0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
1: Здравствуйте, Александр Кузьмак, в студии «Радио Спутник». Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Григорьевич Онищенко. Я почему специально сделал такой акцент, Геннадий Григорьевич, потому что начнем мы с образования.
2: Да.
1: Вот. И говорить будем в первой нашей теме о подготовке школьников к 1 сентября. И, ну, помимо канцелярских товаров и формы, есть же еще и физическое состояние. И вот тут уже в дело вступают медики.
2: Вот. Так что в данном случае мы все-таки будем акцентироваться вокруг здоровья, сохранения этого здоровья, потому что что ни говорите, а начало учебного года — это достаточно мощный стресс. Тем более дети 3 месяца были на отдыхе, и мы с вами, взрослые-то, это ощущаем по понедельникам.
1: По пятницам тоже.
2: Ну, по пятницам наоборот. По пятницам наоборот уже все. Ожидание 2-дневного отдыха. Так вот тут получается, что все понедельники за год собраны в один день. А особенно, конечно, это касается наших первоклашек. Здесь есть две большие темы. Одно дело – подготовить ребенка, особенно первоклассника, к школе. А для него это действительно даже не стресс, а, я бы сказал, главный, для многих главный этап в жизни – начать обучаться и приобретать среднее общее образование. Так вот, на что надо здесь в этом плане обратить внимание. А потом уже перейдем на чисто медицинскую тему: диспансеризация, вакцинация и так далее, и так далее. Первое, конечно, сегодня у нас с вами 21-е, ровно 10 дней, декада осталась. И, конечно, те, кто еще этим не начал заниматься, нужно настраивать прежде всего режим сна для детей. Почему? Потому что сейчас они допоздна, в светлое время суток, допоздна гуляют, допоздна не спят. В расчете на то, что в следующий день они могут спать, да, как им хочется. Но поскольку мы говорим о школе, а это значит ранний подъем, поэтому они должны соблюдать режим сна. Что он означает, этот режим сна? Ну, прежде всего, для младшей школы это 10 часов сна. А значит, он где-то в 20 часов должен ложиться спать. Да, ему трудно будет вставать, но все равно он уже будет выспавшийся. Это не то, что он там не доспал, да еще и тут куда-то идти. Для 5-7 классов примерно то же время. 10-11 здесь 8-9 часов, потому что это уже взрослые люди, которые не первый раз идут в школу, и поэтому дальше что нужно сделать? Конечно же, этот сон должен проходить, тем более еще пока светлое время суток, хоть, во всяком случае, конец августа и первая половина сентября будет такая, закрытые плотно окна, без света, он должен укладываться спать. Перед сном, в детстве там читают сказки, может, некоторые первоклашки тоже, это хорошая привычка, ну, а более старшие, перед сном не надо никаких там спортивных занятий, ничего, это, допустим, прогулка спокойная, какой-то разговор спокойный, на спокойную тему, никаких телевизоров и никаких интернетов. Вот. Поэтому теперь режим питания. Наедаться перед сном тоже не надо. Поэтому нужно соблюдать этот режим. И здесь я перескочу на то, что особенно для младших классников, они привыкли в дошкольном учреждении завтракать, обедать, ужинать, все по режиму. Я думаю, что за лето они эту привычку не растратили, а вот в школе уже так не получится. Потому что в школе, особенно первоклашки, они... Москва это сделала давно, уже несколько лет, а вот Министерство просвещения только в этом году приняло решение и дало установки всем нашим регионам, что первоклашки не должны получать домашние задания. У них 30-минутные уроки, 4 урока, не больше, и они должны быть, как говорится, и более длительные перемены, чем для других возрастных групп. Вот это очень важное обстоятельство. Конечно, приучая ребенка к школе, это для него непонятное. Ну, побывать в школе было бы неплохо. А вот, допустим, сейчас как раз будет неделя, когда будут покупать там одежду, пеналы и все такое. Желательно, чтобы он принял в этом участие. Чтобы он выбрал себе цвет там какой-то, особенно девочке, к этому мальчишке какой не даст, что он и проглотит, как говорится. Вот, поэтому... И, конечно же, вот это вот все, оно будет его готовить к новому, оборудовать место рабочее, где он будет приходить домой, где будет лежать у него портфель, там он, может быть, что-то будет сам дополнительно заниматься, если будет хотеть. Вот. Поэтому стресс тут не только для ребенка, но и для всех членов семьи. Ну, сам ритуал прихода в школу, а потом сегодня, если мы учились, мы в школу сами уходили и приходили назад, то сейчас это ребенка надо, его никто не отпустит за пределы двора.
1: Хотя тогда было опаснее, чем сейчас. Ну, я имею в виду, в 90-е какие-то, в конце 80-х.
2: Ну, я-то еще, так сказать, в расцвет советского времени учился.
1: Ну да, тогда.
2: Да, а в 90-е, ну сейчас тоже не так все безоблачно. Поэтому, конечно же, вот. И, конечно же, не надо давить на ребенка. Особенно, вот я говорю, для начальной школы. Вот ты давай там это, вот ты там это, не то, не так. Вот там что-то учительница сказала. Просто спокойная, умеренная беседа. И самое главное, наблюдать за ним. Какой он пришел со школы. Веселый, нормальный или подавленный. Потому что вписываться в новый коллектив. Коллектив достаточно разнородный. Ну и, конечно же, идеально. Перед началом школы мы начинаем говорить о диспансеризации. Да, это не значит, что ребенка не примут в школу, но справку у него затребуют. Часть он ее получит из детского сада, допустим, первоклассник, но сегодня это большое достижение, я считаю, что мы снова вернулись к профилактике, но не на этапе просто разговоров о ней, а то, что она вписана сегодня в обязательно медицинское страхование, а раз она там записана, значит, она обеспечена деньгами, и ребенок должен пройти диспансеризацию. Ее можно начать сейчас, продолжить во время уже начала учебного года, но мы должны понимать, что диспансеризация должна быть проведена обязательно, и самая большая диспансеризация – это детей как раз первого года жизни. Буквально всех врачей они должны пройти, сдать все анализы. И это вот будет тот старт, с которого начнется их и обучение, и не сохранение здоровья, а наоборот, приобретение здоровья в процессе обучения. Собственно, сохранение здоровья – это тоже главная составляющая обучения. По вакцинации. Конечно же, сейчас медики потребуют, а какой у него иммунный статус. Мы понимаем, что ребенок начинает прививаться в первые часы жизни, уже в роддоме его начинает прививать, но к подходу к школе он должен быть обязательно получить все обязательные прививки, календаря прививок для данной возрастной группы. Это и прививка от туберкулеза, это и гепатит, если он показан, это и АКДС, это и полиомиелит полностью завершенный, это и корь. Кстати, у нас же сейчас и в 6 лет разрешают школу. Так вот, 6 лет мы делаем ревакцинацию против кори. Вот эти вакцины должны быть сделаны обязательно. И когда начнется уже учебный год, а первый месяц учебного года, он у нас имеет такую особенность, так сказать, происходит подскок заболеваемости. Вот они собрались, 3 месяца они были разрознены, собрались, ну, как я уже сказал, первоклассники 30 минут, 4 урока сидят, а более старшие там и по 5, и по 6 уроков, то есть от 8 до 10 часов они будут находиться в школе. Что такое школа? Это класс. Класс 50 метров, стандартный. В нем длительное время находится, ну, в лучшем случае 20-25 человек, а у нас еще и переполненные классы есть. Тут, конечно же, идет так называемое проэпидемичное, и в сентябре мы имеем подскок заболеваемости, прежде всего респираторными инфекциями. Конечно, огромную роль играют школьные буфеты, школьные столовые, они у нас везде сейчас, потому что мы по закону, принятому по инициативе Владимира Владимировича, кормим начальную школу за счет федерального бюджета. А что такое что это такое? Если у нас 17 миллионов школьников с половиной сядут за парты, то начальная школа – это примерно 7 миллионов из этих 17. И вот они получают и готовность пищеблока. Качество пищи – это тоже важный фактор, потому что он, кроме того, что он приносит пользу, он содержит риски всевозможных пищевых отравлений, вот, у детей несъедание, у нас даже есть такое понятие, как несъедание. Вот об этом тоже нужно позаботиться. И, в принципе, конечно, если правильно настроить ребенка, он с удовольствием будет ходить, потому что этому, особенно начальному возрасту, свойственна пытливость. Он хочет знать что-то, узнавать, а где, как не в школе, он получает базовый объем знаний, да еще по школьным тем программам, которые за многие годы пестовались, отрабатывались, и, как говорится, на них воспитывались уже не одно поколение российской школы. Поэтому вот такое вот перед нами стоит. Но в сентябре мы начнем вакцинацию. И вакцинация будет всех школьников, потому что они у нас группа риска. Школьники должны быть привиты, равно, кстати, как и учителя. Поэтому вот эта кампания вакцинации, Минздрав сообщил, что они закупили вакцину, она уже поставлена. Причем вакцина каждый год изготавливается заново, поскольку она меняет свой штаммовый состав. Так что вот такая вот примерно расклад перед началом учебного года, который через 10 дней начнется.
1: Ну, что касается школьников, как бы, да, закруглили, теперь о взрослых. Да. У них своя вакцинация, ну, это и понятно, потому что сезон, так или иначе, да, гриппа грядет. Ну, в каком-то смысле, и уже есть статистика о том, что более 56 миллионов доз вакцин получат регионы российские. И вот по поводу вообще прививок от гриппа мы каждый раз вспоминаем, да, перед началом
2: осеннего сезона. Это очень важно, надо вспомнить, конечно.
1: Совершенно, когда начинать?
2: Совершенно правильно вы говорите. В принципе, вакцинация начинается у нас в последний декад августа.

0: Государство – это группа риска, это школьники, это группа риска по социальным показателям, потому что это учителя, это врачи, вот, это работники, характер работы, который связан с общением с большим количеством людей, это и торговля, это и все журналисты попадают под это. Потому что у вас профессия именно на это рассчитана, без этого вам, как говорится, нельзя. Вот. Есть группы риска по медицинским показаниям. По медицинским показаниям, как я уже сказал, это вот старшее поколение. Люди, накопившие хронические заболевания, люди, уже имеющие достаточный объем, ну, будем говорить, тех болезней, которые, через которые они прошли или которые у них продолжаются, и поэтому они наиболее уязвимы с точки зрения признаков того, что мы получим какой-то штамм необычный для нас, я не вижу, потому что мы, вот наш теплый период для северного полушария, пристально наблюдали за тем, что происходило в южном полушарии, где была зима. И вот в зависимости от того, не появился ли там какой-то суперагрессивный штамм, а от гриппа это ожидать можно примерно каждые 10 лет, то и та вакцина, которую мы изготовили, вот вы сказали, 56 миллионов, кстати, это мало. И мы всегда призываем, вот те, кто не попадает под группы риска, которых государство прививает, это можно делать и нужно делать за счет бизнеса. И бизнесу, особенно крупному бизнесу, это не надо воспринимать, особенно для офисных работников, взять одно наше Москва-Сити, эти башни, сколько там народу сидит. Это все, так сказать, офисные работники. А они вроде бы как бы и ни при чем. Но я работодателям, а это, как правило, частные уже предприятия, напоминаю, что это вовсе никакая не благотворительность. Это оно вам даст отдачу и хорошую отдачу. Ваши сотрудники не будут болеть, не надо будет платить больничные листы, ваш бизнес будет процветать, потому что все будут работать и будут работоспособными, а не больными. Вот поэтому, если вы посчитаете это, вот как это косвенно возвращается, то это будет гораздо-гораздо больше отдача, чем если просто вы заплатите за эту вакцину, которых привьете своих сотрудников. Так что нам надо привить не 56, а где-то 70 миллионов. И у нас тогда создастся популяционный иммунитет.
1: Ну, то есть, ну, лучше это делать организованно. Ну, то есть, ну, так, по-хорошему говоря,
0: ну,
1: да?
0: Конечно.
1: То есть,
0: не, ну, кто-то,
1: можно и самому.
0: Кто-то может сам. Мы, допустим, каждый год разрешаем на нашем рынке вакцины зарубежные. Кто-то к этому тяготеет. А вот я там привился. Хотя, в принципе, наша вакцина всегда была, так сказать, ну, в топе эффективных, максимально безопасных, поскольку у нас практика изготовления собственных вакцин, она имеет многое десятилетие. Как только они появились, наша страна всегда делала ставку на суверенность, потому что это еще и с точки зрения биологической безопасности является одним из факторов. Если страна создает и обеспечивает население собственными вакцинами, значит, у нее с точки зрения специфической защищенности она вот один из компонентов биологической безопасности. Если вы помните, был ковид, мы изготовили вакцину нашу отечественную, она одна из первых была зарегистрирована. Были вокруг это какая-то несерьезная политическая возня, но мы прививали своей вакциной примерно 300 миллионов. мы

0: Индии подарили технологии изготовления нашей вакцины. Поэтому примерно 300 миллионов населения планеты прививалось нашей вакциной.
1: Ну и вообще, так сказать, если живешь в России, то, наверное...
0: Не, ну, тут, пожалуйста.
1: Я не с патриотической точки зрения, нет, а я с точки зрения того, что, ну, логично, все-таки, если да, местные наши отечественные препараты не хуже, то...
0: Итак, прививайтесь российской вакциной, если кто хочет, пожалуйста, мы возражать не будем.
1: Так все-таки, если вот коротко, Геннадий Григорьевич, уже можно, то есть уже можно идти уже, и прививаться, не рано?
0: Уже, ну, сейчас будут, я стараюсь где-то в конце августа привиться. Это, в принципе, последние два года я вместе с «Комсомольской правдой» прививался.
2: «Профилактика» с Геннадием Онищенко.

«Знать за 90 секунд». Фраза «спартанское воспитание» хорошо известна. В литературе и кино регулярно используется сюжетная линия, согласно которой живших в древней Спарте мальчиков забирали из семей, морили голодом, учили воровать, драться и убивать. Слабых безжалостно сбрасывали со скалы. Одежду юным спартанцам разрешали носить только с 12 лет. Спали они на холодной земле под открытым небом. Одним словом, делали из них сверхвоинов. Подобная система государственного воспитания называлась АГОГЭ. Однако писатели и сценаристы предпочитают умалчивать о том, что выходит за рамки их творческих замыслов. Мальчишкам прививали не только жесткие бойцовские качества, но и учили читать, писать, петь, танцевать, быть блестящими наездниками и ораторами. Причем говорить надо было ясно, кратко, убедительно и по существу. В наше время такую манеру речи называют лаконичной. В результате государству действительно удалось создать лучших воинов той эпохи. 300 спартанцев при поддержке других солдат, сдержавших громадную персидскую армию, не выдумка. А вот то, что слабых отроков сбрасывали со скалы – миф. Впрочем, жившая в перманентном состоянии войны Спарта в итоге проиграла из-за убыли населения –

В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Профилактика с Геннадием Онищенко.
1: Мы продолжаем. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко продолжается. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Григорьевич Онищенко в студии «Радио Спутник». Я Александр Кузьмак. И вопрос очень интересный, который мы сейчас будем обсуждать. Мало кто, ну, наверное, задумывается, понимает весь вот смысл, скажем так, того, о чем в данном случае мы отталкиваемся от заявления российского президента Владимира Путина, который объявил о создании национальной базы генетической информации. Хотелось бы, ну, тут сразу хочется задать такой простой вопрос. Зачем она нужна? Что это такое? И почему это так важно?
2: Ну, как бы создавать базы — это не новое, вы помните, Вавилов, в Ленинграде хранились там сельскохозяйственные культуры. Мы храним, медики, вот у меня были базы вирусов, национальная коллекция, национальная коллекция в Новосибирске, в Оболенске микробы хранятся, но они каждый... Когда мы расшифровали геном человека... Тут все изменилось. Тут уже появились возможности сохранять генетические данные уже о людях. И Владимир Владимирович этой темой заботился не давно. Допустим, несколько лет назад на базе Курчатовского института, а Курчатовский институт, казалось бы, вроде ядерная наука, да, атомной бомбой занимались, выработкой. Создавался он, кстати, для этого. Но в истории Курчатовского института есть такой эпизод, когда вот были гонения на генетика Вавилова. Вот своим авторитетом и академик Александров, и Курчатов, они как бы, ну, мягко говоря, обеспечивали, прикрывали их. И вот оттуда это, если хотите, направленность в деятельности Курчатовского института пошла. Они выступали, они защищали не на публичном поле, не на митингах, а просто доказывали, что... Вот. И так вот, несколько лет назад Владимир Владимирович на эту тему дал поручение Курчатовскому институту, и эта работа уже ведется. Генцентр был создан, туда вошел консорциум институтов, но пока те, которые занимаются вот микробиологические, вот оба института, которые я назвал, они тоже в этот консорциум входят. Не юридически, а организационно, методологически. И Курчатовский институт стоит во главе. Сюда сейчас пойдут данные о людях. Владимир Владимирович привел, я его, наверное, процитирую, что огромный массив информации, который будет загружаться, 1 терабайт, и он перевел это на более понятный язык, что примерно 5 миллиардов печатных страниц будет закачиваться туда.
1: Это же, по-моему, не миллиардов, а триллионов.
2: Триллионов, да.
1: Да, триллионов.
2: Триллионов. Ну, еще. Вот, понимаете, это огромный... Это очень дорогое удовольствие, кстати. Это, во-первых, самооборудование, это энергетика. Но это будет давать основу не каждый год, допустим, сначала начинать что-то в любой области. Не только в микробиологии, не только в сельскохозяйственной селекции. Это будет касаться всего. И прежде всего, конечно, генетических данных о человеке. Прежде всего для науки это нужно, потому что науку не надо будет каждый раз проходить весь путь от начала до конца. Она да, кстати, вот 26 мая в мае этого года, 26-го, правительство выпустило постановление по этому поручению президента, которая, ну, будем говорить так, алгоритм введение, алгоритм порядки определит, объемы, сроки, когда это задействовано будет, и он начнет уже работать, этот генетический банк. Значит, предполагалось, что это начнется в сентябре 2025 года, 1 сентября. Но сейчас вправо сдвинули, поскольку столкнулись в том числе и с теми ограничениями, которые вот с этими связаны с экономикой. На 1 сентября 2027 года он уже заработает. Ну, только начнет заработать. Но в эти базы уже закачиваются данные, в том числе и расшифровка. Там не будут храниться вирусы там какие-то, а будет генетическая информация. То есть мы получили полноформатный, допустим, портрет, генетический портрет там какого-то вируса. Мы туда закачали. Туда, да? И все это там будет потом, соответственно, систематизироваться, обрабатываться. И участвовать будут, кстати, 60 организаций, прежде всего научных, которые этим занимаются, из всех отраслей, сельского хозяйства, медицина, просто биологические коллекции, они тоже существуют, они не такие жесткие. Вот я когда свои коллекции защищал, мы издали постановление правительства, подписанное тогда председателем правительства Черномырдиным, где четко определили и порядок, и всего доступ к этим коллекциям, потому что они еще и представляют не только интеллектуальную, но и опасность с точки зрения возможности заболеваний. Угу. Все-таки вирусы разные бывают, и микробы. Поэтому эта система будет прежде всего работать на науку. На практику она тоже будет работать, в том числе и на, есть понятие фундаментальная и прикладная наука. И вот если ученые будут обращаться туда, там будут уровни доступа, понимаете? Она будет иметь и публичный доступ, там кому, кто заинтересуется, особенно школьники, пожалуйста.
1: На определенном уровне?
2: На определенном уровне. Потом будут доступы уже ранжированные, и поскольку это еще и государственная тайна. Это, во-первых, наше достояние, вот, и это еще и государственная тайна, потому что генетические данные о каждом человеке, тут еще и этические есть вопросы, а почему мои данные кто-то знает. Другое дело, если я там буду присутствовать в обезличенном варианте, да, и буду, как говорится, пополнять вот ту огромную палитру генетических данных всего населения нашей страны, многонациональной, вот, это одно дело. Поэтому здесь это очень, очень сложный, очень емкий, но тот инструмент, а это будет инструментом и научным, и организационным, и практическим, через который наша страна будет в лидерах, как она сейчас является в этой области, в том числе и в генетике. И вот эти все, ну, я вот опять возвращаюсь к лысенковским вот этим гонениям, что какая там генетика. Да вот накормите, и все будет хорошо. Нет, это неправильная была ситуация. И вот сегодня мы вот такой мультидисциплинарный, я бы сказал, всеохватывающий генетический банк всего живого и растительности, и микромира будем собирать, и это даст нам много открытий чудных, поскольку когда эти базы объединяются и анализируются с помощью искусственного интеллекта, это может выдавать очень необычные и совершенно неожиданные результаты. Ну вот, вспомним, совсем недавно мы говорили о том, что обработка данных по кардиограммам, несколько миллионов, да, она расширила нам линейку перечня заболеваний кардиологических. Так бы до них.
1: То есть имеет вполне прикладной смысл.
2: Абсолютно, да. Прежде всего прикладной, но через науку.
1: Да, ну главное, что я так понимаю, что это сильно облегчает жизнь для, в конечном итоге облегчает жизнь именно тем, кто изучает то или иное заболевание.
2: И изучает, вся... и на практике используют, ну да, это я имею в виду та же, вот прежде всего я говорю о медицине, вот, равно и в сельском хозяйстве там нет такой жесткости требований, поскольку все-таки с животными, которые, белки которых мы используем, так сказать, для того, чтобы удовлетворять наши пищевые потребности, это и коммуникация, и синергия разных направлений науки, и сельского хозяйства, и человека, и животных, потому что с животными у нас много.
1: Ну, конечно, да. Да, давайте пойдем дальше. Еще одна интереснейшая тема, связанная с медвузами российскими. И здесь интересно вот, что пресс-служба Минздрава России отмечает рост интереса абитуриентов по итогам приемной кампании на бюджетные места специалитета. Почему так интересно об этом спросить вас? Потому что еще некоторое время назад говорилось, обязательно сразу появились публикации в прессе, когда объявлено стало, что медикам, студентам медвузов нужно будет отрабатывать по окончании, собственно, бюджетных мест, по окончании учебы отрабатывать где-то на местах, но пошел рост интереса. Хотя, да, казалось бы, да, вот исходя из этих слов, должны были сказать, ой, где-то отрабатывать, не пойдем. А получилось наоборот.
2: Нет, даже, я думаю, те, кто поступает, они и не думают об этом.
1: То есть просто хотят быть врачами?
2: Они хотят быть врачами, и многое сделано, потому что был период шельмования медицины. Сейчас вот посмотрите, иногда вот на экранах телевизоров сериалы даже именно про врачей.
1: Да, очень много.
2: А что, плохо, что?
1: Очень хорошо.
2: А это открывает... Пусть не в художественном смысле, не в профессиональном, потому что иногда смотришь, вот мне иногда смотреть, я как-то думаю, ну это же не так, но с точки зрения профессиональной. Ну, да. Но, видимо, с точки зрения, и они и не обязаны это делать вот сугубо, как говорится, ну, да.
1: Приближенно к реальности.
2: До последней запятой. Да. Это видение художественное, но оно передает главный смысл. Смысл профессии врача, его служения, его жертвенности. Ну, представьте себе, люди проводят большую часть своей жизни в стационарах. Что такое стационар? Это больные, это страждущие больные, которым оказывается помощь. Где-то идет успех, где-то неуспех, и это все надо пропустить через себя. Не все это выдерживают. Даже вот нормальные люди, когда приходят в поликлинику, потом выходят и говорят, слушай.
1: Как вы тут работаете?
2: Неужели столько много больных?
1: Да.
2: Когда идет по улице, все улыбаются там.
1: Да все же здоровые.
2: Да, все же здоровые. Тут вдруг он сталкивается с этим. Но что действительно, вы правильно сказали, что только для нашей специальности медицинской были изменения в закон, и на бюджетные места, у нас еще есть и платный прием. Это разрешили. В этом году его ограничили, потому что не безразмерные же возможности и профессорско-преподавательского состава, и той материальной базы кафедр, на которых они учатся, а учиться врачом быть надо у постели больного. По-другому не получится. Так вот, что здесь происходит? В заявлении министра было вот на днях, он сказал, что 30 тысяч бюджетных мест. Я вспоминаю, 10 лет назад я курировал, был первым замом и курировал кадровые вопросы. Угу. Мы 47 имели тысяч бюджетных мест. Значит, произошло сокращение. Вот. Вот это плохо, конечно. Но это частично компенсируется, кто-то идет на платные, учится и потом идет работать в ту же государственную поликлинику. Просто человек хочет быть врачом и находит возможность учиться. Это не значит, что он получил диплом, обучаясь за свои деньги, что он никуда не пойдет работать. Просто будет говорить всем, что он врач. Кто-то идет в частный бизнес, это тоже, но главное, что все-таки это служение. У нас же есть сейчас частные клиники, многие открылись. Вот. Поэтому это был первый год, когда уже ребята, поступившие на бюджет, они должны заключить договор. Вот я поступал, никаких договоров у нас не было. Я закончил институт, мне дали направление, я должен был ехать по нему. Сейчас он должен уже сейчас, куда он пойдет, иметь договор с работодателем будущим, заключить тройной договор. Абитуриент, вуз, который тоже на себя берет ответственность, и будущий работодатель. Ну, вот здесь, конечно, есть еще, как говорится, возможности для отработки, для уточнения, для создания более понятного и эффективного правового поля, но сам факт возвращения. Вот. А что касается, сколько было, министр назвал цифру, по-моему, 500 тысяч по зале на вот эти 30 мест.
1: Ну, я вот вижу конкурс в этом году 19 да. заявлений на место, да. а в некоторых вузах до 40 заявлений на место.
2: Есть не только вузы, но и специальности.
1: Ну да.
2: Тоже. Поэтому здесь 19 на место, ну, согласитесь.
1: Да, это много.
2: Поэтому медицина всегда будет привлекать, несмотря на то, что она никого не делает там миллиардером, там, олигархом. Да, есть отдельные успехи, но это не как правило. Сейчас вот многие олигархи, которые не из области медицины, открыли у себя этот бизнес. Ну, то те же медси, которые вот... То есть система больниц, ну, пожалуйста, если в обществе есть люди и прослойка, которая спокойно платит, да, не продавая что-то, не залезая в долги, пожалуйста, ты можешь пользоваться...
1: А главное, что олигархи тоже болеют.
2: Ну, они-то... Да, и это правильно. Но они больницы не для себя создают, а как бизнес. Да. И это, что ж... Пришло такое время, поэтому, но они от этого не хуже лечат и не занимаются, так сказать, мародерством с больных. Они работают по тем стандартам, которые утверждены Минздравом. Стандартам лечения больных, потому что сейчас это идет. Вот. Другое дело, в платных клиниках можно получить дополнительные опции, там, допустим, отдельную палату, да.
1: Ну, там все виды услуг в одном месте, да, вот
2: да,
1: это вот,
2: тоже очень важно, когда человек больной. Поэтому я считаю, что вот эта вот новая страница, она открылась. Конкурс 19 на место – это средний по больнице, а есть и...
1: Тут средний по больнице в буквальном смысле.
2: Да. Вот, поэтому, конечно... Будем смотреть, будем изучать, будем наблюдать. У нас в конце, по-моему, в октябре или в ноябре будет очередной конгресс медицинский, который вот последний с приходом Мурашко Михаила Альбертовича проводится, когда собираются не только руководители регионов, но и специалисты. И 2-3 дня в Москве проходит обсуждение самых разных направлений, организации, там и заслуги отмечают тех, кто заслужил их. То есть это такой многополярный, мультидисциплинарный площадка, где обсуждаются все вопросы. А в медицине сегодня есть очень много что обсуждать.
1: Геннадий Григорьевич, можно я, вот у нас осталось там 2,5 минутки, очень хотел задать вам вопрос, зацепившись за ваши слова про то, что пройти и стать врачом можно только у постели больного.
2: Да.
1: Вот в особенности, вы просто, вот, может быть, на вашем личном опыте, на опыте людей, которых вы видели, а что испытывает врач, который вылечил пациента? То есть что это за эмоции, особенно для молодого врача? Ну вот у нас 2 минутки, чтобы новую тему не начинать, а мне кажется,
2: вот
1: это
2: смотрите, вот смотрите.
1: Пропуская через себя, вот вы сказали,
2: вот
1: это
2: смотрите,
1: как?
2: Первые 5 семестров, ну это получается... 2,5 года в медицинском вузе изучаются все предметы фундаментальные.
1: База.
2: Анатомия, физиология, микробиология, то есть базовый.
1: Угу.
2: В клиниках нет еще. На 6-м семестре появляется так называемая дисмургия. Это перевязки, травмы, угу. Вот уже это уже в больнице. И потом разные вузы по-разному, но мы учились, и первый мед сейчас так обучает циклами. У нас, допустим, на четвертом курсе начиналось, вот мы месяц ходим на терапию, на хирургию, на гинекологию. И пошло, и пошло, и пошло. На стадии студенчества не получается увидеть выздоровевшего больного, потому что нам подбирает плановых больных, угу. То есть под тему, которую мы изучаем сейчас.
1: Угу. А, ну да.
2: Вот
1: да.
2: Пошла кардиология. Причем вот завтра там будет, там, допустим, обсуждать гипатиты. Нам нужно увидеть этих больных.
1: На 30 секунд, я прошу прощения, да.
2: Поэтому на стадии студенчества была и у нас такая возможность работать на скорой помощи.
1: Ну вот какие эмоции?
2: Какие? Если довезли, да. Если, да еще, а что такое скорая? Это острые больные. Да. И вот надо там оказать помощь, что-то там помочь ему, хотя бы выжить до того, как он доедет до стационара. Да. Потому что первый золотой час – это самое главное. И, конечно же,
1: радость.
2: Радость, удовлетворение, значимости твоей, нужности твоей – это очень важно.
1: Спасибо вам огромное. Просто очень хотелось у врача об этом спросить.
2: Всего доброго.
1: Я Геннадий Онищенко был с нами в этом часе. Оставайтесь на радио «Спутник».
0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Узнать за 90 секунд. Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов. И представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов. Ожирение, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложили. Предложение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяния, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника, Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай, доподлинно неизвестно. Но сюжет поучительный. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
4: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
8: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму к началу новой недели на радио «Спутник».

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

Экономическая война США против Ирана. Контекст. Дональд Трамп объявил о начале невиданной за всю историю самой сокрушительной экономической операции против Исламской Республики, об изоляции беспрецедентного масштаба и призвал союзников встать плечом к плечу с Соединенными Штатами. Все переговоры с Тегераном прекращены. Трамп также пригрозил странам, сотрудничающим с ним, огромными последствиями. В подтверждение серьезности намерений американский лидер отправил на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем Джордж Вашингтон. На этих новостях нефть снова подскочила в цене, достигнув уровня месячной давности – около $95 за бочку. Одновременно Белый дом усилил давление на своих партнеров в Персидском заливе, принуждая тех прекратить любое взаимодействие с Тегераном. Объединенные Арабские Эмираты уже заявили о заморозке сотрудничества. Иран, в свою очередь, намерен прорвать морскую блокаду, которую установили США в Ормузском проливе. В КСИР и иранской армии заявляют, что хорошо подготовились к возможному возобновлению боевых действий. В них будет использоваться более мощное, точное и технологичное вооружение, чем в предыдущую горячую фазу конфликта США.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 4 утра, в Калининграде 3 часа ночи. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Украинские СМИ пишут о серии взрывов в Одессе. Российские пятиклассники будут учиться по новому учебному плану. Дональд Трамп усомнился в необходимости заключения сделки с Ираном. Подробности далее. Серия взрывов прогремела в Одессе, сообщают украинские СМИ. В городе объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, сирены звучат также в ряде районов Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Киевской области, а также на территории Сумской области. СМИ ранее писали о взрывах в Киеве, Чернигове и Николаеве. Правительство России выделило более 220 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков в Чеченской Республике. Как следует из распоряжения Кабмина, из этих средств более 90 миллионов рублей пойдут на выплату гражданам единовременной материальной помощи, свыше 130 миллионов направят на оказание финансовой поддержки в связи с утратой имущества. Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта-начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям. Сильно пострадали Дагестан и Чеченская Республика. Там произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селей. Пятиклассники с 1 сентября будут учиться по новому учебному плану. В их расписании появится предмет «Духовно-нравственная культура России». На его изучение отводится 17 часов в год. Также вводится оценка за поведение, рассказал РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, изменения, предусмотренные в приказе, структурированы так, чтобы ребенок как можно быстрее адаптировался. Кроме нового предмета вводится кабинетная система, что требует от ребенка навыков ориентирования в расписании, добавил Кравцов. Апробация модели пройдет в 10 школах каждого региона страны. Самолет Ил-76 МЧС России подавил крупные очаги возгорания в районе Делибласка-Пешчар в Сербии. Это позволило предотвратить распространение огня на населенные пункты. Как сообщили РИА Новости в МЧС, самолет выполнил 5 рейсов, сбросил 210 тонн воды. В тушении пожара также задействованы российские вертолеты К-32 и сербские пожарные расчеты. Работу осложняет сильная жара. Президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности заключения соглашения с Ираном. Политик заявил об этом, выступая перед сторонниками в Южной Каролине на фоне фактической заморозки переговоров между странами и продолжающейся блокады Армузского пролива. Дональд Трамп, кстати, снова назвал его американским. На фестивале имени Рахманинова в Великом Новгороде впервые в роли дирижера выступит робот, рассказала РИА Новости заместитель гендиректора Росконцерта Екатерина Ширяева. Она добавила, что в мультимедийном концерте «Симфонии инноваций» представят и другие номера, демонстрирующие взаимодействие исполнительского искусства и технологий. В частности, создана голограмма Рахманинова на основе записи 1929 года. Великий композитор будет играть как будто вживую со своим оркестром. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Здравствуйте, я Александр Кузьмак. В ближайшем часе будем говорить о проблемах, которые, наверное, имеют в первую очередь и в главную очередь вопросы морально-этического свойства, вопросы человеческого свойства. И вопросов этих очень много, они из разных областей, как и глобальные, и даже где-то общемировые, философского свойства, кстати, тоже. А иногда и которые очень-очень приближены непосредственно к нам и к жизни простых людей. На прямой связи со студией «Радио Спутник» священник, отец Владислав Береговой. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Рад вас видеть, слышать и все такое.
2: Да. Спасибо большое, взаимно. Итак, начнем. Ну, первая тема, она, безусловно, это тема для России, безусловно, глобальная. Это новости, которые пришли из Архангельского собора Московского Кремля о том, что там были обнаружены, идентифицированы и подтверждены подтверждена реальность и достоверность информации о мощах Дмитрия Донского и о том, что все действительно так, и Владимир Владимирович Путин уже был в Архангельском соборе, и это Русская Православная Церковь это подтвердила. А теперь пришла новость о том, что мощи Дмитрия Донского пронесут во время общемосковского крестного хода. Вот, и у меня в связи с этим вопрос, в первую очередь, почему, как вы это оцениваете, насколько, почему это важно? То есть для России, в первую очередь, для всех остальных-то бог с ними.
3: Здесь имеет огромное значение фигура самого великого князя Дмитрия Ивановича, потому что с ним связаны эпохальные события, которые произошли в истории нашей страны. Причем, как обычно водится, что-то великое видится только издалека, и, может быть, в самом моменте значимость Куликовской битвы не была оценена настолько, насколько оценена нами, историками поздних лет. Но мы видим, что именно с этого момента начинаются тектонические сдвиги в историю нашей государственности. До Мамаева побоища, до этой битвы, около 1,5 сотни лет Россия и все российские государства от Киева до Москвы и Твери находились под жесточайшим татаро-монгольским игом. И ладно бы, если бы вопрос был только в деньгах, ведь они же забирали самые ценные, что было у нас, детей. Все практически дети, в том числе и состоятельных господ, забирались татаро-монголами в свои войска с малолетства, для того, чтобы они были основной действующей военной силой их огромнейшей армии. Поэтому то, что было совершено с князем Дмитрием в 1380 году, для нас является отправной точкой отчета постепенного свержения татаро-монгольского ига. Именно в том смысле, в котором оно было игом, а не сотрудничеством, соработничеством и чем-нибудь еще. Да, мы знаем, что последующие годы были не очень простые, и буквально через 2 года Москва будет практически уничтожена пожаром тех же татаро-монгол. Но как бы там ни было, Русь, по словам Льва Гумилева, сформировалась на этом поле. Сначала до 380 года можно уверенно говорить, что Святая Русь — это Русь разрозненных, противоборствующих между собою отдельных русских княжеств. Но здесь мы видим рождение России. И, естественно, глубоко символично то, что в эти дни мы обретаем его мощи, местонахождение которых было известно. Но как бы там ни было, Кремль — это закрытая зона, в которую попасть можно не всем и не всегда. И подобные, допустим, обретения, первые или вторые, мы в истории церкви видим неоднократно. Самое ближайшее, понятно, для нас, это, например, обретение мощей святителя Тихона, митрополита Московского, и преподобного Серафима Саровского. Знали, где находится, но торжественно их открытие и размещение в храме стало праздником всероссийского масштаба. Сам император Николай II присутствовал, ну и по сей день показывают дом, где он оставался в Диве, в Саровской, в монастыре. Mm-hmm. Поэтому для нас важны вот эти символы князя-победителя, вот, как никогда. И хорошо, что можно будет приложиться к мощам великого князя уже в разных храмах, когда не надо будет покупать билет, когда ясно будет, где они находятся. И для нас это, конечно же, некоторое огромное внутреннее духовное утешение. Победили тогда, победим и сейчас. Собственно, можно было сказать очень кратко и понятно.
2: Вот отдельным всегда пунктом в жизни, в биографии Дмитрия Ивановича Донского, потом уже Донского, да, после Куликовской битвы, стоит его очень тесные, по некоторым описаниям, теплые отношения с Сергием Радонежским и то, что он к нему, соответственно, поехал сначала в монастырь, а потом уже в Троице-Сергиевую Лавру, да, а потом уже, собственно, отправился на Куликовскую битву. В этом тоже же есть некий символизм, да, своеобразный, что здесь и церковь православная, и, собственно, руководитель государства Московского княжества настолько были близки между собой.
3: Вообще история Свято-Троицкой и Сергиевой Лавры, она совершенно уникальна. Там с одинаковым успехом могут проводить экскурсии как и верующие, так и неверующие. Потому что, с одной стороны, это духовный центр нашей страны, а с другой стороны, это центр обороны. Не только духовный, но и вполне себе материальный. Я уже вспомните, как в смутное время монастыри многие год держал оборону. Поэтому здесь связь абсолютно прямая, понятная. И мы видим из летописи новгородской, кажется, что князь Дмитрий Донской, услышав о том, что Мамай идет на Москву, и не только на нее, огорчился и стал молиться. Тот же, кажется, не помню, Костомар или Татищев, то есть некоторые иронии это описывают, это явление, но именно мы видим в начале того, что положил князь Дмитрий в основание противостояния с татаро-монголами, молитву. И сейчас я вас уверяю, ничего не изменилось. Если Бог с нами, то кто против нас? Если мы сможем быть вместительными сосудами для благодати Божией, а мы стараемся, то кто нас победит? Никто.
2: Ну что ж, тогда обратимся к теме, которая, ну, в определенном смысле это что-то для многих противоположное. Тем более, что об этом сейчас очень, это очень активно обсуждается разнообразными представителями, религиозными представителями, религиозными изданиями, представителями разных ветвей церкви за рубежом. Я имею в виду издание, так, которое называется «Christian Post», которое пишет о том, оно много о чем пишет, но в данном случае пишет о том, что создается некая конференция, некий саммит, связанный с использованием искусственного интеллекта в деятельности церкви как таковой. Здесь, вы знаете, если позволите, я вот так бы поставил вопрос. С одной стороны, искусственный интеллект, ну, а чем он в этом смысле, как и вмешательство любого рода там программного обеспечения, любого рода, так сказать, всего того, что с этим связано, как это вообще может вмешаться в деятельность церкви? То есть, грубо говоря, церковь – это же про другое. Я сейчас такими простыми словами пытаюсь задать вопрос, да? А с другой стороны, видите ли вы в этом опасность, в том, что это так обсуждается, и что вообще речь идет о внедрении ИИ в деятельность церкви, пусть не православной, но тем не менее, что вот это обсуждают на таком уровне и так обсуждают?
3: Ну, когда в мире появляется что-то новое, конечно же, мир этому пугается. Пытается понять, как нам реагировать на это нововведение. Оно вообще опасно для нас или, наоборот, это помощник, это инструмент или тот, кто нас всех поработит. И так было всегда во все эпохи, хоть в 12 веке, хоть в 19, хоть в 21. Поэтому мы сейчас столкнулись, конечно, с новой проблемой и пытаемся ее осмыслить. Я вас уверяю, через 10, да, может быть, даже раньше, через 5-10 лет, ко всем этим конференциям мы будем относиться с огромной иронией, так потупив глаза, стесняясь своей собственной, ну, честно говоря, даже не знаю, не столько глупости, сколько тревожности.
2: Косности.
3: Нездоровой. Ну, представьте себе, если бы 20 лет в том же Ватикане создавалась конференция, какая-то, может быть, даже конгрегация по вопросу
2: телеграм-каналов.
3: Да, и, ну, в конце концов, да, ну, того, что может сильно облегчить нашу жизнь и, конечно же, оттупить многих-многих юнош и девиц. Потому что если раньше для того, чтобы найти какую-то информацию, необходимо было перечитать много-много книг и запомнить, где же ты нашел эту информацию, держать в голове, а теперь есть поисковик, зачем, собственно, напрягаться, если сразу погуглил и все нашел. Собственно, конечно же, опасения были оправданными, но, ну, не настолько, чтобы все продавать и уходить в сибирские леса. Ну, так и здесь, и это инструмент, да, очень серьезный, да, непростой. Надо не бояться, а возглавлять, надо понимать, как этим инструментом пользоваться во славу Отечества и Церкви. И это наша теперь повседневность. Если сначала можно было поговорить на тему вообще, надо открывать этот ящик Пандоры, выпускать Кракена или не выпускать, ну, все, открыли, выпустили. Теперь как с этим работать? Так, чтобы это нам приносило пользу, а не ущербы. В том числе и с религиозной точки зрения. Я вас уверяю, вот, каких-то 10 лет назад словосочетание «священник, запрещенно порицаемый в Российской Федерации в Инстаграме» звучало пошло, потому что там ничего, кроме голых коленок и чашек кофе, в общем-то, ничего не было. Но, тем не менее, там были миллионы людей, туда шли священнослужители с проповедью, священников смотрели немножечко с удивлением, вы бы еще там сходили бы в какие-то места порочное, буквально, а не виртуально. Но, тем не менее, сейчас, если священник в соцсетях не находится, у него даже спросят, а ты вообще, ты миссионер по природе своей или нет? Почему тебя нет там, где есть люди? Смотри, как хорошо у многих получается. Но ушло на это лет 5 у священников-блогеров для того, чтобы отстоять право на миссию в соцсетях. И то сейчас далеко не все это воспринимают. И поэтому я вот закончу. Сейчас мы думаем, как же нам воспользоваться искусственным интеллектом для проповеди, как нам внедрить ее вот в бюрократическую, миссионерскую, социальную жизнь церкви. Ведь одно дело церковь, конечно, это о молитве, о Духе Святом, о причастии, о объединении земного с небесным. Но, тем не менее, мы же все равно не перестаем быть земной организацией, у которой своя есть документация, своя иерархия и свои там, документы и прочие направления жизни, которые очень сильно смогут искусственный интеллект облегчить. Поэтому в умелых руках это действительно инструмент. И я думаю, ничего предусудительного нет в том, чтобы сейчас собраться всем и подумать, а как мы действительно можем использовать этот инструмент для классной миссии, для того, чтобы увеличить количество прихожан, облегчать ту рутинную работу, которая сводит с ума многих секретарей епархии и руководителей разных отделов.
2: То есть это своего рода можно назвать некой такой консервативной догмой, когда люди в этой ситуации, да, говорят, нет-нет-нет, это, так сказать, это против Бога, это против религии, против веры и так далее. Подобного рода вещи, отвергая их.
3: Ну, всегда же появляются люди, антисоциетисты, которые, в принципе, против любого технологического развития. И, конечно же, они громкие, они шумные. И если их там, допустим, есть 100 человек в городе, все эти 100 человек будут громко кричать. А представители сторонников технологического развития будет в миллион раз больше. Но они считают, что об этом говорить нет смысла, как нет смысла говорить о том, каждый день говорить о том, как хорошо дышать воздухом. Ну, хорошо, и всем прекрасно, что хорошо, зачем об этом говорить. Но тот, кто против, он всегда шумнее. Ну, почему бы с ними тоже не провести какую-нибудь дискуссию? Плоская земля или круглая, в конце концов? Вы, кстати, как считаете?
2: Да плоская она или круглая? Я считаю, что круглая.
3: Ну, вот, отлично. Тем более, Канье Уэст это давно доказал своими полусферами.
2: Да, это прекрасно. Не, вот, честно говоря, не люблю Канье Уэста, да вот, я имею не люблю, потому что просто не мой стиль музыки, вот, но, оказывается, все, он и это доказал.
3: Него, все, что знаю про Канье Уэст, это против моей воли.
2: Да, а вот следующая тема, она гораздо менее глобальная, но, тем не менее, это, опять-таки, про догмы своего рода, потому что я абсолютно уверен, что, вот, я озвучив сейчас вот мнение одного из священников Русской Православной Церкви о том, когда нужно рожать детей с точки зрения того, что поздние родители, они зачастую делают своих детей, как это теперь модно говорить, сыночками-корзиночками, и дети, которые поздних родителей, они могут быть сильно избалованы, и слишком много внимания им уделяется, и так далее, и так далее, вызовет бурю негодования у мам, которые рожали детей в 40. У меня, собственно, брат мой родной родился, маме было 40, поэтому вот, и я не могу сказать, что он избалован. Но, тем не менее, даже, может быть, где-то наоборот, потому что 90-е годы рос. Но, тем не менее, вопрос вообще, это может ли это каким-то образом с моральной, этической, религиозной точки зрения диктоваться? Вот сейчас надо рожать детей, а потом вот уже не надо. Надо уже бабушками быть к тому времени, а не мамами. И так далее, и так далее.
3: Ну, слава богу, этот вопрос не догматизирован, но, тем не менее, нас постоянно спрашивают об отношениях с мужем, с женой, с тещей, с детьми, когда рожать, как, когда не рожать, а сколько кого рожать, да. А какими-то конструктивами пользоваться, какими не пользоваться. Ну, слава богу, для этого, для того, чтобы отвечать на какие-то такие вопросы, у нас есть социальная концепция Русской Православной Церкви, которая так аккуратненько на какие-то такие интересные вопросы отвечает. Но вот этот вопрос, он действительно никак не догматизирован, и, знаете, когда нас спрашивают, мы отвечаем. У нас один человек спросил, мы одному ответили. А если это выкладывается в сеть, то об этом слышат все. А СМИ же тоже не дураки. Во-первых, они видят тренд на словосочетание в РПЦ. Сказали, в РПЦ

0: обобщает. А вот эти заголовки в разных не очень хороших СМИ, они обобщают. Ну, для того, чтобы... Ведь никто не будет смотреть это видео. Ведь поступают по-честному, выкладывают там пятиминутный кусочек видео, где там батюшка начинает, объясняет, заканчивает, подводит итоги, говорит, что ну, есть же нюансы, конечно, это нельзя говорить так обо всех. Ну, кто же будет на эти нюансы обращать внимание? Кто это видео будет смотреть? Я же больше скажу, если под заголовком еще есть 5 строчек описания, этих 5 строчек не читают. Главное, что в заголовке, а? Чтобы описание имело
1: значение. Я вас прекрасно понял, более того, я с вами на 1000% согласен, потому что, к сожалению, мы живем в мире заголовков. Какой заголовок? Дальше новость, можно даже не открывать ее, потому что... Понятно. Тем более, что в целом написано «могут стать», а «могут и не стать». Но, тем не менее, вот если так вот очень коротко, то, ну, в целом ведь вопросы воспитания детей, неужели они ну, как бы могут зависеть от возраста, а не от чего-то другого?
0: Да, хорошо, что вы меня вернули к сути вопроса. Вот заверяю, в РПЦ заявили, что возраст... Рождение, возраст мамы при рождении ребенка никаким образом не стигматизируется и не догматизируется. Вот когда родил, и молодец. Если мама корзиночка, у нее детки будут корзиночки. Если мама медведь штундры, то и детки будут медвежатами. Поэтому от осинки не родятся апельсинки. Какие родители, такие, в общем-то, и дети. И в 20, и в 18, и в 40 ты можешь быть корзиночкой, корзиночкой этих лукошечек себе тоже нарожаешь. Все вот здесь. А возраст это далеко и не панацея, и уж тем более не проклятие.
1: Разруха не в плазетах, а в головах.
0: Дорогие мои, рожайте, да. Плодитесь и размножайтесь. Это одна из первых заповедей Библии, между прочим.
1: Ну что ж, тогда...
0: В любом возрасте, в пределах законодательства.
1: Да, да, и тут... В общем, да, подводим черту, идем дальше. Интересно, на самом деле, вот тут интересный случай, потому что действительно мнения разделились на эту тему. Случай, который произошел в Петербурге, девушка работала в магазине, ее уволили за то, что она прогуляла смену из-за того, что у нее умер дедушка. Вот у нее умер дедушка, она не вышла на работу, причем она предупреждала, просила замену, замену ей эту не дали, потому что некому было выйти на работу, ее уволили за прогул в итоге. И часть общества назвала ее инфантильным человеком, который в этой ситуации ну, как бы не выполнил свои текущие обязанности. Из-за этого пострадали, кстати, частично и другие люди, потому что они вынуждены были ее заменить. Пострадал магазин, потому что его травить начали в итоге вторая часть аудитории. Но, тем не менее, вот с морально-этической точки зрения, есть ли тут некая, ну, не знаю, некая истина, на ваш взгляд, правильно она поступила или нет, хотя мне не нравится это слово «правило», это то самое правильное, то самое обобщение будет, да? Но, тем не менее, что вы думаете по этому поводу?
0: Я думаю, что самое неправильное в этой ситуации то, что мы сейчас это обсуждаем.
1: Хорошо.
0: Потому что самое правильное отношение к этой ситуации смиренно-мудреннее молчание. Потому что вот мусолить тему о том, что человек человеку не человек, а волк, homo homini lupus est, это не приносит никому пользу. Потому что людям кажется, что вокруг одни мерзавцы. Потому что для того, чтобы хайпануть, для того, чтобы о тебе говорили во всех СМИ, для того, чтобы алгоритмы TikTok или еще каких-нибудь соцсетей вытащили тебя волной на самый верх, ты должен говорить максимально мерзкие вещи. Вот сейчас именно такие тренды, насколько я хоть чуть-чуть понимаю. Чем более мерзкие события ты будешь описывать, тем более мерзко будешь вести себя на экран телефона, тем больше вызовешь реакцию, тем больше будет подписчиков, но потом это все монетизируется или в деньги, или просто в минутную славу. Вот у меня вот теперь появилось много-много подписчиков. Дальше уже покупайте, ребята, наши товары,
1: да,
0: или
1: слонов.
0: Не забывайте... Да. Да, не забывайте покупать мой курс в закрытом телеграм-канале. Поэтому вот стороной надо обойти.
1: А давайте вот если не с точки зрения вот конкретно в этом случае, чтобы действительно не обсуждать конкретную девушку, ей так досталось в любом случае, равно как и людям, которые причастны к этой ситуации, а вообще, в принципе, вот с эмоциональной точки зрения, ну, я не знаю, с точки зрения отношения к этой ситуации, когда у человека происходит какое-то несчастье, так или иначе, стоило бы ограничиться сочувствием? То есть как бы вот в этой ситуации, как это правильно воспринимать вообще? Не с точки зрения того, кто прав, с точки зрения закона, там, надо увольнять, не надо и так далее. Вот. А в принципе, как относиться к такой ситуации?
0: Нам как относиться?
1: Ну да.

0: с вами, когда ты уже вот внутри этого потока сознания, ну, раз оно нас зацепило, то надо максимально ручками гребсти, как в одном хорошем нашем сказочном фильме, греби лапками, лапками да. греби, для того, чтобы выгребсти вот из этого болота. Потому что один не отпускает человека на похороны. Ну и когда ты хоронишь человека, у тебя немножко сознание по-другому работает. Иерархия ценностей резко меняется. И какие бы у тебя не были угрозы увольнением, ты сейчас думаешь действительно о том, как сейчас все организовать, в конце концов, ну, быть на этих похоронах. Там раз в жизни такое бывает, и раз в смерти. Вот. А другой не отпускает. А ты потом пишешь на этих же похоронах, не забуду, не прощу, и все такое. Ты думаешь о том, как так написать, чтобы тебя бы побольше людей посмотрели. То есть нам надо отсюда бежать. Нас сводят с ума подобными рилсами, шортсами, роликами и новостными событиями. То есть как только видишь что-то такое, такое желтое-желтое, грязное-грязное, нижнее-нижнее. То есть бегите, глупцы, как за... Поведовал нам и Женева святых Гэндальф.
1: Да-да-да. И остался жив, как выяснилось. Тогда получается, что фраза, в данном случае великая фраза из Нагорной проповеди «Не судите, да не судимы будете», да, она здесь самая верная.
0: Ну да, потому что тут нам от нас требуют выбрать ту или иную сторону и разобраться в этих миллионах оттенков не то серого, черного. Давайте-ка вот обсудим. Ну, просто обходить стороной, вот реально.
1: Ну да, и тогда, то есть это вообще, ну это такое, из этого прямо вытекает такой глобальный вопрос, у нас, к сожалению, 30 секунды перерыва, но тем не менее глобальный вопрос о том, а вообще как относиться к проблеме, которая к тебе прямого отношения не имеет. То есть вот тебе рассказали какой-то случай, а как к нему относиться? Ну, получается, никак. Ну то есть как бы, ну, у одного одна правда, другого...
0: представляешь? Да. Да, золотые слова. Мы не обязаны реагировать на каждый триггер, на который нас обязывают реагировать средства массовой информации. Храните в целости свою нервную систему. Берегите себя от информационного шума. Сейчас пост. Надо поститься не только от мяса и молочных продуктов, но от лишней информации.
1: Священник отец Владислав Береговой с нами. Скоро продолжим.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
5: Продолжаем наш разговор с священником отцом Владиславом Береговым. Владислав, здравствуйте. И про это отец Владислав. Мы продолжаем дальше наш разговор. И да, и теперь о семье. Поговорим о семье.
6: Понятно.
5: Да. Когда мы говорим о семье, ну, здесь, ну, так или иначе, новости интересные, разные приходят. Ну, вот новость, которая пришла о том, что в России организуют такие клубы для отцов, в которых отцы вместе с детьми собираются, освобождают жен от, так сказать, от занятий, семейных занятий, дают им возможность отдохнуть и все такое прочее. Ну, то есть в этом, соответственно, есть, конечно, некий гендерный принцип. С другой стороны, это же не мужской клуб, поскольку дети присутствуют. Но тем не менее, мне кажется, в этой новости ничего, так сказать, хорошего, ничего плохого, кроме хорошего, нет. Вот так я бы сказал.
6: Да, слушай, да что все такие новости были? Ведь мы с каждого утюга и до проповеди, и без проповеди говорим. Дорогие мужья, рожают не только жены, но и вы рожаете, и на вас тоже лежит огромная ответственность. Меня матушка попрекает иногда. Вот, ну, это же такое. Вот у тебя есть сын, у меня есть сын, но я рожал, а ты нет. Вот, что это за несправедливость, да? Вот, но на самом деле иногда психологически мужья детей своих не рожают. И как-то вот есть и я, вот есть как бы дети моей жены, с которыми тоже надо возиться. И, кстати, в этом же контексте, в скобках моего повествования, хочу сказать, что и аборт – это мужской грех. Но это мы сейчас убираем за скобки и оставляемся с живыми детьми и с живыми мужьями, которые молодцы. Потому что надо дать мамам разгрузку, особенно психологическую, физическую. И не надо никуда с подружками идти, и не надо просека пить с мартини, ей надо просто поспать, полежать, побыть одной.
5: А хоть
6: не
5: бы
6: обязательно
5: просека.
6: Куда-то вот ей организовать экскурсию и себе. Нет. Все, останься одной. Без меня, без детей, без мамы, без тещи, без пеленок, без бесконечного чувства вины, что что-то получилось не так. Все, а я с детьми побуду. Это просто на законодательном уровне это надо распространять по всей стране, там, работодателям говорить, они сейчас икнули все, конечно, чтобы там день папы был на заводе или в какой-нибудь...
5: А знаете, что вам ответят сразу же? Вам скажут, а что это такое день папы?
6: Да. Батюшка.
5: Да, но я имею в виду, да. А почему только день папы, скажут мамы? То есть, получается, это как 8 марта, да? То есть вы нас 8 марта любите, а 9 не любите, да, уже? Вот.
6: Ну, то есть... Да.
5: Вот, ну, то есть, получается, что это как бы такая некая обязательная программа. Ну, ладно, вот отцы говорят, вот вы нам создаете условия, вот теперь есть отцовский клуб, где теперь нас развлекают, где мы можем, мы знаем, что с детьми делать. А так-то в обычной жизни, мамочка, будь любезна.
6: Не, ну, на самом деле, есть День Отца, и это хороший праздник, мы его там отмечаем, и нашим немногочисленным отцам на переходах что-то дарим, шуруповерты и отбойный молоток.
5: Носки.
6: Причем бы и нет. Да-да-да, и одеколон.
5: Одеколон, да.
6: Но шутки шутками, ведь здорово, что есть клубы, потому что реально, вот есть десятки пап на приходе или просто в городе, в каких-нибудь там общинах русских и же с ними, ну давайте, вот мы хотим с детьми побыть, но мы не понимаем как. Ну, вообще не понимаем, как. Ну, слушай, я могу вот это делать, а я могу вот это. А я умею показать, как кузнец бьет монеты. А я знаю, как
5: футбол
6: из
5: глины
6: сделать тарелку. Ну, и так далее. А я умею змея запускать воздушного. Давайте вместе соберемся какой-нибудь день с нашими детьми и поедем тусить. Я бы так хотел бы быть, будучи маленьким, не сильно маленьким, на таких тусовках очень здорово. Я сожалею, что я со своими детьми никуда вот не могу, уже ввиду их возраста, вот так поехать и где-то вместе с единомышленниками затусить.
5: Я запустить змея.
6: На втором курсе универа. На самом деле, все равно они все дети, если честно.
5: Ну да, вот, это мы сейчас вернемся к сыночкам-корзиночкам автоматически. Только уже от отцов. Ну и вот в этом смысле следующая новость, это прям статистика. Это не наглая ложь, это прям статистика о том, что поколение зумеров реже женится. И институт брака, ну это вообще глобальная проблема, она действительно есть.
6: По всему миру.
5: Да, и вообще институт брака как таковой и желание вступать в брак, не жить вместе, не то, что в советские времена называлось сожительством, я помню, мой первый тесть, царствие ему небесное, он не дал нам вообще возможности больше полугода жить с будущей женой вместе, потому что он называл сожительством, что это за дела вообще-то, да, ну-ка быстро, немедленно. Вот хотя мы собирались пожениться, но тем не менее, вот нынешнее поколение, оно как бы не хочет жениться, жить вместе, пожалуйста, а вот замуж жениться нет. С чем вы это связываете? Вот психологи говорят, что это вопрос зрелости, сдвига этого порога зрелости.
6: Ну, ребята, десятки лет, ну, уж точно с 90-х, нам преподносился во всем мировом западном искусстве, кинематографе в первую очередь, ну и в музыкальных композициях в том числе, хотя они все понимают английский, но кто-то там переводы смотрел. Блуд как норма. Вот. Во всех сериалах, во всех фильмах, то как норма, как само собой разумеющееся. Во всех самых популярнейших сериалах. И когда-то вот у нас только-только что вышедших из нравственной социалистической идеологической системы был когнитивный диссонанс. Да это же не норма, ребята. Вы что, у вас все проблемы ваших сериалов, потому что вы в блуде живете. Да, давайте как бы, ребята, жить целомудренно, как почти... так говорил кот Леопольд, и проблем ваших не будет, и вам ни психологи не понадобятся, ни коучи какие-нибудь, и никто не будет с моста прыгать или в окошко выходить из-за неразделенной любви. А нельзя не выйти, потому что мы убеждены, вот мы, церковь, да, что интимная связь, она происходит не только между телами, но и между душами. И когда твой партнер от тебя уходит на следующее утро, он забирает часть тебя. И это больно невыносимо. Я понимаю вот эти все слезы всех уже девочки, мальчиков, которые, мне без тебя тяжело. Конечно, не может быть, тебя украли просто. А если у тебя 50 этих партнеров, то тебя уже нет. Не знаю. Ты на атом уже расщеплен практически, душа твоя. Только покаяние, только причастие, только вот действительно Бог может собой наполнить вот все то, что ты сейчас всем раздал. Ну, короче говоря, вот я сейчас выхожу с догматики обратно вот на нашу грешную землю и объясняю, что ну, если бы блуд стигматизировать, если бы везде оно преподносилось как что-то ну, существующее, но неправильное, если бы все, вот, особенно девочки, не отдавали свое целомудрие до брака, то так бы или иначе мальчики снова бы вот вошли в эту колею и создавали семью, получая вот эту вишенку на торте в самом-самом конце, а не в начале всех этих отношений. Потому что когда-то девочке получил все, что хотел, ну, а зачем нести за нее какую-то ответственность? Вот это бегство от ответственности, вот это все разрушение института брака.
5: Но здесь, простите, чуть-чуть возражу. Да. Возражу в каком смысле? Речь же идет не только о том, что... не только о случайных связях. Речь идет о том, что люди готовы нести, то есть как бы к гражданскому браку, грубо говоря, готовы жить вместе, нести какие-то там тяготы или обязанности жизни совместной, но не семейной с точки зрения, да, светского брака. Я уже не говорю о церковном браке. И в связи с этим вопросом, а почему именно вот этот пресловутый штамп в паспорте, который многие говорят, да это не важно все для меня, вообще для нас это не важно, мы и без него можем жить. Почему он так влияет на восприятие?
6: Ну, в принципе, все, что я говорил, оно подходит. Ответ на ваш вопрос. Но дело в том, что в таких отношениях девушка считает, что она замужем, а парень, мужчина, убежден и абсолютно объективно убежден, что он свободен, словно птица в небесах. И так оно и есть. Он через 3 года уже насытится, через 5 лет еще будет как-то идти по инерции, а потом увидит помоложе, поинтересней, он изменится, барышня уже, которая рядом с ним, тоже изменится, уже привыкнет, хочет чего-нибудь нового, и все, ты уходишь, не чувствуя никаких угрызений совести, потому что ты ничего не обещал, кроме совместного сожительства до тех пор, пока тебе будет хотеться совместного сожительства. И что, дети, сироты, алиментов нет, и все имущество, если там парень совершенно бессовестный, остается ему, уже хотя бы потому, что записано было на его маму. Ведь, ну, понимаешь, она взрослый человек, там она вложилась в ипотеку, еще что-нибудь, и мама на нее запишем, мы все равно вместе живем. Сколько таких слез? Там, миллионы. Потом пишут мне, батюшка, все, я осталась вот после 20 лет вместе были, там, или 15, да, и ничего. Ни фамилии у детей, ни алиментов, никакого имущества. Вот просто вытер ноги и ушел к молодой секретарше. Все. Поэтому брак — это то, что хотя бы защищает женщину после развода. А мальчики понимают это. А чего я, слушайте, буду ей нелюбимой оставлять половину квартиры или половину машины, или еще... А вдруг я уже стану миллионером? Я еще половину своих заводов-пароходов буду давать?
5: Становится же. Парадокс в том, что Валерий Кипелов, который так замечательно пел до вас эту песню, вот он как раз женат, причем единожды. Вот, но тем не менее. А пел о другом. Вот как это бывает, да, одновременно с этим. Но все-таки, тем не менее, а побудить к этому, то есть каким-то образом можно, потому что проблема-то действительно серьезная, на самом деле, побудить к тому, чтобы отношения становились серьезными и ответственными с точки зрения мужчин. Ведь тут есть еще одна вещь, которая очень часто в соцсетях сейчас, уж простите, что я опять об этом, очень часто об этом в соцсетях пишут, что мужчины подозрительнее стали относиться к женщинам, уж тем более к официальной регистрации отношений, именно потому, что в финансовом аспект и для женщин стал играть другую роль. Я за тебя выйду замуж, но только в том случае, если у тебя есть гарантийное письмо.
6: Ой, это тоже безумие, порожденное ТикТоком и же с ними, потому что вот это гнусные, это пошлые, это мерзкий контент, который удаляет из настоящих хороших отношений вот эту внезапность, вот это порывы чувств, эмоций.
5: Ну, любовь удаляет.
6: Закон страстность, да. То, что можно этим общим знаменателем подвести под словом «любовь». Да. И я понимаю, что нужно быть осторожным, время непростое, все такое. Сам же говорю о том, что, ребята, вы там 100 раз подумайте перед тем, как сделать свой выбор. И же с ним. Но когда вот деньги ставятся в угла, это безумие. Потому что никогда не будет так, чтобы парень-студент был... уже сразу богат и сразу перспективен настолько, чтобы было понятно, что он будет богат. Но вообще любить меня, потому что я перспективен,
5: или богат. Ужасно.
6: Да, быть со мной, потому что у меня точно родители квартиру оставляют, хотя бы в Хамовниках. Ну, это тоже...
5: Хотя бы.
6: Ну, ты всегда будешь думать вообще, она меня полюбила за что? Я средство или цель? Я функция? Или вот меня любят, потому что я есть такой, какой я есть? И самое главное, закончу, ведь не бывает так, чтобы человек был всегда беден, и не бывает так, чтобы человек был всегда богат. То есть любой бизнес, он этот...
5: Как, от тюрьмы и от сумы?
6: Да, он волантилен. Да. Сегодня у тебя все хорошо, завтра твои склады все сгорели. Да, сегодня ты вложился в какие-нибудь акции, а через там 5 лет они вот, в минус 90%. Ты сегодня перспективный там, инженер, а послезавтра ты под автомобиль попал. Вот и все. Патриарх когда-то приводил пример, когда он говорил с парнями и девушкой, которые хотели заключить брачный союз. Если он попадет в аварию и будет вот инвалидом лежать дома, ты будешь с ним? Говорит, не-не-не, это не дай бог. Это что, не-не, мне такой не нужен. Ну, тогда не торопитесь брак заключать. Вот. Очень такой хороший пример. Ведь мы считаем, что брак — это навсегда. А вот эти разводы бесконечные — это извращение задуманного Богом института брака. Брак честен, ложен и скверно. Что Бог сочетал, человек да не разлучает. Если, я вот закончу, если сознание парня или девушки, оно запрограммировано на жизнь, совместную жизнь до конца дней твоих, когда нет понятия А не решу-ка проблему через развод, тогда ты реально решаешь проблему, а не бежишь от нее. Вот. И вот я уже совсем подытожу, потому что я помню суть вашего вопроса. Я просто сейчас ушел в какие-то второстепенные моменты, хотя они тоже важные.
5: Очень важные.
6: Я убежден, что вот крепкая вера вот в Бога — это вот та цементная связь, которая объединяет людей друг с другом и дает силы мужчине или женщине оставаться со своей второй половинкой, невзирая ни на что, преодолевая эти жизненные проблемы и приобретая счастье через некоторое время. Но нам хочется счастья просто так, без какого-либо труда.
5: Ну тогда получается, вы уж простите, что я тоже об этом же, но чтобы тему закруглить, что вообще вопрос денег в этой ситуации от лукавого, он вообще здесь ни при чем, как таковой, когда речь заходит о... То есть да, он важен, но он как бы ни при чем в контексте разговора.
6: Он в гудамите не должен быть. Мужчина ну да, должен быть запрограммирован на то, что ты защитник, ты должен обеспечивать семью. Не общий бюджет, а твой бюджет. Ты не должен рассчитывать на то, что помогут там ее родители, твои родители, она сама будет работать. Ты как бы вот впахивать должен. На всех работах какие только существуют мыслимые и немыслимые. То есть это должно быть ну, базой мужского сознания. Ну, я не знаю, может, не у всех получается. Ну, еще, знаете, у нас еще слишком завышенные требования к уровню жизни. Он у нас все лучше и лучше, как ни странно. Вот, кто-то там с Европы приезжает, даже удивляется. Не у всех, но тем не менее, он достаточно вот, неплохого уровня. И это, кстати, одна из причин, почему детей не хотят рожать. Не хотят лишаться того комфорта, которого однозначно ты лишишься, когда у тебя появятся детки. Вот тоже вот вопрос. Ох, глубоко мы копаем.
5: Ну, короче говоря, вот,
6: вера да. в Бога, она точно помогает человеку терпеть другого человека возле себя всю свою сознательную жизнь и преодолевать все вот эти жизненные неприятности, которые будет немало. Особенно, когда влюбленность улетит, улетает она через год-полтора легко.
5: 61% россиян, по данным ВЦИОМ, считают, почему только 61 у меня, тут только один будет вопрос, считают, что онлайн-служба не может заменить присутствие в церкви. А вопрос, почему только 61%? По-моему, ничего более очевидного здесь быть не может. А с другой точки зрения, у меня второй вопрос. Вообще присутствие в церкви как таковое, ну, для христиан, для православных, вообще для людей верующих, так или иначе, это, по-моему, ну, хотя бы как, с какой-то периодичностью, это вообще обязательное условие, потому что без него это как бы смысловая составляющая теряется. А тут вот у нас 61%, то есть кто-то готов по интернету посмотреть под кофе.
6: Хороший вопрос. Непростой. По поводу ежедневного или еженедельного посещения службы, знаете, Господь-то нам сказал, что 6 дней работы, 7-й день Господу Богу твоему посвяти. Причем, ну ладно, если целый день. Ну, литургия воскресная, 2 часа служится. Если ты, конечно, не едешь на нее час туда, час обратно, но ты не так уж много времени потратишь. Если Бог будет в центре твоей жизни, то все остальное будет на своих местах. У тебя вот ось твоего колеса будет в нужном месте. Ты будешь ехать ровно по жизни. Если ты принимаешь решение с точки зрения праведно, неправедно, по-евангельски это или не по-евангельски, то действительно ты будешь счастлив во всех путях жизни твоей. А если там с точки зрения выгодно, невыгодно, мутно, не мутно, тоже немножко другая история. Бога в этом нет. И вот эти 40%, которые считают, что можно как бы по телефону посмотреть. Я что трансляцию литургии постоянно веду. Я как раз из тех, кто... кого вот эти 40% могут одобрить. А, молодец, спасибо, мы теперь в храм не пойдем,
5: так,
6: мы теперь будем береговать.
5: Типа, еще интереснее стало.
6: Судя по всему, они просто не знают, в чем суть литургии и в чем суть богослужения. Я уверяю, таких людей очень много, потому что один из самых распространенных вопросов, я вчера буквально на него там, отвечал в своих сторис, про что я не могу дома молиться, зачем мне в храм постоянно ходить? Молиться ты можешь где угодно. На небе, в самолете, под землей в метрополитене, в храме, дома, лежа, сидя, где угодно. Но ты причаститься не можешь. А центр христианства — это причастие. То есть без причастия христианства нет. Это просто свод правил, которые есть и в кодексе коммуниста, и в законах Хаммурапи на этой стеле знаменитой. Ну и, собственно, и что? Ну, будь хорошим. Ну, я хороший, как бы, в чем проблема-то? Для семьи хороший, для других плохой. Ну, своя рубашка ближе к телу, все такое. То есть свои какие-то нравственные законы появляются, но не в этом суть христианства. Бог оставил, вознесся на небеса, себя. Таинство тела и крови – это основа, это база. Священнослужители рукополагаются для того, чтобы причащать всех верующих на литургии. Храмы строятся для того, чтобы вот над этой Евхаристией, над телом и кровью, над чашей дискосом вот какой-то создать зонтик, чтобы люди под солнышком не жарились и под дождиком не мокли. Это не особое место силы, энергии, где вот точно молитва будет услышана, и свеча, не антенна. Поэтому помолиться можно где угодно. И если ты болен, если ты где-то в эмиграции далеко или в командировке, и ты не можешь присутствовать на литургии, для тебя вот эти прямые эфиры по разным телеканалам православным, по множеству блогов в соцсетях разных батюшек, можешь утешиться. Ты ведь многие молитвы, которые произносят на литургии, они касаются и тебя, даже дома находящегося, не причащающегося. Вот, то, что точно ты не сможешь делать, это причаститься. Поэтому никакой эфир не заменит реальное причастие телу крови Господней. То есть Бог входит в ту душу. Не когда-то ты, сидя на патриках, попивая просекко, решила сказать: «Бог у меня в душе, а вот эти все, вот это все вот внешне обрядовое, мне не надо, ведь Бог — это одно, а церковь — это другое». Вот. Люди добрые, без причастия, то есть церкви как бы нет, да, то есть мы не нужны, мы не проповедники нравственности, для этого политруки есть, если хотите, или еще кто-нибудь. Маяковский, в конце концов, он всегда со своим «что такое хорошо, что такое плохо» вечен и не подсуден. Но мы даем тело Христово, мы самого Бога вам даем, и Бог может пойти, попасть в вашу душу только на литургии, только через причастие. Поэтому никакие трансляции вам это не заменят. Надо в храм топать. И причащаться лучше еженедельно. Ну, или хотя бы там два раза в месяц.
5: Ох, сколько вопросов у меня сразу по этому поводу возникло. Жалко, осталось-то всего-навсего 4 минуты, поэтому уже, конечно, да, давайте еще прогуляемся по новостям, потому что это, ну, как всегда, это прямо тема отдельной такой прямо, это тоже очень большая тема, крайне важная и крайне интересная. Ненадолго в ту самую Европу, про которую вы сказали, в Европе подписываются законы и вообще самого разные меры вводятся, которые запрещают ношение закрывающей лицо одежды в общественных местах. Ну, то есть, это вот в данном случае это произошло в Португалии, и этот закон вот запрещает ношение такой одежды. Меня смущает, с одной стороны, слово «запрет» в этой ситуации, с другой стороны, понятно, от чего он идет и чем он объясним, да, подобного рода запрет, потому что в определенных обществах, религиях и так далее это норма, в других не норма. В Португалии нынче живут не только португальцы, и отсюда вопрос, как бы как к этому, опять же, это все время вопрос отношения, как относиться к этому?
6: Никаб – это не обязательная одежда для ношения мусульманами. Это одежда, которая прикрывает все тело, все лицо человека, попавшего в песчаную бурю. Знаете, когда в центре Москвы или в Португалии, или еще где-нибудь даже Казахстана или Узбекистана будут песчаные бури, тогда можно как-то это оправдать, и то временно. У них есть другие религиозные одежды, в которых ходят и на улице, и на работу, и тут нет ничего предусудительного, платочки и так далее. Здесь, когда остается только узенькая щелочка, объясняю для тех, что такое никаб, когда не видно, кто под ней прячется, мужчина, женщина или еще кто-нибудь, с какими намерениями, то это вызывает некоторое недоумение и даже раздражение. Поэтому даже в Средней Азии, во всех или в некоторых государствах никаб запрещен категорически законодательно. В Средней Азии, это мусульманские страны, в общем. В Европе тоже потихонечку запрещают. Я уже не помню, как на Дальнем Востоке, и в Среднем Востоке в том числе, надо было получше подготовиться, но, может быть, вы сами посмотрите и в новостях скажете. Да, ну, в общем, считаю, что ни в Европе, ни в Средней Азии, ни на Дальнем Востоке никаба места нет, потому что это не обязательно для ношения мусульманами одежды.
5: Ну, то есть другая. Это вопрос одежда. Не морально-этический, а
6: это
5: вопрос...
6: Вызов, да. Это вызов для тех людей, которые хотят принципиально в них ходить. Некоторый эпатаж для того, чтобы вызвать какую-то реакцию, в том числе в соцсетях. Поэтому я вот не вижу проблемы в том, чтобы она была запрещена. И учитывая, что у нас террористов очень-очень много, и которым будет очень легко в таких одеяниях что-либо куда угодно проносить. Mm-hmm. Поэтому Мне кажется, для того, чтобы не стигматизировался ислам в принципе, не надо давать повода людям, которые когда-нибудь, может быть, захотят совершить какой-то теракт специально в одеждах, которые, под которые можно принести что угодно и кому угодно.
5: То есть одежда становится триггером таким своеобразным?
6: Да, то есть я не хочу, чтобы она была триггером. То есть лучше изначально вот договориться, давайте-ка мы... Не обязательно запрещать, хотя бы просто договориться с какими-то нибудь думами и еще кто принимает решение. Давайте вот мы никабы не носим, и как бы, ну, все будет хорошо, нормально.
5: Спасибо огромное за интереснейший разговор. Жалко, вот который все время хочется продолжать. Священник, отец Владислав Береговой. Давайте на радио «Спутник».

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас!

Узнать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк – город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на

Вероятность проведения президентских выборов на Украине. Контекст. Отправленный в отставку бывший министр обороны Михаил Федоров заявил о необходимости провести выборы главы государства. На пост руководителя министерства назначен экс-глава СБУ Евгений Хмара. На Украине к уходу Федорова многие отнеслись болезненно. Даже на улице выходили в его поддержку. А теперь публично протестуют против назначения Хмары. Часть населения уверена, что у Федорова большое политическое будущее. Похоже, экс-министр обороны на волне нынешней популярности действительно готов побороться за главный пост. Западная пресса пишет, что у него для этого есть формальные основания, желания, амбиции и поддержка части электората. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что квазиполитическая поляна киевского режима весьма неоднородна. И многие пытаются рыбу ловить в мутной воде, ссылаясь на нормы демократии. Но есть проблема. Нежелание Владимира Зеленского расставаться с президентским креслом. Выборы должны были состояться еще 31 марта 2024 года. Однако, согласно законодательству Украины, во время военного положения проводить их нельзя. Эту позицию в очередной раз подтвердили в офисе Зеленского.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 5 утра, в Хабаровске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. МИД России примет меры для безопасности выборов в Госдуму за рубежом. В России с 1 сентября изменится порядок выдачи медицинских справок. Мошенники используют новую схему обмана перед 1 сентября. Подробности далее. Россия сделает все возможное для обеспечения безопасности своих избирателей за рубежом в день выборов в Госдуму. В условиях сокращенного штата сотрудников посольств и консульств это будет непросто. Каждому придется работать с удвоенной или даже утроенной нагрузкой, заявил РИА Новости посол по особым поручениям зампред комиссии МИД по выборам Максим Райдер. Для выборов за рубежом откроют 319 участков в 152 странах. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России уже предупредила, что иноагенты и экстремисты готовят провокации на зарубежных избирательных участках, в том числе собираются проводить фейковые экзит-полы у российских посольств. Минздрав России с 1 сентября обновит порядок выдачи справок и медицинских заключений, а также расширит круг получателей этих документов. В частности, появится новое понятие «близкие родственники». К ним относятся дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и сестры, внуки, дедушки и бабушки, а также братья и сестры, имеющие общих отца или мать. Также определены сведения, о которых могут запрашивать справки. Среди них информация о наличии или отсутствии контакта с инфицированными, данные о проведенных профилактических прививках и ряд других сведений. Выдавать справки будут в произвольной форме, на бумажном носителе или в формате электронного документа. В результате нападения с мечом в шведской школе погиб один человек, передают СМИ со ссылкой на полицию. Инцидент произошел днем в городе Фагерста. Вооруженный мечом 18-летний злоумышленник ворвался в школу и ранил двух человек. Правоохранители обезвредили нападавшего, он ранен в ногу. МИД Ирана осудили новые американские санкции. Это гораздо больше, чем продолжающаяся незаконная экономическая война против одного государства. Это утверждение экстерриториального суверенитета над каждой независимой страной ООН, написал в соцсети официальный представитель ведомства Исмаил Багаи. По его словам, ни одно государство не может на законных основаниях заставлять иностранные банки и предприятия, находящиеся под чужой юрисдикцией, отказываться от законной торговли с этим государством. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о начале экономической операции против Ирана и призвал союзников присоединиться. Мошенники используют новую схему обмана перед 1 сентября. Родителям предлагают по спеццене приобрести школьные наборы, канцтовары, тетради, рюкзаки и другие принадлежности. Как рассказали РИА Новости представители оператора связи, злоумышленники звонят от лица частных компаний, рассказывают о выгодных предложениях и просят внести предоплату. После получения денег мошенники исчезают. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник ЛМАКС». Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Теперь уже можно.
3: Да, теперь можно. Теперь видно.
2: Можно рожу корчить, да?
3: Да.
2: Это вчера... я специально для того, чтобы нас еще и посматривали, не только прислушивались к тому, что мы говорим, но еще и иногда смотрели там в ИКашечки, в Рутюбушки. Кстати, вспомнил вот прямо сейчас, до того, как ко всем этим. Вот Рутюб, вот знаете, такой был спор какой-то, где-то месяц, недели три назад, про фильм «Новый Одиссея». Нолана.
3: А Нолана, да, ой.
2: Но,
3: да.
2: Не, ну там как бы выпячивали, что вот, значит, там это африканская раса Елена Прекрасная, ну, там да, еще да, да. Вот это вот подчеркивали. Я на вот этом секретном сайте Рутюб взял да посмотрел там в отличном качестве вообще раньше, чем во всех кинотеатрах.
3: Новая секретная «Одиссея».
2: Выходит эта «Одиссея», посмотрел и получил огромное удовольствие, кстати. Фильм сделан очень добротно, вот эти вот самые как бы кусочки, где, ну, может быть, режиссер, он в тех условиях, там, которые им их портком там навязывает, работает и вынужден вот эти вот вставлять.
3: Мне просто кажется, что он в кастинг не попал, вот те, кто есть уж.
2: Я не знаю, да. Я, во-первых, вспомнил и саму «Одиссею», но там пара островов пропущена, вот где мешок с ветрами и все, а так, по-моему, очень добротно все сделано, то есть вот прям такое изложение, собственно.
3: Это да.
2: Изложение классики, которое, собственно, вот все...
3: Гомер, как он есть.
2: Задала все вот эти, вот сейчас современные комиксы, там дети что-нибудь читают, там на одной планете одни какие-то чудовища, тут, значит, полулюди, полумуравьи. Я ребенку объясняю, смотри, это же все вот пошло с «Одиссея». Вот он, значит, сел на лодке, приплыл, тут циклопы, тут, значит, эти люди-великаны, тут курят этот, не бамбук, а как его, лотос и так далее. Говорю, вот как бы вот стиль-то...
3: А там из лука стреляют.
2: Да, и вообще это надо вот такую классику знать. И у знакомого моего ровесника поинтересовался, говорю, ты помнишь такое «Яблоко раздора»? Он говорит, ну, что-то, да, такое.
3: Ну, это «Илиада».
2: Ну, да, это еще «Илиада», это еще вот эта вот богиня раздора запустила яблочко, там сидели три богини, Афродита, Парису, ну, и так далее. То есть все эти, это вот просто про Рутюб, я вспомнил.
3: Все войны из-за женщин, все.
2: Почему мой 10-летний ребенок мне вот, когда я с ним заговорил, прямо вот этими же словами сказал?
3: Ну, потому что это самая древняя война из-за женщины.
2: Да, и давайте я вот тоже, пока вот все смотрят, покажу. Некий номер покажу, вот видите, номер, 10 километров, в воскресенье будет забег московский. Вот что интересно, я не просто хвастаюсь, а интересно то, что это абсолютно бесплатно. Мало того, дают еще майку, дают там какое-то что-то попить, номер, между прочим, с чипом. Вот кто нас не видит, а слушает, я просто показывал в камеру номер, я прямо вот сейчас регистрацию на забег по Садовому кольцу 23 августа получил, и вот просто хвастаюсь, что это, оказывается, правительство Москвы бесплатно.
3: Шикарно.
2: Снабжает майками, номерами, там будет концерт Антоха МС, которого
3: пробки
2: я...
3: будут.
2: Какие пробки? Перекроют движение
3: пробки
2: просто.
3: Будут из-за того, что перекрыли.
2: И вот это опять, в лесу бегайте!
3: Да.
2: А я обожаю бегать. Между прочим, видишь город совсем с другого ракурса, когда вот так вот по Садовому кольцу очень часто, сколько я... Три, по-моему, московских марафона пробежал и все время вот наслаждался как раз тем, что вот я вот бегу там, где обычно, ну, обычный человек, он там пешком не ходит. И ты как-то по-другому видишь город и больше любишь
3: такое
2: его.
3: Такое только во время ковида было в Москве, вот когда были пустые дороги, да?
2: И то попробуйте пешком там выйти.
3: Это факт.
2: Вот. И давайте, ну, не то что к грустному, а к грустным воспоминаниям немножко перейдем.
3: Ну, реальность, да, все-таки годовщина, ну, она продолжается, эта годовщина. Сегодня третий день годовщины
2: событий. А три дня же длился путч. Три дня длился путч.
3: Сегодня уже победили.
2: Сегодня уже победили, и я просто вспоминаю, собственно, 35 лет назад, и то я так скажу, что я-то не был там пионером или каким-то, это вполне у меня уже ребенок был, я уже как бы такой, 25 лет мне было в этот момент уже, и как бы собственным трудом зарабатывал, то есть уже такая сознательная жизнь, а не из вот как там любят некоторые про советское время вспоминать, ой, там пионерское детство, все так было прекрасно, да что там, ягоды, бабушка, и папа мясо приносил, а на самом деле, конечно, вот если вспоминать, то я немножко с другого хочу начать, почему, ну, как-то... Специально квалифицированные для этого люди не дают какую-то оценку вот тому, что произошло. Я понимаю, что там в 92-м году, наверное, было рано, может быть, даже и через 10 лет рано, но через 35 лет это уже какая-то по историческим меркам такая, ну, такая прошла, такая эпоха уже, в которую мы там, можно сказать, два или три общественных строя, не то что... революционно, ну, как-то вот поменялось, там, от дикого капитализма к какому-то, значит, этому тоже не очень упорядоченному и к тому вот, в тем обстоятельствам, в которых мы сейчас живем, уже, собственно, ведя боевые действия, СВО я имею в виду. Вот. А тогда я просто вот сейчас вспоминаю, и вот на меня вот такое наваливается, что, в общем-то, вот эти люди, которые в Беловежской пуще собрались, ну, они как-то были, наверное, вот я не люблю такие, может, государственные, но это, вот говорю, это мое личное мнение и моя личная оценка. Это были люди-преступники, вот, мне кажется, которые подписали.
3: Это было позже все-таки. Беловежские соглашения тоже конец года, а вот в тот-то момент...
2: Да, когда... а вот в тот момент это уже стало необратимо. Просто вот, это да. Вот до этого еще как-то сомневались. Я напомню, что путч был, собственно... Устроен, еще слово такое, путч, такое латиноамериканское, то есть ввели военное положение, когда Горбачев был в Крыму, видимо, только за тем, чтобы не допустить подписания нового союзного договора. Новый союзный договор в тот момент как бы не рушил всю структуру СССР, а просто подразумевал, что какой-то власти больше республикам на местах, но внешняя политика, армия, таможня, уголовное законодательство, вот такие вот какие-то моменты, они вот на весь Советский Союз распространяются. Это вот то, что примерно сейчас то, что есть в Евросоюзе. И на тот момент уже к тем сепаратистским и таким тенденциям к развалу, которые СССР вели, это был, наверное, наилучший выход, вот такой союзный договор подписать. Я к тому моменту, напомню, уже были суверенитеты, по-моему, вся Прибалтика объявила себя суверенными.
3: Да и Россия уже приняла эту декларацию. Да,
2: там да же, Россия, да. А вот практически... Вот Украина, по-моему, август, и половина уже вот во время этого путча или чуть позже его приняли декларацию о суверенитете. Еще я напомню, что в марте 91-го этого же года был референдум, на котором, собственно, всех жителей СССР спросили, согласны ли вы. Ну, там такая формулировка не очень такая хорошая была, что вот... Согласны ли вы при том, что будут все соблюдаться, что вам всем надают конфеты и, значит, будут гладить по головке? Ну, вот я условно так юмористически пытаюсь. Вот такая формулировка была, что согласны ли вы с тем, чтобы сохранить Советский Союз? 77, по-моему, процентов сказали «да». Это вот как по всем вообще, это как... Если в парламенте, это не то, что конституционное большинство, а большинстве не бывает, то есть больше 3/4. И в то же время, вот я тоже вспоминал и посмотрел, самый низкий процент тех, кто за сохранение СССР голосовал, были на Украине. И я помню из-за чего. Мы много уже ездили тогда и с какими-то дружескими визитами, друг другу в гости, и какие-то гастрольные были мероприятия, и прессу там читали, она там была тогда только на русском языке, там убеждали украинцев, что Украина кормит всю Россию, то есть у них все сидят на шее, поэтому им нужно лучше, значит, отделяться и жить самим богато и счастливо. 70% всего было... за сохранение СССР на Украине и 71% в России. Это вот самый низкий процент проголосов. Все равно это очень много.
3: Конечно, больше 2/3.
2: Но, например, там в республиках Кавказа там за 90% было, в Туркменистане 98% хотели сохранить СССР. А в России это все подавали под соусом, что, значит, ой, Россия хуже всех окраин живет, ой, значит, у нас нет своей Академии наук, у всех вот есть, а вот Российской Академии наук нет. Вот в таком вот духе какие-то... И я просто вот сейчас ретроспективно понял, что нам просто вот промывали мозги, причем так жестко какой-то вот прям какой-то такой жесткой щеткой. То есть вот что было? Перестройка, потом... Горбачев объявил гласность. Вот в эту дырочку гласность там такое хлынуло на неподготовленный, собственно, вот мозг человека начать читать там какие-то преступления Сталина, какое-то все. Люди ходили, у них глаза были по 47 копеек просто от тех ужасов, которые нам все врали, оказывается, вот так. И получается, что вот просто промыли мозги. Я думаю, это вот операция как раз вот по вот развалу СССР, она была совсем недорогая. То есть нужно было оплатить там какие-то, ну, эти статейки в журнальчиках, какие-то материалы распространить, и люди это сами хватали. Я помню, то ли аргументы, факты тогда.
3: Что-то московские там... новости.
2: Московские новости, какие-то миллионные тиражи там были.
3: Огонек.
2: Да, и все это просто люди хватали, читали, обсуждали, нам все врали, а вот теперь нам правду сказали. Вот и теперь вот такая вот правда. А люди, которые этому способствовали, они преступники, потому что, вот это мое личное мнение, потому что вот все те последствия, они привели там к огромному горю, к человеческим потерям. И вот так, в таком духе я вспоминаю путч, который явился точкой невозврата в моменте распада СССР. На этом вот все, что я имел сказать.
3: Вот от всего этого очень гнетущие,
2: вот гнетущие
3: были,
2: да,
3: воспоминания, потому что вот это полуразрушенная какая-то серая, грязная Москва, которую...
2: Да, погода была такая, еще тучи,
3: да, несмотря на лето,
2: давили, да, вот именно пасмурно. Эти три дня было очень пасмурно, как-то вот и по CNN показывали просто колонны техники, которые идут в Москву, да. Тоже как-то это все вот на нервы, на мозги действовало. Вот. Ну, все, прошлого не вернешь, но я за то, чтобы дать этому прошлому какие-то правильные оценки и в учебниках, и в, ну, как бы, общественном информационном пространстве. Что это было, почему, зачем, кто компрадорские какие-то свои, собственно, показал качества, вот, собственно, вот те, кто хотели развала СССР, они думали, что ух, теперь-то я у себя там в республике, сам без надсмотра из Москвы буду...
3: Будет
2: вот
3: свой флаг, будет, да, вообще все свое.
2: Будем петь свои песни, танцевать свои танцы. И сейчас вот там как британский блогер очень любит, видимо, ему, кстати, запрещен въезд в Россию, что-то там на 7 лет, что ли, он там на Байконур залез без спроса. Но вот он ездил по бывшему СССР, по всем окраинам, в какие-то такие глухомани забирался и всех спрашивал, вот, когда вот было лучше, тогда или сейчас? Ну, людей, которые жили тогда и помнят, собственно, ему все 100% говорили, было лучше тогда. И дружили, и что-то развивалось, и школы строили, и пионерлагеря, и заводы. А сейчас, в общем... Не так, как все было. Я верю, что в альтернативной реальности могла бы состояться какая-то реорганизация СССР и, ну, на каких-то новых принципах.
3: Во всяком случае, здесь можно сказать только одно, что поскольку, как пелось в известной песне, фарш невозможно повернуть назад, то это тот самый случай, когда уже все равно ничего не поменяешь, поэтому, тем более, что сейчас, в общем, есть повод гордиться тем, что построено за эти 35 лет, это же крошечный период.
2: Ну как он крошечный? Кому-то крошечный, кому-то нет. Но вот я читал статистику, что промышленные мощности в России обновлены на что-то 75% по сравнению с 91-м годом. Это самый наивысший показатель вообще среди всех республик. То есть на втором месте Белоруссия, там что-то 52, что ли, процента, а дальше вот просто все уходит в какое-то там... То есть либо проедает советское наследие, либо оно вот так вот стоит, если что-то на нем выпускают, то, слава богу,
3: ну, знаете, единственное, что хотел сказать, когда говорят, тогда было лучше, вот это школы, пионерлагеря и все такое, вспоминают же не какой-нибудь 88-й год, а год 83-й.
2: Да, да, вот, или 80-й,
3: да, когда... Да, вот начало 80-х, да, я прекрасно помню, я был школьником, ходил в школу, ездил в пионерские лагеря.
2: В 80-м вообще это Пепси-Кола, Олимпиада.
3: 45 копеек стоило, да.
2: Нет, да, то, что в кризисе страна была, причем в жесточайшем, у нас в Новосибирске просто на полках стояли 3-литровые банки с березовым соком и
3: у нас тоже
2: консервные банки с морской капустой.
3: Вот, один в один.
2: Вот так вот выходишь и думаешь, вот тебе и изобилие какое-то.
3: Съел морской капустки, запил пепси-колы и лечил.
2: А дальше началось вот это вот, то, что компассировка мозгов, значит, у нас 80% значит, промышленности работает на военку. Слово конверсия тогда просто практически из каждого утюга. А конверсия подразумевала то, что нужно взять вот это вот производство, где ракеты, боеголовки, ядерный запал.
3: И кастрюли запал, начать выпускать.
2: И я купил такую стиральную машинку. У меня как раз только дочка родилась, маленькая была, пеленки надо было стирать. Купил стиральную машинку «Белка» барнаульского какого-то конверсионного
3: завода.
2: Практически. Нет, там у нас ракеты делают. Какого-то предприятия. Я не знаю, с чего, но ни одной вещи целой. Я два раза там постирал. Первый раз думал, может быть, оно там...
3: Она не стреляла?
2: Как машина обкатку делает. Она точно улететь хотела. Она выла, как вот перед смертью. Рвала просто ни одной пуговицы. Вот такое изделие конверсионное.

0: было единого, ну, это вот...
1: Главное, что и стиральная машина из этого не получилась, и танки перестали выпускать, так вот, что это и другое.
0: Вот, вообще, да. тот, кто вот просто людям говорил, что вот эти 80% мы переориентируем, и будут у вас джинсы, жвачка, Голливуд и Мальборо...
1: Ну да.
0: Они просто впрямую обманывали. Вот экономисты.
1: А джинсы, жвачка и Голливуд шли из Америки.
0: Из Америки.
1: Это я так перехожу к ситуации в американской экономике. Тогда-то нам показывали.
0: Нет,
1: Америка.
0: Тогда Америку любили все, и мне кажется, стопроцентная была любовь к Америке, потому что вот Голливуд транслировал образ человека, который в одиночку не боится бороться там с какой-то местной мафией, да, американская мечта. Машины, закаты и все такое. Ну, и они сами прошли вот этот путь, превратились во все то, что Роскомнадзор нам запрещает, в общем-то, без объявлений обсуждать. Да, я хотел напомнить тоже, что на этой неделе, да буквально, по-моему, позавчера, случилась опять вот очередная отсечка. 40 триллионов долларов долг США.
1: Государственный долг,
0: превысил. Это государственный долг, а есть еще корпоративный долг. Это около 30 триллионов, это то, что, где иностранцы владеют другими, не государственными, а корпоративными бумагами. То есть всего около 70... Ну, да, про тот не будем говорить, про корпоративный, но это, в принципе, тоже долг. И он тоже давит на экономику США, но уже через, собственно, корпорации, банки, части которых владеют там иностранцы. Я просто хотел про это чуть подробнее поговорить, потому что мне было интересно. Я посидел, посмотрел то, что в американских новостях про это говорят. И обычно у вас тоже здесь очень уважаемые люди, экономисты комментируют эту ситуацию. Но я ни разу, вот просто как обычный человек, вот все время слушаешь экономиста, эксперта или аналитика, и в какой-то момент бум, и ты перестаешь понимать, то есть вот что он говорит. То есть... Чему он ведет, вроде понятно, а вот какой-то этот понятийный аппарат где-то вот щелк и перестает быть понятным. И я хотел немножко вот изложить это, так как я понял, то вот весь американский, ну, во-первых, там с университета еще помню, что у денег три функции есть. Это, собственно, там вот то, что на ценниках пишут, мера стоимости, это средство платежа и средство накопления. И вот... Со средством накопления, на самом деле, то с первыми понятно, там штраф ГИБДД оплатил, это средство платежа, там ценник, велик купил, это мера стоимости. А вот с накоплением оно немножко вот получается как бы проблемы, потому что вот просто хранить деньги, это получается их будет поджирать инфляция. И, то есть, естественно, есть инструменты, которые предназначены для того, чтобы эти деньги как-то сохранять и приумножать, но всегда, вот если вот какие-то там банковские депозиты или что-то типа такого, это всегда либо там подвержено инфляции, либо там не покрывает ход инфляции вот эти проценты, а США не придумали, ну, наверное... гениальную в свое время схему, вот эти самые трежерис. То есть весь этот долг 40 триллионов, он из трежерис состоит. А трежерис – это бумага, там они есть 10, на 10 лет, на 30 лет, на 20 лет. То есть бумажка, где у нее есть какая-то фиксированная доходность, там купонная, по-моему, это называется. Ну, есть и короткие, там 13-недельные облигации, и там просто ты покупаешь... сотенную, условно говоря, за 89 долларов, и тогда у тебя один, ну, там, условно, то есть в конце срока тебе 100 долларов по этой бумажке выплачивают. И вот этот долг 40 триллионов, он как раз состоит из вот этих вот долговременных бумаг, и вот буквально вчера или позавчера тоже был скандал в США, то, что они зафиксировали, что доходность по вот этим 30-летним бумагам, она превысила там что-то 5,5% примерно. А для них это вот какая-то красная линия, это какой-то показатель, где, в общем, вся эта система становится очень неустойчивой. Они там у себя на американском телевидении долго, много говорят про смертельную спираль, Имеется в виду, что когда для того, чтобы погасить долги по, ну, или проценты, или как, опять денег в долг нужно взять, чтобы погасить эти проценты. Но все время эти проценты увеличиваются, и получается такой просто ком. Для того, чтобы тебе погасить долг,

0: нужно взять еще один долг, он под больший процент и так далее и тому подобное.
1: Долговая пирамида, да, получается.
0: Да, и они это называют смертельной спиралью, что вот сейчас вот в эту спираль закручивается экономика США. Я не очень там квалифицирован ванговать, насколько это все может закончиться финансовым кризисом, но у них как-то это все вот, как-то вот, судя по СМИ США, они как-то так возбудились, и практически на Fox News, и на разных других площадках вот обсуждают именно вот этот момент, что там же еще что-то тряхануло маленько через японскую иену, что вот у Японии же вообще какая-то получается ситуация, когда нефть нужно за доллары покупать, а она, стоимость нефти в долларах дорожает. Вот то, что нам вот говорят, о, там марка Brent, там 89 пробила. На самом деле это фьючерсы. И это вообще непонятно, что за показатель.
1: Ну, то есть это не реальная нефть, это ее биржевые котировки. Да,
0: реальная нефть сейчас и по 140, и по 150 отпускают долларов за бочку. И вот Япония, которая на 100% зависит от энергоресурсов. Поставок, да, их нужно покупать за доллары, а у них падает курс иены относительно к доллару, и растет цена в долларах бочки нефти. Тогда японцы говорят, слушайте, у нас тут американцы...
1: Будем продавать ваши долги.
0: Да, тогда, будем продавать ваши трежеры. Да. А этот Стив Беннет говорит, нет, давайте что-нибудь по-другому придумаем, давайте продадим за евро, значит, за иены еврооблигации, дадим вам этих иен, повысим.
2: Ага, тот самый Бочарик.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Ага, тот самый Бочарик.
2: Вечеров в студии.
3: Да, я хотел продолжить вгонять в сон наших слушателей своими финансовыми познаниями. Я просто хотел сказать, что вот деньги любят все. Их любят, когда они есть, их любят тратить, а вот вникнуть в какие-то механизмы, как это все работает, вот, ну, правда, действительно становится скучно, тут начинается какая-то арифметика, математика, какие-то слова, деривативы и прочее, сальдо-бульдо. Я хотел просто сказать, что, забыл, вернее, сказать, что да, 40 триллионов, там бьют в набат, в общем, какая-то, вспоминаю, 2023 год, когда там Silicon Valley спасали всей Америкой банк, и что вот может загореться Воронеж-Слободка, это с любого из 18 концов. В частности, инфляцию очень сильно в США обсуждают. И инфляцию, кстати, обсуждают и почему-то добавляют, что вот из-за того, что у нас плохие отношения с Россией, мы не можем импортировать оттуда дизель. Россия, оказывается, довольно много дизеля поставляла в США. Ну, там они не успевали своей нефти сделать, она легкая, делать как раз вот такого вида топлива, на котором, собственно, вся промышленность, все грузовики ездят. Это просто вот легковой автопарк в Америке, он там дизельных нет машин, а все грузовики, все основные перевозки дизельные. И упоминали, естественно, Украину, что на нее уходит какая-то прорва денег, а деньги нужны сейчас, а дефицит бюджета и все такое и тому подобное. И вот-вот все треснется, и как пела группа Барто, скоро все... Не успеешь опомниться. И рифма к слову, не успеешь опомниться. Вот, в 2008 году, как я помню, трек, как раз когда вот все вот так вот на букву «Ё» в Соединенных Штатах. Там у них, в общем, какая-то немножечко паника. И тоже там вот эти все политики говорят, давайте быстрее уже вот там с Украиной заканчивать, чтобы вот это не висело все. И потому что, ну, Иран, естественно.
2: Это прям отдельная тема,
3: это,
2: да.
3: Это не отдельная тема, а все в купе, потому что в купе, как говорят, да все вместе.
2: Любители железных дорог, да.
3: Все эти проблемы идут все вместе. И Иран, естественно, то есть уже вот какая-то получается там у них неразрешимая. Гордиев узел, как мы вот начали про греческую какую-то мифологию говорить. Вот не знают, как это вот все разрубить. И мне понравилось, конечно, как... Трамп прям послушал, как он выступает, и он просто стоял и говорил, у нас экономика, Почему у нас такие, значит, высокие процентные ставки? Вот прям он раз 15 сказал. Почему? Кому он задает вопрос? Он вроде президент. Мы не должно быть у нас высоких ставок. У нас бы в 10 раз была больше экономика. Вот так вот просто вот стоял и повторял, и говорил. И примерно вот в таком же темпе и с таким же темпераментом он говорил, что начинается Doomsday, ну, видимо,
2: как для Ирана. Как они любят этот судный день, да.
3: Ну, это не суд. Doomsday, это, видимо, он имел в виду высадку в Нормандии. Ну, вот тот же D-Day назывался во Вторую мировую войну. Ну, да, там это тоже от Doomsday, от судного дня. Вот, объявил, значит, то, что Ирану теперь все, теперь, значит, это... И вот эти тоже все политические обозреватели говорят, а непонятно, вот Россия просто вот чемпион мира и галактики, понавешанных на нее санкций, чем вот Трамп может грозить? Китай пожмет плечами и скажет, ну вот в прошлом году на нас там и 500% санкций накладывали, там, ну наложите 1500, ну и мы на вас что-нибудь такое положим, что те же редкоземы. То есть вот Трамп как бы... Уже даже поговаривают, что, может быть, его до этих... Ну, такие смелые люди говорят, что до выборов в Конгресс могут его там оформить по 25-й статье. Это я сам ее не читал. Ну, в общем, из-за недееспособности, что вот там дедушка заговаривается.
2: К вопросу о ГКЧП, да, да, про состояние здоровья Горбачева Михаил Сергеевич не может управлять. Да.
3: Да, грозит небу, там пытается высечь море и так далее. Поэтому, ну, интересно все. Я, честно говоря, особо мне никогда это не было интересно, но поскольку сейчас в мире вот так вот все связано, вот сюда посмотришь, а оно и на нас как-то откликается. Вот сегодняшняя новость. Израиль взял и побомбил турецкую базу в Идлибе. И вспоминаешь, что а Турция, во-первых, она в стране НАТО, а во-вторых, то есть где у них вроде как пятая статья есть, но она, наверное, не действует, потому что Идлиб – это город на... сирийской территории, где Турция, в общем, она еще вот со времен Османской империи помнит, что это были их земли, и все время, и у нас был такой прям очень такой неприятный конфликт в 2015 году, что вот залетал как-то там наш самолет. Ну, в общем, Турция претендует хотя бы на вот эту северную часть Сирии, на свой контроль над ней. А Израиль говорит, а мы не позволим Турции в Сирии вот, значит, какие-то свои военные базы и радиолокационные станции ставить. А я, вот, мне вопрос такой, а вот они так заявляют, ну хотя бы какой-то вот формальный какой-то, я не знаю, там протокол международный блюсти, что Сирия это не израильская страна и не турецкая колония. То есть вот как, собственно, вот эти новые симпатичные в кавычках люди, которые пришли к руководству в Сирии, они-то как к этому относятся? Они-то что про это думают? Или так и будет Израиль и Турция делить эту бедную Сирию? И еще вот новость, которая, мне кажется, к этому же, ну, подтягивается так из памяти, не то чтобы рифмуется, что Турция вместе с ядерной державой Пакистаном и с энергетической супердержавой Саудовской Аравии какой-то заключили военный блок, где тоже вот есть аналог пятой статьи НАТО, что вот нападение на одну из этих стран будет расцениться другими, как нападение и на них, и, соответственно, значит, они всей кучей будут отмахиваться от тех, кто... Вот, то есть на Турции вот сейчас может в очередной раз... Ну, вот конкретно после этого эпизода я не очень верю, что что-то начнется, потому что это скорее такое как бы предупредительное... бомбление, так сказать, слово-то какое, бомбление, такое прям из репертуара какого-то латино-диска. В общем, это все такое какое-то предупреждающее, но риторика у них, в общем-то, очень такая, прям какой-то израильтянин говорит, вот этот Эрдоган, как Зеленский про него говорил, усатый таракан, значит, он там пол Кипра оккупировал, там журналистов, там оппозиционеров, вот такое, еще смеет нам что-то там израильтянам указывать. Ну а список претензий Эрдогана к Израилю, я не знаю, там длиннее, наверное, чем как свиток Торы. И там, и сям, и Газа, и Западный берег, и все что угодно. Поэтому да, вот это Ближний Восток не дает... так скажем, скучать и все время какие-то сюжеты подкидывает. Кстати, вот про этот трехсторонний союз. Еще говорят, Египет к нему должен присоединиться. Уговаривают вот это Турция, Пакистан и Саудовская Аравия. И Египет вроде должны подключить. Все вот это против кого?
2: Против Израиля.
3: Вот тоже мне кажется, что вроде как против Ирана, но так посмотришь, а, собственно, у Пакистана с Ираном сейчас никаких особых там вместе. Ну, довольно они там, этот Белуджистан, в общем-то, как-то из-за него перестали ссориться. Ну, и против Израиля, да. А Израиль вообще как вот в этом месте...
2: Плохо ему будет.
3: Выживать собрался.
2: Плохо, да, судя по всему. Судя по тому, что патриоты заканчиваются или уже почти закончились.
3: Ну да, то есть получается... А у нас же там... Я к современному государству Израиль не питаю никаких теплых чувств. Вот, и в мире, по-моему, тоже все вот, из-за того, что там они делают в Газе. Но у меня там живет куча соотечественников. Есть мои там, ну, ровесники, друзья какие-то, там, какие-то даже уже и не друзья, кто переехали, мы там разошлись по мнению. Uh-huh. Но мне вот этих людей как-то вот, ну, не то что жалко, я за них переживаю.
2: Что с ними? Но они же хотели переехать в страну, которая не воюет с соседями.
3: Ну, да, мы уже смеялись этой шутки, но это живые люди, которых вот мне даже вот это...
2: Людей жалко, конечно.
3: Вот эту... бывшую лучшую певицу в мире с лучшим юмористом в мире тоже как-то... Ну вот, как бы то ни было, это люди, это наши соотечественники, бывшие там или еще какие-то. Они-то что думают? Вот куда их там этот Бенджамин Нетаньяху зовет? Потому что Иран и не скрывает, вот сейчас вот они унизят до конца. То есть у них просто вот прописан маршрут. Вот они выжимают США с Ближнего Востока. Там все вот эти арабские, персидские монархии говорят, да, вот эти ваши американские базы на нашей территории, это не защита, это цель. То есть лучше давайте уберем. Из Ирака уже, по-моему, там убрали какую-то часть войск. Кстати, вот тоже вот в Ираке, знаете уже, как американские компании добывают нефть. Сколько иракскому правительству с каждой бочки идет? $4. Вот $4 они платят иракцам, а остальное все забирают себе и на мировом рынке.
2: Ну, колония, по сути.
3: Да не колония.
2: Ну, колониальная история.
3: Еще хуже как-то. Да. Это просто в каком-то рабстве страна находится. То есть вот просто грабят Ирак. Да. Ну вот, видимо, этот период подходит к концу. Они уйдут с Ближнего Востока. Тоже в новостях вот этот, конечно, линкорн.
2: Авианосец Авраам Линкольн.
3: Да, это вот видео я посмотрел оттуда, это, конечно, не знаю, как...
2: Ну, это смех и грех, прямо откровенно говоря.
3: Да, вот как в святые 90-е общественные туалеты, где-то возле бензоколонок, вот это их сан... И там же несколько случаев было попыток самоликвидации, Роскомнадзор одобрит такое вот высказывание. То есть вот вообще довели морячков до того,
2: что... А самое смешное, что на их смену идет Джордж Вашингтон, который уже 200 дней в море находится. То есть, в общем, одно редьки не слаще.
3: Да, что там на 50 дней меньше, чем... А который сопровождает его судно, оно там вообще что-то размагнитилось. И вот куда-то там дрейфовало его куда-то на филе.
2: Магнитного полюса.
3: Да, его куда-то... Ну, ни электричество, ничего не работало, ни смыва, ничего, вот просто раз, вот у меня с рейндж-ровером, когда я самый ужасный год владел автомобилем рейндж-ровер, он в какой-то момент мог на трассе просто вот выключиться полностью, и все, и это ничего, и ни дворники не работают, ни эти.
2: Вот это хорошо, же... если под горку едешь, да, а если вверх.
3: Вот так же у них размагнитился, выключился какой-то эсминец его куда-то на Филиппины, а это сопровождающий вот этот Джордж Вашингтон. А Генри Форд, они вообще, по-моему, там, мне кажется, морячки сами поджигали какие-то там эти...
2: Прачечные.
3: Прачечные, да, чтобы их туда на войну не везли. В общем...
2: Отличная армия, да? Прям суперармия.
3: Выясняется, да, что армия у них крепчайшая просто какая-то, боеспособнейшая. Вот вылетите кого-то побомбить, и потом сказать, о, мы победили. Это вот они молодцы. А так вот смотришь, вот как-то...
2: Нет, это не кино, да.
3: Не, и у них предки-то кто? У них пираты, у них там, значит, одной ноги нет, попугай, одного глаза нет, а он, значит, все равно этим костылем грозит, поднимает флаг с этим, с черепом. А их потомки, солдатики, ну вот если там смыв в унитазе не работает, все, он уже, ведь он выгорел, уже хочет броситься, маме там пишет e-mail, что ему тут плохо служится, и хочет броситься в море 250 дней, значит, они там не заходили ни в какие порты, ай-яй-яй, все, в общем, так плохо.
2: Вот мне такая... понравилась новость по поводу армии. Помните, была новость, когда Бундесвер стал набирать добровольцев, набрал 500 человек?
3: Да, и еще спросили, а вы пойдете воевать? Не, вы что? Не пойдем. Ну, закат империи, да, как вот этот профессор, я уже вспоминал его, который...
2: Фукуяма, в смысле?
3: Да нет, уже кому это Фукуяма, уже никому не интересно с ее концом истории. Нет, новый профессор, Дзян или Джан, который все время...
2: Да, я тоже забыл, да, я понял, про кого говорите, да.
3: Да, он уже, я просто не досмотрел до конца его двухчасовой подкаст, где он просто такой уже закатывает, уже прям сидит и уже такой скрипит, ручкой крутит, закатывает империю США, объясняет, что вот все, такие общества не живут. Нежизнеспособным. А он туда просто съездил, его там приглашали, он там в Калифорнии побывал, и оттуда говорит, хочу попросить прощения у Китая, который я последние 20 лет критиковал. Не Китай надо было критиковать, а вот тут вот, вот это вот все, что происходит. Они съездили на какую-то улицу, вот это вот тоже все, постоянно кадры какие-то в интернете с какими-то бомжами.
2: И наркоманами.
3: Он, пришел там в какой-то вообще, и теперь вангует все, что 2-3 года и штатам крышка, в общем.
2: Ну вот сейчас вот эта информация про Авраам Линкольн, который, наконец, я теперь даже уже не могу сказать, идет домой, плывет домой.
3: Уже, плывет.
2: Ну, то есть вот когда ты понимаешь, что на одном из крупнейших авианосцев у тебя внеуставные отношения, у тебя бунт на корабле в прямом смысле слова, ну, а этот корабль должен...
3: А что они сделают? Ничего. Ну вот хорошо, они, допустим, забунтовали, взяли власть в свои руки, там, боцманы...
2: Да, сейчас Потемкин, только похуже.
3: Да, скинули этих офицеров, и что они на этом
2: что, а куда?
3: В Румынию пойдут.
2: Да, нет, то дальше пиратский авианосец.
3: Пиратский грабит, да. Это уже взлетать с палубы, что-нибудь пограбил. Я вам кокосы привез.
2: Ужас какой-то.
3: Да, ну и смех, и грех, конечно.
2: Да. Про Канье Уэста что-нибудь хотите сказать?
3: Да я, честно говоря, его не слушаю.
2: Я тоже никогда, поэтому...
3: Ну, есть у него какие-то поклонники.
2: Ну, суперзвезда.
3: Ну, вроде так-то. Как там какой-то там что-то звук. Я, в общем, это мимо меня. Я не все жанры и не все песни могу слушать. Я вот и Тейлор Свифт тоже. Я там.
2: Но она хотя бы красивая.
3: И, ну, симпатичненькая. Хотя бы вот ее, ну, пару песен послушал. Ну, какой-то такой бодренькая кантри. Угу. А песню Канье Уэста от, я не знаю, какого-нибудь другого модного рэпера я, наверное, не отличу. Ну, понятно, что скандалит чувак, извините. Он, ну, можно же такими рэперскими какими-то чувачело скандали, там, то Гитлера что-то ему там, значит, то каких-то это, антисемитизм. Лишь бы его вот показывали, упоминали и крутили в новостях. Ну, те, кто сходит, наверное, получат удовольствие. Я вот жалею, что он на Майкла Джексона не сходил
2: вот
3: в свое время.
2: Да.
3: Я так помню, так
2: когда он в Москву приезжал.
3: Да, я что-то с таким презрением, фу, там, на Майкла. А потом сейчас так смотришь, а, собственно, ну, качественная, хотя бы качественнейшая музыка была.
2: Да, причем погода была мерзкая.
3: Погода, да, был тоже, по-моему, конец августа был такой. А потом, когда вот он безвременно ушел, уже как-то так вот думаю, ну, надеюсь, не пойдя на Канье Уэста, я не буду потом жалеть вот таким образом. А так вот я вот два события, которые вот я жалею, что пропустил, куда мог легко пойти, это «Металлика» в Тушино.
2: Это еще в те времена, в начале 90-х.
3: А я как раз что-то постоянно тут в Москве что-то отсвечивал все время. Тут жил еще в Новосибирске, а тут вот то КВН, тут что-то какие-то съемки, то по какой-то работе приехал, уехал. И вот меня там друзья звали, но потом сейчас смотришь, конечно, это вот дух эпохи, просто интересно и великолепно было.
2: Любопытно, кстати, вот вы употребили этот термин, на всякий случай не буду его повторять, но тем не менее, а вот в Германии закон в Уголовном кодексе Германии об оскорблении политиков собираются пересматривать, потому что количество оскорблений, реальных оскорблений, которые сыплются на Фридриха Мерца, оно становится все больше и больше. Ну, то есть, когда его назвали Пиноккио, он, кстати, похож, между прочим. Да. А его назвали не за то, что он похож, а за то, что он врет все время.
3: А нос не растет.
2: Но, тем не менее, хотят пересмотреть в сторону ужесточения.
3: Я знаком, как мне кажется, с какой-то частью общественного мнения Германии через социальную сеть Twitter, которую сейчас X называют. Там вот после того, как Илон Маск, хозяин, сделал нововведение, когда все твиты из любых концов мира показываются на, ну, вот мне на русском, а им на немецком, перевод очень... качественный, хороший. Вот немцу можно написать по-русски, он у себя по-немецки почитает. И я вот с какими-то японцами, вот они до сих пор там что-то шумят по поводу визита Путина на Курилы. До сих пор что-то их, значит, там как-то ежит изо всех сил. Ну, я там написал, что вот Япония и Украина похожа тем, что они ненавидят всех соседей, и их все соседи не любят. И вот мне там давай там японцы что-то писать, украинцы-то, понятное дело, они там все время что-то пишут. Я к тому, что там можно ознакомиться с общественным мнением немцев, и действительно они критикуют просто в хвост и в гриву. И говорят, вот, этот город не тот, что... Ну, вот он какой-нибудь свой родной город говорит. Вот я там 2 года не был, я вернулся. Это уже все, это уже не та Германия. Уже мы непонятно, как мы из этого будем выбираться, из экономического кризиса. Примерно 6 тысяч мест, по-моему, рабочих чуть ли не в день теряет экономика. Вот что-то
2: там
3: такое-то.
2: На сотни тысяч. Почему же высококвалифицированные рабочие места?
3: Высококвалифицированные, да, как раз в каких-то этих, значит, самых технологичных сферах. Но при этом они IT-революцию они проспали в Европе. То есть у них нету ничего, ни искусственного интеллекта, никаких вот своих этих наработок, своего браузера, своих соцсетей. То есть они вот вынуждены штрафовать американские, потому что в них допускается критика вот их руководителей.
2: И... А своих нет.
3: А своих нет, да. И что делать? А ничего не делать. Вот, мол, а если все это закрыть, то вот кто они тогда после этого? Какой маяк свободы, какой райский сад? Поэтому, да, очень большая критика. Причем они, немцы, приезжают в Польшу и пишут: я хочу остаться в Польше. Почему? Потому что я могу выйти вечером, там девушка пишет, не надо оглядываться, я чувствую себя безопасно, цены в 2-3 раза меньше, чем в моей Германии. Я, говорит, не хочу возвращаться в Германию.
2: Это они еще до России не доехали.
3: Ну да. А те, кто пишут про Россию, тоже вот показывают алгоритмы какие-то. Там люди вот тоже из Европы. Им просто не верят. Они вот, ну, ты в России, ты приехал, тебе, значит, выдали пачку картинок, которые ты должен, красивые какие-то, или искусственным интеллектом сделанные, которые ты должен печатать, и хвалить Россию. Все. И поэтому там даже как-то... Ну, не пробивается эта стена. Вот опять же, по поводу вот той стены, которую вот... вроде бы информация в доступе есть, и там, несмотря на то, что и у нас часть ресурсов заблокирована, и у них тоже там целыми пачками телеграм-каналы заблокированы, и какие-то... то есть ограничения в Европе работают, но тем не менее вот эта информация, ее полно, она отовсюду поступает, все, что ты хочешь, можешь найти, поинтересоваться и в какие-то детали вникнуть. Но, например, то, что вот украинский режим нынче, он откровенно воровской, античеловеческий, просто бандитский, и вообще это до европейцев не доходит. Просто эти новости там официальные средства массовой информации не транслируют.
2: А как вам война Зеленского с Машей и с Медведем?
3: Ну, у меня довольно близкий друг, ну, с которым мы уже, там, можно сказать, лет 45 дружим, конкретно пострадал, ну, не то, что пострадал, он с каким-то удивлением и каким-то смешком увидел себя в этих санкционных списках на Машу и Медведя, и, ну, мы еще...
2: Осталось Машу и Медведя занести в миротворец. Знаете, вот лично их.
3: Вот, а я немножко про другое подумал, про то, что вот такие проекты, как Маша и Медведи, вот у нас же общество атомизируется, и как-то мы во все свои пузырьки какие-то разбредаемся, кто-то Канье Уэста слушает, кто-то не слушает. А ведь какие-то вещи, которые весь наш, ну, культурный слой, так скажем, составляли, они вот дробятся, и их все меньше и меньше становится вот каких-то произведений, книг, которые ты скажешь, там, назовешь, и все это читали, все это смотрели, как там, я не знаю, «Бриллиантовая рука» или «Маша и Медведи». Все, ну, хорошо, еще «Смешарики» есть, еще есть там, да, фиксики какие-то, но вот это все, оно исчезает. И, на мой взгляд, вот это и мягкая сила, и вот надо бы подумать о том, чтобы как-то вот такие проекты, не знаю, поддерживать, как-то их делать, чтобы они выходили. И...
2: Ну, мне кажется, они там мега популярны по всему миру сейчас там.
3: Да,
2: на Украине 800 миллионов просмотров.
3: Да, да, но это конкретно. Я про другое же хочу сказать, про то, что все меньше и меньше таких проектов, которые знают все хотя бы русскоязычные. Что вот я бы тоже, вот когда идет, там, я уже не помню, какой-то как-то режиссера зовут, который все время переснимает какие-то удачные советские комедии. Сарик, я уже забыл, как его зовут. А вот давайте просто объявим это культурным наследием и запретим просто вот таким образом издеваться над... Ну, если ты комедийный, ну, давай там напиши свой сюжет. Просто...
2: Вот «Маша и Медведь» — это оригинал.
3: Просто тут это
2: переснимать не надо.
3: Размывается тогда вот. Я хочу «Иронию судьбы», допустим, посмотреть, а тебе предлагают какие-то новые версии. Ну, вот если ты молодой человек, думаешь, ну, наверное, то, что свежее, наверное, это интереснее. Нет, уходит основа наша культурная общая. Не все же классику помнят и читают, чтобы вот там при встрече друг с другом разговаривать цитатами из Достоевского.
2: Вот для этого мы тут и провели этот час.
3: Да, будем цитатами из «Маши и Медведя» разговаривать.
2: Спасибо большое, Андрей Бочаров. Оставайтесь на радио «Спутник», скоро продолжим.
0: Ага, тот самый Бочарик.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падмасабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья-и-Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.
2: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите.
0: Подготовка ребенка к 1 сентября. Контекст. Перестроить график сна и бодрствования. Наладить регулярное и правильное питание. Доверить самостоятельный выбор школьной формы и канцелярских принадлежностей. Показать основным медицинским специалистам. В Минпросвещение дали рекомендации родителям, как собрать и настроить детей на новый учебный год после долгих летних каникул. Там отметили, что с нововведениями в школах, при их наличии, лучше учеников знакомить заранее, чтобы те не свалились, как снег на голову. Также, в зависимости от возраста, детям нужно предоставлять больше автономности в организации домашнего пространства для занятий. Лучшее психотерапевтическое средство – доверительный разговор о возобновлении процесса обучения, который необходим для развития личности и адаптации к предстоящей взрослой жизни. Родители должны узнать, что тревожит ребенка и чего он ждет от нового учебного года, и устроить себе
7: семейный праздник, символизирующий завершение каникул. По данным Минпросвещения, 1 сентября этого года в российские школы пойдут 17,5 миллионов детей. Из них в первый класс около 1,5 миллиона. В стране будут работать 38 тысяч школ, в которых младшеклассники обеспечены горячим питанием.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 6 утра, в Улан-Удэ 11 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Украинские СМИ пишут об ударах по Киеву и Одессе. Российские военнослужащие уничтожили узел обороны ВСУ в Запорожской области. Россияне с 1 сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж. Подробности далее. Воздушная тревога объявлена в Киеве уже третий раз за ночь. В сетях появляются кадры нанесенных ударов, в том числе с использованием баллистических ракет. В частности, есть данные, что сильный пожар вспыхнул в Святошинском районе, в районе предприятия авиационной промышленности. Также горят склады в Броварах и Дарницком районе и логистические центры на западе и востоке города. Одесские каналы также сообщают о мощном пожаре после ударов. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской областях и в Черниговской и Сумской областях. Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили узел обороны ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, операторы разведывательных беспилотников обнаружили сеть блиндажей укрепленных позиций противника, входивших в район украинской обороны. Координаты передали расчетам буксируемых гаубиц М-100Б, а артиллеристы нанесли серию ударов для уничтожения наиболее укрепленных объектов, в том числе применяли высокоточные боеприпасы «Краснополь». Уничтожение узла ослабило оборону на данном участке и снизила возможности ВСУ по удержанию позиций. США и их союзники начинают совместные учения «Navan Viking», сообщает Пентагон. Отмечается, что в маневрах задействованы силы Бельгии, Дании, Франции, Исландии, Норвегии, Польши, а также спецподразделения, специалисты Объединенного командования ВМС НАТО и Объединенного командования вооруженных сил Альянса в Норфолке. Союзники отработают элементы противолодочной борьбы и проведут противоминные операции. Американские военнослужащие уже прибыли на авиабазу «Кефлавик» в Исландии. Совместные учения продлятся до 3 сентября. Россияне с 1 сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж как на свои кошельки, так и на счета иностранных магазинов для оплаты товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Банке России. Закон дает возможность участникам внешнеторговой деятельности проводить расчеты по договорам в криптовалютах и стейблкоинах, пояснил регулятор. Такие операции будут проводить с применением стандартных механизмов валютного контроля и процедур в рамках антиотмывочного законодательства. Президент Владимир Путин в начале августа подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют. Команды из 11 стран примут участие в двух чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту в подмосковном Жуковском. Соревноваться будут делегации Австрии, Азербайджана, Латвии, Словакии, Чехии, Белоруссии, Болгарии, Индии, Казахстана, Камеруна и России. Состязания среди юношей и юниоров и среди девушек и юниорок пройдут с 22 по 25 августа на базе школы спорта «Метеор», рассказали РИА Новости в главке МЧС. Участники будут состязаться в четырех дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы препятствий, пожарной эстафете и боевом развертывании. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Пучков напротив меня находится. Меня зовут Татьяна Лазия. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
3: Всем слушателям, зрителям пламенный привет.
2: Пора подводить итоги, вспоминать какие-то яркие события. Мы, на самом деле, вспомним, скажем так, ну, не все с той точки зрения, что мы много обсудили во вторник. Если кто-то пропустил, да, то я предлагаю просто его потом переслушать, что было во вторник, а было там хорошо и насыщенно
3: тоже,
2: и так далее. Вот, но чтобы не повторяться, я искала то, собственно, что для нас в новинку. И то, что для нас впервые. А давайте начнем с Америки, но не с политики, хотя это в любом случае связано. Но 30 миллионам американцам могут вернуть право носить оружие. Значит, Минюст США сейчас там продумывает до конца эту процедуру, по каким критериям будут принимать окончательное решение, что вот вам это оружие можно вернуть. И причем каждый штат в итоге будет, ну, вправе либо ужесточить эти критерии, либо нет. Но что меня немного, ну, возмутило. Значит, а кому могут, да, вот просто кто может вернуть это оружие? Там есть и нелегальные мигранты, и лица, которые ранее уже совершали преступления с применением насилия. Просто к ним будут чуть строже относиться.
3: Ты не с той стороны смотришь. Да возвращают, значит, тем, кого за что-то лишили, да. То есть совершившим насильственные преступления. И тут мы сразу видим огромные волосатые уши Национальной стрелковой ассоциации, которая все это в американском обществе и продвигает. Поскольку там капитализм, то речь, как обычно, идет про деньги. По всей видимости, у этих граждан оружие изъяли. Так вот, надо им его вернуть разрешение владеть этим самым оружием, а тогда они пойдут и купят новое. Вот такой примитивный, так сказать, расклад. Чего там переживания у всех, там начнется какая-то дикая стрельба и массовые убийства, да ничего не начнется. Вон мы наблюдали все эти Black Lives Matter. И что? Я за все это время могу вспомнить ровно одного белого паренька, который выбежал там и кого-то застрелил. Потому что даже семейную пару, как сейчас помню, которые вышли на крыльцо своего дома со стволами, посадили. Никто там ни в кого не стреляет. Все это ложь и обман. Чисто для справки. Большинство, подавляющее большинство гибнущих от стрелкового оружия в Соединенных Штатах – это любители охоты. Это вот они там друг друга стреляют, не поверишь, нечаянно, как правило, из-за неумелого или неправильного обращения с оружием на охоте. А вот так вот, чтобы бегать друг друга стрелять, ничего подобного там нет.
2: Подождите, ну, получается, это большой миф, вот наше представление, что в Америке вопрос оружия, он, ну, довольно болезненный и серьёзный. Потому что если там, ну, вот я сейчас даже специально вспоминала один из фильмов про это, «Опасная игра Слоун». Наверняка вы его видели, не видели. Вот, кстати, рекомендую посмотреть. Но там этому весь фильм посвящен, и не только он.
3: У сограждан все время путается. Есть право на владение оружием, а есть другие мелкие права, например, на ношение оружия или, боже упаси, на скрытое ношение огнестрельного оружия. Вот право, да, там битвы идут. Я имею право купить себе 100 стволов и держать их дома. Все. На улицу с ним выходить нельзя, например. Ну, я примитивизирую. С пистолетами по улицам ходить нельзя. В отдельных штатах можно носить так, чтобы его было видно, пистолет. В особых случаях можно носить так, чтобы его было не видно. При этом, как ты понимаешь, ну, вот наши любители все, а вот всем раздать пистолеты, и сразу наступит порядок, потому что вооруженные люди – это вежливые люди. Чушь собачья. Если у тебя пистолет, а я негодяй. Ну, я сразу думаю, что у тебя пистолет, и поэтому я тебя просто грабить буду по-другому. Подойду сзади, стукну по башке, и вместе с пистолетом все отнесу. Пистолеты тоже отлично продаются. Ограблю и утащу. Вот это вот стрельба, они фильмов насмотрятся идиотских, американских, и начинают рассуждать. А как вот этот ловко, а как вот тот ловко? Ты как оправдываться потом будешь? Первое. На основании чего ты тут стрелять стал? Тебе угрожала какая-то опасность? В чем дело-то было? Нет. Так и зачем ты стрелял? А почему ты его убил, вместо того, чтобы метко поразить в конечности? И тебе, наверное, рассказывал. У меня товарищ, его милиционер, естественно, его убить пытались, когда он извлек табельный пистолет, начали в него поворачивать, чтобы его из его же пистолета застрелить. А он, упершись рукой в ствол, отвернул и через свою руку негодяя застрелил. Устанешь отписываться потом, почему ты стрелял. Вот у них не было пистолета, а ты человека убил, не просто стрелял, а убил. Ну, давайте, да. Раздайте всем пистолеты, и все сразу радикально поменяется. Чушь.
2: А почему тогда в голливудском кино настолько вообще тема, связанная с оружием, популярна? Ну, не только для нас, как для зрителей, но и непосредственно для самих американцев.
3: Это же кино.
2: Ну, то есть потому что это зрелищно, я не к тому,
3: конечно,
2: что...
3: да, угу. Это кино. В жизни все гораздо прозаичнее. Угу. Даже если ты полицейский, то есть у тебя есть лицензия на отстрел граждан, ты по закону совершенно спокойно, извините за цинизм, можешь по ним стрелять, и что получится, ты за это не отвечаешь, убьешь, не убьешь. Даже там это сопряжено вообще с кучей всяких самых разных обстоятельств. Прав ты, не прав, надо было, не надо. Это все предмет для дальнейшей служебной проверки. А что из этого получится, это бабушка надвое сказала.
2: Ну ладно, пусть Америка решает сама там с этим оружием, как считает
3: это
2: нужным.
3: Про
2: просто
3: деньги.
2: Сама формулировка, да, возвращать тем, у кого уже были проблемы, но...
3: Ну, потому что надо кому-то странно. Продавать. Если ты думаешь, что у нас наше оружейное лобби не старается изо всех сил все это пропихнуть, давайте, давайте уже...
2: Но они могут стараться, но правительство может либо поддерживать,
3: да,
2: либо не поддерживать.
3: Давайте скорее пропихнем, чтобы все россияне ходили с пистолетами. Это очень полезно, очень хорошо.
2: Нет,
3: и просто и др. Можешь представить, в коммунальной квартире пьяного соседа, у которого есть пистолет, лет. Я бы вот не хотел с таким жить, рядом даже.
2: У меня был случай.
3: Так.
2: Мой сосед, но по, скажем так, не в одном подъезде, в соседнем подъезде он жил. И в какой-то момент, ну, он выпил лишнего, значит, внизу он на высоком достаточно там был этаже, какой-то 15-й, 16-й, вот такого порядка. А внизу на лавочке, ну, сидели ребята. Лето, как это обычно бывает. Значит, и они начали, они мешают ему, угу. Он им начинает что-то там, значит, нецензурно, понятное дело, объяснять. И тут в какой-то момент я слышу вот этот вот бабах. Граната дома оказалась каким-то образом. И он взял и вот сбросил. Там, слава богу, обошлось. Очень быстро приехали все, кто связан со спецслужбами. Ну, в общем, пошли к нему и так далее. Там разбирательства потом были. Ну, это было неприятно. Как минимум, это я так очень мягко говорю, когда у твоего соседа вон там такой запас.
3: Тут граждан понять можно. Граждане чувствуют крайнюю неуверенность и опасность вокруг. И граждане чувствуют, что государство их не защищает. Это самая главная причина, зачем человек хочет немедленно купить пистолет. Ну, так государство должно организовывать порядок так, чтобы граждане не боялись и не волновались. В этом у нас серьезнейшие успехи есть.
2: Ладно, давайте перенесемся в Израиль. Там, значит, тоже такая спорная история. Вы, как специалист, сейчас мне расскажете. В израильских тюрьмах появятся кабины для наблюдения за казнью террористов. Нет никаких оснований оправдать террориста. Тут мы этим не занимаемся. Но, опять же, насколько правильно устраивать из казни, ну, вот такое зрелище получается.
3: Ну, там не объясняют, кого в эти кабинки пускать будут.
2: В том числе родственников.
3: Всех желающих за деньги.
2: Нет,
3: это
2: родственников
3: одно. Родственники
2: погибших.
3: Это совершенно другое. Вон у нас светоч демократии, сияющий град на холме, Соединенные Штаты. Там родственников в полный рост пускают посмотреть, как человека зажаривают заживо на электрическом стуле. И для них это абсолютно нормально. В рамках самой лучшей на свете демократии. Правильно ли это? Я не знаю. Там, понимаешь, тоже далеко не всякий пойдет на это смотреть, даже из чувства мести. Так сказать, мягко говоря, очень неаппетитное зрелище вот, глядеть на эти конвульсии. Но, тем не менее, есть люди, которые ходят. Закон предоставляет такое право.
2: Хотя исторически, если вспоминать, но опять же, это фильмы, мы не свидетели. Ну, как раньше, да, вот эти вот прилюдные казни при всех были, ведь люди, народ собирался, как нам в кино показывают, да, посмотреть, как там что происходит. Может быть, вот эти чувства, они какие-то изначально в человеке-то и есть.
3: Тут не надо о людях думать очень хорошо. Многие от этого получают откровенное удовольствие. Вот если бы меня спросили,
2: билет, слава богу, туда не
3: а ты не хочешь сходить к кинотеатру «Гигант» и посмотреть, как там вешают пособников фашистов, изменников Родины, я бы пошел. потому что такая ваша участь. Вас, собак, всех перевешать надо, именно перевешать, причем прилюдно. То же самое надо делать с украинскими нацистами, со всеми нацистами. И все это должны видеть. Вот кара настигла совершенно справедливо. Пусть висит, стучит на ветру башкой друг об друга.
2: Но здесь речь, еще раз подчеркну, идет именно про тех, кто является родственниками погибших, ну, в результате, да, вот получается, теракта, к которому...
3: Ну, это невинные люди. Мы же понимаем, что если террорист что-то взорвал, то пострадали невинные люди. Имеют право родственники посмотреть, что этого виновника смерти повесили? Ну, наверное, да. Повторюсь, не всем это интересно.
2: Дальше идем. Значит, кандидат в генсеки ООН Иван Баки, может быть, правильно, это женщина. Угу. Не знаю, как правильно. Она откуда? Она Эквадор. Там я читала биографию. Она там и в президенты, значит, баллотировалась и так далее. Она предложила попробовать договориться по поводу украинского конфликта. Какое предложение? Говорит, ну, Россия же не хотела, чтобы НАТО приближалось к ее границам. Но так давайте мы каким-то образом пропишем, обеспечим тот факт, что Украина не будет в составе НАТО.
3: Ну, вообще, для многих, наверное, как всегда, открытие, вообще это первопричина конфликта продвижения НАТО к российским границам. И это причина конфликта на Украине. Мы не хотим, чтобы войска НАТО стояли у наших границ. С кем гражданка эта Баки собралась разговаривать? С нами? С нами все понятно. Вот иди в НАТО. А точнее, в США, благо ваше здание ООН как раз там в Нью-Йорке стоит. Ну, иди туда и разговаривай. Зачем вот эти вот рассказы?
2: Ну, во-первых, это, возможно, предвыборная речь. Я не знаю, как там это все происходит, но если
3: быть,
2: это кандидат в, то, соответственно... Но, с другой стороны, насколько будет популярно твое мнение, если ты кандидат на пост генсекретаря?
3: Ну, вопрос в другом, кто тебя слушать вообще будет? Кто ты такая? Какие выгоды
2: Дональд
3: сулит
2: Трамп
3: блоку НАТО продвижение к российским границам, и какие выгоды сулит отход от российских границ? Кто тебя слушать будет вообще?
2: А давайте с другой позиции, если позитив немножечко поискать во всей этой истории. Говорит ли это о том, что сейчас будут выбирать человека на пост генсекретаря Организации Объединенных Наций, кто, во-первых, хочет, ну, хоть как-то там, значит, положить конец украинскому конфликту, во-вторых, понимает первопричины и по факту говорит, мы признаем, что первопричина была это расширение, значит, границ НАТО, поэтому да, давайте договоримся, подписываем там документ. Вопрос следующий, насколько он будет потом исполняться или нет, это понятное дело. Но вот мы признаем, да, давайте все, Украина не будет в составе НАТО. Ну, может быть, это положительность. Это...
3: Нам еще не нравится и Румыния в составе НАТО, и Латвия, и Литва, и Эстония. Нам никто не нравится в составе НАТО. Это вообще не разговоры. Ну, наверняка что-то предвыборное, да.
2: Ну, ладно.
3: Бессмысленное сотрясение воздуха. Мы с демократией знакомы уже, сколько там с 91-го года прошло? Мы хорошо знакомы. Ни за какие предвыборные обещания никто и никогда не отвечает. Никогда. Есть такая хорошая страна, Южная Корея, там все живые президенты сидят за невыполнение, коррупцию и всякие прочие безобразия. Ну, только они одни такие, я других не знаю. Так и это наговорит, наобещает.
2: А с них стоит взять пример?
3: В определенных аспектах, безусловно, да.
2: То есть вот не выполнил либо какой-то, не знаю, список?
3: Там вопрос-то сложный, ну, как?
2: Но выполнить все, наверное, не всегда действительно возможно. Не обещай.
3: Суд определить,
2: справедливый,
3: мог ты выполнить или нет.
2: А это уже другая проблема. В вашем полку, Дмитрий Юрьевич, прибыло список тех, у кого заблокировали YouTube-канал, пополнился.
3: Кем?
2: Эмир Кустуриц. Не поверите.
3: Он, кстати, на самом деле, сам он себя зовет Эмир Кустурица.
2: Эмир Кустурица.
3: Да. Странно, что так долго продержался. Для меня удивительно.
2: Но надо понимать, ну, как бы все и так знают, что он прекрасно относится к России, он дружит, он здесь периодически бывает, и кино снимает, и все остальное. И он работал в агентстве «Спутник Сербия», собственно, он там, ну, продолжает работать. Ну, и параллельно, да, был у него там свой YouTube-канал, и, собственно говоря, вот, пожалуйста, все, до свидания. Но это уже, опять же, это не гражданин Российской Федерации.
3: Ну, это чужая частная лавочка Google. Это даже не правительство Соединенных Штатов. Это частная лавочка. Ты с ними, когда подписываешь договор, там все это прописано сразу. Нарушил условия сообщества. До свидания. Спрашиваешь, где я нарушил? А мы не обязаны объяснять. Это тоже прописано. До свидания. Ну, вот так.
2: А то есть, получается, ты неважно гражданин какой-то страны.
3: Наплевать.
2: В целом, если ты поддерживаешь сегодня Россию,
3: да.
2: Твои соцсети, в частности,
3: да.
2: YouTube-канал,
3: да.
2: могут быть заблокированы. А есть люди, ну, я их назову не очень все-таки хорошими, хотя тут по-разному можно посмотреть, но которые откровенно, в том числе и воруют контент нас с вами и публикуют там, значит, на Ютубе у себя от первого лица. Но иногда находишь. Ну, нехорошее с той точки зрения, что все-таки мы работаем на Радио Спутник. Собственно, Радио Спутник не представлен на Ютубе. Это по всем понятным причинам. Но как бы воровать контент не очень хорошо. А с другой стороны, ну, получается, все равно каким-то образом, значит, мы там можем.
3: Ну, вообще для меня
2: говорить.
3: Это странно. Там же это.
2: Но блокировка, не... мне кажется, потом происходит в какой-то.
3: Это же не люди сидят, это робот смотрит, так называемый искусственный интеллект. Он физиономию видит и сразу.

0: Интеллект распечатывает тексты, то, что мы говорим, и в текстах они ищут специальные слова, например, «укронацист». И тогда уже зовут человека. Посмотрите, что они тут несут, и человек определяет, да.
1: Назвал. А если какой-то либерал, процитировал, получается, кого-то, и вот произнес это слово?
0: Процитировал не считается.
1: Не считается. Нет. Ой, ну ладно. В общем, Эмир Кустурица, наше уважение. Эмир Кустурица, если правильно мы произносим. По-сербски получается, да?
0: Наверное.
1: Эмир
0: Кустурица.
1: Я так предполагаю. Не знаю. Вот. А давайте еще немного про социальные сети. Значит, я наткнулась на статью. Там достаточно подробный анализ со всех сторон, разбор той тенденции, которая есть в ТикТоке. Но я бы сказала, что не только в ТикТоке. Это есть во многих социальных сетях, как в запрещенных у нас, так и в разрешенных у нас. Но люди массово жалуются и плачут на камеру. И это набирает по какой-то причине просто, там, миллионы просмотров. Вот давайте с вами порассуждаем, почему это привлекает. Вообще, плакать на камеру – это нормально?
0: Для кого как? Не знаю. Совсем недавно пускать слезы для мужчины было абсолютно недопустимо. Говорю, что ты тут? Ты мужик или не мужик?
1: Соберись. Да?
0: Теперь к этому относятся совершенно спокойно. Какая разница? Ну, если у человека горе, что ж ему не поплакать-то? Мужик он, не мужик, все равно. Раньше не было никаких ТикТоков и Ютубов. Невозможно было снимать себя, для этого нужна была специальная камера, оборудование. А теперь в телефоне твори, что хочешь. То есть это сравнивать абсолютно бессмысленно. Изменились условия, изменились технологии. Ну, если кто-то выкладывает веселые ролики, есть люди, которые все время грустят, они будут выкладывать грустные ролики, в том числе рыдать и плакать. Тут если у человека нет вокруг тех, с кем он может горем поделиться, положил в интернет, а там придут люди и скажут, что они тебе сочувствуют, они тебя жалеют и всякое такое, и тебе на душе полегчало. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, отлично. То, что там миллионы приходят, значит, вот миллионы людей разделяют какое-то горе, пытаются тебя поддержать, что-то плохого. Там про другое не пишут, что тут же набежит куча дегенератов, которые там тебе такого понапишут, что лучше пойти удавиться сразу, чтобы не читать только вот это.
1: Мне кажется, здесь проблема искренности. Не всегда эти слезы, они в итоге настоящие. То есть люди просто начинают хайповать, может быть, даже придумывать какую-то проблему. Вот, меня там парень бросил, я, значит, на этом фоне, что-нибудь пореву, а потом мы помирились. Но зато пока я ревела, и пока мы мирились, и я думала еще и спрашивала у вашего совета, прощать мне его или нет, вот такого засранца, значит, аудитория выросла.
0: Не с ним больше общаться. А теперь такая отдушина. Пускай общаются. Я таких смотреть не хожу и вам не советую. Не надо это
1: смотреть. Ты иногда не ходишь, а почему-то лента тебе сама начинает вот это вот подкидывать. Тут, кроме шуток, вот звукорежиссер, который сидит у нас здесь, Павел, значит, на днях он мне задал только один вопрос, и я сейчас предупреждаю всех, кто нас слышит, так. Наверняка история повторится. К слову о том, как лента формируется. Спросил, говорит, ты же Майкла смотрела, вот в кино ты тогда рассказывала как раз в эфире с Пучковым, там, чем закончилось. В общем, фильм начали обсуждать. У меня вся лента про то, как Майкл выглядел в жизни, как его, кто он там, племянник Грим сделали, насколько похож, не похож, а какие там есть тоже теории, связанные со смертью, может быть, он на самом деле... В общем, вот это вот все вплоть до личного гороскопа Майкла Джексона мне вывалилось в ленте. Я думаю, кто-то нас все таки где-то... Я к тому, что вот один раз кто-то поревёт у вас... Попадется ролик, и все, и вся лента будет.
0: Только не дай бог, лайкнешь, да.
1: А если лайкнешь, если ты не пожалуешься, не скажешь, что тебе это неинтересно, то это и подавно. А надо ли нам вообще как-то от соцсетей немножечко всем отдохнуть, и возможно ли это, учитывая просто в целом? Да,
0: они бессмысленные, по большей части, абсолютно бессмысленные, не несут в себе ничего. Есть очень небольшое количество граждан, по сравнению с количеством обитателей, очень небольшое количество, которые зарабатывают там деньги. Их понять можно. Всем остальным зачем это понять невозможно. Плюс тут вон уже там в суд подают, что у вас там алгоритмы специальные, которые несчастных детей заставляют рилзы смотреть один за другим, один за другим. Дети попадают в эмоциональную зависимость.

0: есть вас за это надо всех засудить, посадить там и всякое такое. Ну, наверное, ничего хорошего в этом нет. То есть они отнимают гигантское количество времени и психических сил, и ничего не приносят взамен. Лично мне, это мой субъективный опыт, видно только, что граждане от них тупеют, вот катастрофически тупеют, читая какие-то комменты, не пойми от кого, не пойми зачем. Вот почитать Федора Михайловича Достоевского, это, наверное, полезно, хотя бы для общего развития, может мысли какие-то зародить. А какого-то неведомого балбеса или какую-то овцу не я, зачем это тебе, зачем, кто эти люди такие, какой вес их мнение имеет, зачем они тебе? Ответа нет. Буду сидеть, таращиться бесконечно. Нет, надо прекращать. Скоро этим займутся.
1: Скоро соцсети запретят, но проблема в том, что нам с вами не 16. Вы дисциплинированный человек, вы себе...
0: Так даже на
1: надо
0: меня действует.
1: Надо самозапрет поставить на соцсети.
0: Даже на меня действует.
1: У нас любят все самозапретом заниматься. Вот до соцсетей тоже пора. Но что-то мне кажется, что это все равно не сработает должным образом. Все-таки та же самая работа завязана у многих на какие-либо соцсети. Ну и общение лично никуда не девалось, и все остальное. Хотя сейчас я стала чаще с кем-то созваниваться. Ну, по понятным причинам иногда.
0: Я вот по телефону ни с кем не разговариваю, ты не поверишь. Только когда мне важные люди звонят, могу поговорить. Это бывает раз в неделю. Больше я по телефону не говорю.
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
11: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
12: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
13: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков. Призываем подключиться к нашей трансляции. Группа ВКонтакте, Рутюб, канал Макс, канал Радио Спутник. Где удобнее там, собственно говоря, это и делать. Делайте лайки, ставьте, комментарии пишите. Все как обычно. Не обещаем, что все прочитаем, но иногда мы этим действительно занимаемся. Ну и в целом ваша активность, она нам в любом случае приятна, да. Когда ты смотришь, что... Ну, давайте закинем так.
0: А еще
1: 5000 комментариев.
0: Еще мы иногда раздаем призы. Завтра повесим очередных ролик. Повесим, да, с очередными победителями.
1: Победителями, ну вот, тем более. Да. А праздник, День российского флага. И в связи с этим социологи опрашивали вообще, да, касательно нашего триколора. Ну, и 82% граждан, независимо ни от каких политических взглядов, говорят, что, конечно же, наш флаг у них вызывает чувство гордости. И в целом триколор должен объединять людей. Посыл такой. Более 90% опрошенных считают себя патриотами. Подавляющее большинство жителей видит в триколоре символ общей истории и общего будущего. Традиционно более 70% россиян вешают куда-либо свой флаг. Это могут быть разные места. Это может быть там возле, я не знаю, там дома, особенно в какой-нибудь праздник, да, там с балкона. Может быть, это в машине флаг. Либо... Но, в общем, многие, ну, показывают, да, наш флаг. А насколько вот правда флаг выполняет... Ну, понятно, он в любом случае объединяет людей, ну, как ни крути. Но я имею в виду с точки зрения символики. Вот это вот чувство. Я вижу флаг, и у меня сразу какое-то, да, значит, я не знаю, чувство патриотизма во мне просыпается.
0: Или... Не знаю. Оно у меня просыпается в совершенно других случаях, когда делать что-то надо, а не на что-то смотреть и испытывать гордость.
1: Давайте по-другому. Это... В школе поднимать флаг Российской Федерации надо? Вот,
0: это
1: на первом...
0: родина линейка, тобой должна это... гордиться, а не ты флагом. Вот. Вот так жить надо так, чтобы родина тобой гордилась. Вот это вот ключевое. Надо ли в школах? Ну, зайду с другой стороны. Совсем недавно, в начале 2000-х годов, и 90-х, точнее, годов, вывешивать триколор было запрещено законом, потому что его непрерывно жгли, топтали, пакостничали и всякое нехорошее делали. Ну, совсем другие. Успокоились. Я в другой стране родился, вырос и присягал другому знамени. Но в настоящий момент это наш государственный флаг. Когда играет гимн «Будь любезен, вставай», и когда флаг поднимают, тоже. Без... Нравится тебе это, не нравится, это флаг нашей страны. Вопрос, собственно говоря, закрыт. Надо ли приучать к этому детей? С моей точки зрения, да, надо. Меня, с одной стороны, коробит от того, что вы непрерывно копируете Соединенные Штаты. В советских
1: это
0: школах...
1: Пошло.
0: В советских... Естественно, господи, как мартышки все. В советских школах не это, как-то я вот припомнить даже не могу. В пионерлагерях флаги поднимали, там линейка, барабаны, подъем флага с утра и всякое такое в школах.
1: Но, может быть, это та, скажем так, практика, которая, ну, и полезна нам, ну, и...
0: Я повторюсь, с моей точки зрения, это полезно, несмотря на то, что меня слегка коробит от того, что это тащат из Соединенных Штатов. Надо ли детям прививать патриотизм? Надо. А как без этого? Вы считаете, что ваши эти родители, по какому-то недоразумению вас родившие, прививают вам патриотизм? Вот в этом я сильно сомневаюсь. Mm-hmm. Иначе не пришлось бы флаг поднимать в школах, и не пришлось бы в школах объяснять детям, что это такое и почему свою страну и ее флаг надо уважать. Полезно.
1: А правильно ли, чтобы вот на какой-то футболке, кофте, ну, не просто там маленький...
0: Нет, это мне резко вот не нравится, вот категорически не нравится. Вот есть военнослужащий, может быть, на его форме в каком-то месте присутствует российский флаг. Рисовать на себе... Вы так сейчас докатитесь до Соединенных Штатов, когда трусы из государственного флага можно
1: такие
0: пошить,
1: были
0: тапки
1: раньше,
0: сделать в цветах государственного флага. Вы идиоты, что ли? Ну, вот это вот как раз, это полное неуважение. Такого быть не должно.
1: Вот, кстати, что точно на улицах стало меньше, вы просто сказали там про там британский, американский флаг. Ведь раньше ходили иногда вот футболка и флаг при этом... Там, Соединенных Штатов, да, звездочки вот эти вот идёшь. Сейчас ты этого
0: сейчас
1: уже как-то, ну, я вот поняла сию секунду, что давно не видела, нет?
0: Странно.
1: Может быть, они там хожу? Может быть, меня только исключительно.
0: Ну, Невский у нас главный критерий. Давайте по центральным улицам походим, посмотрим. Я не хожу, к сожалению. Может, к счастью, не вижу.
1: Вот тут правда, может быть, к счастью, а может быть, и к сожалению, смотря в какой день, в какой час и так далее.
0: Как-то я привез Дементию футболку с портретом Рамзана Кадырова. Вот Дементий ходил с Рамзаном Кадыровым, там люди превращались в соляные столбы. А что такого? Вот гражданин Российской Федерации, что ж вас так, ёлы-палы. А вы с американскими флагами ходите? Молодцы.
1: Давайте поговорим о двух резонансных историях, которые произошли на этой неделе. Начнем со штрафа за попытку сбить украинский беспилотник. Значит, пенсионер, действительно увидев украинский беспилотник, пытался его сбить. Ему выписали за это штраф 40 тысяч. А Маргарита Симоньян предала огласке эту историю. Говорит, я за него выплачу, как бы нет, не надо. Но из-за того, что все начали говорить, вообще правильно ли, что его оштрафовали в этой ситуации, неправильно. Кто-то говорил, что закон, как бы есть закон, нельзя сбивать, значит, не сбиваем. Кто-то говорил, что он таким образом, может быть, спас чью-то жизнь, потому что неизвестно, куда бы этот беспилотник долетел. Но в итоге суд все, скажем так, вернул на свои места. Он говорит, штраф выписывать не надо.
0: Это на свои места называется.
1: Ну,
0: давайте определимся сразу. Можно ли стрелять в пределах населенного пункта из какого бы то ни было оружия? Ответ простой. Нельзя. Это раз. То есть ты нарушил закон. После этого вот летит дрон. На нем, например, 10 кило тротила везет этот дрон. Ты выстрелил и, представляешь, попал. А этот дрон упал на соседний дом, а там семья с пятерыми детьми, и всех убило, порвало на куски семью и пятерых детей. Расскажите, пожалуйста, кто в этом виноват? Примитивный вопрос. Это ты их убил. Через это ситуация разрешаться должна следующим образом. Вот тебе штраф, вот тебе наказание, потому что ты нарушил закон. А закон у нас вот такой. А теперь, если Маргарита Симоньян хочет заплатить за него, пожалуйста, можете всем миром скинуться и заплатить за мужика, потому что вы на его стороне. Но это закон. Как там? Закон суров, но это закон. Дура лекс, сет лекс. Что за разговоры вообще?
1: То есть суд
0: вообще?
1: Его оправдал, потому что такой резонанс общественный произошел.
0: Понятия не имею. Так делать нельзя. Значит, законы, вот если они для одного не писаны, значит, они не писаны ни для кого. Завтра 100 человек выйдет с дробовиками посреди коттеджных поселков стрелять по дронам.
1: Он добровольно об этом рассказал поступки, то есть он осознал, ну, там, не знаю, стрессовая ситуация была, вот он поступил так, как он поступил, не оправдываю, но пошел потом в полицию, и об этом, может быть, ну вот...
0: Молодец, правильно сделал, понес наказание, все довольны, все смеются.
1: Ну, в итоге суд оправдал. Ну, возвращает
0: молодцы.
1: Оружие
0: молодцы,
1: и штраф
0: да,
1: отменили.
0: Молодцы.
1: Ну, ладно, история спорная. Давайте тогда...
0: Что тут спорного?
1: Нет, я к тому,
0: нарушен
1: что получается...
0: закон.
1: Да, но суд-то оправдал, понимаете, вот как...
0: И что
1: как
0: мы
1: нам...
0: должны сказать про этот суд? Что ему плевать на законы? Да, так и есть. Всё.
1: А Тульская область?
0: А, я уже понял, что это так...
1: Ну, коротко рассказываю. Девочка нарисовала смешариков одного там, да, какого-то персонажа. Извините, я всех не знаю. Смешарика нарисовала на покрытии, значит, на детской площадке. Это сочли актом вандализма, потому что...
0: Почему сочли актом вандализма? Вот.
1: Потому что порча и там что-то имущество рисовать, значит, на этой площадке нельзя, краска там тоже какая-то не такая, все это не оттирается, ну и так далее. В общем, с родителями беседовали, с девочкой беседовали, думали, какое наказание в связи с этим они заслуживают. Но потом тоже история настолько разлетелась, что и депутаты, и губернатор Тульской области призвал всех отстать от этой девочки, вообще от этой семьи, никого не трогать. Сейчас, несколько часов назад, появилась история, что непосредственно авторы вот этого мультфильма ее пригласили в Петербург, как бы давай, значит, это...
0: Молодцы.
1: Раз умеешь рисовать, то давай придумаем...
0: Стрельба из ружья посреди коттеджного поселка, вторая серия. Мне вообще без разницы, кого ты там рисуешь. Это государственная собственность. вы ее изгадили. И это надо удалить. Если мы с тобой отвечаем за эту площадку, вот как ты думаешь, на какие шиши площадка должна быть приведена в исходное состояние? Если там написали слово из трех букв или нарисовали смешарика, этого там быть не должно. Кто и на какие шиши будет это убирать? Первое. Мы с тобой получим по башке, потому что вы не следите за объектом. У вас там происходит черт знает что. Вот посмотри, красота какая. Вы зачем это делаете? Вы не понимаете, что этого делать нельзя? Вот закону абсолютно без разницы. Нарисовала это так называемая девочка, так называемый мальчик или так называемый дяденька и тетенька. Сказки про какие-то художественные способности, и я хотел как лучше. Давай я приду к твоей двери, и я люблю группу Led Zeppelin, и тебе вот там вот так напишу Led Zeppelin. Что ты скажешь? Не будучи любителем группы Led Zeppelin. Но... Я считаю, тебе не понравится. И ты мне дашь совет совершенно справедливый. Иди к себе домой, свои двери разрисовывай, и у себя на стенках пиши, что хочешь, там, где я этого не вижу. Меня раздражают твои надписи. Приготовься на английском языке с ошибкой. Не нравится мне. Дома у себя рисуй. Хочешь на стене, хочешь на полу, хочешь маму с папой разрисуй, если они одобряют твое творчество и эти перформансы замечательные. А на городском имуществе рисовать не надо. Вот не надо, и все. Тебе нравятся эти надписи так называемых граффитистов, которые из баллончиков стены расписывают?
1: При этом их очень много.
0: Конечно, очень. А вот я был как-то раз в городе Праге. Я нигде больше такого не видел. Весь город изрисован дегенератами какими-то. Чем? Вот что это такое, хочется задать вопрос. Первое, ну, у нас, как обычно, никто ничего не знает и не понимает. Эти самые надписи на стенах, это в первую очередь, знаки бандитских группировок американских, которые обозначают места своего проживания. Вот здесь вот живут блатцы, а вот здесь живут крипсы условно. Вот у нас это разрисовано. Тексты, обозначающие названия, так сказать, выписанные специфическими шрифтами и всякое такое. Естественно, Российская Федерация. Тут проживают... Это даже не копия, как ты понимаешь, это даже не имитация, хотя остановимся на имитации. У них тоже, понимаешь, надписи строго латиницей, строго на английском языке. Они практически американцы, они такие вольнодумающие, они такие свободные, поэтому вот у них вот так. На кой черт ты здесь это написал? Еще ладно, можно понять какого-нибудь там озверевшего болельщика, который название футбольной команды пишет. Это что такое? Зачем? Какую несет смысловую нагрузку? Это что-то украшает, делает лучше. Я в этом очень сильно сомневаюсь.
1: Вот смотрите, во многих дворах, детских площадках, значит, берут дети, ну, мел, например, да, и рисуют на что-либо на асфальте.
0: Прошел дождь, ничего не осталось.
1: Вот, то есть тут ключевое ведь не в том, наверное, что девочка взяла и нарисовала тот рисунок, а в том, что краска, которой она это сделала, и покрытие, на котором сделала...
0: Не надо этого делать. Дома у себя разрисовывай стены и полы.
1: Ну что, детям запретить рисовать тем же мелом даже на асфальте?
0: Мелом на асфальте, пожалуйста.
1: Я и говорю, ключевое, что не смывается.
0: Специально сделайте для них какую-нибудь, я не знаю... стену Цоя, где они могут извращаться, вот здесь. А на жилых домах ничего рисовать не надо. И на спортивных площадках, которых поддерживают в хорошем состоянии, не надо ничего рисовать. Все, вопрос закрыт. Вам кажется, что это у вас какая-то свобода самовыражения? А мне кажется, вы гадите в моем родном городе. Вот гадите, и все.
1: Ох, Дмитрий Юрьевич, если бы вы были губернатором, я чувствую, ох, было бы все.
0: Обратите внимание, я сразу сказал, выделите специальное место. Хотите, вот у нас, может, ты видела, возле гостиницы «Москва», возле метро, на площади Александра Невского, там на трансформаторной будке богато нарисован бандит и убийца Данила Багров. Это символ нашего города. Бандит и убийца. Прекрасно нарисован. Вот прекрасно просто. Это лицо 90-х годов. Как вы думаете, это с разрешения городских властей нарисовано или нет? Если без, то оценив, так сказать, качество произведения, тихо-тихо, не трогайте. Может, вы можете на какой-нибудь будке нарисовать еще? Вот помню, на углу, по-моему, Второй Советской и Греческого. Там, по-моему, Луи Армстронг нарисован на будке. Отлично нарисован. Это настоящие художники. Очень круто сделано. Почему нет? А трансформаторная будка, она что-нибудь украшает? Нет, по-моему, нет. Унылое, одинаковое такое строение нарисовано, красиво, разнообразие. Если это здорово сделано, проводите, зовите их, проводите конкурсы, дайте им красок. Они денег стоят, кстати, о птичках. Дайте им красок, дайте им леса, возможность разрисовать, они вам разрисуют. Сколько у нас этих брандмауэров, так называемых, слепых стен, без окон, без ничего? Нарисуйте что-нибудь меня вдохновляющее, неважно, про войну тогдашнюю, про войну сегодняшнюю, про хороших людей, что-то, в конце концов, красивое. Птички летают, радуга светит в хорошем смысле, и хорошее настроение создает в нашей унылой и мрачной погоде. Ну, организуйте, направьте, запрещать потом.
1: Потом смывать, подождите, а вдруг оно не будет смываться? Нет, есть хороший пример, прекрасный город Владивосток, я на это обратила внимание, когда там была по работе, там приглашали явно вот всех этих арт-художников, потому что, во-первых, по городу в принципе много граффити, но они действительно вписываются в ту тематику. То есть видно, что это сделано, это продумано, это сделано специально. Да. И каждая, ну там, автобусная остановка, значит, она идет, вот, допустим, я там не знаю, остановка компьютерная. Вот там, значит, идет эта остановка, а на ней нарисован граффити с компьютером, с чем-то еще и так. То есть тематически подкрашено каждое там даже название вот этой остановки. Ну, это очень классно смотрится. То есть вот прям я это отметила, эту разницу, потому что далеко не во всех городах это именно вот так организовано. Во Владивостоке мне это очень не запомнилось.
0: Потому что как только будет нарисовано хорошо, рисовать плохо, будет просто стыдно. Это тоже очень важный фактор.
1: Ну, кстати, да. Печальная история и трагедия, которая произошла на Алтае. В итоге там поселок с медведями, которые сейчас явно как-то активизировались, как говорят, закрыли. Ну, значит, что в лагере, да, как правильно. Ну, поймал девушку молодую и растерзал.
0: Не поймал, он из палатки вытащил.
1: Ой, вам повезло на Сахалине, что никакой медведь...
0: Он ходил рядом.
1: Никуда не...
0: Ну, друзья, во-первых, если там живут медведи, надо принимать антимедвежьи меры. Начнем отсюда. Разведите костер, чтобы он всю ночь горел и вонял. Ставьте растяжки, в конце концов, с хлопушками, чтобы медведь ваш подорвался и близко к вам не подошел. Прожектор повесьте, который ночью будет светить и зверю. В общем, комплект вот этого происходящего, запахи, свет, нафиг мне это надо, я туда не пойду. Но хоть как-то себя оберегайте, это раз. Во-вторых, если говорят про какой-то туристический лагерь, может, там администрация какая есть, может, это кому-то принадлежит, а вы-то что не смотрите? Вот человека взял, медведь сожрал. Вы в своем уме, что ли? Как это у вас организовано? Ну, это же кошмар просто. Далее. Если этот медведь безобразничает, ну, как мое любимое, если парень начал безобразничать, и его тут же не пристрелить, он так ничего и не поймет. Вам что, надо, чтобы медведь кого-то убил, и после этого его пристрелить? Ну, задолго до. Медведь должен быть пристрелен. Так их боятся убивать. За них там какие-то дикие штрафы. Эти медведи, если ты его пристрелишь, купишь лицензию на медведя, ты его пристрелишь. Дальше выяснится, что они все больные нынче, медведи. Они все с каким-то этим трихинеллёзом там или еще с какой-то гадостью. А ты приготовься. Должна сжечь его труп. Я могу любителям, любознательным, попробуйте кота дохлого сжечь, посмотрите, сколько дров на это уходит, ну, а потом прикиньте, сколько уходит на медведя, ты там неделю проживешь, пока его сожжешь, а потом тебе еще счет выкатят за то, что ты там деревьев напилила и прочее, и прочее. Но этим же заниматься надо. Если они расплодились, может, у вас там есть какие-то охотхозяйства, ну, которые твердо знают, что один медведь условно занимает 10 квадратных километров. Запустите дрон, который их видит, сосчитайте. Если у вас медведей на 150 особей больше, чем должно быть, их надо убить. Так жизнь устроена. ликвидировать надо, иначе они действительно начнут выходить к жилью, убивать людей. Безобразие.
1: А, ну да, и тут еще, наверное, для туристов важно проговорить, что вот так вот палатку не пойми где в лесу ставить, наверное...
0: Ну да, написано, что лагерь.
1: Написано, что лагерь, что официально, конечно.
0: Мы в палатке на острове спали, я вот руку вытянул, она у меня в стену палатки, ну тут стена, вот руку вытянул, она в стену палатки упирается, я сразу сон потерял. Ну как кто подойдет с той стороны, меня за руку сейчас укусит, что я буду делать? Вот что ты будешь делать? Ну, опасно.
1: Мне кажется, я... Были времена, конечно, когда... Но я на всякие, знаете, рок-фестивали с палатками ездила. А вот в лес, ну, с родителями, когда мы...
0: Там, по-моему,
1: когда
0: даже маленькая комары
1: совсем была, там как-то лес был не настолько глухой, скажем так, чтобы... А да, когда фестиваль, там...
0: Да.
1: Комаров не очень много, там такие ароматы.
0: Медведь сидит вдалеке и крестится, ждет, когда вы все уедете.
1: Да, езжайте. Ой, ладно, давайте в завершение что-нибудь такое смешное, легкое, пятничное. В РПЦ объяснили появление сыночков, сыночка-корзиночка. Знаете, что это такое за термин?
0: Ну, выражение, да.
1: Ну, выражение.
0: Мамин пирожок.
1: Мамин пирожочек, вот, да. Значит, чем объясняют, что женщины, которые рожают ближе к 40, вот именно у них появляются такие случаи?
0: Приводят статистику? Или это мудрое изречение некоего персонажа, глубоко одаренного провидца?
1: Это мнение, это мнение. Вот. Ну и что, соответственно, гипер какая-то опека появляется, все остальное.
0: Я
1: и
0: с этим вот... не соглашусь, нет.
1: То есть у меня сыночки-корзиночки...
0: Я не могу угадать. Это
1: не
0: у
1: будет.
0: Кого угодно можно родиться. Я
1: не
0: видел,
1: в возрасте дело, да,
0: я видел
1: что?
0: И 16-летних, у которых корзиночки, и это, по-моему, ничего не меняет. Как это? Известная поговорка «у семи нянек дитя без глазу». Угу. Там же нет про возраст ничего, там есть про количество нянек, которые бегают вокруг и трясутся. Так может, они все бегают и трясутся, и дело в количестве только. Маму очень сложно сподвигнуть, отдать своего ребенка, совершать подвиги какие-то. Нет, она это главное материнское свойство – заботиться о ребенке. Папа должен быть, и папа должен принимать активное участие в воспитании сына. Вот мама, она все-таки больше по девочкам, а сына должен воспитывать папа.
1: А, то есть, может быть, отсутствие отца
0: так точно,
1: в должном,
0: да. Вот,
1: да, количестве?
0: Над этим я бы подумал, прежде чем озвучивать вот такие мнения. Да.
1: Мы поспорили. Мы выдвинули с вами другую теорию,
0: да,
1: получается.
0: Правильно,
1: да?
0: Да.
1: Ох уж эти сыночки-корзиночки. Нет, не надо. А потом просто девушки думают, я-то его перевоспитаю, а там
0: нет,
1: уже
0: это невозможно.
1: Бесполезно.
0: Никого невозможно перевоспитать. Чуть-чуть поправить, да, перевоспитать невозможно.
1: Итак, пока мы с вами беседовали, какая в топе новость? Секс-туризм на Дальнем Востоке, на Дальний Восток и в Сибирь – это новая забава для китайцев. Они теперь гоняют в Иркутск и Благовещенск ради ночи с завидной славянкой. Вот так это преподносит коллеги-журналисты. Ну, в общем, действительно подсчитывают. И вообще ничего,
0: что говорят
1: ничего хорошего.
0: Епархии. Тревожит ли их такое положение
1: дел? Настолько детально я не изучала этот вопрос, подождите. Но вообще-то наши девушки самые красивые, мы это знаем, раз. Но секс-туризм, наверное, это не очень хорошо, два.
0: Ну, совсем,
1: только если по обоюдному.
0: Совсем недавно наши тетеньки ездили на секс-туризм в Турцию, что-то их никто не осуждал, наших тетенек, все
1: нет,
0: только
1: сейчас
0: ржали.
1: Мы осуждаем, и в Дубае кто там еще катается.
0: А китайцы, значит, нет.
1: По обоюдному согласию без лишних, да, приключений, мне кажется, вот так вот. Вообще. Любви побольше, друзья, и согласия во всех смыслах этого слова.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
1: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ святой смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года. Испиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.
2: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 7 утра, в Улан-Удэ полдень, Сухуми 7.00. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в 5 аэропортах. МИД России примет все меры для безопасности выборов в Госдуму за рубежом. Космонавты поздравили россиян с Днем Государственного Флага. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Калуги, Чебоксар, Казани, Кирова и Геленджика, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Россия сделает все возможное для обеспечения безопасности избирателей в день выборов в Госдуму за рубежом. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям, заместитель председателя комиссии российского МИД по выборам Максим Райдер. Президент Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Переход Вашингтона к стратегии экономической войны против Тегерана не означает отказ США от каких-то военных опций, заявил американский президент Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что Тегеран хочет сделку с Вашингтоном, но при этом к правильной сделке Исламская Республика пока не готова. Хозяин Белого дома не раскрыл, что подразумевает под правильной сделкой. Трамп ранее объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию изоляцией беспрецедентного масштаба и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что Штаты переходят к стратегии постепенного экономического удушения Ирана вместо прежнего курса на военную операцию, которая началась в конце февраля. Миноборнауки России разработала концепцию единого вступительного испытания по русскому языку для иностранных абитуриентов российских вузов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что концепция включает предложение по установлению единых требований к уровню владения русским языком, необходимому для обучения в вузах, а также положение по содержанию и процедуре ЕВИ, по обеспечению централизованного контроля и надзора за его проведением. В министерстве добавили, что проект разработан Миноборнауки с учетом предложений МИД России, Минпросвещения, Россотрудничества и Рособорнадзора. Ранее советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская рассказала, что в России появится единое вступительное испытание по русскому языку для иностранных абитуриентов. Российские космонавты, находящиеся на МКС, поздравили россиян с Днем государственного флага и отметили, что триколор напоминает им о близости Родины даже в космосе. Кадры опубликовал Роскосмос. По словам космонавтов, они стараются с честью представлять Россию на Международной космической станции и быть частью великой истории освоения космоса. Они также напомнили, что сегодня проходит всероссийская акция «Поднять флаг». По их словам, к акции присоединились и сами космонавты. Они также призвали всех россиян в ней поучаствовать. День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
4: У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
4: Дмитрий Юрьевич, как ваша неделька? Скрывать не будете великолепно или признаетесь, что у вас тоже ретроградный Меркурий и день был набекрень?
5: Нет, отлично. Все прошло как нельзя лучше.
4: Я вам завидую, потому что у меня вся неделя просто как-то вот хочется поцензурнее выразиться, но, в принципе, я думаю, все уже догадались, какая у меня выдалась неделя. Ну что, к новостям этой недели, несмотря на то, что во вторник вы уже успели обсудить приезд Kanye West в Россию, эта новость все равно людей не оставляет равнодушными, и все активно продолжают это обсуждать и спорят, доедет ли Kanye до России, ваши прогнозы, доедет ли он все-таки до России к октябрю-то?
5: Как-то непонятно. Если я правильно понял, билеты уже продали или, по крайней мере, начали продавать. Причем там билеты по каким-то ценник, как это дети говорят, совершенно конский. По 160 тысяч за билет, конечно, не дотягивают до известных этих балаболов американских а-ля Тим Робинс или кто там. Там по 500 тысяч билеты были. Ну, 160 тоже серьезно, будем откровенны. Поэтому непонятно, будут возвращать, что ли?
4: Ну, я видела...
5: И не ясно, раз разрешили продавать, значит, было можно, да? А что вы такое узнали про Kanye West'а, что стало нельзя? Мне вот интересно, да.
4: Но есть нюанс, как говорится.
5: Да.
4: Дмитрий Юрьевич, я видела фрагмент вторничного выпуска, где вы, если я вас правильно поняла, из этого фрагмента сказали, что все-таки это хорошо, что он начнет, что если он приедет, то, получается, Запад не так уж нас и отменил. Ну, а вот давайте пофантазируем. Начнут ли всемирно известные исполнители после приезда Kanye West'а приезжать к нам чаще?
5: Угадать невозможно. Но, во-первых, все это предъявление каких-то странных требований, вот этому нельзя. Вот я помню, в Советский Союз приезжал некий Элтон Джон. На него билеты по 50 рублей продавали, как сейчас помню. Элтон Джон уже тогда был открытый гомосексуалист, и что-то его в Советский Союз запустили. То в Российскую Федерацию приезжает некая Мадонна, то есть тетку по-русски зовут Богородица, скачет с голой задницей по сцене, поет всякую похабщину, тоже что-то никого не волновало. Застопорились на Канье Уэсте. Почему? А вот я ходил на концерт Оззи Осборна. Легендарный дегенерат, его он дегенерат с большой буквы, по-другому его просто не назовешь. Страшно смешной. Всем рекомендую купить книжку под названием «Я Оззи» и почитать. Настоящий рок-музыкант. Он там такое рассказывает, что даже ветераны под занавеской утирают, там туши свет, сливай воду. Почему-то запустили. Канье Уэста нельзя, понимаете? Вот Канье Уэста нельзя. Оказывается, на Западе все плохие. Вот 30 лет нас туда пассатижами за причинное место тянули, мы привыкли, там смешно и весело, ярко, красочно. А теперь нам, оказывается, нельзя. Вот, слушать Канье Уэста. Как это понимать? Кстати, о птичках. Отскочим от Канье Уэста чуть-чуть в сторону. Вот у нас тут вышел отечественный шедевр под названием «Колобок». И создатели «Колобка» пропихнули тему, что надо человека-паука-то отодвинуть, чтобы дать место «Колобку». Это российских детей привело в такую ярость, просто в неописуемую ярость. Этого «Колобка» захейтили с такой силой, что, наверное, создатели уже 10 раз пожалели, что вообще в это ввязались. А теперь у нас идет «Человек-паук». Ради интереса сходите и посмотрите на сеансы «Человека-паука», где половина зала сидит с раскрашенными мордами под «Человека-паука», другая половина в масках «Человека-паука» и костюмах, и во всем остальном, так сказать, прилагающем. Аншлаги кругом. Не 10 билетов на сеанс продано, а аншлаг, то есть мест свободных нет вообще. Как вы думаете, почему? О, ответ примитивный. Ваших детей российских воспитывает Человек-паук, Бэтмен и Канье Уэст. Доброе утро, дорогие друзья. Вы со своими запретами, ну, лет на 30 минимум опоздали. Как-то даже не смешно, грустно все это.
4: Я, с вашего позволения, вернусь к Канье Уэсту, потому что в сети весной завирусился кавер на песню «Седая ночь» группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, который был создан искусственным интеллектом в стилистике песен Канье Уэст. Вот кто-то что-то знал, кто это придумал. Вы слышали этот трек?
5: А как же? Очень смешно было, да.
4: Как у вас вообще ощущение от музыки, созданной искусственным интеллектом? Оно может претендовать на какую-то часть, на какое-то место в искусстве, или все-таки это железный болван, и все, и не принимаем?
5: Как-то раз ВКонтакт мне подсунул песню некой группы под названием «Let Babylon Burn». Песня, я некоторым образом английский язык немножко знаю. Я первый раз услышал настолько идиотские стихи, настолько вот тупорылые вообще. Они никогда на стихи упора-то не делают в англоязычной музыке. Но тут какая-то «Носки мои всегда ты драила, меня считала ты за фраера». Вот такого уровня примерно. Оттас какой-то. А играет отлично. Поет хорошо. Ну, что за фигня такая? Откуда такие стихи? Вот потом выяснилось, что и стихи написал электронный болван. И спел, и сыграл тоже он. Дальше я в это дело углубился, но оно, чем больше ты там лайкаешь, тем больше тебе в выдаче подпихивает похожего. Но в большинстве случаев я вообще не понимаю, что это искусственный интеллект сочинил. Невозможно понять. Там такие блюзовые певицы и певцы так завывают, что, ну, выдает только то, что я людей таких не знаю, которые вот так бы хорошо пели. Отлично, не знаю, у меня никакого раздражения не вызывает. Хорошая музыка, она хорошая, а плохая, она плохая. Вот.
4: Я, честно говоря, тоже не отличаю музыку, созданную искусственным интеллектом, но я не так уж много песен слышала. Но, кстати, друзья, оставляйте комментарии, если вы знаете какие-то отличительные особенности музыки, созданной, и то даже интересно вот почитать ваши комментарии, а как именно вы отличаете, потому что я недавно услышала песню детскую, я подумала, какая классная песенка, а мне муж говорит, ты что, ее написал искусственный интеллект, ты не слышишь вообще, она бездушная, ужасная, и нельзя такое слушать. Ну, кстати, про бездушность и ужасность. есть, вот смотрите, с середины сентября сервис Spotify начнет удалять и переставать продвигать треки, созданные нейросетями, ради поддержки живых артистов, у которых, видимо, есть душа. И исполнители получат специальный тег AI-персона и вернут их в свою поисковую выдачу пользователи смогут только через оформление прямой подписки на аккаунт такого музыканта.
5: Ну, это говорит только о размахе явления. То есть уже приводил пример, что еще до появления всяких этих ИИ, когда появился в MacBook'е такая софтина GarageBand называется, где ты там с помощью кнопки, здесь у тебя гитара, барабан, а сверху я сам спою, включу ревербератор, и вот вам готово. Так вот, это, наверное, ну, хорошо, начало 2000-х. В месяц в США выходило 10 тысяч полноценных альбомов, наигранных и напетых живыми людьми. В большинстве, естественно, это натуральные помои, никому не нужные, никому не интересные, потому что такого количества талантов просто не бывает. Шлак, обыкновенный шлак. Ну, а теперь появился искусственный интеллект, куда запихиваешь том Есенина, фу, и тебе выскакивают песни. Вот все стихи спетые, сыгранные, безупречные, естественно, и то, и другое. Оно поет гора. Невозможно с людьми сравнивать. То есть это же алгоритм, он не ошибается, он правильные ноты берет, играет безупречно. И, в общем-то, это то, что делает искусственный интеллект, оно, не знаю, наверное, не совру, оно в 98% случаев гораздо лучше, чем то, что делают люди. А поскольку изготавливается мгновенно, то этим загадили все, в том числе и этот самый Spotify. Spotify с этим вынужден что-то делать. Сначала кричали, что все это запретят, все это удалят, а теперь, видишь, уже по-другому. Да, давайте будем просто помечать для начала, что это ИИ, а там уж вы сами разберетесь. Ну вот, прогресс не остановить.
4: Я вот, знаете, еще над каким философским вопросом задумалась. Ну, хорошо, человек умеет... Один умеет играть на гитаре и петь, а другой хорошо пользуется искусственным интеллектом, и он может создать действительно классную мелодию с помощью другого инструмента. И как-то несправедливо вот этого художника, который воспользовался инструментом под названием ИИ, запретить ему развиваться на площадке. Ну, вот есть же классные ролики, которые мы репостим, делает Сергей в своем телеграм-канале «Сдвиг». Вот он делает ролики с помощью искусственного интеллекта, где главным героем становитесь вы, Дементий, Клим Саныч. Но они клевые. И что, теперь получается, что нам нужно сказать Сереже такой кривой, косой, плохой, и вообще он не художник, и забанить его, что ли? Потому что он снял, как Стивен Спилберг?
5: Граждане еще не пришли к пониманию, что этот ИИ – это стамеска, то есть инструмент, с помощью которого талант что-то там делает. Вот совсем недавно шли споры, вот можно ли рисовать картинки на планшете, например, или все-таки карандаш и масло.
4: Да.
5: Все-таки тут ощущение бумаги, шероховатость, запах олифы там и всякое такое, неровные слои, ну это одно. А рисование пальцем в телефоне – это совсем другое. И оно не то, что это не про лучше и хуже, это про то, что другое. Ну, вот такой инструмент, вот такой инструмент. Хотите играть сами – играйте на здоровье. А у кого-то совсем другие мысли в голове ходят, которые он реализует с помощью ИИ. Бог навстречу, как говорится.
4: Но в завершении нашей беседы про искусственный интеллект в Южной Корее запустят телешоу о романах с искусственным интеллектом. И создатели хотят выяснить, может ли человек действительно испытывать чувства к электронному болвану. И каждый участник получит и партнера, созданного под его типаж, внешность, голос, характер. Виртуальные партнеры будут ходить на свидания и вести интимные беседы. Ну, есть ли шанс такому шоу развиваться в России? Большой вопрос, как вы считаете?
5: Ну, с точки зрения капитализма, если это поимеет некий успех там, то купят лицензию и будут развивать здесь. При этом, ну, тут же тоже кто-то, если это какой-то там сериал, шоу, в нем есть сценарий, друзья. Сценарий этот пишут люди. Возможно, электронный болван при этом что-то предлагает, а отбирает человек. И для того, чтобы интересно было, нужен человек пока что. Вот. Поэтому я бы не совсем этому доверял.
4: Знаете, пугающая на самом деле новость про чувства и это, видимо, будет новый роман современности 21 века, потому что вот официальный доклад главного санитарного врача США и решение ВОЗ признали одиночество глобальной угрозой общественному здоровью. Социальная изоляция вызывает хронический стресс, повышает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых и когнитивных нарушений, а крепкие социальные связи укрепляют иммунитет и существенно повышают шансы на выживание. И вот если мы снимаем телешоу про чувства к ИИ, то что же, как спасать-то общество? Что поможет ему избавиться от проблемы социальной изоляции, если целенаправленно к тому идем?
5: У этого общества нет цели никакой вообще. Только жрать послаще и спать подольше. Все остальное время развлекаться. Никаких других целей у нынешнего общества нет. Это уровень микроорганизмов, амеба какая-нибудь. Она тоже жрет и спит. Все. Если вы людей до этого довели, если у них нет никаких задач и сверхзадач, то как-то странно от них чего-то хотеть. Должны быть задачи и сверхзадачи, идеалы, стремления и к тому, и к другому, и к третьему. И тогда, да, тогда человек живет ради чего-то или кого-то, жить ради получения удовольствия, ну, может, животное, наверное, собаку чешешь, она радуется и хочет, чтобы ее еще чесали. Человек, он все-таки несколько не так устроен. Печально все это наблюдать. Что касается одиночества, но тут одиночество, наверное, уже совершенно специфического типа. То есть это уткнувшись в телефон, в планшет, в монитор, там сижу и целый день втыкаю. Это, наверное, вот про это. Оно в первую очередь связано с малой подвижностью. А если вы не двигаетесь, то у вас, во-первых, меняется гормональный баланс и обмен веществ нарушается, а потом начинает атрофироваться все, что в организме может атрофироваться, потому что вы все время сидите или лежите. Вот такое одиночество, оно, да, безусловно, вредное. Будут ли с этим бороться? Ну, я думаю, что с определенной ступени, когда все это вообще уже начнет откровенно угрожать существованию человечества, ну, тогда да. Помнишь, такой мультик был? Валли.
4: Да, я тоже о нем подумала.
5: Робота, да, где они там жирные все на специальных койках, все там ездят. Там смешно, конечно, но на самом деле это не смешно, это печально.
4: Так вообще страшно, если обратимся к кинематографу или литературе и вспомним о «Дивный новый мир» или «1984», то как-то многое, знаете ли, пугает, что все это становится правдой. Поэтому не хотелось бы, чтобы это было так. Вот у меня недавно, на этой неделе, было интервью с депутатом Государственной Думы Мариной Ким, и мы как раз с ней говорили о повышении рождаемости, и она сказала такие страшные цифры, что мало того, что мы с вами тоже об этом не раз говорили, на сегодняшний день рожают меньше, чем в 90-е. Она сказала, что если мы продолжим в том же духе, то у нас в Курской области это будет примерно население 13 человек. И это вообще-то будущее совсем не за горами, если мы вдруг не задумаемся о том, что нужно рожать, а не быть одинокими. И я когда слышу такие цифры, я сижу и думаю, а вот я лично, как человек, являющийся частью этого общества в нашей стране, я что могу сделать, чтобы как-то на это повлиять? Ну хорошо, я замуж вышла, детей родила. Что я еще могу сделать? Вот о чем я должна говорить, чтобы люди хотели создавать семьи, не хотели быть одинокими? Что я могу сделать?
5: Жили-были когда-то неандертальцы, и существовало много разногласий на тему, это вообще люди, не люди, до люди, про люди, кто они такие. А потом выяснились две вещи. Первое, они в могилы сыпали цветы своим умершим сородичам, неандертальцы. Это эти, которые с таким лбом. Раз. И второе, они кормили своих раненых, то есть тех, кто на охоте там или где-то падал, ломал кости, утрачивал подвижность и лежал в избушке, в пещере, неважно где, а они его кормили, не давали умереть. Ну, это социум, это забота друг о друге, забота о малых, о слабых, о старых. Вот, это и делает, собственно говоря, людей даже из неандертальцев. Ну, а если таращиться в монитор, нет, не получится из вас люди.
4: Ну, я надеюсь, что этот наш с вами фрагмент нашей беседы, он попадет хотя бы одному человеку в сердце, он задумается и решит не быть одиноким человеком, потому что Потому что будущее иначе весьма прескверное, друзья. Но в продолжение
5: разговора... Оно специфическое. То есть люди, приготовьтесь, люди думают только то, что им говорят в телевизоре. Если в телевизоре, как вот

0: Что-то хорошее в голове было, туда надо заливать хорошее. Вот тогда человек с детства будет думать правильно, когда ему заливают правильное. Но у нас, каким бы это печальным ни показалось, все это находится в частных руках, где какие-то непонятные люди на население России зарабатывают деньги, вместо того, чтобы формировать общественное сознание надлежащим образом. Вот когда начнут формировать общественное сознание как надо, вот тогда что-нибудь и сдвинется.
1: Продолжение разговора про Государственную Думу. Депутат Госдумы Елена Дропека заявила, что после 35 лет переучивать мужчин бессмысленно, если они не состоялись. Тогда как у женщин в 45 лет открываются новые ресурсы для самореализации. И ссылаясь на мнение петербургских ученых, она отметила, что после завершения репродуктивного цикла у женщин есть смысл в переобучении, что подтверждает народную мудрость: в 45 баба-ягодка опять. То есть, подождите, у женщин жизнь после 45 только начинается.
0: Только начинается.
1: А если мужик до 35 еще не успел встретить достойную кандидатку, то тут уже все. Это red flag, что называется. Не общаемся с таким, обходим стороной.
0: Первый раз я с таким столкнулся, когда узнал, что на службу в милицию берут мужиков до 35 лет. Там двояко. Это даже не столько потому, что ты чему-то научиться не можешь, хотя учишься уже гораздо хуже. Сколько потому, что до пенсии. Пенсия в 45, поэтому что-то там 10 лет служить собрался. Надо хотя бы 12,5, чтобы у тебя половинчатая пенсия была. Вот. Ну, 35 лет, да, потолок, как правило. И кадровики все это знают, и нет, крайне неохотно берут. Но не берут в первую очередь потому, что, как я это понимаю, ты уже сформировавшаяся личность, и тебя не то что научить чему-то нельзя, очень даже можно, тебя переучить нельзя, у тебя в башке специфические жизненные установки, вот с ними бороться невозможно. Вот, поэтому не берут. Ну, а в целом, если мы с тобой кадровики и нам нужны люди, лучше брать молодых, которые могут много работать, не думают о переработках и готовы прошибать башкой стены. А взрослые люди, которые ничего этого не хотят и работать, по большому счету, не хотят, они нам, нет, не нужны. Замечал ли я что-то подобное про тетенек? Нет, никогда не замечал. Ну, во-первых, я не тетенька, я не могу об этом рассуждать, но такого, чтобы наступал какой-то интеллектуальный трудовой расцвет, нет. По-моему, вот это про 45 ягодка опять, это про физиологическое состояние, да. Тетки крепкие, здоровые в таком возрасте, не это, работоспособные, безусловно. Ну, так и дядьки ничуть не хуже, по-моему, так.
1: Про молодых, которых надо брать на работу. Мне несколько дней назад пришло в ЕМИАСе сообщение. ЕМИАС – это система в Москве, поликлиник, которая следит за вашим здоровьем. Там можно записаться к врачу, посмотреть анализы. Мне пришло сообщение: «Спишь? У нас тут, значит, мероприятия состоятся 22 и 29 августа с 8 вечера до полуночи. 100% на работу взяли зумера, который придумал вот так написать. Но в Москве пройдет новая городская акция «Ночь в поликлинике», Дмитрий Юрьевич. 10 городских поликлиник превратятся в культурные и просветительские площадки. И мне там, у нас там фильм, музыка, заходи, спишь. Я обалдела просто от формулировки, но еще больше я обалдела от того, что, слушайте, ну, это просто прикол. Ночь в поликлинике. Москвичи уже, и я тоже с ними. Вообще, что ли, в край обалдели? Какая ночь в поликлинике? Что это такое?
0: Ну, для кого-то, может, прикольно, да. Кому-то делать нечего, кто-то действительно здоровье хочет пойти проверить. Полный вперед. Это лучше, чем пить водку и лежать перед телевизором. Идите в поликлинике, проверьтесь. Как говорится, нет здоровых, есть непроверенные. Сдайте анализы хотя бы, кровь на анализ, да. Много нового про себя узнаете. Я вас уверяю.
1: Нет, ну знаете, если бы они анализы брали, ну если бы они сказали: вот приходи, мы тут тебе ножки помнем, тут твой витаминчик D проверим, а вот здесь тебе стаканчик магния нальем. Это, конечно, хорошо. А когда, извините, концерты и мастер-классы ночью в поликлинике, я лучше спать лягу с 8 до полуночи. Вы у меня лучше магний с омегой проверьте. Вы о чем вообще? Вот, на самом деле, недоработка, я считаю,
0: согласен.
1: Дмитрий Юрьевич.
0: Да.
1: Недоработка,
0: да,
1: на секундочку.
0: Да. Но, да. Надо приглашать на ночную колоноскопию, да. всех положить лицами в кружок, чтобы они общались, да. С другой стороны, там проверка идет.
1: Дмитрий Юрьевич, причем, вы знаете, там нужно и колонны скопить.

0: получается.
1: И гастро... Я сейчас просто умру. Остановитесь. И гастроскопия. Вот правда, провели бы дочь в поликлинике. Вот колоноскопия – это такое достаточно мучительное мероприятие, так же, как и гастроскопия. Могли бы объявить там вот бесплатно под седацией. Обычно, если под седацией, то это платно. Вот это я понимаю. А так концерты и мастер-классы. Я считаю, недоработка. Не пойдем.
0: Да.
1: Не пойдем.
0: Есть куда расти.

0: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Несколько десятков беспилотников сбито в Самарской области минувшей ночью. Есть пострадавшие, им оказывают помощь. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Он также отметил, что после атаки ВСУ в регионе есть повреждения на промышленном предприятии. Зафиксировано попадание на логистический комплекс. Около 140 БПЛА уничтожены ночью в Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он добавил, что в Шолоховском районе в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание леса на площади 1 гектар. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщает Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов, возможные корректировки в расписании. Кроме того, как информирует ведомство, временные ограничения введены в аэропорту Ижевска. Аэропорт Бишкека украсили флагами стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в преддверии саммита, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагузов рассказал, что в Бишкеке 30 и 31 августа состоится саммит ШОС. Также с 31 августа по 6 сентября в стране пройдут Всемирные игры кочевников. Киргизию на время проведения этих мероприятий посетят главы 21 государства. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин планирует принять участие в саммите ШОС в Киргизии. Канада отказалась завершать согласование торговой сделки с Вашингтоном. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на торгового представителя США Джеймисона Грира. Канадский премьер Марк Карни, в свою очередь, заявил, что Оттава ведет ответные пошлины. Американский президент Дональд Трамп ранее пригрозил, что обложит пошлинами Канаду за смог из-за масштабных лесных пожаров. В ночь на среду Трамп заявил, что Штаты пока не станут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады. Торговая сделка ожидает в ближайшие дни. Позднее канадский премьер отметил, что приостановка введения американских пошлин на канадские товары будет в силе только до 21 августа. Мьянма пока остается нишевым направлением для российских туристов. Страна может привлечь путешественников, уже посетивших популярные страны Юго-Восточной Азии, рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. Его слова приводит телеканал 360.ru. Абдюханов добавил, что в Мьянме туристов могут привлечь древние храмы и пагоды, а также пляжный отдых. Однако, по его словам, привычного массового формата all-inclusive ожидать пока не стоит. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, мы продолжаем самую лучшую программу в истории человечества. Программа «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук, Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Заражаем нашим веселеньким, игривым сегодняшним настроением. Мы переходим медленно к любимой развлекательной рубрике. Дмитрий Юрьевич, на этой неделе кандидаты тоже хороши. Рубрика «Малолетний дебил». И прежде чем мы обсудим кандидатов этой недели, я напомню нашему слушателю и зрителю, что каждую среду вы можете прислать своих кандидатов, которых нашли на просторах интернета, в наш телеграм-канал «Пятница вечер» плюс «Вторник». Мы собираем отдельный пост. И также с прошлой недели мы стали дублировать этот пост уже в моем телеграм-канале, ой, не телеграм-канале, а в Макс-канале для аудитории Макса. Дмитрий Юрьевич, я, кстати, забыла вам переслать этот пост, чтобы ваша аудитория тоже увидела его. Но там открыты комментарии в Макс-канале «Краля Даля». Давай, да. Да, вы сможете тоже присылать своих кандидатов. И, кстати, то же самое будем делать с вопросами. Ну, а теперь поехали. Малолетний дебил. На этой неделе отличились. Мужчина лишился машины за 3 миллиона из-за кражи туалета за 16 тысяч рублей. Инцидент произошел в Калужской области. Злоумышленник похитил туалетную кабинку со стадиона во время лыжных гонок и увез ее прямо на крышу своего авто. Полиция быстро вычислила вора. В итоге реального срока он не получил, но суд изъял автомобиль как орудие преступления. Надеюсь, он играл в правду или действие, иначе я это объяснить не могу.
4: Хороший кандидат, сортирный вор, хороший, да, да.
3: Воришка, сортирный воришка, да. Я бы сказала. Едем дальше. В стране возможностей и будущего, на Украине, в Киеве, 26-летний мужчина вымазался смолой в надежде стать невидимым и выломал двери супермаркета. Он успел набить мешок сигаретами, сладостями, фруктами, салфетками, но его спугнула охрана, пугливый оказался. Сбежав из магазина по пути домой, грабитель начал кидать камни в окна лицея, и это привлекло внимание патрульных, его задержали на месте вместе с краденым.
4: Бычок, смоляной бачок, вымазался смолой и после кражи начал бросать камни. Что-то употребляет наверняка. Что-то тут не так. Ну, мне подсказывает чутье. Что-то тут не так, но кандидат неплохой, да.
3: Хотел к нам в рубрику. Точно наш слушатель.
4: Сортирный вор, смоляной бачок. Кто
3: и,
4: дальше?
3: И вот дальше австралийский хозяин, вот так вот скажем, Сиднейского, наверное, садовника, оштрафовали почти на 200 тысяч долларов за вырубку 287 деревьев ради панорамного вида из особняка за 7,6 миллионов долларов. Новый хозяин дома нанял работника, чтобы расчистить пейзаж. Деньги за 12 дней работы наличными оставлял в ботинке у соседнего участка, и в итоге садовник получил гигантский штраф, а перед особняком установили огромный баннер, который снова закрыл вид на океан. И на нем написано: «Деревья не должны гибнуть ради красивого вида из окон». И эта конструкция простоит до тех пор, пока деревья не вырастут заново. А мог быть лес.
4: В общем, по деньгам этот австралопитек победил всех, я считаю. Да. Такие бабки втюхал. Ну, потом, конечно, бычок, смоляной бачок и сортирный вор на третьем месте. Как-то так.
3: А начинал-то хорошо сортирный вор, но не дотянул.
4: Вот если бы он полный сортир украл и мчался, обливаясь известно чем, тогда, возможно, второе было бы, да.
3: Дмитрий Юрьевич, опять вот рубрика «Плохие советы», «Вредные советы». Вот вы снова, она никогда не живет в себя, эта рубрика, а все потому, что вы говорите, как ей продолжать жить. Нельзя так делать. Что ж такое? Но в противовес.
4: Советы бывалых.
3: В противовес. Настоящий джигит на этой неделе, 84-летняя пенсионерка Людмила Петровна, передала 300 тысяч рублей на закупку определителей дронов для участников СВО, а также отправляет на фронт автомобиль своего единственного сына, погибшего в зоне специальной военной операции. Женщина продолжает помогать боевым товарищам сына, а доставкой машины занимается Народный фронт.
4: Соболезнуем, да, Людмиле Петровне. А так, молодец.
3: Да, настоящая героиня для нашей страны, для наших ребят. Ну что, Дмитрий Юрьевич, мы традиционно переходим к нашей рубрике «Вопрос-ответ». Раз в две недели мы отвечаем, Дмитрий Юрьевич отвечает на вопрос.
4: Как раз сегодня прислали ролик с победителями предыдущих конкурсов, я тебе его пришлю.
3: О, и мы его везде распространим, очень-очень круто.
4: Да, поддержишь, да.
3: Обязательно. Вопросы вы присылаете заранее в наш телеграм-канал «Пятница вечер». Ну вдруг кто-то меня в самом начале не услышал. Да. Мы их собираем заранее, специально, чтобы люди, которые не могут подключиться к прямому эфиру, смогли их все равно задать. А также для аудитории «Макс» мы дублируем этот пост со следующей, через две, получается, недели в моем телеграм-канале «Краля Даля». И Дим Юрьевич тоже у себя репостнет в пост, господи, сколько много слов со словом «пост». Ну, вы поняли. Ну что, Дмитрий Юрьевич, переходим к вопросам. Поехали. Два года пишу вопрос. Какой кукси любит Дмитрий Юрьевич, холодный или горячий? Вы знаете, Дмитрий Юрьевич, когда я увидела фразу «два года пишу вопрос», я сразу пошла поговорить с искусственным интеллектом. И даже он в курсе, какой кукси любит Дим Юрьевич.
4: Вот... Кукси. Правильно, кукси.
3: Ну, извините. Да. Кукси. Да, да. Кукси. Искусственный интеллект говорит «холодный». Ну что, это правда?
4: Да, да, холодный. Кукси – национальное корейское блюдо, спагетти с мясом, овощами и всем остальным. Страшно вкусный. Сожрать можно. Это такие здоровые пиалушки, называется косуха. Сжираешь одну, сжираешь вторую. Только усилием воли можно остановиться. Иначе объешься и будет дурно. Очень вкусный и строго холодный, да.
3: А горячий он, наверное, острее будет?
4: Не-не, остроты у корейцев, оно не так организовано. Это не готовый борщ в кастрюле. Это набор ингредиентов, которые ты закидываешь себе сам. То есть вот бульон одинаковый, эти спагетти, это не спагетти, там самодельное все одинаковое, а добавки все это, сколько ты хочешь лично, ты столько ты себе всего и сыпешь. И острота только такая, какую ты ешь. Вот.
3: Ой, я себя чувствую благодетелем. Два года человек писал вопрос, и вот я его наконец-то задала. Ну, едем дальше. А если бы появилась возможность прожить жизнь заново, чтобы изменили обязательно, а чтобы ни в коем случае не меняли?
4: Не знаю. Если что-то менять, это бы уже не та жизнь была, наверное. Нет, ничего не надо менять. И вообще второй раз жить не надо, так я им скажу. Вы от первого устанете к концу жизни так, что... Пошло оно все, хватит.
3: Вот. Ну и тут тогда другой философский вопрос. Вы довольны своей жизнью, Дмитрий Юрьевич? Ничего бы не стали в ней менять?
4: Ну, как там, знаете, уголовники на ногах колют. Как много пройдено дорог, как много сделано ошибок. От ошибок ты только умнеешь, если ты не совсем дурак. Как там, как говорил мой любимец Роберт Плант, спасибо людям, которые не пришли на помощь, когда я их об этом просил. В результате я совсем справился сам. Вот это хорошо. А без ошибок как ты поймешь, что ты делаешь правильно, а что делаешь неправильно? Самая главная часть жизненного опыта, она на словах не передается. Это невозможно. Ты должен сам совершить ошибки, сам пострадать, сам помучиться. И только тогда до тебя к 40 годам начнет доходить, что мама, которая тебе в 15 лет это говорила, была права. Вот только к 40. Вот. Не надо ничего менять. Нет.
3: Я злоупотреблю своей возможностью задавать вам вопросы напрямую, тоже поучаствую в нашей рубрике. Дмитрий Юрьевич, а вы человек, который предпочитает учиться на чужих ошибках или исключительно на своих? Вот если вам говорят «не делай так», вы все равно пойдете делать или доверитесь опыту другого?
4: Ну, это как получается, смотря где. Если кто-то сунет палец в розетку и его током стукнет, я не буду совать пальцы в розетку, нет. Если же что-то пробуешь сам, ну, бывает, ошибаешься, да.
3: Продолжаем нашу рубрику. Вопрос такой. Как вы считаете, гений и злодейство – две вещи несовместные, как у Пушкина? Или это несовместные, несовместимые, наверное, как у Пушкина? Или это не так? Реальные случаи ведь подтверждают, что есть злые гении. Встречались ли такие люди вам? И если да, как это сказалось на вашей жизни и убеждениях? Если можно, ответьте оба. Но я считаю, что злой гений – это Дмитрий Юрьевич, потому что только он так цензурно мог нецензурную брань филигранно вписать в правильные переводы. Вот реально злой гений. Дмитрий Юрьевич.
4: Я еще хуже, чем ты думаешь.
3: Я знаю, какой вы за кадром кулуарно.
4: Александр Сергеевич, это красивые слова. Вот хотелось человеку, вот понимаете, гениальность, она вот со злом никак не совместима. Это не так, еще как совместимо. Есть совершенно дурацкие стереотипы. Вот человеческие чувства – это любовь, доброта, сострадание. Не забывайте, что злоба, ненависть и паскудство всякое – это тоже сугубо человеческие черты, сугубо человеческие. Одно без другого не живет. И вот здесь вот гражданин может любить своего дорогого ребеночка, а вот тут вот убивать котов, например, или собак, и вообще пакостями всякими заниматься. Жизненный опыт подсказывает, что это не только совместимо, а это тупо норма. Вот, к сожалению.
3: Едем дальше. Вопрос по педагогике. Вы иногда говорите, что мало вас родители били в детстве. А как вы думаете, если, как бы изменилась ваша жизнь, если бы вас били больше или меньше?
4: Это метафорическое. Это про то, что это не про физическое насилие, это про наказание как таковое. Они, и речь тут в основном про то, что они многого не видели и не знали, и через это я пострадал, можно сказать. Вот. А видели бы и знали, и карали бы своевременно тогда, да, тогда толку было бы больше. Битьё, как и любое на этом свете, на кого-то действует, а на кого-то не действует. Кто-то от этого ломается, так бывает гораздо чаще, а кто-то от этого звереет, наоборот, так бывает реже, но это тоже совершенно обыденное явление. Поэтому только побоями не решить ничего. Нет, воспитывать надо. Воспитывают же, в первую очередь, собственным примером. Вот этот человек, которого я, во-первых, уважаю, он знает больше меня, он умеет больше меня, я стремлюсь, это мы про маленьких говорим, я стремлюсь ему подражать, я тоже хочу быть вот таким, как он. Так же много знать, так же много уметь. Вот это вот правильно, да. А он тебя уже корректирует понемножку. Редко бывает, чтобы таким был папа, редко. Часто бывает, чтобы таким был тренер, какой-нибудь педагог, преподаватель. Вот, ищите примеры для подражания. Не ждите, когда вас палкой по башке бить начнут.
3: Следующий вопрос. Если принимать во внимание, что и кино может чему-то научить, то можете ли вы, Дмитрий Юрьевич, вспомнить, что из увиденного в фильме вам пригодилось в жизни? Интересный вопрос.
4: Ну, такого много. То есть это устанешь перечислять. Наиболее яркое, наверное, было как-то раз. Как-то раз, наверное, небезызвестный вам дядя Вова прибежал ко мне на заводе и говорит: «Я вчера такую комедию смотрел про сумасшедший дом». «Иди, оборжешься». Фильм назывался «Пролетая над гнездом кукушки». Я пошел посмотрел эту комедию про сумасшедший дом. Вышел с таким чувством, будто меня доской по голове стукнули. Думаю, вот это да, вот ведь как бывает. Это, наверное, был последний фильм, который в моей жизни произвел на меня такое серьезное впечатление. Вот там был замечательный момент, когда гражданин МакМёрфи в изображении Джека Николсона пытался выдрать там какую-то тумбу из пола, которую в конце выдрал индеец. Он тянул, тянул, тянул, тянул и не смог. И психи вокруг заржали, не смог. А он им ответил: «Я хотя бы попробовал». В этом глубокая мудрость.
3: Вопрос по работе опером. Как проходит среднестатистический рабочий день оперуполномоченного? Какие казусы или сложные случаи случались при службе родине?
4: Это антипедагогично такое рассказывать я не буду. Никаких смешных случаев там нет. Все наши смешные случаи – это чьи-то трагедии нехорошие. Нет, не буду про такое.
3: Ну, а во сколько подъем у оперуполномоченного? У вас был какой-то график? Ну, понятно, что он не нормированный, но предполагается же какой-то график.
4: Сходка на работе начинается в 9. Сходка – это, в смысле, все собираются у начальника, где отчитываются за проделанное, нарезают задачи и приступают к исполнению с 9 до 9.30. Ну, вот к 7:30 где-то начинает народ подтягиваться. Приносят водку, немедленно выпивают, После этого идут на сходку, возвращаются, еще выпивают, приступают к работе. В обед снова выпивают, приступают к работе. После, так сказать, окончания работы, она окончается хрен знает во сколько, опять выпивают и расходятся по домам. Вот так.
3: Ставлю
4: смотрите,
3: 100 баксов.
4: Улицы... Да, смотрите, улицы разбитых фонарей, первый сезон, там все вот как было, да, вот так. Только пьют мало.
3: Ставлю 100 баксов, что вот этот вот фрагмент уже вырезали, уже он разлетелся, и Дмитрий Пучков рассказал всю правду про то, как работают в России оперуполномоченные. Ну все, Дмитрий Юрьевич.
4: Я уволился в 98-м году, это было, приготовьтесь, четверть века назад. Это была другая страна, другая милиция и вообще. Ну, было как было.
3: Дмитрий Юрьевич, а ролик с собственной супругой в честь 50-летия совместной жизни запишете? Ну, или в рамках цикла роликов о демографии и семейных ценностях?
4: Нет. Это ролики про меня, а не про мою семью. Моей семьи в роликах нет. В первую очередь из соображений безопасности, поэтому нет.
3: Поддерживаю. В компьютерные игры вы еще играете? Если да, то в какие? Или возраст победил уже эту напасть? Может, времени нет? Так возраст или время?
4: Дело не в возрасте, дело во времени исключительно. То есть появились совершенно другие занятия, которые отжирают у меня вообще все. Ну что, вот с твоей точки зрения, что лучше мне? Поиграть там 5 вечеров подряд в некую компьютерную игру или за эти 5 вечеров перевести один эпизод прослушки? Вот мне в данный момент про прослушку интереснее. Добиваю 10-й эпизод 2-го сезона. Смотри, очень хороший.
3: Ждем, ждем. Ну, про компьютерные игры я вот уже сейчас, я с начала года думаю о том, что мне на январских надо будет распределить график так, чтобы поиграть в новую GTA 6. Но это надо будет прям постараться. Я об этом думаю с начала этого года. А тут люди думают, что вы вечером можете так сесть немножко поиграть. Класс. Правда, это какая-то
4: не
3: жизнь
4: могу. Времени
3: другая.
4: Нет.
3: Дмитрий Юрьевич, учитель. Какой самый первый фильм вы перевели и озвучили? Какой фильм в вашем переводе, не знаю, гоблинском ли тогда, уже принес первый заработок?
4: Я всем рассказываю, что первый фильм я перевел «Путь Карлито» Брайана де Пальмы с Аль Пачино и Шоном Пеном в главных ролях. Но дядя Вова меня подправил, что первый фильм был «Однажды на Диком Западе» Серджио Леоне с Клавкой Кардинале и Чарльзом Бронсоном. Вот. А первый, который деньги принес официально, если неофициально денег не приносили, это «Отряд Америка. Всемирная полиция» от создателей «Саус Парка», где там этот Мэтт Стоун, Трей Паркер, «Отряд Америка. Всемирная полиция». Я его в 2005 году, по-моему, да, в 2005 показывал в 5 городах, разъезжал там с копией, туда-сюда давал гастроль, так сказать. Вот за него первый раз заплатили деньги. Второй раз заплатили через 4 года, в 2009 году. Ну, а там уже, глядишь, поперло.
3: А вы когда начинали переводить фильмы, вы думали о том, что это станет профессией, целым делом, возможностью зарабатывать?
4: Когда начинал, нет, там невозможно было с этого зарабатывать. Это я ж не переводчик, я не умею быстро, я не могу на слух, например, мне писать надо, исправлять надо, а тогда от руки писал, это безумие. Я ж не Софья Андреевна за Толстым там 7 раз переписывать «Войну и мир», мне один-то раз переписать, это где времени столько найти? Тяжело было, это технологически тяжело. Нормально получалось только тогда, когда компьютеры появились, что типа в одном окошке видео, в другом окошке текст английский, текст русский, вот там тогда стало можно нормально переводить, потому что текст печатаешь, исправляешь быстро и поправки вносишь быстро, тогда да, а в начале не. Понятно было, что это лучше, чем у других, но для малограмотных лучший не значит хороший, лучший значит все остальные еще хуже. Ну вот, вот так я к этому отношусь.
3: Наша страна очень часто менялась, эпохи, госстрой и прочее, но что, по вашему мнению, является главным стержнем во все времена в русской душе? Что объединяет все поколения и, главное, будет объединять в будущем?
4: Я не русский, я советский. Нас объединяла общая идея строительства коммунизма. Теперь не объединяет. Это плохо. Другой объединяющей идеи лично я не знаю. Я не религиозный, мне это не интересно. Обществу нужны некие сверхзадачи и идеалы. Пока что нам их никто не поставил и никуда нас не повел. Война началась. Это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, внешний враг нас серьезно сплачивает. Это получается в ряде аспектов полезно. Не знаю я, что нас вот так определяет. Не знаю.
3: Но на сегодняшний день, мне кажется, очень нас объединяет единство. И за последние 5 лет это особенно видно. Как-то проснулся дух единства в наших людях. И хочется верить, что он и останется. Но едем дальше.
4: Да, это Бог, да.
3: Вопрос Дмитрию Юрьевичу и Алене. Как вы относитесь к урбанизации, то есть дикой застройке, например, Москвы, домами в 30-40 этажей? У меня в районе за 4 года налепили около 30 таких домов. Я как эколог не понимаю, зачем, причем при отсутствии достаточных парковок, магазинов и так далее. Спасибо. Дмитрий Юрьевич, как у вас ощущения?
4: Резко отрицательно. У нас гигантская страна, у нас огромное количество земли. Сколько у нас там? 1/7. В Советском Союзе была 1/6 часть суши, сейчас не то 1/7, не то 1/8. На кой черт эти человейники в 30 этажей? Зачем это? Там невозможно жить. Это на психику вредно влияет. А еще хуже, на случай атомной войны, что вы все вон сидите в одном месте, жахни туда 3 термоядерных бомбы, и никого не останется вообще. А зачем земли пустуют? Для чего? Еще могу понять, знаете, вот города, там, конец 19-го, начало 20-го века, помните, было понятие градообразующее предприятие, то есть вот завод, а вокруг него разрастаются какие-то там постройки, где живут рабочие, поскольку работали десятки тысяч человек, вот так города получались. Теперь это в большинстве случаев просто не надо. Расположение мегазаводов внутри мегаполиса – это вообще ни к чему. Это все надо вытаскивать и совершенно спокойно строить отдельные домики для всех, чтобы все жили в отдельных домиках. Это не так дорого, как может показаться. А земли у нас навалом. Зачем вот это вот стаскивание в мегаполисы? Для меня загадка. Ну, поскольку этим занимаются, мягко говоря, очень странные граждане, то получается вот так. И это неправильно, и так быть не должно.
3: Друзья, ну я, с вашего позволения, не буду отвечать на вопрос, потому что у нас все-таки рубрика «Вопрос-ответ» к Дмитрию Юрьевичу, поэтому спасибо за ваш интерес к моему мнению по некоторым вопросам, но давайте договоримся, что вопросы все-таки Дмитрию Юрьевичу на будущее. Дмитрий Юрьевич, ну что, какой вопрос выбираем победителем? Или у нас еще... Про какое, да, какое?
4: Про гнездо кукушки.
3: А, это у нас был вопрос про фильм, который вас чему-то научил. Друзья, я напоминаю, что после эфира я обязательно найду этот вопрос, где он был задан, в Максе или в нашем телеграм-канале. Я свяжусь в личных сообщениях с нашим победителем в рубрике. И я напоминаю, что спрошу страницу ВКонтакте. Важно, чтобы она у вас была. Обязательно передам ваш адрес Дмитрию Юрьевичу. И дальше уже команда Дмитрия Юрьевича с вами свяжется для передачи подарочка. Вот такое вот напоминание. Дмитрий Юрьевич, ну что, традиционно пора передать слова поддержки нашим бойцам, хотя я вот посматриваю на часы и думаю, боже мой, впервые за долгое-долгое время я никуда не буду торопиться и скажу нашим ребятам большой-большой привет и спасибо, что вы у нас есть, и правда, сил, мужества, крепкого-крепкого здоровья, пожалуйста, берегите себя, насколько это возможно, каждый из нас действительно ценит то, что вы для нас делаете, и верим в скорейшую победу вашими руками и нашими возможностями поддерживать вас здесь. Спасибо за наше мирное небо здесь.
4: Да.
3: Да, Дмитрий Юрьевич. Ну, а я напоминаю, друзья, что кто еще не подписан на Макс-канал «Радио Спутник», ну, слушайте, у того минус 200 в карму. Я бы так не рисковала. Так что надо подписаться на Макс-канал «Радио Спутник». Надо подписаться на Макс-канал Дмитрия Юрьевича, потому что кто не подписался, тому категорическая фи. Что еще надо высказать, Дмитрий Юрьевич, помимо категорического фи?
4: Позор, да.
3: Позор просто. Позор. Я еще тоже тут примажусь. Кто на меня не подписан в Макс-канале «Краля Даля», у того нет возможности оставить своих кандидатов в рубрику «Малолетний дебил», а также в рубрику «Вопрос-ответ» к следующей неделе. Ну, а мы встречаемся на следующей неделе в программе «Пятница вечер». Не скучайте. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое.
4: Спасибо, Алена.
3: Это была «Пятница вечер»
4: с Дмитрием Пучковым. Спасибо всем слушателям и зрителям.
3: Да, ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Пока-пока.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чад?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Бишкеке 11 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Более 500 работников были эвакуированы из-за атаки БПЛА на склад в Самарской области. Минобороны сообщила об уничтожении узла обороны ВСУ в Запорожской области. Мероприятия ко дню флага России пройдут в Москве. Подробности далее. После атаки БПЛА на складе в Самарской области начался пожар. Более 500 работников были эвакуированы за несколько минут, сообщил Marketplace. Отмечается, что на месте работают аварийно-спасательные службы, дежурят кареты скорой помощи. Для работников склада и их родственников уже запущена горячая линия. Также подключена работа психологов. Компания заявила, что работа склада в регионе после атаки дронов остановлена. Логистические маршруты будут распределены между другими объектами. Размер ущерба будет оценен позже. Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили узел обороны ВСУ в Запорожской области, применив высокоточные боеприпасы «Краснополь», сообщили Минобороны России. По данным ведомства, операторы разведывательных БПЛА группировки обнаружили сеть блиндажей укрепленных позиций ВСУ, входивших в оборудованный район украинской обороны в Запорожской области. В министерстве отметили, что уничтожение оборонительного узла ослабило оборону на этом участке и снизило возможности ВСУ по удержанию занимаемых позиций. Сотрудники посольства России и их семьи вышли на акцию в поддержку российского триколора в Вашингтоне, сообщили в Дипмиссии. Акция состоялась накануне Дня государственного флага 21 августа по времени Вашингтона. Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в целесообразности заключения соглашения с Ираном на фоне фактической заморозки переговоров между странами и продолжающейся блокады Армузского пролива. «Мы даже не знаем, нужна ли нам эта сделка», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Южной Каролине. Ранее в августе американский лидер заявил, что Штаты не ведут и не планируют вести переговоры с Ираном. Однако уже на следующий день в беседе с журналистами он допустил возможность возобновления мирных переговоров между двумя странами. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявлял в интервью РИА Новости, что Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном, но поддерживает высочайшую степень боеготовности и учитывает наихудшие возможные сценарии. Около 250 мероприятий ко дню флага России проведут сегодня культурные учреждения Москвы. Так, в парке «Зарядье» покажут фильм «Первый Оскар» про операторов, снявших военную хронику битвы за Москву. А завтра под стеклянной корой можно будет посмотреть ленту «Освобождение. Огненная дуга» про Курскую битву. Кроме того, в субботу для посетителей усадьбы Люблино выступит камерный хор ансамбля «Песни и пляски» имени Локтева, а затем солисты государственных музыкальных театров и лауреаты международных конкурсов. В этот же день в галерее Ильи Глазунова проведут экскурсию. Гостям расскажут о ключевых для России событиях, к которым обращался художник, и покажут исторические полотна, пейзажи и портреты выдающихся деятелей культуры, иллюстрации к произведениям русской классики. Помимо этого, в 5 парках Москвы пройдет порядка 10 мероприятий. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши вопросы, которые вы присылаете в соцсети «Радио Спутник», в мои соцсети. Ну, а также, конечно же, звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Пообщаемся с вами. Вообще, когда вы звоните, это гораздо приятнее, чем просто читать вопросы, потому что ну, как-то есть что-то похожее на жизнь уже. Валерия Крыжановская спрашивает. После потери близкого человека стала бояться внезапной смерти, переживать за родителей, мужа, себя. Вопрос, это уныние и маловерие? Как побороть мысли, которые настырно лезут в голову? Валерий, на ваш вопрос чуть позже отвечу, потому что звоночки вперед пропустим сначала. Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро всех с днями преображения Господня. Это Елена. Отец Павел, два вопроса. Первый вопрос. Вы много работаете с молодежью. И скажите, пожалуйста, как верующей паре молодежи, да, в целомудренных отношениях уберечься от скрытых рисков до свадьбы? То есть, ну, как бы, бывают скрытые ситуации, хранят чистоту, а после венчания выясняется, что там, такие там проблемы психические, там физические, детей там не могут и так далее. Вот. Можно ли требовать медицинские справки, чекапы?
2: Вопрос понятен. Требовать ничего не нужно. Человек, на самом деле, сам должен все раскрыть, потому что по правилам церкви, если человек скрывает какую-то вот такую жизненно важную для семьи информацию, то это считается предательством, изменой, и поэтому невиновная сторона получает право на развод. То есть если, например, невеста, она точно знает, что она бесплодна, или у нее есть там психическое расстройство, и она своего жениха оставляет в неведении, и об этом выясняется после брака, уже после свадьбы, и это именно как бы устанавливается, что она об этом знала и скрыла, то это право на развод, потому что это измена, это человек, она обязана была об этом рассказать. То же самое, если там жених тоже имеет какие-то отклонения и так далее, он должен об этом сказать. Не знаю, там, если он, например, смертельно болен, он об этом скрывает, и вот, то... Так что здесь требовать, понимаете как, потребуйте вы справку, обманут вас. Если человек хочет вас обмануть, он вас со справкой обманет.
3: Непонятно, но...
2: Что непонятно? Переспросите.
3: Сейчас я что-то не могу сейчас сходу сформулировать. Я в следующий раз спрошу, а вот второй
2: Нет, вопрос. Какая разница? То есть, или вы думаете, что если люди будут совместно жить до свадьбы, это что-то поменяет, что ли? Если человек хочет обмануть, он обманет, поймите.
3: Просто, понимаете, там разводиться, это все на самом деле очень... Все, нас кажется, разводиться, а на самом деле это все очень даже непросто. Разводиться, потом заново, понимаете, знакомиться, лучше сразу как-то.
2: Сразу что?
3: Как вот узнать? У меня просто вот у знакомых, выяснилось, что мужчина, зачал одного ребенка, а дальше все сдулся, в этом плане.
2: Как вы планируете узнать? Не могу понять. Хорошо. Люди иногда такие аргументы приводят в пользу того, что нужно разрешить блуд, то есть жить до свадьбы. Давайте разберем это, хотя церковь категорически против, во-первых, смысла никакого не имеет. Хорошо, живете вы до брака. Во-первых, большинство людей до брака никаких даже детей там не планируют, просто сожительствуют. Если человек имеет какое-то заболевание, он и хочет его скрыть, он будет все равно скрывать. Он просто не будет об этом сообщать. И таких случаев масса. А самое главное, вы же ничего не можете проверить. Невозможно проверить до семьи семейную жизнь. Потому что семейная жизнь, которая наступает у нас со свадьбы и длится до смерти одного из супругов, она длится много лет. Предположим, там 40, 50, 60 лет. Как можно за 1, 2, там, даже 3 года проверить хоть что-то? Как можно проверить, живя до свадьбы, то есть блудя там, и ведя даже какой-то совместный быт, проверить, как будет вести себя в будущем муж, которого повысят по работе. А повышение по работе может очень сильно изменить человека. Или как будет вести себя жена, если вдруг она станет зарабатывать больше, чем муж. Или как они будут вести себя, когда появятся дети, и родители одной из половинок в браке начнут активно влезать и портить им жизнь. Как они будут себя вести? Ты никогда не узнаешь, пока до этого не дойдешь. Поэтому есть просто фундаментальный принцип брака – это верность. Верность. И поэтому, чтобы этот принцип верность соблюдался, люди должны все честно сказать до брака. Эти такие важные моменты, там, касаемо заболеваний и тому подобное, чтобы потом, не было никаких вопросов. И все, и жить верно, верными друг другу. Вот это базовый принцип должен быть. И все нормально будет.
3: Я поняла, ладно. А второй вопрос, вы считаете, ваше отношение к такому засилию фольклорного детского сада, вот, так сказать, православных? Вот, ну, сейчас вот 21 век, а вот, так сказать, до сих пор там на полном серьезе продвигается, что типа святитель Николай новорожденным 3 часа стоял в купели. Типа, ну, или там младенцы громко кричали на весь храм. Ну, как бы для чего это? Это как бы любой разумный человек понимает, что есть как бы и это, и, блин, и медицина, и анатомия, педиатрия. И, ну, это только, понимаете, отвращает от церкви здравых мыслящих людей. Зачем вот это в 21 веке культивировать? Я вот не понимаю.
2: Чем, спасибо, мало, что спасибо.
3: У нас реальных духовных чудес?
2: Спасибо, Елена. Скажите, пожалуйста, а вы вот помимо вот детского фольклора такого церковного, вы сами читаете умные книги взрослые? Там Новый Завет и все остальное?
3: Я и говорю, что...
2: Нет, подождите, Елена, вопрос. Елена, подождите, вопрос вам прямой. Вы сами читаете Новый Завет ежедневно?
3: Да, конечно, конечно.
2: Тогда почему, если вы читаете Новый Завет ежедневно, вы проспали там слова Христа, что в новоначальном пище такая, как молочко, а взрослым уже взрослая пища? Ну, потому что это дети, это для детей. Есть детское изложение для Библии. Есть какие-то там всякие детские предания, которые, понятно, что где-то они не очень серьезные. Ну, а еще просто вообще сказки есть и тому подобное. Потом подрастают, конечно, и вот я общаюсь там с молодыми ребятами, подростки, потом уже студенты и старше. Они спрашивают, как вот там могли быть жития святых. Мы говорим, что некоторые жития святых просто писались, где-то просто сочинялись. Никто это вообще никогда не скрывал, все это знали. О многих людях у нас вообще не может быть какой-то информации, то есть подробности, да? То есть какие-то там диалоги, которые могли вести. Есть жития святых, которые точно составлены очевидцами, а есть и то, что что-то как-то дописывалось. Но так же, как... Елена, спасибо. Но я желаю вам доброжелательности. Что-то вы как-то с утра, мне кажется, не с той ноги встали, и как-то вот все, что-то вам не нравится, мне кажется, это неправильный подход. Валерия Крыжановская, вернемся к вопросу. Вопрос был важный. После потери близкого человека стала бояться внезапной смерти, переживать за родителей, мужа, себя. Вопрос от уныния или и маловерия, и как побороть мысли, которые настырно лезут в голову. Я понимаю, что христианин не должен шибко переживать за земную жизнь, но меня это не вдохновляет. Это, как говорить, вот сейчас я похудею и начну жить по-настоящему. А хочется не откладывать и сейчас жить полноценной жизнью в мире, чтобы родные были здоровы. Но дело все в том, что бояться внезапной смерти не нужно, но понимать, что есть внезапная встреча с Богом и иметь страх Божий, это, конечно, как раз нормально. Поэтому если вы именно смерти боитесь или все-таки встречи с Богом, это не одно и то же. Может быть, у вас все и хорошо. А вот чтобы мысли не лезли настырно в голову, живите в настоящем времени. Потому что мысли о будущем отвлекают вас от настоящей жизни. Как побороть мысли, это именно займитесь делом. Иногда, когда мы реально что-то либо делаем, как-то именно реально сейчас проводим время деятельно, у нас просто меньше остается времени, чтобы что-то там фантазировать и так далее. Как бы, чтобы уже когда вы ложились спать, вы думали только о сне. Здравствуйте, доброе утро.
4: Здравствуйте, это Даниил. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. У меня товарищ, у него деменция. Угу. Вот, но он там после, соответственно, боевых действий вернулся. Он крещеный. И вот у него наступила такая болезнь, получается, у него не может, не знаю, исповедоваться он может в таком состоянии и причащаться. Как лучше поступать? Потому что он, ну, с каждым днем у него там все эти нарушения проявляются.
2: Получается, спасибо большое, Даниил, за вопрос.
4: Что?
2: Я думаю, что нужно обратиться к священнику в местном храме. Попросить, чтобы он, если этот человек только дома сейчас находится, чтобы пришел батюшка на дом, как-то уже на месте принял решение. Вот, потому что бывает, что у человека, да, есть какие-то уже умственные отклонения и так далее, но все-таки есть еще связь, да, с ним еще так или иначе можно установить. Вот священник должен на месте определить. Так вот со слов другого человека это не поймешь. Но как бы пригласите священника на дом. И как бы там уже будет понятно. Так, идем. Спасибо, Павел. Уважаю вашу деятельность. Желаю вам терпения. Спасибо. Вопрос Супалы. Сейчас на многих рекламных плакатах объявление в том, что Москву привозят мощи Спиридона Трофимовского. Наблюдается ажиотаж со стороны многих верующих. Я человек верующий, но меня это сильно смущает, особенно после того, как я увидела, как перевозят мощи, очереди и толпа. Объясните, пожалуйста, почему мне это напоминает языческое поклонение? Спасибо. Но, Юлия, надо понимать, что традиции есть разные. И, в принципе, перенесение мощей и какое-то поклонение, ну, такое поклонение с мышцем, мы поклоняемся как Богу, да? Ну, такое вот почитание мощей. Это, в принципе, и раньше такое было. То, что, знаете, просто надо с разных сторон смотреть. То, что бывает уже такому взрослому христианину, которому достаточно, на самом деле, просто местного храма сходить еженедельно на богослужение, в нем принимать участие, и для него все это уже вполне достаточно, то бывает, что вот новоначальным людям, ну, вспомните, как Христос, да, что он сделал перед Нагорной проповедью, своей такой базовой проповеди, да, он пришел, и к нему стеклось множество людей со всей Иудеи, с Поморья, с Тира, с Сидона, что просто вот исцелиться от своих недуг. И Христос их всех исцелил. А потом уже вот кто остался, проповедовал. Также здесь люди вот почитают святителя Спиридона, многие хотят какие-то чудес, какой-то помощи, в том числе и для земной жизни. Ну, как бы, что ж, мы в Евангелии такое читаем. Надо относиться к этим с благодушием и с добродушием. А бывает, что и давно уже вот такой вот церковленный, глубоко верующий человек, случится у него какая-то беда, и вот он нуждается в каком-то утешении, а тут вдруг узнал, что мощь Спиридона привозит. И он такой, ну вот, может быть, сейчас пойду, пока в очереди постою и помолюсь, а потом к мощам приложусь. Какое-то утешение может быть. Разные бывают моменты, Юлия. Здравствуйте, доброе утро.
5: Здравствуйте, доброе утро, отец Павел. У меня вопрос по Священному Писанию. Подскажите, пожалуйста, в Евангелии от Матфея 16:4, о каком знамени Иона пророка идет речь?
2: Знамение такое, что Иона, когда выбросили из корабля, его поглотил кит, внутри которого он находился 3 дня, и потом кит выплюнул его на берег, и Иона был жив. Вот это знамение Иона пророков, которое описывается в книге Ветхозаветной, соответственно, вот на него Христос, это как прообраз того, что Христос будет убит, погребен и как бы в землю, как внутрь кита, и потом воскреснет.
5: Спасибо большое.
2: Пожалуйста. Юлия спрашивает. Здравствуйте. Сейчас очень много людей стали предъявлять претензии Русской Православной Церкви насчет того, что служба ведется на непонятном церковно-славянском языке. Многие выступают за то, чтобы службу переводили полностью на русский. Что вы думаете об этом? Разве многовековой сакральный язык может просто взять и заменить современно русский? Но дело все в том, что мы же переводим в целом богослужение на разные языки других народов и так далее. Ну, то есть, вот в Великобритании молятся же на английском языке. Это нормально. Во Франции могут молиться на французском. И как бы православные христиане в том числе, они же не на церковнославянском молятся. У нас же какие богослужебные языки? Это церковнославянский, вот он есть, да, греческий и латынь. Но, ну, грекам-то понятно, им все просто. Но на латыни тоже уже мало кто где молится, хотя еще все-таки используется. А поэтому я не являюсь сторонником того, чтобы наше богослужение везде было на сырым русском языке. Мне кажется, что есть много других вещей, которые нужно подтянуть, прежде чем вообще к этой теме переходить. То есть, например, чтобы просто богослужение было понятным, чтобы священники, хора, там, церковнослужители не торопились, чтобы внятно читали. Можно раздавать людям книжечки, их тьма тьмущая, плюс есть в электронном виде все совершенно бесплатно, где есть параллельный перевод на современный русский язык, чтобы, если вдруг тебе что-то непонятно, мог подсмотреть. Максимум, на что, вот, я считаю, нужно идти, и, в принципе, нужно идти, потому что вопрос-то возникает, значит, надо как-то вопрос решать. Это чтобы в крупных городах, в определенных храмах, в определенное время совершалось богослужение на современном русском языке. Именно в миссионерском таком, знаете, вот ключе. То есть ради того, что, может быть, людям было понятнее, ради, может быть, новоначальных. Например, есть там какой-нибудь есть собор, где, например, по воскресеньям служба там 2-3 раза, ну, то есть 2 службы, 2 литургии. То, например, раз в месяц делается вот такая миссионерская служба, где на сырым русском языке с пояснениями. Ну и как бы, если людям хочется именно понять богослужение, они придут, помолятся и поймут. Здравствуйте, доброе утро.
6: Алло.
2: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте, отец Павел. У меня вот такой вопрос. Я хожу в церковь не так давно, ну, несколько лет. И там в лавках, где все продают, там свечки, иконки, все это, там написано, около цены написано слово «пожертвование». Как бы я не считаю это совсем правильным. Вернее, я считаю это не совсем правильным. Пожертвование – это несколько другое. Лучше бы вообще ничего писали, не писали. Просто слово, просто цену и все. Вот. Мне это немножко как бы неприятно. Как это можете объяснить?
2: Ну, никак это невозможно объяснить. Ну, то есть, понятно, что есть тут такое некое игра слов. Потому что напиши ты это просто вот цену, да, тогда раз это цены, там нужно налоги платить, если это прям магазин. Но церковь, слава богу, она в реализации каких-то своих там товаров религиозных и тому подобное, она, так скажем, избавлена от уплаты налогов, потому что это считается пожертвованием. Но пожертвование, правда, предполагает под собой некую добровольность. Поэтому...
6: Да.
2: Поэтому, ну, как вы по идее, что это рекомендуемое пожертвование. То есть, вот если вы не знаете, сколько примерно это может стоить, то там, ну, себестоимость люди могут не знать или не могут не знать нужд храма, то храм как бы рекомендует. То есть, если вы не знаете, мы вам рекомендуем, что, например, таинство крещения рекомендуем, там, чтобы и священник мог существовать, потому что он существует тоже за счет пожертвований. То, предположим, там 1000 рублей, 2000 рублей, 3000 рублей и так далее. Рекомендуем. Но при этом вы можете это не делать. То есть это именно рекомендуемая цена, но, ну или пожертвование, но это не обязательно. То есть если там 1000 рублей, вы можете там дать и 500 рублей или 5000 рублей. Но так как по факту у людей в большинстве случаев такой возможности нет, то отсюда и возникают вопросы.

лишена возможности там, иметь земли, там, вотчины, и много чего она была лишена. И была подчинена государству. Отсюда появились тарифы. После окончания Российской империи у нас наступил Советский Союз. И также церковь была лишена во многих своих правах и так далее. Сегодня вроде бы мы имеем свободу, слава Богу. Но сказать, что церковь сегодня может, знаете, то есть какой-то приход начал вести бизнес, ну, свою собственную предпринимательскую деятельность, чтобы как раз не брать с людей там каких-то цен ставить и так далее. Это у людей вызывает вопросы. Ну, ведь как же так? Священник, он же должен только служить Богу. Но посмотрите, как это происходит в других церквях. Смотрите, например, в греческой церкви, да, где храм может стоять на земле, ну, на своей собственной земле, но на этой же земле еще может находиться, на храмовой земле, находиться большой отель с бассейном, со всем остальным, и приход за счет, вот то, что на его земле церковной стоит отель, он еще имеет с этого какие-то средства, за счет чего приход существует. Вот вам и лежат потом там свободные свечки, берите, ставьте, сколько хотите, потому что приход сам себя обеспечивает. Так же, как это делал апостол Павел. Апостол Павел, чтобы не зависеть от, собственно, своей паствы, он шил одежду и продавал эту одежду. Ну вот представьте, сегодня какой-нибудь приход сделает какую-нибудь обувную мастерскую, будет продавать обувь. Люди начнут сразу спрашивать, а на самом деле это просто так это и было. Именно для того, чтобы не нужно было там постоянно подаяние просить. Хотя, в принципе, это нормально, когда люди содержат свой собственный храм. Но бывает, что не хватит людей, чтобы храм содержать, потому что бывает там и ремонт очень дорогой. Вот мы сейчас делаем ремонт нижнего храма у нас, да, и там крылечки делаем. Все это у нас, ну, обходится сейчас, я по деньгам, где-то 10 миллионов там это выйдет. Да никаких пожертвований прихожан не хватит, чтобы оплатить это все. Вот мы там крутимся, вертимся, какие-то магазинчики делаем там на маркетплейсах, там что-то, ну, всякие сувениры и так далее, чтобы как-то себя вот, значит, обеспечить, прокормить. Не все здесь так просто, не все опирается в один обычный ценник или там в рекомендуемое пожертвование. Много разных моментов. А есть еще страны, чтобы вы понимали, где вообще государственный налог на церковь есть, прям церковный налог. По-моему, в Германии там просто люди, они могут выбрать, на какую церковь, но просто буквально со всех людей взимается налог. У нас же нет такого в России. У нас людей как бы налоги не берут в пользу церкви. У нас нет, это, значит, такой миф, что церковь существует за счет госбюджета. Это нет такого. 99% приходов налоги платит государству. Это да, мы платим налоги. Но мы от государства мало что получаем. Если нам не мешает, это, наверное, и самая главная помощь. Друзья, сейчас будет небольшая пауза, рекламка, новости, а потом мы продолжим.

Узнать за 90 секунд. Фраза «спартанское воспитание» хорошо известна. В литературе и кино регулярно используется сюжетная линия, согласно которой живших в древней Спарте мальчиков забирали из семей, морили голодом, учили воровать, драться и убивать. Слабых безжалостно сбрасывали со скалы. Одежду юным спартанцам разрешали носить только с 12 лет. Спали они на холодной земле под открытым небом. Одним словом, делали из них сверхвоинов. Подобная система государственного воспитания называлась АГОГЭ. Однако писатели и сценаристы предпочитают умалчивать о том, что выходит за рамки их творческих замыслов. Мальчишкам прививали не только жесткие бойцовские качества, но и учили читать, писать, петь, танцевать, быть блестящими наездниками и ораторами. Причем говорить надо было ясно, кратко, убедительно и по существу. В наше время такую манеру речи называют лаконичной. В результате государству действительно удалось создать лучших воинов той эпохи. 300 спартанцев при поддержке других солдат, сдержавших громадную

Сильную персидскую армию – не выдумка. А вот то, что слабых отроков сбрасывали со скалы – миф. Впрочем, жившая в перманентном состоянии войны Спарта в итоге проиграла из-за убыли населения.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Будущее наступает.
5: Будущее за антропоморфными роботами. Роботизация будет идти очень быстро.
4: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
4: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
4: Как подготовиться к восстанию машин?
5: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
4: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
5: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
4: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
5: Нас впереди ждет очень веселое время.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.
6: «Радио Спутник». Новости.
7: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Армия России в ночь на субботу нанесла групповой удар по объекту транспортной инфраструктуры и логистическому центру в Киеве и области, сообщила Минобороны России. В ведомстве отметили, что российские вооруженные силы в ходе группового удара поразили в Киеве депо Дарница, где обслуживался локомотивный парк, перевозивший технику для ВСУ. Кроме того, поражен крупный сортировочный комплекс компании «Новая почта», осуществлявший хранение комплектующих и готовых изделий для беспилотников. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений, сообщает Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, информирует ведомство, временные ограничения введены в аэропортах Сочи, Саратова и Пензы. Общая численность иностранных наемников ВСУ на сегодняшний день составляет примерно 14 тысяч боевиков. Половина из них граждане Колумбии. Об этом сообщили РИА Новости в Херсонском антифашистском сопротивлении. Там отметили, что иностранные наемники несут на Украине огромные потери. Многие из них уничтожаются практически сразу же после прибытия на Украину. При этом 7 тысяч латиноамериканских наемников по данным подполья находятся на правом, оккупированном Киевом берегу Днепра Херсонской области, а также в Николаеве и Одессе. Американский лидер Дональд Трамп снова заявил, что рассматривает Ормузский пролив как территорию США. Ранее Трамп высказывал идею о том, что после победы над Ираном он объявит Ормуз территорией Штатов. Он неоднократно опубликовал в соцсети Truth Social карту региона с пометкой о том, что эти воды являются американскими. Поспред России при ООН Василий Небензя в ответ на вопрос РИА Новости заявлял, что не знает, как возможное объявление Ормузского пролива американской территории может быть реализовано в соответствии с международным правом. Россияне с 1 сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж как на свои кошельки, так и на счета иностранных магазинов для оплаты товаров и услуг, рассказали РИА Новости в Банке России. Закон предусматривает возможность осуществления участниками внешней торговой деятельности расчета в криптовалютах и стейблкоинах по внешнеторговым договорам, пояснил регулятор. Такие операции будут реализовываться с применением стандартных механизмов валютного контроля и процедур в рамках антиотмывочного законодательства. Президент Владимир Путин в начале августа подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Час Островского.
8: Доброе утро, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», где я отвечаю на ваши прекрасные вопросы, которые вы пишете в соцсети «Радио Спутник», мои соцсети. Ну и звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Нина Антипова спрашивает: здравствуйте, у меня вопрос о втором браке, о втором венчании. Одни священники говорят, что можно венчаться, другие говорят, что никакого второго и третьего венчания быть не должно. Ну, смотрите, у нас и правда бывает, что священники, ну, вместо того, чтобы потрудиться и посмотреть правила церковные, иногда просто вот какую-то несут нелепицу, да. Венчание может быть только одно в законном браке между вот первым мужчиной, да, первым муж и вот первая жена. При этом церковь в случае, если было вдовство, да, то есть, например, муж умер, жена имела, значит, так она была связана с мужем до смерти, имела право выйти второй раз замуж, и, соответственно, церковь разрешала венчание. Именно по той причине, что вдова. То, что стали разрешать иногда второе венчание вообще в целом невиновной стороне, то есть, например, муж бросил жену, это уже снисхождение. При этом, если муж бросил свою жену и хочет венчаться со второй женой, например, с любовницей, да, то церковь не разрешает это. Там, конечно, находятся люди, которые через там епитимью и все остальное, там, но, в принципе, это прелюбодеяние церковь не поддерживает. Третье венчание и четвертое венчание просто нету. Церковь никакие третьи браки не венчает, и четвертые тоже. Тут и правда, мне недавно, я примерно даже понимаю, откуда этот вопрос, потому что недавно один священник, который стал буквально за несколько месяцев очень популярным, он, ну, как-то, ну, я думаю, что это ошибка, может, он как-то оговорился, не знаю. Он сказал, что, конечно, разрешается там и третье венчание, и четвертое венчание. Там по каким-то, значит, обоснованным причинам. Нет у нас обоснованных причин. У нас на третье венчание можно подавать прошение епископу, который может отдельно его специально рассматривать, и то это, ну, это, по сути, это нельзя. Здравствуйте, доброе утро.
9: Здравствуйте, отец Павел.
8: Как вас зовут?
9: Меня зовут Валерия.
8: Здравствуйте, Валерия. А, узнал вас, Валерия, да.
9: У меня вопрос такой. Объясните мне, пожалуйста, вот просто разные священники по-разному интерпретируют, что обозначает грех хулана Святого Духа? Давно меня это мучает тема.
8: Понял, Валерия. Хулана Святого Духа означает грех богоборчества. Когда человек знает о Боге, не то, что он там вот ничего про Бога не знал, опыта не имел, нет, когда человек имел опыт богообщения и осознанно Богу сопротивляется. Грех богоборчества, который приводит в одном случае, это когда человек знает, что Бог любит его, но человек все равно отчаивается и вплоть до даже мысли самоубийства и самого самоубийства, то есть хотя он знает, что Бог его любит, да. А второе, это когда человек живет в тяжких смертных грехах, считая, что раз Бог его любит, то он меня все равно простит. Хотя это тоже хулана Святого Духа, потому что прямо написано в Священном Писании, что если ты живешь там в блуде, прелюбодеянии, воровстве, колдовстве, там, убийце и тому подобное, то есть или ты меняешь свою жизнь, да, несешь заслуженное наказание за свои тяжкие прегрешения и живешь по-христиански, но если ты живешь в тяжких смертных грехах, у меня такие случаи, примеры есть, к сожалению, когда человек изменяет, там, например, своей жене, но как бы считает, что Бог простит, просто жизнь у него такая, и даже там где-то иногда и причащается. Это хулана Святого Духа. И понятно, что человек, если в таком состоянии умирает, то никаких шансов на спасение нету. Об этом неоднократно, ну, в первую очередь, апостол Павел пишет: не обманывайте себя, братья, никакой блудник, прелюбодей, пьяница, убийца, лихоимец, там, вор, там, садомит, царство Божие не наследует. То есть вот чтобы никто не обманывался. Поэтому если человек в таком состоянии хулы умирает, то все, да, это конец. Почему и не нужно даже близко приближаться к смертным грехам. Здравствуйте, доброе утро.
10: Здравствуйте, отец Павел, меня зовут Наталья.
8: Здравствуйте, Наталья.
10: Отец Павел, у меня несколько собачек, и вот самая любимая собачка серьезно заболела, мы ее лечили, вот и было лучше, потом ухудшение. Но смысл в том, что пришлось ее отпустить. И вот как перебороть то, что вот что-то, может, не доделала. Вот.
8: Наталья, ну, зачем вы так думаете? Ну, понятно, что вас, ну, я соболезную вам, утрата, потому что когда ты живешь с животными, домашние питомцы, вообще бывает так, что домашние питомцы больше любви дарят, чем окружающие люди. Но очевидно, что вы...
10: Очень замечательный.
8: Да, очевидно, что вы любили свою собачку. Очевидно, что вы делали все, что могли. И ваше страдание сейчас, скорбь только это подтверждает. Поэтому не надо здесь, как бы, знаете, утяжелять себе горе этими пустыми мыслями. Но разлука, она постепенно...
10: Отец, извините, я сейчас думаю, вдруг я где-то что-то не наделал, где-то не наглядела, где-то...
8: Ну вот зачем вы это думаете? Зачем вы это утяжеляете себе мысли? Ни один человек не может все доглядеть. У нас же зрение не как у голубей, знаете, 360, да? Но мы что-то видим, что-то не видим. Но так жизненно устроено. Понятно, что собачку вы любили, делали все, что могли. То, что в своих силах. Вы же не всемогущие. Вот. Поэтому где-то помолитесь Господу, чтобы где-то вас укрепил. Заботьтесь о других собачках, постепенно как-то эта скорбь, она придет просто в такую светлую печаль. Вот. Помогем Господу, не унывайте только. Пожалуйста. Ирина Агафонова. Доброе утро, отец Павел. Большое удовольствие видеть вас, слушать. Спасибо. Вопрос. Как запоминать молитвы, если очень сложно выучить тексты? Надо ли учить наизусть? Сколько молитв надо знать? Спасибо. А не надо учить наизусть. Наоборот, это даже, может быть, и вредно. Лучше читайте по тексту. Даже когда вы уже наизусть будете знать, все равно глазами следите по тексту. Вот я, например, ну, я знаю очень много молитв наизусть, но я понимаю, что когда я читаю их, не смотря в текст, то молитва более рассеянная или более какая-то чувственная. В любом случае, это ненормально. А когда глаза следят по тексту, больше собранности, больше на самом смысле и так далее. Смотрел выступление Цапала в Казахстане, в Алма-Ате, Казанском соборе. Огонь, очень сильный проповедь. Даже, в общем, тут, в общем, там мне всякие приятности говорят. Спасибо большое. Вот, ура. Доброе утро, здравствуйте.
11: Здравствуйте, отец Павел.
8: Как вас зовут?
11: Александр.
8: Здравствуйте, Александр. Здрасте.
11: Такой вопрос. Мы с супругой в официальном браке состоим, но не венчаны. И по этому поводу довольно часто беседуем. Потому что я хотел бы венчаться, а она не очень. Вот вопрос. Является ли это грехом, во-первых? И, во-вторых, нужно ли все-таки как-то вести эти беседы супругой, чтобы венчаться.
8: Спасибо. Понял. А, Александр, скажите, пожалуйста, а вы с супругой регулярно участвуете в богослужении?
11: Ну, я участвую, а она нет.
8: Так вот, собственно, грехом не отсутствие венчания является, а в том, что супруга не участвует в богослужении. А, собственно, венчание является церковным таинством. А, и если посмотреть на его структуру, то раньше это было, по сути, совместное причастие. То есть, когда жених и невеста приходили в храм, публично объявлялось то, что они вот муж и жена, давались клятвы верности супружеские и все остальное, потом их причащали с их христовых тайн. Сегодня на венчании это причастие уже нету, хотя иногда даже причащают, есть даже венчальная литургия. Вот. Поэтому, собственно, человек может венчаться, но по большому счету тот, который принимает участие в церковных таинствах, потому что венчание само по себе церковное таинство. Так что я думаю, как только супруга, дай Боже, когда-нибудь начнет регулярно приходить в храм Божий, исповедоваться, причащаться, у вас все эти разговоры прекратятся. Нужно ли их сейчас вести? Думаю, что не нужно. Потому что это как бы вторая ступенька. Первая ступенька все-таки это богослужение. Будет богослужение, то и вторая ступенька будет.
11: Спасибо.
8: Пожалуйста, Александр. Анастасия Максимова, вопрос. Подскажите, пожалуйста, можно ли молиться утренним правилом, вечерним не перед иконой, а, например, просто смотря на небо или просто закрыв глаза, не перед ликом святого? Я же обращаюсь к Богу. Да, можете, можете. Ну, кстати, небо является такой же иконой. Я вспоминаю, как мы с женой, находясь в деревне, там определенно были обстоятельства, и вот мы молились в поле. Прекрасно. Молились Господу, все прям очень хорошо. Лишь бы только у вас это не было вследствие нежелания почитать иконы. Вот тогда это будет как-то не очень хорошо. Живу все лето на даче, храм далеко. Молюсь на литургии по телевизору. Есть ли от этого большая польза? Спасибо. Но, как говорят, на безрыбье и рак рыба. Понятно, что лучше, выбирая между молиться или не молиться, лучше молиться. Выбирая, в общем, молиться вот так перед телевизором или идти в храм Божий, лучше в храм идти Божий. Но, понимаете, вас же на лето сослали не за какие-то преступления, вы же сами поехали. Все-таки мы как бы должны нести ответственность за свои поступки. Одно дело, там не христиане, они едут на дачу и ставят дачу выше всего. Другое дело, мы, получается, ставим свою жизнь на даче выше заповеди Божией. Это же не президент России сказал, 6 дней работы, делай не все дела твои, день 7 Господу Богу твоему. Это сказал не президент, не начальник там совхоза. Это сказал Господь Бог, Творец мира. Это заповедь Божия. Такая же заповедь, как «не прелюбодействуй», «не убивай», «не укради». Это, ну, это заповедь Господа. И поэтому вот это такое вольное отношение к заповеди Божией, что можно нарушать, оно, мне кажется, странным. Поэтому если у вас есть какие-то объективные причины, уважительные, почему вы должны быть на даче, может быть, там вы ухаживаете за больной бабушкой, и, ну, как бы, это ладно, это понятно, здесь просто это не указано. Но если это именно как отдых, там еще что-либо, но все-таки вы можете добраться до храма, пусть даже он далеко, ну, значит, надо добираться до храма. Здравствуйте, доброе утро.
12: Здравствуйте, отец Павел. Меня зовут Ольга. У меня два близких по теме вопроса. Угу. А что мы можем сделать еще, кроме личной молитвы, когда умирает некрещенный человек?
8: Дела милосердия в память об этом человеке.
12: В церкви никакие службы не служатся?
8: В церкви не служатся. Церковные службы совершаются за членов церкви. Вход в церковь осуществляется посредством таинства святого крещения. Поэтому если человек, ну, добровольно он не принял крещение, то есть его по своей воле, он не хотел быть частью церкви, то мы уважаем его свободный выбор. Мы не соглашаемся с этим выбором, но и насильно мы не можем за человека молиться так. То есть он же не хотел быть частью церкви, и молиться за него как за часть церкви. Так нельзя.
12: Угу, понятно. И второй близкий вопрос. А к чему вообще 40 дней после смерти? Откуда взялась эта цифра и для чего она нужна?
8: Взялась исповедь или какое слово сказали?
12: Ну, вот говорят, что 40 дней после смерти – это какой-то переломный момент.
8: Ну, это связано с тем, что Христос вознесся на небо на 40-й день. Поэтому по преданию считается то, что душа человека на 40-й день, она определяется ее временная участь до второго пришествия Христа. Насколько это точно, мы это прям не знаем. В любом случае, как мне кажется, что если мы любим близкого своего, то молиться нужно постоянно. Понятно, что есть близкие, когда умирают, не очень прям же таки близкие, и надо уже, и бывает даже себя понуждать, приходится молиться за них. Но если человека вы любите, то я думаю, что молиться нужно за него постоянно, насколько это вообще возможно.
12: Спасибо.
8: Пожалуйста, до свидания. Вопрос. Каково ваше отношение к честным протестантам? Люди изучили и поняли, что правда тут. Если их попытаться загнать в православие, они будут жить с чувством предательства Бога. Делаю против Бога. Не знаю, что это такое за честный протестантизм, где они все изучили и остались в протестантизме. Вот я это не могу понять. Серьезно. Одно дело, 19 век, 18 век, когда, ну, информация, правда, не так... Не, вот так, информация была, но не такая доступная. Но сегодня... Когда, ну, просто все легко изучить, просто историю церкви, понять, как, ну, как бы мы же не на людей смотрим, а именно на учение церкви, и понять, насколько протестантизм по своему именно учению, про людей тут ничего не говорю, протестантизм по своему учению далек от в целом христианства, это, ну, как бы сегодня это сделать очень просто. Потому что одно дело, знаете, различие между там православными и католиками, или там православными и... там, несторианскими церквями, которые там дохалкидонские, вот. Но, понимаете, там все это апостольские церкви, признающие священство, признающие божественную литургию, правильно понимающие Евхаристию, ну и так далее. Но другое дело протестантизм с принципом «соло скриптура», только Писание, которого нет в Писании, отрицающий по факту священство, как оно было изначально, отрицающие Евхаристию, так как она была установлена в Священном Писании святыми отцами, как это было на практике церкви на протяжении 15 веков до протестантов. Но столько разных моментов, которые, ну, ну, понятно, что людям, да, кто-то родился в протестантизме, для них традиция, она очень важна, и будет ощущение предательства, да, наверное, но по-человечески оно будет, это могу понять. Но мы должны ставить Господа Бога выше всего этого. Мало того, что мы там по-человечески считаем. Меня бывает, люди, знаете, как провоцируют на чувство вины? Иногда приходится отказывать людям, я понимаю, мозгами, что я прав, хотя внутри вот есть чувство вины, что я человек отказываю. Ну, а что делать? Нужно поступать именно по Слову Божию, а не так, как у нас там какие-то психологические всякие туда-сюда штуки и тому подобное. Здравствуйте, доброе утро.
13: Доброе утро. Благословите Александра.
8: Здравствуйте, Александр.
13: Я хотел вас спросить, вот если свечки покупать в одном храме, а оставить в другом, как к этому относиться?
8: Ну, это бессмыслица. Свечка является символом пожертвования на храм. То есть вы взяли свечку, ну, в храме, там она, например, стоит 100 рублей, вот эти 100 рублей – это пожертвование на храм. И принесли в другой храм. Но в тот храм вы ничего не пожертвовали. Поэтому это и получается некая бессмысленная история. Просто люди зря дают свечке какой-то мистический особый смысл. Раньше с помощью свечей освещалось, собственно, помещение. Свечи стояли по бокам, ну и в руках держали, чтобы можно было по книгам читать. Сегодня у нас есть, конечно, электричество, хотя все равно свечки, кстати, до сих пор используют, даже иногда в качестве освещения. Ну и потом это пожертвование на храм, да. Так что тут просто где-то смысла нету, наверное. Так, отец Павел, мир вам. Почему нет нигде рекламы крестного хода 6 сентября в Москве? Другая есть реклама, а это нет. Так, а ко мне вопрос какой? Я у себя в соцсетях рекламировал. Да, друзья, мы, кстати, спасибо, что напомнили. 6 сентября в Москве будет общемосковский большой крестный ход. В прошлом году было очень много людей. Много пришли людей с семьями. То есть там тысячи и тысячи людей были. Там разные отметки. Там, не буду здесь, не знаю точно. Но это прям людей, вот судя по видео, фотографиям, людей было очень много. Поэтому приходите с детишками, с семьями полными. Это, ну, как бы, по крайней мере, знаете, молодежи, которая была, в прошлом году было очень много молодежи, молодежи всегда нравятся такие, знаете, массовые такие движения. Вот. Тем более здесь за все доброе, потому что это крестный ход во имя Господа нашего Иисуса Христа. По вашему мнению, как часто надо собороваться? Здоровье ненормальное. Не надо собороваться. Соборование – это именно для больных людей. Я, например, соборюсь только когда прям вот понимаю, что есть нужда. Поэтому раз в несколько лет. Некоторым людям хочется прямо вот именно каждый год. Ну, пожалуйста, каждый год Великим постом, правда, есть соборование. Но если вы здоровы, то я не думаю, что здесь надо это просто так делать. Здравствуйте, доброе утро.
14: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
14: Отец Павел, меня зовут Людмила.
8: Здравствуйте.
14: И вопрос такой. Моя дочь замужем за алкоголиком. Причем таким запойным. Хотя пьет он, пьет не каждый день, но если пьет, то по неделям. А поскольку моя дочь не ходит на богослужение, вообще в церковь не ходит, и я сама молюсь за них. Однако, считаю, не могу никак смириться с тем, что дочь живет с этим человеком и губит свою жизнь, по сути, хотя она, жалея его, не может от него отказаться. Говорит, что он очень хороший человек. И это его болезнь. Но он не воспринимает это как свою болезнь. Он вообще не считает себя алкоголиком. И как с этим быть? И я не могу ничего ей сказать. Я понимаю, что это его грех. И понимаю, что она правильно, наверное, поступает. Но мое сердце... Я не могу этого выдерживать никак.
8: А скажите, что, пожалуйста, а он... Ну, то, что у него запой, бывает понятно. Но он работает при этом?
14: Да, он работает, да.
8: Знаете, мне кажется, что надо оставить в покое их. С одной стороны, по-человечески я понимаю ваши переживания родительские. У меня самого есть дети, правда, они еще не настолько большие, что уже там в брак вступать. Но переживания за детей мне знакомы. Поэтому, да, здесь мы в этих переживаниях, и правда, особо ничего не скажешь, можем только там, Господу Богу молиться, чтобы он и нашим детям помог, как-то умудрил их, ну и нас тоже где-то успокоил.
14: Но... А если она... Извините, если все-таки она уйдет от него, ну ведь, может быть, она сохранит свою жизнь для кого-то другого, для лучшего.
8: Но, видите ли, вы, скорее всего, потом мой ответ используете в качестве аргумента для своей дочери. А я считаю, что как бы она сама, как взрослый человек, должна понимать, решать и все остальное. Есть ли у нее право на развод? Большой вопрос.
14: Да.
8: Это большой вопрос, потому что церковь дает право на развод невиновной стороне в случае, если человек деструктивный алкоголик. Деструктивный – это когда человек, ну, вы знаете, человек вообще не работает, там он просто измененный вид уже, да, когда опасно жить с человеком уже, там белая горячка, кидается и все остальное. Если у человека есть страсть винопития, и он в целом пытается с ней бороться, и у него там изредка бывают срывы, что, конечно, нехорошо, и церковь категорически против пьянства, но тем более люди неверующие, да, то есть в церковь не ходящие, но она при этом, когда он не пьет, она с ним счастлива, мне кажется, не надо здесь навязывать ей свой вариант какой-то жизни. Совершенно не факт то, что вот если она живет с человеком, который иногда, надеюсь, редко, бывают какие-то срывы, что она найдет себе счастье потом. Более вероятно, что если она послушается ваших советов, что она будет винить вас в том, что вы разрушили ее семейное счастье.
15: Ни в коем случае я не хочу советовать, не хочу. Я просто хочу сама с собой примириться. Я бы не смогла так подвижнически положить свою жизнь.
8: Я вас очень хорошо понимаю. Я, может быть, тоже, вы знаете, я иногда смотрю, как люди, бывает, что-то несут, терпят и так далее. Я про себя думаю, вот я бы, наверное, так не смог. Хотя, с другой стороны, чужую беду руками разведу. Никогда не знаешь, как ты будешь вести себя, находясь внутри самой беды. Но мне кажется, для того, чтобы вам было легче примириться, вы просто живите собственной жизнью. Дочь уже выросла, она уже замужем. Больше занимайтесь каким-то делом, чтобы просто меньше следить за дочерью. Знаете, жили бы вы лет так 50 назад, вы бы даже не знали, что у дочери происходит. Люди не могли просто так созваниваться, постоянно списываться особо, потому что не было этих информационных средств связи, которые сегодня есть. Люди просто знали, что кто-то где-то что-то живет. Плюс с учетом принципа «ссоры из избы не выносим», то обычно никто ничего и не знал. И жили себе спокойно. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Вот мне кажется, может быть, меньше нужно интересоваться чужой жизнью, больше своей.
15: Благодарю вас, спасибо.
8: Пожалуйста, до свидания. Доброе утро. Куда обратиться, чтобы владыка благословил повышение зарплат? Владыка, не понял, какой-то в Иксунский Павловский отказался это сделать. Оплата священников крайне мала, в среднем в 30-35 тысяч рублей. А я не очень понял, что за повышение зарплат такое. Вот я тоже священник. У нас в Одинцовской епархии, это Подмосковье, вообще никаких нет зарплат от епархии. То есть священник живет за счет, как храм может что-то себе позволить, так и может себе позволить. Если вам зарплату настоятель кладет, настоятель, да, я настоятель, у меня еще в подчинении есть 4 священника, я им кладу зарплату, то тогда это вопрос не к епископу, а именно к священнику. Если у вас именно епископ настоятель, и он не хочет поднимать зарплату, тогда уже надо с ним как-то разговаривать по-человечески, но это... Здесь, знаете, мне очень сложно. Вопрос, куда обратиться? Обратиться можете, если это прям епархиальный архиерей, в управление делами патриархии. Если кратко отвечать на вопрос, то над епархией находится управление делами патриархии. Там это. Владимир Коденко. Доброе утро, Александр Павел. Подскажите, какими качествами должен обладать и в себе развивать будущий священнослужитель Владимир Воронеж? Они написаны в Священном Писании. Если посмотреть на крест священника, то у него на обратной стороне написано, что священник должен быть примером, духом, верою, любовью, жизнью, чистотою. Соответственно, священник должен во всем быть примером для людей. В плане доброты, в плане миролюбия, в плане любви к ближнему, в том числе и к врагам, в плане чистой жизни. То есть во всем быть примером, по-другому никак. Если человек чувствует, который хочет стать священником, что он не готов на это идти, то лучше не идти. Потому что священник находится на позорище. Слово «позорище» означает всеобщее обозрение. Все смотрят на священника, как он. Одно какое-то лишнее слово, и уже все. И вы уже роняете авторитет всего священства. Друзья, всех обнимаю. Всем желаю хороших выходных. Пусть у вас все будет самое лучшее и доброе. Все, пока-пока.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Уфе 11 часов, в Схинвале 9.00. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Украинские склады с военным имуществом поражены в портах Черноморской и Южной. Гигантское знамя России развернули в Херсонской области в день флага Российской Федерации. С 1 сентября изменится порядок выдачи медицинских справок. Подробности далее. Российские вооруженные силы в ходе группового удара поразили склады с военным имуществом и резервуары с ГСМ, предназначавшимися для ВСУ в портах Черноморской и Южной. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что российские вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности по объекту транспортной инфраструктуры и логистическому центру в Киеве области. Силы ПВО сбили 5 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Бойцы 6-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки «Север» уничтожили 7 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным «Селок». Он объяснил, что такие комплексы используются боевиками ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции. Операторы разведывательных и ударных дронов обнаруживают и уничтожают их при попытке перемещения через открытые пространства. Уничтожение наземных робототехнических комплексов помогает нарушить логистику подразделения ВСУ в регионе, из-за чего падает боеспособность боевиков. Представители молодежных движений и общественных организаций Херсонской области в честь Дня государственного флага Российской Федерации развернули на Арабатской стрелке в Херсонской области гигантское знамя России, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, размеры знамени составляют 25 метров в длину и 10 метров в ширину. Организатором выступило Министерство молодежной политики Херсонской области совместно с молодежным центром «Патриот». День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи осудил новые санкции в отношении Тегерана и охарактеризовал их как утверждение суверенитета над каждой независимой страной членом ООН. Багаи заявил, что ни одно государство не может на законных основаниях заставлять иностранные банки, предприятия и другие субъекты, находящиеся под чужой юрисдикцией, отказываться от законной торговли с третьим государством. Ранее Минфин США ослабил санкции в сфере телекоммуникации против Венесуэлы, при этом запретил любые сделки и совместные предприятия с физлицами и организациями из ряда стран, в том числе и Ирана. Минздрав России с 1 сентября обновит порядок выдачи справок и медицинских заключений, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства. Согласно документу, круг получателей расширится, справки смогут запрашивать близкие родственники, дети, родители, братья и сестры, бабушки, дедушки. Их будут выдавать в произвольной форме на бумаге или в электронном виде с усиленной и квалифицированной электронной подписью врача. Бумажные справки заверят личной печатью врача, только если документ подписан медработником, а в остальных случаях хватит печати медорганизации. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, всем доброе утро. В студии Рузана Арушанян. Как всегда, по субботам мы слушаем исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Доброе утро.
3: Доброе утро, Рузанна. Доброе утро, наши уважаемые радиослушатели. Привет, папа. Действительно, исторический ликбез. И сегодня мы будем продолжать изучать эпоху дворцовых переворотов, которая оказалась вот необычайно любима и вызвала огромный интерес у нашей аудитории. И многие просят рассказать про личность императрицы Анны Иоанновны, потому что это такая загадочная императрица. С одной стороны, за ней закрепился демонический образ образ в русской истории. А с другой стороны, в наших роликах, в наших программах мы неоднократно упоминали, что этот образ искажен елизаветинской пропагандой. Пропагандой Елизаветы Петровны, которая взошла на престол в 1741 году, свергнув недолговременного наследника Анны Иоанновны, Иоанна Антоновича, да, сына ее племянницы. И дальше все правление этой императрицы было объявлено временем, эпохой немецкого засилья, национального унижения. И вот это стало мейнстримом не только царства Елизаветы Петровны, но и последующей российской историографии. И вот в каком-то смысле апогеем этих взглядов стал знаменитый роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Иван Ложечников – это один из первых русских исторических писателей, довольно популярный, который жил во времена Александра Сергеевича Пушкина. И вот роман «Ледяной дом» вызвал довольно жгучую полемику в литературных кругах 30-х годов XIX века, в которую наш знаменитый поэт активно включился. И хотя поэт признавал за Ложечникова, несомненно, литературный талант, он, безусловно, был, но, тем не менее, Александр Сергеевич подверг эту книгу некоторой критике. И с его точки зрения ряд персонажей, представленных в этом романе, был описан недостоверно с исторической точки зрения, и это действительно так. В частности, образ знаменитого поэта Василия Кирилловича Третьяковского изображен там в карикатурном виде. Мы об этом чуть попозже поговорим. Но вот что обращает наше внимание: Пушкин заступился за знаменитого фаворита Анны Иоанновны, курляндского герцога Эрнста Иоганна Берона, по имени которого вообще эпоха Анны Иоанновны называется Бероновщиной. То есть все самое гнусное, самое отвратительное, самое противное якобы было связано с этим человеком. И вдруг Пушкин, которого Николай I не без оснований назвал самым умным человеком России в ту эпоху, берется Берона защищать. Что он пишет? Он, то есть Берон, имел несчастье быть немцем. На него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты. Но вот такое определение зрелого Пушкина, оно уже достаточно для того, чтобы мы усомнились и в репутации Берона, которая была сформирована пропагандой Елизаветы Петровны, с одной стороны, и вообще во всем образе этого царствования, потому что оно гораздо шире, гораздо интереснее и гораздо разнообразнее, чем пыталась представить это, так сказать, елизаветинская агитация, и чем та слишком прямолинейная картина, которая, к сожалению, закрепилась в общественном сознании. И сегодня мы будем говорить о личности императрицы Анны Иоанновны, сегодня и, может быть, в следующий раз, потому что эта фигура довольно любопытная и нуждается в обстоятельном разговоре.
2: Но я бы хотела здесь небольшое уточнение сделать. Вот когда говорят о том, что Анна Иоанновна, она приводила очень много людей, иностранцев, да, к российскому двору, было засилье немцев. Насколько это оправдано? Ведь, пожалуй, всегда были при дворе иностранцы.
3: Ну, мы уже говорили об этом в прошлых программах, что три главных иностранца при дворе Анны Иоанновны – это, собственно, Берон, которого она действительно привезла с собой из Курляндии. Да. Сейчас мы объясним, почему и какую роль он играл. А также Андрей Иванович Остерман и Христофор Антонович Миних. Так вот, Христофор Антонович Миних и Андрей Иванович Остерман – это не люди Анны Иоанновны, это люди Петра Великого, которые уже успели себя проявить при Петре. Андрей Иванович Остерман – выдающийся дипломат. Это человек, который вместе с Яковом Брюсом подписал нештатский мир, то есть тот самый мир, который завершил Северную войну, и по которому Россия обрела значительные территории. Это Ингерманландия, то есть территория, на которой мы с вами сейчас находимся, да, где был построен Петербург, Приневье и восточный берег Финского залива. Это значительная часть Прибалтики, портовые города Ревель и Рига. И на севере тоже Россия расширилась, приобретя Выборгу и его окрестности. И именно благодаря этим приобретениям Россия была провозглашена, в конце концов, империей. Переговоры были не такими простыми, и вот это первый, наверное, акт, в котором Остерман показал себя очень хорошо, и впоследствии он будет много лет руководить внешней политикой Российской империи. Это человек выдающийся, несмотря на то, что он немец. Его великолепно, кстати, играл Владимир Ильин в знаменитом сериале «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой. Ну, а что касается Миниха, то про него у нас была отдельная программа. Я думаю, что мы там исчерпывающе осветили титаническую личность этого человека. Я думаю, что вообще было бы правильно поставить ему памятник. Ну, и действительно, это правильная постановка вопроса. Немцев было много и при Петре, при Анне Иоанновне их больше не стало. Вопрос в том, какой была политика. Политика была петровской, безусловно. Но, как мы сегодня покажем, Анна Иоанновна очень энергично, хитро и умно скорректировала тот культ Петра Великого, который сформировался уже при жизни Петра и который поддерживался при его преемниках, особенно при Екатерине I. И это было неизбежно, потому что Анна Иоанновна все-таки не была дочерью Петра, она была его племянницей. Если бы при этом у Петра не осталось прямых наследников по его линии, то, может быть, Анна Иоанновна и по-другому бы себя вела. Но поскольку была жива Елизавета Петровна, которая в течение всего царствования Анны Иоанновны выглядела как соперница, поскольку был жив Карл Петр Ульрих, который потом станет Петром III, внук Петра, сын галштинского герцога и его старшей дочери Анны, то Анна Иоанновна просто не имела возможности политической игнорировать это. И она, как мы покажем, это очень интересный момент, она всему миру, всей России, всему российскому миру непрестанно напоминала про своего отца Ивана V, который скончался молодым человеком, ему было всего 30 лет, и про своего деда Алексея Михайловича. И она не ограничивала российскую имперскую традицию Петром. Она показывала, что в истории России были другие великие монархи, на память о которых она тоже опирается. Вот это было важно. Ну и конечно, вот мы говорим о какой-то большой политике, но важно понимать, что каждый монарх был человеком. И у него были какие-то свои собственные переживания, свои собственные трагедии. И всего того, что государство было самодержавным, эти трагедии и прорывались тоже в большой политике. Не только какие-то глобальные расчеты, не только рациональные, но и эмоциональные. Вот в случае с Анной Иоанновной это тоже было. И, честно говоря, Анну Иоанновну есть за что пожалеть, потому что жизнь ее, она не была усыпана розами. И ничто долгое время не предвещало ее воцарение, и она имела полное право на то, чтобы чувствовать себя униженной. Ну вот давайте поговорим об этой, на самом деле, интересной женщине, которой я, безусловно, не восхищаюсь. В ней было много неприглядных черт, но, на мой взгляд, она не была тем исчадьем ада, который из нее потом создали. И мы сейчас объясним, почему создали. Она сама, в общем, тоже создавала.
2: Репутацию такую создавала.
3: Она создавала репутацию Елизавете Петровне, а Елизавета Петровна потом создавала репутацию ей. Вот. Это была вражда двух двоюродных сестер. Ну, как случилось? Ну, я напомню, значит, что вообще Анна Иоанновна – это дочь так называемого старшего царя Ивана V. Мы говорили о том, что в московском государстве установилась в конце 17 века такая диархия. Да? Было два государя. Это был компромисс, возникший после смерти царя Федора Алексеевича, когда осталось два царевича. Царевич Иван, ему было 15 лет, и царевич Петр, которому было 10. Это были мальчики, сыновья царя Алексея Михайловича от разных матерей, от первой и второй жены. Иван Алексеевич с юных лет был чрезвычайно болезненным, и о нем писали как о слабоумном человеке. Возможно, что это определение было преувеличено, но то, что, может быть, он был аутистом, да, непонятно точно, какие у него были отклонения, но очевидно, что своим видом и поведением он не передавал царственного достоинства. И, основываясь на этом, Нарышкины попытались посадить на трон после смерти Федора своего мальчика, то есть Петра. Вот. У них это не получилось, потому что представители конкурирующего клана, родственники матери Ивана, Милославские, они подняли стрелецкий бунт, который приобрел такие масштабы, что в качестве компромисса было принято решение посадить на трон сразу двух мальчиков, но победили в этом противоборстве Милославские, потому что регентом при царях стала царевна Софья, которая была родной сестрой Ивана и только единокровной сестрой Петра. То есть она тоже была по матери Милославская. И царевна Софья, она любой ценой стремилась Петра извести. Но она убить его не могла, Поэтому она хотела снизить его политическое влияние. И для этого ей нужен был наследник Ивана. То есть она хотела, чтобы у Ивана появился свой собственный сын, при котором она в случае смерти Ивана, которого она могла бы провозгласить царем, и при нем она была бы регентом в дальнейшем. То есть царевну Софью интересовало сохранение своей политической власти. Ну, раз нужен наследник, то это значит, что Ивану нужна жена. И был объявлен традиционный для московского государства смотр невест, на котором в качестве супруги царя была выбрана Прасковья Салтыкова. Она вообще была Прасковья Александровна Салтыкова, вот. Но ее переименовали в Прасковью Федоровну. Очень многие русские царицы, потом императрицы, носили отчество Федоровна в честь иконы Федоровской Божьей Матери, которая была, так сказать, родовой реликвией Романовых, и по этому случаю отца Прасковьи Александровны переименовали в Федора. Ходили слухи по Москве, что Прасковья, бывшая одной из самых видных боярских красавиц, очень не хотела замуж за царя, но потому что вот царь больной. И даже говорила о том, что она лучше умрет, чем согласится на этот брак. Но, по большому счету, Прасковью Федоровну никто не спрашивал, да и достоверность этих слухов под вопросом. И вот брак состоялся. Прасковья забеременела. То есть Иван Алексеевич вполне себе мог выполнять свои супружеские обязанности. И впоследствии в этом браке родятся вообще 5 дочерей, но выживут 3. Странно, что рождались одни девочки. Но это было большой удачей для Петра.
2: Ну, в общем-то, 3, да.
3: Да, потому что большая удача для Петра, потому что, с одной стороны, не родился мальчик, который был бы петровским прямым конкурентом, а с другой стороны, родились девочки, которых можно было с большой выгодой для государства выдать замуж. Это был очень хороший актив. Когда первый раз Прасковья Федоровна забеременела, то Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра, она была этим обстоятельством очень обеспокоена. Именно это подтолкнуло ее поскорее к тому, чтобы поскорее женить самого Петра, женой которого стала Евдокия Лопухина. Брак Петра с Евдокией оказался, как мы знаем, несчастливым. И, в конце концов, Петр вынудил Евдокию постричься в монахини, чтобы получить развод.
2: Сурово.
3: Очень сурово, но это была единственная форма развода, которая тогда существовала. Что касается Ивана V, он не участвовал ни в каких политических действиях, он участвовал только в церемониях, был очень религиозен, и, в конце концов, он вполне себе мирно скончался в 1696 году в возрасте 30 лет, как мы уже поняли, не оставив мужского потомства. И вот как сложилась дальнейшая судьба Прасковьи Федоровны. Прасковья Федоровна продемонстрировала, в общем, такой нетривиальный ум, потому что она, в отличие от Евдокии Лопухиной, публично объявила, что она поддерживает все реформы своего энергичного деверя. Несмотря на то, что Прасковья Федоровна была вот выходцем из той же самой среды, что и Евдокия Лопухина, ее воспитывали в строгом московском благочестии, тем не менее она сумела оценить выгоды, которые петровские преобразования давали лично ей. А петровские реформы, они ведь были отчасти связаны с женской эмансипацией, что мы хорошо можем проследить по образу Саньки Бровкиной в романе Алексея Николаевича Толстого «Петр I». Это там замечательно показано. И Прасковье Федоровне чрезвычайно нравились вот эти балы, чрезвычайно нравились европейские платья, духи, всякие увеселения. И Прасковья Федоровна, в общем, в первую очередь именно поэтому объявила, что ну прекрасно все.
2: Свобода. Вот
3: ей очень нравятся петровские реформы. Все великолепно, она поддерживает. Вот. И это была неожиданная поддержка для Петра, полученная из своей семьи. И Петру это тоже понравилось. Он проникся к Прасковье Федоровне глубокими чувствами. Тем более, что до его второго брака, до венчания с Екатериной Алексеевной в 1712 году, то есть в течение 16 лет, Прасковья Федоровна была вдовствующей царицей. То есть была еще вдовствующая царица старшая, жена покойного брата Федора старшего, она тоже еще была жива, но у нее детей не было. А у Прасковьи Федоровны дети были. Это были настоящие дочери, это были настоящие царевны,
2: да.
3: Вполне законные. Они пользовались формально всеми правами царевен. Ну и когда в 1708 году Петр начал уже строить такой имперский центр Петербурга, он, можно сказать, пригласил, а можно сказать, и повелел семье Прасковьи Федоровны переселиться на берега Невы. И в конце концов для этой царицы был построен дворец, между прочим, на стрелке Васильевского острова. Это то место, где сейчас находится Южный Пагаус биржи, то есть рядом с растральными колоннами. Для него был построен прекрасный дворец, и вот туда Петр периодически наезжал в гости и пребывал там в лоне своей семьи. С Прасковьей Федоровной у него были очень тесные и, можно сказать, дружеские отношения, там он отдыхал. Но вот все-таки идиллическую картину я бы здесь не рисовал.
2: Почему?
3: Потому что, уважая свою вот родственницу, он очень холодно и поверхностно относился к племяннице, во всяком случае, к Анне Иоанновне. Хотя он был ее крестным отцом. Она родилась в 1693 году, в январе, по старому стилю, в феврале, по новому. В 1710-м ей исполнялось 17 лет, и вот к этому моменту Петр уже мыслит категориями династических браков. Задача Петра, как мы с вами помним, это прорубить окно в Европу. Часть Прибалтики он рассчитывает присоединить, еще пока не присоединил, хотя уже завоевал, но еще не присоединил официально. А другую часть Прибалтики он хочет поставить под свой контроль путем династических браков. И когда возник его проект брака какой-то русской царевны с курляндским герцогом, Курляндия – это нынешняя Южная Латвия, небольшое герцогство, но с выходом к морю, вассальная от Речи Посполитой. Но Речь Посполитая сама по себе слабое государство, и в тот момент там правит Август II сильный саксонский курфюрст, который, ну, по сути, является ставленником Петра. То есть вообще Август проиграл войну Карлу XII, и Карл XII добился его свержения в Польше. Он остался только саксонским курфюрстом, но после Полтавы удалось Августа II на престол вернуть. Но это был человек, который, конечно, имел гораздо меньшее политическое влияние, чем Петр. Петр это политическое влияние наращивал, а Август II его терял. Вот. Поэтому у Петра зреет мысль, что Курляндия должна быть

0: справиться.
1: Он, ну, в какой-то степени относился к своим племянницам как к пешкам его большой политической игре. Это вот поразительно, потому что Петр, он много таких, сказать, омажей отдавал Прасковье Федоровне, то есть он подчеркивал, и потом, когда подчеркивал, что это царица, и когда она умрет, то он устроит очень пышные похороны, там это будет большой церемониал. Но вот племянницы для него были какими-то второстепенными членами семьи. И потом при дворе говорили, что их даже не называют царевнами, называют просто Ивановнами, ну или Иоанновнами. Ну, давайте немножко про царевен поговорим. Их было три. Значит, старшая Екатерина, она была любимицей матери. Мать просто души не чаяла в Катеньке и ни в коем случае не хотела ее отпускать. Младшая дочь Прасковья была женщиной спокойной, тихого нрава. Она была горбата. Вот, то есть она как бы по внешним качествам, но это было бы сложно, да. Вот, значит, ну и оставалась Анна, тем более, что с Анной у Прасковьи Федоровны были отношения натянутые. Анна, видимо, с юных лет отличалась своенравием, и существовала, может быть, какая-то ревность между Екатериной и Анной, хотя мы точно этого не знаем. Короче говоря, Прасковья Федоровна сказала Петру, что выдаем вот Аннушку.
0: Ну, Аннушку, естественно, никто не спрашивал.
1: Нет, естественно, конечно, и не собирался никто спрашивать. Вот. Ее выдали замуж за курлянского герцога. Эта свадьба проходила в Петербурге, в Меньшиковском дворце. Она была очень пышная. Ну, и вот во время этой свадьбы Петр спаивал фактически празднуя сей брак, спаивал жениха, состоявшегося мужа, до состояния пьяного немца. Вот. И в итоге, конечно, у этого были плохие последствия, потому что курлянский герцог умер, не доехав до Метавы. Но, видимо, да, от этих возлияний, не доехав до родной Метавы. И Анна Иоанновна, она, не став фактически женой, превратилась во вдову. И у нее был шок и паника. Здесь ее можно понять. Девушке 17 лет. Она юная, невинная, мира и жизни не видела. Ее отправляют куда-то за 3-9 земель. Муж умер, кошмар какой-то. Она вернулась назад в Петербург. Но Петр заставил ее поехать все-таки в Метаву и пребывать там, потому что она должна была стать символом русского присутствия в Курляндии. Вместе с ней и рядом с ней присутствовал русский резидент Петр Бестужев. И именно он должен был проводить русскую политику, русское влияние вот в этом герцогстве. Хотя формально Анна Иоанновна правительницей не была, потому что она всего лишь вдовствующая герцогиня. Курлянское дворянство должно было избрать нового герцога. И вот вопрос о том, кто будет новым герцогом, он, в общем, был открытым и довольно острым, потому что Россия никак не могла допустить появление на Курлянском престоле человека ей недружественного. И это создаст в скором времени целый ряд серьезных проблем. Значит, Анна Иоанновна жила там в крайне стесненных обстоятельствах и постоянно писала дядюшке-батюшке, как она называла Петра, письма с просьбой помочь ей. Ну, Петр выделял на ее содержание какие-то деньги, но она была, в общем, невластна. Во-первых, денег было немного. Во-вторых, она даже не имела возможности покинуть Курляндию без разрешения своего дяди.
0: То есть она, получается, в такой тюрьме оказалась?
1: Да, да, это тюрьма, причем это не золотая клетка, это просто клетка.
0: Ну что ж, давайте на новости уйдем на несколько минут, а потом вернемся.
1: Давайте.

Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает

0: Литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю. Под удар попали гражданские объекты, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. Он уточнил, что в результате прямого попадания был полностью уничтожен магазин строительных материалов. Второй удар пришелся по городскому отделению противотуберкулезного диспансера. Были эвакуированы 46 человек, пострадавших нет. Балецкий добавил, что на месте работают оперативные службы, проводятся обследования. Конструкции здания, оценка нанесенного ущерба. Жителям близлежащих домов оказывается необходимая помощь, подчеркнул глава региона. Нестабильная подача электроэнергии из-за повреждений инфраструктуры сохраняется в Крыму, сообщили в Крымэнерго. Там отметили, что на всей территории республики действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Волгограда, Сыктывкара и Ухты, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Количество иностранных наемников в составе ВСУ может достигать 20 тысяч, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова 6 августа заявила, что в рядах ВСУ числится около 16 тысяч наемников, которые являются гражданами 72 стран. Россия направила ноты в дипломатические ведомства всех стран с просьбой запретить демонстрации у посольства в день выборов в Госдуму в целях безопасности. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям зампред комиссии российского МИД по выборам Максим Райдер. По его словам, Москва рассчитывает, что за рубежом добросовестно выполнит свои международные обязательства. Президент Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20. Глава государства называл предстоящие выборы важнейшими внутриполитическим событием страны. Три детеныша их европейской лани появились на свет в московском экоцентре «Дом Лани», сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Там отметили, что для столицы это большая редкость. Европейская лань не живет в дикой природе Москвы и Подмосковья. Каждое рождение такого теленка – настоящее событие для зоологов. В департаменте добавили, что детеныши живут в просторном вольере площадью более гектара. Посетители экоцентра могут увидеть телят своими глазами. Специалисты просят гостей соблюдать тишину и не пугать маленьких ланей громкими звуками. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
3: Друзья, еще раз всем доброе субботнее утро. Вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Сегодня мы говорим об Анне Иоанновне. Еще раз здравствуйте.
4: Всем привет. Еще раз. В конце прошлого блока мы остановились на том, что Анну Иоанновну отправили в Курляндию, хотя ее муж, курляндский герцог, скончался в начале 1711 года. Но вот несчастная молодая девушка оказалась, в общем, в далеком от России, относительно, конечно, далеком от России месте. Это медвежий угол Европы, это такая настоящая дыра, глубокая провинция, где у нее нет денег, нет поддержки, и она, такое ощущение, пребывала в состоянии самого беспримесного такого шока.
3: Ее можно понять.
4: Но Петру в его расчетах нужно было, чтобы она там присутствовала. Ну и что ей делать? Она пытается найти опору в том человеке, который находится рядом. Это Петр Бестужев-Рюбин, русский резидент в Курляндии, которого мы уже упоминали. Судя по всему, он становится ее первым возлюбленным, сердечным другом. И слухи об этом очень быстро достигают Петербурга. И когда об этом узнает царица Прасковья Федоровна, она приходит в ярость. С ее точки зрения, это ужасный разврат. И она посылает в Метаву обличительные письма, требует у дочери одуматься, грозит ей карами, отправляет своего брата Салтыкова разбираться. И в конце концов конфликт между матерью и дочерью заканчивается проклятием, которое Прасковья Федоровна отправляет в Метаву. Фактически она отрекается от Анны Иоанновны. То есть там вот такой токсичный семейный конфликт. Причем совершенно непонятно, а что это Прасковья Федоровна так взъярилась, потому что сама-то она тоже образцом добродетелей не была. Естественно, муж уже умер давно, у нее был свой собственный сердечный друг. Правда, она всячески...
3: Отрицала?
4: Она скрывала, видимо, это, она не хотела это афишировать. Но у нее был свой собственный сердечный друг Василий Юшков, ее управляющий, связь с которым продлилась много лет. И с этим связана одна из мрачных страниц биографии Прасковьи Федоровны, потому что, ну, естественно, она состояла в переписке со своим фаворитом. И вот одно из ее любовных писем к Юшкову выкрал другой ее служащий, подьячий Василий Деревнин. И он попытался царицу этим шантажировать, играя на ее вот таком показном благочестии. Царица пришла в ярость, за Деревниным началась настоящая охота, он был схвачен и оказался в тайной канцелярии. И вот она туда, в тайную канцелярию, явилась со своими слугами, избила Деревнина клюкой, а дальше приказала облить его водкой и поджечь. Ну, фактически сжечь заживо, да. То есть это показывает нам, что в Прасковье Федоровне сочетались как бы черты нового времени и самого лютого средневековья.
3: Очень жестокая женщина.
4: Вот. И она Деревнина бы, наверное, бы совсем извела, но внезапно примчался генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский, который, в конце концов, все-таки этого человека спас. Потому что это было уже какое-то лютое самоуправство. Вот. Значит, и когда об этом доложили Петру, Петр разобрался в очень любопытно. Он приказал слуг Прасковьи Федоровны, которые в этом соучаствовали, жестоко наказать, высечь их. Но самой Прасковье Федоровне ничего за это не было, как мы понимаем. И вот так же люто она относилась к Анне Иоанновне. И, в общем, прокляла ее. Анна Иоанновна просила заступничество Екатерины Алексеевны, которая как раз стала официальной супругой Петра. И надо сказать, что Екатерина Алексеевна – это, пожалуй, единственный человек в царской семье, который демонстрировал дружеское участие в жизни Анны Иоанновны. И впоследствии Анна, пока она была курляндской герцогиней, она всегда обращалась к заступничеству тетушки-матушки. Вот она Петра называла дядюшка-батюшка, а Екатерину – тетушка-матушка. Ну и постепенно у Петра подрастали свои собственные дочери – Анна и Елизавета. Они родились до брака, как мы знаем, это важно. Но потом, когда Петр обвенчался с Екатериной Алексеевной, все-таки он признал дочерей официальными принцессами, и Анна Иоанновна с ними тоже общалась. Причем, судя по всему, у нее возникли, ну, первое время какие-то теплые отношения с Анной Петровной, со своей тезкой. И потом Анна Иоанновна неоднократно будет уже к Анне Петровне обращаться с разными просьбами.
3: Можно сказать, что была между ними дружба?
4: Ничего мы про это не знаем, что они там внутри себя чувствовали. Но со стороны Анны Петровны возможно. Что касается Анны Иоанновны, когда она станет императрицей, она резко изменит отношения. Но Анна Петровна очень быстро умрет после смерти Петра. И надо сказать, что она не застанет воцарение Анны Иоанновны, а к Елизавету будут держать на расстоянии. То есть каких-то там таких теплых семейных отношений точно не было. Потому что Анна Иоанновна, она чувствует себя униженной. Вот она все-таки дочь царя, но она чувствует себя униженной. Ей играют как пешкой, ей вертят как хотят. И ей, конечно, это очень неприятно. Хотя она выдерживает политес, она пишет Петру очень подобострастные письма, а потом она пишет подобострастные письма и Екатерине Первой. Но вот я обращу внимание на один факт. Вот вроде бы ты говоришь дружба, да? Дружба дружбой, но, например, Анну Иоанновну даже не приглашают на бракосочетание, на венчание Анны Петровны с герцогом Галштинским.
3: Но это унизительно.
4: Проходит в Петербурге. Хотя вот вроде бы, да, это двоюродная сестра, это дочь царя, это член семьи, но ее не зовут. А она ж не имеет права поехать сама без разрешения. И запрещено уезжать из Курляндии самой. И она пишет письмо Екатерине Первой с просьбой приехать. А Екатерина Первая ей отвечает, что нет, но вы можете повеселиться и не присутствуя в Петербурге, и порадоваться за Анну Петровну. Поэтому это, конечно, она чувствовала себя униженной. И это сказалось на ее дальнейшей политике. К тому же и новые унижения прибавились. Дело в том, что Анна Иоанновна, пребывая в Курляндии, но она все-таки официальная вдовствующая герцогиня курлянская, и она притягивает к себе взоры разных потенциальных женихов, которые метят на курлянский престол. И вот самым таким перспективным женихом становится Морец Саксонский. Это очень яркий персонаж. Это сын Августа Сильного, короля Речи Посполитой, и одновременно саксонского курфюрста. Но я напомню, что в Речи Посполитой он выборный король и постоянно воюет с Сеймом, а в Саксонии он курфюрст полноправный. И цель Польши, она заключается в том, чтобы Курляндию поглотить окончательно. Сейчас это вассал, причем такой очень сомнительный. Сейм хотел бы поглотить Курляндию. А саксонский курфюрст Август Сильный, при том, что он король Польши, но он, наоборот, хочет независимости Курляндии, но с сильным саксонским влиянием в ней. Поэтому он хочет посадить туда на престол своего сына. И Морец Саксонский начинает, говоря современным языком и низким стилем, просто подбивать клинья к Анне Иоанновне. Морец был красавчик, как и его отец. Морец был храбрый боевой командир, уже заслуживший себе репутацию, лихой парень, и Анна Иоанновна, кажется, пала перед его чарами. И написала в Петербург письмо Екатерине Первой с намеком, что вот вообще ей очень плохо здесь, одиноко, скучно, денег нету, а сей принц мне не противен.
3: Но это даже не намек, она, в общем-то, сказала, что она хочет.
4: Да, но в Петербурге думали иначе. В Петербурге к этому времени всю власть фактически в свои руки прибрал Александр Данилович Меньшиков. Был недолгий период его вот воистину полудержавного властелинства. И Александр Данилович Меньшиков вообще-то сам хотел стать курлянским герцогом. Была у него такая мысль. Поэтому, когда он узнал, что курлянское дворянство уже избрало Морица Саксонского курлянским герцогом, то Меньшиков пришел в ярость и, ну, как это часто бывает, в Курляндию отправились русские войска для того, чтобы провести второй тур голосования. И дальше, в общем, произошло сразу две трагедии. С одной стороны, Анна Иоанновна разочаровалась в Морице, потому что однажды она увидела, как он буквально на своем, он жил уже в Курляндии, и он на своем горбу тащил очередную свою какую-то любовницу в свои покои, оттащил он ее на горбу для того, чтобы она не оставила следов на снегу. И поняв, что это еще тот бабник, Анна Иоанновна в нем, видимо, сильно разочаровалась.
3: Разбили ей сердце.
4: Да, и сердце ее было разбито. Но, значит, тут еще пришли русские войска, Морец был мужчиной не промах, он удрал, на лодке уплыл, в общем, выскользнул из рук Меньшикова. Вот. Но концепция брака, она была похоронена, концепция Морица, как герцога Курлянского, тоже была похоронена. И Анна Иоанновна, ну и Меньшиков тоже в Курлянские герцоги не пролез, и Анна Иоанновна вернулась к вот этому своему абсолютно такому беспросветному существованию. То есть ей было чрезвычайно там тяжело, поэтому совершенно неудивительно, что когда ей повстречался молодой, симпатичный, очень распорядительный курлянский дворянин Эрнст Иоганн Берон, которого впоследствии елизаветинская, опять же, пропаганда пыталась представить каким-то простолюдином, сыном конюха. Берон не был сыном конюха, хотя он очень много лет занимался коневодством, но он сыном конюха не был. Он был все-таки дворянином, но не из самых видных, и курлянское дворянство смотрело на него свысока. Однако он был обходительный, и между Анной Иоанновной и Бероном возникла какая-то эмоциональная связь. И Берон сумел оказывать Анне Иоанновне услуги, но о ней заботился, и умел находить деньги для нее, что было немаловажно. Это в известной степени разбило сердце Петру Бестужеву-Рюмину. Это, кстати, отец Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, того самого вице-канцлера, а потом и канцлера знаменитого погранмарина вперед. Он очень переживал, но делать было нечего. Молодой и энергичный Берон занял его место в сердце Анны Иоанновны. То есть Анна Иоанновна, у нас ее любят изображать, какую-то ужасную, совершенно страшную, такую необъятных размеров женщину. Анна Иоанновна в молодости была в известной степени привлекательна, и вот ни один мужчина пленялся ее очарованием, что нам, конечно, надо иметь в виду. Но вот рядом с ней появляется Берон, и Анна Иоанновна утешается в его объятиях, и тут в Москве умирает Петр II. В январе 1730 года умирает прямой внук Петра Великого. И, как мы уже знаем из нашего цикла про дворцовые перевороты, может быть, и школьные программы.
5: Детей не было.
4: Да, Анну Иоанновну приглашают на царствование в Россию. Приглашают ее в Верховный Тайный Совет, потому что она выглядит наиболее выгодной для Верховного Тайного Совета правительницей. Во многих отношениях она была интересна Верховному Тайному Совету. Конечно, в том смысле, что она была слабой фигурой, и ее можно было вынудить подписать так называемые кондиции. Но вот что интересно также с другой точки зрения, что обсуждалось на заседании Верховного Тайного Совета. Вот позже Елизавета Петровна придет к власти под лозунгами как бы национального освобождения от немецкого засилья. Вот парадокс заключается в том, что Анна Иоанновна тоже приходила к власти. Во всяком случае, в разговорах Верховного Тайного Совета это было. Она тоже приходила к власти под лозунгом национального освобождения от немецкого засилья, потому что верховники прямо обсуждали, что вот эта дочь царя, рожденная от русской матери, что она тесно связана с нашим народным национальным телом, да? Она связана с старым боярством, она связана со старым дворянством. Вот такую нам надо государыню. Потому что это здесь в этом, конечно, был намек на то, что Елизавета, другая претендентка, она была дочерью какой-то случайной женщины, иноземки, которая не была ни царского, ни даже дворянского рода, обычная прачка, которая вознеслась к вершине власти только благодаря благоволению сильного государя Петра. И вот Анна Иоанновна приезжает в Москву, ей тут дают подписать так называемые кондиции, ограничивающие ее власть, но здесь она понимает, что далеко не все заинтересованы в ограничении самодержавия. Очень многие недовольны возвышением родов, которые состоят в Верховном Тайном Совете. Это Голицыны и Долгоруки. Поэтому, в конце концов, она кондиции порвала и вернула самодержавное правление, а Верховный Тайный Совет отправился в Сибирь. Но об этом мы уже говорили. Интересно здесь немного порассуждать на тему, как Анна Иоанновна отнеслась к исторической политике, к памяти своего дяди и к памяти своего отца, и как изменилось ее отношение в семье. Вот на этом я сегодня хотел бы дальнейший акцент сделать, это очень любопытно. Анна Иоанновна возвращается в Петербург. В Москве она чувствует себя под контролем и в клетке старых московских родов. Ей нужно выйти на оперативный простор. Поэтому она уезжает из Москвы, куда вновь перевел столицу Петр II, и возвращается в Петербург, таким образом возобновляя петербургский вектор русской истории. А если она приехала в Петербург, то она уже не может не поддерживать культ Петра, потому что все в Петербурге связано с Петром.
5: Конечно.
4: Поэтому она с самого начала делает несколько демонстративных шагов. Достроен Петропавловский собор. Это собор, который находится в центре Петропавловской крепости. И там происходит пышное захоронение останков Петра Великого и Екатерины I. Это символический жест.
5: Но вот это символический жест, или все-таки в этом было какое-то отношение действительно человечное, родственное, или мы про это сказать
4: не можем?
5: Думаю,
4: что нет. Ну, мы про это сказать не можем. Естественно, что Анна Иоанновна никогда публично Петра Великого не осуждала. Она всячески подчеркивала, что она продолжает петровскую линию. Ну, а рядом с этим она начинает создавать такие мини-культы своего отца, своего деда Алексея Михайловича. И Петр оказывается не единственным. То есть Петр как бы не создатель Российской империи, Петр продолжатель. Вот в этом главная коррекция. Причем она была сделана довольно так незаметно и осторожно. Почести воздаются. То есть вот это пышное перезахоронение. Да. Дальше Анна Иоанновна, это очень важный момент, Анна Иоанновна начинает возрождать русский флот. Это может прозвучать неожиданно, но Петровский флот действительно сгнил. А Петр II им совершенно не интересовался. Но от Петра Великого осталась инфраструктура, верфи, которые воспроизводили флот. Анна Иоанновна с самого начала начинает заниматься, ее окружение начинает заниматься возрождением русского флота.
5: Ну, то есть продолжает петровские традиции.
4: Да, петровские традиции в этом отношении продолжаются. Анна Иоанновна посещает Кунсткамеру. В Кунсткамере открыт мемориал Петра Великого. Там представлена его восковая фигура, сделанная отцом Франческо Бартоломео Растрелли. То есть все эти вещи, они показывают, что Анна Иоанновна как бы почтение по отношению к великому дяде всячески выражает. Но, вот как я уже сказал, есть инновация. Вместе с тем она, например, выражает почтение к Евдокии Лопухиной. И вот это может прозвучать неожиданно. Значит, Евдокия Лопухина, бывшая царица опальная, да, мать царевича Алексея, бабушка Петра II, она Петром II была освобождена. И Анна Иоанновна выражает ей почтение и повелевает на церковных службах поминать ее второй после себя, как старшего члена семьи.
5: В этом тоже какой-то был расчет?
4: Но это была шпилька в пику потомкам Петра от Екатерины I. То есть Екатерина I, она как бы уходит в тень, а вот Евдокия Лопухина – это законная государыня. Это как бы напоминание, опять же, напоминание о том, что мы не от Петра ведем нашу как историческую родословную, а из допетровских времен. И вот Евдокия Лопухина – это наша царица и член семьи. Дальше, ну, Евдокия проживет не очень долго, после этого она как раз в 1731 году умрет, но это очень показательно. А кого последние поминают из царской семьи? Вот Анну Иоанновну, потом Евдокию Лопухину, а кого последние? Елизавету Петровну. То есть Елизавета Петровна, она как бы уходит в тень. Начинается такая подспудная придворная пропаганда. Если раньше Анна Иоанновна подобострастно общалась даже с Елизаветой, то теперь начинается такая придворная пропаганда о том, что именно потомки Ивана V – это законные наследники русского престола, потому что и Елизавета, и Анна незаконно рожденные, и какими только их словами там не называют. Они не настоящие, не природные принцессы.
5: Ну, а мне кажется, во многом, вот, со стороны, да, взгляд, после вашего рассказа в ней говорила какая-то просто человеческая женская обида, и это прослеживалось во многих ее решениях,
4: да,
5: и поступках.
4: Да, и с этого я, совершенно верно, и с этого я и начал, что какие-то эмоциональные решения, они тоже отражаются на большой политике. Ну, например, Анна Иоанновна сокращает расходы на Елизавету Петровну и ее двор. Если Петр II выделял 100 тысяч в год, 100 тысяч рублей, то Анна Иоанновна сокращает их до 30 тысяч. Елизавета Петровна напрямую к Анне Иоанновне старается не обращаться. Обращается через ее сестер. То есть Анна Иоанновна сразу же ставит такую дистанцию. Это тоже такая достаточно очевидная вещь. Анна Иоанновна создает культ, ну, не культ, но, скажем так, она очень бережно относится к памяти своего отца. В Петропавловской крепости строится новый равелин, да, оборонительное сооружение. Равелин получает название Иоанновский равелин. Вообще своего папы. напоминает про папу. Она начинает искать портреты своих родственников. Ее интересует, сохранились ли портреты отца. Вот, кстати, любопытный факт, что Прасковья Федоровна, несмотря на то, что она в молодости была не очень довольна этим браком, но она всегда подчеркивала очень почтительное отношение к покойному мужу. Она ездила в Москву, в Архангельский собор, как она писала дочерям, повидаться с вашим батюшкой. То есть она у гроба мужа сидела. Она, когда вышла книга такого, значит, западного автора Пуффендорфа, в которой про Ивана V как раз было написано, что он слабоумный, там, значит, и именно поэтому всем вынужден был управлять Петр. Когда Прасковья Федоровна об этом узнала, ее это страшно взбесило, и она Петру сообщила свое крайнее недовольство, и потом при Анне Иоанновне эту книгу сожгут. То есть заботилась об исторической политике Анна Иоанновна. И когда Прасковья Федоровна умирала, кстати, она попросила изображение, портрет мужа положить к ней в гроб.
5: Но можно ли сказать о том, что, в общем-то, фигура Анны Иоанновны во многом получается оболгана, потому что для страны она сделала немало. Но в то же время говорят, вот, что она вела какой-то праздный образ жизни, что вот эта бероновщина при ней была. Насколько это, вот, обобщая, да, все, о чем мы говорили, справедливо или несправедливо?
4: Это несправедливо. При Анне Иоанновне продолжалась петровская политика. Анна Иоанновна сделала немало, и мы в следующей программе поговорим о том, что конкретно она сделала. Но так вот навскидку очень быстро мы можем сказать, что при Анне Иоанновне очень активно развивалась торговля, активно развивался Петербургский порт, экономическая политика империи. При Анне Иоанновне была организована вторая экспедиция Беринга. При Анне Иоанновне продолжали работать очень энергично те институты, которые были созданы Петром. Ну, достаточно сказать, что, например, Михаил Васильевич Ломоносов в Европу когда едет учиться? Он едет учиться при Анне Иоанновне. Про внешнюю политику мы уже немного говорили в программе о Минихе. Это петровская политика, вне всяких сомнений. То есть Анна Иоанновна вела страну по тем рельсам, которые проложил Петр. Другое дело, что в ней, безусловно, сочетались, как в ее матери, сочетались черты нового времени и лютого средневековья. И вот ледяной свадьбы шутов в ледяном доме, о которой мы будем говорить в следующий раз, она была как раз признаком вот этого такого не самого привлекательного синтеза. Но, тем не менее, безусловно, мы говорили об эмоциональном в исторической политике и семейной политике Анны Иоанновны. Когда Елизавета Петровна придет к власти, у нее тоже эмоциональное будет, и она будет мстить за то унижение, которому уже Анна ее подвергла. То есть Анна мстила за свое унижение, а Елизавета Петровна будет мстить за свое. Потому что Елизавете очень повезло. Анна Иоанновна всерьез рассматривала варианты ее пострига в монахине. Или был вариант лайт, как бы мы сегодня сказали, выдать замуж за чужестранного принца. Что было не так-то просто, потому что происхождение не очень у Елизаветы Петровны, как мы с вами уже поняли. Вот. Но Елизавета Петровна пошла по кромочке, потому что Анна Иоанновна могла и хотела, но все-таки не лишила ее возможности, в конце концов, бороться за свои права. А могла бы. Ну, а обо всем этом мы поговорим
5: уже в следующий раз. Субботу, но, честно говоря, очень интересна ее фигура, она неоднозначная, поэтому я уверена, что слушателям будет интересно еще больше узнать про Анну Иоанновну. Но в следующий раз действительно уже об этом поговорим. Напоминаю, что это был исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Ждем следующего выпуска.
4: До новых встреч, друзья.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Подготовка ребенка к 1 сентября. Контекст. Перестроить график сна и бодрствования, наладить регулярное и правильное питание, доверить самостоятельный выбор школьной формы и канцелярских принадлежностей, показать основным медицинским специалистам. В Минпросвещение дали рекомендации родителям, как собрать и настроить детей на новый учебный год после долгих летних каникул. Там отметили, что с нововведениями в школах, при их наличии, лучше учеников знакомить заранее, чтобы те не свалились, как снег на голову. Также, в зависимости от возраста, детям нужно предоставлять больше автономности в организации домашнего пространства для занятий. Лучшее психотерапевтическое средство – доверительный разговор о возобновлении процесса обучения, который необходим для развития личности и адаптации к предстоящей взрослой жизни. Родители должны узнать, что тревожит ребенка и чего он ждет от нового учебного года, и устроить семейный праздник, символизирующий завершение каникул. По данным Минпросвещения, 1 сентября этого года в российские школы пойдут 17,5 миллионов детей. Из них в первый класс около 1,5 миллиона. В стране будут работать 38 тысяч школ, в которых младшеклассники обеспечены горячим питанием. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 утра, в Ереване 11 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Три человека пострадали из-за атаки ВСУ на автобус в Белгородской области. Временные ограничения введены в аэропортах Самары и Ульяновска. Собянин поздравил москвичей с Днем государственного флага России. Подробности далее. Три человека пострадали из-за атаки ВСУ на автобус в Белгородской области. Необходимая медпомощь оказывается. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Там отметили, что мужчину и женщину с осколочными ранениями предплечья, рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу номер 2 города Белгорода. Третья пострадавшая, получившая осколочные ранения глаз и лица, отправлена в областную клиническую больницу. В оперштабе добавили, что также повреждены транспортные средства и остекление остановочного комплекса. Служебный автомобиль оперативного персонала Запорожской АЭС был атакован украинским дроном. Никто не пострадал, повреждена машина. Об этом сообщила пресс-служба станции. Там отметили, что удар был нанесен целенаправленно по людям, находившимся на рабочем месте при исполнении своих обязанностей. Атака произошла примерно в километре от периметра Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, и всего в 800 метрах от открытого распределительного устройства станции. Пресс-службе добавили, что очередная атака демонстрирует, насколько серьезно остается угроза для персонала станции, который продолжает обеспечивать безопасную эксплуатацию ядерного объекта. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропортах Самары и Ульяновска. Об этом сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Тем временем, по данным Минобороны, дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 457 украинских беспилотников над российскими регионами. Готовность киевских властей якобы к переговорам по урегулированию конфликта на Украине – миротворческая шарманка для передышки на поле боя, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его мнению, переговоры нужны, но только для их проведения не нужны никакие паузы на поле боя. Ранее первый заместитель главы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица в интервью агентству «Укринформ» заявил о готовности к переговорам с Россией по урегулированию конфликта, так как прекращать дипломатическую работу было бы неправильно и опасно. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Россию с официальным визитом 23 и 24 августа. Об этом сообщает индийское внешнеполитическое ведомство. Отмечается, что в ходе визита Джайшанкар обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым региональные и глобальные вопросы. Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении с Днем государственного флага России отметил, что под его знаменем рождаются победы, научные открытия, высокие спортивные и культурные достижения. Он добавил, что сегодня в столице пройдут кинопоказы, творческие мастер-классы, познавательные лекции, экскурсии, посвященные государственным символам и выдающимся страницам отечественной истории. День государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. В честь праздника триколор появился на здании Дома правительства и на башне Москва-Сити. Видео можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
2: Итак, дорогие друзья, всех приветствуем. Сегодня суббота, и сегодня, безусловно, Марк Еремин, Артем Муратов в супер невероятном шоу по России. Мы с тобой едем. Едем по России.
3: Едем по России, сегодня, да. Ты прав, абсолютно. 91.2 FM. Мы очень рады, что вы нас слушаете по субботам. И очень рады, что с нами мысленно хотя бы путешествуете.
2: Хоть где-то с нами путешествуете, да.
3: Вместе путешествуете. Но мы вас искренне призываем не только мысленно это делать.
2: Но и физически.
3: Тем более те места, которые мы будем обсуждать, не так уж и далеко находится от Москвы, если вы вдруг здесь базируетесь. Если нет, то все дороги ведут в столицу нашей Родины. Прилетаете, запрягаете лошадей или машины, если это возможно, да. И либо стоите в очереди, либо не стоите в очереди, как повезет, и вперед в те места, которые мы будем сегодня обсуждать. А что мы сегодня обсуждаем?
2: Так, ну, на самом деле, забыл сказать, что это радиоспутник. Да, то есть...
3: Ты не забывай, пожалуйста, это очень важно для слушателей. Они вот слушают, думают, они слушают? Конечно, это радиоспутник.
2: Так, ну, друзья мои, сегодня у нас такой будет эфир, который мы разделим на две части, как всегда, да, то есть у нас час
3: уйдем
2: целый.
3: Уйдем на новости и какую-то паузу.
2: Да, целый час, и поэтому мы решили сегодня немножечко рассказать вам про города, которые можно посмотреть там в двух часах езды от Москвы. То есть это вообще может позволить себе абсолютно каждого. Во-первых, во все эти города ходит и общественный транспорт, в эти города можно приехать и на машине. Прилететь туда нельзя, а доехать можно. Поэтому первый город, первое место, о котором мы с вами начнем в этой части эфира говорить и рассказывать, это Коломна.
3: Коломна. Прекрасный, маленький, красивый и очень живописный город.
2: Ну, кстати, я бы не сказал, что он прям маленький на самом деле город, но то, что этот город супер изменился...
3: Я почему-то в сравнении с Москвой и Питером всегда думаю.
2: Нет, естественно, в сравнении с Москвой и Питером вообще все маленькое у нас. Даже Казань с прошлого эфира, поэтому...
3: Даже Питер маленький в сравнении с Москвой. Ладно. Ну, не такой хорошо, не такой уж малюсенький город.
2: Да, но его можно пройти действительно пешком. И, слушайте, на самом деле Коломна... Это какой-то, знаете, такой новооткрывшийся город для москвичей и вообще для людей, потому что город, безусловно, очень хорошо изменился. Там сейчас и много исторических разных объектов, и улиц, все это переделали, пересмотрели, и он и осовременивается... этот город в то же время. И у него есть вот эта его историческая душа.
3: Богатая
2: история, да. Поэтому Коломна, это, безусловно, это старый город. Безусловно, он очень колоритный. И знаешь, что самое интересное? Там супер популярна выпечка. Называется коломенский калач.
3: Я только о пастиле слышал.
2: Там есть и пастила, но вот калач это... Ну, ты понимаешь, да, что такое калач? У него форма другая. У него форма в виде такой сумочки, как будто это вот ручка и маленькая такая сумочка. Что там делают? Это мы потихонечку начинаем заходить в этот город, и есть места, где продают эти калачи, и там очередь выстраивается на часа полтора. Особенно
3: в выходные. Это как в пышечную в Санкт-Петербурге.
2: Да. То есть, представляешь, мы приехали туда с мамой. Я маму возил туда, ну, как бы свою супругу, мою тещу. Да, вторую маму. Маму, и, собственно, мы там гуляли. Как раз вот Коломна. Мы приехали, припарковались, и недалеко от того места, где продают калачи. Там огромнейшая очередь стояла. Мы пошли гулять, вернулись, а эта очередь до сих пор стоит, огромнейшая.
3: То есть ты
2: просто,
3: так говорил, да? Типа, я за вами, сейчас приду.
2: Ну, типа того, в общем. И я выставил все-таки эту очередь для того, чтобы купить эти невероятные калачи.
3: Надо же.
2: Их там прям пекут. И знаешь, что они делают?
3: Доставки нет, что ли? Доставку заказать.
2: Это же именно вот это вот состояние того, что ты приехал в Коломну, ты в какой-то старой пекарне взял, купил...
3: Отстоял очередь.
2: Они там на позитиве коломенский... все стоят. Коломенский калач. Причем, что ты понимал, эта пекарня сделала несколько разных частей домика своего. То есть у них маленькая пекарня, потом они открыли рядышком еще одну, потом еще одну. То есть там 4 окна.
3: А это определенная семья?
2: Наверное, да. Я не знаю там саму историю этого всего. Но суть в том, что 4 окна в разных частях, и все везде очереди стоят.
3: Угу.
2: Значит, я купил. В чем особенность? Значит, калачи там делают с разными видами. Значит, я купил с гусем.
3: Так.
2: Есть
3: это все в сумке находится этой.
2: Там, получается, надрезают мякиш, который типа как сумочка, да, и туда кладут разные, получается, начинки. Вот я брал начинку с гусем, потом я взял начинку с бараниной, взял начинку с говядиной и взял начинку с индейкой. Это только сытно. Есть еще и сладкие разные такие начинки. В общем, самое вкусное оказалось с гусем. Вот. Но,
3: хорошо,
2: на самом деле,
3: это мы запомнили.
2: Вот давай так, мы с тобой любители всегда про
3: еду говорить
2: еду.
3: Вот до
2: давай,
3: обеда.
2: Давай представим. Я сейчас буду так, давай, готовься.
3: Ну, я вот закрою глаза тогда.
2: Мягкий, ароматный мякиш. С только что доставшейся из печи. Делают надрез. Он немножко похрустывает, и туда кладут гусиное мясо. Потом это все прикрывают.
3: Подожди, засовывают. А его кладут? Или оно уже изначально там?
2: Нет, его надрезают и кладут, а потом еще дополнительно он прогревается.
3: Подожди, вот. Это все выпекается?
2: Да.
3: А потом только кладется
2: мясо, да.
3: Все, я понял.
2: Ну, то есть прям свежее. И ты берешь вот этот вот калачик, переворачиваешь его ручкой вниз, он немножко похрустывает, сейчас так, знаешь, такой вот прям, и ты кусаешь, и это все прям
3: Ну, здорово.
2: Во рту все поженилось.
3: Да, во рту все поженилось. Будет здорово, если мы этому калачу посвятим первую часть нашего выпуска про Коломну. Но у нас не только калача.
2: Ему стоит посвятить, потому что это действительно уникальное. Это вообще, короче, Коломна, это сразу коломенский калач. Это прямо визитная карточка, поэтому не зря мы начали вообще с него. Ладно, на самом деле, в принципе, город Коломна действительно не просто так называют старым. Он упоминается в летописях еще в 1177 году и считается одним вообще из старейших городов России.
3: Ну, тот самый известный Коломенский Кремль, который в 16 веке по приказу Василия III был построен. Он был важной оборонительной крепостью, защищавшей Московское княжество от вражеских набегов.
2: Да, собственно, сам по себе Коломенский Кремль и основная туристическая часть города как раз находится вокруг него. То есть ты вот заходишь, это отдельная туристическая такая прям зона, туда не заезжают автомобили. Ну, главное, там тоже живут люди. Да. Кстати, там тоже живут люди, то есть в этой части. И там можно очень много хорошего там провести время. Мы с тобой, знаешь, что не обсудили, это то вообще, как туда сейчас можно добраться.
3: Поэтому, ну, давай.
2: Давай мы тоже эту часть немножко раскроем. Первое, это, безусловно, на машине. Где-то 1.5-2 часа, в зависимости от того, сколько, как вы будете ехать, какой скоростью и так далее. Но я иду, к примеру, обычно за 1.5 часа туда. Не нарушаю, просто вот еду без остановок. 114 километров от Москвы, поэтому можно утром выехать, вечером спокойно приехать. Поэтому идеальная такая зона для поездки вот именно на выходных.
3: Ну, там проблема будет заключаться лишь в том, как быстро выехать из Москвы. А уж когда мы выезжаем из Москвы...
2: Да, мы можем выехать 1.5 часа из Москвы.
3: Полчаса ехать.
2: Но я рекомендую утром обычно это делать, потому что мы действительно можно взять, вот, к примеру, сейчас пятницу или в субботу, там, часов 6, к примеру, или 7.
3: Конечно, зачем дневное время тратить?
2: Мне кажется, сейчас...
3: Надо прямо рано-рано утром.
2: Люди будут в шоке, какие 6 утра проснуться. Вот я просто... Для меня это вообще норма. Мы в 6 утра просыпаемся, всем уже быстренько позавтракали, я даже тренировку успеваю провести.
3: Да, Марк, вот. не все такие. Понимаешь, они есть совы.
2: У меня еще просто детей, наверное, нет.
3: Да, кстати. Не, почему? Это очень полезно быть жаворонком, когда есть дети. Так, и что дальше?
2: На автобусе можно добраться еще, да. Есть регулярный автобус номер 460, отправляется с автостанции Котельники и прибывает на центральный автовокзал Коломны. Кстати, автовокзал в Коломне находится прямо практически возле Кремля, поэтому вы, по сути, приезжаете сразу в центр и можете с корабля сразу на бал за куличами, ой, господи, куличами, калачами. За калачами сразу стоять в очереди.
3: С гусем, который...
2: Вот, есть еще электричка. На электричке отправляются с Казанского вокзала. Обычно электричка идет где-то в пределах 2-2.5 часов. А есть еще ускоренная, кстати, электричка идет 1 час 50 минут. Цена билета 450-550 рублей. Ну и электрички прибывают на станцию Галутвин. Вот как
3: это опять-таки
2: так.
3: Где-то ближе к центру, ближе к Кремлю.
2: Ну, там от центра на общественном транспорте где-то минут 15 ехать. Mm-hmm. Вот, то есть это не прямо в самом центре. Поэтому, мне кажется, mm-hmm. самый такой выгодный вариант – это либо машина, либо автобус. Ну, как бы самый такой простой, понятный. И вот как раз, собственно, если на автобусе, ты как раз, собственно, к Коломенскому Кремлю и приезжаешь.
3: Да, ну вот. Продолжая о Кремле, гулять по нему можно абсолютно же бесплатно. Там mm-hmm. заходишь и просто классные фотографии получаешь, пожалуйста, сразу же.
2: Ну, там вообще, в принципе, ты когда заходишь в эту зону кремлевскую, там есть центральные такие улицы. Первая улица, это как раз где находятся все самые такие основные музеи, рестораны, кофейни. То есть ты можешь заходить в каждый дворик. Это дворики обычно очень хорошо, красиво благоустраивают. Там фонарики всякие висят, зелено очень хорошо в музее. Всякие выставки там проходят в двориках в этих. Там, если не называя там разных названий ресторанов, там как раз по этой улице находятся именно такие самые популярные места, куда люди приходят. Очень много разных чайных. Вот, к примеру, если гулять по вот, территории Кремля, старые вот эти вот избы, которые там были раньше в таком плохом, плачевном состоянии, сейчас выкупают, да, и реставрируют. Ну, вот как, по примеру, Суздаля, к примеру, или Плёса. И вот одну из таких изб переделали в чайную. Очень красиво сейчас это выглядит, такой вот красненький домик. Вот представь себе, такая вот изба. Ее очень хорошо привели, ну, отреставрировали, сделали все, осовременили. Вот этот дворик сделали небольшой, с таким невысоким забором. В дворике стоят такие столики, mm-hmm. очень красивые зонтики. И в самой избе ты в нее входишь, и вот там, где раньше было такое вот место, ну, как прихожей, там сейчас стоят столики небольшие, и ты заходишь в саму часть избы, и там, собственно, чайная с небольшим количеством столов. Собственно, касса стоит. И чай, и выпечка – это все именно местное. То есть там ничего такого привезенного нет. Местная выпечка просто волшебная. Там разные и калачи, и просто какие-то тортики.
3: И пастила,
2: еще.
3: Кстати.
2: Пастила, да, вот тоже есть вариант
3: такой. О пастиле.
2: Такой.
3: Есть же музей фабрики пастилы в Коломне.
2: Конечно, да.
3: И это тоже является, по сути, визитной карточкой этого города. Да, Коломенская пастила, визитная карточка, она появилась здесь задолго до открытия знаменитой фабрики 18 века. В музее фабрики можно узнать старые рецепты, как она готовилась, как вообще к этому пришли. И, конечно же, продегустировать тоже можно, что немаловажно, потому что ты смотришь, слюни текут, и ты такой, да блин, попробовать бы уже быстрее. Тебе обязательно дадут попробовать, ты попробуешь, насладишься. И что прикольно для меня... Это немаловажно, потому что я с детьми все по музеям хожу, и ты приходишь, и у них есть шанс обучиться, как ее готовить. Есть мастер-классы
2: да.
3: в этом же музее, поэтому обязательно к посещению еще и музей фабрики пастилы.
2: Ну, я бы сказал, что мастер-классы практически в каждом месте есть, и вот в Калачной, где, о которой я рассказывал, тоже ты можешь попасть. Там еще отдельная очередь, кстати.
3: Везде очередь. Неотъемлемая часть для туристов.
2: Да, нужно понимать, что это в целом для Коломны нормально, особенно в выходные дни. И как раз вот ты говоришь про мастер-классы по изготовлению пастилы, и то же самое есть мастер-классы по изготовлению калача. То есть вы действительно туда приходите, вам показывают, вот если мы говорим про саму фабрику пастилы, там как раз из каких сортов это делается. В принципе, вообще ты можешь понять, что такое пастильный торт, что такое смоква, к примеру, да, и вообще потом, как само создание этой пастилы происходит. Вот. Ну и то же самое, ты можешь тесто лепить и делать калач. А ладно, на самом деле мастер-классы, вы вообще, в принципе, когда приезжаете в Коломну, обращайте внимание на дворики. Не бойтесь заходить в... вот открывать дверцу и заходить вовнутрь, потому что там вас ждет очень такие всегда приятненькие, необычные либо музеи, либо места. Поэтому на это обращайте внимание обязательно.
3: Ну, не во все двери ты войдешь, понимаешь? Есть же
2: домофоны. Давай так, мы сделаем в рамках территории Кремля именно туристической, потому что там еще есть очень красивый ресторан, тоже в старой избе, но суть в чем отличается его, что там территорию, которая раньше была как огород был, сделали сад. Поставили двухэтажный такой небольшой, ну, я не знаю, как правильно назвать, это не домик, а просто какая-то терраса такая, и ты как бы сидишь в саду, поют птички, маленький фонтанчик такой сделали, очень аккуратный ресторанчик сделали, и ты можешь пить кофе,
3: выдохнуть,
2: да, и посидеть. Оказалось бы, это просто центральная часть города, где ты вдруг вошел, как я тебе сказал, открыл дверцу, зашел за забор, а там вот тебя ждет вот такое необычное явление. И в Коломне такого очень много.
3: Да, давайте запоминать. Открыть двери, и если они открыты, входим.
2: Естественно, что в Коломна это всегда огромное количество монастырей, и действительно их там очень много, и вот один из таких тоже ярких монастырей, которые ну, вы должны о нем знать, и должны обязательно там побывать, это именно Богоявленский старо, давай так, я правильно попытаюсь сейчас произнести, старо Галутвин монастырь. Вот, он основан в 14 веке, ну, то есть представьте себе, насколько вот, исторические эти все здания, по благословению Сергия Радонежского. Это был один из самых вообще древних тогда в регионе. И он стоит как раз вот на таком живописном довольно слиянии рек Москвы и Оки. Там очень красивая архитектура у него. Я вообще, на самом деле, рекомендую обратить внимание на все храмы, церкви, которые есть в Коломне, потому что там действительно ты прям прикасаешься к истории. И очень прям, ну, там есть прям такие места, которые прям ты думаешь, вау.
3: Да, мне понравилось, это что это очень, очень ухоженные территории.
2: Да, да,
3: вокруг
2: да.
3: Вокруг этих храмов прям вот наслаждаешься, глаз радуется и фотографируешься, конечно, с большим удовольствием.
2: Да, вот знаешь, что я еще вот мне понравилось, это более современное место, то есть когда ты въезжаешь в город на автомобиле, как раз с левой стороны у тебя Кремль,
3: так.
2: А с правой стороны, ну, то есть ты реку проезжаешь, и с правой стороны на реке сделали сейчас очень современный пляж.
3: Угу.
2: Там сделали общественное пространство, там сделали тропинки, сделали набережную, поставили лежаки, поставили зонтики, сделали волейбольную длинную огромную площадку.
3: Ты не о парке мира говоришь?
2: Слушай, я честно... Мира? Нет, по-моему, это не парк мира, если я не ошибаюсь. Я просто не помню, как он называется, потому что я просто увидел это место и поехал туда смотреть.
3: Просто есть там парк мира, и говорят, достаточно неплохо. плохой. Но я там не был.
2: Ну, я не знаю.
3: Современное пространство такое для прогулок, отдыха.
2: Ну, в общем, это городской пляж, я бы так его назвал. Просто для меня он оказался городским пляжем. То есть там, чтобы ты понимал, длиннющие такие сделанные на насыпи песка, и получается, там играют люди в волейбол, сделали деревянные настилы, там люди выходят по реке на сапах под мостом и потом приходят в Кремль. Люди там, ресторанчики очень красивые у реки сделаны, детские зоны. Причем выглядит это все очень красиво, это все очень так современно, свежо, и при этом очень доступно, потому что, во-первых, там все бесплатно, ну, так, не все бесплатно, еду в ресторане бесплатно не возьмешь, но имеется в виду, что ты можешь на месте там находиться и просто и плавать. Такой себе городской пляж. Вот. И, ну, по-моему, это не парк мира. Поправьте в комментариях, если вдруг мы сейчас ошибаемся. Просто я не помню. Я его увидел со стороны и говорю, просто прижал, ой, какой классный пляж. И все, и начал там
3: гулять. Зачем на Мальдивы лететь, когда есть такой пляж Коломни, ребят?
2: Ну, точно, да.
3: Знаешь, что там насыпи песка.
2: Да, да. Мне, знаешь, что еще я обратил внимание? По реке там устраивают некие гонки.
3: Причем на сапах?
2: Нет. Значит, сидят ребята, это просто так мимолетом, я не плане вспомнил просто сейчас, что я шел под мостом по набережной и думаю, что гудит, бзз, вот так вот все проходит.
3: Так.
2: А это оказалось, там проходит такой микрочемпионат между местными, вот эти маленькие моторы.
3: Радиолодки.
2: Радиолодки, да. А-а-а. Прикинь, они такие все гоняют, вот как радиомашинки, так там радиолодки. И по устью, получается, реки, вот под мостом, где не такое там сильное течение в части, они вот ездят, развлекаются с помощью вот этих вот радио катеров. Причем я такой стоял, мне хотелось самому подойти, говорить, ребят, дайте покататься, потому что интересно самому. Ну, как там? Первые 40 лет детства мужчины особенно сложные, вот поэтому.
3: Да, если у вас есть радиолодочка, то вам туда, ребят, в Коломну. Так, ну, про Соборную площадь мы еще не рассказали. Соборная площадь — это же прекрасное, красивое место для прогулок, фотографий. Там всякие тоже кафешки какие-то маленькие стоят. Очень, очень красиво. Ты был там?
2: Ну, это в целом исторический центр. Там у тебя и Успенский собор, там и Тихвинская церковь. Там история достаточно богатая у нее. Летом там проводят очень много разных событий, мероприятий. Вот. Поэтому, ну да, это классика, Соборная площадь. Причем она тоже, опять же, укрепленная. Я же говорю, там в целом Коломна, она очень доступная. Тоже такой маленький городишко, который действительно можно пройти весь пешком абсолютно. То есть за один день все, что вот мы сейчас здесь рассказываем, можете пройти. Мы поэтому, наверное, разделились с тобой два города, потому что города небольшие, и как раз вы их можете узнать. А есть там еще улица Ложечникова. Это улица одна из самых вообще живописных в Коломне. Названа она в честь как раз писателя Ивана Ложечникова. Я переживаю каждый раз, когда я называю чью-то фамилию, да? Что я правильно ударил, или ударение делал, или неправильно. Но, по сути, это основатель именно жанра исторического романа в России. Вот поэтому в честь него, собственно, названа улица. Там что есть на этой улице? Там красивые старые дома. Там уютные кафешки находятся, там много разных сувенирных лавок на этой улице. Ну и действительно, сама по себе архитектура улицы, она вот именно сохранила вот этот облик 19 века и действительно выглядит довольно уникально. Вот, поэтому там погуляйте обязательно, особенно осенью. Мне вот осенью там нравится.
3: И вообще осенью все красиво. Ты заметил, что куда бы ты ни поехал осенью?
2: Ну, действительно красиво, кроме душевного состояния ожидающего зиму.
3: Не знаю, обожаю. Осень. Лет тоже, конечно, обожаю, но осень прям очень сильно.
2: Да,
3: краеведческий
2: да.
3: музей, опять-таки, для любого города это традиционное такое место. У всех есть свои краеведческие музеи. Коломна не исключение. Тоже, если интересно узнать историю, обогатиться вообще

0: мероприятия городские. Вот я туда приезжал, его, по-моему, только недавно открыли. Там как раз я застал, было какое-то мероприятие детское, вот там есть тоже большие такие разные рестораны, зоны. Ну, вообще, само по себе пространство как бы небольшое, не все сейчас еще до конца там открыто, потому что это производственное помещение, видно, они постепенно, этап за этапом пытаются открывать, вот. Ну, и вообще, в целом, там раньше, в 30-х годах, именно прошлого века, производили патефоны, а сегодня, по сути, там именно галереи разные, там мастерские художников, лавки разные, ремесленные. Ну и вот, как я уже говорил, там проходят выставки, разные арт-вечера, арт-вечеринки, современные какие-то мероприятия, там можно сказать, тусовки
1: вообще зумерские. Да, да. Да.
2: Но вообще для зумеров патефоны это уже что-то такое даже становится обыденным, потому что сколько их уже продается, они уже усовершенствуются, уже можно и Bluetooth подключать туда.
0: Ну, кстати, да, на самом деле сейчас же они осовременились патефоны, вот, и зумеры для себя их открыли.
2: Я даже не знаю, как они, не патефоны, телефонами уже даже называются, а как? Ну, в общем...
0: Bluetooth-колонки, это
2: уже, да. Там даже Алису услышишь. Короче, патефоны, это прикольно, и я с удовольствием, вот, кстати, хочу в Коломну съездить и купить прям старый патефон, отреставрированный, знаешь, они дороже стоят, но зато они богаче и теплее твоему сердцу.
0: Ну, там вообще патефонки как раз и музей патефонов же есть, он.
2: Музей, думаешь, продадут мне? Самый главный патефон.
0: В музее вряд ли тебе там продадут. Я даже, честно говоря, не знаю, где ты там купишь патефон-то сейчас. Разве что на каких-нибудь там досках объявлений.
2: Ну, просто сам факт, ты его в Коломне купил, откуда...
0: Взял калач еще, да, дополнительно. Пастилы потом собрал.
2: Завернул в пастилу.
0: И приехал домой в Москву.
2: Да, ну, о местах, допустим, тех же музеях говорить можно много. В Коломне их достаточное количество. Вот тот же музей любимой игрушки. Обязательно к посещению. Если ты родитель и приехал с ребенком, а то и с двумя, и с тремя, и с четырьмя. Настоящая находка вообще для семьи с детьми. Можно также ходить, фотографировать и вообще восхищаться.
0: А что еще хочется рассказать тоже про местные такие точки? Это памятник Дмитрию Донскому. Вообще, на самом деле, одна из таких вот заметных скульптур в Коломне, расположен тоже на территории Кремля. И вообще, в целом, Дмитрий Донской имеет особое значение для города, так как именно в Коломне, именно как раз, собственно, князь и собирал войско перед Куликовской битвой. И там как раз монумент стоит, ну, такой массивный монумент стоит вот у Кремля,
2: подсвечивается вечером, да. Очень красиво.
0: Подсветка тоже, да, ну, вообще на фоне реки и на фоне Кремля. Вы точно не пропустите, даже когда будете заезжать на автобусе или будете заезжать на машине, потому что он практически на въезде в город. Вот поэтому вы его точно никуда не пропустите.
2: Так, ну, давай проанонсируем, о чем мы будем говорить после перерыва. Вообще про Коломну мы многое чего еще не сказали, но попытались по основным точкам так пройтись. Нужно самому это все увидеть, отфотографировать и запомнить, зафиксировать у себя в памяти. Ну, а мы после перерыва будем рассказывать.
0: Мы хотим еще рассказать именно вот про город, который для себя я недавно открыл. Это город Звенигород. Вот тоже небольшой город. Находится тоже в пределах 2 часов езды от Москвы, но о нем мы, собственно, расскажем с тобой после небольшой паузы. Поэтому не переключайтесь. Радио «Спутник», 91.2 FM. С вами радиошоу «Едем по России».
2: Да, и совсем скоро, уже на низком старте, мы стартуем в Звенигород. Но это после перерыва.
3: Мы с вами готовы. Пожалуйста,

Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он

0: не раз говорил в интервью, точная дата создания татуировки неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм, никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. 7 человек пострадали при опрокидывании в кювет автобуса в городе Ровеньки ВЛНР. Они доставлены в медучреждение, сообщили в региональном главке Следственного комитета России. Правоохранители осматривают место происшествия, транспортное средство, а также опрашивают пассажиров и очевидцев. Назначены необходимые экспертизы. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Великого Устюга и Котласа, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса российской группировки «Север» уничтожили более 160 беспилотников коптерного типа ВСУ в Харьковской области с начала августа. Об этом рассказал РИА Новости начальник планирования и противодействия БПЛА с позывным «Сокол». Он добавил, что операторы беспилотников ведут постоянный контроль воздушного пространства над линией боевого соприкосновения. Для уничтожения дронов противника используют различные способы, в том числе тараны и специальные средства, позволяющие выводить из строя винты коптера прямо в воздухе. Платежи в криптовалюте внутри России с 1 сентября остаются под запретом и будут считаться незаконными валютными операциями, рассказали РИА Новости в Банке России. Ранее сегодня ЦБ сообщило агентству, что россияне с сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж как на свои кошельки, так и на счета иностранных магазинов для оплаты товаров и услуг. Президент Владимир Путин в начале августа подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Российские студенческие сборные получили допуск к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на Универсиаде 2027 года в Чанчуне. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр спорта России Михаил Дегтярев. Всемирная зимняя универсиада в китайском городе Чанчунь пройдет с 15 по 25 января. В мае текущего года исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта допустил всех российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации. Тем временем российский фигурист Лев Лазарев стал победителем этапа юниорского гран-при в китайском Сиане. Вторым стал новозеландец Ли Яньхао, третьим японец Дайя Бихара. Лазарев является двукратным победителем первенства России среди юниоров и впервые выступает на этапе юниорского гран-при. Накануне на этапе в Сиане победили одиночница София Дзепко и выступающие в танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов. Ранее Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Соревнованиях в нейтральном статусе. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Едем по России.
4: Итак, мы возвращаемся в студию «Спутник FM», 91.2 FM, и «Едем по России» шоу. Как вы поняли, здесь Марк Еремин, Артем Муратов. Мы вновь пытаемся вам донести одну самую главную мысль. Ездить по России надо, нужно.
5: И модно.
4: И модно. Уже.
5: Уже модно.
4: Достаточно давно. Вообще наш вот этот российский туризм, внутренний российский туризм, он очень круто и быстро развивается, что не может не радовать. Хотелось бы еще, чтобы побыстрее развивался, чтобы места открывались там, где можно классно, комфортно переночевать, пожить. Но все-таки иногда даже приезжаешь и не успеваешь заселиться в отель, не хватает мест, к сожалению, и ты ищешь уже квартиры. Вот, например, у тебя так, Марк, наверное, случилось с этим городом или нет? Или ты там даже не ночевал? Мы сейчас до перерыва говорили, о чем мы будем говорить, о каком городе.
5: Это город Звенигород.
4: Это город Звенигород.
5: Слушай, у меня вообще как простраиваются обычно маршруты, вот даже сейчас можно открыть телефон, у меня в заметках около 50 городов, которые мне хотелось посетить за это лето. Я, к сожалению...
4: Сколько выполнил? 100%?
5: Я проехал, наверное, ну, процентов 5 из всего этого.
4: Подожди, лето еще не закончилось.
5: Ну да,
4: сейчас как все посетишь.
5: Вот сейчас август, у меня тоже уже весь расписан. Кстати, вот заодно я съезжу, посмотрю Пензу, посмотрю Смоленск, и мы с тобой потом расскажем об этом в наших эфирах. Ну, а если мы вернемся сейчас все-таки в город, который вот тоже был в одном из моих маршрутов, он тоже относится к тому вот городу, в который можно приехать на выходные, 2 часа езды. Его еще, кстати, знаешь, как называют сейчас? Его называют русской Швейцарией. Вообще, на самом деле, блин, не люблю вот такие названия.
4: Это Швейцария, знаешь.
5: Это Швейцария, похожа на Звенигород.
4: Да, очень странное выражение. Да нет, ну а почему называют русской Швейцарией?
5: Слушай, ну там сам по себе, почему город именно получил вот такое название, у него довольно нетипичный, редкий рельеф для Подмосковья. Там высокие холмы, там большое количество разных таких вот глубоких оврагов, ключи.
4: То есть сам город находится на...
5: Да, он такой волнообразный. Там сосновые леса, там луга, то есть там реки. И действительно, вот если там забраться на определенные точки, то это все вот как на ладони открывается, и ты такой, о, класс.
4: Пасутся ли там коровы вот с такими большими колоколами, как в Швейцарии?
5: Нет, там не пасутся такие коровы, и там нет Альп, кстати, тоже, да. Вот поэтому... Но суть в том, что, в принципе, город достаточно аккуратный. Несмотря на то, что, к примеру, мой приезд был ранней весной, когда еще местами где-то лежал снежок, не было солнышка, но даже вот в этой такой пасмурной серой погоде мне достаточно было приятно находиться в этом городе. И, знаешь, я когда делал про него ролик, я говорю, куда сейчас переезжают жить москвичи? Мне кажется, что как раз в такие малые города уставшие москвичи от суматохи большого города
4: на пенсию
5: возвращаются или уезжают как раз такие города, как Коломна, такие города, как Звенигород и еще куча
4: маленьких
5: городишек.
4: У нас, конечно,
5: городишек.
4: Не только пенсионеры, понятное дело, что там и молодых людей немало встретишь. Mm-hmm. Но вот, судя по фотографиям, Звенигород — это прям игрушечный городок.
5: Ну, да, там и в центре много чего изменили. Кстати, ты знал, что вот именно само происхождение города Звенигород, откуда вообще происходит? Там до сих пор историки бьются в названиях, почему так?
4: Так.
5: Но вот есть одна из гипотез, что, точнее, вот самая такая популярная версия, почему город Звенигород назвали городом Звенигород, это как бы не в переводе, а в ассоциативном таком ряде, как «звенящий город». То есть на сторожевой заставе раньше сигнализировали о приближении врага. Вот, поэтому и Звенигород. Звонят в колокола и так далее, что опасно, опасно, опасно. Вот, я хотел бы немножечко истории, кстати, еще такую маленькую часть рассказать. Это действительно один из самых древнейших городов вообще Московской области. Основан он был в 12 веке. Вообще даже есть вероятность, что был основан и самим Юрием Долгоруким. Город, наверное, основной свой такой вот расцвет у него был именно в 14-15 веке, когда как раз, собственно, князь Юрий Звенигородский, это был сын Дмитрия Донского, превратил Звенигород в мощную крепость. Ну и, по сути, сделал там культурный центр. Поэтому история у него достаточно большая. Там, безусловно, есть, конечно же, как всегда, это соборы, храмы и тому подобное. Поэтому думаю, что как раз мы об этом сейчас и расскажем дальше. Как добраться?
4: Как туда добраться? Я предположу, сколько ты вот 1.5 часа тратил до Коломны, до Звенигорода примерно столько, да, я предположу, потому что в Звенигороде я не был.
5: Ну, даже меньше, где-то час, наверное, час и 10 минут в среднем до Звенигорода можно доехать. Там ну, трасса, или... трасса прямая, берешь спокойненько и едешь.
4: Для людей, которые не за рулем, понятное дело, что есть общественные транспорты, автобусы и электрички. Да. И также недолго времени вы потратите на то, чтобы туда добраться.
5: Ну вот, там как раз с Белорусского вокзала как раз идет до станции Звенигород электричка, вот тоже на ней около часа, по-моему, ехать, то есть достаточно быстро. На автомобиле где-то примерно 40 километров ехать из Москвы.
4: Но... Ну, ты говорил, там ты не задерживался, ты приехал, погулял и уехал. А если там задержаться, то, понятное дело, там есть и апартаменты, и отели тоже.
5: Безусловно, в Звенигород приезжаю. Я просто такой прожженный путешественник, к примеру. Я, у меня равняться...
4: Тебе секунду
5: равняться по мне вообще...
4: Ага, я здесь был, зачекинился.
5: Да, равняться по мне вообще не стоит, смотреть на меня тоже не стоит. Поэтому с точки зрения людей, которые просто приезжают на выходные, всегда лучше, конечно, приехать с ночевкой, потому что так у вас есть больше возможности изучить город вечером.
4: Погрузиться потом, полностью,
5: да, утром там погулять по нему. Поэтому действительно лучше в таком темпе жить.
4: А не как я. Бегом,
5: бегом, бегом, бегом. Я же как приезжаю в город? Я приезжаю, и все, и понесло меня. Я даже практически вот так вот все быстро, быстро, быстро.
4: Ну, давай поговорим о каких-то главных таких местах. Одно из самых красивых мест, как я нашел вот в источнике своем, это городской парк. Ну, понятно, что есть вообще исторические всякие места, мы их сейчас будем обсуждать. Одно из самых красивых мест в Звенигороде, парк, находится на высоком холме. С двух перекидных мостов открываются виды на городскую панораму.
5: Нет, там очень красивый парк.
4: Аллеи, на самом деле, да. Детские площадки, лавочки, уютные кафе, даже есть световые фонтаны.
5: Слушай, там на самом деле парк городской действительно очень красивый. У меня вызвало некоторое ощущение, в смысле, разве такое вообще возможно? То есть представь,
4: это же идешь... даже не Москва, это даже не Патрики.
5: А вот, кстати, опять же вернемся сейчас к Швейцарии русской, почему назван так. В центр города ты идешь по улицам, подходишь к городскому парку, и потом идет во враг спуск. Причем этот городские парки сейчас там довольно очень хорошо выглядят, они благоустроены. Вот в этом овраге сделали такие металлические настилы в виде такой сетки, такой плотной. Ты как бы идешь вроде бы и по земле, но в то же время она вот такая на возвышенности. Там течет река, и ты выходишь вот, по сути, в центре города, в эти овраги, ощущение, как будто находишься в лесу. И действительно, вот я немножко даже позавидовал местным жителям, потому что иметь... А там еще дома такие, знаешь, высотки стоят, новые тоже постройки, у которых вид на этот парк и зелень. Я думаю, вот класс, блин. Ну, москвичи, наверное, приезжают сюда все-таки жить. И если погулять, то ты идешь в такое маленькое, такое устье реки, а потом ты можешь выйти на место там, где памятник Чехова там тоже в моменте есть, потому что он там тоже присутствовал в этом городе. И, кстати, его часто еще как раз тоже называют городом Чехова. Вот поэтому...
4: Этот парк еще функционирует зимой, там достаточно много фотографий горок всяких, развлечений зимних, то есть, ну, классное место. Так, о чем бы ты хотел вот мне поведать, как человеку, который не был в этом городе, что главным образом мне там увидеть вот прям с самых первых минут?
5: Ну, давай, если вообще... Как бы там ни казалось, что мы опять переходим там посмотреть монастыри, но откровенно там находится действительно очень старый монастырь. И его территория выглядит сегодня очень красиво, действительно. То есть вот мне очень понравился он. Это Савино-Старожевский монастырь. Его вообще, мне кажется, первое место, куда можно приехать, потому что он и от города недалеко. То есть вообще к нему можно пешком дойти, да, на самом деле. Но если вы там на машине, то, к примеру, там что-то 2 минуты, и ты уже у этого монастыря. Его еще в 1398 году основал как раз вот Сава Старожевский. Это был ученик Сергия Радонежского. Что мне хотелось бы сказать про сам монастырь? Во-первых, там веет старым духом. То есть само по себе место действительно очень, как сейчас модно говорить, аутентичное. Да? То есть ты...
4: Энергетика бешеная.
5: Энергетика бешеная, да, как говорят зумеры. Там он, во-первых, очень красиво раскрашен, что ли, можно так сказать, когда оттенки красного, желтого, зеленого, купола вот эти зеленые. Там ощущение, как будто ты в каком-то маленьком городке находишься. И там люди гуляют, ты можешь зайти прямо в некоторые такие микроподземелья, что ли, и посмотреть, как раскрашивали вот арки входа, к примеру, еще там старая краска осталась. Там какие-то старые ворота такие все. В общем, на самом деле, мне достаточно было интересно погулять действительно по нему, потому что какой-то вот, с одной стороны, вроде как монастырь, то есть много таких монастырей, вот, но у него есть когда действительно особенное ощущение, что-то действительно чувствуется, какая-то глубокая история там. И там тебе и мое любимое, это обычно монастырские разные пекарни, где пекут какие-нибудь вкусненькие
4: пирожки. Это не только твое любимое, я тебе хочу сказать, это и мое любимое тоже.
5: Вот обычно там пекут какие-нибудь старые пирожки в этих всех местах, и, естественно, Там я, конечно, тоже их пробовал, но в любом
4: прием стрессе, они да. используют. Они размещают рядом фотографии, вот эти исторические, черно-белые, такие степи. И ты волей-неволей думаешь, да, действительно, наверное, там такие древние рецепты, надо попробовать. Не знаю, насколько есть такое, эти рецепты древние, но то, что выпечка возле монастыря продается вкусная, это факт. Вот ты знаешь, я смотрю на фотографии, созвонится монастыря, открывается вообще классный, прекрасный вообще вид. Можно туда даже подняться наверх, если можно.
5: Нет, там, по-моему, когда я был, там вроде бы и проводили экскурсии, потому что выходили люди как раз вот с главной колокольни. Но, честно, я сам не поднимался туда, поэтому не могу сказать. Но, по-моему, проводят. Но вообще, на самом деле, в принципе, в любых таких... Они же тоже туристические сегодня как бы больше стали. Монастыри и пожертвования собирают, потому что они
4: восстанавливают. Но они функционируют, потом, и, конечно, туристическое притяжение.
5: Да, и люди приходят туда.
4: Вот там отлитый колокол аж в 1668 году, вот я считаю, почти 300 лет он оглашал окрестности громким звоном, который слышали даже в Москве. Это насколько
5: 40
4: огромный...
5: километров-то раньше Москва тоже была не такая шумная, как сейчас, поэтому, скорее всего, не могли слышать, да.
4: Ну, а в 1941 году его решили снять, потому что к городу подступала немецкая армия. В общем, да, богатая история, и этот монастырь, конечно, такая тоже визитная карточка
5: этого города. Ну, там и красиво, там и природа, потому что ты подъезжаешь к нему, он находится прямо в лесу, опять же, тоже смотри на возвышенности, это, опять же, переходим к этому, да, стереотипному русская Швейцария. Вот ты проезжаешь мимо реки, то есть виды красивые, действительно, и сам по себе это действительно очень историческое место, и на самой территории много разных зданий, которые отреставрированы. В общем, ну, место очень хорошее, и надо обязательно это посмотреть.
4: Многие местные говорят, что нужно посещать всякие разные чеховские места. Антон Чехов был и даже работал в Звенигороде. Вот есть даже какой-то специальный список, где он был, где он ходил, где он там ел. И эти места можно найти, конечно, в интернете. Обязательно выпишите себе или куда-то сохраните и прям вот по этим местам походите.
5: Ну вот я был в некоторых местах, как раз из парка выходил, и видел тоже такой микропарк в лесу, посвященный именно Чехову. Плюс там я видел дом Чехова, где музей, точнее, сейчас, где там работал и так далее. Вот. Но я не заходил, потому что, по-моему, он был на реставрации, если я не ошибаюсь. Вот, был закрыт. Вот. Ну, а тем не менее, саму территорию я тоже там посмотрел. Что мне еще понравилось в Звенигороде, в центре самого города? Ну, во-первых, давай так, там центральных ключевых две улицы. Вот. Прям параллельно идущий друг к другу. Город небольшой, ну и как такой классический купеческий такой городок, он расположен как вот посреди дороги, да, вот, то есть, ну, точнее, дорога и вокруг домики. И что там построили сейчас на территории вот таких старых домов, которые были в очень таком шатком состоянии, там сейчас построили купчий двор. То есть это как раз для тех людей, кто ищет вот эту тут изюминку старого города, и ее там воссоздали. То есть это стилизованный под звенигородскую вот эту старину. Там некоторые дома старые и восстановили, некоторые просто привезли. То есть это, знаешь, как вот ты деревянный центр, дворы деревянные, они все разукрашены, красивые, вывески красивые, цветочки все растут. И там действительно такое вот ощущение вот этого воссозданного старого купеческого города 19 века. Там торговые ряды такие сделаны. Летом там, безусловно, всякие ярмарки проходят. Это все в центре города, причем довольно так компактно. И очень красивые фотографии получаются, потому что действительно, ну, представь, эти деревянники домики, они красненькие, желтенькие, какие-то там зелененькие. И все это вот в каком-то таком одном концепте сделано на одной улице с красивыми такими заборчиками,
4: вот
5: с воротами.
4: Я и смотрел, поэтому и сделал вывод, что он как игрушечный выглядит.
5: Ну да, да. Вот. И там на территории, по сути, этого купчего двора как раз есть разные сувенирные лавки, маленькие какие-то кафешки такие, музеи там тоже в том числе есть, разные мастер-классы там проходят по русским ремеслам. Там сувенирки, где можно купить разные подарки. В общем, опять же, я был в такую пасмурную погоду, там не было столько людей, причем это были будние дни, но сейчас, когда тепло, там просто, ну вот, знаешь, как в фильмах, когда какой-нибудь старый город показывают, это ярмарка какая-то, много людей, все ходят, вот ощущение вот это можно поймать именно вот в этом купчем дворе.
4: Мне кажется, в Новый год там тоже
5: вообще
4: очень
5: шикарно,
4: красиво,
5: да,
4: и шикарно.
5: Вот, я думаю, что Новый год вообще можно спокойно туда поехать.
4: Ой, это теперь моя маленькая мечта, которая начинает все больше и больше. Да, я хочу Новый год отметить в каком-то вот таком городке.
5: Ну,
4: не в Москве,
5: да,
4: а вот в городке. Это классно.
5: В общем,
4: мысль.
5: Сам Купчий двор находится на улице Василия Фабричного, 3, и 5. Вот. Ну, я думаю, вы там его в любом случае не пропустите, когда будете гулять по городу.
4: Знаешь, что я вычитал? Да. И мне кажется, это очень интересно. Ради этого даже музея можно приехать в Звенигород и посмотреть. Музей называется «Назад в СССР».
5: А, серьезно? Я не был там.
4: Экспозиции музея создали 3 подруги-энтузиастки, чтобы вспомнить прошлое и рассказать детям о советском быте. На самом деле, можно сколько угодно рассказывать детям, они не поймут, пока не увидят, какие у нас были игрушки, которые кардинально отличаются от тех игрушек, которые сейчас. Инструменты. Вот я смотрю здесь по фотографиям, чего только нет. И вот эти, помнишь, счетные, не палочки, а как они называются? Ну, вот
5: счеты. Счеты, да.
4: Вот я сейчас начну объяснять, что такое счеты. Но он же не поймет. Надо
5: так
4: показать.
5: Понял, давай так откровенно. Я просто помню, но я так и не понял, как они работают, принципы их. Я понял, просто продавщица, вот это, знаешь, и
4: я помню, что ты шумел. Ты какого года рождения, Марк?
5: 88-го.
4: 88-го, вот. А значит, ты немножко застал. 84-го. И я вот в детстве все вот эти счеты, все вот эти куклы, неваляшки, я все это помню.
5: Не, неваляшки-то я тоже помню. Я помню все эти счеты и так далее.
4: Даже запах.
5: Работать, как это не
4: работает. Вот этот советский, знаешь, да. Вот все, вот этой мебели спрессованной, стулья, столы. В общем, обязательно тоже к посещению этот музей. И я так думаю, что он работает до сих пор. 600 рублей всего лишь. Детский билет 350 рублей, вот я смотрю. С 11 до 6 вечера работает.
5: Ну, если затронул еще музей, там есть еще музей Лего, кстати.
4: Вот что...
5: Это для детей в большей степени. То есть там, вот если ты с ребенком поедешь, или вообще, в принципе, вы поедете с ребенком, то есть тоже довольно такая интересная
4: не
5: точка.
4: Не вяжется, да, Звенигород и Лего.
5: Ну, да. Не, ну мы понимаем, да, что в любом случае там осовремененные и пространства, и в любом случае там какие-то новые современные музеи открываются. Ну, в общем, там одна из самых больших коллекций Лего в России. И очень редкие экземпляры там тоже находятся. Есть большая такая маленькая, точнее, как в выставочном зале, там проложена железная дорога, по которой ходит поезд. Там есть корабли, замки, разные мировые достопримечательности. Все это сделано из этих маленьких кубиков. Поэтому детей обязательно туда приводите. Это находится он по адресу Радтехнинское шоссе, владение 1С. Вот. Ну и стоимость билета там 600 рублей, для детей 500 рублей.
4: Но поэтому это там точно с детьми надо
5: прийти. Но я фотографии смотрю, там действительно вот и старые города выложены, то есть красиво. Но знаешь, чем это напоминает мне? Вот есть сейчас популярные музеи, это миниатюрные карты. К примеру, в Санкт-Петербурге есть карта России, это комплекс «Россия» называется. И там создают вот эти воссозданные карты и разные регионы. Есть в Москве тоже. Вот тут чем-то напоминает мне, конечно, вот такие...
4: Прям тоже игрушечные выстроенные
5: городки. Ну да, помнишь, такие, да, есть что. И в Москве тоже такое есть. Но выставочный комплекс, по-моему, «Россия» называется, или как-то по-другому вот такое. Ну, это, в общем, не в Звенигороде, в Звенигороде музей Лего.
4: Так, ну что еще можно посетить? Культурный центр имени Любви Орловой. Любови Орловой. Прошу прощения, популярная советская актриса театра и кино, певица и танцовщица родилась в Звенигороде, между прочим, в 1902 году. И вот в этом культурном центре, посвященном главной красавице СССР, находится посвященный артистский музей. Можно фанатам этой актрисы, конечно, приехать и все это посмотреть, запечатлеть и восхититься талантом.
5: Есть еще для любителей разных усадьб две усадьбы. Усадьба Веденская и усадьба Ершова. Вот два места, которые, ну, как бы, вот, не знаю, я вот любитель поездить по таким усадьбам, если взять именно усадьбу Веденского, это одна из самых красивейших вообще усадьб Подмосковья, ее основал тогда Петр Лопухин, это отец Анны Лопухиной, то есть фаворитки императора Павла I. Изящное здание, там в начале 20 века ее перестроили, заменили дерево, из которого она была, да, создана, вот, а в советское время в усадьбе был санаторий вообще, на самом деле. Сейчас вот сколько раз я рассказываю про разные усадьбы, сколько я вообще видел их в разных наших регионах, и всегда в какой-нибудь истории присутствует, что там был какой-нибудь санаторий, там был какой-нибудь детский сад, там была какая-нибудь там школа, то есть все вот такие старые усадьбы, да, переделывали в какие-то вот такие вот общественные пространства, как нынче модно называемые.
4: Прошло время, и вновь историческая справедливость восторжествовала.
5: Да, ну, в общем, если захотите посмотреть, то адрес — это поселок санатория Звенигород.
4: Это Проведенское.
5: Да, да, это Проведенское. И там с 8 до 20.00 можно посетить. И, кстати, там, на самом деле, есть ограничение, что твое посещение должно быть не более 8 часов, иначе тебя выгонят оттуда. Вот, и 250 рублей стоит, поэтому тоже сходите, посмотрите.
4: Усадьба Ершова, да, тоже историческое такое имение, да, близ Звенигорода. До революции усадьба Ершова принадлежала дворянскому роду Алсуфьевых. Угу. Тоже красивое место. Поселок Дома отдыха Ершова, 51А. И стоимость размещения, а там можно размещаться, от 3000 рублей примерно за человека, может, чуть больше.
5: Ну, в общем, если так, у нас, конечно, потихонечку подходит уже эфир ко времени. Что хочется сказать про свои эмоции, про Звенигород? Там мест много. Ключевые точки, которые вот хотелось вам рассказать, они вот есть. Обязательно посмотрите эти места, потому что, ну, они впечатляющие места, и парки, и соборы, и действительно вот эти вот исторически восстановленные районы, которые там сейчас сделали. Что еще? Вот я заходил в разные пекарни, которые там тоже, ну, как бы местную такую выпечку делают.
4: Ну, для того, чтобы есть там местную вкусную выпечку, это точно пешком лучше ходить
5: потом. Ну, вообще пешком лучше ходить, давай так, откровенно.
4: Чтобы уйти в ноль по калориям, ребят.
5: Да-да-да. Вообще, мне кажется, как раз, когда ты приезжаешь в какой-то город, точно нужно ходить пешком, потому что всегда хочется съесть что-нибудь вкусненькое. Поэтому город выглядит довольно современно. Меня это тоже удивило, потому что...
4: Ну, видно... ты говоришь сейчас не о историческом центре, а то, что вот недалеко от...
5: Ну, что значит исторический центр? Это и есть все в целом исторический центр. Вот. То есть город маленький. И, как я и говорил, там эти две параллельные улицы, которые ты как бы прошел, чуть-чуть поднялся там наверх, и везде есть какие-то современные пространства. Мне очень понравились парки, на самом деле. Вот ты как раз говорил про центральный парк. Там действительно очень интересно. И мостики разные, ну, как бы сделанные над дворагами. И детских очень много зон, людей очень много гуляет, и выставки, и теннисные столы сделаны. То есть видно, что благоустройство таких малых городов сегодня действительно, ну, за них взялись, и они выглядят сегодня уже очень, ну, как бы хорошо и привлекают свое внимание. Наверное, стоит, подводя такие итоги, поговорить о расходах.
4: На расходах, да. Сколько стоит нынче умиротворение? Потому что от суеты убегаешь, когда посещаешь такие замечательные города. Да, это не значит, что там мало народу ходит, тоже туристов много достаточно, но все равно это не то, что ты вот гуляешь по центру в Москве, где еще больше народа. Ну, все равно умиротворение и успокоение обязательно посещают твою душу, когда ты ходишь по таким замечательным историческим местам.
5: Ну вот давай я по своей вот поездке, как раз я был, получается, вот весной, и мы ездили с супругой вдвоем, вот я как раз по своей оценке могу сказать, вот мы туда ездили на... Потом я еще приезжал туда чуть потеплее, когда было. Вот мы с ночевкой приезжали. Даже можно сказать, что...
4: Ты про Коломну говоришь?
5: Нет, я говорю про Звенигород. С Коломной мы уже завершили все в прошлой части.
4: Но мы не сделали выводы финансовые. Сколько примерно будет подмосковные города съездить?
5: Да, сейчас Звенигород закроем. Давай так, берем выходные дни. Так. Вот из расчета того, что можно в выходных днях. Угу. В среднем 3 ночи в отеле в пределах 15 тысяч рублей. Раз. Дорога из Москвы, ну, как бы совсем копейки, да, на машине, если вы едете, тоже, ну, давайте возьмем бак бензина, возьмем туда-обратно. Там 3,5 тысячи рублей. Электричка, как мы уже там говорили, тоже с автобусом достаточно доступна. Кафе. Ну, у нас ушло, к примеру, на парочку дней, там около 6 тысяч рублей мы потратили. Сувениры я обычно не покупаю.
4: Так по-божески, по-скромному.
5: Ну, там, честно тебе скажу, в принципе-то, на самом деле, не могу сказать, что
4: сильно
5: там
4: отличается супердорого. Ну, от московских кафе.
5: Ну, нет. Но... Где-то есть хороший ресторан, где отличается.
4: Нет, потому что по ценам. Так же, как в Москве.
5: Ну,
4: понятно,
5: подешевле. Подешевле, конечно, да, подешевле. Вот сувениры никакие я обычно не покупаю. Либо покупаю какие-то такие прям уникальные, которые вешаю на елку потом. Музеи. Ну, пару тысяч ты потратишь на музеи. В принципе, мы с тобой говорили, там 500, там 500. Но если на двоих, ну, давай так, 5 тысяч рублей ты потратишь на музеи. В принципе... Как бы и все.
4: Ну, как бы и все.
5: Вот то же самое можно сказать про
4: Колонну. Сувениры, ты говоришь, не покупаешь, но на это тоже нужно закладывать. Потому что я вот люблю покупать сувениры, не только себе покупая их. Ну, понятное дело, что с родственником, родителям, там, сестре ты хочешь купить. Дети, если дети, то здесь уже вообще другое. Это другая статья расходов. Ты просто отдельно уже можешь создать себе. Потому что в основном уходит все на детей. Они хотят то, они хотят это.
5: Да, вот если завершить Колонну, еще. Но я, опять же, я приезжал на один день, поэтому у меня расходы были только на дорогу и только на еду. Вот и все.
4: В общем, довольно экономично. Это точно стоит этих денег, тем более, что эти города уже усовершенствованы для туристов. Есть где отдохнуть, есть где поспать, есть где поесть, и есть обязательно что посмотреть. Едем по России. Марки Рёмин, Артём Муратов, 91.2 FM, радио «Спутник», а через неделю мы еще что-нибудь интересненькое затронем и попутешествуем.
5: Все. Всем пока. До следующей субботы.
6: Мы с вами готовы тебя к тому, пожалуйста,

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
4: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
3: Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
6: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Уфе час дня, в Сухуми 11.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Три человека пострадали в результате удара ВСУ по Белгородской области. Глава МИД ФРГ прибыл на Украину с необъявленным визитом. В Госдуме рассказали, какие цветы лучше дарить учителям 1 сентября. Подробности далее. Три человека пострадали в результате удара ВСУ по Белгородской области, сообщает региональный оперштаб. Кроме того, там отметили, что в результате атак противника повреждения получили хозпостройка, 9 автомобилей, 3 частных дома, здание предприятия, а также многоквартирный дом. Запорожская АЭС третьи сутки остается на резервном питании от дизель-генераторов из-за отсутствия внешнего электроснабжения, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она отметила, что место повреждения находится на контролируемом Киевом территории. Яшина добавила, что работа дизель-генераторов проходит нормально, персонал постоянно контролирует все параметры и обеспечивает надежную работу систем станции. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости заявил, что нужно возбудить уголовное дело об оправдании терроризма и объявить международный розыск премьер-министра Польши Дональда Туска после его высказывания о подрывах на Северных потоках. По мнению Шеремета, после подобного заявления Туск обязан подать в отставку, а Польша, которая стремится быть цивилизованной и демократической страной, следует извиниться за его слова. Ранее Туск выступил в защиту лиц, которых правоохранители Германии считают предполагаемыми исполнителями теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Туск призвал Берлин отказаться от их уголовного преследования. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль прибыл на Украину с необъявленным визитом, сообщает местная радиостанция. Газета «Бильд» уточняет, что министр прибыл этим утром в Киев. По данным СМИ, глава немецкого внешнеполитического ведомства намерен провести переговоры по сотрудничеству двух стран в технической и экономической сфере. Кроме того, Вадефуль затронет тему совместной разработки беспилотников. В мае Украину посетил министр обороны Германии Борис Писториус для обсуждения вопросов производства вооружений. Позже он заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1500 километров. Электроснабжение нарушено в Одессе. В городе остановил работу электротранспорт, сообщило местное издание. О масштабах и причинах аварии пока не сообщается. Праздничные мероприятия в республике Коми отменили до полудня в целях безопасности, сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн. Ранее он информировал, что в регионе объявлена беспилотная опасность, а в республике Коми на сегодня запланированы праздничные мероприятия в честь 105-летия республики, а также в честь Дня государственного флага России. Хризантемы, герберы, астры, георгины и другие сезонные цветы достойно выглядят и лучше всего подходят для школьного букета 1 сентября. Об этом рассказала РИА Новости депутат Госдумы Марина Ким. Она отметила, что выигрышнее всего смотрится букет, собранный со вкусом. Спокойная гамма, живая зелень, аккуратная упаковка, без блюсток и лишнего целлофана. Такой букет, по мнению Ким, всегда смотрится дороже, чем пышная охапка в глянцевой пленке. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. 11 часов 4 минуты, 22 августа. Петр Лидов, Трофим Татаренков, лучшая радио страны, радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Суббота. А, и вот у нас еще опоздун к нам присоединяется, Александр Евгеньевич Цыпкин.
3: В смысле? Я ровно пришел, ровно. Ровно,
2: ровный Александр Евгеньевич Цыпкин пришел ровно. Здравствуйте, всем доброе утро.
4: Была такая книга в Советском Союзе, это было подробно, про ликвидацию бандеровского подполья, как раз. Читал ее, хорошая книжка была.
3: Ну что, вы... обсудим темы грядущие и текущие, и прошлые.
2: Вот, давайте, у меня... подожди, если ты не хочешь, чтобы мы обсуждали тебя, то надо обсуждать темы.
3: Да, ну, вот
4: давай, я поэтому... темы есть какие-то, Александр?
3: Поэтому я решил... Ну, естественно. Канье Уэст. Канье Уэст.
4: Ох, да ладно. Ты как-то вчерашним днем живешь.
3: Почему? Не обязательно вчерашним днем. Я вчера прочел в новостях, я не знаю, это был фейк, не фейк, что у него чуть ли не планируется поездка по новым территориям. Вы что-то слышали про это?
2: Нет, вот. Первый раз слышу.
3: Ну вот я сейчас... Не в новостях, точнее, нет. Я, по-моему, это было... Это у кого-то было в видео. То ли у Подоляки, то ли еще у кого-то. Ну вот. Ну, собственно говоря, понятно, что все отшутились по этому поводу. Но, тем не менее, мне, кстати, были интересны некоторые аргументы, естественно, из того, что было предложено. То, что... я не знал, что он настолько сильно отменен у себя дома и в Европе. И что это такой шаг, чуть ли не только связан с тем, что можно провести концерт в редком месте, где это разрешат, а это такой шаг протеста. Ну вот, и второй момент тоже, который для меня был интересен, что к нам могут приехать на его концерт те, кто не могут попасть в Европе, а в Европе его многие любят. Ну и дальше, естественно, совершенно разбор того, что все-таки у него нацистские высказывания и так далее, и хорошо это для нас, плохо это для нас, правильно его принимать, неправильно его принимать. И, в общем, разверлись, так сказать, все небесные и все возможные сферы. Ну вот, а вторая тема, знаете, какая интересная, хотел обсудить, такая экономическая. Вот я слышал неплохой аргумент недавно, что у нас развиваются хорошо те отрасли, куда государство никак не влезает. Ну, то есть, вот, допустим, сфера услуг. Вот там государство не пытается ничего к себе забрать, и сфера услуг развивается очень быстро. Как только государство какие-то очень мощные сферы под себя забирает, там начинается торможение. Вы с этим согласны или нет? Вот, собственно говоря, две пока тематики. Но...
2: Смешно.
3: Ну вот, ну, слушайте, как есть. Это...
2: Не-не-не, я не про тебя, я про саму тему смешно. Я как раз недавно сделал видео, не вернувшись из Дагестана. Вот строго обратное от твоего утверждения, что туда, куда и государство не вмешивается, это все покрывается мхом и начинает тут же загнивать, потому что люди начинают творить беспредел. И вот когда я в Дагестан приехал, мы уехали чуть от линии моря, где бензин, внимание, по 110 рублей за литр. А мы уехали в горы, а там бензин по 135 рублей за литр. Я, естественно, у местного руководства, к которому я имею доступ, к телам, задал вопрос. Говорю, а что ж у вас такое творится-то? Они говорят, а у вас почем? Я говорю, 69 вот на Роснефти, 70 на Газпроме. Они говорят, ой, а у нас нет ни Газпрома, ни Роснефти, ни Лукойла, ни одной системной заправки. Я говорю, а почему так? Ну вот потому, что у нас бизнесмены приняли решение, что они сами будут вот здесь вот делать сейчас бизнес в Дагестане. Это не только в Дагестане, это в разных республиках. Да, и приняли негласное решение, у нас же рыночная экономика. Ну вот не сдаем мы в аренду точки под заправки для больших системных операторов. Нету их, ни одного. Вот, соответственно, когда появилась возможность поднять цены... Они, естественно, тут же подняли цены. А кто им что скажет? Никто ничего, у нас рыночная экономика. Люди покупают. Выхода, правда, другого нет, но все равно все нормально. И вот в данный момент, мне кажется, должно прийти государство с большой дубиной деревянной и настучать по голове. И сказать, ребят, квоту для предприятий системных, например, 10%, не меньше 10%. И тут же выйдет «Газпромнефть», тут же выйдет туда «Роснефть», тут же выйдет «Лукойл» и поставит бензин по 70. И вот тогда эти барыги взвоют и скажут, о, как же так же, нас же лишили прибыли. А мне кажется, что в кризисное время, во времена СВО, государство просто обязано так поступать. Ну, вот мое личное мнение. Просто обязано так поступать, потому что народ не может на это повлиять при всей нашей демократии. Не заправляться они не могут. Какой-нибудь бойкот устроить, потому что это что? Значит, лишить себя бизнеса, лишить себя там передвижений, всего-всего-всего. Не могут. У них, у народа нет возможности воздействовать на такую ситуацию. Только государство может регулировать. Вот тебе антитезис к своему высказыванию.
3: Ну, слушай, это тоже рабочая история. Рабочая. Видишь, у меня нет доказательной базы, поэтому я не могу никак прокомментировать. Мне просто было интересно эта точка зрения. Я там могу точно сказать, что да, у нас сфера услуг развивается, Вот, я просто не знаю, что у нас, условно говоря, что происходит в той же самой IT. Насколько стало там развиваться крупного, серьезного IT, как только туда вошло государство. Ну, там, не знаю, условно говоря, поговорим про Яндекс. Что там изменилось, я не в курсе. Ну, вот. Но это два разных пути, действительно. Это государство, которое принимает активное участие в той или иной отрасли. Понятно, что, наверное, есть какие-то стратегические авиастроения и там транспорт какой-нибудь, там железнодорожный. Ну вот, собственно говоря, да, твой антитез тоже работает, но он, конечно, имеет отношение к кризисным ситуациям в большей степени, насколько я понимаю.
5: Ну, спекуляции, вот, они бывают и в простое время, понимаешь, не обязательно это во времена СУ.
3: Слушай, ну, а где граница между спекуляцией и бизнесом? Ну,
4: спекуляция в простое время – это обычный бизнес. А что тут?
3: Да, вот я не очень понимаю.
4: Проблем нет. Ну, например, искусственное сознание. Давайте я чуть пару слов тоже скажу, потому что я, конечно, не согласен с обоими. Вот, во-первых, государство в любой стране мира – да, в любой стране мира так или иначе вмешивается во все сферы бизнеса. Здесь вопрос степени вмешательства.
3: Потому конечно, что нет.
4: Сфер бизнеса, но за, может быть, крайне редкими исключениями, где не платятся налоги, где нет государственного регулирования и так далее. Бывают же такие отрасли новые появляются. Некоторое время, там, можно взять социальные сети или там, искусственный интеллект. Некоторое время государство думает, каким образом оно будет это регулировать. И дальше оно принимает законы, вводит налоги там, и так далее, устанавливает стандарты и прочее, прочее, прочее. Это вопрос времени. Что касается степени вмешательства государства, это вопрос, может быть, дискуссионный на общем понятийном уровне. Это главный вопрос мировых экономических теорий. Это, собственно, ну, есть жесткая государственная экономика. Ну, вернее, как, нету, конечно, в живом виде не существует. Ну, вот был Советский Союз, он, собственно, по причине как раз отсутствия гибкости и частного сектора значительно, он поэтому и приказал долго жить. Вот. Но, тем не менее, есть, конечно, государства, которые активно вмешиваются в экономику, там участвуют и прочее. Это зависит от массы факторов. Есть, например, наоборот, полностью абсолютно либеральные государства, которые вообще не вмешиваются. Причем в примерно равных условиях, может быть, и так, и так. Ну, например, Гонконг в свое время был абсолютно либеральным, да, там вот это была просто свободная экономика с минимальными налогами, не вмешательством государства, а Сингапур наоборот, и тот, и другой достигли успеха, поэтому здесь вопрос не то, что как правильно или неправильно. Вот. Что касается сфер, то общее понимание в мире сейчас таково, что есть сферы, где государство эффективно, а есть государство, где государство абсолютно неэффективно, где высокая конкуренция, нужен маркетинг, нужен креатив, гибкость, скорость, быстрота. Там государство не справляется, потому что это медленный механизм принятия решений, там, согласования и прочее. Не знаю, легкая промышленность или ширпотреб, или индустрии развлечений. Вот. Если говорить о системных стратегических отраслях, инфраструктурных, где нужны долгосрочные инвестиции, большие объемы, крупные там, вложения, серьезные какие-то процессы, где нет конкуренции, ну, например, «Газпром», «Монополия», зачем там частный бизнес, да, у нас нету, не с кем конкурировать, там надо построить большую трубу там в одну сторону, в другую, есть мировые цены, есть межправительственные соглашения, и вот там частный частник только навредит. Вот, потому что будет мешать там жизни и пытаться что-то там намутить. А государство вполне себе вопрос решает. То есть, вот такие вещи, там, ну, нефтедобыча вполне может быть государственная монополия на нефть, там, как в какой-нибудь Саудовской Аравии или где-нибудь, ну, или в Норвегии или где-нибудь. Вот, поэтому здесь вот примерно так. Что касается того, о чем рассказывает Трофим, я всегда, мне нравится пример Дагестана, как, так сказать, значит, такой, знаешь, экономической модели. Мне кажется, там экономическая модель Дагестана при всем уважении, она остается экономической моделью Дагестана, и она, безусловно, нуждается в изучении, но это такой вот феномен, мне кажется, который вряд ли можно использовать где-то еще, а то, что он сказал, ну да, действительно, Трофим, ты прав, это кризисная ситуация, в кризисной ситуации, конечно, государство вмешивается всегда, когда чего-то не хватает, там нарушены потоки, дефицит топлива, война идет и прочее, ну, конечно, тут государство вмешивается, здесь вопросов никаких нет. Вот, так что в общем, все правы и все неправы, и вопрос большой, где ты. Что касается Канье Уэста, то здесь скорее не экономическое вмешательство государства, а, на мой взгляд, здесь есть какой-то интересный очень политический подтекст. Я его, наверное, догадываюсь о нем, но не очень могу подтвердить фактами. Ну, например, депутаты Государственной Думы как-то внезапно говорят, а что, действительно, выдающийся артист, а что бы ему не приехать? Ну да, что-то там где-то оступился, как бы, вот. И мне кажется, что это какое-то, скорее, из серии такого странного какого-то подобия карго-культа, когда к нам приезжала, например, там, группа Бонни-М в 1978 году, и решение о приезде принималось на заседании Политбюро. Вот, Бонни-М была тогда суперпопулярной группой, она дала 10 концертов или там сколько-то в Москве. Вот, это был 1978 год, это было накануне Олимпиады. Там, очевидно, была задача что-то продемонстрировать миру, какую-то там открытость и так далее. На, значит, концерт Бонни-М, где плясали, извините за прямоту, так сказать, негры, которых мы до сих пор, как бы, ну, как бы за людей не очень считаем с точки зрения, что в кино нельзя сниматься, по мнению многих, или еще что-то делать. Вот, а тут приехали, значит, негры с Ямайки, пели песни, им запретили, попросили, вернее, не исполнять песню про Распутина, потому что не надо. Это как бы тоже перекликается немножко вот с некоторыми особенностями мировоззрения Канье Уэста, его даже тоже попросят тут там чего-то не зиговать со сцены. Вот, а про Распутина они не пели, значит, они приехали в декабре, сфоткались на фоне храма Василия Блаженного, что вообще, конечно, дичь просто была для Советского Союза, и, значит, черные вот эти люди в мехах на фоне храма Василия Блаженного. Но они собрали тут кассу всемирную, потому что, конечно, таких кадров не было ни у кого в мире. Они были на вершине своей славы, и на все концерты, значит, билет был не попасть, это были не очень большие залы, хотя концертный зал России, наверное, был большой, я, честно говоря, не помню, какой он был по размеру, но туда шел партхозактив весь, то есть партхозактив, директор магазин, завсклад, так сказать, ну, все как положено в Советском Союзе, вот, ну, сейчас это выражается немножко в другом, но, то есть туда идут, наверное, просто богатые люди и, наверное, там, да, сотрудники органов власти, какие-то со связями. Вот. Но вообще это все очень похоже. Было ли это плохо или хорошо? Ну, это было неплохо и нехорошо. Никакого прорыва в этом не было. Значит, официальная версия была, что, значит, выступает на афише, было написано «Вокально-инструментальный ансамбль с Ямайки», чтобы не создавать ажиотаж. Чтобы, значит, там люди не снесли этот концертный зал России. Ну, сейчас, наверное, это маловероятно. Но вообще такие примеры в истории нашей, мне кажется, есть. Вот, ну, как бы вот выступили и выступили, даже показали там по центральному телевидению, они выступили в концертной студии Останкино, или там в концертном зале студии Останкино, это называлось, это сняли на ТВ, они, значит, на сцене под сидящую публику аплодирующую вот это вот исполнял, значит, эти все, как бы так, с претензией на сексуальность танцы. Ну, в общем, любопытно, вот мне кажется, что это любопытная вещь. Такая. Угу. И со многих точек зрения это как раз для твоего творчества, Саш. Мне кажется, это просто подарок. Просто про приезд Канье Уэста можно написать, ну, серию произведений. Да, мне кажется, правда. Уже сейчас просто можно сейчас собрать цитаты депутатов, там, Милонов, например, говорит, что было бы неплохо, если бы он спел песню «Офицеры». Там Памфилова говорит, что «А что?» говорит, вот песня «Офицеры», он, да, это не он, мы потом узнали, но слезы даже вот на глазах. Потом «Седая ночь», и вот тут как-то тут он гипертрофированно как-то вообще воспринимается тут у нас немножко. Хотя многие, может, знают, я честно говоря, не знаток, но он лауреат Грэмми, наверное, великий артист и все такое. Вот. Ну вот мне вспомнилась вот эта история с Бонни-М сейчас, и мне кажется, что это вообще как-то похоже. Но там лично Брежнев санкционировал, так сказать, вот это. Я думаю, что здесь что-то может быть, я не знаю, но может быть. Хотя.
5: Ты думаешь, прям может, лично, нет. Да? Прям.
4: А может, это частный бизнес? Нет, ну я думаю, Владимир Владимирович, тут, конечно, я уверен, что нет. Я думаю, что там есть специально ответственные люди за это. Но, может быть, это действительно чистая инициатива частного бизнеса. Потому что есть другая, вполне возможно и так. Потому что к нам, западным артистам, там, Госдеп и прочие структуры рекомендуют не ездить. Некоторые ездят, ну, менее известные рэперы, вот сейчас какой-то опять прилетел тут, которых мы не знаем. Может быть, просто он настолько смелый из больших, что, может быть, приглашают всех, а он единственный, кто согласился. Это тоже вариант. В общем, все может быть.
3: Слушай,
4: я просто думаю, что в кого-то, куда присутствует Александр Цыпкин, я немножко, так сказать, сатирического жанра добавил сюда, но еще раз хочу в качестве дисклеймера сказать, что никакой информации, подтверждающей это все, у меня нет. Не, по работе все правда.
5: Я тоже.
4: Да.
3: Не, вы знаете, это действительно эффект был просто разорвавшейся бомбы, потому что у меня в комментах, я шутливо отыграл то, что на самом деле цель приезда Канье Уэста, чтобы его просто сразу же арестовали за антинацистские высказывания.
5: Пост, кстати, да.
3: И потом обменяли на нужного нам разведчика. Вот, потому что мне тоже понравился пост Петра о том, что справедливо отметил, что у нас гораздо меньше высказываний артист перестает иметь право выступать где-то, а тут, в общем-то, все как-то посмотрели, ну ладно, оступился, что же делать-то? Ну вот, потому что я уверен, что если хотя бы любой из наших артистов высказался так на нацистские темы, как Канье Уэст, то это был бы конец карьеры, и уж точно у нас никогда бы он не выступал. Ну вот, понятно, что это такой некий двойной стандарт, но тем не менее у меня разразилась сразу же дискуссия о талантах ли Канье Уэст. Ну вот, и сразу началось, ну это же не Тупак, это же не 50 Cent, ну вот. И вообще, почему к нам едет этот недоделанный рэпер, да? И так далее. Ну, вот,
5: а ты им ответил, вообще... что я в сортах вот этого не разбираюсь, да?
3: А я, друзья, говорю, я честно, я не погружен в рэп-культуру, я правда не разбираюсь, поэтому я точно не пойду на Канье Уэст, да, потому что не моя музыка, мне это не очень интересно. Как социальное явление, наверное, да. Вот. Потом я сразу углубился в его высказывание, понял, что парень-то начудил как след. Он прям это так там, вообще... Да,
5: на три пожизненных, как говорится.
3: Да, да. Я так подумал, ну ладно. Интересно, как у вас все здесь. Ну вот, потом...
4: Там еще же, видишь, другой момент, что он еще же черный. Многие приводят аргумент, подождите, но он не может быть нацистом, потому что он черный. Это он так просто
5: эпатирует. Еще и гей, да?
3: Вот.
4: Судя по его женщинам.
3: Нет, удачно съехал на биполярное расстройство, что у него из-за этого все, что он не ведает, что творит. Ну и что тут скажешь, не ведает, что творит.
5: Ну да, глаза-то поэтому... два, что.
3: Вот, да.
4: И многовековое угнетение со стороны вот этого белого большинства еще. Оно тоже сыграло
3: роль, безусловно. Да, но теперь, конечно, интересно, что билеты, по-моему, уже все проданы, и я совершенно не рассматривал то, что это способ еще привлечения зарубежных туристов, которые из других стран поедут к нам на коне нашего Уэста. Вот. Но в целом, это все, конечно, действительно похоже на карго-культ, потому что я не думаю, что где-нибудь еще такой ажиотаж вызывает просто приезд артиста, потому что мы действительно попали сейчас в ситуацию сравнимую с этой точки зрения Советским Союзом, только не мы запрещаем, а к нам не едут. Мы, пожалуйста, да, вот, согласитесь, какая-то с точки зрения появления артиста ситуация скопирована, а причины диаметрально противоположны. Тогда мы к себе особо не пускали, а теперь к нам никто не едет. Но факт остается фактом, дефицит.
4: Но зато те, кого мы пускали, у нас какой подбор был, жемчужин. Элтон Джон у нас был в 70-е. Да. Клифф Ричард был, значит, тоже. И Бонни Эм.
3: Флойд был.
4: 70-е.
3: Пинк Флойд позже был. Ну, Хал не сильно позже, был
4: 80 какого-то. Слушайте,
5: друзья, два важных
4: момента. Не, он был 88-м. Металлика там и прочие вот эти вот.
5: Во-первых, нас попросили при любом упоминании слова «гей» говорить, что ЛГБТ – это запрещенная экстремистская организация в России. Вот, ага. Мы, естественно, подчиняемся всему этому, вот, и говорим, что ЛГБТ – гей – это плохо, а ЛГБТ – запрещенная экстремистская организация
4: гей неплохо.
5: В России. Вот.
4: В смысле, геи просто геи.
5: Ну, подожди, если это экстремисты и запрещенные...
4: Я бы просили говорить, что это запрещенная организация. Плохо это или хорошо, это, знаешь, кому как.
5: А я про организацию ничего и не говорил, что самое смешное, понимаешь? Вот, понимаешь? Про организацию-то я не говорил. Это первое. А второе, знаете, я хотел сказать, у меня вчера произошел культурный шок, реально культурный шок. Со мной такое редко бывает. Спасибо нашим зрителям. Не помню, кто подсказал, не помню, кто отзовет. Я вас лично поблагодарю.

0: совсем. И по-свежему это прям зашло, как «Дети в школу». Просто великолепно. Это настолько отвратительно, что великолепно, вот так я бы сказал. И, конечно, Охлобыстин это что-то с чем-то. И как актер, и как автор сценария, и как режиссер. И вообще очень, очень круто. Кто не смотрел, посмотрите. Но перед этим перечитайте «Идиота». Ну и Бондарчук для меня открылся просто с неизведанной стороны, как актер. Я всегда к нему относился, знаешь, как вот к такому вот человеку, который играет главные роли в блокбастерах. Ну, вот просто вот надо сыграть Федора Конюхова, вот он сыграет Федора Конюхова. Ну, такой безруков, скажем так, да, такой, ну, вот своеобразный, сферический, в вакууме. А тут он прям сыграл, не оторваться, вообще великолепно сыграл главную роль князя.
1: Федор Сергеевич.
0: Очень круто.
1: Велик, чего?
0: Очень круто, очень круто. Да. Это 2001 года фильм, кто не знает, посмотрите обязательно, кто не смотрел.
1: Это не видел, очень круто.
0: Это очень круто. Вот. И музыка Грува, по-моему, там весь фильм музыка Грува. То есть тоже неплохо сделано, да. Но они наворотили, там в титрах нет половины актеров, которые появляются в кадре. Ты смотришь, у тебя пасхалки вылезают просто там вообще постоянно. То есть это очень круто. И Барбара Брыльский в одной из главных ролей тоже великолепно. Ну, то есть это здорово, это просто очень-очень круто. Новости, реклама у нас.
2: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru. Самые масштабные санкции против России. Контекст. Брюссель пригрозил Москве новым пакетом ограничительных мер, якобы самым значительным за все время. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с помпой заявила: число подсанкционных лиц и организаций из России увеличится на треть, и призвала усилить давление на нашу страну. Европейская пресса при этом пишет, что основной акцент все-таки будет сделан на исполнении уже введенных санкций. Они напоминают сито и работают через пень-колоду. Да и заявление Каллас – сплошной день сурка. Про необходимость консолидировать усилия и сделать так, чтобы санкции работали. Про поддержку Киева и решимость заставить Россию пойти на условия Запада. Между тем, от былого единства европейцев нет и следа. Каждый новый пакет принимается все сложнее. Экономика отдельных государств диктует свои условия их руководителям. В прошлый раз взбунтовалась Греция. Брюсселю пришлось пойти на ее условия. Регулярные санкции – это непрекращающиеся удары по самой Европе. Ее общий госдолг зашкаливает. А цены на энергоносители и колоссальный рост военных расходов подталкивают к глубокому социально-экономическому кризису.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через

0: Через призму культуры находят все отсылки и аллюзии от яблока раздора и до наших дней. Секс-культ-просвет. Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. 6 человек ранены в результате атак ВСУ по Курской области за прошедшие сутки. Один человек погиб, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Глава региона добавил, что в результате атак украинских войск также повреждены 10 домов и хозпостроек, 9 автомобилей, 2 дачных дома уничтожены огнем. Граждане Швеции почти каждую неделю обращаются в российское посольство по поводу переезда в Россию по визе для разделяющих традиционные ценности. Об этом заявил в интервью РИА Новости российский посол в Стокгольме Сергей Беляев. По его словам, в дипмиссию обращаются не только этнические шведы, а натурализовавшиеся в Швеции выходцы из самых разных регионов мира – Австралии, Афганистана, Бразилии, Германии, Ирака, Сирии, США, Франции, Финляндии, Швейцарии, а также из стран Прибалтики. Президент Владимир Путин 1 июня заявил, что Москва будет поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности, отметив, что в ряде стран традиционные семейные ценности пытаются фактически отменить. Мужчина во Львове на Украине напал с ножом на сотрудника военкомата во время проверки документов. Военнослужащий скончался от ранения. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава ВСУ. А насильственные действия сотрудника военкоматов при задержании подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Более 150 молодых жителей Кабардино-Балкарии провели акцию «Флаг моего государства», развернув флаг России на высоте свыше 4000 метров на Эльбрусе. Об этом сообщили в Министерстве молодежи Кабардино-Балкарии. Там отметили, что перед тем, как подняться на высоту свыше 4000 метров, участники акции почтили память защитников Отечества, возложив цветы к мемориалу героям обороны при Эльбрусе, которые в годы Великой Отечественной войны защищали эти горные рубежи. День государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. Призовой фонд московского марафона составит порядка 10-12 миллионов рублей. Об этом рассказал в интервью РИА Новости директор марафона, сооснователь бегового сообщества Дмитрий Тарасов. По его словам, планируется создать отдельный фонд для того, чтобы стимулировать болельщиков выходить на улицы и оказывать поддержку бегунам. Московский марафон состоится в столице 26 и 27 сентября. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Подожди, каким интересом?
3: Ну, подождите, мы выходим на радио, да, на радио в эфир, и мы продолжаем нашу дискуссию. Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Обсуждаем мы сейчас «Человека-паука», и стоит ли, значит, идти навстречу пожеланиям молодежи в ущерб собственным, так сказать, собственным целям развития страны. Ну, я так это сформулировал. Вот, Александр задает вопрос. Я просто, да, давайте я тезис повторю. То есть, тезис, да, Александра был в том, что лучше молодежь не бесить, потому что, значит, вот она молодежь, а ей это может не понравиться. Если вы...
2: Не-не, что именно?
3: А, да, ну, было фильм, например. Если есть мировая премьера фильма «Человек-паук», то если вы ее перенесли, то молодежь может оказаться недовольна. Нет. Это Петр, лучше не стоп. Делать, потому что...
2: Петр,
3: потому...
2: Я не так сказал. Нет, ты просто извратил мой тезис. Я сказал, что переносить премьеру...
3: Да ничего не извращал.
2: Ну, Петр,
3: просто извращенец.
2: Да, да,
3: нет, извращенец. Извратил, ты сразу умысел какой-то мне приписываешь. У меня нет никакого умысла извращать твои тезисы. Они просто невнятные, поэтому, пожалуйста,
2: скажи сам. Это у тебя невнятный слух. Вот, понимаешь, невнятный слух.
3: Слух у меня очень даже внятный, я, как видишь, сижу в наушниках.
2: Ну, так это тебе, значит, не помогает тебе невнятный слух.
3: Китайского производства.
2: Ну, так и надо российского брать, потому что они китайские.
3: Давай, скажи четко, как писатель.
2: Четко я сказал, что никаких проблем перенести Человека-паука нету, а ты после этого начал выступать, а давайте вообще отменим Человека-паука. В целом лишнее, чуждое для нас, портит молодежь, вызовет Майдан, ты сказал.
3: Теперь ты извратил мои тезисы, вот сейчас совсем. Естественно. Даже сам ты, я бы на твоем месте признался, даже в этом, я бы на твоем месте признался в том, что извращенец здесь ты, вот. Ну, в некоторой степени оба, мы, конечно, не без этого. Но за это нас и любит хоро.
2: Да, но я имел в виду, что ты в целом сказал, что если убрать Человека-паука, то ничего плохого не будет. Ты сказал, вот совсем ничего убирать не
3: будет
2: нужно.
3: Только хорошо.
4: Ничего не будет.
3: Вот, совсем нет, речь не о Человеке-пауке. Речь другая. Мы перешли на другой уровень дискуссии, все-таки на более такой соответствующий мыслителям и писателям, коим ты являешься в одном лице. Вот, значит, о том, что если постоянно идти навстречу пожеланиям молодежи, постоянно, да, то молодежь перейдет со своими пожеланиями в наступление. И можно заиграться в это, и это может быть проблема. На самом деле, мне кажется, что роль молодежи, она во многих сферах преувеличена. Молодежь мы сейчас имеем в виду не до 35-40 лет, а именно любителям Человека-паука и целевой аудитории там, фильмов такого уровня. Это там, 14, 15, 16 лет. Это те, кто вот, значит, стоял на Болотной, значит, орал там. Ну, школота, короче, вот эта вся. Потому что почему-то считается, что она дико политически активна, хотя это не так. Что она, значит, за ней будущее. И если мы ее сейчас чем-то обидим, то, значит, то вот будет очень-очень грустно. На самом деле, мое мнение, это не так, потому что она и так обижена. Любой 16-летний подросток лишен, так сказать, радости, которая есть у взрослого человека, страдает из-за этого, и у него и так бесконечное горе. Поэтому, если ему еще чуть-чуть добавить, так сказать, горе, ничего страшного с ним не произойдет, а скорее нужно через боль и страдания закалять в нем нового советского, а вернее российского человека. Служба в армии, значит, вот, тяготы и лишения, и только через это он станет нормальным членом общества. А не через то, что он захотел пойти посмотреть Человека-паука вместе со всей планетой, а ему не разрешают. Вот этого вот на это плевать. Да, не разрешают, пока не выкопаешь траншею. Вот, вот у меня тут с дочерью вчера была на эту тему беседа, и мы теперь целые сутки ведем себя великолепно просто. Убираемся, ходим по дому, в динамовской форме ходим все вместе. Вот, не пользуемся телефоном. И отлично, другой человек стал, понимаешь? Вот. Так что так.
4: Великолепно.
2: Ты иссяк.
3: Каков будет мой тебе тезис? Я? Не найдешь тот вентиль, который надо прикрутить, чтобы иссяк фонтан моего красноречия.
2: Ну, короче... А ты знаешь, нет, конечно, твое желание создать советского человека, оно похвально. Ой, извини, российского, да. Извини, российского человека.
3: Российского.
2: Да, это похвально. Вот. Нет, я с тобой тут не соглашусь. Безусловно, идти всегда на поводу любого желания подростков не нужно, это ненормально. Вот. Но создавать у них ощущение, что у нас ничего нельзя посмотреть, что у нас запрет и так далее, это может привести... Я тут сразу вспоминаю как раз тезис Трофима о том, что вот как молодежь реагирует на ситуацию с Яндексом, с ВК и со всеми делами, о том, что они видят в этом отсутствие перспектив, а нам нужно создать у молодежи ощущение, что у нас как раз есть свобода самовыражения.
4: Не-не-не, Саш, вот. это разные вещи, вот. Подожди, ты вот сейчас меня...
2: Да. Минут, можно я так скажу, да, в целом, что я не считаю, что нужно создавать запреты на ровном месте. В ряде случаев они полезны. Но вот вызывать у молодежи ощущение, что у нас ничего нельзя сделать, посмотреть, добиться и так далее, зачем это вызывать желание либо ничего не делать, либо куда-то уехать. А это неправильно, понимаешь? Мы должны... Причем второе еще, это меньше проблем, потому что, ну, не так люди инертные, они не то чтобы есть куча хороших мест, куда ехать. Нет, хочется вот ощущение у молодежи делать что-то, чтобы можно было там развиваться, придумывать классные вещи, заниматься бизнесом, либо идти на государственную службу, неважно, чтобы было желание что-то делать и что-то делать новое. Ну вот, я, к сожалению, периодически сталкиваюсь, так как, ну, предполагаю, что я с молодежью общаюсь, если не больше, то точно не меньше, чем вы, потому что очень много читаю лекции по вузам, и спрашиваю, какая ключевая проблема, если они есть. И они говорят, вот еще одна из ключевых проблем – это ощущение, что что бы ты ни сделал, тебе развитие-то не дадут. Не у всех это есть, но тем не менее, это проблема, с которой нужно считаться. И когда я говорю про то, что считаться с молодежью, конечно же, я не имею в виду подростков, я имею в виду ребят там 17-18, первокурсников, вот, когда у них есть желание что-то сотворить, потому что мы во многом сейчас живем на результатах творения молодых ребят, которые вы сделали 10-15 лет назад. Ну вот. Вот это важно, чтобы у них появилось желание новое что-то создавать. Вот об этом речь.
4: Если позволите, я...
3: Да, тут я с тобой полностью согласен. Речь не
4: смотрите,
3: об... речь, конечно, о том,
4: в другую плоскость. Да. Третьего дня общался с одним нашим, ну, Саша его знает, не буду фамилию называть, нашим знакомым, который является продюсером Соединенных Штатов Америки много лет назад. Он туда уехал и там продюсирует российское искусство.
3: Харви Вайнштейн.
4: И поп-искусство, и киноискусство, и прочее. Ну, то есть он делает, организовывал до СВО концерты наших музыкантов на топовых площадках в США и прокат наших фильмов там в кинотеатрах и прочее. Так вот он мне сказал, что если у тебя в анамнезе есть хотя бы одно упоминание компании, которая находится в европейских или американских санкционных списках, ни одна площадка в США не даст тебе возможности прокатить фильм, либо выступить там в качестве артиста. Вот когда-то, да, условный «Газпром», там, не знаю, «Нефть», я сейчас условно все говорю, был у тебя спонсором, все. Для ты в черных списках, тебя никуда в Штатах не пустят ни на какой концерт, потому что с тобой сотрудничала санкционная компания. В связи с этим практически нулевое количество актеров, нормальных наших, ну, актеров, я имею в виду музыкантов, там, певцов и классических музыкантов, которые поддержали СВО и находятся сейчас в России, могут концертировать в США. Ноль. Вообще никто, потому что так или иначе они с государством сотрудничали. Да. И наши фильмы в США сейчас практически не катаются новые, потому что эти госкорпорации, находящиеся под санкциями, либо лица, находящиеся под санкциями, имеют так или иначе отношение практически к 100% фильмов. Внимание, вопрос. Они нам не дают зарабатывать деньги на своей территории. Почему мы рвем заднюю часть на британский флаг, чтобы дать им возможность заработать на нашей территории? Может быть, нам они надо как-то зеркально отвечать?
2: Трофима, разве они
3: зарабатывают? Не-не, а мы даем возможность заработать не им. Мы даем возможность заработать кинотеатрам.
2: Ты че?
3: Порадовать аудиторию.
4: Ребят, подождите. Ну, матчасть чуть-чуть. Мы эти копии покупаем у них. Право проката мы покупаем у них для того, чтобы в кинотеатре.
3: Нет. По-моему, мы там берем где-то в Казахстане.
2: Мы в Казахстане типа, берем. Они
4: все равно, тогда Казахстан
2: работать.
4: Им платит за это право. Это, тут ситуация какая, на мой взгляд? Если они смотрят наши фильмы на торрентах, то, значит, мы будем смотреть их фильмы тоже на торрентах. И никаких официальных прокатов. Зачем нам помогать им распространять свою пропаганду у нас, еще и деньги платить за это? Как так?
3: Нет, это правильная постановка вопроса. Это правильная постановка вопроса, но тут экономика тоже есть, потому что есть кинотеатры, есть там продажи там, и так далее, это тоже бизнес и прочее, в этом смысле.
2: Трофим, надо мне кажется, ты, Саша, боишься с точки зрения именно матчасти, когда речь идет о таких франшизах, это серый прокат, кинотеатры все забирают себе, они ничего никому не платят. Вот. Но ты проверьте, я могу ошибаться. Вот именно в этом и была суть, потому что когда кинотеатры прокатывают российское кино, они половину отдают, соответственно, за права. А когда зарубежное кино...
3: Тут бизнес кинотеатров надо. Потому что кинотеатр тебе говорит что? Говорит, смотрите, я не могу все время прокатывать российские фильмы, потому что их мало, их не хватает, мне нужно больше. Вот есть премьеры, я их тоже беру и показываю, как бы, и так далее.
2: Есть еще
3: и
2: другое.
3: То есть, это не то, что они там сильно зарабатывают. Но я считаю, это правильный подход. В этом смысле могут быть ограничения на них, которые говорят, что окей, показывать только попозже, все. Нет проблем.
2: Но, Трофим, еще-то не забывай, все-таки, наверное, нельзя сравнить спрос на российское кино в Америке и на американское кино в России. И об этом...
4: А да, в чем разница?
3: Нет, но по сути, Россия. Трофим абсолютно прав.
4: А еще в чем разница? Почему мы должны встать на колени и начать делать какие-то определенные телодвижения?
2: Никто... Почему? Никто на колени... Еще раз, можно закончить, тогда ты поймешь, что я имел в виду. Угу. Никто вставать на колени тебе не предлагает, естественно. Я имею в виду, что американский зритель не требует российское кино, но он не смотрит. Даже если разрешить прокат российского кино, то это будут какие-то точечные абсолютные вещи. А наш зритель хочет...
4: Ты это Тарковскому но... расскажи, например, да? Или Кончаловскому.
2: Ну, хорошо...
4: Да.
2: Ну, нет, вот, как, хорошо, назови какой-нибудь наш
4: отличный фильм. Танго и помнишь фильм замечательный?
3: Да нет, нет, друзья, тут но, нет но предмета пробим, спора. Но... Ну, все нормально. Это
2: давай,
3: все
2: 26-й год. Назови, пожалуйста, фильм, который... вот Нолана все сейчас хотят посмотреть у нас. Понравится, не понравится, неважно. Или даже того же Человека-паука в России там все сеансы расписаны.
4: Вот смотри, да. если на каждом шагу в России не говорить про Нолана, никому эта помойка будет нафиг не нужна.
2: Ну, Трофим, ну, пожалуйста.
4: Если говорить про Кончаловского, Михалкова, Цыпкина в Америке каждые 5 минут в каждом телевизионном шоу, в каждом радиошоу и так далее, то ты будешь очень популярен в США.
2: Да не буду я популярен
3: в США. Нет, ну так нельзя сделать. Будешь? Понимаешь, мы живем в обстоятельствах, которые есть. И есть мировая культура, и она вот такая. Да, и Нолан там занимает одно место, а Цыпкин с Михалковым...
4: Другое. Нолан занимает там место, вот. Потому что в него вложено, в его пиар вложены миллиарды
3: да.
4: долларов.
3: Ну, не... вот и что? Он там занимает... Ну, вложить театр, не... можно сказать, вложите в меня миллиарды долларов, я тоже буду занимать. Но в тебя никто не вложит, Трофим. А в Нолана вложит.
2: Прости, пожалуйста, но это звучит абсолютно абсурдно, ну, прям абсурдно, то, что ты говоришь. Никто никогда не вкладывал в Нолана миллиарды долларов в пиар. В Нолан ложился сам Нолан, который сделал фильмы гениальные, понимаешь? Просто один из
4: да в чем их гениальность-то, Саша? Это простое... Это
3: нет, ну это дело вкуса. Процесса. Тебе не нравится, Трофим, а многим нравится. Это же вопрос не в том, что ты...
4: Человек, ну да, кто
3: же нет, Трофиму не нравится. Нет. Трофиму нравится Трофим, там
2: Даунхаус. Да, ну тебе нравится Даунхаус, а мне нравится Интерстеллар и фильм «Начало», понимаешь? Или «Темный рыцарь». Да, вот как они сделаны. Или «Мементо», поэтому... Ну, он, я уже запутался. Поэтому давай мы не будем обсуждать, нравится, не нравится этот... Но говорить о том, что... Это то же самое, что говорит Тарантино раскрученный, понимаешь? Или в него вложены миллиарды, поэтому он смотрит. Ну, вот и все. Ну, ты...
3: Ну, да. Правда. Ты... Нет, просто это есть жизнь смешно. Такая, и всем надо зарабатывать, ты... и кинотеатр надо зарабатывать. Будет... Чтобы зарабатывать, надо прокатывать западные фильмы. Что тут?
2: Вот именно. Поэтому даже у меня будет миллиарды долларов не, как бы вложить. Никто не пойдет на мой фильм в Америке, потому что я не сделал того, что сделал. Я, тем более, не режиссер, слава богу. Не, то есть, это абсурд то, что ты говоришь, абсолютно, с этой точки зрения. Ну, вот,
4: то есть ты хочешь сказать, что 100% наших режиссеров хуже 100% американских режиссеров?
2: Нет.
4: То есть
2: нет,
4: у нас полные бездарности, бесталанные, которые
3: снимают... Не хуже, они лучше, потому что они наши, но они менее кассовые.
2: Нет,
3: они менее кассовые, ребята, они менее популярные. Они
4: менее раскрученные.
3: Подожди, менее что? Раскрученные, менее кассовые, меньше зарабатывают и так далее.
4: Раскручиваемость режиссера – это не форма таланта, а это форма маркетинга.
3: Это не мы про талант не это говорим сейчас.
4: Маркетинга.
3: Это маркетинга. Мы про бизнес.
4: Ребят.
2: Да, я тебе отвечу.
3: Мы про бизнес спасибо. И говорим.
2: Я тех, ты задал хочу. Вопрос. Трофим, ты задаешь вопрос, ты можешь дашь ответить? Я ты задаешь вопрос. Сижу. Да вот. Безусловно, с точки зрения фильмов, таких как, не знаю, «Утомленное солнце», который не зря получил «Оскар», Никита Сергеевич ничем не хуже там, Нолана. Но таких масштабных съемок у нас опыта пока таких нету, и пока у нас нет человека, который создал
4: именно еще раз, такой. Саш, ты отвечаешь на вопрос, который я не задавал.
2: Нет,
4: прости меня,
2: нет,
4: пожалуйста.
2: Минут. Можешь меня не перебивать? Начисто. Талант режиссера, в том числе, в съемках таких лент, как там, начало «Интерстеллар». Да, у нас пока такого нет. Вот, допустим, может, Феликс Умаров таким может стать. Ему сейчас пока 25 лет. Вот он сейчас только что «Щелкунчик» закончил. Вот у него есть все шансы, я думаю, стать. Да, какие-то вещи мы делаем классно. Мы свои сериалы замечательные делаем. Вообще без вопросов. Эти сериалы и фильмы, в том числе в мировом прокате, на мировом Netflix, они занимают там первые места, как, допустим, «Серебряные коньки». Да, такое. Такие есть режиссеры у нас, безусловно. Мы сейчас говорим конкретно про масштабные фильмы с бюджетом от 100 миллионов долларов. Пока у нас просто опыта такого нет. Если дать нашим ребятам, то, конечно, через фильм, через два, через три они смогут быть не хуже. Вообще никто с этим не спорит. Никто с этим не спорит. У нас талантливое кино. Я много раз про это говорил. Но в артхаусе, я уверен, что мы можем и лучше сделать. По масштабам пока у нас просто таких, вот такого опыта нет. Повторюсь, дай там тому же самому Феликсу бюджету Нолана, через фильм, через два он вполне возможно станет таким. Но Нолан, безусловно, там величина номер один, на, по моему мнению, сейчас в кино. Мое мнение, не надо его осуждать или обесценивать. Ну вот. И, соответственно, его фильмы интересно посмотреть у нас, действительно, потому что таких просто бюджетов нет. У нас там 10 миллионов долларов максимально. Вот и все, да, это действительно так. И он не один такой режиссер, вот хочется смотреть.
5: Значит, вот, Саш, ты сейчас сам согласился со всем тем, что я сказал тебе, я просто вот сейчас посмотрел, что бабки в этом деле решают все. Значит, у нас нет ни одного фильма с бюджетом близко к 100 миллионам долларов. Ни
2: конечно,
5: одного.
2: Ни одного.
5: Три ни самых одного, дорогих фильма – это «Сталинград, Викинг» и «Тайна печати дракона», которые у нас были сняты, бюджет самый большой из этих фильмов – 35 миллионов долларов. Соответственно, успех, тебя цитирую, успех американского кино на 100% зависит от количества денег, вложенных в продакшн и
2: постпродакшн. Не на 100.
5: Александр Цыпкин.
2: Не на 100. Нет, такого не говорил.
3: Не на 100, конечно.
2: Не на 100. Я такого не говорил. Есть фильмы, которые «Ведьмы из
3: Блэр». Там есть малобюджетные фильмы, отличные.
2: Стоил 12 тысяч долларов, собрал 70 миллионов, по-моему. Поэтому не на 100, от режиссера очень много зависит. И не все американские фильмы, у которых был бюджет 100 миллионов, выстрелили. Вообще не все. Вот у Нолана все выстреливает. Так, такой режиссер. Вот и все. Понимаешь?
5: А там до Нолана было и Тарантино, и Тони Скотт, и Скорсезе, и дофига кого, в кого вкладывали огромные деньги. Их за сотню, этих вот Ноланов, понимаешь? Ну, но они за сотню, все работали за бешеные деньги, по нашим понятиям. И ты сам говоришь, если в Умарова вложить 100 миллионов долларов, он сделает из этого Нолана.
2: Не в него вложить,
3: а ему сделает, а может и не сделает.
2: Да.
3: Может, получится.
5: А если не вкладывать, нет. Точно не сделают, получится. Понимаете?
3: Ну, Сан, Трофим, ты как-то живешь вот в мире каких-то фантазий. Ну, мир устроен почему не фантазии? Так. Вот там есть
5: я
3: деньги.
5: Я вас цитирую
3: потому
5: сейчас.
3: Что ты не... Нет, подожди, я вообще молчал. Нет, потому что ты берешь американскую киноиндустрию, которая действительно обладает крупнейшими в мире фантастическими бюджетами, деньгами, оборотами, режиссерами, там туда едет весь мир и прочее, там это школа и прочее. Сравнить это с, ну, наверное, во Вьетнаме тоже могут снять неплохое кино, но там никогда никто не вложит 100 миллионов долларов туда. Нету таких денег, нету этой отрасли просто. И у нас этой отрасли нету в таком масштабе и объеме. Ну да, наверное, случайно можно выдернуть какого-то самородка, дать ему какие-то большие деньги, и, возможно, что-то получится. Но там это огромная машина. Огромная машина, которая
5: зачем
3: обеспечивает
5: нам
3: весь
5: помогать?
3: Мир.
5: Зачем
2: им помогать? Это не вопрос им помогать, это вопрос то, что...
3: Это мы на них хочу... зарабатываем скорее, чем помогать. Помогаем.
2: Подожди.
3: Надо о чем и речь, ну да.
2: Слушай, так, ну если...
5: Петр Алексеевич, я с тобой не спорю, я с Сашей спорю.
2: Ну, в плане, зачем ограничивать?
5: Мы с тобой совпадаем.
2: А зачем тогда ограничивать собственных людей в возможностях? Понимаешь, давайте, чтобы, не дай бог, кому-то западному кино помочь, не покажем нашим зрителям качественное мировое кино. Зачем это делать?
5: Покажем, вот, покажем, но через полгода после того, как покажем все наши премьеры лучшие. Или там через
3: ну, они месяца. Посмотрят в интернете просто. Это вопрос бизнеса пускай для кинотеатров. То есть, есть возможность взять на халяву американское кино и посмотреть его в кинотеатре и на этом всем заработать. Вот собственно, и все. Деньги рулят миром. Вот. Иногда идеология побеждает, как в случае с Колобком. И это правильное решение, на мой взгляд. Я с тобой тут согласен.
2: Но это решение в том числе привело, к тому, что Колобок начал проваливаться. Понимаешь?
3: Ну, я не знаю, начал он проваливаться, мы этого не знаем, тут дело не в этом. Тут дело в том, что скандал там возник и прочее. Ну, интересная тема, да.
2: То есть мы можем получить целом... протест, понимаешь? У нас и так отношение к отечественному кино, к сожалению, у большого количества зрителей сразу же отрицательное. Понимаешь, возьмем там...
3: Если
2: у нас...
3: бояться протеста в кино, не ходить. Да.
2: Вот. Поэтому мне кажется, что да, отодвинуть на прокат на неделю, на две вообще никаких проблем, или на Новый год оставить только русское кино, это вообще абсолютно правильная история. Но позиция «давайте вообще ничего не дадим заработать, нам здесь ничего не покажем», ну, мне кажется, это странно, тем более, еще раз, проверь, они не зарабатывают. Ну, не зарабатывают.
4: Они на нас не
2: зарабатывают.
4: Значит, друзья мои, смотрите.
3: Это мы на них зарабатываем. Что-то
4: рассказываю. Значит, сейчас посмотрел. Вот не все зачитывать не буду, очень длинная схема. Но мы платим за каждую цифровую копию, которую показываем у нас в кинотеатрах. Потому что, если коротко, ни одна цифровая копия не будет работать в кинотеатре без цифрового ключа, который как раз и стоит тех денег, которые вот. Можете посмотреть, спросить, все. Для
3: Трофим,
4: этого...
3: Это опять вопрос... Ну, мы же не спонсоры их. Ну, мы платим там какому-то посреднику. Он продает там цифровую копию. Кинотеатр на этом зарабатывает, все счастливы. Это не то, что мы финансируем американскую отрасль или платим Нолану какие-то гонорары. Но он без нас
4: зачем вообще платить?
3: Я тебя уверяю.
4: Но он-то справится. Пусть
3: за тем, что кинотеатр – это бизнес, который должен зарабатывать. Давай закроем все кинотеатры. Там показывать будет нечего, если их не показывать. Вот в чем проблема. Им нужен поток зрителей. Чем больше там зрителей, тем лучше живет кинотеатр. Тем лучше живет бизнес, тем больше платит налогов. Если ты уберешь это американское кино, он скажет, окей, дайте там качественное российское. Мы говорим, мы не можем российское, потому что у нас нет 100 миллионов на фильм. Вот тебе замкнутый круг.
4: Будут показывать 5 сеансов Нолана, и где-нибудь в 0 часов 40 минут будут показывать фильм Цыпкина. Зачем нам это нужно-то?
2: Минуточку, ты меня спроси,
3: потому что на фильм Цыпкина не идут люди, а на Нолана идут. Ну что, да,
2: все просто. Во-первых, у меня нет фильма, у меня сериалы. Давайте, у меня фильм будет только через...
3: Ты все-таки пытаешься какой-то культпросвет там организовать, а это бизнес. Бизнес ориентируется на предпочтение зрителей. Тоже важно. Сделай... Вот есть телевидение.
4: Давай по нуху будем показывать.
3: Общественное российское телевидение. Оно, значит, ориентируется на государственные задачи. Вот там показывают, что надо. Вот иди смотри вот. Там, ну как?
4: Так нет,
3: ты хочешь всем кинотеатрам рассказать, что им показывать?
4: И это будет предпочтение зрителей. У тебя будут очень
3: порно запрещено в России.
4: Трогали.
3: Нет, порно запрещено.
4: Почему оно запрещено?
3: Запрещено. Потому что нарушает там, я не знаю, традиционные ценности, моральные устои и прочее. Нет, ну есть законы. Ну тогда запретите законом показывать американские фильмы.
4: Традиционные ценности.
3: Нет, подожди, Трофим. Запрети законом показывать американские фильмы. Тебе киноотрасль скажет, вы с ума сошли? Они добрые, светлые, хорошие. Чем плох Человек-паук? Mm-hmm. Он ничем не плох. Там ничего страшного нету. Там нет пропаганды, там ничего такого нет. С какого перепуга его надо запрещать? Если его люди любят. Ну, пожалуйста, смотрите. Хотя нет, там есть пропаганда, я ошибся, но ее мы вырезали. Так же, как и украинцы. Вот. Хотя это условная пропаганда, конечно. Не-не, ты просто пытаешься отрулить все вот методами, так сказать, государственного регулирования, что смотреть людям. А кинотеатр, он говорит, мне не надо регулировать меня, вы мне дайте рамки, я в них буду работать.
4: То есть, когда в США запрещают наш прокат, это норм для их цифры, для их экономики, а когда мы запрещаем, это не норм.
3: Если бы запрет... Тут Саша прав, потому что если бы запрет российского проката ударил по доходам американской киноиндустрии хоть как-то, они бы свергли президента и вернули бы все нормально назад. А так как это никого не волнует, то и ладно.
2: Ну, вот и все. Никого...
3: Это знаешь, как ты, если запретишь, там, я не знаю, прокат фильмов Бирмы, хотя у нас была встреча с президентом Бирмы, мы наоборот, видимо, будет неделя бирманского года, Бирму забудем, не будем обижать Бирму, но ты запретишь, например, прокат фильмов Вануату, потому что это невозможно. Они нарушили там что-нибудь. Или вот Тувалу там не признали какую-нибудь страну. А мы, значит, запретили. Ну, как бы, ладно, ничего страшного.
2: Да, поэтому нужно...
3: Ну, я не сравниваю Россию и Тувалу, конечно. Давайте соизмерим. Допустим, запретим прокат южнокорейских фильмов. Вот да. Ну, никто не расстроится.
4: Прощаемся с нашими радиослушателями. У нас есть вопросы от зрителей, которые мы за нашим спором прекрасно...

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
5: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
6: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна.
4: Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полдень, в Самаре час дня, в Бишкеке 15 часов. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Два ребенка погибли и двое взрослых пострадали на Кубани из-за атаки ВСУ. Россия продолжает получать запросы от других стран на участие в Восточном экономическом форуме. Пятиклассники с 1 сентября будут учиться по новому учебному плану. Подробности далее. Два ребенка погибли и двое взрослых пострадали в Краснодарском крае в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Он также добавил, что из-за падения обломков БПЛА после атаки на предприятие на территории порта возник пожар, его тушат. Тем временем 4 мирных жителя ранены из-за атаки дрона ВСУ в Брянской области, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он отметил, что всем пострадавшим оперативно оказывается медпомощь. Кроме того, Ковальчук добавил, что в результате атаки поврежден торговый центр и фасад здания общепита. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии, поставленные в известность об атаке ВСУ по оперативному персоналу Запорожской АЭС, об этом сообщил РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ранее пресс-служба ЗАЭС информировала, что служебный автомобиль оперативного персонала станции был атакован украинским дроном. Никто не пострадал, повреждена машина сотрудников. Российские военнослужащие в день государственного флага запустили беспилотник с бело-сине-красным триколором над позициями украинских войск в Доброполе, в ДНР, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что военнослужащие изготовили специальное крепление на фюзеляже беспилотника и поместили российский триколор на флагштоке. День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Восточный экономический форум в текущем году соберет большое количество участников из разных стран. Запросы на участие в нем продолжают приходить. Об этом заявил в интервью РИА Новости советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. По его словам, уже подтверждено участие делегаций из Японии, Китая, Бангладеш, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Кобяков отметил, что в мероприятиях ВЭФ, как ожидается, примут участие гости из стран Ближнего Востока, Африки и других макрорегионов. Он напомнил, что в прошлом году в форуме участвовали около 8 тысяч человек из 75 стран и территорий. Восточно-экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Эксплуатируемое турецкой компанией судно подверглось атаке беспилотника в Черном море. На борту начался пожар, сообщил транспортный портал. Отмечается, что 11 членов экипажа спасены, еще один человек числится пропавшим без вести. Пятиклассники с 1 сентября будут учиться по новому учебному плану. В их расписании появится предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Более того, в новом учебном году пятиклассникам начнут выставлять оценки за поведение. Апробация модели пройдет в 10 школах каждого региона страны. Предполагается учитывать соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебную активность, а также участие в занятиях разговора о важном и «Россия. Мои горизонты» и в проектах «Движения первых». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. Обязательно напомню, Макс-канал, радио нижнее подчеркивание «Спутник». В телеге тоже можно все еще оставаться. Ну а так, ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб, все работает. Сайт радиоспутник.ру. Там можно и посмотреть города, где мы в FM вещаем. А так, основной, наверное, да, 91.2 Москва, 91.5 Санкт-Петербург. Самая интересная, самая важная и значимая передача на радио «Спутник». Прямо сейчас педиатр Антон Равнин с нами на связи. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Алексей, всех приветствую.
2: Огромное количество разных сложных вопросов, тем, как обычно, будем разбирать в ближайший час
3: сегодня прям
2: подробно.
3: Как никогда куча таких слов, от которых хочется
2: незнакомых
3: абстрагироваться.
2: Слов. И потому что одно дело там, ой, что там, солнце, загар или вирусы, или инфекции. А вот как насчет дислексии? Что это же огромный спектр всего, если я правильно понимаю. И вот как это у ребенка выявляется?
3: Это масштабно, фундаментально. Ну, давайте для начала поймем, что такое вообще дислексия. Да? Если по-простому, то это нарушение, при котором человеку сложно соотнести визуальный образ с тем, что он должен представлять. То есть вот он смотрит на букву, а какой звук эта буква означает, он как бы не совсем готов увязать это одно с другим. То есть буква А, которая нарисована, и звук А, который он должен при этом произнести, они у него могут не соотноситься. Это как раз вот те люди, про которые говорят, смотришь в книгу, видишь фигу.
2: А да? Можно я сразу уточню один момент, возможно, в будущее? Вот, условно говоря, когда ребенок в написании Б и Д путает. Ну, или вот схожие прям. Как
3: это тоже.
2: Туда же.
3: Это тоже, да. Одна из частей таких вот дислексии. Они могут путать слоги, переставлять местами, звуки, да. Но это чуть-чуть попроще. Это такая... более просто обратимая, скажем так, ситуация. Они могут зеркалить, да, не писать не ДЕ, а ЕД,
2: да,
3: и
2: например.
3: Типа вообще никакой разницы.
2: Е и З, наверное, вы имели в виду.
3: А не важно, ну там еду, не еду, там, а деду,
2: да. В слове писать. Менять местами.
3: В слове, да. Даже не в произношении, они при написании тоже этим страдают. Могут зеркалить так называемые буквы, так называемое зеркалить, в смысле, да, буквы. Но дело в том, что у части детей это может быть, в принципе, вариантом нормы, да, у дошкольников, например, там лет до 6, они в норме могут зеркалить, то есть это не всегда проблема. Дети с дислексией могут испытывать, они будут испытывать проблемы при освоении навыков чтения, письма, естественно, даже более банально, при освоении алфавита, да, просто и при изучении алфавита. Им будет сложно это запомнить, потому что для них эта буква – это просто картинка, и с этим звуком она может не соотноситься. Мы сейчас не говорим про детей с умственной отсталостью. Да? Там вообще другая песня. Они, в принципе, ничего не способны освоить, не только алфавит. Это умные, интеллектуальные, сохранные интеллектуально абсолютно детки. Где-то даже прям, может, и гениальные детки. С ними все прекрасно. Но вот с буквами не дружат. Да? Это вот дислексия. Если у вашего ребенка есть какие-то сложности с изучением алфавита, с произношением каких-то звуков, мы сейчас говорим не про дефекты произношения, да, когда он там шепелявит, картавит, это само собой разумеющаяся вещь, там все вроде всем и так очевидно, что ну, он либо подрастет и все сам исправит, либо надо сходить к логопеду, и тот поставит ему грамотно речи и звуки. Исправит. Нет, я говорю про произношение, когда он там путает местами эти буквы, звуки и так далее. То, конечно, надо абсолютно точно обратиться к специалисту для того, чтобы подтвердить, если это все-таки дислексия, или, может, вам все-таки показалось. И начинать заниматься как можно раньше для того, чтобы к школе этот ребенок сильно не выделялся из окружения и... не упускал драгоценные годы жизни, обучался вместе со всеми, а не надомничал и замыкался.
2: Какой-нибудь обязательный возраст есть, когда это нужно проверить прям 100%? Или, ну, тут, грубо говоря, что вот, ну, подождем, ну, пройдет.
3: Все зависит, на самом деле, от того, в какой форме эта дислексия проявляется, да? Если это тяжелая история, то вы... реально там года в два уже заметите это. Если это легкая история, то вы можете на это обратить внимание только когда ребенок там в первом-втором классе будет, вам учитель скажет, слушайте, что он там тут местами что-то переставляет. Ну, какая-то есть особенность. Сходите, пожалуйста, вот там пообщайтесь. Надо там с ребеночком позаниматься. Да, просто там обратят ваше внимание педагоги. Реально я вот от и до вот таких ситуаций я встречал, да, и когда в одну сторону, когда это очень тяжело, и когда в другую сторону, когда вообще никто ничего не замечал, реально все было хорошо и замечательно, ребенок нормально все осваивал, а потом вот в школе, когда уже именно перешли к написанию слов, да, и букв этих, то уже как бы стало это более очевидным. Ну, реально разный возраст, нет такого, что вот проверь в 3 года, иначе потом пожалеешь. Да нет, ничего такого, конечно, не существует.
4: В любом случае, есть что-нибудь еще сюда добавить такого специфического? Потому что вот это действительно, это с одной стороны вроде бы, ну вот ты понимаешь мозгами, что это, а с другой стороны это, ну, очень широкая ситуация, которая даже не совсем понятна.
3: Абсолютно. Она точно. Но
4: физическая, это, знаете, ментальная, как... вот как? Да-да, ах. Как раз-таки на этом моменте небольшая... проблемка. Антон, прошу прощения, вы с нами, мы с вами, слышите нас? Я просто вижу, да, что вы с нами, сейчас немножечко переподключим. Действительно, понимать хочется на уровне вот этого. Это физический вопрос, это психологический вопрос, потому что идти с этим к обычному педиатру. Или, например, нужен какой-нибудь психолог. А может быть, если вообще это еще куда-нибудь серьезнее, как к нейрофизиологу, я сейчас подумал, такое слово даже вспомнил, если это действительно проблема какая-то с мозгом. И вот правда, на каком уровне это может быть? Потому что я уверен, что, ну, многие дети, вот, например, на уровне чего-то бытового, правда, путают, куда вот эту закорючку поставить. Он еще не привык просто как писать, или это вот где-то здесь находится. Антон, в завершении, это вот больше физическое,
3: да, вот
4: психологическое.
3: Это больше психологическая история. Совершенно правильно вы говорите, что в части случаев это может быть нормальным. Значит, смотрите, вот как у Джерома. Кей Джерома, да, когда читал справочник терапевта, нашел все, кроме родовой горячки. Медленное послоговое побуквенное чтение может быть вариантом нормы у детей, но, естественно, если он только учится читать, абсолютно точно. Путаница, перестановка букв, слогов в словах. Может, да может, он вот читает и периодически там вот путает, потому что сконцентрирован на том, чтобы его там похвалили, там звук произнести, а в какой последовательности уже не важно. Угадывающее чтение, когда вот мысль бежит впереди паровоза, да, он еще не дочитал слово и решил его угадать по первым 3 буквам, да, как в игре «Угадай мелодию», да, я угадаю с 3 нот. Ну вот то же самое. Пропускает какие-то звуки, слова. Да, дети через строчку читают иногда. Почему они пальчиком водят или под линеечку читают? Потому что взгляд перескакивает, да, пока вот ты еще неопытный и много книг не прочитал, ты не глазами эти строчки отслеживаешь, а пальчиком водишь, да. Ну, это же стандартная такая достаточно ситуация. Сложности с запоминанием букв. Ну, да, есть такое. Некоторые и во взрослом возрасте таблицу умножения не знают. И таких людей я тоже встречал. А к стыду можно еще признать, что у нас, наверное, 1/3 россиян алфавит русский не знают. Не могут его от А до Я полностью все буковки перечислить. Да? Ну, пару раз потренировавшись, вспомнят, конечно, освежат, но вот так по факту, я не знаю. Ну, в общем, есть вот такие истории. С рифмами у них бывают проблемы, да, они не могут эту рифму найти, подобрать и так далее. Да, трудности с пониманием смысла. Вот то, о чем я говорил. Смотрю в книгу, вижу фигу. То есть он механически, может, и прочитал, но что там было написано, он настолько был сконцентрирован, чтобы произнести четко все звуки правильно, по буковкам, да, что даже вообще не понял вообще, про что там было написано. Да? Слово вообще может быть не похоже на слово. Мы же понимаем, что в слове есть ударение, да, есть собранность некоторых звуков, когда мы буквы собираем между собой, и звук меняется. Мы же не буковки по отдельности в слове читаем, а вот если по отдельности читать, то как будто бы человек иностранец, который чуть-чуть коверкает русский язык, и какая-то каша получается, да. Ошибки на письме, то, о чем мы говорили, буквы местами могут переставляться, да, пропускать какие-то буквы может, потому что вообще для них у него в голове не существует, особенно вот в каком-то определенном звуке, да, или заменять эти буквы. Это все дислексия. Если хоть что-нибудь из этого есть, пообщайтесь с доктором, пообщайтесь с неврологом, с нейропсихологом, подумайте, надо ли вообще что-то из этого лечить, или это вариант абсолютной нормы у конкретно вашего малыша в конкретном возрасте, у всех бывает, со временем пройдет, и тогда ничего делать не нужно, ну, просто ждем и занимаемся дальше с ребенком, все будет замечательно.
4: А вот что уж точно не у каждого и не у всех бывает, это следующая проблема – ихтиоз. Вообще, если просто, ну, слово-то красивое, а вот если гугльнуть, посмотреть, что это такое, становится страшновато. Ну,
3: там орликины всегда показывают на этих картинках.
4: Ну, это самый страшный, ихтиоз орликин, если я правильно понимаю, да?
3: Да, совершенно верно, это такой врожденный ихтиоз плода. Они, конечно, ужасающе визуально выглядят, несчастные детки абсолютно, жалко их безумно.
4: Давайте расскажем, что заявляется это как профилактика, а можно ли профилактировать генетические болезни-то? Ихтиоз, если я правильно понимаю, генетический.
3: Да, совершенно верно, вы правильно понимаете, это генетическое заболевание, и не совсем правильно говорить про профилактику, просто давайте попробуем подтянуть матчасть. Значит, врожденное заболевание, при котором есть определенного рода проблемы с кожей, когда она становится более грубой, более шершавой, и вот эти чешуйки начинают образовываться, напоминающие рыбью чешую. Ихтио, да, это и есть вот рыба, та самая рыба, да. То есть, ну, такие, как бы, люди-ихтиандры, да, люди-рыбы с кожей такой грубой, с чешуйками. И бывают достаточно легкие, условно, формы ихтиоза, бывают вот тяжелые, наподобие того самого несчастного орликина, это, ну, такой синдром практически, да, когда кожа новорожденного покрыта очень толстыми такими чешуйками, напоминающие какой-то панцирь или костюм орликина, и между этими чешуйками трещины в коже с обнажением такой вот розовой, ну, как будто бы слизистой, да, и это выглядит, конечно, ну, вот ты смотришь на него и понимаешь, что, ну, на это даже смотреть больно, а насколько больно этому бедному новорожденному ребенку даже представить себе сложно. Ну, вот от легких до вот таких форм. И если мы говорим про профилактику, то здесь можно говорить только не про профилактику заболевания, а только про профилактику тяжести течения, да, этого заболевания. Да. Мы можем посоветовать только какие-то уходовые вещи. Да. Какие шампуни мы будем использовать, какие моющие средства мы будем использовать. Да. Ну и, естественно, там, бережный уход за кожей – это основная история при ихтиозе. Да? Естественно, это какие-то гипоаллергенные всегда в любом случае моющие средства без агрессивных кислот, щелочей, там, без каких-то отдушек, которые могут усугублять эту историю. Да? Мы избегаем мытья слишком горячей водой. То есть любители вот это вот погорячее или в баньку, в сауну сходить – это не для людей с ихтиозом. Да? После любого контакта с водой, будь то легкий душ летний, купание в водоеме, ванна или бассейн, да, мы сразу же наносим на кожу увлажняющие крема. Естественно, это не просто детский крем, а обязательно должен быть крем-эмолент, который особым образом, мы уже про эмоленты много раз говорили, особым образом увлажняет кожу. Да, они содержат, ну, давайте так попробуем неким образом сказать, пластификаторы, которые цементируют межклеточное пространство и закрывают влагу внутри кожи. Да? То есть они не дают этой влаге выходить, тем самым они дают такое полноценное увлажнение. Основное применение эмолентов – это у людей, страдающих атопическим дерматитом. Да? Иногда назначают кератолитические различные крема, содержащие, например, мочевину, да, для того, чтобы размягчать как раз вот эти чешуйки. Ну, крема с мочевиной очень многие используют, девушки знают, девушкам привычнее эта история для крема для пяточек, вот это вот наше все, да, с мочевиной, которые размягчают более грубую кожу на пятках и делают ее такой более мягкой и более комфортной для ухода, да. Вот такая вот история. Естественно, мы следим за микроклиматом, увлажнение воздуха. Да, это вроде как бы банальная вещь, но тем не менее очень-очень нужная.
4: Антон, а разрешите такой микровопрос,
3: да,
4: вскользь? Угу. Я же правильно понимаю, вы сейчас, конечно, говорите больше про легкое протекание заболеваний, с которым ну, детей... Хотел сказать, людей, наверное, да, детей тоже и людей тоже отпускают. Да мы, собственно, не живут как бы в обычной жизни, просто вот с определенным обстоятельством. Потому что если говорить про тяжелые течения заболевания, там, наверное, все очень жестко, очень под контролем
3: и небольшой срок жизни. И, да, и не для радиоэфира, это грустная тема. Это, ну, наверное, не стоит это обсуждать, мне кажется. Не совсем правильно, это такая беда, которая приходит в некоторые семьи, и к счастью, достаточно редкая. Ну, наверное, это не то, с чем вот, ну, можно там часто сталкиваться.
4: Просто вот, опять же, те картинки, которые человек может найти, вот вбивая в Google ихтиоз, это, наверное, все-таки, да, про серьезные заболевания.
3: Про
4: а вы сейчас
3: чаще.
4: Больше про
3: да,
4: то,
3: да,
4: ну,
3: да.
4: Вот с чем, ну, извините, уж банально можно
3: вещи.
4: Жить, да.
3: Совершенно справедливо, да, это носитель вот этих генетических поломок, не в тяжелой форме. Здесь, конечно, надо и с генетиками пообщаться на будущее, чтобы понимать, этому человеку уже захочется создать семью рано или поздно, и он имеет на это полное право. Семья подразумевает потомство, да, и вот для того, чтобы людям было проще планировать там беременность, надо понимать, соотносить все риски, потому что, ну, ни один человек, имеющий какое-то серьезное генетическое или хроническое заболевание, никогда не пожелает, чтобы его ребенок, ну,
4: страдал
3: же,
4: как минимум от того же, да.
3: Конечно, 100%. Поэтому, конечно, здесь работа с генетиками абсолютно точно необходима. И вплоть до того, что потом можно прибегать к вспомогательным репродуктивным технологиям, когда абсолютно полностью ваш генетический ребенок будет создан. Простите уж, как это звучит, наверное, не здорово, ну, как есть. Да, берется яйцеклетка мамы, сперматозоид папы, оплодотворяется, получается эмбриончик, все эти эмбриончики генетически исследуются, и тот эмбриончик, который генетически нам подходит, он уже подсаживается маме, и мама носит спокойненько эту беременность. То есть, ну, как бы вот все как надо, но только с небольшим контролем и вмешательством со стороны человека. И зачастую это прям вот единственное спасение. Но это отдельная тема, мы сейчас не про репродуктологию. Вот, что еще из профилактики? Ну, про микроклимат сказали, да. Климат не только микро, но и макроклимат. Если это слишком жаркий регион, ну да, конечно. Часть из них, она будет постепенно отсеиваться в течение жизни после неудачного опыта, скажем так. Да? Купили хомячка, после хомячка кожа стала хуже. Мы поняли, что хомячков нам не надо. И, в принципе, наверное, с шерстяными животными, пожалуй, стоит не контактировать. Да? Ну вот, да, опыт и опыт. Да? Вот примерно так. Поэтому ихтиоз, к счастью, встречается достаточно редко. К счастью, тяжелых форм тоже достаточно мало. И если есть подозрения, консультация врача, дерматолога и консультация генетика для подтверждения или исключения данного диагноза.
4: Антон, а вот у нас две минутки остается. Вместо того, чтобы новую тему начинать, я вот ваше мнение такое чисто человеческое хотел бы узнать. Много говорится про возможное вмешательство в геном человека. Якобы несколько лет назад в Китае это было произведено. Правда, человек сразу же осудили, потому что это, ну, везде запрещено и всякими конвенциями и прочим. Но вот буквально недели ранее про животных была такая тема. Генные вмешательства. Вот вы у собак, по-моему, какой-то ген. А, аллерген убрали у собак. То есть собака гипоаллергенна абсолютно. Вот как вы относитесь к возможному будущему редактированию генома? Опять же, начнем с того, чтобы удалять болезни, а там дальше, ну и до выведения идеального человека недалеко.
3: Вы знаете, идея сама по себе хороша. Это как

0: можно использовать это для военных целей, и это уже плачевная и совсем-совсем другая история. Наверное, здесь, как у любой медали, есть две стороны. Да? Мы можем использовать это во благо, чтобы избавить человечество от страданий, длительных болезней и неизлечимых заболеваний, и это, конечно, превосходит все возможные ожидания. А можем сделать, наоборот, какой-то вид людей, которые будут суперпослушными, ну, скажем так, рабами. Да, тут в какую сторону не подумай, с одной стороны хорошо, с другой стороны очень-очень страшно. Поэтому, ну, все должно быть, наверное, регламентировано какими-то проектами, законами и контролироваться определенными структурами.
1: Небольшой перерыв сделаем. Рекламная новость на радио «Спутник». Обязательно продолжим. Это «Большим о маленьких» на нашей станции.

знать за 90 секунд. Россия остается одной из самых передовых научных держав. Это доказали специалисты Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук в рамках создания Национального гелиогеофизического комплекса. Они построили уникальный, единственный в мире прибор для всестороннего изучения Солнца. Называется он «Многоволновый радиогелиограф». С его помощью ученые наблюдают и прогнозируют процессы на главной звезде Солнечной системы, начиная от ее недр, поверхности, изменения активности и заканчивая ближним космосом. Сложнейшая установка способна делать 3D-модель околосолнечного космического пространства и оказывать незаменимую помощь в фундаментальных исследованиях. Она уже продемонстрировала выдающиеся результаты. К примеру, ученые получили снимки Солнца в диапазоне, в котором звезду еще никто не видел. Внешний вид расположенного вблизи восточных Саян радиогелиографа поражает воображение. Он состоит из трех огромных радиотелескопов и включает 528 антенн. Но главное, собирает важнейшие данные, с помощью которых можно более точно прогнозировать солнечные вспышки и отслеживать потоки солнечного ветра, которые имеют прямое влияние на нашу планету.

0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева.

0: Здравствуйте. Два человека, включая подростка, погибли, еще 9 жителей пострадали из-за атак ВСУ в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. По словам Пасечника, всего за сутки ВСУ атаковали 10 муниципалитетов республики. Повреждены автомобили, а также гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура. Временные ограничения на прием выпуск самолета введены в аэропортах Бугульмы и Архангельска, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ за сутки составили более 220 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что было нанесено поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Главным приоритетом Минтранса остается своевременное завершение сертификации начала серийного выпуска российских самолетов МС-21, Суперджет 100 и Ту-214, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Он также подчеркнул, что важность работ по производству российских самолетов обусловлена ростом спроса на пассажирские авиаперевозки внутри страны и в дружественные государства. Глава ведомства призвал ускорить импортозамещение систем, летные испытания и серийные выпуск российских самолетов. Никитин выступил на совместном заседании коллегии Министерства промышленности и торговли и Министерства транспорта в Российском университете транспорта. Искусственный взлет на посадочную полосу длиной 3 километра 200 метров и шириной 60 метров ввели в эксплуатацию в международном аэропорту Грозный имени Ахмата Каджи Кадырова, сообщает корреспондент РИА Новости. Открытие приурочили к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики и Дню государственного флага России. После завершения официальной части первый символический вылет с новой полосы осуществил российский среднемагистральный самолет МС-21. Новая полоса позволяет принимает широкий спектр воздушных судов, включая Boeing 767-300 и Airbus A330. Автопробег, посвященный Дню государственного флага России, состоялся в Курильске. Об этом сообщил мэр Курильского района Константин Истомин. Он добавил, что затем собравшиеся вместе развернули большое полотнище российского флага. Это было сильное и объединяющее зрелище, отметил мэр. День государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Большим о маленьких.
2: Давайте продолжать. Большим о маленьких на радио «Спутник». Передача про детское здоровье, а иногда и не про детское, иногда и про нездоровье. Педиатр Антон Равдин с нами на связи, как всегда в это время. Антон, здравствуйте еще раз.
3: Хотел бы сказать про недетское здоровье.
2: Не детское, знаете, в смысле хорошее.
3: В смысле, да, именно.
2: Прям вот чтобы с лихвой, прям вот чтобы даже с горочкой было.
3: У детей было недетское здоровье.
2: У нас в этот день прям чередуются вопросы от достаточно распространенных до прям очень и очень редких. Давайте перейдем к такому тоже достаточно распространенному, что каждый, может быть, знает или считает, что знает. Речь про БАДы. Вот эти самые добавки, которые везде, где ни попадя, продаются, которые пытаются зарегулировать, продажу которых зарегулировать, но, тем не менее, вопрос достаточно такой широкий. Впереди учебный год, и уж наверняка точно приходит мыслишка, вот как-нибудь бы каких-нибудь витаминок или этих добавок, чтобы поучиться лучше и для иммунитета, вот у меня тоже указано в описании темы, тем более начало года святое дело, когда все дети обменяются вирусами, переболеют чужими болезнями и укрепят этим самым свой иммунитет на будущее.
3: Да, и знаете, всегда можно найти какую-нибудь женщину, которая рассказывает страшные истории о том, как ее ребенок в прошлом году лихо болел весь сентябрь, просто не вылезал из соплей там с сентября по май практически, весь учебный год. Вот как в сентябре заболел, так и все. А потом она ему на следующий год дала чудо мишек каких-то жевательных, которые... просто потом перевернули весь ее мир, да. И он не болел вообще ни разу. Ну, там пару раз буквально температура была за год. Но это вообще в сравнении с тем, что было тогда, это вообще ни о чем. При этом никто не делает никаких
2: Ну, выводов, да.
3: анализов, нет, даже не вывода, а анализов
2: Для начала хоть
3: того,
2: так.
3: с чем это еще может быть связано. Может быть, просто в тот год, когда он не болел, вы с ним куда-то съездили на море, там, может, не питался более полноценно. Или, может быть, тот год, когда он тяжело болел, ну, не тяжело, а там часто болел, это был новый для него коллектив, он перешел в новую школу или поменял класс, да. Ну, как бы это же мелочь, на это никто внимания не обращает. Все дело именно в чудо-мишках, конечно же, естественно.
2: А вы какие-то
3: Ребят,
2: конкретно имеете в виду, Мишки?
3: нет,
2: Просто звучит
3: никаких
2: так забавно.
3: конкретных, это просто очень популярная форма жевательных
2: А,
3: мармеладок,
2: види, все понятно.
3: которые, да, которые выпускаются, и туда можно запихнуть, ну, что угодно, и витамины,
2: А то
3: и
2: думал, это
3: железо,
2: уж
3: и все,
2: скрытая
3: что хочешь.
2: реклама или антиреклама.
3: Никаких
2: Ну, давайте
3: реклам, это просто
2: продолжим, да.
3: форма выпуска, да, не упаси Боже. Значит, ребят, иммунитет, это не что-то конкретное, это не мышцы, ее нельзя прокачать. Это сложный, тонко регулируемый механизм. Его невозможно усилить, да, его можно поддержать, если есть нехватка каких-то веществ, которые могут быть задействованы в регуляции этих процессов. Если ваш ребенок живет в условиях крайнего севера и питается только строганиной, то да, ему нужны БАДы. Ну, правда, потому что всех витаминов из мороженой рыбы, ну, как бы не возьмешь. Глистов больше найдешь там, чем витаминов. Если ваш ребенок живет в условиях полярной ночи и не видит белого света, ну, конечно, однозначно, абсолютно. Ему нужен витамин D, и в БАДах он будет, или в лекарственной форме. Это не настолько принципиально, главное, чтобы он там, ну, реально был. И еще в советское время этому уделяли очень большое внимание. В таких регионах устанавливали ультрафиолетовые лампы при входе в образовательные учреждения и детские сады. Деток в детских садах обязательно отправляли на сеансы такой вот фототерапии, когда включали эту ультрафиолетовую лампочку, они стояли вокруг этого прибора и получали тот самый незаменимый для них свет солнечный практически, да, который помогал вырабатывать витамин D, потому что на улице солнца мало, не хватало, да, и это работало, здорово работало. Сейчас можно чуть проще, да, дать витаминку. Но не подменяйте понятие здорового образа жизни БАДами. Это, знаете, как вместо прогулки на детскую площадку дать ребенку телефон, чтобы он просто от тебя отстал. Вот это примерно так же с БАДами, да? Вместо того, чтобы организовать ребенку здоровый образ жизни, правильное питание, вы просто дадите ему БАД. Он не заменит всего. Однозначно, абсолютно, 100%. Да, если он полноценно нормально питается, много времени проводит на свежем воздухе, занимается какими-то физически активными видами спорта, не обязательно тяжелыми, да, просто чтобы он вот, ну, как бы физически в них участвовал. Я имею в виду не только интеллектуальные в виде там шахмат, хотя против шахмат абсолютно ничего не имею. Вот. А у этого ребенка будет правильнее работать весь организм, и кишечник, и гастроэнтеролог вообще этого ребенка не встретит никогда на своем профессиональном пути. А если ребенок будет просто пить БАДы для того, чтобы получать все эти вещества, то, во-первых, все вещества он в любом случае не получит, а во-вторых, органы, конечно, рано или поздно скажут привет. Ну, точнее, рано скажут привет. Не так поздно, как хотелось бы, да, не в старости, а в довольно юном возрасте дадут о себе знать, да, в нехорошем ключе. В норме человек по утрам просыпается, и у него все хорошо. Он не чувствует, как бьется его сердце, он не знает, где находится его желудок, и уж точно не чувствует свой кишечник. А вот когда он все это начинает ощущать, это говорит о том, что с этими органами что-то не в порядке. Вот БАДы к этому могут привести. Не напрямую, потому что вы их дали, и они вас там каким-то образом отравят. Не, ну не так все плохо, конечно, я не буду здесь сгущать краски вокруг БАДов. Нет, абсолютно. Но создавая иллюзию того, что мы БАДами можем заменить образ своей жизни, да, правильный, хороший образ жизни, мы получаем вот такой негативный эффект, опосредованный, скажем так, да. Когда оправдан прием БАДов? Если есть доказанный дефицит каких-то витаминов, минералов. Это как извечный вопрос. А нужно ли пить пробиотики после антибиотика? Да? Все смотрели рекламу. Все знают, что нужно. Но на самом-то деле нет, ребята. Представляете, как страшен этот мир. Нас кругом обманывают. Если нету никаких проявлений того самого, прости господи, дисбактериоза кишечника, то и никаких пробиотиков не нужно. Значит, ваш организм справился. От того, что вы выпьете этот пробиотик и сходите им потом, простите, в туалет, в вашей жизни ничего не изменится, только фармацевт станет богаче и более счастливым и довольным. И все. Если у этого ребенка невозможно закрыть потребности в определенных витаминах, вспоминаем мальчика, питающегося строганиной. Да, конечно, ну, есть такой момент. Если у человека повышены какие-то физические нагрузки, ну, это парень, который нехило увлекся, или девушка, да, нехило увлеклись спортом. И вот прям у них 6 дней в неделю тренировки, по 4 часа в день. Ну, действительно, столько съесть пищи, чтобы закрыть все потребности, ну, просто невозможно. Ну, правда, давайте посмотрим правде в глаза. Да? Ну, или если это ребенок, который перенес тяжелое заболевание, инфекционное какое-то, да, и у него есть нервное истощение после этой болезни. Да, у него есть слабость выраженная, быстрая утомляемость. Мы можем поддержать его организм, немножечко помочь ему ускорить эту реабилитацию, это восстановление. При помощи БАДов в том числе. Но я сейчас не называю каких-то конкретных БАДов, не говорю про какие-то конкретные препараты или там вещества, это все индивидуально и в каждом случае, да, абсолютно точно. Нету супер-мишки, которого можно взбивать, этого чудо-мармелада, да, и стать непоправимо невыносимо здоровым. Не бывает так, к сожалению. Мы, сообщество врачей, мы не тайная масонская ложа, которая имеет какие-то знания, которые мы от вас, ото всех скрываем. Да? Мы такие же люди, также подвержены ошибаться и гробить свое здоровье, к сожалению. И поверьте, если бы мы обладали этим знанием, ну, по крайней мере, себя и своих близких, которые непременно бы разболтали всем по большому секрету, мы бы, естественно, этим знанием бы тоже наградили. В общем, нет, нету такого чудо-бада, который нужно было бы пропить перед началом учебного года, и ваш ребенок стал бы самым лучшим по успеваемости в классе, самым усидчивым. А как же характер, ребята? Не забывайте. Да, гены пальцем не задавишь. Если это не усидчивый
2: старинная
3: ребенок...
2: Старинная врачебная поговорка.
3: Да, да, да. Конечно. Если это не усидчивает природы ребенок, синдром дефицита внимания и гиперактивности в какой-нибудь достаточно легкой форме, он станет, возможно, потом каким-нибудь гением, откроет миллиардный бизнес, да, но вы никаким БАДом в жизни не заставите его в школе сидеть ровно 15 минут без движения, хотя бы 15 минут. Не-не, это головная боль учителя, к сожалению, она так и будет головной болью, пока он школу эту не закончит. Не БАДы этим, к сожалению, управляют.
2: Не могу удержаться от упоминания своих любимых, ну вот в своих областях, волшебных чехословацких таблеток, которых не бывает, как бы этого не хотелось.
3: А кремлевская?
2: Естественно. А которые диеты...
3: Кремлевская ее по второму разу, когда пьешь, она еще больше тебя оздоравливает.
2: По второму разу пьешь кремлевскую таблетку, это очень хорошо. Давайте дальше к темам. Юмор юмором. А дети, помимо того, что прекрасные вообще, самое лучшее, что есть на свете, еще и самые злые люди на свете. И очень от этого страдают те, кто рано, слишком рано лишаются волос. И речь не об облысении, речь вот о такой проблеме, как алопеция. Это тоже что-то генетическое. это не просто, когда облысение...
3: Ну, не всегда, да.
2: А, не всегда. Угу. Вот, да, расскажите подробнее, что, как бывает, почему возникает, можно ли заранее это узнать, потому что, на самом деле, кому-то приходит попозже, кому-то приходит прямо совсем чуть не с самого детства. И историй тоже много разных на эту тему высказано, и наверняка многие читали, вот, грубо говоря, что с этим делать, можно ли лечить, нужно ли лечить.
3: Ну, по сути, алопеция, да, это выпадение волос. Это может быть локально, это может быть глобально, то есть могут выпадать в каком-то очишке эти волосики, да, а могут быть по всей голове эти редкие-редкие волосы. И алопеция – это, ну, такое большое понятие, да, она может быть физиологической, когда у ребенка новорожденного, потому что он очень много лежит, у него на затылке естественным образом вытираются волосы, да, ну и это нормально абсолютно. Это очень частый вопрос на приемах, да, что вот, смотрите, вот тут затылочек лысенький, а если в интернете лежаешь, гуглить «лысый затылок у малыша», то, к сожалению, до сих пор периодически ты натыкаешься на информацию о рахите. Естественно, родители приходят, лысый затылок у малыша, это же рахит, доктор, вы что?
2: Пацаны в интернете никогда не врут, факт.
3: Да, да, да, вообще, там пацаны-мужики вообще, они фигню не скажут, они за базар отвечают. Говоришь, не, ребят, ну рахит это немножко не то, там же, ну, витамина D нету. Ребенок на солнце не находится, как правило, там зимние детки, на крайнем севере, когда там строганина только.
2: У нас этот ребенок уже икает столько, я не могу.
3: Бедный, бедный, несчастный, да.
2: Да здоровый, классный, ему все хорошо, просто ему дополнительная чехословацкая таблетка, и вот что сейчас с этими волосами, сейчас выясним.
3: Чехословацкая, кремлевскую по второму разу, и витамин D, и все, и он счастливый. Значит... Объясняешь все это, говоришь, не, ну он просто лежит, он пока, к сожалению, не может сам перевернуться, да, если бы вот он переворачивался бы на животик сам, когда хочет, у него бы волосики естественным образом уже отросли бы, а так он лежит на затылочке, он головой влево-право смотрит и, естественно, просто вытирает ее, но родители все равно беспокоятся. А есть детки, которые тревожные, и они эти волосы у себя в процессе вот этой вот, скажем так, тревоги, они у себя, ну, вырывают, к сожалению. Да, бывают брови вырывают, бывает прям, ну, на голове, на пальчик накручивают и дергают. Да, есть такое, да, состояние. Когда дети поедают эти волосы тоже. Да, вот ему надо что-то жевать, он жует волосы. После перенесенных каких-то инфекционных заболеваний, как системных, вирусных каких-то, бывают тяжелые формы, после которых выпадают волосы. Там все восстанавливается, они потом отрастают. Бывают грибковые поражения, но это уже кожные поражения, это уже дерматологическая проблема, когда какой-то грибок и вот очаг, который был поражен этим грибком, на этом очаге выпадают волосы и, ну алопеция. Да, инфекционное, грибковое. Дефицитные состояния различные, когда не хватает витаминов В, витамина D того самого, да, там вспоминаем северного ребенка, фолиевой кислоты не хватает. И да, у них могут хуже расти или выпадать волосы, когда уж совсем, совсем беда какая-то. Эндокринные нарушения, но это один из симптомов, да, заболевания щитовидной железы при гипо или там гипертиреозе в том числе. Нарушается просто цикл роста этих волос, и мы видим редкую растительность на голове. Да? Гнездная алопеция, так называемая, это аутоиммунное заболевание. Да? Чаще всего встречается у людей, которые параллельно с этим страдают атопическим дерматитом или витилиго. Да? Лекарственные какие-то проблемы, это как побочные действия лекарственного препарата, да, и это прописано, да, что при приеме, длительном приеме данного лекарства могут наблюдаться, может наблюдаться лекарственная алопеция. Ну, лечение не должно быть тяжелее болезни, смотря что мы лечим, да, иногда, ну, химиотерапия, вспомним химиотерапию при онкологии, Все знают прекрасно, что если ты пьешь химиотерапевтические препараты, то, ну, наверное, проще сразу наголо побриться, потому что, ну, иначе ты будешь выглядеть совсем не шикарно, да, и зачастую эти люди просто бреют голову наголо и носят парики, ну, или косыночки, какие-то головные уборы, ну, просто кто что выбирает. После окончания лекарственной терапии данной, да, волосы спокойно дальше отрастают, и все возвращается на круги своя. Ну, и есть там различного рода генетические факторы, которые, естественно, это обуславливают, да, редкие различные там формы, которые нарушают рост этих волос. Все это называется алопецией. Да, вот все, про что мы говорили, это все и есть алопеция. И что именно вызвало? Ну, естественно, должен доктор-трихолог этим заниматься. Ну, можно начать с дерматолога. Да, просто трихология – это такая и более узкая специализация в дерматологии. Да, это трихологи – это люди, которые занимаются как раз вот волосами. Да, и всем, что связано с волосами и с ростом этих волос. Вот примерно так.
2: Еще попробуем, давайте тему успеть. Давайте. Впереди, опять же, 1 сентября, большая старая традиция. Учителя домой идут вот с такими огромными букетами.
3: Никогда этого не понимал вообще.
2: Букетами цветов. Тут важно уточнить то, что передача про здоровье. Вот и про аллерген, слово упоминалось уже сегодня. Вот как правильно что-то выбирать в плане цветов? Есть какой-нибудь стандартный гарантированный букет, опять же, цветов от врачей, которые, от совет, в плане совета, который и по деньгам, и по дальнейшему эффекту прям вот тютелька в тютельку?
3: Мне вот всегда, честное слово, вот еще со своего детства, там, с первого класса было это непонятно. А зачем? Вот, ну, просто правда, чего ради? День продавца цветов, если вот озвучить, день продавца цветов. Это праздник дважды в году.
2: 7
3: марта. 8 марта и 1 сентября, да?
2: Ну, да, я думал за день до, но...
3: Ну, хорошо, 7 марта и 31 августа. Да, ну, окей, пусть так. Ну, условно, да, это... приурочено к 8 марта и к 1 сентября. Цена на эти цветы просто куда-то в космос улетает. А что происходит дальше с этими цветами? Ну, весь класс, там ведра какие-то стоят с этими цветами. Дай бог, если пару букетов этот учитель заберет домой, потому что они ему особо понравились, а остальные, которые, ну, не особо понравились, они будут доживать свой век в классе. И еще неделю пахнуть, ну, абсолютно по-разному и непредсказуемо, на весь этот класс этих маленьких учеников, да, начальной школы чаще всего. Так вот, для чего вы это делаете, люди? Вы мне объясните, вы хотите ублажить учителя? Да многие, наоборот, скажут спасибо, если им цветы эти не принесут, потому что, ну, за ними, если ты ответственный человек, как бы ухаживать надо, да, воду там менять. Подрезать, а что делать больше нечего, ну реально. Приятно-то оно приятно, но поверьте, если вы с всем своим родительским сообществом примете какое-то другое решение, сделать приятно педагогу, вы запомнитесь куда больше, чем все те, кто дарили этому педагогу цветы. Ну вот правда, реально. Констоваров очень часто бывает, не хватает, да? Может быть, просто спросить у педагога, чего ему в жизни не хватает, ну, для работы. Мы сейчас не говорим про какие-то личные материальные блага, там, естественно, нет. А про рабочие какие-то моменты. А может, человеку было бы круто, если бы у него в школе, в его, где еще не шагнула цифровизация, появился бы какой-то интерактивный там девайс в виде... проектора, да, или какой-то электронной доски. Я думаю, что если скинуться всем классом, посчитать, сколько вы денег на цветы выкинули, ну, как бы на проектор точно наберется. 100%. Да? Какие-то учебные материалы и пособия, с которыми преподавателю было бы удобно работать. Или скинуться, мы вот обсуждали в прошлой передаче, чтобы спина у детей не отваливалась, да, скинуться, купить многофункциональное устройство какое-то, да. Шкафчики купить, да, там, ну, принтер, лазер, копир, шкафчики, там, ну, поверьте, много всего вообще в этой жизни можно предложить, и после вас следующему поколению это останется. И вы представьте, что каждое поколение учеников что-то новое будет привносить. Это ж как же ж мы же заживем лет через 5-10, когда каждый что-то в этот класс купит, поставит, а не только будем думать о реформах образования, какие все нерадивые. Да вы, блин, денег на цветы выкидываете, вы сами нерадивые. Есть акции «Дети вместо цветов». Погуглите, посмотрите. Да, вы можете вместо цветов просто перевести скромную благотворительную сумму на лечение тяжело больных детей. И тем самым, да, подарив там, сертификат педагогу, ему тоже будет приятно, что он вот вместо того, чтобы ухаживать за этими цветами и выкинуть их в итоге, а их выкинуть еще тоже надо, да, ну, это вот до мусорки донести, представляете, вот это вот 50 букетов вот этих там, ну, хорошо, ладно, не 50, нет, у нас столько детей в классе, ну, 30, ну, все равно много, да, донести объемно
2: а
3: тяжело.
2: Я прошу прощения, у нас прям полторы минутки остается. Все-таки, если решились с цветами, вот что, как, потому что...
3: Не ну, правда, угадаете, пыльца, не угадаете, потому что аллергия, если у вашего конкретного ребенка нету аллергии, то у одноклассников вы не угадаете. Да, аллергия на пыльцу может быть на абсолютно, абсолютно любую. Да, любая пыльца, это все равно, она содержит белок, который может вызывать истинную аллергию в виде бронхоспазма, в виде риноконъюнктивального синдрома, который характерен при полинозе, вот там, когда береза цвести начинает, да, глаза текут, нос не дышит, чихаешь, ходишь, ну, все прелести, свербит, зудит в носоглотке. Очень некомфортная, неприятная ситуация. Невозможно угадать, к сожалению, у кого будет на гладиолус, у кого на орхидея, у кого на розу, да. Ну, безопасных букетов в этом отношении, к величайшему сожалению, их не бывает. Ну, правда, вот как бы не хотелось, но это невозможно. И это еще один из поводов, из-за которых, пожалуй, стоит отказаться от стандартного поздравления учителя на 1 сентября и подарить ему что-то, ну, действительно, ну, более стоящее. Подушку ортопедическую для сидения подарите, чтобы спинка у педагога не уставало. Будет круто.
2: Антон, время, к сожалению, заканчивается слишком быстро. Вам традиционно спасибо огромное. Это передача «Большим о маленьких» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве час дня, в Калининграде полдень, в Ереване 14 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Один человек погиб после налета украинских БПЛА на Новокуйбышевск. МИД России обеспокоен проверкой документов у посетителей посольства в Латвии. Российская пара победила на этапе юниорского гран-при в Китае. Подробности далее. Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Новокуйбышевск в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Он добавил, что сформирован оперативный штаб. Боевики ВСУ используют разные виды вооружения при атаках на объекты и инфраструктуру Горловки, но преимущественно беспилотники, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, среди мер защиты применяются в том числе мобильные огневые группы в рамках взаимодействия с Росгвардией, система РЭП-купол Донбасса, а также привлечено добровольческое подразделение БАРС ДНР. Москва встревожена проверкой документов у посетителей российского посольства в Латвии накануне выборов в Госдуму. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям заместитель председателя комиссии МИД России по выборам Максим Райдер. Он обратил внимание, что в Латвии некоторое время назад были введены проверки удостоверяющих личность документов у всех посетителей российского посольства. При этом, подчеркнул Райдер, старшие товарищи из Евросоюза смотрят на такие нововведения сквозь пальцы, как и в принципе на любую дискриминацию, если она в отношении россиян. Президент Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20. Глава государства называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Россия и Южный Судан настроены на углубление политического диалога и наращивание динамики взаимодействия в различных областях, сообщает российский МИД. В ведомстве отметили, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Республики Южный Судан Джеймс Морган обменялись поздравительными посланиями по случаю 15-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. Как добавили в министерстве, стороны отметили традиционно дружественный характер российско-южно-суданских связей, в основе которых лежат принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга. Поставки автобусов в России до 2030 года, как ожидается, составят не менее 5500 единиц в год. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в ходе совместной коллегии Минпромторга и Минтранса. Ранее транспортное ведомство информировало, что по линии министерства регионы могут покупать автобусы в льготный лизинг со скидкой 40% от стоимости в базовой комплектации. Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов победили в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорского гран-при в китайском Сиане. Второе место заняли китайцы Чен Юй Сюань и Донг Имбуо. Третье место их соотечественники Ван Чин Линь и Чен Юн Джен. До этого на этапе в Сиане победили российские одиночники Лев Лазарев и София Дзепко, а также выступающие в танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов. Ранее Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
3: Вы слушаете Радио Спутник. Азиатский путь.
4: Это Радио Спутник. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, наших подписчиков на программе «Азиатский путь». Теперь даю слово ее постоянному ведущему. Алексей Маслов, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Алексей Александрович, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Ну, как всегда, мы начинаем говорить о древности и завершаем современностью. Сегодня поговорим о одном интересном событии, которое, на мой взгляд, изменило всю мировую финансовую систему не только в Азии, но, в общем, во всем мире. Это изобретение бумажных денег. То, к чему мы очень привыкли, то, чем мы рассчитываемся, то, от чего мы сегодня отказываемся, ну, потому что переходим пока, сейчас на различные формы электронной торговли. Но ведь сами все бумажные деньги – это великое изобретение, поскольку требует не просто какой-то особой печати, особых форм расчета, но самое главное – требует особых форм доверия к этим бумажкам, которые должны почему-то цениться как золото или как другие системы расчетов, и убедить людей в том, что бумага ничем не хуже кусочка золота, было непросто. Началось это в Китае. И Китай сделал, на мой взгляд, два величайших в данном случае шага вперед, можно сказать, даже открытие. Во-первых, это была действительно система информационной революции. Да-да, именно информационной революции, той, о которой сегодня говорят, когда рассуждают о китайском искусственном интеллекте, а на самом деле все это произошло тогда, когда Китай научил людей фиксировать знания на бумаге, на тот момент общедоступных носителях информации. Ну, а второе крупнейшее открытие – это, конечно, способность рассчитываться бумажками, а не кусочками золота, не раковинами каури, и это, конечно, очень серьезный прогресс. Как это все началось? Есть стандартная китайская версия, которая описывается во всех учебниках, во всех рассказах, что китайская бумага была изобретена, буквально составлена китайским чиновником Цайлунем во втором веке нашей, в начале самого второго века нашей эры, по приказу одного из китайских императоров. И, в общем, эта версия кочует из одной книги в другую, что китайцы еще во втором веке использовали бумагу, и это очень здорово. На самом деле все не так. Во-первых, конечно, китайская бумага возникла задолго до второго века нашей эры. По крайней мере, сейчас, например, раскопки в провинции Ганьсу, это на юге Китая, юго-запад, показывают, что бумага используется как минимум во втором веке до нашей эры, то есть практически за 400 лет до ее официального изобретения. Но, как ни странно, точная дата здесь не важна. Здесь важно то, что действительно, скорее всего, именно Китай был первым, кто продвинулся в этой бумажной волоките. Второй момент, а, собственно, зачем нужна была бумага? Ведь просто так, ну что, записывать какие-то вещи, так и до этого времени записывалось. Если отбросить совсем архаические способы записи информации на, например, металлических или каменных барабанах, таких больших круглых камнях, где по кругу записывались все сведения, или, например, на бронзовых сосудах, причем как снаружи, так и внутри, что, безусловно, было не совсем удобно. Ко второму веку нашей эры были довольно стабильные, успешные способы записи. Это, во-первых, записи на шелке. Шелк нарезался длинными вертикальными полосками, и на них все записывалось. И, во-вторых, или точнее уже во-первых, потому что было раньше, записывались точно так же на бамбуковых дощечках. Бамбук разрезался также на дощечке, там что-то записывалось, потом все это скреплялось обычно кожными ремнями, что бамбук, что шелк, и вот в таком виде все это хранилось. На самом деле и то, и другое, особенно шелк, это уникальные абсолютно материалы, потому что шелк может храниться тысячелетиями. Не случайно, например, одни из первых вариантов книги «Лао Цзэ Дао Дэ Цзин» и обнаружены именно на вот этих вот шелковых дощечках, на шелковых и на бамбуковых. Шелк очень хорошо держал тушь, тушь впитывалась и пропитывал волокна шелка, таким образом она не смывалась, не гнила, ее не ели различные жучки, ну, в общем, зачем еще искать чего-то другого? Но есть одна особенность. Во-первых, шелк даже в Китае, на месте изобретения этого шелка, был довольно дорог. И как материал для письма это была не такая простая история для использования. Он не был таким демократическим материалом, где, на котором могли записываться, например, хозяйственные книги. Он был скорее для священных записей. Во-вторых, шелк на самом деле должен был изготавливаться особого сорта, чтобы тушь не расплывалась на нем. То есть это была непростая история. Но поэтому, когда речь идет о бумаге, мы говорим о демократичном, вполне общедоступном носителе. Из чего состояла эта первая бумага? Это то, что называется технология Цайлуня, вот именно того изобретателя, чиновника, который впервые и начал использовать активно бумагу. У нас сохранились эти рецепты, хотя они долгое время скрывались, но, тем не менее, в записях 3 века нашей эры мы встречаем эту технологию, и бумага состояла из самых разных компонентов и, может быть, не совсем благородных компонентов, потому что многие говорят, ну, слушайте, это была знаменитая рисовая бумага китайская, такая белая, неистираемая. Нет, до рисовой бумаги должно пройти еще пару там, тысячелетий. Первоначально бумага состояла из коры, конопли, старых тряпок, в прямом смысле этого смысла, отходов текстильного производства, проще говоря, обрывков бумаги, обрывков ткани и старых рыболовных сетей. Вот все это перетиралось, и растительные и текстильные волокна превращались в огромную волокнистую массу. Весь материал замачивали, измельчали, подвергали обработке, после чего уже полученную массу смешивали с водой, а потом при помощи специальной сетчатой формы из водной суспензии извлекали тонкий слой волокон. После стекания воды, вот тогда еще сырой лист, сушили, отделяли от формы, и получался нетканый лист бумаги, образованный переплетением отдельных волокон. То есть, да, это далеко от нашего современного понимания бумаги, но самое главное, не нужно было долго обрабатывать шелк или бамбук, потому что бумага была и изготавливалась из очень доступных, очень дешевых материалов. И, в общем, теоретически при знании этой технологии можно было изготавливать ее где угодно. Это было самое дешевое и широко доступное сырье. Можно было отказаться от тяжелых, относительно бумаги, бамбуковых дощечек, от дорогого шелка. И самое главное, все производилось из, то, что мы сегодня сказали, вторичного сырья. Оказалось, что она прекрасно сочетается с китайской тушью и шелком. Она позволяла составлять длинные свитки. То есть, теоретически, ее можно было делать в виде огромных длиннющих свитков, что особенно было важно при написании и хранении больших текстов. она оказалась в дальнейшем идеальным материалом для изготовления, для развития печати. Именно сочетание бумаги с ксилографической печатью, то есть с печатью с досок, печатных досок, создали условия для массового производства текстов в средневековом Китае. Дело в том, что в Китае приблизительно к XII веку совокупно в Пекине или в городе Лояне, это крупнейшие города, было книг больше, чем во всей Европе вместе взятые. Потому что, да, действительно, книги можно было купить на рынках, и это была маленькая революция. Но самым интересным, конечно, аспектом китайской истории является постепенное изменение функции этой бумаги. Первоначально, как мы сказали, бумага была прежде всего носителем информации. На ней писали тексты, составляли документы, оформляли административные распоряжения, фиксировали какие-то хозяйственные операции. Но потом документ получал юридическое или экономическое значение. Это была не просто надпись. Это поскольку китайское общество уже располагало огромным объемом различных сделок, систем обязательств, расписок о передаче имущества, нужно было это все фиксировать. И бумага, вот эти листочки бумаги с написанными текстами превращаются, как мы все и сказали, не просто в расписки, а в кредитные сертификаты, в денежные знаки. Правда, все это занимает больше столетия. И не сразу дошли до современных, относительно современных бумажных денег. Первые финансовые документы, бумаги как деньги, появляются приблизительно в 7-8 веках нашей эры, и назывались они летающие деньги, фэйчэн. Это еще не совсем деньги. Дело в том, что Китайская империя постоянно торговала как внутри, так и снаружи. Нужно было перевозить вместе с торговлей колоссальное количество металлических монет. И система сама по себе долгое время основывалась именно на медных деньгах, которые могли связываться в длинные связки. Наверняка вы видели эти монеты, круглые с квадратной дырочкой посередине. При крупных торговых операциях такая перевозка денег занимала очень много времени и, в общем, становилась серьезной физической проблемой. И поэтому вместо того, чтобы непосредственно перевозить вот эти связки монет, использовались документы, которые удостоверяли право получать определенную сумму в другом месте. Вот эти летающие деньги, они сильно летали буквально по сравнению с тяжелыми монетами, стали рассматриваться как переводные и депозитные документы. Еще раз скажу, это еще не совсем те купюры, которые мы хорошо знаем. Теперь нужен был какой-то толчок. И толчок происходит приблизительно в XI веке в провинции Сычуань. Сычуань – это одна из крупнейших центральных ныне провинций Китая. И проблема была в том, что в Сычуане главную роль для расчетов играли железные деньги, именно сделанные из железа, ужасно тяжелые. При этом у них была относительно низкая стоимость по отношению к весу. Проще говоря, чтобы купить что-то большое за такую сумму, надо было мешками в прямом смысле перевозить металлические деньги. Действительно страшно, неудобно. И в этом смысле тогда торговцы приходили в специальные конторы, мы все их назвали банками, сдавали некое количество железных денег и в обмен получали сертификаты. Вот это и были то, что потом стало называться обменные деньги, дяодзи. Дяодзи, дословно, обмены, обменные деньги. И вдруг внезапно это стало очень удобно, потому что это реальные деньги. И они стали, вот эти бумажки, выполнять сами денежные функции. Можно было вообще дальше не получать обратно металлические деньги, а хранить их в банке, вот у неких менял, а при этом все время использовать бумажный сертификат. Эта денежная ценность постепенно перемещалась от физического металла просто к обещанию его выдачи. И бумажные деньги в Китае стали, по сути дела, расписками. Ключевое изменение, просто маленькая революция, происходит, это уже зафиксировано в истории, в 1023 году. В столице провинции Сычуань, в городе Чэнду, было создано специальное учреждение, ведомство по этим дяодзи, обменным бумагам. Государство теперь сказало, мы будем контролировать выпуск этих бумаг. Просто так нельзя сделать расписку. Даже подпись какого-то банкира явно недостаточно. Поэтому мы будем сами печатать. К этому времени уже было все готово. Бумага выносливая, не рвется, не уничтожается, то, что нужно для денег. Печатает все ксилографическим образом так, что на бумагу наносятся очень хитрые, очень тонкие линии, которые знали только специалисты, поэтому подделать было почти невозможно или, по крайней мере, очень дорого. За подделку отрубали руки, причем на некоторых денежных купюрах, на этих бумагах сразу рисовалась отрубленная рука, чтобы всем было понятно, чем закончится вся эта подделка. И вот это как раз принципиальное изменение. В смысле не отрубание рук за подделку, а то, что государство начинает контролировать. До этого момента документ, бумажный документ, основывался преимущественно на доверии конкретному купцу или торговой организации, которая выдавала ее. Теперь за этими бумагами стояла уже государственная власть. И стандартизованный денежный сертификат постепенно превращается в государственную бумажную валюту. И именно на этом этапе, впервые в мире, бумага перестает быть просто носителем информации о деньгах, кто кому сколько должен, а сама становится носителем денежной стоимости. Выглядели, как я уже сказал, бумаги весьма хитро. Они были стандартизованы, то есть по формату, по тому рисунку, который можно было наносить на эти денежные купюры. Были также ограничения по количеству таких красных печатей. Наверняка вы видели квадратные красные печати, которые ставятся на некоторые картины. Вот они ставились на бумаге, денежные бумаги, поэтому происходит стандартизация валюты. И печатная технология, и денежная технология оказываются в этом смысле тесно связаны, потому что все идет в области стандартизации. И самое главное, возникает фундаментальный вопрос. Почему человек вообще соглашался принять кусок бумаги вместо металлических денег? А самый ответ заключается в том, что возникает институт доверия. Металлическая монета обладает сама некой материальной стоимостью. Пусть даже тогда ее номинальная стоимость значительно превышает стоимость металла, бумажная банкнота сама по себе практически ничего не стоит. И здесь важно было, кто гарантирует, что за эту бумажку вам дадут товар или обменяют его на какие-то другие средства. И государственное признание здесь сыграло большую роль. Обмен на другие формы денег можно было спокойно поменять. Система официальных печатей, да многое другое. Самое главное, как сегодня уже подсчитали историки, валюта, бумажная валюта 11-12 веков, она как минимум на 30% реально обеспечивалась товарами. Ну, теоретически, хотя это редко бывает, бумажные деньги должны быть полностью обеспечены каким-то эквивалентом, золотым эквивалентом, но от этого там, от Бреттон-Вудской системы пришлось тоже отказаться, либо всей массой товаров, потому что если все не обеспечено, то возникает инфляция. Вот в Китае 30% обеспечения было, как ни странно, неплохо, и это сразу же дало огромный взлет торговли. Китайцы значительно раньше европейцев стали использовать бумагу для расчетов, и это резко все облегчило. Теперь бумагой платили все: налоги, финансирование торговли, военные обеспечения, все это было абсолютно спокойно и свободно ходила по Китаю. Теперь бумага была не просто обменной частью, то есть обмениваться на металлические деньги, а возникает новая валюта, по-китайски звучала как хуэйцзи. Это самая значимая валюта 12-13 веков. И теперь она стала распространяться даже и на соседние государства. Следующую революцию делают монголы, которые приходят в Китай в 13-14 веках и которые, расширяя свою монгольскую империю, доносят саму систему китайских бумажных денег до Европы, в том числе, например, до Италии, до Венеции, куда привозят их, как считается, Марко Поло, даже до современной территории Венгрии, не говоря уже о распространении в Юго-Восточную Азию, на территории современной Индонезии, Малайзии. И оказывается, именно за счет вот этой вот бумаги, бумажных денег, начинает развиваться самая большая торговая система в мире. Но тут возникает и большая ловушка. управлять выпуском бумажных денег тогда не умели. Дополнительная эмиссия, как мы это знаем, приводит к инфляции. И уже при Китайской империи Мин, это 14-15 века, китайцы для того, чтобы обеспечить новое строительство, в том числе, кстати говоря, строительство Великой Китайской стены, начинают выпускать бесконечное количество бумажных денег. Не очень, на самом деле, представляя, или делая вид, что не представляют, что все это может привести к их обесцениванию. В общем, так и происходит. Бумажные деньги, которые до этого прекрасно ценились, начинают быть врагами государства. Потому что печатный двор выпускает все больше и больше. Причем для того, чтобы построить новый печатный двор, выпускались новые бумажные деньги. Китай в это время переносит столицу в город Пекин. И для того, чтобы отстроить его, надо было новые бумажные деньги. Для того, чтобы завершить новый этап строительства Великой Китайской стены, нужны были новые деньги. Старые деньги, которые, конечно, изнашиваются и стираются, они не изымались, и поэтому в Китае циркулировали какие-то бесконечные, в прямом смысле, мешки с деньгами. В конце концов, номинальная стоимость бумажных денег в Китае в 14-15 годах падает практически до 10% от их изначальной стоимости. И это уже большая проблема. Деньгам не доверяют. И двор династии Мин просто запрещает теперь пользоваться бумажными деньгами и говорит, все, возвращаемся обратно к металлическим деньгам, к биметаллической валюте. То есть это когда за серебро продают самые дорогие товары, а за медные монеты самые дешевые. И казалось бы, ну хорошо, это выход из надвигающейся катастрофы. Оказалось, что это новый виток катастрофы. Потому что чуть позже, как мы уже об этом много раз говорили, в 19 веке активно приходят европейцы, британцы, которые продают в Китай опиум, продают как раз вот за эту серебряную монету, вымывают ее целиком, куски серебра, из торгового оборота, бронзовая, медная монета обесценивается, бумажные деньги практически не работали, были только расписки, ну и все заканчивается тем, что Китай пострадал сам от того, что, как говорится, изобрел бумажные деньги, он их внедрил, он подарил их всему миру, он подарил всему миру также и представление о том, какая катастрофа может случиться, если неправильно выпускать эти бумажные деньги, и при этом сам больше всего пострадал. Конечно же, сегодня идут споры, является ли Китай изобретателем вообще всех бумажных денег.

0: и не будем повторять его ошибок.
1: Алексей Александрович, спасибо вам огромное. Это Алексей Маслов и «Азиатский путь» на радио «Спутник».
2: «Азиатский путь».

0: Рост цен на грузоперевозки. Контекст. Перемещение товаров по морям и рекам становится роскошью. И дело тут отнюдь не в антироссийских санкциях и борьбе с так называемым «теневым флотом». Блокада Ормузского пролива заставляет перевозчиков искать альтернативные маршруты. Это удлиняет путь и создает массу сложностей. Например, перегруженность других транспортных артерий. К тому же Панамский канал и крупные реки обмелели из-за климатических изменений, а значит, выросли риски, стоимость фрахта и страховые премии. Пока экономисты света в конце туннеля не видят, проблемы не решены и вряд ли сами быстро и бесследно исчезнут. Логика тут очевидна. Удорожание перевозок приведет к росту стоимости товаров, от энергоносителей до бытовой техники. Эти издержки лягут на плечи миллионов потребителей. Разумеется, бизнес ищет новые устойчивые и предсказуемые каналы доставки. Так он устроен. А логистические цепочки адаптируются к меняющимся условиям. Но влияние ситуации в проливе меняет всю мировую торговлю. А это процесс сложный и болезненный. Может быть, даже эпохальный. Одним из самых перспективных направлений сегодня становится международный транспортный коридор «Север-Юг» от Санкт-Петербурга до индийского Мумбаи. Страница «Радиоспутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Женщина получила травму и сотрясение мозга в результате атаки дрона ВСУ в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он уточнил, что на месте пострадавшей оказана первая помощь. Ее доставят в Курскую областную больницу. Власти ДНР намерены разработать новые меры защиты торговых объектов республики от ударов украинских военных, заявил глава республики Денис Пушилин. 10 августа ВСУ нанесли удар с применением БПЛА по торговому комплексу в Макеевке, в результате чего гипермаркет был полностью уничтожен.

0: Затем в течение недели украинскими дронами были уничтожены еще два торговых комплекса в Донецке и Енакиево. Ранее, начиная с 2022 года, ударами ВСУ были уничтожены еще три гипермаркета в Ленинском и Петровском районах Донецка, а также в Горловке. Спецслужбы Украины активизируют деятельность в Африке, но использование территории африканских стран для поддержки и финансирования террористической деятельности Киева недопустимо. Об этом заявил в интервью РИА Новости российский посол в Южном Судане Александр Космодемьянский. По его словам, для России развитие отношений с Южным Суданом носит открытый и мирный характер. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что наемников с Украины стали использовать в последних террористических атаках на Африку. Африканском континенте. Минпромторг России направит 15 миллиардов рублей со средств, полученных от утилизационного сбора, на развитие систем общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов в рамках совместной коллегии Минпромторга и Минтранса. Ранее российский Минтранс информировал, что по линии ведомства регионы могут покупать автобусы в льготный лизинг со скидкой 40% от стоимости в базовой комплектации. Кроме того, с этого года запущена новая мера – прямые субсидии регионам с низкой бюджетной обеспеченностью. Их размер составляет от 40 до 60% стоимости транспортных средств в базовой комплектации. Забег с триколором, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, прошел на набережной Александра Невского в Великом Новгороде. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, участники с флагами стартовали от моста Александра Невского и бежали до памятника князю. Маршрут составил 1,5 километра. Участие в забеге приняли дети, подростки и взрослые. Завершилась акция митингом у памятника Александру Невскому, в котором также участвовали мэр города Александр Розбаум и ветераны СВО Дмитрий Кучурян. День государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
1: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2 FM.
2: Радио «Спутник» в эфире. Мы продолжим. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. Заготовили для вас несколько любопытных тем, которые будем подробно разбирать в ближайшие полчаса. И прямо сейчас на связи со студией политолог, политтехнолог Дмитрий Еловский. Дмитрий, здравствуйте.
3: Алексей, здравствуйте. Приветствую всех слушателей и зрителей.
2: Дмитрий, с вами хочется обсудить тот факт, что сегодня день рождения у российского флага. 35 лет назад был утвержден. Да, с тех пор чуть-чуть видоизменился. Изначально у российского флага был чуть более светлый синий цвет, вот в средней полоске. Но, тем не менее, символика – это символ России, это символика, причем которую считают значимой и где ни попадя. Ну, слушайте, ну не лишали бы тогда спортсменов права выступать под флагом, если бы это было незначимо. Да и в целом многие кадры и в рамках продвижения СВО, и в других праздничных, и не только мероприятиях, вообще появление российского триколора, ну, свидетельствуют, что люди этим гордятся, люди эти понимают, люди видят, что это символ, и символ весьма значимый. Я, наверное, и вас тогда такой фундаментальный, что ли, общий, наверное, вопрос спрошу сначала. Для сегодняшнего государства достаточно ли уделяется внимание популяризации флага? Потому что вот самое простое, казалось бы, церемония поднятия флага, когда это обсуждается, например, в плане где-то начала рабочего дня, где-то учебной недели, и вот дискуссии начинаются.
3: Ну, начнем с социологии. У нас все-таки по социологии почти 90% граждан хорошо осведомлены, какой у нас флаг. Понимают, что он из себя представляет, и процентов 60 примерно, если я правильно помню, могу ошибаться, но где-то вот две трети точно граждан, они испытывают скорее теплые эмоциональные чувства по отношению к флагу. То есть с точки зрения, если мы говорим, ну, на сугубо технологическом языке, с точки зрения как бы известности флага для граждан России, и с точки зрения отношения к нему, в целом все вполне нормально, все хорошо. И здесь в части именно государственной политики как бы важно найти баланс, не перегнуть палку. С одной стороны, действительно, нужно постоянно символ поддерживать, это нормально. Это работает везде, это не только там в части государственных символов. Работает, возьмите даже коммерческую политику. Если вы не поддерживаете бренд, у вас бренд начнет умирать. Поэтому это очень понятный психологический закон. Людям нужно периодически символ видеть, чтобы о нем постоянно вспоминать. Поэтому различные мероприятия, поднятие флага, это все необходимо для того, чтобы именно вот эту планку поддерживать. Но если слишком сильно переборщить, то начнет появляться обратный эффект. Слишком навязчивая реклама хоть чего, хоть флага, хоть каких-то там производственных товаров, она тоже может вызвать негативную реакцию. Просто с флагом это работает намного более сложно, на порядке, но все равно это работает. И слишком переборщим, значит, люди, наоборот, будут смотреть на это немножко по-другому. И здесь самое важное — это качество появления символа. То есть у нас же символ, он состоит, особенно государственный символ, ну, флаг как государственный символ, это фактически что он символизирует-то? Он символизирует наше прошлое, наше настоящее и наше будущее. То есть он отсылает к тому, какое у нас прошлое, какое настоящее, какое будущее. И плюс символизирует определенное, ну, вот правильно там говорит, например, некоторые из наших сейчас руководителей, это символ единства, да, то есть это то, что нас объединяет, универсальный символ, который важен для всех, узнаваемый всеми, понимаемый всеми примерно одинаково и с одинаковым примерно смыслом. Но если говорить про вот три эти измерения, да, прошлое, настоящее, будущее, наверное, лучше всего здесь в части именно настоящего. То есть когда мы, извините, видим, как ребята на СВО клеят шевроны с российским флагом, когда мы видим, когда они поднимают этот флаг на освобожденных территориях, это, конечно, не может не вдохновлять. И это символ того, что Россия сейчас ну, отстаивает свой суверенитет. Для многих людей, я думаю, что это именно этот символ. Для многих не россиян и за пределами это тоже символ того, что Россия слишком много начала на себя брать, и это их злит. И почему запрещают часто пользоваться флагом за пределами страны, почему запрещают спортсменам, потому что сейчас для определенной части мира российский флаг — это символ непокорности, нежелания играть по вот этим правилам внешним, по навязанным правилам, и желания отстаивать свой суверенитет. В этом плане он может стать даже таким объединяющим символом для многих стран. Вот, поэтому в текущей ситуации вот с настоящим все неплохо. А с будущим все посложнее. Честно говоря, у людей, у многих есть некоторое размытие, так скажем, образа будущего. Они не очень понимают. И государство сейчас очень серьезно этим занимается, чтобы дать возможность людям сформулировать там свой образ будущего страны и свой личный, да.
2: Дмитрий, ну, а разрешите совсем... небольшой момент, да, только уточню, давай. Как раз про будущее, раз уж вы упомянули, вот в целом вроде бы современность, прогрессивность, люди много ездят, много переезжают, ну в определенной мере, в нейтральном смысле слова вот этот космополитизм появляется, вот значимость вообще флага как какого-то символа, как какой-то привязки, насколько меняется, потому что ну можно же предположить, у меня цифр нет, но я нисколько не сомневаюсь, что по сравнению с тем, как было 100 лет назад, 500 лет назад, отношение к флагу, к штандарту, но все-таки меняется. Вот для сегодня, почему это действительно, вот в чем секрет, почему это столь важно, что правда, хотят как-то ущемить, запрещают выступать под флагом? Или наоборот, сейчас вот некоторые федерации спортивные разрешают этот флаг, и это так вдруг внезапно всех удивляет, при том, что, например, ну вот, опять же, если говорить про спорт, в некоторых видах, ну, совершенно спортивная форма сама может быть и не содержать ни белого, ни синего, ни красного цвета.
3: Ну, смотрите, как с любым государственным символом, в чем изменение за последние там примерно 300 лет, которое произошло, это если раньше флаги были в большей степени принадлежностью к определенному феодальному государству, роду, племени, да, ну то есть я напоминаю, что, допустим, в Российской империи флаг, собственно, имперский появился не так уж и давно, в середине 19 века, а до этого это был вообще-то флаг дома Романовых, то есть это был флаг монархического дома. А как флаг именно нации, как флаг национальный, как символ нации, фактически он сложился вместе с нациями, это где-то 19 век. То есть, в общем-то, вся эта история всего 200 лет, не больше. И, ну, в этом плане он, конечно, как символ национальный, он связан именно с объединением и с ролью нации в мире. То есть, когда мы демонстрируем флаг, мы демонстрируем свою позицию, свою роль, свое значение в этом мире и самоопределяемся, мы к кому принадлежим. Мы к русским принадлежим, значит, мы демонстрируем российский флаг. Мы принадлежим к сообществу любителей пива, то, извините, мы демонстрируем флаг пива. Вот. И, соответственно, у кого какие символы в голове? К счастью, у нашего народа в этом плане с символами всегда было все очень хорошо. Мы как бы очень серьезно относимся, во-первых, к объединению, к единству, во-вторых, к большим высоким целям. В этом плане русские очень сильно отличаются от многих стран. И к демонстрации этого символа. Ну, то есть, извините, для россиян, для русских флаг важный инструмент. Недаром люди целовали флаг, под флагом умирали, флаг выносили последним под одеждой из окружения. То есть с флагами у нас связано как с символом. Нужно понимать, что это не материальная вещь, это не полотно. Это символ, помимо того, означает нашу жизнь.
2: Дмитрий, вам спасибо огромное за ваши ответы. Политтехнолог, политолог Дмитрий Еловский на радио «Спутник» напомнил, почему День российского флага – это значимый для нас праздник. Очередная уж, я не знаю даже, как сказать, не то экскурсия, не то делегация, не то еще какая поездка топ-чиновников западных на Украину наблюдается. Министр иностранных дел Германии приехал в Киев. Как правильно сказать, советник президента США приехал в Одессу. Келлок посетил Одесский порт. В общем, к чему бы это все идет? Есть что-то, от чего можно ожидать? Или, может быть, ничто особо и не скрывается? Спросим прямо сейчас. Владимир Олейник с нами на связи, украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Украины 5-6-8 созыва. Владимир Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, сегодня здесь, сейчас, что происходит непосредственно на Украине? Что такого приехали смотреть в Киев, Одессу? Ну вот помимо того, что может очевидным показаться, какие-то дежурные переговоры, встречи, посмотреть результаты российских точечных ударов, что по киевским, что по одесским предприятиям, связанных либо с ВПК, либо с логистикой.
4: Во-первых, всех с праздниками победы желаю всем нам. Что происходит? Дело в том, что когда звучит необъявленным визитом, то я вспоминаю слова Маска, который говорит, вы следите не только за артистами, да, и актерами, а режиссерами и продюсерами. Вот вы заметили, что в Украину регулярно кто-то приезжает. Вот буквально нет ни одного дня. Да? Как по расписанию? Зачем? Ну, во-первых, приезд министра иностранных дел Германии – это как бы сигнал моральной поддержки режима. В тяжелые времена коррупционный скандал разгорается, но Европа с нами. Дальше темы обсуждения. Понятно, финансовые, очень больная тема. Кстати, насколько Евросоюз обещал поддержать украинских фермеров, потому что есть проблемы с логистикой, что 220 миллионов не выделил на вот эту поддержку. Донором, который выделяет деньги странам Евросоюза и Украины, является Германия. Денег-то уже не хватает и для своих проблем, для решения. Второе. Конечно, традиционно обсудили тему войны. Продолжайте войну. Мы будем с вами совместно рассматривать вопросы разработки, производства беспилотников. В Германии Зеленский открывал такое предприятие совместное. Да? И заметьте, самое удивительное, что никаким образом тот же министр иностранных дел не комментирует коррупционный скандал. Свежайший, вчерашний. Да? Почему надо было бы прокомментировать? А о каких деньгах идет речь? Разве о деньгах налогоплательщиков Украины? Нет. 70% бюджета наполняется за счет одной статьи – попрошайничество. То есть, если ты считаешь, что это деньги налогоплательщиков Германии, Франции, Евросоюза, США, ну ты же должен как-то отреагировать и сказать, ребята, вы что же воровством занимаетесь? А я здесь вижу первое, это поощрение такой политики войны, и за это надо платить. Вы знаете заработную плату Зеленского, может быть, я освежу, потому что я взял посмотрел декларацию, которую издавал Зеленский, он издает, но я не открыл за этот год и прошлый, а за 24-й год. Его официальная заработная плата составляет $666 в месяц. Символическая цифра. Еще раз говорю, $666. Тогда вопрос возникает, он что, и душу, и тело ради Европы? Нет, они понимают, надо платить. Но и там есть откаты. Там есть откаты обратные, потому что это работает в две стороны. Ну и Келлов. Знаете, нет уже тех, кто серьезно лоббировал интересы украинцев в Соединенных Штатах Америки. Ну, например, нет Грэма, да? А сестра, которая пришла на его место... Что-что?
2: Экстремист-террорист.
4: Да. Значит, она сказала, нет, я буду заниматься внутренними проблемами американцев. Да?
2: Ну, давайте уточним, Владимир Ильич, я прошу прощения, сестру Линдси Грэма, просто ей передали его сенаторские полномочия. Без выборов, да, без каких-то время голосований.
4: Передали, ну, и рассматривают все-таки ее кандидатуру, может быть, на выборах, поддержка и так далее. Но нет таких серьезных лоббистов, которые были. Маккейн, тоже в республиканцев, помните? Такой бесноватый был. Тот же Грэм и так далее. Ну, на безрыбье и Келлог рыба. Да, вот приехал он туда, в Одессу. И, конечно, обсуждали темы какие? Логистики. Реально сегодня Минагрополитики Украины сказал, что потери от того, что мы не соберем, не продадим, не вывезем, может где-то достигать $10 миллиардов. То есть логистика реально нарушенная. Это одесские порты, это дунайские порты и так далее. Обсуждали. Вот тема, давайте перемирим. У них какое-то, знаете, сравнение.
2: Владимир Николаевич, я прошу прощения, у нас не так много времени. А вот защитить, а почему для этого нужно ехать именно в Одессу? Ну вот что-то символическое тут есть? Или почему-то посмотреть, условно говоря, на свою собственность, которую вот русские военные бомбят? Что-то в этом такого есть? Ну потому что проще бы переговор, можно провести и по телефону, или приехать куда-нибудь на Западную Украину, где побезопаснее, по идее.
4: Так больше платят. Так больше платят, поверьте. Ему платят, он же за это и получает деньги, приехать туда, посмотреть, людей показать, что вы тут на месте держите. Но резон в ваших словах есть по той причине, что мы с вами не знаем, какие тайные протоколы были проголосованы парламентом. Это в отношении ратификации договора с Соединенными Штатами Америки и Британией. Вот там, может быть, и порты отдали, там, может быть, отдали атомные электростанции и так далее. Я не исключаю. Мог и приехать посмотреть от имени такой уважаемой компании, как BlackRock, да, а что тут творится на местах. Смотрящий, похоже.
2: А Германия сейчас какие-нибудь проекты дополнительные, новые, к чему-то можно готовиться, Украине может предложить, учитывая, что ну, достаточно много об этом говорилось за последние полгода. Пара минут у нас остается, Владимир Ильич, прошу прощения.
4: Зеленский цепляется за один проект, который не может протолкнуть, а Германия против. Это членство в Евросоюзе. Это то, что он хотел продать на внутреннем рынке. Понимаете? И имел какую-то надежду на выборы, выиграть их. Сегодня он не имеет даже шансов выйти во второй тур, если бы выборы были в это воскресенье. Голосовали по принципу за любого, кроме Зеленского.
2: Владимир Николаевич, вам спасибо огромное. Всегда приятно вас послушать. Украинский политик, экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник на радио «Спутник» поделился своими комментариями относительно очередного визита немецкого и американского топ-чиновников на территорию Украины.

0: Давайте продолжать. Еще одна тема, которая будет вдвойне, втройне, вчетверне любопытна именно в преддверии того, что уже совсем скоро школьникам идти обратно в школы, открывать свой учебный год. Есть информация, которую распространили через пресс-службу Минпросвещения, что появится новый курс внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Естественно, все, что связано с искусственным интеллектом, вызывает повышенный интерес просто потому, что этого кругом и этого порой, кажется, даже слишком много. С другой стороны, если говорим про школу, про дополнительную нагрузку на школьников, еще и про внеурочную дополнительную нагрузку, тут это становится интересно даже не только по содержанию, но и по форме. Учитель информатики, автор курсов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, блогер Иван Плугарь с нами на связи. Иван, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, добрый день.
0: Иван, для начала, вот в принципе, о необходимости, о значимости, о потребности в таком курсе. Нужно ли, готова ли сейчас уже, в принципе, школа какие-то подобные курсы, связанные с безопасностью, не просто в киберпространстве, но и связанные еще с деятельностью продуктов искусственного интеллекта, насколько для сейчас актуально?
1: Ну, конечно, это актуально. Мы все живем в эру, когда искусственный интеллект повсеместно, и, к сожалению, многие ученики, да и что там ученики, и взрослые люди, и педагоги и так далее, они не умеют правильно работать с искусственным интеллектом, не знают элементарно, как с ним работать, как реагировать на ответы, как анализировать информацию, которую выдает нейронка. Поэтому я считаю, что этот курс необходим.
0: В этом смысле это школьный ли вопрос? Ну вот условно говоря, ну действительно, это стандартный и достаточно частый аргумент, что дети-то у нас и так же перегружены.
1: Дети перегружены, я не спорю, но дети сейчас все повсеместно используют искусственный интеллект. И я считаю, важно научить их, как это делать, и самое главное, непосредственно, то есть как дети сейчас используют, они просто делегируют искусственному интеллекту решение учебных задач. Соответственно, нейронка им выдает какое-то решение по любому предмету, да, там не только будем брать сейчас мою информатику, и они не понимают, не разбираются, что там происходит. То есть я считаю, да, это необходимо, то есть элементарно необходимо научить ребят работать там с недостоверной информацией, потому что, ну, нейросети же иногда выдают и галлюцинации, правдоподобные, да, на первый взгляд, но абсолютно ложные факты. То есть это тоже важно. Ученик принимает это за истину, и это приводит к ошибкам и, ну, к элементарно большим пробелам знаний. То есть, да, я считаю, что это нужно.
0: В этом плане, как бы дополняющий вопрос, но достаточно ли сейчас, я уж не знаю, аргументов, знаний, опыта у, я вот даже не знаю, у кого сказать, у государства, у регионов, у школ, у отдельных учителей для того, чтобы уже учить детей вот этому самому искусственному интеллекту? Это не к тому, что у ребенка гаджет чаще, чем у взрослого в руках, абсолютно не в этом, а в том смысле, что вот методология какая-то сейчас уже есть, та, которой ты не просто научишь, но и которой ты не навредишь.
1: Но так как я слышал, да, что у нас во второй четверти этого учебного года хотят ввести внеурочный курс, то, соответственно, будут созданы какие-то методические рекомендации. Важно, чтобы они были довольно полны и понятны любому учителю, потому что, очевидно, это будут вести в школах учителя информатики. Проблема заключается в другом, что, во-первых, у нас учителей информатики довольно мало по стране, да, и, во-вторых, это увеличивает на них нагрузку. И здесь еще зависит все непосредственно самого учителя, потому что, честно скажу, ну, многие учителя не пользуются, не умеют и не знают, да, то есть здесь, конечно, нужно в первую очередь научить учителей и только, ну, грамотно подготовить как раз-таки все методические рекомендации, чтобы они уже могли поэтому учить детей, потому что так сейчас многие дети их быстрее научат педагога, чем педагог научит их, да, пользованию искусственным интеллектом и так далее.
0: Ну вот я тоже не удержался от этого стереотипа о том, что дети в многих таких моментах понимают больше взрослых. Ну, так действительно частенько бывает. Про внеурочный характер. Вот что это? Как это может быть? Дополнительные занятия, кружки? Или это все, ну, к сожалению, опасаюсь сейчас самого страшного, будет вручаться, вот, значит, подготовь, прочитай от сих до сих, через неделю приду проверю.
1: Ну, я, конечно, не составитель, да, и не знаю, какие будут методические рекомендации, и, соответственно, это вопрос больше, наверное, к людям, которые этим занимаются, но я спокойно вижу эту внеурочную деятельность, даже элементарно в виде каких-то проектов. То есть здесь можно сделать, на мой, опять-таки, личный взгляд, да, какие-то межпредметные проекты с использованием там того же анализа и визуализации данных. То есть, да, ты уже затронул тему. Я не знаю, там сделать условно какую-то там виртуальную экскурсию, сделать какие-то междисциплинарные проекты, да, какой-то там создать, дать детям проект. Ну, у нас же есть проектная деятельность в школах, да, Соответственно, то есть, может быть, реализовать таким образом, то есть создание там какого-то школьного цифрового ресурса, да, там с использованием там иллюстраций, которые сгенерированы нейросетями. Соответственно, учить детей правильно писать промпты, понимать их, отсеивать недостоверную там неэтическую информацию и прочее. Ну, вообще, конечно, в идеалах, в идеале, я думаю, это было бы очень интересно ребятам не только научиться использовать, да, искусственный интеллект, ну и почему бы и не самим создать какие-нибудь проекты, да, элементарно, да, там, с изучением возможностей там, языка программирования Python написать какую-то свою нейронку. То есть я считаю, это важно. Важно понимать. То есть дети все используют сейчас повсеместно, да, все эти нейронки используют, но они элементарно, вот при общении с ними, при работе с ними, они не понимают, как это устроено. Не понимают, что это. Они думают, что это нечто всемогущее, которым все выдаст. Этому нужно верить 100% и как бы ставить во главу угла.
0: Я таких и взрослых знаю, причем вроде бы компетентных, состоявшихся специалистов, у которых это вот абсолютно однозначно доверие. Есть какой-нибудь, я уж не знаю, успешный опыт, который можно заимствовать? Что-то подобное в других странах проводится? Ну, потому что в некоторых направлениях, связанных с цифровизацией, абсолютно не стесняясь и без ложной скромности, Россия может, как это, утереть нос, опять же, многим странам. Вот в плане того, как это внедрять в образование, есть подобные, не знаю, эксперименты, подобный опыт?
1: Ну, я даже так вам сейчас слету не скажу, но насчет того, что вы говорили, что Россия, да, у нас везде впереди, так и есть, потому что элементарно посмотрите.
0: Не буду просто говорить не во всем, естественно, но в многих направлениях, связанных с цифрой, вполне. Ну, просто, чтобы, знаете,
1: оговорочка. Да, то есть элементарно, да, наши ребята вот сейчас, да, победители международных олимпиад, тоже по информатике, по всему. Поэтому я думаю, что здесь с этим проблем никаких не возникнет. Да? Я думаю, что Яндекс плотно этим, ну, не то, что думаю, они реально этим занимаются. То есть они готовят и по своим программам уже школьников, да, на той же, там, как на платформе Яндекс.Лицей и прочее. Поэтому работа уже ведется. Здесь просто речь идет о том, когда это ведут, скажем так, общеобразовательные учреждения, вот как раз-таки будут вводить со второй четверти. Поэтому да, это хорошо, это круто. Это просто необходимо.
0: Полминутки остается. Да, прошу вас. Угу. Я хотел уточнить, да, в конце совсем уже, учитывая, что вот вы упомянули корпорацию, которая этим занимается, может быть, значит, частному, условно говоря, частным компаниям в это можно дать какую-то дорогу? Полминутки, прошу прощения.
1: Да, конечно, нам нужны специалисты, которые этим занимаются на профессиональном уровне, которые пишут нейрон, которые составляют, которые разбираются в этом, и чтобы их опыт передать непосредственно педагогам, может быть, даже зачастую они, чтобы вели, и педагоги уже это транслировали на детей. Тогда от этого будет положительный результат, который мы все ожидаем.
0: Вообще интересно, конечно, действительно, как это эффективней можно было бы реализовать. Иван, вам спасибо огромное за ваши мысли, за ваше мнение. Введение вот этого нового внеучебного курса по информационной и искусственной интеллектуальной безопасности поделился учитель информатики, автор курса подготовки к ЕГЭ, блогер Иван Плугарь. Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник».
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре 15.00, в Новосибирске 6 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Киев не соблюдает Женевские конвенции по обращению с военнопленными. Украина сорвала ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. В Республике Коми в целях безопасности отменены праздничные мероприятия. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин приехал на второй съезд партии «Единая Россия». На нем планируют утвердить новую народную программу, которая станет планом работы партии на ближайшие 5 лет. Российский лидер также поздравил всех собравшихся с Днем государственного флага. Напомню, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Глава государства называл его важнейшим внутриполитическим событием страны. Группировка «Днепр» нанесла поражение формированием ВСУ в Запорожской области. Противник потерял до 30 военных и 14 автомобилей. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, уничтожена боевая бронированная машина, 3 безэкипажных катера, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной борьбы. Киевский режим цинично попирает Женевские конвенции по обращению с военнопленными. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она напомнила, что документ категорически запрещает жестокое обращение, пытки пленных, неоказание медицинской помощи и лишение пищи. Омбудсмен добавила, что условия международных соглашений по обращению с военнопленными должны неукоснительно выполняться всеми сторонами. Минобороны ранее сообщила, что с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 103 российских военнослужащих. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Россию не снимается с повестки дня. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Россия, по его словам, в своей зоне ответственности гарантирует безопасность нового возможного посещения Гросси. Лихачев добавил, что Киев сорвал не только приезд главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но и ротацию экспертов агентства на станции. Деловая программа Восточного экономического форума в текущем году нацелена на появление новых механизмов развития, которые будут повышать качество жизни людей на Дальнем Востоке. Об этом заявил советник президента, ответственный секретарь Организационного комитета мероприятия Антон Кобяков. Он отметил, что деловая программа форума в текущем году разделена на 5 тематических блоков. Объемы инвестиций в экономику региона, по словам Кобякова, уже превышают запланированные показатели. Праздничные мероприятия в Республике Коми отменили до 18 часов субботы в целях безопасности. Об этом сообщил глава республики Ростислав Гальштейн. Ранее он информировал, что в регионе объявлена беспилотная опасность. В Республике Коми 22 августа, напомню, запланированы праздничные мероприятия в честь 105-летия республики, а также в честь Дня государственного флага России. Жители Карачаева-Черкесии в день государственного флага России развернули 150-метровый триколор на улицах Карачаевска. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов. В акции приняли участие участники спецоперации, молодежь, активисты, которые пронесли флаг через все населенные пункты округа. Напомню, день государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, в студии Рузана Арушанян. Как всегда, мы слушаем исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник».
3: Рузанна, наши уважаемые радиослушатели, привет, папа. Действительно, исторический ликбез. И сегодня мы будем продолжать изучать эпоху дворцовых переворотов, которая оказалась вот необычайно любима и вызвала огромный интерес у нашей аудитории. И многие просят рассказать про личность императрицы Анны Иоанновны, потому что это такая загадочная императрица. С одной стороны, за ней закрепился демонический образ в русской истории, А с другой стороны, в наших роликах, в наших программах мы неоднократно упоминали, что этот образ искажен елизаветинской пропагандой. Пропагандой Елизаветы Петровны, которая взошла на престол в 1741 году, свергнув недолговременного наследника Анны Иоанновны, Иоанна Антоновича, да, сына ее племянницы. И дальше все правление этой императрицы было объявлено временем, эпохой немецкого засилья, национального унижения. И вот это стало мейнстримом не только царствования Елизаветы Петровны, но и последующей российской историографии. И вот в каком-то смысле апогеем этих взглядов стал знаменитый роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Иван Ложечников – это один из первых русских исторических писателей, довольно популярный, который жил во времена Александра Сергеевича Пушкина. И вот роман «Ледяной дом» вызвал довольно жгучую полемику в литературных кругах 30-х годов XIX века, в которую наш знаменитый поэт активно включился. И хотя поэт признавал за Ложечникова, несомненно, литературный талант, он, безусловно, был, но, тем не менее, Александр Сергеевич подверг эту книгу некоторой критике. И с его точки зрения ряд персонажей, представленных в этом романе, был описан недостоверно с исторической точки зрения, и это действительно так. В частности, образ знаменитого поэта Василия Кирилловича Третьяковского изображен там в карикатурном виде. Мы об этом чуть попозже поговорим. Но вот что обращает наше внимание: Пушкин заступился за знаменитого фаворита Анны Иоанновны, курляндского герцога Эрнста Иоганна Берона, по имени которого вообще эпоха Анны Иоанновны называется Бероновщиной. То есть все самое гнусное, самое отвратительное, самое противное якобы было связано с этим человеком. И вдруг Пушкин, которого Николай I не без оснований назвал самым умным человеком в России в ту эпоху, берется Берона защищать. Что он пишет? Он, то есть Берон, имел несчастье быть немцем. На него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты. Но вот такое определение зрелого Пушкина, оно уже достаточно для того, чтобы мы усомнились и в репутации Берона, которая была сформирована пропагандой Елизаветы Петровны, с одной стороны, и вообще во всем образе этого царствования, потому что оно гораздо шире, гораздо интереснее и гораздо разнообразнее, чем пыталась представить это, так сказать, елизаветинская агитация, и чем та слишком прямолинейная картина, которая, к сожалению, закрепилась в общественном сознании. И сегодня мы будем говорить о личности императрицы Анны Иоанновны, сегодня и, может быть, в следующий раз, потому что эта фигура довольно любопытная и нуждается в обстоятельном разговоре.
2: Но я бы хотела здесь небольшое уточнение сделать. Вот когда говорят о том, что Анна Иоанновна, она приводила очень много людей, иностранцев, да, к российскому двору, было засилье немцев. Насколько это оправдано? Ведь, пожалуй, всегда были при дворе иностранцы.
3: Ну, мы уже говорили об этом в прошлых программах, что три главных иностранца при дворе Анны Иоанновны – это, собственно, Берон, которого она действительно привезла с собой из Курляндии. Да. Сейчас мы объясним, почему и какую роль он играл. А также Андрей Иванович Остерман и Христофор Антонович Миних. Так вот, Христофор Антонович Миних и Андрей Иванович Остерман – это не люди Анны Иоанновны, это люди Петра Великого, которые уже успели себя проявить при Петре. Андрей Иванович Остерман – выдающийся дипломат. Это человек, который вместе с Яковом Брюсом подписал нештатский мир, то есть тот самый мир, который завершил Северную войну, и по которому Россия обрела значительные территории. Это Ингерманландия, то есть территория, на которой мы с вами сейчас находимся, да, где был построен Петербург, Приневье и восточный берег Финского залива. Это значительная часть Прибалтики, портовые города Ревель, Рига. И на севере тоже Россия расширилась, приобретя Выборг и его окрестности. И именно благодаря этим приобретениям Россия была провозглашена, в конце концов, империей. Переговоры были не такими простыми, и вот это первый, наверное, акт, в котором Остерман показал себя очень хорошо, и впоследствии он будет много лет руководить внешней политикой Российской империи. Это человек выдающийся, несмотря на то, что он немец. Его великолепно, кстати, играл Владимир Ильин в знаменитом сериале «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой. Ну, а что касается Миниха, то про него у нас была отдельная программа. Я думаю, что мы там исчерпывающе осветили титаническую личность этого человека. Я думаю, что вообще было бы правильно поставить ему памятник. Ну, и действительно, это правильная постановка вопроса. Немцев было много и при Петре, при Анне Иоанновне их больше не стало. Вопрос в том, какой была политика. Политика была петровской, безусловно. Но, как мы сегодня покажем, Анна Иоанновна очень энергично, хитро и умно скорректировала тот культ Петра Великого, который сформировался уже при жизни Петра и который поддерживался при его преемниках, особенно при Екатерине I. И это было неизбежно, потому что Анна Иоанновна все-таки не была дочерью Петра, она была его племянницей. Если бы при этом у Петра не осталось прямых наследников по его линии, то, может быть, Анна Иоанновна и по-другому бы себя вела. Но поскольку была жива Елизавета Петровна, которая в течение всего царствования Анны Иоанновны выглядела как соперница, поскольку был жив Карл Петр Ульрих, который потом станет Петром III, внук Петра, сын галштинского герцога и его старшей дочери Анны, то Анна Иоанновна просто не имела возможности политической игнорировать это. И она, как мы покажем, это очень интересный момент, она всему миру, всей России, всему российскому миру непрестанно напоминала про своего отца Ивана V, который скончался молодым человеком, ему было всего 30 лет, и про своего деда Алексея Михайловича. И она не ограничивала российскую имперскую традицию Петром. Она показывала, что в истории России были другие великие монархи, на память о которых она тоже опирается. Вот это было важно. Ну и конечно, вот мы говорим о какой-то большой политике, но важно понимать, что каждый монарх был человеком. И у него были какие-то свои собственные переживания, свои собственные трагедии. И в силу того, что государство было самодержавным, эти трагедии и прорывались тоже в большой политике. Не только какие-то глобальные расчеты, не только рациональные, но и эмоциональные. Вот в случае с Анной Иоанновной это тоже было. И, честно говоря, Анну Иоанновну есть за что пожалеть, потому что жизнь ее, она не была усыпана розами. И ничто долгое время не предвещало ее воцарение, и она имела полное право на то, чтобы чувствовать себя униженной. Ну вот давайте поговорим об этой, на самом деле, интересной женщине, которой я, безусловно, не восхищаюсь. У нее было много неприглядных черт, но, на мой взгляд, она не была тем исчадием ада, который из нее потом создали. И мы сейчас объясним, почему создали. Она сама, в общем, тоже создавала.
4: Репутацию такую создавала.
3: Она создавала репутацию Елизавете Петровне, а Елизавета Петровна потом создавала репутацию ей. Вот. Это была вражда двух двоюродных сестер. Ну, как случилось? Ну, я напомню, значит, что вообще Анна Иоанновна – это дочь так называемого старшего царя Ивана V. Мы говорили о том, что в московском государстве установилась в конце XVII века такая диархия. Да? Было два государя. Это был компромисс, возникший после смерти царя Федора Алексеевича, когда осталось два царевича. Царевич Иван, ему было 15 лет, и царевич Петр, которому было 10. Это были мальчики, сыновья царя Алексея Михайловича от разных матерей, от первой и второй жены. Иван Алексеевич с юных лет был чрезвычайно болезненным, и о нем писали как о слабоумном человеке. Возможно, что это определение было преувеличено, но то, что, может быть, он был аутистом, да, непонятно точно, какие у него были отклонения, но очевидно, что своим видом и поведением он не передавал царственного достоинства. И, основываясь на этом, Нарышкины попытались посадить на трон после смерти Федора своего мальчика, то есть Петра. Вот. У них это не получилось, потому что представители конкурирующего клана, родственники матери Ивана, Милославские, они подняли стрелецкий бунт, который приобрел такие масштабы, что в качестве компромисса было принято решение посадить на трон сразу двух мальчиков, но победили в этом противоборстве Милославские, потому что регентом при царях стала царевна Софья, которая была родной сестрой Ивана и только единокровной сестрой Петра. То есть она тоже была по матери Милославская. И царевна Софья, она любой ценой стремилась Петра извести. Но она убить его не могла, Поэтому она хотела снизить его политическое влияние. И для этого ей нужен был наследник Ивана. То есть она хотела, чтобы у Ивана появился свой собственный сын, при котором она в случае смерти Ивана, которого она могла бы провозгласить царем, и при нем она была бы регентом в дальнейшем. То есть царевну Софью интересовало сохранение своей политической власти. Ну, раз нужен наследник, то это значит, что Ивану нужна жена. И был объявлен традиционный для московского государства смотр невест, на котором в качестве супруги царя была выбрана Прасковья Салтыкова. Она вообще была Прасковья Александровна Салтыкова. Вот. Но ее переименовали в Прасковью Федоровну. Очень многие русские царицы, потом и императрицы, носили отчество Федоровна в честь иконы Федоровской Божьей Матери, которая была, так сказать, родовой реликвией Романовых. И по этому случаю отца Прасковьи Александровны переименовали в Федора. Ходили слухи по Москве, что Прасковья, бывшая одной из самых видных боярских красавиц, очень не хотела замуж за царя, но потому что вот царь больной. И даже говорила о том, что она лучше умрет, чем согласится на этот брак. Но, по большому счету, Прасковью Федоровну никто не спрашивал, да и достоверность этих слухов под вопросом. И вот брак состоялся. Прасковья забеременела. Иван Алексеевич вполне себе мог выполнять свои супружеские обязанности. И впоследствии в этом браке родятся вообще 5 дочерей, но выживут 3. Странно, что рождались одни девочки. Но это было большой удачей для Петра.
4: Ну, в общем-то, 3, да.
3: Да, детей. Потому что большая удача для Петра, потому что, с одной стороны, не родился мальчик, который был бы петровским прямым конкурентом, а с другой стороны, родились девочки, которых можно было с большой выгодой для государства выдать замуж. Это был очень хороший актив. Когда первый раз Прасковья Федоровна забеременела, то Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра, она была этим обстоятельством очень обеспокоена. Именно это подтолкнуло ее поскорее к тому, чтобы поскорее женить самого Петра, женой которого стала Евдокия Лопухина. Брак Петра с Евдокией оказался, как мы знаем, несчастливым. И, в конце концов, Петр вынудил Евдокию постричься в монахини, чтобы получить развод.
4: Сурово.
3: Очень сурово, но это была единственная форма развода, которая тогда существовала. Что касается Ивана V, он не участвовал ни в каких политических действиях, он участвовал только в церемониях, был очень религиозен, и, в конце концов, он вполне себе мирно скончался в 1696 году в возрасте 30 лет, как мы уже поняли, не оставив мужского потомства. И вот как сложилась дальнейшая судьба Прасковьи Федоровны. Прасковья Федоровна продемонстрировала, в общем, такой нетривиальный ум, потому что она, в отличие от Евдокии Лопухиной, публично объявила, что она поддерживает все реформы своего энергичного деверя. Несмотря на то, что Прасковья Федоровна была вот выходцем из той же самой среды, что и Евдокия Лопухина, ее воспитывали в строгом московском благочестии, тем не менее она сумела оценить выгоды, которые петровские преобразования давали лично ей, а петровские реформы, они ведь были отчасти связаны с женской эмансипацией, что мы хорошо можем проследить по образу Саньки Бровкиной в романе Алексея Николаевича Толстого «Петр I». Это там замечательно показано. И Прасковье Федоровне чрезвычайно нравились вот эти балы, чрезвычайно нравились европейские платья, духи, всякие увеселения. И Прасковья Федоровна, в общем, в первую очередь именно поэтому объявила, что ну прекрасно все.
4: Свобода. Вот
3: ее очень нравятся петровские реформы. Все великолепно, она поддерживает. Вот. И это была неожиданная поддержка для Петра, полученная из своей семьи. И Петру это тоже понравилось. Он проникся к Прасковье Федоровне глубокими чувствами, тем более, что до его второго брака, до венчания с Екатериной Алексеевной в 1712 году, то есть в течение 16 лет, Прасковья Федоровна была вдовствующей царицей. То есть была еще вдовствующая царица старшая, жена покойного брата Федора старшего, она тоже еще была жива, но у нее детей не было. А у Прасковьи Федоровны дети были. Это были настоящие дочери, это были настоящие царевны,
4: да.
3: Вполне законные. Они пользовались формально всеми правами царевен. Ну и когда в 1708 году Петр начал уже строить такой имперский центр Петербурга, он, можно сказать, пригласил, а можно сказать, и повелел семье Прасковьи Федоровны переселиться на берега Невы. И в конце концов для этой царицы был построен дворец, между прочим, на стрелке Васильевского острова. Это то место, где сейчас находится Южный Пагаус биржи, то есть рядом с растральными колоннами. Для него был построен прекрасный дворец, и вот туда Петр периодически наезжал в гости и пребывал там в лоне своей семьи. С Прасковьей Федоровной у него были очень тесные и, можно сказать, дружеские отношения, там он отдыхал. Но вот все-таки идиллическую картину я бы здесь не рисовал.
4: Почему?
3: Потому что, уважая свою вот родственницу, он очень холодно и поверхностно относился к племянницам. Во всяком случае, к Анне Иоанновне. Хотя он был ее крестным отцом. Она родилась в 1693 году, в январе, по старому стилю, в феврале, по новому. В 1710-м ей исполнялось 17 лет, и вот к этому моменту Петр уже мыслит категориями династических браков. Задача Петра, как мы с вами помним, это прорубить окно в Европу. Часть Прибалтики он рассчитывает присоединить, еще пока не присоединил, хотя уже завоевал, но еще не присоединил официально. А другую часть Прибалтики он хочет поставить под свой контроль путем династических браков. И когда возник его проект брака какой-то русской царевны с курляндским герцогом, Курляндия – это нынешняя Южная Латвия, небольшое герцогство, но с выходом к морю, вассальная от Речи Посполитой. Но Речь Посполитая сама по себе слабое государство, и в тот момент там правит Август II сильный саксонский курфюрст, который, ну, по сути, является ставленником Петра. То есть вообще Август проиграл войну Карлу XII, и Карл XII добился его свержения в Польше. Он остался только саксонским курфюрстом, но после Полтавы удалось Августа II на престол вернуть. Но это был человек, который, конечно, имел гораздо меньшее политическое влияние, чем Петр. Петр это политическое влияние наращивал, а Август II его терял. Вот. Поэтому у Петра зреет мысль, что Курляндия должна быть прорусской, и, соответственно, необходимо скрепить вот эту вот свою позицию, закрепить династическим браком. А в Курляндии тогда правил молодой герцог, который был племянником прусского короля, а прусский король – это союзник и друг Петра, и удалось договориться о браке. Но Петр вообще не предрешал, какую именно русскую царевну он отправит в Метаву. Он приехал к Прасковье Федоровне и прямо поставил перед ней вопрос, ну, можно его сформулировать так, какую из дочерей не жалко.
4: То есть ему было все равно, кто отправится.
3: Он, ну, в какой-то степени относился к своим племянницам как к пешкам его большой политической игре. Это вот поразительно, потому что Петр, он много таких, сказать, омажей отдавал Прасковье Федоровне, то есть он подчеркивал, и потом, когда подчеркивал, что это царица, и когда она умрет, то он устроит очень пышные похороны, там это будет большой церемониал. Но вот племянницы для него были какими-то второстепенными членами семьи. И потом при дворе говорили, что их даже не называют царевнами, называют просто Ивановнами, ну или Иоанновнами. Ну давайте немножко про царевен поговорим, их было три. Значит, старшая Екатерина, она была любимицей матери. Мать просто души не чаяла в Катеньке и ни в коем случае не хотела ее отпускать. Младшая дочь Прасковья была женщиной спокойной, тихого нрава. Она была горбата. Вот, то есть она как бы по внешним качествам, но это было бы сложно, да. Вот, значит, ну и оставалась Анна, тем более, что с Анной у Прасковьи Федоровны были отношения натянутые. Анна, видимо, с юных лет отличалась своенравием, и существовала, может быть, какая-то ревность между Екатериной и Анной, хотя мы точно этого не знаем. Короче говоря, Прасковья Федоровна сказала Петру, что выдаем вот Аннушку.
4: Ну, Аннушку, естественно, никто не спрашивал.
3: Нет, естественно, конечно, и не собирался никто спрашивать. Вот. Ее выдали замуж за курлянского герцога. Эта свадьба проходила в Петербурге, в Меньшиковском дворце. Она была очень пышная. Ну и вот во время этой свадьбы Петр спаивал фактически праздную сей брак. Спаивал жениха, состоявшегося мужа, до состояния пьяного немца. Вот. И в итоге, конечно, у этого были плохие последствия, потому что курлянский герцог умер, не доехав до Метавы. Но, видимо, да, от этих возлияний, не доехав до родной Метавы. И Анна Иоанновна, она, не став фактически женой, превратилась во вдову. И у нее был шок и паника. Здесь ее можно понять. Девушке 17 лет. Она юная, невинная, мира и жизни не видела. Ее отправляют куда-то за 3

0: всего лишь вдовствующая герцогиня. Курлянское дворянство должно было избрать нового герцога. И вот вопрос о том, кто будет новым герцогом, он, в общем, был открытым и довольно острым, потому что Россия никак не могла допустить появление на Курлянском престоле человека ей недружественного. И это создаст в скором времени целый ряд серьезных проблем. Значит, Анна Иоанновна жила там в крайне стесненных обстоятельствах и постоянно писала дядюшке-батюшке, как она называла Петра, письма с просьбой помочь ей. Ну, Петр выделял на ее содержание какие-то деньги, но она была, в общем, невластной. Во-первых, денег было немного. Во-вторых, она даже не имела возможности покинуть Курляндию без разрешения своего дяди.
1: То есть она, получается, в такой тюрьме оказалась?
0: Да, да, это тюрьма, причем это не золотая клетка, это просто клетка.
1: Ну что ж, давайте уйдем на несколько минут, а потом вернемся.
0: Давайте.

0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
11: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Россия остается суверенной страной и сама, и только сама определяет свое будущее, заявил президент Владимир Путин на втором этапе съезда «Единой России». Глава государства добавил, что страна продолжит проводить выборы на всех уровнях, несмотря на сложные условия. Предстоящие выборы, по его словам, продемонстрируют способности страны противостоять внешним угрозам. Ранее глава государства называл выборы важнейшим внутриполитическим страны. Событием страны. Подразделения группировки «Центра» заняли более выгодные тактические рубежи, уничтожили свыше 360 военных ВСУ, боевую бронированную машину и станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила Минобороны. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике. Определены приоритеты строительства новых групп энергоблоков АЭС, которые предстоит возвести в России. «Росатом» уже начал работу на этих площадках. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Президент Владимир Путин ранее провел совещание по вопросам развития атомной энергетики в стране. В России предстоит ввести около 30 гигаватт новых атомных генерирующих мощностей, отмечал глава государства.

0: Решение о продлении запрета на экспорт дизельного топлива для производителей пока не принято. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. На вопрос, насколько большим будет объем топлива экологических классов К2, К3, К4 относительно всего объема на рынке, вице-премьер ответил, что его доля будет незначительной. Новак добавил, что крупные нефтяные компании не планируют производить топливо более низкого экологического класса. Несколько нефтеперерабатывающих заводов, по его словам, уже введены в эксплуатацию после ремонта, ожидается увеличение поставок в России. Израиль отрицает наличие состава преступления в обстреле гуманитарного конвоя американской благотворительной организации в секторе Газа в 2024 году, в результате которого погибли 7 человек, в том числе гражданин Польши. В четверг МИД Польши был вызван посол Израиля из-за прекращения расследования обстрела гуманитарного конвоя. Посольство Израиля, в свою очередь, выступило с заявлением о том, что атака была на организацию была связана с ошибочной идентификацией. Всероссийская патриотическая акция «Поднять флаг» прошла в Русском доме в Ашхабаде в честь Дня государственного флага стран России. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Туркмении. Участники изготовили памятные инсталляции в виде цветка в форме сердца в цветах российского триколора, а также получили в подарок стилизованный русский пряник с информационной памяткой о флаге России. День государственного флага, напомню, ежегодно отмечается 22 августа. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Сегодня мы говорим об Анне Иоанновне. Еще раз здравствуйте.
3: Да, всем привет. Еще раз. В конце прошлого блока мы остановились на том, что Анну Иоанновну отправили в Курляндию, хотя ее муж, курляндский герцог, скончался в начале 1711 года. Но несчастная молодая девушка оказалась, в общем, в далеком от России, относительно, конечно, далеком от России месте. Это медвежий угол Европы, это такая настоящая дыра, глубокая провинция, где у нее нет денег, нет поддержки, и она, такое ощущение, пребывала в состоянии самого беспримесного такого шока.
2: Ее можно понять.
3: Но Петру в его расчетах нужно было, чтобы она там присутствовала. Ну, что ей делать? Она пытается найти опору в том человеке, который находится рядом. Это Петр Бестужев-Рюбин, русский резидент в Курляндии, которого мы уже упоминали. Судя по всему, он становится ее первым возлюбленным, сердечным другом. И слухи об этом очень быстро достигают Петербурга. И когда об этом узнает царица Прасковья Федоровна, она приходит в ярость. С ее точки зрения, это ужасный разврат. И она посылает в Метаву обличительные письма, требует у дочери одуматься, грозит ей карами, отправляет своего брата Салтыкова разбираться. И в конце концов конфликт между матерью и дочерью заканчивается проклятием, которое Прасковья Федоровна отправляет в Метаву. Фактически она отрекается от Анны Иоанновны. То есть там вот такой токсичный семейный конфликт. Причем совершенно непонятно, а что это Прасковья Федоровна так взъярилась, потому что сама-то она тоже образцом добродетелей не была. Естественно, муж уже умер давно, у нее был свой собственный сердечный друг. Правда, она всячески...
2: Отрицала?
3: Она скрывала, видимо, это, она не хотела это афишировать, но у нее был свой собственный сердечный друг Василий Юшков, ее управляющий, связь с которым продлилась много лет, и с этим связана одна из мрачных страниц биографии Прасковьи Федоровны, потому что, ну, естественно, она состояла в переписке со своим фаворитом, и вот одно из ее любовных писем к Юшкову выкрал другой ее служащий, подьячий Василий Деревнин. И он попытался царицу этим шантажировать, играя на ее вот таком показном благочестии. Царица пришла в ярость, За Деревниным началась настоящая охота. Он был схвачен и оказался в тайной канцелярии. И вот она туда, в тайную канцелярию, явилась со своими слугами, избила Деревнина клюкой, а дальше приказала облить его водкой и поджечь. Ну, фактически сжечь заживо, да. То есть это показывает нам, что в Прасковье Федоровне сочетались как бы черты нового времени и самого лютого средневековья.
4: Очень жестокая женщина.
3: Вот, и она Деревнина бы, наверное, бы совсем извела, но внезапно примчался генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский, который, в конце концов, все-таки этого человека спас, потому что это было уже какое-то лютое самоуправство. Вот, значит, и когда об этом доложили Петру, Петр разобрался очень любопытно. Он приказал слуг Прасковьи Федоровны, которые в этом соучаствовали, жестоко наказать, высечь их. Но самой Прасковье Федоровне ничего за это не было, как мы понимаем. И вот также люто она относилась к Анне Иоанновне, и, в общем, прокляла ее. Анна Иоанновна просила заступничество Екатерины Алексеевны, которая как раз стала официальной супругой Петра. И надо сказать, что Екатерина Алексеевна – это, пожалуй, единственный человек в царской семье, который демонстрировал дружеское участие в жизни Анны Иоанновны. И впоследствии Анна, пока она была курляндской герцогиней, она всегда обращалась к заступничеству тетушки-матушки. Вот она Петра называла дядюшка-батюшка, а Екатерину – тетушка-матушка. Ну и постепенно у Петра подрастали свои собственные дочери Анна и Елизавета. Они родились до брака, как мы знаем, это важно. Но потом, когда Петр обвенчался с Екатериной Алексеевной, все-таки он признал дочерей официальными принцессами, и Анна Иоанновна с ними тоже общалась. Причем, судя по всему, у нее возникли, ну, первое время какие-то теплые отношения с Анной Петровной, со своей тезкой. И потом Анна Иоанновна неоднократно будет уже к Анне Петровне обращаться с разными просьбами.
4: Можно сказать, что была между ними дружба?
3: Ничего мы про это не знаем, что они там внутри себя чувствовали. Но со стороны Анны Петровны возможно. Что касается Анны Иоанновны, когда она станет императрицей, она резко изменит отношения. Но Анна Петровна очень быстро умрет после смерти Петра. И надо сказать, что она не застанет воцарение Анны Иоанновны, а к Елизавету будут держать на расстоянии. То есть каких-то там таких теплых семейных отношений точно не было. Потому что Анна Иоанновна, она чувствует себя униженной. Вот она все-таки дочь царя, но она чувствует себя униженной. Ей играют как пешкой, ей вертят как хотят. И ей, конечно, это очень неприятно. Хотя она выдерживает политес, она пишет Петру очень подобострастные письма, а потом она пишет подобострастные письма и Екатерине Первой. Но вот я обращу внимание на один факт. Вот вроде бы ты говоришь дружба, да? Дружба дружбой, но, например, Анну Иоанновну даже не приглашают на бракосочетание, на венчание Анны Петровны с герцогом Галштинским.
4: Но это унизительно.
3: Проходит в Петербурге. Хотя вот вроде бы, да, это двоюродная сестра, это дочь царя, это член семьи, но ее не зовут. И, а она ж не имеет права поехать сама без разрешения. И запрещено уезжать из Курляндии самой. И она пишет письмо Екатерине Первой с просьбой приехать. А Екатерина Первая ей отвечает, что нет, но вы можете повеселиться и не присутствуя в Петербурге, и порадоваться за Анну Петровну. Поэтому это, конечно, она чувствовала себя униженной. И это сказалось на ее дальнейшей политике. К тому же и новые унижения прибавились. Дело в том, что Анна Иоанновна, пребывая в Курляндии, но она все-таки официальная вдовствующая герцогиня курлянская, и она притягивает к себе взоры разных потенциальных женихов, которые метят на курлянский престол. И вот самым таким перспективным женихом становится Морец Саксонский. Это очень яркий персонаж. Это сын Августа Сильного, короля Речи Посполитой и одновременно саксонского курфюрста. Но я напомню, что в Речи Посполитой он выборный король и постоянно воюет с Сеймом, а в Саксонии он курфюрст полноправный. И цель Польши, она заключается в том, чтобы Курляндию поглотить окончательно. Сейчас это вассал, причем такой очень сомнительный. Сейм хотел бы поглотить Курляндию. А саксонский курфюрст Август Сильный, при том, что он король Польши, но он, наоборот, хочет независимости Курляндии, но с сильным саксонским влиянием в ней. Поэтому он хочет посадить туда на престол своего сына. И Морец Саксонский начинает, говоря современным языком и низким стилем, просто подбивать клинья Анне Иоанновне. Морец был красавчик, как и его отец. Морец был храбрый боевой командир, уже заслуживший себе репутацию, лихой парень. И Анна Иоанновна, кажется, пала перед его чарами. И написала в Петербург письмо Екатерине I с намеком, что вот вообще ей очень плохо здесь, одиноко, скучно, денег нету, а сей принц мне не противен.
4: Но это даже не намек, она, в общем-то, сказала, что она хочет.
3: Да, но в Петербурге думали иначе. В Петербурге к этому времени всю власть фактически в свои руки прибрал Александр Данилович Меньшиков. Был недолгий период его вот воистину полудержавного властелинства. И Александр Данилович Меньшиков вообще-то сам хотел стать курлянским герцогом. Была у него такая мысль. Поэтому, когда он узнал, что курлянское дворянство уже избрало Морица Саксонского курлянским герцогом, то Меньшиков пришел в ярость и, ну, как это часто бывает, в Курляндию отправились русские войска для того, чтобы провести второй тур голосования. И дальше, в общем, произошло сразу две трагедии. С одной стороны, Анна Иоанновна разочаровалась в Морице, потому что однажды она увидела, как он буквально на своем, он жил уже в Курляндии, и он на своем горбу тащил очередную свою какую-то любовницу в свои покои. Оттащил он ее на горбу для того, чтобы она не оставила следов на снегу. И поняв, что это еще тот бабник, Анна Иоанновна в нем, видимо, сильно разочаровалась.
4: Разбили ей сердце.
3: Да, и сердце ее было разбито. Но, значит, тут еще пришли русские войска. Морец был мужчина не промах. Он удрал, на лодке уплыл. В общем, выскользнул из рук Меньшикова. Вот. Но концепция брака, она была похоронена. Концепция Морица как герцога курлянского тоже была похоронена. И Анна Иоанновна, ну и Меньшиков тоже в курлянские герцоги не пролез, и Анна Иоанновна вернулась к вот этому своему абсолютно такому беспросветному существованию. Ей было чрезвычайно там тяжело, поэтому совершенно неудивительно, что когда ей повстречался молодой, симпатичный, очень распорядительный курлянский дворянин Эрнст Иоганн Берон, которого впоследствии елизаветинская, опять же, пропаганда пыталась представить каким-то простолюдином, сыном конюха. Берон не был сыном конюха, хотя он очень много лет занимался коневодством, но он сыном конюха не был. Он был все-таки дворянином, но не из самых видных, и курлянское дворянство смотрело на него свысока. Однако он был обходительный, и между Анной Иоанновной и Бероном возникла какая-то эмоциональная связь. И Берон сумел оказывать Анне Иоанновне услуги, но о ней заботился, и умел находить деньги для нее, что было немаловажно. Это в известной степени разбило сердце Петру Бестужеву-Рюмину. Это, кстати, отец Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, того самого вице-канцлера, а потом и канцлера знаменитого погранмарина вперед. Он очень переживал. Но делать было нечего. Молодой и энергичный Берон занял его место в сердце Анны Иоанновны. То есть Анна Иоанновна, у нас ее любят изображать, какую-то ужасную, совершенно страшную, такую необъятных размеров женщину. Анна Иоанновна в молодости была в известной степени привлекательна, и вот ни один мужчина пленялся ее очарованием, что нам, конечно, надо иметь в виду. Но вот рядом с ней появляется Берон, и Анна Иоанновна утешается в его объятиях, и тут в Москве умирает Петр II. В январе 1730 года умирает прямой внук Петра Великого. И, как мы уже знаем из нашего цикла про дворцовые перевороты, может быть, и школьные программы.
4: Детей не было.
3: Да, Анну Иоанновну приглашают на царствование в Россию. Приглашают ее в Верховный Тайный Совет, потому что она выглядит наиболее выгодной для Верховного Тайного Совета правительницей. Во многих отношениях она была интересна Верховному Тайному Совету. Конечно, в том смысле, что она была слабой фигурой, и ее можно было вынудить подписать так называемые кондиции. Но вот что интересно также с другой точки зрения, что обсуждалось на заседании Верховного Тайного Совета. Вот позже Елизавета Петровна придет к власти под лозунгами как бы национального освобождения от немецкого засилья. Вот парадокс заключается в том, что Анна Иоанновна тоже приходила к власти во всяком случае, в разговорах Верховного Тайного Совета это было. Она тоже приходила к власти под лозунгом национального освобождения от немецкого засилья, потому что верховники прямо обсуждали, что вот эта дочь царя, рожденная от русской матери, что она тесно связана с нашим народным национальным телом, да? Она связана с старым боярством, она связана со старым дворянством. Вот такую нам надо государыню. Потому что это здесь в этом, конечно, был намек на то, что Елизавета, другая претендентка, она была дочерью какой-то случайной женщины, иноземки, которая не была ни царского, ни даже дворянского рода, обычная прачка, которая вознеслась к вершине власти только благодаря благоволению сильного государя Петра. И вот Анна Иоанновна приезжает в Москву, ей тут дают подписать так называемые кондиции, ограничивающие ее власть. Но здесь она понимает, что далеко не все заинтересованы в ограничении самодержавия. Очень многие недовольны возвышением родов, которые состоят в Верховном Тайном Совете, это Голицын и Долгорукий. Поэтому, в конце концов, она кондиции порвала и вернула самодержавное правление, а Верховный Тайный Совет отправился в Сибирь. Но об этом мы уже говорили. Интересно здесь немного порассуждать на тему, как Анна Иоанновна отнеслась к исторической политике, к памяти своего дяди и к памяти своего отца, и как изменилось ее отношение в семье. Вот на этом я сегодня хотел бы дальнейший акцент сделать, это очень любопытно. Анна Иоанновна возвращается в Петербург. В Москве она чувствует себя под контролем и в клетке старых московских родов. Ей нужно выйти на оперативный простор. Поэтому она уезжает из Москвы, куда вновь перевел столицу Петр II, и возвращается в Петербург, таким образом возобновляя петербургский вектор русской истории. А если она приехала в Петербург, то она уже не может не поддерживать культ Петра, потому что все в Петербурге связано с Петром.
4: Конечно.
3: Поэтому она с самого начала делает несколько демонстративных шагов. Достроен Петропавловский собор. Это собор, который находится в центре Петропавловской крепости. И там происходит пышное захоронение останков Петра Великого и Екатерины I. Это символический жест.
4: Но вот это символический жест, или все-таки в этом было какое-то отношение действительно человечное, родственное, или мы про это сказать
3: думаю,
4: не можем?
3: Думаю, что нет. Ну, мы про это сказать не можем. Естественно, что Анна Иоанновна никогда публично Петра Великого не осуждала. Она всячески подчеркивала, что она продолжает петровскую линию. Ну, а рядом с этим она начинает создавать такие мини-культы своего отца, своего деда Алексея Михайловича. И Петр оказывается не единственным. То есть Петр как бы не создатель Российской империи, Петр продолжатель. Вот в этом главная коррекция. Причем она была сделана довольно так незаметно и осторожно. Почести воздаются. То есть вот это пышное перезахоронение. Да. Дальше Анна Иоанновна, это очень важный момент, Анна Иоанновна начинает возрождать русский флот. Это может прозвучать неожиданно, но Петровский флот действительно сгнил, а Петр II им совершенно не интересовался, но от Петра Великого осталась инфраструктура, верфи, которые воспроизводили флот. Анна Иоанновна с самого начала начинает заниматься, ее окружение начинает заниматься возрождением русского флота.
4: Ну, то есть продолжает петровские традиции.
3: Да, петровские традиции в этом отношении продолжаются. Анна Иоанновна посещает Кунсткамеру. В Кунсткамере открыт мемориал Петра Великого. Там представлена его восковая фигура, сделанная отцом Франческо Бартоломео Растрелли. То есть все эти вещи, они показывают, что Анна Иоанновна как бы почтение по отношению к великому дяде всячески выражает. Но, вот как я уже сказал, есть инновация. Вместе с тем она, например, выражает почтение к Евдокии Лопухиной. И вот это может прозвучать неожиданно. Значит, Евдокия Лопухина, бывшая царица опальная, да, мать царевича Алексея, бабушка Петра II, она Петром II была освобождена. И Анна Иоанновна выражает ей почтение и повелевает на церковных службах поминать ее второй после себя, как старшего члена семьи.
4: В этом тоже какой-то был расчет?
3: Но это была шпилька в пику потомкам Петра от Екатерины I. То есть Екатерина I, она как бы уходит в тень, А вот Евдокия Лопухина – это законная государыня. Это как бы напоминание, опять же, напоминание о том, что мы не от Петра ведем нашу как историческую родословную, а из допетровских времен. И вот Евдокия Лопухина – это наша царица и член семьи. Дальше, ну, Евдокия проживет не очень долго, после этого она как раз в 1731 году умрет, но это очень показательно. А кого последние поминают из царской семьи? Вот Анну Иоанновну, потом Евдокию Лопухину, а кого последние? Елизавету Петровну. То есть Елизавета Петровна, она как бы уходит в тень. Начинается такая паспудная придворная пропаганда. Если раньше Анна Иоанновна подобострастно общалась даже с Елизаветой, то теперь начинается такая придворная пропаганда о том, что именно потомки Ивана V – это законные наследники русского престола, потому что и Елизавета, и Анна незаконно рожденные, и какими только их словами там не называют. Они не настоящие, не природные принцессы.
4: Ну, а мне кажется, во многом, вот со стороны, да, взгляд, после вашего рассказа в ней говорила какая-то просто человеческая женская обида, и это прослеживалось во многих ее решениях,
3: да,
4: и поступках.
3: И с этого я совершенно верно, и с этого я и начал, что какие-то эмоциональные решения, они тоже отражаются на большой политике. Ну, например, Анна Иоанновна сокращает расходы на Елизавету Петровну и ее двор. Если Петр II выделял 100 тысяч в год, 100 тысяч рублей, то Анна Иоанновна сокращает их до 30 тысяч. Елизавета Петровна напрямую к Анне Иоанновне старается не обращаться. Обращается через ее сестер. То есть Анна Иоанновна сразу же ставит такую дистанцию. Это тоже такая достаточно очевидная вещь. Анна Иоанновна создает культ, ну, не культ, но, скажем так, она очень бережно относится к памяти своего отца. В Петропавловской крепости строится новый равелин, да, оборонительное сооружение. Равелин получает название Иоанновский равелин. Вообще своего папы. Напоминает про папу. Она начинает искать портреты своих родственников. Ее интересует, сохранились ли портреты отца. Вот, кстати, любопытный факт, что Прасковья Федоровна, несмотря на то, что она в молодости была не очень довольна этим браком, но она всегда подчеркивала очень почтительное отношение к покойному мужу. Она ездила в Москву, в Архангельский собор, как она писала дочерям, повидаться с вашим батюшкой. То есть она у гроба мужа сидела. Она, когда вышла книга такого, значит, западного автора Пуффендорфа, в которой про Ивана V как раз было написано, что он слабоумный, там, значит, и именно поэтому всем вынужден был управлять Петр. Когда Прасковья Федоровна об этом узнала, ее это страшно взбесило, и она Петру сообщила свое крайнее недовольство, и потом при Анне Иоанновне эту книгу сожгут. То есть заботилась об исторической политике Анна Иоанновна. И когда Прасковья Федоровна умирала, кстати, она попросила изображение, портрет мужа положить к ней в гробу.
4: Но вот можно ли сказать о том, что, в общем-то, фигура Анны Иоанновны во многом получается оболгана, потому что для страны она сделала немало. Но в то же время говорят, вот, что она вела какой-то праздный образ жизни, что вот эта бероновщина при ней была. Насколько это, вот, обобщая, да, все, о чем мы говорили, справедливо или несправедливо?
3: Это несправедливо. При Анне Иоанновне продолжалась петровская политика. Анна Иоанновна сделала немало, и мы в следующей программе поговорим о том, что конкретно она сделала. Но так вот навскидку очень быстро мы можем сказать, что при Анне Иоанновне очень активно развивалась торговля, активно развивался Петербургский порт, экономическая политика империи. При Анне Иоанновне была организована вторая экспедиция Беринга. При Анне Иоанновне продолжали работать очень энергично те институты, которые были созданы Петром. Ну, достаточно сказать, что, например, Михаил Васильевич Ломоносов в Европу когда едет учиться? Он едет учиться при Анне Иоанновне. Про внешнюю политику мы уже немного говорили в программе о Минихе. Это петровская политика, вне всяких сомнений. То есть Анна Иоанновна вела страну по тем рельсам, которые проложил Петр. Другое дело, что в ней, безусловно, сочетались, как в ее матери, сочетались черты нового времени и лютого средневековья. И вот ледяной свадьбы шутов в ледяном доме, о которой мы будем говорить в следующий раз, она была как раз признаком вот этого такого не самого привлекательного синтеза. Но, тем не менее, безусловно, мы говорили об эмоциональном в исторической политике, семейной политике Анны Иоанновны. Когда Елизавета Петровна придет к власти, у нее тоже эмоциональное будет, и она будет мстить за то унижение, которому уже Анна ее подвергла. То есть Анна мстила за свое унижение, а Елизавета Петровна будет мстить за свое. Потому что Елизавете очень повезло. Анна Иоанновна всерьез рассматривала варианты ее пострига в монахине. Или был вариант лайт, как бы мы сегодня сказали, выдать замуж за чужестранного принца. Что было не так-то просто, потому что происхождение не очень у Елизаветы Петровны, как мы с вами уже поняли. Вот. Но Елизавета Петровна пошла по кромочке, потому что Анна Иоанновна могла и хотела, но все-таки не лишила ее возможности, в конце концов, бороться за свои права. А могла бы. Ну, а обо всем этом мы поговорим
4: уже в следующий раз. Но, честно говоря, очень интересна ее фигура, она неоднозначная, поэтому я уверена, что слушателям будет интересно еще больше узнать про Анну Иоанновну. Но в следующий раз действительно уже об этом поговорим. Напоминаю, что это был исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Ждем следующего выпуска.
3: До новых встреч, друзья.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 3 часа дня, в Якутске 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин указал на русофобскую сущность киевского режима. Росатом доложил о реализации схемы размещения будущих АЭС в России. В Ливии рассказали о нехватке учебников и преподавателей русского языка. Теперь подробнее. Чем сложнее ситуация для противника на фронте, тем более жестокими становятся атаки Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин на втором этапе съезда «Единой России». Он добавил, что в террористических атаках киевского режима проявляется его неонацистская сущность, той силы, с которой Россия борется. Глава государства также выразил уверенность, что участники спецоперации не подведут, с ними сейчас вся Россия, заключил президент. Российская группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. ВСУ за сутки потеряли более 310 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, российские бойцы нанесли поражение украинским формированиям в Днепропетровской и Запорожской областях. Уничтожены 7 боевых бронированных машин, 7 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. России после окончания специальной военной операции будет обеспечивать свое динамическое развитие и безопасность. Об этом заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он добавил, что Украина потеряла половину населения и 20% случайно оказавшихся у нее территорий. Медведев также выразил уверенность в том, что в стране возвращенных территорий будет все больше, по его словам, доблестная российская армия, и это подтверждает. Росатом предметно доложил президенту России Владимиру Путину о ходе реализации схемы размещения новых будущих АЭС в стране. Глава государства дал конкретные поручения. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Глава государства ранее провел совещание по вопросам развития атомной энергетики в стране. В России предстоит ввести около 30 гигаватт новых атомных генерирующих мощностей, отмечал президент. Уголовное дело о небезопасных услугах заведено после ДТП с опрокидыванием автобуса в кювет в ЛНР, где пострадали 7 человек. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета. Автобус следовал по маршруту Москва-Донецк. В нем находились 43 пассажира, пострадавшие доставлены в медучреждение. Правоохранители осмотрели место происшествия, транспортное средство, допросили пассажиров и очевидцев, а также назначили необходимые экспертизы. Генштаб вооруженных сил Ирана призвал Красный Крест направить в Катар самолет, чтобы перевести на сушу пленных иранских летчиков. Там также отметили, что в месте содержания раненых летчиков на воде нет надлежащих условий для поддержания их здоровья. Иран ранее сообщил, что 3 пилота иранских Су-24 после крушения бомбардировщика в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен в Катаре. Катар, в свою очередь, опроверг эти заявления. Желающие изучать русский язык в Ливии сталкиваются с нехваткой преподавателей и учебных материалов. Об этом рассказал председатель Ассоциации русскоговорящих Ливии доктор Фарадж Барут. Он отметил, что интерес к российской культуре среди ливийцев пока остается ограниченным. Основными участниками мероприятия ассоциации стали выпускники российских вузов, студенты, получившие стипендии, и люди, изучающие русский язык. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, в эфире радио «Спутник. Африканское турне». С вами в студии работает российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня Турал Керимов, африканский час традиционно в это время у нас в эфире. Два блока, будем говорить преимущественно про Западную Африку, про Северную Африку. Есть те темы, которые обязательно нужно будет упомянуть. Ну и, естественно, про российско-африканские отношения, про отношения с рядом африканских государств, как обычно, традиционно, сегодня тоже расскажем. В первом первом блоке, кстати, будем говорить про Гану. На этой неделе глава Министерства иностранных дел этой африканской страны прибыл в Москву, провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Викторовичем Лавровым. Самуэль Окензета Аблаква был принят уже не в первый раз, кстати, да, в нашей столице. Одним из итогов, сразу скажу, этого визита можно назвать подтверждение участия лидера Ганы в предстоящем саммите Россия-Африка осенью этого года. Ну и важные вопросы сотрудничества между нашими странами также обсуждались. Есть, конечно, и темы, которые вызывают спекуляции у ряда наших бывших партнеров, ну и некогда метрополий африканских колоний. Будем об этом сейчас подробно говорить. С нами уже на связи Владимир Анатольевич Байков, чрезвычайно полномочный посол Российской Федерации в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо в 16-22 годах, зав. Кафедры международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые ведущие. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: Рады, что нашли время. Спасибо, что присоединились. Спасибо. Гана не та страна, к сожалению, о которой мы часто говорим, но при этом играет значительную роль в Западной Африке и в наших отношениях с этим регионом. Наше присутствие там увеличивается, наши контакты укрепляются. У нас есть, не побоюсь этого слова, союзники. Это альянс государств Сахеля, Мали, Нигер, Буркина-Фасо, о которых мы достаточно часто говорим. Есть государства, с которыми мы также активно развиваем наши отношения, которые являются, кстати, соседними с Ганой. Ну, допустим, тот же небезызвестный и близкий для вас Кот-д'Ивуар, где вы долгие годы работали. Владимир Анатольевич, позвольте спросить, как нынешний этап отношений наших с Ганой нужно правильно оценить, что нужно понимать в наших отношениях с этой страной. Ну и хотелось бы все-таки для этого понимания попросить вас про историю развития наших отношений также нам напомнить.
3: Спасибо. Ну, с учетом даже этого эфира, коротко хочу напомнить уважаемым слушателям, что Гана наряду с Гвинеей Конакри – это та африканская страна, с которой традиционно еще во времена Советского Союза были налажены очень тесные, я не побоюсь этого слова, дружеские отношения в хорошем смысле этого слова. Гана являлась в определенной степени форпостом борьбы за освобождение африканских стран, африканских народов от колониального ига, не только политического, но и экономического. И известный в истории Африки и Ганы деятель, как Кваме Нкрума, вот, был в советское время большинство населения нашей страны хорошо известен. Вот, и поэтому у нас очень хороший исторический задел. И очень важно отметить, что Гана страна экономически довольно развитая. Прежнее название этой страны для наших слушателей тоже будет это интересно. Золотой берег. Если Кот-д'Ивуар переводится как берег слоновой кости, то вот соседняя Гана – это Золотой берег. То есть основа экономики страны это составляла золотодобыча. И выращивание какао-бобо, кстати, как и в Кот-д'Ивуар. Эти обе страны обеспечивает, на минуточку, 2/3 всего мирового производства какао-бобов. Любителям шоколада это, видимо, очень важно тоже иметь в виду. Значит, с точки зрения развития, вот исторического развития наших двусторонних отношений, хотел бы отметить, что, ну, понятно, во времена Кваме Нкрумы там большую роль играл идеологический фактор. Мы очень активно тогда, я имею в виду в советское время, шли в Африку, иногда не совсем даже понимая ее специфику, но мы за счет вот нашей внятной и понятной идеологии были для африканцев надежными и выверенными партнерами, невзирая на наши скромные в то время экономические возможности. И вот этот задел, который с того времени остался, он, кстати, в Гане очень заметен и помогает в настоящее время вот уже Российской Федерации. Кстати, сегодня, как мы сами знаем, большой день у нас в истории, да, день российского флага, поздравляю.
2: С чем мы всех и поздравляем, да.
3: Спасибо, и вас. Вот. И хотелось в этой связи отметить, что Гана, как страна, как я уже отметил, экономически довольно развитая по своему объему, да, она сейчас фактически конкурирует с Кот-д'Ивуара, о которой я долго тоже в свое время рассказывал. Вот по оценкам Всемирного банка, если считать по паритету покупательной способности, то за прошлый год при населении в 35 миллионов в Гане, значит, объем ВВП составил более 113 миллиардов долларов. Это более 3000 долларов на человека, на душу населения, просто для понимания. Где-то столько же вот и в Кот-д'Ивуар. То есть это две страны, они в какой-то мере сопоставимы и по своей истории в свое время. Кстати, и там большую часть населения составляет народы, относящиеся вот к этой этнической группе Акан, что тоже немаловажно. Вот. Но с точки зрения, если мы смотрим историческое, идеологическое, конечно, Гана нам ближе. И невзирая на все перипетии, которые были в истории этой страны и в истории наших отношений, у нас с Ганой сохраняется очень ровный характер двухсторонних отношений. Вот. И несмотря на то, что недавно сменился, пришел старый новый президент, он в свое время уже занимал этот пост в 2012-2017 годах, Джон Махама. Вот, а с января 25-го, значит, вот сейчас у него второй срок, он победил на честных выборах, но демократически, так сказать, вернулся. Вот. И этот лидер сохраняет настрой на развитие отношений с нашей страной. И наглядно свидетельством это является недавний визит, как раз вы упомянули, министра иностранных дел, тоже нового, Самуэля Аблакова в нашу страну. И вот переговоры с Сергеем Викторовичем Лавровым 17 августа.
2: Владимир Анатольевич, я вот в этой связи, раз мы уже перешли к подробностям, да, тех встреч, которые в Москве проводились, хотел бы про актуальное состояние наших отношений спросить. Мы часто говорим про Западную Африку в контексте стран, значит, альянса стран Сахеля, и очень, кстати, часто в этом же контексте упоминаем и Алжир, и Сенегал, и Гвинею, значит, Конакри, Гвинею-Бисау, Кот-д'Ивуар также, да, часто оказывается в центре нашего внимания. А вот Гана, она как-то не часто упоминается вообще в целом. Это потому, что у нас приоритеты немного направлены, скажем так, распределены по соседям больше, чем это достается Гане. Или потому, что ну, там достаточно ровные отношения, и корректировать ничего не нужно. Или же у нас сейчас какой-то новый этап строительства отношений.
3: Вы уже, видимо, не обратили внимания, я специально углубился в исторические вот эти все, значит, подробности, да, для того, чтобы мы понимали, что с Ганой у нас как раз очень плотное взаимодействие по политической линии, и военно-технической, и экономической, и гуманитарной. Вот. Гана для нас, как я уже говорил, наряду с Гвинеей и Конакри, это вот одна из стран, если мы говорим про государство южнее Сахары, да, флагманов вот, в развитии отношений. Просто, видимо, это в какой-то мере, ну, не хочу вас лично критиковать, и уважаемые радиостанцы, может, наша сами недоработка, я имею в виду, с российской стороны.
2: Будем исправляться.
3: Мы мало просто говорим, и спасибо, что вот вы, как раз благодаря вашим передачам, позволяете слушателям, да, как-то понимать реально, что из себя представляет Африка? Я же не случайно упомянул вот эту цифру насчет валового внутреннего продукта, насчет объема ВВП на душу населения. Понимаете, наши вот эти ранние представления, что там все плохо, нищета, да? В той же Гане, например, более 30% населения живут на меньше, чем 2 доллара в день, да, с одной стороны. Но, с другой стороны, страна развивается, извините меня, и является определенным локомотивом для Западной Африки. Поэтому, если мы говорим о том, что как-то мы забываем Гану, Гана сама себе напоминает. Например, в рамках Организации Объединенных Наций именно Гана была в числе инициаторов очень важной резолюции, ну, которую мы, кстати, тоже, естественно, поддержали, но от африканских стран Гана была в роли этого закопильщика, да, резолюция, которая была принята Генеральной Ассамблеей, вот, с осуждением работорговли, так называемой трансатлантической. Мы же знаем эту историю, о чем стыдливо умалчивают, кстати, на Западе, да, когда десятки миллионов африканцев были вывезены и в Северную, и в Южную Америку. Многие из них скончались и в пути, и от этого действительно рабского труда. Вот поэтому сейчас Гана вот эту тему очень активно продвигает, получая соответствующую помощь и поддержку. И потом другой важный момент. Сергей Викторович Лавров, кстати, это отметил. Гана одна из немногих стран Африки, которые активно участвуют реально в обеспечении миротворческих операций ООН, то есть предоставляя своих военнослужащих. Вот ганцы входят по количеству где-то в первую, по-моему, пятерку. На первом месте, насколько я помню, Бангладеш. А вот среди африканских стран, кстати, ганские военнослужащие на первом месте. Вот, по-моему, в 8 или 9 миротворческих операциях сейчас они участвуют. Поэтому Гана, страна активная в Африке, кстати, очень важный для нас момент. В следующем году Гана будет председательствовать в Африканском Союзе в течение года. И, естественно, нам придется очень плотно взаимодействовать с ее руководством и по внешнеполитической линии. Вот. И с учетом от предстоящего в конце года, в октябре, 3-го саммита, мы там, я думаю, будем очень активно обсуждать эти вопросы с ганскими партнерами. Тем более, что президент Джон Махама, как мы поняли вот по итогам визита министра иностранных дел, подтвердил свое участие в этом саммите. Кстати, на предыдущем саммите, надо сказать, они были довольно скромно представлены на уровне министра национальной безопасности. Хотя на первом саммите прежний президент Акуфу Аддо все-таки присутствовал.
2: Владимир Анатольевич, у нас очень часто принято как-то классифицировать страны в вопросах, касающихся международных отношений и их внешних связей, на условно прозападные или же антизападные. И очень часто у нас забывают вот такую категорию, как страны, которые ориентированы на свои интересы, свои национальные приоритеты. И это не в том плане, что вот как-то неправильно мы их классифицируем, да, для себя, а в том плане, что информационное пространство очень часто любит упрощать. Вот в плане Ганы и в рамках Африки, да и вообще в целом, да, в глобальных масштабах, если судить, как ее правильно будет оценить? Она больше про себя или же, может, она проафриканская? Это, кстати, в Африке сейчас очень популярно.
3: Да, да.
2: Или же как-то вот еще?
3: Смотрите, я уже это упомянул насчет инициативы Ганы, связанной с продвижением резолюции Генеральной Ассамблеи по осуждению трансатлантической работорговли. Да, и, кстати, там содержатся и требования соответствующих компенсаций африканским государствам и народам за вот этот ущерб, да, колоссальный, который понесла Африка от этого явления гнусного, как работорговля. Вот. А сейчас Гана позиционирует себя, как, кстати, большинство государств африканских, с точки зрения того, что в приоритете своей дипломатии, да, они ставят прежде всего экономическую составляющую. Вот это означает привлечение прямых инвестиций в экономику страны, это означает, соответственно, диверсификацию экспорта и по партнерам, и по, так сказать, по товарам экспортным. Это означает усилия по локализации, обработки тех сырьевых товаров, которые, как в данном случае, например, с какао-бобами, да, вот, являются основными для экономики страны и для ее экспорта. Поэтому Гана в этом плане, она, как и говорю, многие другие африканские страны Южной Сахары, ничем таким вот не выделяется особо, так сказать, в принципиальном отношении. Но что мы замечаем с вами, Гана развивает ровные отношения и со своими традиционными западными партнерами. Это, понятно, исторически Великобритания, куда без Соединенных Штатов, естественно, хотя в последнее время американская администрация как-то утрачивала интерес к Черному континенту, надо прямо признать. Вот, особенно при администрации Трампа это было явно, да. А, с Францией, это, так сказать, уже по остаточному принципу. Естественно, Китай, потом страны, арабские страны Персидского залива, вот эти нефтедобывающие монархии, у которых тоже сейчас своих проблем хватает, но, тем не менее, они довольно серьезно и активно работают на африканском направлении. Это та же Индия. Ну и, естественно, Российской Федерации, как правопреемник Советского Союза, мы, я не скажу, что мы прям в самых, вот, понимаете, первых-первых рядах, да, но, по крайней мере, могу сказать, что в первой пятерке партнеров Ганы, да, мы присутствуем. Это, ну, я уже отмечал, прежде всего, касается нашего взаимодействия на площадках Организации Объединенных Наций. Это вот и контакты, связанные с нашим активным продвижением на африканском континенте и наше взаимодействие с Африканским Союзом. Это и наши, ну, торгово-экономические отношения, скажем так, скромненько. Вот за последние годы оборот составлял, если в долларах, это где-то 250 миллионов, вот общий оборот, да. Исключением явился, если не ошибаюсь, 23-й год, когда были большие поставки нашего продовольствия, и оборот вырос чуть ли не в три раза, да. А так вот где-то вот в таком, да, параметре 250 миллионов долларов. Но при этом мы все-таки имеем активное и военно-техническое сотрудничество с Ганой, между прочим, вот. Тоже исторически это уже еще с советских времен было налажено. И, что немаловажно, я вот в предыдущих комментариях, когда мы с вами уже встречались, говорил об этом, сейчас активно мы развиваем гуманитарную составляющую. Вот министр отметил, наш министр, что мы сейчас увеличим почти в два раза количество стипендий по государственной линии. По-моему, за прошлый год было 120, а сейчас порядка 200 стипендий по линии нашего федерального бюджета мы выделяем для Ганы. И общее количество обучающихся в России ганских граждан превышает 1000 человек. Более 4,5 тысяч выпускников ганцев, которые учились и в советских, и в российских вузах, вот, занимают многие из них довольно важные посты и в государственной администрации, и являются влиятельными и в сфере бизнеса, культуры. Поэтому вот это направление, я думаю, продвижение русского языка, кстати, вот, в Гане для этого существуют вполне благоприятные условия. В отличие от ряда стран, где нам мешают открыто наши бывшие партнеры, да, в Гане все-таки надо отдать должное, они вот в этом отношении занимают такую очень вполне уравновешенную позицию, не мешают. Ну, я не скажу, что прям активно-активно продвигают, но не мешают вот этой работе. В какой-то мере, наоборот, даже, так сказать, считают, что это помогает уравновешивать, может, дисбаланс в гуманитарных контактах с Западом.
2: Владимир Анатольевич, вы верно подметили, я как раз хотел к этой теме перейти, о том, что нам действительно активно мешают, и не только в отношениях с Ганой, как вы сказали, но и в целом очень часто на просторах Африки, и не только, мы сталкиваемся с достаточно серьезным и организованным противодействием. С 22 года это противодействие кратно увеличилось, и, кстати, в 22 году были попытки со стороны киевского режима некие провокации устроить, дипломатические провокации, скандал международный между Россией и Ганой. Тогда эту ситуацию быстро урегулировали, потому что каких-то причин и почвы для того, чтобы этот искусственно создаваемый в информационном пространстве кризис стал реальностью, не было. И, кстати, во время визита министра иностранных дел Ганы в Москву вопрос был поднят в западных СМИ об добровольном участии уроженцев ряда африканских государств в СВО. И многие туда идут, не скрывая, по идеологическим мотивам, кто-то идет по финансовым соображениям. Ну, какая-то желчь была абсолютно и в Киеве, и в той же Франции, в ряде других государств на этот счет. И, мне кажется, достаточно четко ответили на эту тему, да, во время встречи министров. Но все-таки, как вам кажется, почему вот такая реакция наблюдается? Казалось бы, ну, кому там вообще это комментировать? Уже и в нашем эфире вы сегодня тоже об этом сказали. Десятки миллионов африканцев в свое время погибло из-за колониализма, работорговли и других связанных с этими прелестей западной цивилизации, в кавычках. И вот теперь же почему-то вдруг решили учить жизни. И, ну, нас-то мы уже привыкли, что они постоянно пытаются этим заниматься, но почему-то в этом контексте еще и африканцев решили учить жизни.
3: Ну, тут видите, как говорят, на варе шапка горит, потому что понятно, что неоколониализм в Африке терпит серьезные неудачи, да, потому что молодежь, особенно африканская молодежь, она прекрасно понимает и видит, вот, и знает цену вот этим всем демократическим обещаниям, посулам со стороны западных держав, со стороны особенно бывших метрополий. И поэтому западники сейчас пытаются использовать все возможности и средства для того, чтобы очернить наше государство, используя, в частности, если тему специальной военной операции, подводя это якобы к тому, что вот бедные несчастные африканцы оказываются там жертвами, их заманивают в какие-то там сети, вот, чуть ли не какая-то новая, как вот вы упомянули, да, про работорговлю, да, теперь пытаются на нас это повесить. Но вы совершенно справедливо отметили, что если и наблюдаются вот эти случаи, примеры участия африканских граждан, в том числе и из Ганы, значит, в СВО, то это, как правило, значит, идет на чисто добровольной основе. Часто это и мотивировано в определенной мере идеологически, но, естественно, мы должны быть сами реалистами. Это и, так сказать, связано с финансовыми интересами. Но если, извините, у нас в стране, мы же не скрываем, призывая на контрактную службу, рассказывая, какие существуют, кстати, финансовые стимулы для этого, да, и с точки зрения, так сказать, вот

0: находит благоприятный отклик. Как это происходит через какие-то там, так сказать, структуры африканские и прочее. Важно, что я здесь хочу...
1: Владимир Анатольевич, полминуты у нас остается.
0: Наш министр, наш...
1: Да. Да, алло. Да, проблема у нас со связью. Владимир Анатольевич Байков у нас был в гостях. Напомню, говорили мы про Гану. Очень важный момент, собственно говоря, про участие африканских уроженцев стран Африки, да, и африканских граждан ряда государств африканских в зоне СВО на стороне российской армии вызывает действительно, я бы сказал, просто тупо зависть. Потому что то, о чем идет речь, находит отклик, и там понимают, с чем здесь борются, они хотят вложить свой, скажем так, принести пользу и свой вклад в это внести. Владимир Анатольевич Байков, чрезвычайный полномочный посол РФ в Кот-д'Ивуаре, Буркина-Фасо, в 16-22 годах, завкафедрой международных отношений, дипломатии Московского гуманитарного университета, был с нами в первой части. В студии для вас работает Турал Керимов. После выпуска новостей с африканским турне вернемся. Оставайтесь с нами.
2: Провокация против России в Латинской Америке. Контекст. Обвинение Москвы в незаконных поставках оружия наркомафии и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Склонение правительств этих государств присоединиться к антироссийской политике. Таков план западных и украинских спецслужб. Об этом сообщила служба внешней разведки России. В СВР отмечают, что организаторы провокации продемонстрируют отсутствие этических ограничений и трафаретность мышления. Для реализации плана в Латинскую Америку завозят российское оружие, захваченное во время боевых действий, и готовят фальшивые аудио- и видеоматериалы. В рамках гибридной войны западные и украинские специальные ведомства широко используют деструктивное информационное влияние на население и руководство различных стран с целью настроить их против России. Фейки в соцсетях и под контрольных СМИ – один из самых распространенных инструментов. Латинская Америка в качестве объекта для провокации выбрана не случайно. С целым рядом стран региона у России сложились тесные культурные и политические связи, развивается экономическое сотрудничество. Москва поддерживает дипотношения со всеми 33 государствами Латинской Америки и Карибского бассейна. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. ВСУ потеряли свыше 250 военных за сутки в зоне ответственности группировки войск «Южная». Об этом сообщила Минобороны. Там добавили, что российские бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение украинским формированиям в Донецкой Народной Республике. Уничтожены 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Космонавты смогут проголосовать на выборах в Госдуму по закрытым каналам связи. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, отвечая на вопрос о способе голосования на выборах в космосе. Президент России Владимир Путин ранее назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября текущего года. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Настоящая травля российского флага происходит на Западе, в том числе и при попытках его использовать даже на спортивных состязаниях, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, сейчас это безумие уходит в прошлое. Все больше спортивных федераций вслед за Международным олимпийским комитетом отменяют запреты на использование российского флага. Министр подчеркнул, что многие люди во всем мире хотят демонстрировать свои симпатии России, и это касается не только дружественных стран, но и недружественных. Доля топлива более низкого экологического класса в России будет незначительной. Сейчас она составляет около 10%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. А и правительство России разрешило до июля 2027 года производить, ввозить и выпускать в обращение в стране бензин экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Минэнерго уточняло, что это временная мера. Она направлена на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка топливом и предотвращение возможного

0: дефицита. Почти 2700 дронов пытались атаковать Москву за неделю. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что большинство дронов удалось нейтрализовать на дальних подступах. Еще 493 беспилотника уничтожили непосредственно при подлете к Москве. В Германии не исключили ввода общеевропейских санкций против Израиля из-за недавних спорных заявлений правительства страны. Газета Financial Times ранее сообщала, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявлял, что израильским военным в секторе Газа следует совершать от 30 до 40 точечных убийств за ночь. Министр добавил, что некоторые люди в Газе якобы не заслуживают жизни. С октября 2025 года в секторе Газа действует режим прекращения огня, однако израильская армия продолжает наносить удары по палестинской территории, заявляя, что их цели – это объекты и участники движения «Хамас». Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Африканское турне.
2: Друзья, продолжаем африканское турне. В студии по-прежнему Турал Керимов, российский африканист, выступает советник медиагруппы «Россия сегодня». Вторая часть эфира также посвящена будет в каком-то смысле, на самом деле, Западной Африке. Ну, то есть, территориально это действительно Запад Африки, но принято все-таки считать, что это Северная Африка, точнее, Магриб. А Магриб, кстати, на арабском и означает Запад. Ну, то есть, Северо-Западная Африка. Давайте на этом уж сойдемся. Будем говорить про Марокко, но не только. Будем говорить про Марокко в контексте Испании и про деколонизацию, кстати, мы сегодня уже упоминали, но нужно сказать, что я вот, кстати, всегда, когда с коллегами говорю на этот счет, делаю оговорку, что в Африке на самом деле не 54 государства, и я сейчас не про Западную Сахару, которую, кстати, Марокко, да, оспаривает и считает своей территорией, но и про Испанию. Про Испанию, спросите вы, почему Испанию? Испания — это же Иберийский полуостров, это Европа, какое отношение имеет? Последний раз они с Африкой были в одном государстве при Альморавидах, если не вспоминаю. Да, если мои воспоминания меня не обманывают. А как теперь-то, почему? Ну, вообще-то есть у Испании анклавы. Значит, на севере Африки это две территории, значит, Сеута, Мелилья, и не только они, кстати, вот об этом тоже, да, многие забывают, там есть еще маленькие, совсем крохотные, крошечные архипелаги недалеко от, значит, марокканского побережья. Почему об этом говорим? Последние недели наблюдается кризис миграционный в этих двух заморских территориях, испанских и в Сеуте, и в Мелилье. Тысячи африканцев ринулись через пограничные заградительные сооружения на территорию этих анклавов, что вызвало по-настоящему кризис, и гуманитарный кризис, и политический кризис. Ну и на этом фоне в Марокко вспомнили, что испанское присутствие на этих территориях является не таким уж и безоговорочным, и бесспорным, как считают в Рабате. Были, кстати, даже официальные заявления на этот счет. Вот сейчас будем об этом говорить. Министр юстиции королевства Абдель-Латиф Вахаби в пятницу заявил об исторических географических правах своей страны на два этих автономных города. Правительство Санчеса, кстати, очень жестко и оперативно на это реагирует. И на прошлой неделе они об этом говорили, и на это и уже заявили, что это супериспанские, вот дословно цитирую, супериспанские территории, и это никогда не будет пересмотрено, никаких переговоров на этот счет вестись не будет. Марокканцы, кстати, предложили создать некий механизм диалога о будущем Сеута и Мелильи. В общем, об историческом контексте и о возможных перспективах этого вопроса будем говорить с человеком, который много раз в нашем эфире говорил про Магриб, одним из лучших специалистов по арабскому миру, исламскому миру, Северной Африке, ну и моему хорошему другу, с Григорием Лукьяновым. Григорий, приветствую. Научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, заместитель декана Восточного факультета ГАУГН. Представлю для тех, кто не знает. Гриша, привет.
3: Приветствую, Турал.
2: Спасибо, что нашел время, рад тебя видеть. Ну и опять по горячим следам, как мы с тобой уже, добрая традиция у нас и на развороте на восток, и в африканском турне. Есть ли, сразу в лоб, да, не буду, я уже тут такую подводку дал, достаточно широкую. Есть ли какие-то перспективы с точки зрения международного права, на твой взгляд, на эту ситуацию, во-первых? А во-вторых, почему сейчас Марокко об этом вспомнил? Мне кажется, наоборот, вот в этой ситуации лучше бы вообще об этом не говорить, потому что, ну, тогда, ну, допустим, я бы, будучи обывателем, подумал бы, что Рабат сам это все организовал, весь этот кризис, для того, чтобы актуализировать этот вопрос и, собственно говоря, поднять эту тему. Это первое. А второе, не могу не вспомнить про позицию Мадрида, которую мы наблюдаем 2 года уже без малого по вопросу сектора Газа, который нашел, конечно, отклик в арабском мире, и даже были призывы включить Испанию в Лигу арабских государств и кстати, говорили о том, что Испания арабской-то была в 2 раза дольше, чем она является сейчас испанской. И, мол, есть у Испании на это даже исторические права, как преемница Аль-Андалуса. И что теперь? Все, закончилась эта дружба или как?
3: Да нет, дружба, она никуда не денется. Все-таки границы общие, есть не только общее прошлое, но есть и общее настоящее, и, безусловно, будет общее будущее. Связано это во многом с тем, что Испания и Марокко в том числе взаимозаинтересованы в том, чтобы максимально использовать свое географическое положение, свое географическое соседство для получения реальной экономической прибыли, выгоды от этого самого соседства. Речь идет и о торговле, речь идет и о возможных перспективных проектах транзита газа, транзита нефти, транзита электроэнергии с африканского континента в Европу. Речь идет и о контроле над миграционными потоками. Все это так или иначе приносит, может приносить не только обеспокоенность, не только проблемы, но и колоссальную прибыль как для государств, так и для множества негосударственных акторов. Почему сейчас и почему заговорили вдруг об исторических взаимных претензиях, да, ведь вот на фоне возникшей этой кризисной ситуации с мигрантами, прорвавшимися на территорию анклава Сеута, заговорили, потому что о чем? Заговорили, с одной стороны, на марокканской стороне, о том, что это бывшие территории Великого Марокко, которые все должны быть консолидированы под властью нынешнего марокканского государства, а в Испании, точнее в Европе и даже в некоторых европейских столицах, удаленных от юга европейского континента, заговорили о том, что вот варвары снова на границах Европы, так же, как это было во времена еще Римской империи. Почему заговорили об истории? Потому что, наверное, нужно нынешнюю ситуацию как-то представить для массового обывателя и тем самым взять под контроль эту самую ситуацию, да, поместив ее в русло более-менее привычного, приемлемого дискурса о взаимоотношениях между Западом и Востоком, а в данном случае между Севером и Югом. Можно сказать, что таким образом политики по обе стороны границы, по разные стороны Гибралтара, скажем так, пытаются ситуацию взять под контроль. При всех разговорах о том, что марокканские власти спланировали данную акцию, существуют серьезные возражения и серьезные причины сомневаться в этом. Во-первых, время выбрано, с одной стороны, после визита Санчеса в Алжир, а с другой стороны, в непосредственной близости от одного из важнейших праздников, государственных праздников Марокко. Это День революции народа и короля, который отмечается 20 августа. И это главный государственный праздник, который демонстрирует единство монархии и народа. И в этих условиях, в это время, конечно, такого рода кризисная ситуация совсем-совсем не к месту. С другой стороны, очень важный и, можно сказать, симптоматичный фактор – это то, что из 70 тысяч человек, которые 72 тысяч человек, которые были определены как люди, которые пересекли границу и оказались в Сеуте, по нынешним данным, около 70 уже возвращены на марокканскую территорию. И сделать это максимально быстро позволило то, что это были марокканские граждане. То есть это не транзитные мигранты из стран Африки южнее Сахары, где во многих государствах продолжаются конфликты, войны, существуют серьезные проблемы неравенства, бедности. И это позволяет и многим из них позиционировать себя в качестве беженцев. Здесь же речь шла о мигрантах с территории именно Марокко, марокканских гражданах, многие из которых стремились попасть в Сеуту не для того, чтобы дальше переместиться в Европу, а в том числе в том, чтобы похулиганить, победокурить, показать себя. И это, конечно, затрагивает другую важную проблему, что Марокко – это страна очень молодая, с точки зрения населения, население молодое, многочисленное, растущее. И у этого населения много запросов, не все из которых государственная власть способна удовлетворить. Существует практика, в общем-то, достаточно масштабных социальных протестов. Ровно год назад, осенью 2025 года, в Марокко прошли масштабные волнения. Мы с тобой, кстати, Турал, тогда их тоже обсуждали. Да. И вот выступления, которые обозначали как выступление нового поколения, выступление поколения Z, выступление поколения цифровых сети, социальных сетей. И тогда запрос у молодежи был вполне понятный. Лучшее, более высокое качество соцобеспечения, здравоохранения, гарантии для тех, кто учится, что они получат работу, достойную их образования, их знаний, их квалификации. И это не касается напрямую вопроса миграции. Они хотели всего этого получить внутри Марокко, внутри самого королевства. И несмотря на очевидные, очень мощные, заметные внешнеполитические успехи Марокко последних лет, у марокканских властей нет быстрых решений, ответов на эти вопросы со стороны собственного населения. Отсюда существует, конечно, большое искушение перенаправить протестные настроения вовне. И вот в рамках этой конфликтной ситуации, сложившейся в результате того, что по той или иной причине контроль с марокканской стороны границы был не таким, как крепким, каким он стал, например, сейчас, не таким мощным, не таким внимательным, не таким обеспеченным. И на этом фоне надо было этой самой молодежи показать, что, в общем-то, у нас есть и проблемы, кроме социальных. Это наша гордость, это территории, которые, вот они окружены со всех сторон марокканской землей, но почему-то не являются марокканскими. Безусловно, понятно, что разрешить этот вопрос о принадлежности Сеута и Мелильи в правовом поле, в рамках нынешних общепринятых норм международного права, с международными институтами, со всей системой ООН, в основе которой лежит принцип нерушимости границ, в общем-то, сделать ничего нельзя, ничего невозможно. Но перенаправить на это общественное внимание, часть этого общественного внимания, умонастроение молодежи, это позволит как минимум в преддверии празднования Дня Трона, с другой стороны, в преддверии осеннего периода, когда всегда после, в связи с климатическими условиями, народ более активно выходит на различные протестные акции, вот здесь как бы внимание перенаправить. И, так сказать, появился клапан, да, можно клапан, через который можно снять часть общественного напряжения. С другой стороны, под благовидным предлогом затянуть гайки, привлечь иностранную помощь, в том числе со стороны той же Испании, со стороны Европейского Союза. Помощь, которая будет направлена на укрепление кордона миграционного контроля, а де-факто будет потрачена на обеспечение национальных интересов Марокко. И в этом марокканских властей. И в этом отношении марокканские политики, марокканские государственные деятели стараются из ситуации, которая возникла, так уж и быть, она возникла, вытащить для себя максимально много. Это еще раз демонстрирует виртуозный уровень дипломатии от королевского двора. Вот марокканская монархия, она за свой период своего существования а это очень долгий период, да, и мы вспомним, что короли Марокко, они считаются прямыми потомками рода пророка Мухаммеда, что обеспечивает им очень высокий уровень легитимности в глазах мусульманского населения, научились маневрировать при значительной ограниченности ресурсов между сложными группами населения собственной страны. Здесь и долгое время очень важным фактором были кочевники, кочевое население с мощной военной силой. Было больше 5 крупных городов с их собственными торговыми элитами. Помимо арабов здесь проживали и проживают берберы. Существует большое количество приходящих народов с Африки, южнее Сахары, и во всем этом многообразии при ограниченных ресурсах марокканская власть умудряется сохранять стабильность и устойчивость. И в этом отношении на мировой уровень международной политики Марокко умело переносит вот эти практики, эти решения, эти умения и добивается своего. Как в вопросе Западной Сахары, так и в вопросе позиционирования себя в региональной и глобальной политике. Вспомним здесь близкие отношения Марокко с Соединенными Штатами. При Дональде Трампе США признали фактически претензии Марокко на Западную Сахару. Кроме того, Марокко стало одним из подписантов Авраамовых соглашений и установило дипломатические отношения с Израилем. И на фоне всех тех турбулентных событий 2023 и до 2026 года, которые привели к сокращению к минимуму торгового оборота Израиля со соседями, с арабскими странами, с тем же самым Египтом, с Иорданией, с Турцией, то с Марокко товарооборот вырос в разы. И Марокко тоже на этом активно зарабатывало и зарабатывает по сей день, имея колоссальную выгоду от тех решений, которые принимаются на внешнеполитической арене. И вопрос исторической памяти, исторического прошлого, вопрос принадлежности тех или иных территорий тоже будет использован. Не обязательно бороться за эти территории. Нужно обозначить интерес, и тогда у вас появляется еще одна карта, которую можно разыграть, и в нужный момент ее можно сбросить. Но сбросить не просто так, а в обмен на экономическую помощь, технологии, инвестиции, и либо позицию по Западной Сахаре или по Алжиру. В этом отношении Марокко есть, как ты правильно отметил, Турал, чем быть недовольным в политике Санчеса по палестинскому вопросу, но куда важнее по Алжиру. По Алжиру, где, собственно, с которым Санчес хочет дружить. Это в Марокко воспринимается как нежелательный сценарий развития событий. И этому необходимо препятствовать любыми доступными способами.
2: Я вот, Гриш, перед эфиром посмотрел самые разные, ну, скажем так, мнения и публикации на этот счет. Есть, конечно, совсем экзотические. Видел статью о том, что, мол, Марокко чуть ли не пытается вариант Гонконга каким-то образом актуализировать и, мол, забрать их себе, хотя, ну, там совсем другая история была. Там и договор был 99 лет и все остальное между Китаем и Великобританией. Есть мнение, кстати, очень популярное в арабском мире, знаю, что ты о нем тоже слышал, о том, что... И ты, кстати, упомянул, да, в контексте этих отношений, о том, что США и Израиль, как две страны, имеющие такие привилегированные отношения с Рабатом, специально это все устроили, а Рабат был не против, собственно, по многим причинам, для того, чтобы насолить Санчесу. Ну, то есть вот совпало так очень удачно, и чемпионат мира закончился, можно теперь на этом заострить свое внимание. Видел, кстати, в Азии популярное мнение о том, что на общем фоне этих геополитических потрясений, которые мы сейчас наблюдаем практически во всех регионах, субрегионах мира, ну вот теперь докатилась эта волна и до Северо-Западной Африки, до Магриба, где снова бывшие линии, которые были прочерчены там по итогам мировых войн или холодной войны, тоже перестают быть актуальными, и страны начинают заново ставить вопросы о собственных интересах и собственных приоритетах. Вот в этом контексте скажи, пожалуйста, насколько вообще в Африке и в арабском мире действия Марокко могут найти отклик, ну, потому что тренд на деколонизацию или неодеколонизацию, он всем известен, является очень популярным, с одной стороны. А с другой стороны, ну, опять же, это в понимании, да, и вот в том качестве, в котором в Марокко об этом говорят, это арабские территории некогда, которые находятся под управлением, ну, буду нейтральный выбирать определение, Испании, их нужно вернуть. И, конечно же, опять же, не могу не спросить в контексте Алжира, трубопроводов, газа, которые поставляются, насколько вообще в этом смысле могут старые болячки, которых очень много, да, и не только между Марокко и Испанией, а вообще между, в том числе и странами Магриба, и европейскими государствами. Ну, то противостояние, которое развивается, допустим, между Алжиром и Францией, вот эти вот американские горки, которые мы постоянно наблюдаем в их отношениях, ну, наверное, разве что только ленивый, да, не слышал об этом и не говорит об этом в этом контексте. Есть ли вообще перспектива практическая вот этого напряжения? Будет ли какая-то новая теперь такая нормальность, назовем ее, наверное, электролизованной, если хочешь, да, ну, то есть когда всегда будет какой-то элемент, наверное, адреналина, что ли, вот в этих отношениях теперь?
3: Турал, ты задал мне три мощных вопроса, и у меня осталось меньше 3 минут, чтобы на них ответить, но я постараюсь. Про Гонконг. Мне кажется, вполне уместно это сравнение, ты прав, но мне кажется, здесь нужно отметить, что прелесть Гонконга была в том, что он долгое время был в таком нейтральном сером статусе. И сегодня статус Сеута в нынешнем виде позволяет в большей степени выиграть. Да? Испания была вынуждена в большей степени идти на уступки перед Марокко, понимая, что Сеута и Мелилья, вот они там, и просто так отгородиться морской преградой от Африки просто физически невозможно, имея такие анклавы. Очень большое количество людей зарабатывает на этих территориях, обеспечивая контрабанду, обеспечивая работу, приработку, такую сезонную миграцию и обеспечивая нелегальный поток миграции, конечно, зарабатывая на нем тоже. Второй тезис о том, что вот Соединенные Штаты и Израиль это все использовали в свою пользу, чтобы накосячить Санчесу, мне кажется, не стоит переоценивать роль Испании вообще в принципе в региональной мировой политике. Позиция Испании, она, конечно, известна, но ты помнишь, мы с тобой часто это затрагивали эту тему, что вот этот парад критических суждений в адрес Израиля со стороны ряда европейских государств, мягко скажем, никак не повлиял на израильскую внешнюю политику и на позицию США по поддержке израильских действий в Газе, в отношении Ирана, Сирии, Ливана и так далее. Ну и третье, конечно, мне кажется, стоит больше внимания, ты прав, обращать внимание на этот регион. Африканские государства, конечно, при такой постановке вопроса автоматически будут становиться на позицию поддержки Марокко, поскольку в унисон выступают за преодоление всего наследия колониализма. С точки зрения ситуации с Алжиром, мне кажется, это одна из потенциально очень опасных, значимых региональных горячих точек. Ведь отношения между странами очень сложные, между ними находится граница, которая до сих пор не определена, и эти стороны постоянно неустанно милитаризируются последние несколько лет.
2: Гриш, наше время закончилось, но это значит, что мы еще раз встретимся и еще не раз об этом поговорим. С нами на связи был Григорий Лукьянов, один из лучших специалистов по Магрибу в нашей стране, научный сотрудник Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета ГАУГУН. В студии для вас работал Турал Керимов. Африканское турне заканчивается. Увидимся через неделю. Спасибо.

0: Страна героев. Александр Бояршин. Ефрейтор Александр Бояршин сопровождал колонну российских военных. Она продвигалась к месту дислокации основных сил. Противник сумел засечь личный состав и технику. Огонь был открыт незамедлительно. Александр обнаружил огневые точки радикалов и начал их прицельный обстрел из автоматической пушки. Затем боевая машина ефрейтора зашла во вражеский фланг и нанесла еще один массированный удар. ВСУшники понесли большие потери. Ефрейтор получил контузию в результате попадания в его машину из гранатомета, но мужественно продолжил бой. Экипажу удалось нейтрализовать несколько вражеских расчетов. Путь российской колонне был расчищен. Буквально через несколько дней противник попытался атаковать полк, в котором служил Александр, с помощью авиации. Машина ефрейтора Бояршина получила новые повреждения, а личный состав – контузии и травмы. Но Александр и его боевые товарищи вновь не покинули поле битвы. Оказали себе медпомощь самостоятельно, отойдя вглубь территории. Затем Александр один вернулся и восстановил боеспособность транспортного средства. ДРГ ВСУ он обнаружил спустя пару минут. Подпустив националистов поближе, открыл по ним шквальный огонь. Ликвидированы были все до единого. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ» про драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ просвет» – интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Теле на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, в Уфе 6 вечера, в Южно-Сахалинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Армия России поразила военные аэродромы и объекты инфраструктуры ВСУ. Выборы в Швеции не приведут к нормализации отношений с Москвой. Россиянин установил мировой рекорд по высотному прыжку из стратосферы. Теперь подробнее. Вооруженные силы России за сутки поразили военные аэродромы, объекты инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Помимо этого, были поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 146 районах. Пострадавшим при атаке ВСУ на Новокуйбышевск и Чапаевск, где БПЛА попал в логистический комплекс «Озон», оказывается медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Ранее он информировал, что в результате украинской атаки погибла женщина. Глава региона выразил соболезнования и пообещал, что окажет всю возможную поддержку семье. Кроме того, зафиксированы повреждения на промышленных объектах и в одном многоквартирном доме. Россия не пытается на евразийском пространстве отгородиться от недружественных стран. Все страны континента приглашаются к участию в разработке концепции архитектуры евразийской безопасности. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что если западная часть континента изменит подход, а народы европейских стран сделают выбор в пользу политиков, ориентированных на национальные интересы, а не на интересы брюссельской бюрократии, Москва будет рада их присоединению к этим процессам. Энергетики в Севастополе справляются с объемами повреждений, возникшими в результате атак украинских боевиков, работая в круглосуточном режиме. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он добавил, что параллельно предпринимаются меры к тому, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру города, сделать ее более безопасной, даже несмотря на продолжающиеся постоянные атаки противника. Как отметил глава региона, при необходимости используются резервные источники питания. Парламентские выборы в Швеции не изменят позицию страны по отношению к России. Там нет политических сил, выступающих за нормализацию отношений с Москвой. Об этом заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев. По его словам, шведские политики охотно эксплуатируют тему мнимой российской угрозы с целью повышения своего рейтинга не только на национальном, но и на региональном и муниципальном уровнях. Туристы не могут выехать из природного парка «Вулканы Камчатки» из-за размытой дороги. Им оказывают помощь. Об этом сообщает правительство Камчатского края. Создан оперштаб, прорабатываются варианты эвакуации людей. По информации правительства, спасатели связываются с туристическими группами в парке, а двух из них уже известно, что они обеспечены продуктами и находятся в безопасности. В Алтайском крае установлен мировой рекорд по высотному прыжку из стратосферы. Парашютист Сергей Бойцов совершил прыжок с теплового аэростата с высоты 11,5 километров в районе города Алейска во время свободного падения. Скорость достигала 500 км в час, а температура воздуха на высоте прыжка опускалась до минус 59 градусов по Цельсию. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». Ну что, друзья мои, грибы да ягоды манят нас в лес. Все бы хорошо, но только помимо грибов и ягод в лесу можно еще и заблудиться. Это страшно. Поэтому давайте обсудим, как говорят, лучше получить сейчас цельные советы, важные советы, дельные советы, для того, чтобы, пойдя за грибами и за ягодами в лес, там просто не заблудиться. А дадут нам эти советы мои сегодняшние гости. С удовольствием вам их представлю. Специалист по безопасности человека в природной среде Михаил Ярин. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алексей Павлин. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну вот, я, в принципе, и начала с того, что сезон грибов и ягод, и не только, кто-то просто любит в лесу походить, погулять. Самое основное, вот как для детей? Как не заблудиться?
3: Все знают, что такое гигиена.
2: Да.
3: Все знают, да?
2: Ну, надеюсь.
3: Руки мыть, иначе будет живот болеть. Зубки чистить, иначе зубки вылетят. Все уже знают, что такое информационная гигиена. Не смотри глупости, не читай глупости. Но у нас напрочь отсутствует гигиена безопасности человека. Природная среда, она не изменилась со времен тогда, когда тут динозавры гуляли.
2: Угу.
3: Изменился только растительный состав. Вот. А времена высокотехнологичные. Все считают, что если у них есть телефон, они все это сделают. То есть получается такая вот какая-то коллизия непонятная. Человек абсолютно уверен в том, что вот эта вот железная штучка его спасет. Он идет туда, где это ничего не работает.
2: Угу.
3: Но если он начинает заниматься вот этой гигиеной безопасности, то шансы попасть в ситуацию там чрезвычайно заблудиться или еще что-то, они начинают резко снижаться.
2: То есть самое первое, не считать, что телефон в руках тебя спасет.
3: Да, самое первое, это понимать, где ты находишься. Угу. Что для этого нужно? Для этого нужно, как минимум, у всех есть компьютеры, даже у кого нет, можно там попросить у кого-то телефоны, откройте карту.
2: Но ее надо скачать.
3: Да не надо скачивать. Вот вышел из деревни на улицу, ткнул Яндекс.Карты, у тебя сразу появилась эта красная капля, и все.
2: Нет, я к тому, что на всякий случай, а если пропадет интернет, я вот.
3: И поймите, что вокруг вас.
2: Угу.
3: Вот вы идете в лес. Вот что вокруг вас. А для того, чтобы понимать, что вокруг вас, нужно понимать, где у вас какая сторона света.
2: Угу.
3: Это тоже очень просто все делается. Один раз взяли компас в руки.
2: Да.
3: Либо один раз открыли приложение «Компас» на смартфоне, вышли вот у себя на центральную улицу в деревне, посмотрели, север у меня, значит, вот там, где синий забор. Взяли карту, сориентировали. Карты вверх всегда север.
2: Угу.
3: Всегда. Вот вверх карты сориентировали. Ага, на синий забор. Там север. Так, что у нас на севере? А на севере дорога идет вот так, в райцентр, поперек. Хорошо. А что у нас на юге? Юг – это другая сторона. А у нас на юге речка течет. Прекрасно.
2: То есть это ориентиры твои?
3: Ты понимаешь границы.
2: Угу.
3: На востоке у тебя село большое, а на западе у тебя нет ничего, там лес до Воркуты. Поэтому если ты потерялся, и ты вспоминаешь, что существует такая вещь, как компас, находишь его в своем телефоне, либо в своем кармане, ориентируешь стрелку, вспоминаешь так. Вот туда-туда ни в коем случае не на запад.
2: Потому что там лес до Воркуты.
3: Да, потому что там лес.
2: Даже я уже запомнила.
3: Вот. Все, то есть вот с этого начинается гигиена безопасности в природной среде. С понимания того, где ты находишься.
2: Ну, то есть сколько бы ни прошло лет, компас наше все. Правильно же? Надо сначала понять, где ты находишься, да?
3: Следующее твое действие – скажи, оповести тех, кто остается, куда ты пошел. То есть оставь след вместе выхода.
2: Хоть кому-то нужно знать, где
3: ты. Да, выходишь. Бабушка, я за речку пошел. Речка одна. Течет вот так. Все знают, как за речку, значит, по мосту перешел, там тропочки уходят. Местные должны понимать. То есть вот как бы обозначить туда.
2: Я сейчас добавлю, лучше еще записку написать, потому что в современном мире родители, знаете, ухом услышали, что ушел, а куда ушел, могли не уловить.
3: Вот
2: лучше
3: я
2: написать,
3: двумя руками проголосую за.
2: Да?
3: Да,
2: а потом говоришь, а куда ушел ребенок-то, да, вот правильно же?
3: Все, и пошел. И последнее, это договорись о времени, когда ты вернешься. Пошел, сколько будешь гулять? Слушай, ну, я так думаю, часов в 6 приду.
2: Угу.
3: Все. 6 контрольное время. Никто никого не лишает свободы передвижения, никто никого не контролит. Просто гигиена безопасности.
2: Угу.
3: В 6 часов ты не пришел. Есть 3 стадии в чрезвычайной ситуации. Стадия неопределенности, стадия тревоги, стадия бедствия.
2: Угу.
3: Вот стадия неопределенности – это когда что-то не сработало к контрольному сроку, либо не вышло на связь. И тут с точки, там, если говорить о технических средствах, там, воздушное судно, например. И вроде бы как что-то вот, какие-то там мысли нехорошие в голове. Если срок еще больше прошел, то тогда начинается стадия тревоги. Вот на стадии тревоги есть уже четкое понимание того, что как бы топливо кончилось, время кончилось, контрольные сроки вышли, тогда начинают, как говорится, разворачиваться силы и средства. То есть уже начинается готовиться операция. Но стадия бедствия – это когда понятно, что уже все, кто-то попал. Так вот, если мы это экстраполируем на обычную жизнь, то стадия тревоги начинается с момента, когда не явились к контрольному сроку, стадия неопределенности, вот так вот. А стадия тревоги, вот я для себя как бы ставлю всегда, и курсантам своим говорю, сумерки начались, вот чуть-чуть свет ушел, солнышко село, еще светло, но сумерки начались. Вот это уже стадия тревоги. Первая минута после 0 часов, это стадия бедствия в любом раскладе.
2: Угу.
3: И все, один раз договорились, и так и делайте.
2: Алексей кивал все время головой.
4: Ну, тут почти добавить нечего. Угу. Я бы еще посоветовал взять с собой, если у вас есть какие-то жизненно важные лекарства, если даже вы идете на час, возьмите их, возьмите водички. Да, то есть не идите с пустыми руками. У нас очень частая история, когда находим человека, он говорит, так я здесь по краешку, вот, ну, я же здесь все знаю, что я вот, ну, вот как бы пошел и заблудился. И
2: реально.
4: Сутки гуляют.
2: То есть это не то,
4: история.
2: Чтобы туристы, это все-таки люди, которые типа все знают, тоже могут заблудиться.
4: Лес меняется. Ну, то есть вы шли по тропинке, туда дерево упало, да, вы пошли обходить, как тропинка подзаросла, и вы раз уже и не знаете, где вы. Здесь, конечно, если вы умеете пользоваться компасом, и вот то, что Михаил сказал, это у нас называется аварийный азимут. Да, вот вы запомнили, что у нас справа там железная дорога, да, вот я вот не справа, в смысле, на востоке, допустим, да, вот на север. Иду на восток. И выйду на железную дорогу. И знаю, что с этой стороны одна станция, а с этой стороны другая станция. То есть, прежде чем идите, обязательно аварийный азимут. Совершенно согласен.
2: А вот мне интересно, когда вы, к счастью, находите людей, да, вот все-таки удается найти человека, и он живой. Вот что говорят люди? Вот как они объясняют, что с ними произошло? Наверняка же есть вот какой-то определенный набор причин. Все как-то более-менее одинаково это объясняют. Там, ну, категории, наверное, людей.
4: На самом деле очень индивидуально. Кто-то
2: Правда?
4: Говорит, леший водит, кто-то говорит, да, вот что-то сегодня, вроде я сам охотник, но как-то сегодня что-то не сложилось.
2: То есть иногда люди сами не понимают, что произошло.
4: Да,
2: ну, когда говорят, что леший водит, значит, не совсем понимают, что произошло, да?
4: Да. То есть так на самом деле и есть. То есть как бы если вы знаете лес, умеете ориентироваться хорошо, то, наверное, заблудиться достаточно сложно, если только ничего-то не случилось.
2: Угу.
4: Ногу подвернули, там еще в природную ловушку попали. Вот. А если вы его не знаете, не умеете ориентироваться, ну, заблудиться достаточно просто. Тем более, что если мы говорим про наш регион, у нас лес довольно заваленный. То есть много валежника, там, соответственно, он и меняется, и пройти достаточно сложно иногда буреломы.
2: То есть чем больше буреломов, там, поваленных деревьев, тебе приходится все время что-то обходить, препятствия, и это сбивает тебя с пути. Я правильно рассуждаю или нет?
3: Когда человек занимается навигацией в подобной среде запутанной, которая...
2: Как лабиринт получается, да?
3: Вот этот лабиринт. Он должен постоянно концентрироваться на передвижении. Но он же идет туда не
2: грибы собирать.
3: Да, он все время отвлекается.
2: Или ягоды еще хуже.
3: И в результате в какой-то момент он начинает терять вот эту логическую цепочку. А потом так раз, и вот это классический когнитивный диссонанс. Я пару раз попадал, я подготовленный человек.
2: Серьезно?
3: Попадал, да, вот в ситуацию.
2: То есть вы
3: когда...
2: тоже вот были в ситуации, заблудился?
3: Да, вот я смотрю и не понимаю, где я нахожусь. Вот это абсолютно физическое ощущение как бы того, что...
2: А первая реакция какая? Паника или что?
3: У меня на панике нет. Нет, первая реакция – удивление.
2: Заблудился? В смысле? Я же профессионал, да?
3: А где это я? А что это вдруг? Вот второй раз было очень интересно. Я шел, решил грибы пособирать. Просто вот километр до машины. Решил такую левую орбиту сделать. Я иду, спокойно смотрю грибы и все. У меня только телефон с собой. Потому что машина километр. Я как бы представляю, где я. И тут я смотрю, это не мой лес. Но у меня уже профессиональные такие реакции идут. Не такой лес у меня. Я так раз, типа, что у меня же телефон есть. Телефон раз, а связи нет, и карта не грузится. Я такой встал, и сверху голос такой, идиот. Я говорю, да, идиот. Все, потом встал, солнышко увидел, на часы посмотрел, встал. Вспомнил.
2: Это хорошо вы знаете, солнышко где, куда, право, лево, по солнцу ориентируйтесь. Я тоже помню с детства, это по коре деревьев.
3: Не-не, вот это в принципе не надо делать. Солнце, да, звезды, да, а муравейники, муравейники, кора деревьев, это для друидов и муравьев.
2: Ну-ка расскажите, почему?
3: Ну,
2: обманывают,
3: что
2: ли, да?
3: Муравейник располагается исключительно так, как им нужно, как падают солнечные лучи. То же самое мох. Я за 45 лет полевого стажа видел один раз мох, который растет на север. Вот дерево было, на нем был мох, он показывал на север. Рядом было дерево, мох показывал на юг.
2: А говорят, как он растет обычно?
3: На север.
2: На север.
3: Да. Леший водит.
2: Нет, подождите, что вы смеетесь? Я вам сейчас серьезно скажу. Я просто выросла на даче. Реально, я то есть руками могла собрать маленькое. 12 литров черники без кузовка. То есть я прям все лето на даче по полной программе, потому что мы жили бедно, и как бы все, что заготовил летом, то и будешь есть зимой. Поэтому грибы, ягоды, ну в лесу, где все растет, вот мы с утра до вечера там пропадали. И моя тетушка, мамина сестра, прекрасно ориентировалась в лесу с детства. Вот моя мама нет. Ее поставь вот так вот один раз, и все, она уже не знает. Она Вика за ней бежит, за сестрой. А тетя Вика реально круто ориентировалась. Бывает, наверное, что-то природное, да?
3: Да, бывает.
2: Но вот несколько раз были ситуации, которые никак по-другому, как к лешим, никто объяснить не мог. Объясните мне, вот наверняка, вот вы, исходя там из опыта, стажа вашего невероятного, почему леший водит по кругу? Хорошо, по пусть не леший, почему мы ходим именно по кругу? То есть я помню историю.
3: У нас правая нога идет чуть дальше, чем левая.
2: Так.
3: Всегда это физиология. Угу. Строение человека.
2: Поэтому мы идем по кругу.
3: Поэтому мы гоняем круг, да.
2: И вот говорят, что леший водит, да?
3: Всегда, когда ты не знаешь, как объяснить, да, угу. Ты привлекаешь силы, которые существуют, но их никто не видел.
2: Ну, то есть реально, если ты заблудился, ты можешь ходить по кругу, да?
3: Да, можешь.
2: Как раз-таки из-за ноги. То есть этого не надо пугаться, что это какая-то мистика, потому что ты еще больше паники на тебя нагоняет. Ты уже начинаешь думать, как от лешего что-то ему сделал и как теперь откупаться.
3: Это нормально.
4: По поводу вот примет, могу рассказать историю. У меня родственники вышли, ну, заблудились немножко в лесу, а у нас там озвучена такая с трех сторон река. Вот они вышли к реке, угу. И знают, что вниз по течению наша деревня, да, там, соответственно, что делаем? Кидаем щепочку, да? И надо же такому случиться, что щепочка, естественно, поплыла около берега в другую сторону. И так, значит, туда.
2: А так это может быть
4: и
2: у берега течение же другое.
4: Конечно, конечно.
2: Вот, точно. Сутки ходили?
4: И сутки ходили, пока вышли.
2: Хорошо, давайте тогда вот эти приметы тоже, чтобы люди сильно на них не ориентировались. Как правильно тогда узнать?
3: Проверить еще раз.
2: И не около берега или как?
4: В течение, конечно, лучше не около берега. Вообще лучше компас иметь. Он маленький.
2: То есть вместо того, чтобы щепки, мох, солнце и все тому подобное, просто компас, друзья.
3: Нужно использовать весь арсенал инструментов, знаний, навыков, которые есть в наличии. То есть есть компас, достали компас, вспомнили, что на запад не надо. Есть щепочка, кинули, покатилась туда. Прошли чуть-чуть, давай проверимся. Кинули, покатилась в другую сторону. Сопоставили все это дело, поняли, что да, вот нам реально туда нужно. То есть сразу на веру брать. Можно только забор, который ты видишь перед собой. А все остальное... Ну,
2: проверять
3: лучше,
2: надо,
3: особенно,
2: да?
3: В чрезвычайной ситуации. Ты там постоянно должен проверять, постоянно контролировать свое передвижение. Как, куда, вплоть до того, что тебе надо там... Ты вот вроде приспособился там. Ага, я вот услышал, машины шумят. Вот реально не ветер, а машины. Потому что когда шоссе, звук такой плавающий. Они почему-то в стае сбиваются, вот идет прям поток машин. А потом пауза. И он такой плавающий звук. Вот такой, о, палочку взял, вот так вытянул в направление. Положил. Потому что ты начнешь вертеться... там вещи собрать, еще что-то сделать. Потеряешь. Вот это 90 градусов.
2: То есть, как только услышал, надо сразу застолбить этот ориентир.
3: Да, да, да, прям вот направление, да. И потом уже слушай, ага, точно машин. И пошел потихонечку, и постоянно проверяешься. Надо тебе завал обойти. Пошел. 10 пар шагов отсчитал, повернул.
2: И вернулся.
3: 10 пар шагов отсчитал, повернул, да. То есть, вот это постоянный контроль. Ты не выйдешь, как ракета летает, но у тебя вот этот вот сектор... в котором ты будешь гулять, он будет, ну, максимально узкий. И, соответственно, слышимость возрастает, уверенность возрастает, и ты совершенно спокойно уже уровень стресса снижаешь.
2: А вот как на самом деле в моменте, когда все-таки с вами тоже это случилось, только у вас паника не случилась, вы просто поняли, что вам сверху постучали, да, как бы? Ну, в момент, когда ты все, ну, ты уже наконец себя признал, что ты заблудился. Дальше первая реакция неподготовленного человека — паника, стресс, неадекватное поведение. Вот как себя успокоить? Потому что от этой паники ты же еще больше кругов намотаешь, еще больше можешь себя. Вот первое. Вы поняли, что вы заблудились. Все. Наконец пришло это осознание. Дальше вот этот холод из желудка дикий, да, когда и все, и глазами медведи ищешь.
3: Где поймал, там и сел.
2: Просто сесть.
3: Просто сел. Причем сел не на корты, сел, прислонился к дереву, ножки вытянул, кровь должна циркулировать. Это выживание, вот как таковое, это не умение разводить огонь без спичек и есть там лягушек. Выживание это физиология и психология. То есть в момент, когда человек понимает, что он потерял ориентировку в лесу, у него начинают включаться механизмы, которые заложены в организме, в нашем, изначально. Это вот бей или беги. То есть это сразу тахикардия, резкое сокращение сердечной мышцы. Для чего? Для того, чтобы кровь шла быстрее в мозг. Это тоннельное зрение, концентрирование на объекте опасности. Ну, там, вот он, динозавр на меня бежит, и я должен увидеть. А тут-то нет никого. Но тоннельное зрение, оно все равно работает. Это адреналин, подготовка к телу, бей или беги. Это дальше... кортизол, который начинает глюкозу перерабатывать, потому что мозгу нужно топливо. Мозг – самая прожорливая вещь. И это все происходит вне зависимости от уровня, так сказать, знаний, подготовки и всего остального. Это внутри заложено. Просто у кого-то это происходит в моменте, а у кого-то растягивается. И поэтому, чтобы вот это пережить, чтобы начать уже нормально соображать, слышать как минимум не собственную кровь в ушах, а как птички поют, или как речка шумит, или машина.
2: А то тебе шоссе. Покажется, что это шоссе, да? От того,
3: да.
2: Что это просто кровь.
3: Все, вот где поймал, там и сел. 15, 20, 30 минут, без разницы. Просто подыши, попей водички, там, если вредные привычки есть, значит, вредной привычкой озаботься.
2: Но не алкоголем.
3: Не-не-не.
2: Если есть с собой бутылка, ну, это вы имеете в виду, да, я поняла. Алкоголь категорически, то что есть же в таких ситуациях, ну, кто-то берет там фляжечку с собой, вместо компаса фляжечку положили, ну, там, чуть-чуть. Вот в таком моменте точно нельзя, да, у тебя еще больше...
3: Если он хочет там остаться, в этом лесу, то, ради бога, у всех...
2: Ну, то есть алкоголь — это еще большая дезориентация. Правильно же?
3: Да, угу. Причем усугубление. Угу. Все, вот ты сел.
2: Не расслабление, а наоборот еще хуже себе сделаете.
3: Соображать перестаешь. Угу. Сел и спокойно дышишь. Все, ты выдышался. Следующее твое действие. Засеки время. Вот прямо обозначь, сколько времени сейчас. Это просто отчет, твой отчет. Следующая часть твоей жизни. Вот так это назовем. А потом оглянись, осмотрись и прислушайся. Вот три действия. Ты прислушался, ты раз, значит, птичек услышал. Ветер услышал, посмотрел, на часы посмотрел. Ага, сейчас у нас там 3:30. До темноты 5 часов. Достаточное время. Что-то шумит. Где шумит? Ага, сосны. Были сосны у меня, где я шел? Не было. А вот там, что, а там елки. А елки были? Елки были. Ага, на траву. Есть след? Нет следа. Травы-то много в лесу сейчас. Тут я ходил, здесь я не ходил. Может быть, ты отошел от того места, от той тропиночки-то недалеко совсем. А потом вспоминаем.
2: Ну, говорят же, в трех соснах заблудился.
3: На севере это, на севере то, на востоке то, а на запад ходить нельзя. Все, ты как бы восстановил ситуацию.
2: Но только это можно сделать в спокойствии.
3: Абсолютно, да. И начал уже каким-то образом действовать. Запас времени есть, вспомнил елки, пошел аккуратненько по елкам. Что идешь там, топчешь. Ветки ломаешь, метишь
2: кучу. То есть после того, как ты понял, что ты заблудился, обязательно, идя, ты должен оставлять следы, да?
3: Ну как бы... Во-первых, это возможность вернуться на исходную точку. Угу. Во-вторых, ты уже начинаешь упрощать путь тем, кто будет тебя искать.
2: Вот, это уже вы подключаетесь, да?
4: Да, эти факты, конечно, важны. В принципе, зависит, конечно, от человека и от того, знает ли кто-то, что куда он ушел, то, что сказал Михаил, да? Мы, вот если темно, мы вообще, в принципе, не рекомендуем куда-то идти. Особенно, если люди пожилые. Да, тут как бы не видно, ветки торчат, все-таки это такое. Угу. Без фонаря, да, без очков, там, которые глаза защищают, не очень удачная идея. Вот. Но если вы, конечно, никому ничего не сказали, куда вы пошли, никто не знает, то вам, наверное, деваться некуда.
2: А как вот помочь отряду спасателей? Вот ты, допустим, уже хорошо осознал, что сам не выберешься, да? И ты понимаешь, ну все равно там я предупредил, кого-то же за мной отправят, не оставят меня же одного в этом лесу. Вот как помочь в моменте, когда уже ты понимаешь, что ты самостоятельно не справишься? Как помочь отряду спасателей тебя найти? Что надо делать?
3: Быть заметным. Это второе. Первое – это сохранить себя в нормальном состоянии, физическом и моральном. Трупы никому... Это очень грустно их находить. Поэтому человек озабочивается жизнеобеспечением своим. То есть это что? Это не сидеть в луже. Это если есть зажигалка, разведи костерок, тебе будет тепло, светло, и можно там и дымнуть, если надо, как бы просто накидать палок, тебя издаля увидят и на запах придут. Все, и дальше каким-то образом стараться быть заметным. Там есть у тебя какой-то там, не знаю, опушка леса, прогал, ну, вытопчи там сигнал сос на в траве. Просто ходи и топчи, вот тебе занятия, например. Полетят наши ангелы, как бы, или беспилотник полетит, увидит.
2: А сейчас ищут людей с помощью беспилотников, да?
4: Сейчас, конечно, бывают ограничения по зоне полетов и так далее, поэтому сейчас чуть-чуть сложнее становится.
2: Но вообще их используют.
4: Но в целом используется уже, да? И малая авиация, и беспилотные летательные аппараты, конечно.
2: Ну, то есть надо сделать что-то, что будет видно сверху обязательно,
3: чтобы
2: да?
3: ты был заметен.
2: То есть не бегать, как заяц, по лесу, если ты уже понял, не выдыхаться, а делать что-то, что принесет пользу. Потому что ты по кругу будешь как заяц носиться, ты устанешь, выдохнешься, испсихуешься и просто рухнешь в какой-то момент. То есть тебе надо сберечь силы на что-то действительно, что может тебе помочь.
4: Абсолютно. Сигнал... Вы уже заблудились. Да. То есть куда?
2: Ну все уже, да.
4: Все уже так заблудились. Угу. Дальше, может быть, хуже вы влезете в какую-то природную ловушку, не знаю, подвернете ногу, и ситуация усугубится. Угу. Так что лучше действительно спокойствие. Если там вас никто не ищет, если вы знаете, что ищет, лучше вообще просто на месте оставаться.
2: Просто остаться на месте.
4: Обозначиться, да. У нас очень любят бабушки особенно ходить, да все, по-моему, в камуфляже. Вот не очень понятно, от ягод прячется, от грибов, да, а вот ночью...
3: Это сказать, у нас стереотип. Да. У нас все-таки мы специалисты по партизанскому движению, это первое. А второе, мы не очень любим встречаться с представителями власти в лесу, потому что там, как говорится, медведь-прокурор, И мы ему верим, а всем остальным нет. Поэтому чем меньше тебя видят, тем лучше для тебя и спокойно.
2: А вообще надо ярким быть в лесу, да?
3: Существует компромиссное решение.
2: Какое?
3: Очень простое. Не хочешь светиться — не светись. Положи в рюкзачок жилет сигнальный, желтого цвета, со светоотражающей полоской. И все. Попал ты.
2: Ну как тебе должен вертолет или беспилотник найти, если ты в камуфляже? Ну это же невозможно.
3: Да даже наземная группа ночью, вот она пойдет в прочёс, ты вот лежишь, повесил вот так над собой жилет, и все, вот он, поисковый фонарь.
2: А, отблеск будет.
3: Конечно,
2: да, то есть это очень
3: вот
2: важно. Но это же весь, во-первых, это стоит 3 копейки, а во-вторых, он и ничего не весит-то, ну правда же? Вот мы потихонечку рюкзачок туриста собираем, значит, компас, я поняла. Обязательно, как ни крути, таблетки, вы сказали, если...
3: Лекарства, да.
2: Да, лекарства надо все равно брать всегда с запасом, даже если ты выходишь из дома, как тебе кажется, на час и даже на полчаса. Водичка обязательно должна была. Ну и, наверное, сейчас-то все-таки у нас есть же там и батончики какие-то питательные, которые тоже много места не занимают, по весу не тяжелый. Лучше всегда, я так понимаю, брать, даже если ты говоришь, я не голодный, мне не надо будет еды, но все-таки пожевать с собой надо что-то взять, да?
3: Самое простое это конфетка, потому что в
2: стрессовый
3: момент
2: поднять, да?
3: нужна глюкоза. Обязательно средство розжига огня, спички или зажигалка, потому что костер – это тепло, это светло, это ощущение безопасности. И инструмент – ножик, минимальный набор.
2: Как... Щепочку сделать для розжига костра. Ну, вот
3: костер, укрытие построить, шалашку какую-нибудь собрать, как бы, этим ножиком. Ну, пошли за грибами. Ну, возьми ты там не крокозябру маленькую такую, ну, нормальный ножик возьми.
4: Добавил бы, наверное, что я бы еще положил репеллент, фонарик и, наверное, дождевичок какой-нибудь легкий. Наверное, практически идеальный
3: набор.
2: А точно, репеллент же могут комары еще ночью сажать.
4: Ну, не смертельно, но как-то некомфортно.
3: Фонарик, фонарик, да, фонарик.
2: А как вот так, чтобы фонарика надолго хватило? Это какие должны быть фонарики? На каких-нибудь...
3: А им просто не надо постоянно пользоваться. Если ты сидишь, если ты успел обустроить себе какую-нибудь там шалашку...
2: Отключи фонарик.
3: Развести костерчик, ну, у тебя светло.
2: То есть это тоже надо контролировать. А вот

0: То есть там так, чтобы человек откликнулся уже на...
1: А, ну то есть еще важно в этот момент не сидеть в наушниках для успокоения, музыку не слушать, потому что это правда важно. Никто же не поймет, ну думает, посижу сейчас, музыку послушаю, успокоюсь, да, потому что вот свисток не возьмут с собой, а наушники в лес возьмут, понимаете же, да? Поэтому надо наушники точно доставать и слушать всех поисковиков, правильно же?
0: Ну когда заблудились, да.
1: Да.
0: Ну конечно, да, и звук. Не знаю, железная дорога, там, угу. Не знаю, поезд там где-то ко дну, там, да, еще чего-то.
2: Все наши способы получения информации, даже нюхать надо.
1: Да. А сейчас мы послушаем новости и вернемся.
3: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
3: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
3: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Россия развивается, запускает масштабные проекты для повышения качества государственного управления и обороноспособности, несмотря на все трудности. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что создающиеся новые возможности должны укреплять суверенитет и безопасность России, ее позиции в мире, а также должны служить людям, работать на благополучие и благосостояние российских семей. Пострадавший при атаке БПЛА на ЕС скончался в больнице. Количество погибших выросло до 3, включая 2 детей. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Там добавили, что один пострадавший взрослый находится в больнице в Ейском районе Кубани. Объявлен траур. 2 человека, в том числе подросток, погибли, 9 ранены в ЛНР за сутки в результате атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он уточнил, что удары по мирным гражданам зафиксированы в Рубежном, Малорязанцево, Смоленинове и на трассе Новоайдар, Северодонецк. Всего за сутки украинскими дронами были нанесены удары по 10 муниципалитетам республики. В ликвидации последствий задействованы все необходимые службы и местные власти. Системами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено порядка 90 воздушных целей. Запад подорвал продвигавшиеся им же принципы глобализации, введя против России небывалые 30 тысяч санкций. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, пытавшиеся наказать Россию западные страны в одночасье отказались от собственной модели глобализации. Он добавил, что политика импортозамещения означает необходимость раз и навсегда сделать так, чтобы все необходимое для обеспечения суверенитета и ключевых отраслей экономики производилось на территории России, либо с участием надежных партнеров. Регионы будут подписывать соглашение по ценам на топливо с независимыми сетями АЗС, Аминэнерго и Федеральная антимонопольная служба с малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что соглашения направлены не на заморозку цен, а на регулирование механизма максимальных надбавок. Эвакуировать туристов из природного парка «Вулканы Камчатки» планируют утром в воскресенье. Об этом сообщает правительство Камчатского края. Там пояснили, что сейчас прорабатывается возможность организации альтернативного проезда, так как в темное время суток проведение необходимых

0: Работы и вывоза людей авиацией ограничены. Ранее сообщалось, что из-за дождей и разлива реки Студена и ручья Сухого на Камчатке затопило участок автодороги, из-за чего туристы не смогли выехать из района вулкан Толбачик. Две группы туристов, с которыми удалось связаться, сейчас находятся в безопасности. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем давать рекомендации, как не заблудиться в лесу, потому что сейчас жаркая пора. Грибы, ягоды, и чего только нет в наших любимых лесах, вот для того, чтобы вы, когда туда пойдете, не заблудились, потому что это опасно. Представлю с удовольствием еще раз моих гостей в студии. Это специалист по безопасности человека в природной среде Михаил Ярин. Еще раз здравствуйте. И координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алексей Павлин. Еще раз здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Хочется проговорить вот какой момент. Это появляется периодически в новостях. Вот начинается туристический сезон, люди едут куда-то отдыхать в незнакомый район. Ну, такие популярные у нас там, не знаю, Алтай, Камчатка, Чукотка, еще куда-то. Ну, такие достаточно дикие места. Берут себе каких-то гидов, но ты узнаешь уже потом, как ты читаешь новость. Вот я как человек, как читаю новость? Значит, туристы пропали, а потом выясняется, что взяли какого-то неопытного гида или еще какого-то. Но они, может быть, в моменте-то и не знали, что он неопытный, что он их бог знает куда приведет. Вот как в такой ситуации все-таки, ну, не попасть в просак? Человек тебе рассказывает, что он водит тут туры, что он все знает, что он такой суперподготовленный. В итоге привезет тебя неизвестно куда.
4: Ну, изучайте места. Есть сейчас возможность-то коммуницировать со всеми. У нас человек телефон покупает, он там неделю этот интернет переворачивает. Угу. А уж ехать в природную среду и вот...
2: Ну, ты вроде как понадеялся. Увидел. Тебе говорят, я все знаю, все умею, я тут специалист, палатки ставлю. А потом читаешь, пришел медведь в палатку и задрал всех туристов. Ну,
4: медведь,
2: как?
4: Квалификация гида не влияет на приход медведя, хотя влияет.
2: Ну, не ставь... Ну,
4: сейчас у нас в стране с недавних пор введена государственная классификация инструкторов-проводников.
2: Так.
4: Есть реестр инструкторов-проводников.
2: А с какого года это введено?
4: Год-два или три назад. Угу. То есть люди обучаются, люди проходят аттестацию, они имеют свой уникальный номер, который в реестре. Я вот аттестованный инструктор-проводник.
2: Угу.
4: И ты можешь совершенно спокойно как бы, как узнать, аттестован ли мой инструктор-проводник. И тебе Алиса тут же выдаст.
2: Угу.
4: Сейчас же все просто делается. Все. И дальше ты узнаешь по реестру, там, например,
2: медицинского. Но это же развития. Тоже важно, правда?
4: Конечно. Ну,
2: потому что ты идешь, надеешься на то, что у тебя... Человек опытный, что он все это знает, а в итоге заблудились все вместе и непонятно, что делать.
4: Нет, это обязательно. И вот это вот происходит таким вот образом, происходит отсев случайных людей.
2: Угу.
4: Я не берусь судить, там есть разные квалификации, но система построена таким образом, что человек, который имеет квалификацию инструктора-проводника, аттестованного, он обладает угу. достаточным набором знаний, навыков, для того, чтобы водить, так сказать, людей в походы там где-то далеко,
2: угу.
4: вот, и где-то сложно. Там все по-разному есть. Нашел там, не удовлетворило, ну, как-то там, я не знаю, спроси у местных там на форуме, обратись в ассоциацию местную. Вот есть гиды Камчатки ассоциации.
2: Угу.
4: Абсолютно вменяемые ребята, как бы, все четко знают. Я знаю человека, который живет в Краснодаре, который входит в эту ассоциацию, потому что ходил по Камчатке, работал с вулканологами там, и походы водил, как бы. Вот он с ними контачит. Обмен информацией идет.
2: Угу.
4: Неквалифицированные ребята. То есть, ну, вот опять, гигиена, безопасность. Подготовься, изучи процесс. Зима длинная,
2: угу.
4: куда торопиться. Но когда ты будешь все знать, когда ты узнаешь, что тебе нужно брать, какая там погода в этом районе, какие есть опасности, как там, всегда любят говорить, а что мне делать, если уже медведя там. Все. Сейчас все можно выяснить.
2: Мне тоже говорили, дудеть в дуделку, а потом выяснилось, что часто медведи бывают глухие.
4: Да, на него даже ревун не работает.
2: Да? На медведя. А что работает?
4: Фальшфейер. Из доступного фаер. Газ у нас нет такого газа, который бы... Я бы ручался, чтобы это сработало.
2: Угу.
4: Мы работали с американскими баллонами. Вот они, да, там 6 метров струя гелия, она действительно как бы останавливает. А у нас вот фаер.
2: Вы согласны, да?
3: Да,
2: потому
3: да,
2: что
3: да.
2: Я смотрю, что...
3: То здесь вопрос, ну, как я знаю, угу. там с медведем встречался пару раз, там, надо стать больше. То есть медведь зрение плохое, но я Михаил наверняка поправит, если я что-то не то говорю, да. Поэтому фаер, и дым, и там огонь, и, в принципе, сделать так, чтобы ты был большим для него.
2: А вам приходилось искать вот именно туристические группы, которые, ну вот вроде,
3: да? Конечно,
2: да?
3: конечно. Ну, обычно это в регионах. Те же вот семья Усольцев, например, до сих пор ищем. Там, в Красноярске. Вообще, горно-лесистая местность, она, конечно, требует специальной подготовки. У нас чуть-чуть поменьше здесь, и как раз горноспасатели имеют определенное преимущество. Да, и я вот еще добавил, что помимо гида, в принципе, если вы идете в такую горно-лесистую местность, ну, как бы это ни казалось там ненужным, зарегистрируйтесь все-таки в МЧС свой маршрут. Ну, чтобы знали там условно точки, когда вышли, сколько человек и так далее.
2: Это тоже важно, да?
4: Это обязательно очень часто оппонирует тем, что как бы это там каким-то образом принижает свободу. Я вот хожу, я всегда регистрируюсь в МЧС, составляю план-график, когда выходил на связь, у меня спутниковый телефон есть. Я там через сутки с ними созваниваюсь, докладываю, выхожу с маршрута, докладываю.
2: Что там-то, там-то,
4: благодарю,
2: да, направляемся
4: да,
2: туда-то.
4: Вот. Периферийные ребята, вот я в Магадане хожу, как бы, они понимают ситуацию на месте, они осознают условия свои, и они к этому относятся очень серьезно. И если ты себя любишь, их уважаешь, ну, какие проблемы? Сейчас это просто. На госуслуги зашел, зарегистрировался, все, тебе все в электронную почту пришло, тебе не надо никуда ходить. Тебе дали телефон, ты по телефону связался, прилетел, я такой-то, такой-то, выхожу на маршрут. Все, приятно, значит, до связи. Это, в первую очередь, резко сужает район поисков, если с вами что-то произошло. Соответственно, не просто в линейном отношении, вот, от точки выхода до точки финиша, а еще и в площадном, то есть вот то куда-то, если ты сплавляешься по реке, значит, ты вот здесь. Если ты вот с этой точки вышел на связь, у тебя было все нормально, а вот с этой не вышел, значит, ты вот в этом районе, что тебя надо искать вот отсюда и дальше вниз по течению.
2: Ну, ты таким каждым своим шагом просто помогаешь себе прежде
4: так
2: всего.
4: Так точно.
2: Да? Семью до сих пор ищет, да?
3: До сих пор ищет.
2: А сколько уже времени прошло?
3: Да, 2-й год.
2: Когда вот принимается это решение?
3: Мы стараемся искать до последнего. Иногда поиск проходит и несколько лет. Там, на моей памяти 4 года искали.
2: 4 года?
3: Да. Ну, понятно, что здесь, если человек пропал в природной среде, то и немножко достаточно сильно снижаются там, возможности найти его живым. Хотя бывают и чудеса. Вот,
2: а были такие?
3: Были.
2: А вот максимально после какого количества
3: времени? В лесу
2: времени?
3: На моей памяти 2 недели. Людей находили, 2, даже 3 недели. Ну, потому что зависит немножко от подготовки. То есть, если это охотник где-нибудь в тайге, который вообще может на полгода уйти, ну, понятно, что у него гораздо больше шансов. Если это какая-нибудь так бабушка без специальной подготовки ушла уже почти зима, да, там, собирать там клюкву на болото или там поздние грибы, опята, то здесь, конечно, шансы тают. В целом, просто бывает, что люди еще... Что-то случается, да, находим через несколько лет, в том числе, там, случайно, да, человек просто в другом регионе, да, вот он как-то, не знаю, и вообще не помнит, что с ним. А кто вышел на дорогу, не знаю, что там у него случилось, что-то с кровообращением, уехал куда-то. И вот тоже помню, на памяти такая история была.
2: То есть ушел в лес, а потом нашли в другом регионе, человек ничего не помнил.
3: Да. То есть это, конечно, не то, что вот наш поиск. Да? Просто вот у нас был поиск, а потом вот он раз и обнаружился. Человек уже там, ну, реально несколько лет прошел. Вот. А так даже вот в лесу, то есть вот несколько сезонов мы точно ходим.
2: Это же уже все будет затоптано, перетоптано. Как это на вообще?
3: Ну,
2: на
3: нет, а тут же вопрос... Тут, там все равно московские леса, они достаточно много проходимые. То есть тут вопрос не следов в основном, да. Это уже вопрос визуальный, прочес. То есть когда смотрим на карту, смотрим, а вот в этом квадрате там как бы еще так плотно не смотрели. Начинаем смотреть плотно там. Может быть, там человек где-то лег. Обычно человек, особенно если в камуфляже, вот он у вас за кучку ляжет, вы пройдете в метре от него, можете не заметить. Так что здесь уже, когда вот доискиваем, это, конечно, такое плотное закрытие местности вот таким прочесом, что у нас называется.
2: Вот если все-таки пришлось ночевать в лесу, ну вот, не дай бог, это случилось, не пришлось, а вот наступили те самые сумерки, а потом опустилась темная ночь, что делать?
4: Костер
2: спать
4: же
2: на дереве?
4: Не-не-не.
2: Ну, я не знаю, но я...
4: Человек, когда спит на дереве можно спать только тогда, когда дерево имеет как минимум 3 ствола в развилке, в которых ты повисаешь, как сосиска на вилке, вот так вот.
2: Так.
4: Это безопасно, потому что человек, когда спит, он расслабляется. он становится таким вот желеобразным. И если вы сидите, обхватив ствол, заснули, вы просто раз и... Травма несовместимой с жизнью.
2: То есть на дерево не лезть?
4: Ни в коем случае. Не спасет ничего. Зачем?
2: Ну, типа боятся же, а диких животных лезут на деревья, да?
4: А костер, походите вокруг, пособирайте дрова вот так вот, в пределах, так сказать, видимости костра. Их много сейчас валяется. Или там разведите возле какого-нибудь там упавшего бревна. Оно вообще всю ночь будет гореть. И сидите, костер. Костер – это ваша защита.
2: Но все-таки основная. Лучше его камушками обложить, чтобы пожар не устроить. Самому
4: камушков
2: не угореть,
4: в
2: да?
4: лесу найти сложно.
2: А как? Вот сделать так, чтобы ямку прорыть, да? Или
4: возьмите
2: что?
4: Палку, взрыхлите землю вокруг и все. То есть, ну, минерализованная полоса это называется. Просто палка, опять же, будет занятнее.
2: Это обязательно надо сделать. Потому что если ты тем более заснешь около костра, все же может случиться. Правильно же, да? Я так понимаю.
4: Обкопали, тык-тык-тык-тык, развели костер, обустроили себе там лежбище какое-то, шалашку построили, сверху прикрылись, ножки вытянули, легли.
2: Шалашку построили. Я представила, я такая, как это, с какой стороны ты подходишь к этой шалашке? Как это делается, шалашку построили?
4: Клами? Как это делается?
2: Что? Ну нет, вот прям поэтапно шалашку. Из чего строить шалашку?
4: Из палок, веток. Ну, как шалаш делается. Вот две вот палки так, две палки так, сверху перекладины, дождевичок натянули, раз. Или там под елку залезли, ямку выкопали. Человек на самом деле любой. Да, у него же там это все осталось. Если там было трудное детство, вот, в разборе черники, то шалашку построить проблем никаких нет.
2: Ой, вам бы сейчас поколение Z сказало бы, что? Шалашку построить?
4: Да не вопрос, я бы ему ответил. Да не строй ради бога, господи. К утру тебя найдут полутеплым, придет лиса, и первое, что лиса выедает, это живот. Хочешь стать лисьим кормом и закончить свою жизнь вот так фрагментарно, чтобы твой гроб не открывали, потому что ты будешь просто поеден весь. Не хочешь? Ну так тогда готовься, учись, тренируйся. Книжки хотя бы читай.
2: Ну ты же не просто. Шутки прям.
4: А что тут шутить-то? Ребята, это жизнь. Человеческое. И люди умирают. Человек, получивший физические повреждения, его шансы на выживание уменьшаются на 80% первые 24 часа. А не получившего последующих 72. Это написано в международных правилах авиационного поиска и спасания. Это статистика, которую собирали суровые мужики по всему миру несколько десятков лет.
2: То есть 72 часа у здорового человека. Если он
4: да, вот у него шансы вот так вот летят. Просто вот так. Если он не собрался, если у него не появилась вот этот огонек жажды жизни, если он начал соображать головой. А если он такой говорит, а что делать? Да не вопрос, господи.
3: Ну, я бы добавил, что вот в моей, по крайней мере, практике, когда люди не выживали, я практически ни разу не видел, чтобы это была причина, допустим, нападения зверя. Ну, мы искали там человека, которого там медведь подрал. Ну, опять же, конечно, в московском регионе. Наверное, в Магадане статистика другая. Вот, обычно это переохлаждение. Да, то есть человек вот так вот как-то ничего себе
4: 70%.
3: Не построил.
2: 70%? Вот это
3: даже
2: важно.
3: Даже летом.
2: Да,
3: да. Прошел дождик, там ночь похолодала, и, в общем, основной враг – это переохлаждение, вот на моей практике.
2: То есть все стараются залезть на дерево, потому что боятся животных, а на самом деле
4: 70%
2: переохлаждения.
4: Да, холод – это ласковый убийца.
2: Ну, то есть ты из дома без
4: ничего.
2: Спичек, без зажигалки, конечно же, с запасом, да, потому что спички намокнуть могут, зажигалка может не сработать. То есть все-таки, ну, надо, наверное, несколько вариантов брать.
3: Как Михаил сказал, укрытие, лапник вниз, шалаш сверху. Это уже как-то сильно поможет.
2: И не лениться, искать дрова и...
4: Да, это не какие-то специальные закрытые практики спецназа. Это обычные действия обычного человека для того, чтобы создать себе комфортные условия. То есть во главу угла должно стоять «я себя люблю, любимого, не хочу я в этой луже спать». И не хочу я, чтобы меня лиса сожрала. Я хочу как бы перекантоваться до утра, а утром, так сказать, за мной приедут или прилетят и меня найдут, потому что я не дурачок. Все, значит, что я буду делать? Я буду искать сухое место, я буду устраивать себе лёжку, чтобы мне комфортно было. У него как только это переключаться начинает в голове, у него уровень стресса резко снижается.
2: А, когда ты вовлечен в процесс, когда ты делаешь
4: да,
2: что-то, трудотерапию то есть, никто не отменял, правильно же?
4: Вот уровень стресса зависит во многом от субъективной оценки последствий, который человек для себя делает. Вот он так думает такой, ага, так, я вот Барановскую слушал, потом там вот это сделал, вот то сделал, Лизуальт посмотрел, там Ярина книжку прочитал, так, пошел потренировался в парк, у меня здесь есть спички, здесь вот у меня спасательное покрывало, здесь я заблудился. Ну ничего, сейчас будем обустраиваться. И вот он начинает работать, и у него уровень стресса снижается, то есть у него субъективная оценка последствий, она становится положительной. Он говорит, я не умру. А если он приходит такой, да нафиг мне это надо, я сейчас позвоню, сейчас МЧС прилетит, 10 вертолетов придут, дыша, телефон не работает. И у него субъективная оценка начинает резко падать вниз. Все.
3: Еще бы, наверное, добавил. Когда обустраиваете себе же такое, посмотрите вверх. Даже у нас очень частая история в учебных целях. Ну, человек там изображает потерявшегося. Он лег, а потом его ругают за что? А у него там бревно над ним висит на двух веточках. Угу. То есть ветер сильный дунет и может плохо закончиться. То есть это тоже, наверное...
2: Оглядеться.
4: Конечно. Угу.
2: Действительно, я вот представила, как только ты начинаешь играть, ну, грубо говоря, так уж, чтобы совсем всех не пугать, в Робинзона Круза, ну, такого некого, да, как бы, вот этот вот трудотерапия тебя начинает вот как бы приземлять, успокаивать.
4: 146%, как у нас принято говорить, попадание прям вот в десяточку. Угу. Вот именно образ Робинзона Круза, и именно вот это ты делаешь сознательные действия с целью улучшения своего комфорта в некомфортной среде, и ты видишь результат. Все, ты занят.
2: То есть
4: ты,
2: у тебя победа.
4: Ты не сидишь
2: костер
4: вот
2: разжег
4: вот, да,
2: во время дождя. Все, победа. Уже радуешься. И уже как бы и уровень стресса снижается, и радость появляется в мелочах.
3: Ну, уже светло, да, тепло, и не так страшно.
2: Но прежде чем мы послушаем вопросы наших слушателей, задам последний вопрос от себя, потому что знаю, что такая фобия есть не только у меня, но у многих змей. Что делать? Особенно, если ты заблудился. Вот как не сойти с ума, если, не дай бог, вот тебя ужалила гадюка, а ты один в лесу.
4: Она тебя может ужалить, если ты на нее сел, встал, и, в принципе, и если ты, например, переходишь...
2: А во сне, вот ты спишь, она не приползет, не ужалит?
4: Мы не ее пищевая цепочка, она жалит в ответ, она не убивает ядом своим, она жрет...
2: Ну, то есть, если ты около костра,
4: да,
2: заснул там, да, не приползет... Ну, вот,
4: во-первых, смотрите, смотрите,
2: избавьте от всех пани. Вот смотрите, ощущение...
4: Пришел на место, так, вот я здесь буду жить, развел костерок, взял палку, прошурудил этой палкой вот так вот всю листву, которая есть вот вокруг тебя. Ну, хорошо, сделай радиус 4 метра. Все, ни там ни одной змеи не будет. Потому что она услышит, она свалит оттуда. Ей не нужно с тобой встречаться, ты вообще из другого мира, и она тебя видит
2: не хочет,
4: в другой плоскости.
2: Да? Да.
4: Очень великий шанс – это резко. Ты, например, перешагиваешь там через бревно, а она где-нибудь там под бревном лежит. Ты на хвостик наступил, она тебя атаковала.
2: Ага.
4: Все. Боитесь? Одевайте резиновые сапоги.
2: Вот.
4: Змея не прыгает и не впивается в сонную артерию.
2: Я хожу в резиновых сапогах.
4: Вот. Максимум. Гадюшка, она вот, да, такая, да, вот. То есть максимум подъем, вот. Ну вот она в резиновый сапог ударила, и все.
2: Угу.
4: Джинсы, резиновые сапоги.
2: Вот мне так спокойнее.
4: Вот
2: я в какой-то момент подумала, зачем я буду нервничать, переживать, если я просто могу идти в резиновых сапогах,
4: конечно,
2: шлепать везде, и вместо того, чтобы змеи искать, буду нормально грибы собирать.
4: Больше шанса сесть на змею, если ты вот в жаркий летний день вышел на там бугорок такой, солнце светит, травка прекрасная, особенно там вот грибы белые любят расти на таких
2: и
4: местах.
2: И ты хочешь шлепнуться прям туда.
4: Да, и ты шлеп. Вот так вот она туда же выползла, она что-то такое, она там лежит и балдеет. И ты на нее так со всей дури своими там, я не знаю, там 60 килограммами садишься. Конечно, я бы укусил, если бы меня сели. Взял палку, пошурохал вот так вот, и все, и она уйдет.
2: А все-таки какие-то средства уже придуманы после укуса гадюки, какой себе необходимый? Необходимо первую помощь оказать.
4: Никакую. Врача вызвать.
2: Только врач, да?
4: Конечно.
2: Ну, то есть вот половинку луковицы приложить не работает?
4: Слушайте, я вот с удовольствием возьму консультацию человека, которого цапнула гадюка, он приложил половинку луковицы.
2: Не забывайте, меня леший по лесу водил, поэтому и луковицы.
4: Про лешего я верю, про половинку луковицы нет.
2: Давайте вопрос послушаем, а вы ответите.
5: Один раз я заблудился в лесу и случайно оказался у болота. Мне повезло вовремя его заметить. Но что делать тем, кто в болото провалился?
4: Вылезать на сухое место, разводить костер, сушиться.
2: Но говорят же, если ты начинаешь дергаться в болоте, начинаешь тонуть еще больше.
4: Не ходите туда. Болото, которое засасывает, обычно это открытая местность, из которой торчат полусгнившие палки,
2: то есть это
4: очаги
2: видно,
4: воды.
2: Да?
4: Конечно, ты же не в темноте туда идешь. Ну не ходи ты туда, ты же не партизан белорусский, чтобы от немцев уходить.
2: Угу.
4: Грибов там точно нет.
2: На вот болоте грибы не растут.
4: Ну,
2: клюква.
4: Нет.
2: Хорошо, клюква.
4: Клюква растет на верховых болотах, на мшарах. То есть там нет очаговых вот этих вот открытых пространств воды, затянутых ряской. Там идешь, оно так под тобой шевелится, да, но там устойчивый дерновой покров. Трясина – это вот,
2: вот
4: это ряска.
2: А трясина – это что?
4: Это
2: вот
4: открытое, ты... открытое пространство,
2: это
4: затянутое.
2: Это должна быть открытая вода.
4: Конечно.
2: Да? То есть ты туда наступаешь, и дальше…
4: И ты ушел.
2: Все, да?
4: Да, и тебя начинает подтасывать.
2: Кто тебя сосет? Трясина из чего состоит?
4: Грязь.
2: Просто грязь?
4: Да, просто грязь.
2: Угу.
4: Просто вот она вот так вот забирает.
2: Хорошо.
4: Ты тонешь в ней, потому что у тебя нет положительной плавучести. в грязи. И все, а вылезти не можешь, потому что ты не можешь сделать, оттолкнуться. Слишком пластичная, вязкая структура.
2: Но если ты уже в такую местность полез, то, наверное, все-таки должна быть в руках палка, да?
4: Обязательно.
3: Палка, да.
2: А палка обязательно,
4: выше роста.
2: Да?
3: Большая, да.
2: Выше роста.
4: Да. Вот, руку подняли, руку над головой. Вот это размер, которым можете управляться, и который позволит вам каким-то образом задержаться. И с руку толщиной.
2: Угу.
4: Вес.
2: Хорошо, ты, не дай бог, в эту трясину все-таки встал. Дальше какие твои действия?
4: Палку на грудь и вот выходить, выходить потихонечку, потихонечку, не делая
2: резких движений. Без резких движений, да?
4: Главное, это вот раскрепиться.
2: Угу.
4: Увеличить площадь давления. Обычно вот эти вот пространства, они небольшие. Ну, вот этот стол, например.
2: Угу.
4: То есть ты посередине проводишь, тебя стало засасывать. Вот у тебя два конца палки за кочки зацепились, ты потихонечку-потихонечку вылезаешь.
2: Ну, а если болото уже засосало человека, ну, уже не найдешь никогда,
4: нет,
2: да? Хотя оно хранит в себе же очень долго, там же вода вот эта вот...
4: Растворится, я думаю.
3: Ну, если болото такое, что засосало полностью, тут, конечно, уже шансов мало.
2: Угу.
3: У нас один раз бабушку вытаскивали, она вот стояла, у нее вот одна ноздря была сверху.
2: Вы нашли ее в таком состоянии?
3: Да. Ребят прыгнули, но они как потом говорили, что сначала как бы испугались, потом-то, в общем, поняли, если бабушка там стоит, а она там 1.50 ростом, то при их 1.80, в общем, с ними ничего сильно не должно было случиться.
2: То есть был такой случай. Вот так, только одна ноздря?
3: Да, она вот голову так запрокинула, дышала, остальное все было в болоте. Была такая история.
2: Но спасли.
3: Спасли,
2: слава,
3: да,
2: богу. Еще один вопрос.
6: Я в детстве начитался сказок и долгое время думал, что у леса есть свой дух или даже характер, и что деревья разговаривают. Что-то есть похожее? И почему люди в лесу страшны?
4: Конечно, есть.
2: Про леших.
4: Конечно.
2: Так, моя любимая тема. Алексей, вы почему так заулыбались?
3: Ну, такого прям мистического, если честно, я в лесу ничего не встречал в своей практике. Может, мне не повезло, да? Конечно, там звуки какие-то, да? Там животные. Конечно, там темно. Может быть. То есть, ну, в общем, такое ощущение создается.
2: У кого-то глаза светятся, у
3: кого-то глаза светятся, да.
2: Шуршат, да.
3: То что-то ломится через лес там со странным звуком. Такое тоже было. Вот. А так, ну, лес в любом случае как живая экосистема, можно сказать, если уж так говорить.
4: Ты заходишь, стань таким же, как этот лес. Не веди себя по-идиотски. Зачем тебе в лесу наушники? Слушай лес, слушай птичек, слушай ветер, слушай деревья, слушай тишину. Люди, стань таким, как он. Он тебя примет. Ему все равно. Он абсолютно циничен. Но он тебя примет. А если ты будешь вести себя неправильно, то он тебя отторгнет. Либо вот запутает, либо еще что-то.
2: Все-таки есть люди, которые, правда, от природы хорошо ориентируются.
4: Да,
2: этот навык можно натренировать?
4: Можно.
2: Или прям натренировать, как можно. В спортзале мышцу накачать?
4: Можно. Надо просто брать карту, компас, идти, и начиная с малого.
2: Угу.
4: Сделал карту. Карта делается очень просто.
2: Угу.
4: Яндекс карты, точка твоей деревни, если мы берем дачу, например. Масштаб 800 метров. На печать выставляешь, выводишь файл. Выводишь деревню посередине этого файла, распечатываешь формат А4, закатываешь его в обычный файлик. Все, вот твоя карта. Почему 800 метров? Потому что это расстояние, которое ты пройдешь в любом состоянии за час. Проползешь. За час.
2: Угу.
4: 5 километров в час по лесу никто не ходит. Я хожу максимум 2 километра. 2.5.
2: Это быстро.
4: Ну, потому что я умею это делать.
2: Угу.
4: А так вот обычно 800 метров, все. И ты сразу будешь видеть, что у тебя сверху, снизу, справа, слева. То есть север, юг, запад, восток. Нарисуй стрелочку, напиши S. Взял компас или взял там телефон свой. Да, иди и пробуй. Во-первых, это интересно. Это такое абсолютно прикольное занятие. Начиная потихонечку изучать этот район.
2: Но у вас изначально был этот навык природный такой, да? Ориентировались вы?
4: Да я просто 6 месяцев в тайге жил. Я там ходить учился, вот, а потом
2: по тайге
4: не вылезал, да,
2: потом
4: из леса.
2: Потом в городе было сложнее ориентироваться, чем в тайге.
4: Нет, кстати, тот, кто из тайги приезжает, в городе прекрасно ориентируется.
2: Правда?
4: Абсолютно.
2: А у вас как учились?
3: Я тоже очень много времени проводил. Ну, не совсем тайге, это там 800 км отсюда на северо-восток. Там лес был везде. И у меня вроде как-то получалось тогда ходить и без компаса, хотя, наверное, не советовал бы делать, да. То есть какое-то, наверное, там, может быть, развитие вестибулярного аппарата, может быть, наблюдательность. Она, конечно, какое-то преимущество изначально дает.
2: Угу.
3: Но в целом, если только на него полагаться и не смотреть на карту и не иметь компаса, то вот тоже обязательно подведет когда-нибудь.
2: Вот, то есть даже люди, которые делают это много-много лет и на профессиональном уровне, тоже, по признанию вашему, могут заблудиться. Поэтому не надо думать, что ты как бы все можешь, все умеешь, и со мной точно никогда не случится. Да? Такое некое сомнение в своих способностях должно присутствовать в тебе во благо, скажем так.
4: Конечно.
2: Инстинкт самосохранения.
4: Более того, новичков мироздание жалеет.
2: Угу.
4: Профессионалов наказывают очень жестко.
2: Ага.
4: Очень жестко, потому что
2: но
4: ты...
2: Это вот история. Я тут все время ходил, ягоды собирал и заблудился.
4: Да, да,
2: это
4: да,
2: вот
4: да,
2: про
4: да,
2: это, да,
4: да?
2: Все знаю, все
4: да.
2: умею. Спасибо вам огромное. Надеюсь, что этот эфир был полезный. Ходите в лес как можно чаще. На мой взгляд, это лучшее место для того, чтобы услышать себя. Там, на мой взгляд, очень хорошо себя слышишь. Он дает тебе такую возможность. Поэтому, ну и приятно и с полезным себя послушать. Еще грибы с ягодами пособирать. Главное не заблудиться. Ну а чтобы не заблудиться, я считаю, что сейчас нам дали хорошие, очень важные и нужные рекомендации. Спасибо вам огромное за то, что пришли. А мы увидимся и услышимся совсем скоро, через неделю. Если не забудемся, конечно.
1: Узнать за 90 секунд. Этнограф Юрий Кнорозов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кнорозов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кнорозов обнаружил. Во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кнорозов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
0: В Москве и Казани 17.00, в Барнауле 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе Дон под Воронежем. В Пекине стартовали всемирные игры человекоподобных роботов. Теперь подробнее. Мужчина и женщина пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на коммерческий объект в селе Тавров в Белгородской области. Им оказали медицинскую помощь. Об этом сообщает оперштаб региона. Кроме того, атаки зафиксированы в Шебекинском, Грайворонском, Валуйском и Красноярушском округах. Проблем с логистикой дизельного топлива в России нет, внутренний рынок обеспечивается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что есть предложение о переносе сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов в рамках соглашения с Минэнерго. Отвечая на вопросы, будет ли господдержка для восстановления разрушенной инфраструктуры распространяться на НПЗ, Новак сказал, что таких решений сейчас нет. Один человек погиб, трое пострадали при опрокидывании микроавтобуса на трассе Дон в Воронежской области. Об этом сообщило управление МВД по региону. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и улетел в кювет. Один из пассажиров скончался на месте, двух других и водителя доставили в больницу. Полиция ведет проверку по факту аварии. Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал жителей региона быть внимательными вне населенных пунктов, в лесных массивах, а также обращать внимание на подозрительных лиц с акцентом. Он добавил, что также обращать внимание необходимо на подозрительные предметы, такие как БПЛА, тайники и схроны с имуществом, закамуфлированные средства видеонаблюдения и передачи радиосигналов, также места стоянок в лесах и заброшенных зданиях со свежими следами пребывания. Глава региона попросил жителей ни в коем случае не подходить близко к подозрительным находкам и не пытаться что-то трогать, передвигать или разбирать. Государственный финансовый мониторинг Украины намеренно скрывает данные о финансовых операциях коррупционеров, несмотря на обязанности и полномочия их раскрывать. Об этом заявили в Украинском центре противодействия коррупции. Там отметили, что именно поэтому украинским антикоррупционным органам пришлось организовывать целую серию спецопераций, направленных на пресечение противоправной деятельности чиновников. Более 100 представителей пензенских молодежных организаций выстроились в форме сердца цветов российского триколора по случаю празднования Дня государственного флага. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко. Он добавил, что ребята, которые принимали участие в акции, ведут активную общественную деятельность, собирают гуманитарные грузы для фронта и выезжают с волонтерскими миссиями на новые российские территории. Вторые всемирные игры человекоподобных роботов открылись в Пекине. На протяжении 5 дней более 2000 роботов будут соревноваться в 30 спортивных дисциплинах. В играх примут участие свыше 660 команд из 16 стран. В этом году в программу вошли две категории соревнований. Спортивные дисциплины включают футбол, легкую атлетику, танцы, а сценарные проверят навыки роботов в роли пожарных, рабочих, продавцов и домашних помощников. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
7: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
8: Итак, дорогие друзья, всех приветствуем. Сегодня, безусловно, Марк Еремин, Артем Муратов в супер-невероятном шоу по России. Мы с тобой едем. Едем по России.
9: Едем по России, сегодня, да. Ты прав, абсолютно. 91.2 FM. Мы очень рады, что вы нас слушаете. Мы очень рады, что с нами мысленно хотя бы путешествуете.
8: Хоть где-то с нами путешествуете.
9: Хоть где-то с нами, да, путешествуете. Но мы вас искренне призываем не только мысленно это делать.
8: Но и физически.
9: Тем более, те места, которые мы будем обсуждать, не так уж и далеко находится от Москвы, если вы вдруг здесь базируетесь. Если нет, то все дороги ведут в столицу нашей Родины. Прилетаете, запрягаете лошадей или машины, если это возможно, да. Либо стоите в очереди, либо не стоите в очереди, как повезет, и вперед в те места, которые мы будем сегодня обсуждать. А что мы сегодня обсуждаем?
8: Так, ну, на самом деле, забыл сказать, что это «Радио Спутник». Да, то есть...
9: Ты не забывай, пожалуйста, это очень важно для слушателей. Они вот слушают, думают, они слушают? Конечно, это «Радио Спутник».
8: Так, ну и, друзья мои, сегодня у нас такой будет эфир, который мы разделим на две части, как всегда, да, то есть у нас час.
9: Уйдем
8: целый,
9: на новости и
8: да,
9: какую-то
8: целый
9: паузу.
8: Час, и поэтому мы решили сегодня немножечко рассказать вам про города, которые можно посмотреть там в двух часах езды от Москвы. То есть это вообще может позволить себе абсолютно каждого. Во-первых, во все эти города ходит и общественный транспорт, в эти города можно приехать и на машине. Прилететь туда нельзя, а доехать можно. Поэтому первый город, первое место, о котором мы с вами начнем в этой части эфира говорить и рассказывать, это Коломна.
9: Коломна. Прекрасный, маленький, красивый и очень живописный город.
8: Ну, кстати, я бы не сказал, что он прям маленький на самом деле город, но то, что этот город супер изменился...
9: Я почему-то в сравнении с Москвой и Питером всегда думаю...
8: Нет, естественно, в сравнении с Москвой и Питером вообще все маленькое у нас, даже Казань с прошлого эфира.
9: Даже Питер маленький в сравнении с Москвой. Ладно. Но не такой хорошо, не такой уж малюсенький город.
8: Да, но его можно пройти действительно пешком. И, слушайте, на самом деле Коломна... Это какой-то, знаете, такой новооткрывшийся город для москвичей и вообще для людей, потому что город, безусловно, очень хорошо изменился. Там сейчас и много исторических разных объектов, и улиц, все это переделали, пересмотрели. И он и осовременивается, этот город в то же время. И у него есть вот эта его историческая душа.
9: Богатая история.
8: Да. Поэтому Коломна — это, безусловно, это старый город. Безусловно, он очень колоритный. И знаешь, что самое интересное? Там супер популярна выпечка. Называется коломенский калач.
9: Я только о пастиле слышал.
8: Да, там есть и пастила, но вот калач это... Ну, ты понимаешь, да, что такое калач? Да, только да, да. У него форма другая. У него форма в виде такой сумочки, как будто это вот ручка и маленькая такая сумочка. Что там делают? Это мы потихонечку начинаем заходить в этот город, и есть места, где продают эти калачи, и там очередь выстраивается на часа полтора. Особенно в выходные.
9: Это как в пышечную в
8: Санкт-Петербурге. Да, да, да. То есть, представляешь, мы приехали туда с мамой. Я маму возил туда, ну, как бы свою супругу, мою тещу. Да, вторую маму. Маму, и, собственно, мы там гуляли. Как раз вот Коломна. Мы приехали, припарковались, и недалеко от того места, где продают калачи. Там огромнейшая очередь стояла. Ничего. Мы пошли гулять, вернулись, а эта очередь до сих пор стоит, огромнейшая.
9: То есть ты
8: просто,
9: так говорил, да? Типа, я за вами, сейчас приду.
8: Ну, типа того, в общем. И я выставил все-таки эту очередь для того, чтобы купить эти невероятные калачи.
9: Надо же.
8: Их там прям пекут.
9: А
8: и знаешь, что они делают?
9: Доставки нет, что ли? Просто доставку заказать.
8: Это же именно вот это вот состояние того, что ты приехал в Коломну, ты в какой-то старой пекарне взял, купил...
9: Отстоял очередь.
8: А они там купил на позитиве стоят. Коломенский калач. Причем, что ты понимал, эта пекарня сделала несколько разных частей домика своего. То есть у них маленькая пекарня, потом они открыли рядышком еще одну, потом еще одну. То есть там 4 окна.
9: А это определенная семья?
8: Наверное, да. Я не знаю там саму историю этого всего. Но суть в том, что 4 окна в разных частях, и все везде очереди стоят.
9: Угу.
8: Значит, я купил. В чем особенность? Значит, калачи там делают с разными видами. Значит, я купил с гусем.
9: Так.
8: Есть...
9: Это все в сумке находится этой.
8: Там, получается, надрезают мякиш, который как, типа как сумочка, да, и туда кладут разные, получается, начинки. Вот я брал начинку с гусем, потом я взял начинку с бараниной, взял начинку с говядиной и взял начинку с индейкой. Это только сытно. Есть еще и сладкие разные такие начинки. В общем, самое вкусное оказалось с гусем. Вот. Но,
9: хорошо,
8: на самом деле,
9: это мы запомнили.
8: Вот давай так, мы с тобой любители всегда про
9: еду говорить
8: еду.
9: Вот
8: до обеда. Давай представим. Я сейчас буду так, давай, готовься.
9: Ну, я вот закрою глаза тогда.
8: Мягкий, ароматный мякиш. С только что доставшейся из печи. Делают надрез. Он немножко похрустывает, и туда кладут гусиное мясо. Потом это все прикрывают.
9: Подожди, засовывают. А его кладут? Или оно уже изначально там?
8: Нет, его надрезают и кладут, а потом еще дополнительно он прогревается.
9: Подожди, это все выпекается?
8: Да.
9: А потом только
8: кладется мясо, да.
9: Все, я понял.
8: Ну, то есть прям свежее. И ты берешь вот этот вот калачик, переворачиваешь его ручкой вниз, он немножко похрустывает, сейчас так, знаешь, такой вот прям, и ты кусаешь, и это все прям...
9: Ну, здорово.
8: Во рту все поженилось.
9: Да, во рту все поженилось. Будет здорово, если мы этому калачу посвятим первую часть нашего выпуска про Коломну. Но у нас не только калача.
8: Ему стоит посвятить, потому что это действительно уникальное... Это вообще, короче, Коломна, это сразу коломенский калач. Это прямо визитная карточка, поэтому не зря мы начали вообще с него. Ладно, на самом деле, в принципе, город Коломна действительно не просто так называют старым. Он упоминается в летописях еще в 1177 году и считается одним вообще из старейших городов России.
9: Ну, тот самый известный Коломенский Кремль, который в 16 веке по приказу Василия III был построен. Он был важной оборонительной крепостью, защищавшей Московское княжество от вражеских набегов.
8: Да, собственно, сам по себе Коломенский Кремль и основная туристическая часть города как раз находится вокруг него. То есть ты вот заходишь, это отдельная туристическая такая прям зона, туда не заезжают автомобили.
9: Ну, главное,
8: там тоже живут люди.
9: Да.
8: Кстати, там тоже живут люди, то есть в этой части. И там можно очень много хорошего там провести время. Мы с тобой, знаешь, что не обсудили, это то вообще, как туда сейчас можно добраться.
9: Поэтому ну,
8: давай мы тоже эту часть немножко раскроем. Первое, это, безусловно, на машине. Где-то 1.5-2 часа, в зависимости от того, сколько, как вы будете ехать, какой скоростью и так далее. Но я иду, к примеру, обычно за 1.5 часа туда. Не нарушаю, просто вот еду без остановок. 114 километров от Москвы, поэтому можно утром выехать, вечером спокойно приехать. Поэтому идеальная такая зона для поездки вот именно на выходные.
9: Ну, там проблема будет заключаться лишь в том, как быстро выехать из Москвы. А уж когда мы выезжаем из Москвы...
8: Да, мы можем выехать 1.5 часа из Москвы.
9: Полчаса ехать. В общем,
8: Я рекомендую утром обычно это делать, потому что мы действительно можно взять, вот, к примеру, сейчас пятницу или в субботу, там, часов 6, к примеру, или 7.
9: Да, конечно, зачем поехать, все. Дневное время тратить?
8: Мне кажется,
9: надо
8: сейчас...
9: Надо прям рано-рано утром.
8: Люди будут в шоке, какие 6 утра проснуться. Вот я просто... Для меня это вообще норма. Мы в 6 утра просыпаемся, всем уже быстренько позавтракали, я даже тренировку успеваю провести.
9: Да, Марк, вот. не все такие. Понимаешь, есть совы.
8: У меня еще просто детей, наверное, нет.
9: Да, кстати. Не, почему? Это очень полезно быть жаворонком, когда есть дети. Так, и что дальше?
8: На автобусе можно добраться еще, да. Есть регулярный автобус номер 460, отправляется с автостанции Котельники и прибывает на центральный автовокзал Коломны. Кстати, автовокзал в Коломне находится прямо практически возле Кремля, поэтому вы, по сути, приезжаете сразу в центр и можете с корабля сразу на бал за куличами, ой, господи, куличами, калачами.
9: Калачами.
8: За калачами сразу стоять в очереди.
9: С гусем, который...
8: Вот. Есть еще электричка. На электричке отправляются с Казанского вокзала. Обычно электричка идет где-то в пределах 2-2,5 часов. А есть еще ускоренная, кстати, электричка идет 1 час 50 минут. Цена билета 450-550 рублей. Ну и электрички прибывают на станцию Галутвин. Вот как
9: это опять-таки
8: так.
9: Где-то ближе к центру, ближе к Кремлю.
8: Ну, там от центра на общественном транспорте где-то минут 15 ехать. Mm. То есть это не прямо в самом центре. Поэтому, мне кажется, mm-hmm. самый такой выгодный вариант – это либо машина, либо автобус. Ну, как бы самый такой простой, понятный. И вот как раз, собственно, если на автобусе, ты как раз, собственно, к Коломенскому Кремлю и приезжаешь.
9: Да, ну вот продолжая о Кремле, гулять по нему можно абсолютно же бесплатно. Там mm-hmm. заходишь и просто классные фотографии получаешь, пожалуйста, сразу же.
8: Ну, там вообще, в принципе, ты когда заходишь в эту зону кремлевскую, там есть центральные такие улицы. Первая улица, это как раз где находятся все самые такие основные музеи, рестораны, кофейни. То есть ты можешь заходить в каждый дворик. Эти дворики обычно очень хорошо, красиво благоустраивают. Там фонарики всякие висят, зелено очень хорошо в музее. Всякие выставки там проходят в двориках в этих. Там, если не называя там разных названий ресторанов, там как раз по этой улице находятся именно такие самые популярные места, куда люди приходят. Очень много разных чайных. Вот, к примеру, если гулять по вот, территории Кремля, старые вот эти вот избы, которые там были раньше в таком плохом, плачевном состоянии, сейчас выкупают, да, и реставрируют. Ну, вот как, по примеру, Суздаля, к примеру, или Плёса. И вот одну из таких изб переделали в чайную. Очень красиво сейчас это выглядит, такой вот красненький домик. Вот представь себе, такая вот изба. Ее очень хорошо привели, ну, отреставрировали, сделали все, осовременили. Вот этот дворик сделали небольшой, с таким невысоким забором. В дворике стоят такие столики, mm-hmm. очень красивые зонтики. И в самой избе ты в нее входишь, и вот там, где раньше было такое вот место, ну, как прихожей, там сейчас стоят столики небольшие. И ты заходишь в саму часть избы, и там, собственно, чайная с небольшим количеством столов, собственно, касса стоит, и чай, и выпечка, это все именно местное. То есть там ничего такого привезенного нет. Местная выпечка просто волшебная. Там разные и калачи, и просто какие-то тортики, и
9: пастила,
8: что-нибудь
9: еще. Кстати.
8: Пастила, да, вот тоже есть вариант такой.
9: О пастиле. Есть же музей-фабрики пастилы в Коломне.
8: Ну, конечно, да.
9: И это тоже является, по сути, визитной карточкой mm-hmm. этого города. Да, Коломенская пастила, визитная карточка, она появилась здесь задолго до открытия знаменитой фабрики 18 века. В музее фабрики можно узнать старые рецепты, как она готовилась, как вообще к этому пришли. И, конечно же, продегустировать тоже можно, что немаловажно, потому что ты смотришь, слюни текут, и ты такой, да блин, попробовать бы уже быстрее. Тебе обязательно дадут попробовать, ты попробуешь, насладишься. И что прикольно для меня... Это немаловажно, потому что я с детьми все по музеям хожу, и ты приходишь, и у них есть шанс обучиться, как ее готовить. Есть мастер-классы
8: да.
9: в этом же музее, поэтому обязательно к посещению еще и музей фабрики пастилы.
8: Ну, я бы сказал, что мастер-классы практически в каждом месте есть, и вот в Калачной, где, о которой я рассказывал, тоже ты можешь попасть. Там еще отдельная очередь, кстати.
9: Везде очередь.
8: Еще отдельная очередь.
9: Неотъемлемая часть для туристов.
8: Да, нужно понимать, что это в целом для Коломны нормально, особенно в выходные дни. И как раз вот ты говоришь про мастер-классы по изготовлению изготовлению пастилы. То же самое есть мастер-классы по изготовлению калача. То есть вы действительно туда приходите, вам показывают, вот если мы говорим про саму фабрику пастилы, там как раз из каких сортов это делается. В принципе, вообще ты можешь понять, что такое пастильный торт, что такое смоква, к примеру, да, и вообще потом, как само создание этой пастилы происходит. Вот. Ну и то же самое, ты можешь тесто лепить и делать калач. А ладно, на самом деле мастер-классы, вы вообще, в принципе, когда приезжаете в Коломну, обращайте внимание на дворики. Не бойтесь заходить в... вот открывать дверцу, заходить вовнутрь, потому что там вас ждет очень такие всегда приятненькие, необычные либо музеи, либо места. Поэтому на это обращайте внимание обязательно.
9: Ну, не во все двери ты войдешь, понимаешь? Есть же
8: вот эти домофоны. Давай так, мы сделаем в рамках территории Кремля, именно туристической, потому что там еще есть очень красивый ресторан, тоже в старой избе. Но суть в чем отличается его, что там территорию, которая раньше была как огород был, сделали сад. Поставили двухэтажный такой небольшой, ну, я не знаю, как правильно назвать, это не домик, а просто какая-то терраса такая, и ты как бы сидишь в саду, поют птички, маленький фонтанчик такой сделали, очень аккуратный ресторанчик сделали, и ты можешь пить кофе,
9: выдохнуть,
8: да, и посидеть. А казалось бы, это просто центральная часть города, где ты вдруг вошел, как я тебе сказал, открыл дверцу, зашел за забор, а там вот тебя ждет вот такое необычное явление. И в Коломне такого очень много.
9: Да, давайте запоминать. Пытаемся открыть двери. Если они открыты, входим.
8: Естественно, что в Коломна это всегда огромное количество монастырей, и действительно их там очень много. И вот один из таких тоже ярких монастырей, которые вы должны о нем знать и должны обязательно там побывать, это именно Богоявленский Старо... Давай так, я правильно попытаюсь сейчас произнести. Старо-Галутвин монастырь. Угу. Вот. Он основан в 14 веке. Ну, то есть представьте себе, насколько вот исторические эти все здания. По благословению Сергия Радонежского. Это был один из самых вообще древних тогда в регионе. И он стоит как раз вот на таком живописном довольно слиянии рек Москвы и Оки. Там очень красивая архитектура у него. Я вообще, на самом деле, рекомендую обратить внимание на все храмы, церкви, которые есть в Коломне, потому что там действительно ты прям прикасаешься к истории. И очень прям, ну, там есть прям такие места, которые прям ты думаешь, вау.
9: Да, мне понравилось, что это очень, очень ухоженные территории.
8: Да, да, да.
9: Вокруг
8: да.
9: этих храмов прям вот наслаждаешься, глаз радуется и фотографируешься, конечно, с большим удовольствием.
8: Да, вот знаешь, что я еще вот мне понравилось? Это более современное место. То есть, когда ты въезжаешь в город на автомобиле, как раз с левой стороны у тебя Кремль.
9: Так.
8: А с правой стороны, ну, то есть ты реку проезжаешь, и с правой стороны на реке сделали сейчас очень современный пляж.
9: Угу.
8: Там сделали общественное пространство, там сделали тропинки, сделали набережную, поставили лежаки, поставили зонтики, сделали волейбольную длинную огромную площадку.
9: Ты не о парке мира говоришь?
8: Слушай, я честно... Мира? Нет, по-моему, это не парк мира, если я не ошибаюсь. Я просто не помню, как он называется, потому что я просто увидел это место и поехал туда смотреть.
9: Просто есть там парк мира, и говорят, достаточно неплохой.
8: Но
9: я там не был.
8: Ну, я не знаю.
9: Современное пространство такое для прогулок, отдыха.
8: Ну, в общем, это городской пляж, я бы так его назвал. Просто для меня он оказался городским пляжем. То есть там, чтобы ты понимал, длиннющие такие сделаны на насыпи песка, и получается там играют люди в волейбол, сделали деревянные настилы, там люди выходят по реке на сапах под мостом и потом приходят в Кремль. Люди там, ресторанчики очень красивые у реки сделаны, детские зоны. Причем выглядит это все очень красиво, это все очень так современно, свежо, и при этом очень доступно, потому что, во-первых, там все бесплатно, ну, так, не все бесплатно, еду в ресторане бесплатно не возьмешь, но имеется в виду, что ты можешь на месте там находиться и просто и плавать. Такой себе городской пляж. Вот. И, ну, по-моему, это не парк мира. Поправьте в комментариях, если вдруг мы сейчас ошибаемся. Просто я не помню. Я его увидел со стороны и говорю, просто прижал, ой, какой классный пляж. И все, и начал там
9: гулять.
8: Зачем
9: на Мальдивы лететь, когда есть такой пляж в Коломне, ребят?
8: Ну, точно, да.
9: Знаешь, что там насыпи песка.
8: Да, да. Мне, знаешь, что еще я обратил внимание? По реке там устраивают некие гонки.
9: Причем на сапах?
8: Нет. Значит, сидят ребята, это просто так мимолетом, я не плане вспомнил просто сейчас, что да. Я шел под мостом по набережной и думаю, что гудит, бзз, вот так вот все проходит.
9: Так.
8: А это оказалось, там проходит такой микрочемпионат между местными, вот эти маленькие моторы.
9: Радиолодки.
8: Радиолодки, да. Ага. Прикинь, они такие все гоняют, вот как радиомашинки, так там радиолодки. И по устью, получается, реки, вот под мостом, где не такое там сильное течение в части, они вот ездят, развлекаются с помощью вот этих вот радио-катеров. Причем я такой стоял-стоял, мне хотелось самому подойти, говорит, ребят, дайте покататься, потому что интересно самому. Ну как там, первые 40 лет детства мужчины особенно сложные, вот поэтому...
9: Да, если у вас есть радиолодочка, то вам туда, ребят, в Коломну. Так, ну, про Соборную площадь мы еще не рассказали. Соборная площадь — это же прекрасное, красивое место для прогулок, фотографий. Там всякие тоже кафешки какие-то маленькие стоят. Очень, очень красиво. Ты был там?
8: Ну, это в целом исторический центр. Там у тебя и Успенский собор, там и Тихвинская церковь. Там история достаточно богатая у нее. Летом там проводят очень много разных событий, мероприятий. Вот. Поэтому, ну да, это классика, Соборная площадь. Причем она тоже, опять же, укрепленная. Я же говорю, там в целом Коломна, она очень доступная. Тоже такой маленький городишко, который действительно можно пройти весь пешком абсолютно. То есть за один день все, что вот мы сейчас здесь рассказываем, можете пройти. Мы поэтому, наверное, разделили с тобой два города, потому что города небольшие, и как раз своих можете узнать. А есть там еще улица Ложечникова. Это улица одна из самых вообще живописных в Коломне. Названа она в честь как раз писателя Ивана Ложечникова. Я переживаю каждый раз, когда я называю чью-то фамилию, да? Да, что я правильно ударение делал или неправильно. Но, по сути, это основатель именно жанра исторического романа в России. Вот поэтому в честь него, собственно, названа улица. Там что есть на этой улице? Там красивые старые дома. Там уютные кафешки находятся, там много разных сувенирных лавок на этой улице. Ну и действительно, сама по себе архитектура улицы, она вот именно сохранила вот этот облик 19 века и действительно выглядит довольно уникально. Вот поэтому там погуляйте обязательно, особенно осенью. Мне вот осенью там нравится.
9: И вообще осенью все красиво. Ты заметил, что куда бы ты ни поехал осенью...
8: Ну, действительно красиво, кроме душевного состояния, ожидающего зиму.
9: Не знаю, обожаю. Осень. Лет тоже, конечно, обожаю, но осень прям очень сильно.
8: Да, да,
9: краеведческий музей, опять-таки, для любого города это традиционное такое место. У всех есть свои краеведческие музеи. Коломна не исключение. Тоже, если интересно узнать историю, обогатиться вообще тем, что находится вообще в Коломне, пожалуйста, вам туда тоже обязательно к посещению. Арт-квартал Патефонка, я слышал, есть такой.
8: Да, я в него заходил. Это новый квартал. Он построен сейчас на территории бывшего завода, где изготавливали патефоны. Ну, то есть эти музыкальные тогда...
9: Там же еще музей даже есть, коломенский патефон.
8: Ну, конечно, есть, да. Но сейчас-то вот он сделан по принципу, ну, вот как там, к примеру, Севкабель в Санкт-Петербурге или там в Москве сейчас там Хлебзавод, к примеру. Да, то есть это творческое пространство, арт-кластер такой. Там проходят разные мероприятия городские. Вот я туда приезжал, его, по-моему, только недавно открыли. Там как раз я застал, было какое-то мероприятие детское, вот там есть тоже большие такие разные рестораны, зоны. Ну, вообще, само по себе пространство как бы небольшое, не все сейчас еще до конца там открыто, потому что это производственное помещение, видно, они постепенно, этап за этапом пытаются открывать, вот. Ну, и вообще, в целом, там раньше, в 30-х годах именно прошлого века производили патефоны, а сегодня, по сути, там именно галереи разные, там мастерские художников, лавки разные, ремесленные. Ну и вот, как я уже говорил, там проходят выставки, разные арт-вечера, арт-вечеринки, современные какие-то мероприятия, там можно сказать тусовки вообще зумерские. Да, да. Да.
9: Но вообще для зумеров патефоны это уже что-то такое даже становится обыденным, потому что сколько их уже продается. Они уже усовершенствуются, уже можно и Bluetooth подключать туда.
8: Ну, кстати, да, на самом деле сейчас же они осовременились патефоны, вот, и зумеры для себя их открыли.
9: Я даже не знаю, как они, не патефоны, телефонами уже даже называются, а как? Ну, в общем...
8: Bluetooth-колонки, это
9: уже, да. Там даже уже Алису услышишь. Короче, патефоны, это прикольно, и я с удовольствием, вот, кстати, хочу в Коломну съездить и купить прям старый патефон, отреставрированный, знаешь, они дороже стоят, но зато они богаче и теплее твоему сердцу.
8: Ну, там вообще патефонки как раз и музей патефонов же есть, он.
9: Музей, думаешь, продадут мне? Самый главный патефон,
8: в музее вряд ли тебе там продадут. Я даже, честно говоря, не знаю, где там купишь патефон-то сейчас, раз уж на каких-нибудь досках объявлений.
9: Ну, просто сам факт, ты его в Коломне купил, откуда...
8: Взял калач еще, да, дополнительно. Калач. Пастилы потом собрал.
9: Завернул в пастилу.
8: И приехал домой в Москву.
9: Да, ну, о местах, допустим, тех же музеях говорить можно много. В Коломне их достаточное количество. Вот тот же музей любимой игрушки. Обязательно к посещению. если ты родитель и приехал с ребенком, а то и с двумя, и с тремя, и с четырьмя. Настоящая находка вообще для семьи с детьми. Можно также ходить, фотографировать и вообще восхищаться.
8: А что еще хочется рассказать тоже про местные такие точки? Это памятник Дмитрию Донскому. Вообще, на самом деле, одна из таких вот заметных скульптур в Коломне, расположена тоже на территории Кремля. И вообще, в целом, Дмитрий Донской имеет особое значение для города, так как именно в Коломне, именно как раз, собственно, князь и собирал войско перед Куликовской битвой. И там как раз монумент стоит, ну, такой массивный монумент стоит вот у Кремля.
9: Подсвечивается вечером, да. Очень красиво.
8: Подсветка тоже, да, ну, вообще на фоне реки и на фоне Кремля. Вы точно не пропустите, даже когда будете заезжать на автобусе или будете заезжать на машине, потому что он практически на въезде в город. Вот поэтому вы его точно никуда не пропустите.
9: Так, ну давай проанонсируем, о чем мы будем говорить после перерыва. Вообще про Коломну мы многое чего еще не сказали, но попытались по основным точкам так пройтись. Нужно самому это все увидеть, отфотографировать и запомнить, зафиксировать у себя в памяти. Ну а мы после перерыва будем рассказывать.
8: Мы хотим еще рассказать именно вот про город, который для себя я недавно открыл. Это город Звенигород. Вот тоже небольшой город. Находится тоже в пределах 2 часов езды от Москвы, но в нем мы, собственно, расскажем с тобой после небольшой паузы, поэтому не переключайтесь. Радио «Спутник», 91.2 FM, с вами радиошоу «Едем по России».
9: Да, и совсем скоро, уже на

0: Нам важно это слышать. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Оператор БПЛА, подписавший спецконтракт сразу после армии, уничтожил две бронемашины и пикап ВСУ на четвертый день службы. Об этом рассказали в российской группировке «Центр». Там добавили, что молодых операторов дронов стараются закреплять за более опытными бойцами. Спецконтракт – это контракт с войсками беспилотных систем сроком на один год, который заключается студентами и молодыми людьми сразу после срочной службы в армии либо вместо нее. Контракт не предусматривает автоматического продления срока службы добровольца, а также исключает его принудительный перевод в иные подразделения. Попытки ВСУ высадиться на Кенбургской косе и левом берегу Днепра Херсонской области пресекаются. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, эти попытки приводят к дополнительным потерям у противника и показывают то, что именно эти направления совершенно несостоятельны. Сальдо добавил, что сейчас боевики сосредоточили свои силы не на попытках форсировать Днепр, а на нанесении ударов дронами по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Россия прорабатывает вопрос оказания гуманитарной помощи Южному Судану, чтобы предотвратить риск распространения вируса Эболы в стране. Об этом сообщил посол в Южном Судане Александр Космодемьянский. Он уточнил, что уровень готовности этой страны к возможной вспышке заболевания оценивается Национальным министерством в 65%. Никаких ограничений для поездки в страну российских граждан, по словам посла, в данный момент нет. Всемирная организация здравоохранения ранее признала ситуацию со вспышкой Эболы в Уганде и Демократической Республике Конго, граничащий с Южным Суданом, чрезвычайные и представляющие опасности для других стран. Иран получил множество сообщений от соседних стран о формировании новых механизмов обеспечения безопасности и экономического сотрудничества в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил спикер парламента и главный переговорщик Ирана в диалоге со Штатами Мохаммад Багер Галибаф. Напомню, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская страна ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако обе стороны не ведут боев, а Штаты полагаются на экономическое давление. США снова могут начать выдавать иммиграционные визы россиянам. Решение приостановить выдачу иммиграционных виз гражданам 75 государств, включая Россию, было принято администрацией Дональда Трампа. Ограничения ввели в январе, объяснив их опасениями, что приезжие будут пользоваться социальными пособиями. Суд постановил, что решение о выдаче визы должно приниматься с учетом финансового положения, возраста, здоровья, навыков и семейных обстоятельств конкретного заявителя. Все в данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Едем по России.
1: Итак, мы возвращаемся в студию «Спутник ФМ», 91.2 FM, и «Едем по России» шоу. Как вы поняли, здесь Марк Еремин, Артем Муратов. Мы вновь пытаемся вам донести одну самую главную мысль. Ездить по России надо, нужно.
2: И модно.
1: И модно. Уже
2: модно.
1: Достаточно давно. Вообще наш вот этот российский туризм, внутренний российский туризм, он очень круто и быстро развивается, что не может не радовать. Хотелось бы еще, чтобы побыстрее развивался, чтобы места открывались там, где можно классно, комфортно переночевать, пожить. Но все-таки иногда даже приезжаешь и не успеваешь заселиться в отель. Не хватает мест, к сожалению, и ты ищешь уже квартиры. Вот, например, у тебя так, Марк, наверное, случилось с этим городом или нет? Или ты там даже не ночевал? Мы сейчас до перерыва говорили, о чем мы будем говорить, о каком городе.
2: Это город Звенигород.
1: Это город Звенигород.
2: Слушай, у меня вообще как простраиваются обычно маршруты. Вот даже сейчас можно открыть телефон. У меня в заметках около 50 городов, которые мне хотелось посетить за это лето. Я, к сожалению...
1: Сколько выполнил? 100%?
2: Я проехал, наверное, ну, процентов 5 из всего этого.
1: Подожди, лето еще не закончилось. Ну да, сейчас как все посетишь.
2: Вот сейчас август, у меня тоже уже весь расписан. Кстати, вот заодно я съезжу, посмотрю Пензу, посмотрю Смоленск, и мы с тобой потом расскажем об этом в наших эфирах. Ну, а если мы вернемся сейчас все-таки в город, который вот тоже был в одном из моих маршрутов, он тоже относится к тому городу, в котором можно приехать на выходные, 2 часа езды. Его еще, кстати, знаешь, как называют сейчас? Его называют русской Швейцарией. Вообще, на самом деле, блин, не люблю вот такие
1: это
2: названия.
1: Швейцария,
2: это,
1: знаешь,
2: Швейцария, похожа на Звенигород.
1: Да, очень странное выражение. Да нет, ну а почему называют русской Швейцарией?
2: Слушай, ну там сам по себе, почему город именно получил вот такое название, у него довольно нетипичный редкий рельеф для Подмосковья. Там высокие холмы, там большое количество разных таких вот глубоких оврагов, ключи.
1: То есть сам город находится на...
2: Да, он такой волнообразный. Там сосновые леса, там луга, то есть там реки. И действительно, вот если там забраться на определенные точки, то это все вот как на ладони открывается, и ты такой, о, класс.
1: А пасутся ли там коровы вот с такими большими колоколами, как в Швейцарии?
2: Нет, там не пасутся такие коровы, и там нет Альп, кстати, тоже, да. Вот поэтому... Но суть в том, что, в принципе, город достаточно аккуратный. Несмотря на то, что, к примеру, мой приезд был ранней весной, когда еще местами где-то лежал снежок, не было солнышка, но даже вот в этой такой пасмурной серой погоде мне достаточно было приятно находиться в этом городе. И, знаешь, я когда делал про него ролик, я говорю, куда сейчас переезжают жить москвичи? Мне кажется, что как раз в такие малые города уставшие москвичи от суматохи большого города
1: на пенсию
2: возвращаются или уезжают как раз такие города, как Коломна, такие города, как Звенигород и еще куча маленьких городишек.
1: У нас, конечно, там не только пенсионеры, понятное дело, что там и молодых людей немало встретишь. Mm-hmm. Но вот, судя по фотографиям, Звенигород – это прям игрушечный городок.
2: Ну, да, там и в центре много чего изменили. Кстати, ты знал, что вот именно само происхождение города Звенигород, откуда вообще происходит? Там до сих пор историки бьются в названиях, почему так?
1: Так.
2: Ну, вот есть одна из гипотез, что, точнее, вот самая такая популярная версия, почему город Звенигород назвали городом Звенигород, это как бы не в переводе, а в ассоциативном таком ряде, как «звенящий город». То есть на сторожевой заставе раньше сигнализировали о приближении врага. Вот, поэтому и Звенигород. Звонят в колокола и так далее, что опасно, опасно, опасно. Вот, я хотел бы немножечко истории, кстати, еще такую маленькую часть рассказать. Это действительно один из самых древнейших городов вообще Московской области. Основан он был в 12 веке. Вообще даже есть вероятность, что был основан и самим Юрием Долгоруким. Город, наверное, основной свой такой вот расцвет у него был именно в 14-15 веке, когда как раз, собственно, князь Юрий Звенигородский, это был сын Дмитрия Донского, превратил Звенигород в мощную крепость. Ну и, по сути, сделал там культурный центр. Поэтому история у него достаточно большая. Там, безусловно, есть, конечно же, как всегда, это соборы, храмы и тому подобное. Поэтому думаю, что как раз мы об этом сейчас и расскажем дальше. Как добраться?
1: Как туда добраться? Я предположу, сколько ты вот 1.5 часа тратил до Коломны, до Звенигорода примерно столько, да, я предположу, потому что в Звенигороде я не был.
2: Ну, даже меньше, где-то час, наверное, час и 10 минут в среднем до Звенигорода можно доехать. Там ну, трасса, или... трасса прямая, берешь спокойненько и едешь.
1: Для людей, которые не за рулем, понятное дело, что есть общественные транспорты, автобусы и электрички.
2: Да.
1: И также недолго времени вы потратите на то, чтобы туда добраться.
2: Ну вот, там как раз с белорусского вокзала как раз идет до станции Звенигород электричка, вот тоже на ней около часа, по-моему, ехать, то есть достаточно быстро. На автомобиле где-то примерно 40 километров ехать из Москвы.
1: Но... Ну, ты говорил, там ты не задерживался, ты приехал, погулял и уехал. А если там задержаться, то, понятное дело, там есть и апартаменты, и отели тоже.
2: Безусловно, в Звенигород приезжаю. Я просто такой прожженный путешественник, к примеру. Я, у меня равняться...
1: Тебе секунду
2: равняться по мне вообще...
1: Ага, я здесь был, зачекинился.
2: Да, равняться по мне вообще не стоит, смотреть на меня тоже не стоит. Поэтому с точки зрения людей, которые просто приезжают на выходные, всегда лучше, конечно, приехать с ночевкой, потому что так у вас есть больше возможности изучить город вечером.
1: Погрузиться
2: потом,
1: полностью,
2: да, утром скажем. Там погулять по нему. Поэтому действительно лучше в таком темпе жить.
1: А не как я.
2: А не как я. Бегом, бегом, бегом, бегом. Я же как приезжаю в город? Я приезжаю, и все, и понесло меня. Я даже практически вот так вот все быстро, быстро, быстро.
1: Ну, давай поговорим о каких-то главных таких местах. Одно из самых красивых мест, как я нашел вот в источнике своем, это городской парк. Ну, понятно, да, что есть вообще. Исторические
2: да,
1: там, всякие места, мы их сейчас будем обсуждать. Одно из самых красивых мест в Звенигороде, парк, находится на высоком холме. С двух перекидных мостов открываются виды на городскую панораму.
2: Нет, там очень красивый парк.
1: Аллеи, деле, да. Детские площадки, лавочки, уютные кафе, даже есть световые фонтаны.
2: Слушай, там на самом деле парк городской действительно очень красивый. У меня вызвало некоторое ощущение, в смысле, разве такое вообще возможно? То есть представь,
1: это же идешь... даже не Москва.
2: Да,
1: это,
2: ты идешь...
1: это даже не Патрики.
2: А вот, кстати, опять же вернемся сейчас к Швейцарии русской, почему назван так. В центр города ты идешь по улицам, подходишь к городскому парку, и потом идет во враг спуск. Причем этот городские парки сейчас там довольно очень хорошо выглядят, они благоустроены. Вот в этом овраге сделали такие металлические настилы в виде такой сетки, такой плотной. Ты как бы идешь вроде бы и по земле, но в то же время она вот такая на возвышенности. Там течет река, и ты выходишь вот, по сути, в центре города, в эти овраги, ощущение, как будто находишься в лесу. И действительно, вот я... немножко даже позавидовал местным жителям, потому что иметь... А там еще дома такие, знаешь, высотки стоят, новые тоже постройки, у которых вид на этот парк и зелень. Я думаю, ну, класс, блин. Ну, москвичи, наверное, приезжают сюда все-таки жить. И если погулять, то ты идешь в такое маленькое, такое устье реки, а потом ты можешь выйти на место там, где памятник Чехова там тоже в моменте есть, потому что он там тоже присутствовал в этом городе. И, кстати, его часто еще как раз тоже называют городом Чехова. Вот поэтому...
1: Ну. Этот парк еще функционирует зимой. Там достаточно много фотографий горок, всяких развлечений зимних. То есть, ну, классное место. Так, о чем бы ты хотел вот мне поведать, как человеку, который не был в этом городе, что главным образом мне там увидеть вот прям с самых первых минут?
2: Ну, давай, если вообще... Как бы там ни казалось, что мы опять переходим там посмотреть монастыри, но откровенно там находится действительно очень старый монастырь. И его территория выглядит сегодня очень красиво, действительно. То есть вот мне очень понравился он. Это Савино-Старожевский монастырь. Его вообще, мне кажется, первое место, куда можно приехать, потому что он и от города недалеко. То есть вообще к нему можно пешком дойти, да, на самом деле. Но если вы там на машине, то, к примеру, там что-то 2 минуты, и ты уже у этого монастыря. Его еще в 1398 году основал как раз вот Сава Старожевский. Это был ученик Сергия Радонежского. Что мне хотелось бы сказать про сам монастырь? Во-первых, там веет старым духом. То есть само по себе место действительно очень, как сейчас модно говорить, аутентичное. Да? То есть ты...
1: Энергетика бешеная.
2: Энергетика бешеная, да, как говорят зумеры. Там он, во-первых, очень красиво раскрашен, что ли, можно так сказать, когда оттенки красного, желтого, зеленого, купола вот эти зеленые. Там ощущение, как будто ты в каком-то маленьком городке находишься. И там люди гуляют, ты можешь зайти прямо в некоторые такие микроподземелья, что ли, и посмотреть, как раскрашивали вот арки входа, к примеру, еще там старая краска осталась. Там какие-то старые ворота такие все. В общем, на самом деле, мне достаточно было интересно погулять действительно по нему, потому что какой-то вот, с одной стороны, вроде как монастырь, то есть много таких монастырей, вот, да, но у него есть когда действительно особенное ощущение, что-то действительно чувствуется какая-то глубокая история там. И там тебе и мое любимое, это обычно монастырские разные пекарни, где пекут какие-нибудь
1: вкусненькие пирожки. Это не только твое любимое, я тебе хочу сказать, это и мое любимое тоже.
2: Вот обычно там пекут какие-нибудь старые пирожки в этих всех местах, и, естественно, там я, конечно, тоже их пробовал. Ну, а в любом
1: прием
2: стрессе,
1: они используют? Они размещают рядом фотографии, вот эти исторические, черно-белые, такие, ну, да, уже сепии даже. Да. И ты волей-неволей думаешь, да, действительно, наверное, там такие древние рецепты надо попробовать. Не знаю, насколько
2: есть такое,
1: эти,
2: да,
1: рецепты,
2: да,
1: древние, но то, что выпечка возле монастырей продается вкусная, это факт. Вот ты знаешь, я смотрю на фотографии, созвонится монастыря, открывается вообще классный, прекрасный вообще вид. Можно туда даже подняться наверх, если можно.
2: Нет, там, по-моему, когда я был, там вроде бы проводили экскурсии, потому что выходили люди как раз вот с главной колокольни. Но, честно, я сам не поднимался туда, поэтому не могу сказать. Но, по-моему, проводят. Но вообще, на самом деле, в принципе, в любых таких... Они же тоже туристические сегодня как бы больше стали. Монастыри и пожертвования собирают, потому что они восстанавливают.
1: Но они функционируют,
2: потом, да,
1: и, конечно, туристическое притяжение.
2: Да, и люди приходят туда.
1: Вот там отлитый колокол аж в 1668 году, вот я читаю, почти 300 лет он оглашал окрестности громким звоном, который слышали даже в Москве. Это насколько
2: 40
1: огромный...
2: километров-то раньше Москва тоже была не такая шумная, как сейчас, поэтому, скорее всего, не могли слышать, да.
1: Ну, а в 1941 году его решили снять, потому что к городу подступала немецкая армия. В общем, да, богатая история, и этот монастырь, конечно, такая тоже визитная карточка.
2: Ну, там и красиво, там природа, потому что ты подъезжаешь к нему, он находится прямо в лесу, опять же, тоже смотри на возвышенности, это, опять же, переходим к этому, да, стереотипному русская Швейцария. Вот ты проезжаешь мимо реки, то есть виды красивые, действительно, и сам по себе это действительно очень историческое место, и на самой территории много разных зданий, которые отреставрированы. В общем, ну, место очень хорошее, и надо обязательно это посмотреть.
1: Многие местные говорят, что нужно посещать всякие разные чеховские места. Антон Чехов был и даже работал в Звенигороде. Вот есть даже какой-то специальный список, где он был, где он ходил, где он там ел. И эти места можно найти, конечно, в интернете. Обязательно выпишите себе или куда-то сохраните и прям вот по этим местам походите.
2: Ну вот я был в некоторых местах, как раз из парка выходил, и видел тоже такой микропарк в лесу, посвященный именно Чехову. Плюс там я видел дом Чехова, где музей, точнее, сейчас, где там работал и так далее. Вот. Но я не заходил, потому что, по-моему, он был на реставрации, если я не ошибаюсь. Вот, был закрыт. Вот. Ну, а тем не менее, саму территорию я тоже там посмотрел. Что мне еще понравилось в Звенигороде, в центре самого города? Ну, во-первых, давай так, там центральных ключевых две улицы. Вот. Прям параллельно идущие друг к другу. Город небольшой, ну и как такой классический купеческий такой городок, он расположен как вот посреди дороги, да, вот, то есть, ну, точнее, дорога и вокруг домики. И что там построили сейчас на территории таких старых домов, которые были в очень таком шатком состоянии, там сейчас построили купчий двор. То есть это как раз для тех людей, кто ищет вот эту изюминку старого города, и ее там воссоздали. То есть это стилизованный под звенигородскую вот эту старину. Там некоторые дома старые и восстановили, и некоторые просто привезли. То есть это, знаешь, как вот ты деревянный центр, дворы деревянные, они все разукрашены, красивые, вывески красивые, цветочки все растут. И там действительно такое вот ощущение вот этого воссозданного старого купеческого города 19 века. Там торговые ряды такие сделаны. Летом там, безусловно, всякие ярмарки проходят. Это все в центре города, причем довольно так компактно. И очень красивые фотографии получаются, потому что действительно, представь, эти деревянники домики, они красненькие, желтенькие, какие-то там зелененькие. И все это вот в каком-то таком одном концепте сделано на одной улице с красивыми такими заборчиками,
1: вот
2: с воротами.
1: Вот эти фотографии я и смотрел, поэтому и сделал вывод, что он как игрушечный выглядит.
2: Ну да, да, вот. И там на территории, по сути, этого купчего двора как раз есть разные сувенирные лавки, маленькие какие-то кафешки такие, музеи там тоже в том числе есть, разные мастер-классы там проходят по русским ремеслам. Там сувенирки, где можно купить разные подарки. В общем, опять же, я был в такую пасмурную погоду, там не было столько людей, причем это были будние дни, но сейчас, когда тепло, там просто, ну вот знаешь, как в фильмах, когда какой-нибудь старый город показывают, ярмарка какая-то, много людей, все ходят. Вот ощущение, вот это можно поймать именно вот в этом купчем дворе.
1: Мне кажется, в Новый год там тоже
2: вообще
1: очень
2: шикарно,
1: красиво,
2: да,
1: и шикарно.
2: Вот, я думаю, что Новый год вообще можно спокойно поехать.
1: Ой, это теперь моя маленькая мечта, которая начинает все больше и больше. Да, я хочу Новый год отметить в каком-то вот таком городке.
2: Ну,
1: не в Москве,
2: да,
1: а вот в городке. Это классно.
2: В общем,
1: мысль.
2: Сам Купчий двор находится на улице Василия Фабричного, 3 и 5. Вот. Ну, я думаю, вы там его в любом случае не пропустите, когда будете гулять по городу.
1: Знаешь, что я вычитал?
2: Да.
1: И мне кажется, это очень интересно. Ради этого даже музея можно приехать в Звенигород и посмотреть. Музей называется «Назад в СССР».
2: А, серьезно? Я не был там.
1: Экспозиции музея создали 3 подруги-энтузиастки, чтобы вспомнить прошлое и рассказать детям о советском быте. На самом деле, можно сколько угодно рассказывать детям, они не поймут, пока не увидят, какие у нас были игрушки, которые кардинально отличаются от тех игрушек, которые сейчас. Инструменты. Вот я смотрю здесь по фотографиям, чего только нет. И вот эти, помнишь, счетные, не палочки, а как они называются?
2: Ну,
1: вот
2: счеты.
1: Счеты, да. Вот я начну объяснять, что такое счеты. Но он же не поймет. Надо
2: так
1: показать.
2: Понял, давай так откровенно, я просто помню, но я так и не понял, как они работают, принципы их. Я понял, просто продавщица, вот это, знаешь, и
1: я помню, что ты шумел. Ты какого года рождения, Марк?
2: 88-го.
1: 88-го, вот.
2: А
1: значит, ты?
2: Ты
1: немножко застал. 84-го. И я вот в детстве все вот эти счеты, все вот эти куклы, неваляшки, я все это помню.
2: Не, неваляшки-то я тоже помню. Я помню все эти счеты и так далее.
1: Даже запах.
2: Работать, как это не
1: вот
2: работает.
1: Вот этот советский, знаешь, да. Вот все, вот этой мебели спрессованной, стулья, столы. В общем, обязательно тоже к посещению этот музей. И я так думаю, что он работает до сих пор. 600 рублей всего лишь. Детский билет 350 рублей, вот я смотрю. С 11 до 6 вечера работает.
2: Ну, если затронул еще музей, там есть еще музей Лего, кстати.
1: Вот что...
2: Это для детей в большей степени. То есть там, вот если ты с ребенком поедешь, или вообще, в принципе, вы поедете с ребенком, то есть тоже довольно такая интересная
1: не
2: точка.
1: Не вяжется, да, Звенигород и Лего.
2: Ну, да. Не, ну мы понимаем, да, что в любом случае там осовремененные и пространства, и в любом случае там какие-то новые современные музеи открываются. Ну, в общем, там одна из самых больших коллекций Лего в России. И очень редкие экземпляры там тоже находятся. Есть большая такая маленькая, точнее, как в выставочном зале, там проложена железная дорога, по которой ходит поезд. Там есть корабли, замки, разные мировые достопримечательности. Все это сделано из этих маленьких кубиков. Поэтому детей обязательно туда приводите. Это находится он по адресу Радтехнинское шоссе, владение 1С. Вот. Ну и стоимость билета там 600 рублей, для детей 500 рублей.
1: Но поэтому это там точно здесь мило.
2: Но я фотографии смотрю, там действительно вот и старые города выложены, то есть красиво. Но знаешь, чем это напоминает мне? Вот есть сейчас популярные музеи, это миниатюрные карты. К примеру, в Санкт-Петербурге есть карта России, да, комплекс «Россия» называется. И там создают вот эти воссозданные карты и разные регионы. Есть в Москве тоже. Вот тут чем-то напоминает мне, конечно, такие, вот эти...
1: Прям выставки. Тоже игрушечные выстроенные
2: ну, городки. Да, помнишь, такие, да, есть, что и в Москве тоже такое есть. Но выставочный комплекс, по-моему, «Россия» называется, или как-то по-другому вот такое. Но это, в общем, не в Звенигороде, в Звенигороде музей Лего.
1: Так, ну вот. Что еще можно посетить? Культурный центр имени Любви Орловой. Любови Орловой, я прошу прощения. Популярная советская актриса театра и кино, певица и танцовщица родилась в Звенигороде, между прочим, в 1902 году. И вот в этом культурном центре, посвященном главной красавице СССР, находится посвященный артистский музей. Можно фанатам этой актрисы, конечно, приехать и все это посмотреть, запечатлеть и восхититься талантом.
2: Есть еще для любителей разных усадьб две усадьбы. Усадьба Веденская и усадьба Ершова.
1: Угу.
2: Вот два места, которые, ну, как бы, вот, не знаю, я вот любитель поездить по таким усадьбам, если взять именно усадьбу Веденского. Это одна из самых красивейших вообще усадьб в Подмосковье. Ее основал тогда Петр Лапутин. Лапухин, это отец Анны Лапухиной, то есть фаворитки императора Павла I. Изящное здание. Там в начале 20 века ее перестроили, заменили дерево, из которого она была, да, создана. Вот, а в советское время в усадьбе был санаторий вообще. На самом деле... Сейчас вот сколько раз истории присутствуют, что там был какой-нибудь санаторий, там был какой-нибудь детский сад, там была какая-нибудь школа, то есть все вот такие старые усадьбы, да, переделывали в какие-то вот такие вот общественные пространства, как нынче модно называемые.
1: Прошло время, и вновь историческая справедливость восторжествовала.
2: Да, ну, в общем, если захотите посмотреть, то адрес-то поселок санатория Звенигород.
1: Это Провиденское.
2: Да, да, это Провиденское. И там с 8 до 20.00 можно посетить. И, кстати, там, на самом деле, есть ограничение, что твое посещение должно быть не более 8 часов, иначе тебя выгонят туда. Вот, и 250 рублей стоит, поэтому тоже сходите, посмотрите.
1: Усадьба Ершова, да, тоже историческое такое имение, да, близ Звенигорода. До революции усадьба Ершова принадлежала дворянскому роду Алсуфьевых. Тоже красивое место. Поселок дома отдыха Ершова, 51А. И стоимость размещения, а там можно размещаться, от 3000 рублей примерно за человека, может, чуть больше.
2: Ну, в общем, если так, у нас, конечно, потихонечку подходит уже эфир ко времени. Что хочется сказать про свои эмоции, про Звенигород? Там мест много. Ключевые точки, которые вот хотелось вам рассказать, они вот есть. Обязательно посмотрите эти места, потому

0: что, ну, они впечатляющие места, и парки, и соборы, и действительно вот эти вот исторически восстановленные районы, которые там сейчас сделали. Что еще? Вот я заходил в разные пекарни, которые там тоже, ну, как бы местную такую выпечку делают.
1: Ну, для того, чтобы есть там местную вкусную выпечку, это точно пешком лучше ходить
0: потом. Ну, вообще пешком лучше ходить, давай так откровенно.
1: Чтобы уйти в ноль по калориям, ребят.
0: Да-да-да. Вообще, мне кажется, как раз когда ты приезжаешь в какой-то город, точно нужно ходить пешком, потому что всегда хочется съесть что-нибудь вкусненькое. Поэтому город выглядит довольно современно. Меня это тоже удивило, потому что...
1: Ну, видно... ты говоришь сейчас не о историческом центре, а то, что вот недалеко от...
0: Ну, что значит исторический центр? Это и есть все в целом исторический центр. Вот. То есть город маленький. И, как я и говорил, там эти две параллельные улицы, которые ты как бы прошел, чуть-чуть поднялся там наверх, и везде есть какие-то современные пространства. Мне очень понравились парки, на самом деле. Вот ты как раз говорил про центральный парк, там действительно очень интересно, и мостики разные, ну, как бы сделанные над врагами, и детских очень много зон, людей очень много гуляет, и выставки, и теннисные столы сделаны. То есть видно, что благоустройство таких малых городов сегодня действительно, ну, за них взялись, и они выглядят сегодня уже очень, ну, как бы хорошо и привлекают свое внимание. Наверное, стоит, подводя такие итоги, поговорить о расходах.
1: На расходах, да. Сколько стоит нынче умиротворение? Потому что от суеты убегаешь, когда посещаешь такие замечательные города. Да, это не значит, что там мало народу ходит, тоже туристов много достаточно, но все равно это не то, что ты вот гуляешь по центру в Москве, где еще больше народу. Ну, все равно умиротворение и успокоение обязательно посещают твою душу, когда ты ходишь по таким замечательным историческим местам.
0: По своей вот поездке как раз я был, получается, вот весной, и мы ездили с супругой вдвоем, вот я как раз по своей оценке могу сказать. Вот мы туда ездили на... Потом я еще приезжал туда чуть потеплее, когда было. Вот мы с ночевкой приезжали. Даже можно сказать, что...
1: Ты про Коломну говоришь?
0: Нет, я говорю про Звенигород. Так, сейчас Коломну мы уже завершили все в прошлой части.
1: Но мы не сделали выводы финансовые. Сколько примерно будет подмосковные города съездить?
0: Да, сейчас Звенигород закроем. Давай так, берем выходные дни.
1: Так.
0: Вот из расчета того, что можно в выходных днях. Угу. В среднем 3 ночи в отеле в пределах 15 тысяч рублей. Раз. Дорога из Москвы, ну, как бы совсем копейки, да, на машине, если вы едете тоже, ну, давайте возьмем бак бензина, возьмем туда-обратно. Там 3,5 тысячи рублей. Электричка, как мы уже там говорили, тоже с автобусом достаточно доступна. Кафе. Ну, у нас ушло, к примеру, на парочку дней, там около 6 тысяч рублей мы потратили. Сувениры я обычно не покупаю.
1: Так по-божески, по-скромному.
0: Ну, там, честно тебе скажу, в принципе-то, на самом деле, не могу сказать, что
1: сильно
0: там прям супердорого.
1: Ну, московский кафе.
0: Ну, нет. Но... Где-то есть хороший ресторан, где отличается.
1: Нет, потому что по ценам. Так же, как в Москве.
0: Ну,
1: понятно,
0: подешевле. Подешевле, конечно, да, подешевле. Вот сувениры никакие я обычно не покупаю. Либо покупаю какие-то такие прям уникальные, которые вешаю на елку потом. Музеи. Ну, пару тысяч ты потратишь на музеи. В принципе, мы с тобой говорили, там 500, там 500. Но если на двоих, ну, давай так, 5 тысяч рублей ты потратишь на музеи. В принципе... Как бы и все.
1: Ну, как бы и все.
0: Вот то же самое можно сказать про
1: Колонну. Сувениры, ты говоришь, не покупаешь, но на это тоже нужно закладывать. Потому что я вот люблю покупать сувениры, не только себе покупая их. Ну, понятное дело, что с родственником, родителям, там, сестре ты хочешь купить. Дети, если дети, то здесь уже вообще другое. Это другая статья расходов. Ты просто отдельно уже можешь создать себе. Потому что в основном уходит все на детей. Они хотят то, они хотят это.
0: Да, вот если завершить Колонну, еще. Но я, опять же, я приезжал на один день, поэтому у меня расходы были только на дорогу и только на еду. Вот и все.
1: В общем, довольно экономично. Это точно стоит этих денег, тем более, что эти города уже усовершенствованы для туристов. Есть где отдохнуть, есть где поспать, есть где поесть, и есть обязательно что посмотреть. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов, 91.2 FM, радио «Спутник», а через неделю мы еще что-нибудь интересненькое затронем и попутешествуем.
0: Все, всем пока, до следующей субботы.
2: Мы с вами готовы к взлету. Пожалуйста, летите.

0: Протест послу Японии в Москве. Контекст. Суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами незыблемы. Об этом заявили на Смоленской площади в ответ на критику Токио первой поездки Владимира Путина на Итуруп. После визита на остров японский премьер Санае Такаити разразилась жесткими обвинениями. По ее словам, остров якобы является исконно японским, и его посещение президентом России неприемлемо. Оно, дескать, ранило чувства японцев. Такаити де-факто подтвердила высказывания Путина, сделанные на Итурупе. Президент отметил, что принадлежность Курил закреплена в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Москва была готова искать в диалоге с Токио решение территориального вопроса с целью заключения мирного договора. Но Япония в 2022-м ввела против России санкции и назвала ее источником основных угроз. Теперь японское правительство рассматривает варианты новых мер в ответ на визит Путина, включая ужесточение санкционных ограничений. Переговорный процесс о судьбе островов, несмотря на сохраняющееся экономическое взаимодействие, полностью заморожен. При этом Москва и Пекин выступают единым фронтом. В КНР считают необходимым строго соблюдать итоги Второй мировой войны.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 6 вечера, в Кирове, в Волгограде столько же, в Улан-Удэ 23.00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин прокомментировал российские удары по объектам на Украине. Обломки сбитого беспилотника упали на рейсовый автобус в Севастополе. Есть жертвы. Египет и Россия готовят новые проекты сотрудничества в области искусства. Теперь подробнее. Российские удары по объектам на Украине эффективны и своевременны. Они помогают бойцам на фронте. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он добавил, что Россия нарастила удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, в том числе в Киеве, в качестве ответа на атаки противника по объектам логистики. Эти удары, по его словам, прямым и позитивным образом сказываются на ведении боевых действий и не дают Киеву совершенствовать вооружение. Глава государства подчеркнул, что Украина совершенствует оружие при прямом участии западных стран. Киевские режимы и его хозяйства не получили никакого преимущества перед Россией и никогда его не получат, заключил президент. Обломки сбитого беспилотника упали на рейсовый автобус в Севастополе. Предварительно 2 человека погибли. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что после падения обломков автобуса загорелся. 5 человек получили ожоги и травмы. 3 находятся в тяжелом состоянии, 2 в средней степени тяжести. На месте оперативно работают спасатели МЧС и бригады скорой помощи. Пострадавшим оказывается вся необходимая экстренная медпомощь. Глава города предупредил, что воздушная атака ВСУ продолжается. Населению стоит соблюдать меры безопасности. Мероприятия, посвященные Дню государственного флага России, отменили в Архангельске в связи с объявленной на территории региона беспилотной опасностью. Об этом сообщает местное правительство. В частности, отменяются мероприятия на Красной пристани. Речь идет об интерактивных площадках, а также о концертной программе. Все специальные службы в республике Коми приведены в полную готовность в связи с беспилотной опасностью. Делается все необходимое, чтобы не допустить повреждений важной инфраструктуры и обеспечить безопасность людей. Об этом сообщил глава республики Ростислав Гольнштейн. Ранее он информировал, что в республике днем были отменены праздничные мероприятия. Египет и Россия планируют расширить сотрудничество в сфере искусства за счет новых образовательных проектов, обмена профессиональным опытом и предоставления грантов египетским студентам на обучение в Российской Федерации. Об этом рассказали в Египетской академии искусств. Там ответили, что на это позволит египетским студентам получить дополнительный опыт в области хореографии и исполнительного искусства. Кроме того, стороны планируют развивать программы обмена, проводить совместные мастер-классы и организовывать взаимные визиты делегаций деятелей искусств. Россия в июле 5-й раз подряд наращивает закупки шин и покрышек для разных видов транспорта у Южной Кореи, обновив максимум с декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные южнокорейской статслужбы. Всего за месяц Республика Корея экспортировала шин более чем на 316 миллионов долларов. Россия среди основных покупателей сохранила за собой 4-е место. Кроме нее в пятерку вошли Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды и Турция. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, и это итоги недели с Дмитрием Никотиным. Как и всегда, будем рассказывать о самых актуальных и самых ярких новостях за последнюю неделю. Сегодня у нас целых 5 новостей. 5, 4, 3, 2 и 1 место будем обсуждать. Дмитрий Никотин, политолог, с нами на связи. Дмитрий, приветствую.
3: Да, Александр, здравствуйте. Ну, у нас еще, я думаю, будет дополнительная новость, которую мы обсудим в самом конце, которая у нас будет связана с самыми последними заявлениями президента России, которые вот прозвучали буквально перед нашим эфиром. Такая максимально важная геополитическая новость. Но смотрите, друзья, у нас такой формат, что мы начинаем, да, от новостей, безусловно, важных, и постепенно двигаемся к самым важным новостям за прошедшую неделю. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами от самого начала до самого конца. Вот, и в самом конце самая главная новость. То есть формат именно такой. Ну что ж, Александр, давайте тогда начнем.
2: Да, первая, но и стоит не забывать еще о том, что надо подписаться на наши соцсети. RutuVK, Telegram, Макс. Заходите прямо сейчас и в комментариях начинайте писать предположения, какие вы считаете новости мы расставили, какое первое место, какое второе. А может быть, ваш собственный топ предлагаете. А у меня есть один вопрос перед тем, как мы перейдем к нашей первой новости. Был ли любимый мультик в детстве?
3: Даже не знаю. Наверное, все нравились в детстве мультики.
2: Все нравились. Ну, у меня вот был «Ушастик», да. Назывался этот мультик. А я знаю, что огромное количество людей по всему миру, не обязательно детей, в восторге от мультика «Смешарики». Вот, собственно, о нем и поговорим.
0: Пятое место.
3: Тема-то у нас политическая, к сожалению, в контексте смешариков. Лучше бы, наверное, обсуждать успехи российской мультипликации на международных рынках, но мы с вами обсудим, наверное, новость, которая очень быстро просто выстрелила. Это ситуация в Тульской области, где в одном из муниципалитетов у нас решили местные чиновники продемонстрировать все свои полномочия и объявили опасную преступницу, в кавычках, да, практически в розыск за вандализм, за порчу имущества, за рисунок с изображением персонажей смешариков на резиновом покрытии детской площадки.
2: Но вот это правда, это что ли гиперответственность или что это такое? У нас все равно законы, они, конечно, должны соблюдаться, все должно быть четко, все должно быть правильно, но разве это не пересекает вот эту самую грань между законом и простой детской творчеством? Ну вот творчеством детским.
3: Вот я бы здесь даже с точки зрения закона разобрал эту ситуацию, потому что вот я люблю всегда ситуации разбирать так. Вот есть сторонники и защитники администрации, есть, естественно, противники. Я вот был в ряду как бы противников, и тут все просто, да, детский рисунок, как бы, что вы творите, вы ребенка опубликовали там фотографию, призвали срочно явиться с повинной, и тогда у вас будет смягчающее обстоятельство. Не просто мы все исправим, а именно смягчающее, то есть мы вас все равно накажем, вы придите сами. Но ведь нужно эту позицию, как бы понятно, мы сейчас разберем, но есть ведь и сторонники, да, администрации, которых нужно разобрать, это важнее. Они говорят, ну как, вот есть же резиновое покрытие, что вот на нем как бы рисовать? И тут мы с вами, не будучи, конечно же, профессиональными юристами, но любой может открыть и узнать, что такое вандализм. И вот я для себя здесь отметил, администрация именно же в вандализме попыталась 14-летнюю прекрасную юную художницу, да, обвинить. Значит, смотрите, для того, чтобы у нас был вандализм, должно быть продемонстрировано неуважение к обществу. И я думаю, любой юрист, да, он бы очень легко защитил в случае судебного процесса, то есть мотив должен быть какой? Цинизм, дерзость, неуважение к обществу. То есть если бы там, извините, пастельными вот этими вот пастелью были какие-то слова из обсессивной лексики, да, нецензурную брань там бы кто-то решил изобразить, это одно дело, это бы демонстрировало неуважение к обществу, но высококлассная художественная работа не может быть неуважением к обществу. То есть тут местная администрация демонстрирует еще и юридические пробелы и торопится и бежит, да, как бы впереди паровоза. Но у нас.
2: Но вот тут опять еще, же, как мне кажется, есть вопрос квалификации. Ну, точнее, даже не квалификации, а того, как мы воспринимаем этот самый рисунок. Может быть, там такая ярая ненависть к смешарикам, но вот настолько много их посмотрели, что уже вот прям тошнить начинает. Увидели, подумали, это неуважение к обществу, нам это не нравится, и многим другим это не нравится. Ну, понятно, звучит смешно, но по сути, может быть, оно так и является.
3: Не-не, тут именно проблема, что мы видим классическую некомпетентность администрации, то есть некомпетентность юридическую, это первую, а вторую некомпетентность коммуникационную. То есть как выстроено, да, общение, не было никакой. То есть почему народ И эта история разлетелась до федерального масштаба. Просто люди, наверное, сейчас, те, кто не следили, они скажут, что это вообще тут обсуждаете. Эта тема вышла на федеральный уровень очень быстро. Уполномоченная по правам ребенка выступала. Тульский губернатор подключился. Федеральные там политики подключились. То есть... Почему? Потому что в обществе есть, особенно в российском обществе, нам присущ вот этот вот запрос на справедливость. И когда мы видим вот это вот вопиющее нарушение справедливости и такого здравого смысла, мы же очень часто смеемся над абсурдными законами, например, там в Европе, когда вот именно абсурдные законы. И европейцы их все равно воспринимают по-другому. У нас же очень часто все-таки вот к таким абсурдным законам, к такому буквоедству, еще раз, историческая такая неприязнь. Но, еще раз, коммуникационная проблема. Как был выстроен диалог? То есть почему коммуникационная некомпетентность? Сразу жесткий наезд, объявили преступницей, фотографию опубликовали с места преступления. И тут эти смешарики. То есть человек просто читает, у него глаза, извините, на лоб лезут. Естественно, здесь еще раз вот формально, почему я первую позицию разобрал сразу, что вот это не является вандализмом. Человек же может зацепиться за то, что администрация говорит, ну резиновое покрытие, мол, вот рисовать нельзя. Да, но вопрос, как вы решаете эту проблему. То есть вы не решили проблему, вы ее создали гораздо больше, чем она была. То есть гораздо проще было бы, если бы администрация сказала, смотрите, какой в городе у нас произошел вот момент. Прекрасные картинки, но, дорогие друзья, мы объявляем вот конкурс на асфальте нарисовать, да, мелками, а на резиновом покрытии давайте не будем, потому что там пастель там не отмывается с этого резинового покрытия. Все, то есть и вы закрыли сразу, чтобы не рисовали на резиновом покрытии. Вы показали как бы художество, вы провели конкурс, чтобы детям было где рисовать. Причем, ну, отыграть можно было намного лучше.
2: Плюс да? Показали свое хорошее отношение. Почему бы и нет?
3: Да, тут потом как ситуация развивалась. А потом, когда начался тот самый народный гнев, администрация еще и пригрозила всем комментаторам. Естественно, там, наверное, были оскорбления, ну, потому что у нас люди, естественно, по-разному реагируют. Есть те, кто более эмоционально. Не исключаю, что в комментариях там были и не самые лицеприятные в адрес администрации выражения, но вот опять же, выдергивает администрация какую-нибудь там одну цитатку, которая мне понравилась, а угрожает она всем. И что важно, что чиновник любой должен понимать, любой госслужащий, вот каждый ваш поступок, он откладывается на всей государственной системе. То есть каждый чиновник, он представляет все государство, всех чиновников. Вы когда сами, вот представьте, приходите там в какой-нибудь магазин, какой-нибудь бренд, да, и сотрудники этого бренда также влияют на весь бренд, их действия. Также и здесь чиновники, госслужащие и их действия, они влияют на весь бренд под названием, да, государство либо госслужба. Ну, вот. И вот когда они угрожают, это воспринимает, опять же, народ как угроза всем, да, то есть за любые вещи. И с учетом, что сейчас еще у нас не самая простая ситуация, я думаю, что в какое-то другое время это могло бы вызвать там меньше резонанс. Общество у нас довольно сейчас по всей социологии тревожная, последние данные ВЦИОМа как бы об этом говорят. То есть тревожность, она как бы на высоком уровне. И нужно аккуратно сейчас действовать чиновникам, чтобы не, опять же, создавать такие вот триггеры. То есть у меня часто даже люди спрашивают, ну вот мы же все можем что-то делать, но вот мы не можем напрямую там повлиять на какие-то процессы. Что мы можем делать? Теория, да, малых дел. Ну, на каждом человеке есть своя доля ответственности. Учителя, врачи, сотрудники там МЧС, полицейские, госслужащие, сотрудники там госпредприятий и так далее. Каждый человек своими действиями, он может чуть-чуть исправлять текущую непростую ситуацию. А тут это все было вот ровно наоборот вообще. Усугубили вот по всем фронтам.
2: Ну вот на самом деле новость-то в какой-то степени смешная, а с той точки зрения, что это разлетелось действительно на такой федеральный масштаб, она уже приобретает совсем другую окраску. И у меня тут вспомнилась одна история. Совсем недавно с развитием искусственного интеллекта начали в том числе вот со смешариками делать такие, ну так скажем, авторские проекты, где смешарики превращались из такой доброй сказки, доброй истории в кошмары, страшный такой, например, Крош или Нюша, и вот все они там вместе куда-то отправились, отправлялись, а у нас вот здесь представлено, как будто это, не знаю, какой-то ОПГ смешариков. Сейчас Крош начнет там, не знаю, строить свой домик или лавочку, и ему впаяют за неправильное строительство или там за что-то еще. Там ежику за то, что он собирает эти фантики и продает, контрабанда фантиков. Всякое можно здесь приплести, но это звучит действительно как такой сюр. Но вот есть еще один вопрос, буквально по этой теме, максимально быстро. Если нарисует человек, не обязательно ребенок и не обязательно там какую-то детскую картинку, а просто вот достаточно красивое, предположим, граффити, но в том месте, где нельзя. Вот где определить, это искусство или это вандализм?
3: Это очень сложная, тонкая грань. Ну, смотрите, у нас есть, давайте так, я думаю, любой человек с толикой здравого смысла, он понимает, что, во-первых, есть там мемориальные объекты, где рисовать точно не надо, да, если мы говорим про там комплексы, например, вот в Волгограде есть Мамаев курган, но не место для проявления уличной культуры. То есть давайте украшать те места, где есть что преобразить, где вот вы можете добавить что-то свое, а не исправлять то, что уже задумано авторами. То есть есть мемориальные комплексы, там центральные улицы городов, вот сюда не нужно. Уличную культуру, если мы говорим про граффити, проявляйте там, где есть необходимость. Может быть, там вот те самые гаражи не просто так становятся предметом, да, художеств.
2: Но они тоже могут быть частными. И поэтому здесь надо быть тоже внимательным. Но если уж подводить итог, то действительно у нас сейчас мир демонстрирует вот такую странную тенденцию. То, что кажется абсолютно невинным или абсурдным, оно вот в Туле, например, разрастается вот таким скандалом вокруг смешариков. А вот что действительно масштабно и что действительно крайне серьезно, это то, что прямо сейчас происходит на Ближнем Востоке. Это там нет места для иронии. На кону уже не детские рисунки, а целые экономики, возможность полномасштабной войны. Поэтому здесь будем говорить уже совсем о другом.
0: Четвертое место.
2: Собственно, здесь пугает одно громкое, наверное, заявление, которое в том числе, кстати, было как таковым не произнесено Ираном, но стало ясно во многом из многих сообщений СМИ, а также из упоминаний некоторых источников, готовящийся удар Ирана по Европе, ну а точнее по американским базам. Тут сразу все всполошились, особенно понимая, насколько сейчас вот эта ситуация острая на Ближнем Востоке, там США подгоняют свой новый авианосец, прошлый отправили обратно домой. А вот прямо сейчас непонятно. Трамп угрожает экономически. Новый авианосец, возможность прямого нападения. И кроме того, возможное включение Европы вот в это противостояние. Первое, что хотелось бы спросить, насколько возможно, что Иран действительно нанесет удары по Европе? Ведь это слишком опасно, это подключение всего блока НАТО.
3: Ну, я думаю, что мы не увидим такого развития событий. То есть Иран и по Украине там мог удары нанести после того, как Украина нанесла удары по иранским морякам в Каспийском море. Гипотетическая возможность у Ирана есть. То есть дальность ракет позволяет, но в реальности Ирану это просто не нужно. То есть есть всегда у вас выбор, на что вы можете потратить свои ракеты. Вы можете потратить на монархии залива, которые также являются союзниками США. Можете попытаться втягивать европейцев, дать им возможность объяснить своим избирателям, зачем им нужно включиться в войну США, в которой они не приняли участие. Поэтому, ну, я считаю, что вероятность там этого события условно там 0,001%, что там иранская ракета полетит по какому-то европейскому объекту.
2: Но предположим, вот этот 0,01% сработал, и все-таки иранская ракета полетела по американской базе, скажем, где-нибудь во Франции или там, не знаю, в Германии. Ну, давайте лучше даже возьмем Германию.
3: И туда просто не долетит.
2: Вот нет, почему? До Великобритании же летел. Ну потенциально. Да. Но в любом случае
3: много нужно преодолевать воздушных пространств, там турецкое
2: воздушное пространство. Хорошо, любое другое. Предположим, турецкое даже. Вот турецкое воздушное пространство.
3: Турция, да.
2: Так, вот, если долетело.
3: Ситуация кошмарная для Ирана просто.
2: Абсолютно. Но если посмотреть с той точки зрения, что Европа воспримет это как опасность нахождения американских баз на нашей территории и еще больше раскол в НАТО внесет, такая вероятность?
3: Ну, Еще раз, считаю, что вероятность этих ударов практически нулевая. Если уж говорить про то, что это бы произошло, к чему бы это привело, опять же, для Ирана, Иран это не будет делать с рациональной точки зрения, да, потому что втягивать там ту же Турцию нельзя, потому что Турция теперь находится в Меканском пакте, это новый пакт, куда вошла Саудовская Аравия и Пакистан. Пакистан — ядерная держава, а вот этот вот пакт, который они заключили, он работает по аналогии с 5-й статьей НАТО. То есть это будет включение в войну там, Пакистана. Ну, вот Саудовская Аравия и так формально участвует, потому что по ней Иран бил. Вот. Но, еще раз, это вот настолько нерационально. На территории, вот смотрите, есть еще понятие случайных прилетов. Такое было. Другое дело как бы преднамеренное. Например, на территории Турции уже падали обломки, беспилотники, и украинские, и иранские были такие моменты. И на территории Азербайджана что-то тоже падало, и там да, непонятно, чье это. То ли это Израиль что-то замышляет, такие вот false flag operations, то ли это Иран случайно что-то запустил. То есть Ирану не нужно втягивать никого, кроме создавать давление на монархии залива, которые заинтересованы в том теперь, да, чтобы Трамп побыстрее договорился. То есть они несут самые большие издержки сейчас, не США, а самые большие издержки несут именно вот Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, там Катар, Кувейт. Не нравится то, что происходит, понимаете, многим сейчас. Там условно ты сидишь, планируешь, как твоя страна будет развиваться, тебе нужен инвестиционный климат, и тут приплыли американские авианосцы, разворошили весь Ближний Восток, создали какой-то нереальный хаос, там воздушное пространство было закрыто. Туризм теперь нужно как-то возрождать. Короче, им это вот настолько не нравится, что они абсолютно не заинтересованы в том, чтобы Трамп пытался продолжать войну. Но, еще раз, повлиять на Трампа крайне трудно. То есть настолько непредсказуемый политик на втором своем сроке, он еще более непредсказуемый, чем был на первом. То есть первый срок Трампа, он был очень, все-таки, ну, извините, первый президентский срок. Он пришел, команда непонятно откуда собрана. В общем, не чувствовал он себя в президентском кресле хозяином Белого дома. А теперь он чувствует себя хозяином Белого дома. У него все на цыпочках вокруг него должны ходить. Плюс у него был успех с Венесуэлой. Он поверил, что теперь у него будет успех с Ираном. Но вляпался. Вот хуже не представишь. Перед промежуточными выборами это самая, наверное, сложная ситуация, потому что вот сейчас из-за того, что создал Трамп, мировая инфляция идет, кризис с долларом, да, то есть там непонятно, что делать ФРС, цены на золото то падают, то растут, высокая волатильность золота, то есть и все это из-за Армузского пролива. Ну, извините, 20% там мировой нефти. Задействовано количество игроков просто запредельное. Это не только весь Ближний Восток, но это еще и Китай, естественно. Это еще и Индия, и Пакистан, там ядерные державы. Все монархии залива. Йемен задействован, потому что он помогает Ирану. И тогда задействован второй способ доставки грузов. Это через, соответственно, Баб-эль-Мандебский пролив. И, соответственно, Суэцкий канал, значит, потому что если ты через вот этот пролив проходишь, дальше у тебя Суэц. Это втягивает Египет. То есть, а это значит вопрос еще продовольственной безопасности. Тут накладывается то, что происходит у нас в Черном море с ударами Украины по российским сухогрузам и танкерам, по зерновым терминалам. То есть, вот он просто открыл вот тот самый ящик Пандоры, Трамп, последствия еще будем разбирать там неопределенное количество времени.
2: Но вот тут, я считаю, вы абсолютно правильно сказали. Игроки, тем более сам Трамп, очень любит пользоваться вот этими, скажем, игральными эпитетами, говоря о том, что у вас там есть такие карты, у нас есть такие карты, он играет в покер. Буквально играет в покер, где он залетает вот с такими, я бы сказал, очень амбициозными криками, это вот всегда есть за покерным столом, один, кто сидит и молчит с покерфейс, а другой, который постоянно говорит, и непонятно, какие у него эмоции. Вот Трамп из тех, который постоянно говорит. И сейчас он сказал, вы все маньяки, я на вас накладываю экономические санкции невероятного масштаба, плюс вот это военное давление. Ну и, соответственно, вот был момент, когда вы сказали о том, что ждут, пока договорится Трамп. Ну вот те самые как раз королевства и весь Ближний Восток. Договорится? А действительно он это собирается делать или все-таки планы у него немного другие? Вот этот двойной удар, экономический и военный, он на что в итоге направлен?
3: Ну, смотрите, во-первых, ситуация такая, что Иран, ведь мы, в общем, надо понимать субъектность. Трамп что-то делает, Иран что-то делает. То есть нет такого, что у нас только Трамп принимает решение. Если Трамп решит договариваться, значит, что он автоматически договорится. Иран прекрасно понимает, что скоро ноябрь, скоро выборы у Трампа, и он будет настаивать на максимально выгодных условиях для себя, потому что Трамп как бы сам сорвал предыдущую сделку, и у Трампа сейчас нет возможности выйти, уже сохранив лицо. То есть то, что Трамп потерял лицо с Ираном, это вот 100%. Он формально добился в начале, на первом этапе, там, тактического успеха, уничтожив военно-политическое руководство Ирана, но в войне он не побеждает. И вот даже недавно Иран он заявил, что Иран заявил? Он говорит, это понятно всем. Ну, то есть можно Трампу писать его посты, но все в мире прекрасно понимают, условный там наследный принц Саудовской Аравии Бин Салман, он понимает, что Трамп не побеждает. Он понимает, что Трамп сейчас просто тянет время, но у него нет никакой стратегии. То есть как можно задушить Иран, когда ты и так уже ввел все возможные просто санкции, блокируешь Армуз, с другой стороны, не давая, да, выходить танкерам, которые могли бы иранскую нефть в Китай, соответственно, отгонять и пугать экономическим днем Д. Еще раз, вот он может пытаться напугать там условно Китай, но у него с Китаем вторичными санкциями за иранскую нефть, но у него с Китаем торговое перемирие тоже до ноября этого 26 года. Пойдет он что, на торговую войну с Китаем? То есть еще сильнее разбалансировать. Это также вот этот законопроект, который обсуждается сейчас, выйдет Конгресс, в общем, с каникулы в сентябре, они будут вот законопроект об адских санкциях против России и Ирана. И вот я понимаю, что, ну, они не примут, они его, скорее всего, точнее, примут, но от того, что они его примут, кардинально ничего не изменится, потому что он не будет начинать новую торговую войну с Китаем. Максимум, конечно, риск определенный есть с Индией. То есть вот что все-таки на Индию они будут пытаться этим влиять, чтобы Индия не покупала нашу нефть. Но еще раз, вот все эти экономические пугалки для Ирана, они, ну, не сработают. Просто страна на самом деле в ужасном экономическом положении. Тоже надо реалистично как бы тоже говорить, но это не значит, что они пойдут сдадутся американцам. То есть нужно понимать, что такое иранский режим, нужно понимать, кто сейчас там находится у власти. У власти находится корпус стражи исламской революции и сын убитого Хомейни. То есть представьте, если, соответственно, погибший, да, точнее, сын погибшего лидера Ирана сейчас пойдет на какую-то позорную сделку с США, что будет с его вообще авторитетом внутри страны? Они будут, естественно, до последнего теперь дожимать США, не выходить из этой ситуации с какими-то поблажками для Трампа.
2: Ну что, и, соответственно, друзья, дальше мы будем продолжать обсуждать, да, самые интересные новости. А сейчас делаем
3: на паузу.
2: Паузу.
3: Да, и...

0: Шунина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Россия готова к диалогу о мире с Украиной только на основе реалий на земле. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что Киев не получил преимущества перед Россией, назвал удары Киева по гражданским объектам попыткой изменить ход противостояния, которое не принесло Украине результата. Киев, начав атаковать гражданскую инфраструктуру, по словам российского лидера, открыл ящик Пандоры, а заявление о планах нанести России поражение за 40 дней глава государства назвал очередной авантюрой. Целый ряд российских предпринимателей делают добровольные взносы в российские бюджеты, которые стали дополнительным подспорьем и помогают решать ключевые задачи, стоящие перед страной. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Уточняется, что добровольные взносы бизнеса в бюджеты на середину августа составили почти 384 миллиарда рублей. Это больше поступлений за весь прошлый год в 1,5 раза. Универсальный QR-код для оплаты товаров появится в России в магазинах крупных торговых сетей 1 сентября. С его помощью можно будет удобно и без путаницы оплатить свои покупки. Экономисты поясняют, что универсальный QR – это не новый самостоятельный способ списания денег, а единое окно, через которое можно выбрать разные способы оплаты, а в будущем и цифровые рубли. Цифровые рубли с 1 сентября будут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Через год обязанности возникнет у бизнеса с выручкой более 30 миллионов. С 1 сентября 2028 года уже подключатся остальные компании. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль выразил надежду на то, что Штаты в дальнейшем будут готовы играть активную роль в переговорах по Украине. Он отметил, что страны Евротройки – Германия, Франция и Великобритания – также должны пытаться всеми возможными способами инициировать переговоры и быть готовыми пойти необычными путями в рамках запуска переговорного процесса. Глава немецкого МИДа прибыл в Киев в субботу утром. Он намерен провести переговоры по сотрудничеству двух стран в технической и экономической сферах, а также затронет тему совместной разработки беспилотников. Американский противолодочный самолет «Посейдон» совершил пролет над Тайваньским проливом. Об этом сообщил официальный представитель 7-го флота ВМС США Мэтью Комер. Китай неоднократно призывал Штаты прекратить продавать Тайваню оружие, создавать напряженность в Тайваньском проливе. В медиа Китая отмечали, что военное взаимодействие Штатов и острова нарушают принцип одного Китая и 3 совместных китайско-американских коммюнике, а также наносят ущерб интересам Китая и ставят под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
2: Дорогие друзья, продолжаем. Вот прямо сейчас мы говорили о Тегеране, говорили о том, что же ждет в этом противостоянии между Соединенными Штатами и Ираном. Но пока над Тегераном действительно сгущаются эти самые тучи, хотя Тегеран

0: очень хорошо, что обзавелся зонтиками и с этим вполне себе хорошо справляется. В Европе настоящий фарс, драмы, как всегда, скандалы, все с этим связано. А тут заговорили о северных потоках, особенно в том ключе, что, ну, крайне странно звучит от официальных представителей, а именно от премьер-министра Польши Туска, который сказал, что нужно обращаться именно к производителю и к создателю тех самых северных потоков. Но об этом поговорим вот как раз прямо сейчас. Дорогие друзья, ну, в общем, как раз эта тема и касается, да, северных потоков. У нас некоторые вот неполадки возникли со связью. Сейчас Дмитрий вернется к нам в эфир, и это все быстро как раз мы сделаем. Но в это время я вам рассказываю, что же касается тех самых северных потоков. В Хорватии арестовали подозреваемого в причастности к подрыву. И дальше вот все вроде бы вполне себе логично. Надо понести за это ответственность. Вот, собственно, прямо сейчас, да. Дмитрий к нам вернулся. Дмитрий.
1: Да, я и не уходил, в принципе.
0: Да, что ж.
1: Ну, ничего страшного у нас, да. Я-то вас прекрасно слышал, бывает. Тут задел немножечко микрофон. Так, ну, у нас тема с поляками, традиционная, наверное, тема. Значит, Туск про подрыв северных потоков в привычной, наверное, для поляков манере. Ну, смотрите, что здесь добавить? Ну, маски в Европе, в принципе, сброшены давно. Нет, наверное, ни одного уже европейского политика, кто как-то, наверное, теперь вынужден скрывать свою там русофобию. Не вот особенно поляки, они дождались вот этого момента, когда они могут открыто говорить все, что они думали о России все это время. Но, еще раз, тема не сказать, чтобы настолько прям нова, да, или там актуальна. Ну, формально, да, он легализует теракт против гражданской инфраструктуры, который затронул в большей степени Германию еще. Ну, у поляков с немцами известны всем давние терки, они у них продолжаются. То есть многие думают просто, что в ЕС такое, знаете, прям единство. Нет, Евросоюз — это по-прежнему своеобразные там конфликты сохраняются, и поляков с немцами, и немцев с французами, и лидерство, они внутри ЕС без американцев поделить не могут. То есть вот если вот мы убираем фактор США, вот если американцы, вот, а сейчас они удаляются, да, от Европы, мы видим, что европейцы не придут к тому, что вот все, Франция нас ведет или Германия нас ведет. Им для этого нужно будет сначала растоптать национальные идентичности немцев, французов, превратить всех в европейцев, и тогда уже они тогда смогли бы выстроить некую вот структуру. Но, например, такие страны, как Польша, они на это не согласны. Польша — это очень консервативное общество, очень там крепок, скажем так, национализм. Они не хотят из поляков превращаться в европейцев таких вот абстрактных. И в этом плане поляки, они всегда выступают, да, против России, но они одновременно выступают против того, чтобы ЕС забирал суверенитет у национальных государств и выступают против вот этого вот превращения поляков, немцев там таким же образом, да, в европейцев. Ну вот недавно был у нас, к сожалению, ушедший там Виктор Орбан с поста премьера Венгрии, который придерживался тех же взглядов, да, он боролся с Евросоюзом. Еще раз, в ЕС сильны позиции правых, которые вот будут выступать против вот такого вот забора суверенитета, поэтому будем надеяться, что вот максимум, что останется европейским политикам, что они не превратятся, да, во-первых, в такой единый имперский Евросоюз, ну, будут вот так вот, как Туск, периодически свою русофобию проявлять, но это не выльется в какие-то интеграционные у них процессы. То есть нужно понять простую мысль. В интересах России не единая Европа. То есть нам нужно, чтобы она была максимально дезинтегрирована, чтобы была там вот националистическая крепкая Германия. Это в наших интересах, потому что тогда они будут о том, что там с поляками им сделать, да? Что там от Франции там исходит, какая у них угроза дополнительная.
0: Вспомнить старые обиды. Очень старые обиды.
1: Но они помнят. Я прерву вас. Репарации недавно. Поляки же хотели с немцев стрясти еще репарации. То есть темы не забыты. То есть вот все европейские войны, они забыты только в головах вот евробюрократов. А как только к власти приходят где-то такие националистические партии, они сразу вспомнят все. То есть придет АДГ в Германию, они вспомнят французов и поляков, все претензии, ответят на все претензии. В Англии, если вдруг каким-то чудом к власти там придут правые, они перестанут такое количество мигрантов принимать, как принимают сейчас. Эти потоки куда-то будут направлять. Другим странам это будет не нравиться. То есть у Европы тоже очень много проблем.
0: Можно как долго и всегда, просто на эту как тему, и всегда, да. В том-то и дело. Но сама вот по себе вот эта история с северными потоками, она вызывает улыбку уже, даже не какое-то расстройство, а действительно улыбку. Хочется посмеяться. Человек говорит, надо винить не того, кто, я не знаю, там камень кинул в окно, а того, кто это окно как-то сотворил и создал. Почему оно оказалось таким хрупким или что-то в этом роде?
1: Немцев, потому что они, поляки, не любят немцев. Да, да. То есть это вот, понимаете, у них этот конфликт, он никуда не уходит. У Польши, кто бы ни пришел к власти, сейчас там у них правый президент, до этого был там такого больше глобалистского там толка. Но премьер у них сейчас наоборот глобалист, а был до этого правый премьер. Просто там надо устройство понимать. Польша это больше, конечно, парламентская республика, поэтому там у премьера как бы побольше, скажем так, полномочий. Вот. Но традиционно для польской политики всегда русофобия остается и германофобия. То есть она никуда не исчезает. А тут у них, понимаете, возможность комбо у него собрать. Он и радуется, что северные потоки были взорваны, и немцев заодно вот пинает за то, что они с Россией экономическое сотрудничество реализовывали.
0: Да, абсолютно так и есть. Ну, а, собственно, пока в Варшаве там абсурд ограничивается вот этими нелепыми словами, по большей части в отношении России, и вот русофобскими выпадами, то в Киеве он становится вот этой самой повседневной реальностью, которая разрывает саму государственную систему. На фоне там вот попыток как-то выстоять, попыток организовать всю администрацию прямо сейчас на Украине, ничего не получается. С одной стороны, говорят о выборах, с другой стороны, говорят, что Рада уже полностью распадается, ну и все это подкрепляется нападками на БУ и САП. Вот как раз и будем говорить об Украине прямо сейчас.
2: Второе место.
1: Так, ну у нас тема с задержанием замглавы офиса Зеленского. И я думаю, сюда же мы добавим с вами экс-министр обороны Федоров, который демонстрирует теперь уже всем свои президентские амбиции, призывает провести выборы. Ну, это, конечно, квинтэссенция, наверное, политической украинской жизни. Она потихоньку возвращается к норме. То есть, вот, понимаете...
0: Давно не видели. Ну, правда, соскучились уже.
1: Шоу это на Украине, оно, понимаете, это вот то, что ее не было, это было аномалией. А сейчас это все возвращается.
0: Очередная перемога, не иначе.
1: Да, такой мем классный разошелся. Вот помните кинофильм, по-моему, там «Волк с Уолл-стрит», где Ди Каприо там просил кого-то ручку продать. А это вот разошелся мем, где там Зеленский, он там «Укради у меня эту ручку». Это такое собеседование на должность в администрацию Зеленского. То есть я напомню, что у них был сначала убран Ермак, который... возглавлял, значит, офис Зеленского и был ближайшим его соратником, который считался серым кардиналом Украины. Коррупция. Значит, теперь у нас, соответственно, замглавы офиса Зеленского, Ирина там Мудрая, вот тоже, естественно, коррупция, пленки эти легендарные, где там советы, значит, что коррупцию нужно не победить, а возглавить. В общем... Все, естественно, воруют, но Зеленский типа не в курсе. То есть абсурд как бы с этой стороны.
0: Он в домике.
1: Прикольно.
0: Ну, он правда
1: да,
0: в домике.
1: Прикольно это все накладывается, что там все его друзья воруют. Ермак воровал, там Миндич воровал. Его бывшая пресс-секретарь рассказывает на интервью Такеру, как он там, извините, кокаин там употребляет. Все вот нет, все врут. Зеленский с его точки зрения такой кристально чистый. Ничего не происходит. Не все, все воруют, все наркотики употребляют, кроме, соответственно, Зеленского, все его окружение. Люди... Конечно, все больше это понимают, но, к сожалению, такого Майдана я не жду именно с целью там свергнуть там Зеленского, потому что не допустит он этого, конечно, но вот здесь наложение факторов. Вот, во-первых, вот эти вот коррупционные дела расследуют, и одновременно Федоров заявляет о своих президентских амбициях, предлагая провести выборы. То есть Федоров наносит
0: Зеленскому... Это к тому, не в пользу ли Федорова проходят вот эти расследования?
1: Вот, конечно, угу. Они взаимосвязаны, я считаю, потому что есть определенные элитные группы. У них был консенсус, что вот Зеленского не трогаем пока. Этот консенсус, он уже был давно нарушен, когда стали убирать Ермака. Когда Ермака убрали, потому что Ермак, он фактически еще раз был серым кардиналом Украины и фактически управлял Украиной ООН, а Зеленский формально, да, он президент, но все назначения, все согласования шли через Ермака. То есть получить должность без согласования Ермака было нельзя. И по Зеленскому это был очень сильный удар, когда ему пришлось убрать Ермака. Он, я напомню, на тот момент он долго не назначал нового главу, соответственно, своего офиса. У них офис президента — это как у нас администрация президента. Он так просто назвал, так модно, типа офис. Вот такой подход у него, что вот у меня не администрация, как у вас, а у меня вот офис будет.
0: Я молодой, я вот такой наглый в этом плане.
1: Я могу, да, пройти по улице, съесть шаурму, и посмотрите, какой модный европейский политик. Там с охраны, там все равно эти кадры были смешные, где он там все равно куча охраны стоит, а он идет, снимает себя на смартфон, типа вот видите, я снимаю себя сам на селфи-камеру, и в кадр не попадает огромное количество охраны, которая находится вокруг него. Ну так вот, конечно, Федоров здесь выступает в союзе с какими-то силами, которые находятся вот в этих вот антикоррупционных органах, но это не значит, что им так легко будет скинуть Зеленского. Зеленского пока все рычаги управления сохраняются, то есть идет борьба, к какому результату она приведет, пока неизвестно. Федорову нужна будет в первую очередь международная поддержка, в первую очередь американская, то есть он сейчас собирается в турне в США, чтобы там кто-то условно дал ему добро. Ну, это, знаете, как, короче, вот за ярлыком он хочет съездить.
0: Ханом,
1: как русские,
0: да.
1: Друзья вынуждены
0: дорогой
1: были
0: Хан, дорогой
1: период
0: Дональд.
1: В нашей истории отправляться, соответственно, в Орду за ярлыком. Вот он хочет поехать, соответственно, в Вашингтон, чтобы там кто-то ему дал добро условно убирать Зеленского. Если он это добро бы получил, тогда мы, возможно, увидим какие-то новые дела.
0: Ну, а каков шанс, что он получит?
1: Ну, мы же тут не можем, да, с вероятностью.
0: Ну, если смотреть вот на нынешнюю ситуацию, может быть, Зеленский уже не столь выгодный, не столь хороший управленец, как кажется на Западе, ну, из разряда не такая удобная пешка, и хотелось бы поменять на другую.
1: Зеленский тоже не так прост, как многим кажется. Он, конечно, безусловно, там выглядит комично, но, еще раз, он за власть держится. То есть он власть просто так, без боя, условно, не отдаст. И он будет что делать? То есть Федоров поедет в США, Зеленский с европейцами. И, то есть, даже если Федоров получит европейскую поддержку, у Зеленского, ну, очень теплые отношения с Макроном. Мы видели, как они там обнимаются, там, с меняющимися британскими премьерами, он со всеми друг, от Бориса Джонсона.
0: Тут важно отметить
1: Армера,
0: меняющимися.
1: Да-да-да, меняются так быстро, что я уверен, что наши слушатели не успевают запоминать их фамилии. Вот. Да можно и не запоминать, новый премьер тоже недолго, я думаю, просидит в своем кресле, то есть там 90%, что мы потом увидим нового опять британского премьера. И вообще, конечно, ротация власти — это нормально, но она в Британии слишком часто происходит, это говорит скорее о нестабильности. Вот, и мы не можем, да, как бы предсказать, как у него пройдут у Федорова там переговоры в США. Он будет встречаться, очевидно, с представителями демократической партии, потом с республиканцами, попытается добиться, возможно, там тет-а-тет, ну, не с Трампом. С Трампом ему встретиться 100% не дадут, но он бы хотел там с условным, может быть, Рубио, там, госсекретарем встретиться. Но, как бы, предсказать, как у него пройдут эти встречи, нельзя. А параллельно Зеленский, естественно, будет искать дальше поддержку среди европейцев. То есть там он Скай Калас с эстонской вот ведьмочкой, которая теперь глава евродипломатии, на одной ноге они, да. То есть они прям на волне русофобии сблизились с Зеленским.
0: Ну, это вообще моя любимица. Я ее обожаю. Да. Каждое ее высказывание можно просто на стену вешать и каждый раз себе напоминать: я умный, по сравнению
1: рубрика
0: с главой евродипломатии.
1: Интересный факт, что ее отец занимал должность в Сбербанке, по-моему, советского образца. То есть она, в принципе, плоть от плоти еще советской номенклатуры, но настолько вот не любит они Советский Союз и прошлое. Хотя вся их, ее в том числе карьера, обусловлена карьерой отца в той самой советской бюрократии и номенклатуре. Вот. То есть, конечно, для многих европейских политиков это просто такое удобная такая почва вот, критиковать все российское, все советское для того, чтобы там как-то себя вот, позиционировать. Потому что нельзя сейчас в Европе политику выйти и сказать, что он там за нормальные отношения с Россией. Это ты сразу, ты что, себя к ДГ относишь, там, условно, в Германии? Ты что, нацист? Ты что, фашист? Они сразу клеймят только так. Ярлыки раздают. Агент Кремля, нацисты, фашисты, АДГ там заклеймили вообще мам не горюй. На выборах они, правда, добиваются успехов. Вот сейчас вот региональные там у них были выборы. Парламентский неплохой результат. Но надо вот еще бы нам выборы в Германии. Вот на следующем электоральном цикле, я думаю, АДГ может и первое место вполне взять.
0: Ну вот подождем вот, и посмотрим. А пока вот есть одна, я не знаю, что ли, красивая борьба украинская с вот этим хаосом, которая как-то почему-то проявляется в борьбе с мультсериалом «Маша и Медведь», нашим российским, но не будем на этом акцентировать внимание, они с ним борются, ну ладно, хорошо, как-то их внутренний хаос, видимо, разберется сам. Но у нас есть собственные изменения, действительно такой, я бы назвал, вызов, вызов всем вот этим отменам, всем запретам, которые на нас Запад накидывает, не останавливаясь, но мы вот прям буквально можно взять и на английском сказать «That don't kill me can only make me stronger». И я думаю, вы сразу поймете, о ком мы сейчас будем говорить.
2: Первое место.
1: Тот самый настоящий черный американец.
0: Тот самый черный. Вот тут надо прям с акцентом это буквально именно сказать. Но вот «They don't kill me can only make me stronger» — это действительно вот то, что я... ну, ассоциируется, что у меня вот с этим исполнителем Kanye West, его
1: трек,
0: выступлением в Санкт-Петербурге.
1: Я, кстати, вспомнил, но я, честно говоря, даже не знал, что это именно Kanye West.
0: Kanye West, да! Много... Вот, в том-то и дело. Я сам недавно разговаривал, и в том числе с коллегами, и они говорили, да мы вообще Kanye West никогда не слушали. Я говорил, да, правда? Включаю песню, они говорят, а, так я это слышал. Потом еще одну, и я это слышал. И кажется, что Kanye West очень много всего создал, а про его треки многие хоть и знают, но не знают, что это он.
1: Но просто там очень много черных африканских рэперов, их всех, естественно, не перепомнишь. Мы запоминаем, может быть, там где-то треки на фоне, там они у людей играют. Ну, конечно, там популярность, судя по проданным билетам, есть, да, там 100 тысяч билетов там улетели, но тема крайне непростая, я вам так скажу.
0: Дискуссионная, что, кстати.
1: Если бы, да, не то, что он делал, вот я, например, свою позицию обрисую, потому что я выступил как бы с какой позиции? Вот есть персонаж, есть определенная грань, которая переходить как бы нельзя. Он ее перешел, и вот мы находимся в ситуации, где мы можем перечислять плюсы от его концерта, да, и минусы от его концерта. И как бы плюсы, что мы таким образом покажем, посмотрите, мы не изолированы, к нам приехал американский вот тот самый известный рэп-исполнитель, вот сам мировая звезда. Мировая звезда? Да, мировая звезда. Но есть и минусы, и тут как бы это будет не ситуация, знаете, вот win-win, да, что только плюсы. Если он выступает, его концерт состоится, наносится другой удар, как бы удар по репутации, по идеологической системе, которая выстраивалась. Почему? Потому что он делал очень провокационные высказывания на тему симпатии к Гитлеру. Он продавал футболки со свастикой, то есть это вот, ну, как бы факты. Потом он извинился и сказал, что это все была моя биполярочка, как бы вот простите
0: вот, кстати,
1: меня.
0: Вот, кстати, очень
1: там...
0: многие, кто оправдывают, кто как раз положительно выступают за вот этот концерт, они и приходят к тому, что он же психически нездоров. Зачем на него вот таким образом обращать внимание? Вот как к этому относиться? Все-таки воспринимать, что, ну, человек, да, немного так с придурью, но музыкальный гений. Или вот не должно быть такого?
1: Ну вот у нас, например, есть уголовные статьи за то, что он, соответственно, сделал. То есть если бы он был гражданином России, за то, что он сделал, ему бы не получилось просто извиниться. Ему бы пришлось сесть в тюрьму лет, так я считал, там на 5-8. То есть там прям статьи у него, там реабилитация нацизма, отрицание Холокоста, продажа запрещенной символики, там демонстрация это экстремистской символики и так далее. То есть, опять же, по нашему законодательству то, что он делал, подпадает, внимание, под уголовные статьи. И вот тут мы в ситуации, что мы должны закрыть глаза на то, что он фрик, и он просто хайповал, да, вот решил вот так вот хайповать, но, еще раз говорю, это вот такая... дилемма, да, где нет стопроцентно выигрышного решения. Если он выступает, мы вот эти пункты закрываем, типа там к нам приехала мировая звезда, посмотрите. Но если он выступает, мы одновременно принимаем то, что он делал, и как бы закрываем на это глаза.
0: Вердикт вот, каков? Куда лучше? В какую сторону нам склониться? В то, что показать, ну, не работает отмена, или все-таки что идеология наша крепка?
1: Это очень сложная ситуация. То есть, с одной стороны, от того, что он у нас выступит, ему отменяли концерты в Европе. Например, не во всех странах он выступил. То есть какие-то страны его принимали, какие-то не принимали. В США к нему тоже непростое отношение, но он сам такой протрамповский персонаж. Еще раз, ну, я не знаю, очень сложно измерить. С одной стороны, там определенная аудитория, там, более молодая, она и такая все-таки аполитичная, скажет, ну, там, вот это же то, что он делал, он же извинился, это ради хайпа, но вот это вот, еще раз, тонкая грань. Но если ты это сделаешь, ты отправишься в тюрьму, да, то есть вот как это тогда воспринимать для, в принципе, там, правоприменения в стране? То есть подрывается здесь очень много таких вот позиций. Еще раз говорю, очень тонкая тема. То есть если бы это была другая звезда без вот этого бэкграунда, было бы намного проще. А с учетом, что он делал, ну, очень токсичный, то есть как бы персонаж, плюс Петербург, ну, любой город, да, вот люди тоже пишут, ну, Петербург, блокадный Ленинград, а тут приезжает человек, который восхвалял Гитлера типа в шуточку. Не знаю, еще раз, очень скользкая, очень такая неприятная тема. То есть вот был бы это какой-то другой персонаж, я, наоборот, противник там запретов и так далее, и мы должны интегрироваться там в мировую культуру, но...
0: Ну вот как раз поэтому это и первое место, потому что максимальная тема дискуссионная и очень активно освещаемая вообще со всех сторон. Но что касается того самого места в нетопе.
1: Да, я, знаете, думал еще добавить нам самые последние заявления президента в наш эфир и коротко, да, как бы охарактеризовать, что у нас в военном плане происходит, какой у нас тут расклад. Значит, максимально жесткая сегодня была риторика в адрес Украины, что Россия будет наращивать свою эскалацию в ответ на то, что происходит с ударами по гражданской инфраструктуре у нас. То есть Украина бьет по складам Вайлдберриса уже давно, сегодня был нанесен удар по складу Озона, плюс, естественно, есть всегда огромное количество такого накопленного уже, наверное, эффекта, злости, такой, такого праведного гнева со стороны граждан, что «а что там, да? Почему мы не отвечаем жестко?» И вот сегодня мы-то отвечаем, но пока не выступил президент на эту тему, вот реакция другая. Значит, сегодня президент, видимо, что народный вот этот вот гнев, что нужно ответить Украине жестче и сильнее, он как бы нарастает, прокомментировал, там такие яркие цитаты, что Украина открыла вот эту вот бутылку с джином, его выпустила. В общем, ждите новые массированные ракетные кампании по Украине, если коротко весь этот, да, это послание перевести. В целом, просто часто спрашивают, да, к чему мы придем, ну, эскалация нарастает, никакого переговорного процесса в ближайшее время, я думаю, не будет, поэтому и жестче выступает Лавров в последнее время с таких ястребиных позиций, но это вот где-то до весны, мне кажется, может продлиться. Мы не пойдем на какое-то, я думаю, осеннее там перемирие, потому что ближе к зиме будет реализовываться российская кампания по украинской энергетике. Вот, к сожалению, наверное, это самое такое непростое время, потому что эскалация нарастает с обоих сторон. Так что здесь прям тяжелые времена нас ждут в какой-то степени, потому что по Украине будет очень жестко прилетать. Это прям после слов президента, это теперь вот как бы гарантия, будет еще жестче, чем было.
0: Ну и, собственно, здесь можно только в очередной раз пожелать успехов нашим военным, нашим артиллеристам, нашим пилотам и нашим бойцам, вот абсолютно всем. Если тут перечислять, то мы даже, я думаю, устанем. И, как всегда, будем завершать наш сегодняшний выпуск. Вот такой у нас итог получился, вот такой топ новостей. Предлагайте свои варианты и, конечно, подписывайтесь на наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Дорогие друзья, всегда вас всех ждем. А с вами были Александр Букарев и политолог Дмитрий Никотин. Увидимся на следующей неделе.
2: Итоги недели с Дмитрием Никотиным. Узнать за 90 секунд. Традиция загадывать желания, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Нижнем Новгороде 19.00, в Перми 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Армия России поразила железнодорожные составы ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях. Число пострадавших при налете украинских беспилотников на Севастополь возросло до 10. Франция пообещала Украине новые поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО. Теперь подробнее. Армия России ударами герани нанесла поражение железнодорожным составам ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщила Минобороны. Отмечается, что регулярные удары по объектам этой инфраструктуры и локомотивам, задействованных в снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ. Число пострадавших при налете беспилотников ВСУ на Севастополе возросло до 10 человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее он информировал, что обломки сбитого дрона упали на рейсовый автобус в городе. Этот беспилотник, по последним данным, был начинен поражающими элементами. Смена руководства киевского режима на Украине в ближайшее время не будет. Подобные заявления – ничто иное, как инсценировка. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, режим Владимира Зеленского будет находиться у власти, пока его поддерживает Запад. Напомню, глава киевского режима отправил министра обороны Украины Михаила Федорова в отставку 14 июля. С тех пор сторонники бывшего министра проводят масштабные митинги с требованием восстановить его в должности. Однако Зеленский назначил новым главой ведомства Евгения Хмару. Федоров же 18 августа призвал к проведению выборов на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с Владимиром Зеленским и пообещал ему новые поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО. При этом французский лидер не уточнил, какие именно ракеты планирует поставить и в каких количествах. Глава киевского режима ранее сообщал, что запасы этого вооружения у ВСУ сократились в 2.5 раза по сравнению с прошлым годом. В Верховной Раде информировали, что Украина оказалась в катастрофической ситуации из-за нехватки средств ПВО, поэтому ВСУ перестали сообщать о числе сбитых ракет. Военные водолазы обнаружили у берегов Румынии обломки украинского дрона со взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба румынского Минобороны. Проверка подтвердила наличие взрывного заряда, который был обезврежен контролируемым детонатором в безопасных условиях. Ведомстве добавили, что дело передано в прокуратуру апелляционного суда Констанции. Вертолет совершил аварийную посадку в Лазаревском районе Сочи. У него есть повреждения. Об этом сообщает Западное управление Следственного комитета России. Предварительной причиной стал отказ от двигателя. В результате аварийной посадки поврежден хвостовой винт. Члены экипажа не пострадали. Правоохранители проводят первоначальные следственные мероприятия. Поддержка федерального центра помогает Санкт-Петербургу завершить формирование транспортного каркаса города. Об этом сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов. В числе приоритетов он назвал комплексное развитие метрополитена, модернизацию дорожной сети, строительство новых скоростных магистралей и современных транспортных развязок. Беглов также отметил, что в части дорожной деятельности у региона довольно высокие показатели. Пока это все новости. К данной минуте мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации и фото интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 19.04 в Москве. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Сегодня у нас 22 августа, и это также день государственного флага Российской Федерации. Мы друг друга поздравляем, вас поздравляем. Праздник тоже у нас значимый. Теперь к актуальным новостям переходим. Президент дал интервью нашему коллеге Павлу Зарубину, и там озвучил несколько заявлений, которые мы сейчас будем обсуждать. С нашей студией на прямой связи военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Я вас и слушателей вашей программы тоже поздравляю с замечательным праздником.
3: И мы вас тоже. Днем
5: государственного флага. Это очень значимый для нас праздник, потому что мы обрели флаг старый российский флаг, который продолжает традиции нашего государства, наших, в том числе и вооруженных сил, и традиции нашего патриотизма. И я думаю, что мы все будем гордились и будем гордиться нашим флагом.
3: То есть вы впервые подняли на судне, которое называлось «Орел», насколько я помню. А значит, да, герб здесь тоже задействован.
2: Да. Давайте к новости перейдем. Президент озвучил, что ВСУ выпустили джина из бутылки и получил ответ, когда начал бить по нашей экономике. Это для кого в первую очередь было сказано? Для наших граждан, для иностранцев, которые, я уверен, слушали выступление? Кто адресат заявления?
5: Ну, я думаю, и Украина, и те, кто его поддерживает, ее поддерживает, и кто спонсирует ее, и кто ее курирует. Вот. Это для всех этих ребят, извините, что я их называю ребятами, потому что те, кто это делает, они этого слова недостойны. Вот. Но надо понимать, что киевский режим – это режим бандеровский. Суть этого режима всегда была и остается в нагонянии страха на людей. Они считают, что они могут завоевать власть, они так это делают, только напугав людей и заставив их подчиняться бандеровцам, их глупым и безумным идеям. Ну, такое так было с 45 по 56 год на Западной Украине, когда там бандеровцы убивали всю интеллигенцию, руководителей предприятий, колхозов, совхозов, учителей, медработников, журналистов, писателей и так далее и тому подобное. Я провел 4 года учился во Львове, и там стояли в то время памятники, например, Ярославу Галану, писателю украинскому замечательному, который... своим пламенным словом, публицистикой воевал против бандеровцев. Они пришли к нему в дом и зарубили его топором. Вот. Так что, бандеровцы наносят удары по нашим жилым домам, по нашим техникумам, школам, больницам и по мирным людям, это их тактика запугивания. Они думают, что они, запугивая наше население, вызовут гнев и протест у народов тем, что Родина их не защищает, что правительство их не защищает. И это будет их основой для их победы над Россией. Ну, понятно, что они просчитались и просчитаются, потому что удары по нашему мирному населению только сплачивают наш народ вокруг нашего руководства нашей страны, вокруг нашей армии, поддерживает больше нашу армию для того, чтобы мы победили в этой войне с нечистью бандеровской.
3: Виктор Николаевич, давайте проиллюстрируем сейчас президенту. У нас есть синхрон, а потом я задам очень меня интересующий вопрос. Думаю, что и радиослушатели тоже.
4: Я уже сказал, что киевские власти сами выпустили джин из бутылки, начали бить по нашим гражданским предприятиям, публично заявили о цели разрушения российской экономики. Ну что же, вот сейчас только что сказал, получите тогда ответ.
3: Ну, там Хатабыч из бутылки появился, да, и в украинских пабликах было такое ха-ха издевательское, дескать, мы не бьем по вот так, как мы это начали делать. Две версии было, потому что технически не можем, либо не можем политически, боимся. Вот с вашей точки зрения, какая, значит, вот что мы сейчас исключили? Либо набрали технически, либо перестали чего-то такое вот бояться политически, какие-то у нас были сдерживающие моменты. Как считаете? Или, может быть, другой какой-то вариант?
5: Я не думаю, что это был политический момент. Мы никого не боялись, мы не наносили удары по многим предприятиям, по многим портам, по многим вокзалам. Мы сейчас не наносим эти удары. Вот смотрите, Киевский вокзал до сих пор стоит на месте, туда приезжают эти фрики из Европы, из Соединенных Штатов, оттуда ездит этот недоделанный или переделанный президент,
6: в Европу просить деньги и оружие. Вот. Но, тем не менее, мы начали наносить удары по депо Киевскому и так далее и тому подобное. Ну, в общем, мы же не наносим даже удары по Банковой, да? Хотя многие люди говорят о том, что пора это делать. Но мы стали наносить удары по Одессе, по Николаеву, по Очакову,
3: по судам,
6: портам Измаилу, по Рене и так далее, отрезая Украину от Черного моря, что давно надо было сделать. Но я думал раньше, что мы будем освобождать Николаевскую, Одесскую область для того, чтобы отрезать Украину от Черного моря, потому что без этого добиться победы будет трудно. Но отрезать таким образом Одессу от Украины от Черного моря, это сопряжено с большими жертвами, потому что это надо проводить большую десантную операцию, надо заходить с суши на Одессу, Николаев, это перешвартировать Днепр и так далее. Это действительно, видимо, посчитали в генеральном штабе, что это принесет большие жертвы в виде наших вооруженных сил. И, конечно, разумнее вот наносить такие удары по портам. Чего их жалеть? Если мы освободим, и Одесса станет русской, о чем я, например, лично давно мечтаю, и Николаев тоже, вот, то мы отстроим и порт, и заводы судостроительные, которые в Николаеве есть. А вот сейчас наша задача отрезать Украину от источников снабжения, от путей снабжения. Мы это начали регулярно делать. Это очень здорово. Топим суда, которые везут боеприпасы, горюче-смазочные материалы и вооружение на Украину. Уничтожаем мосты, по которым из Румынии это все поступает на Украину. Вот мы начали пограничные станции из Румынии уничтожили, но 4 года тому назад, извините, одеяло тяну на себя. Я говорил о том, что пора уничтожить те станции пограничные, железнодорожные, где мы переодеваем эшелоны с узкой европейской колеи на широкую русскую колею. Но видите, до сих пор мы это пока не делали.
3: А почему, извините, вот если коротко, у нас не так много времени.
6: Почему
3: до этого не делали, а сейчас сделали?
6: Вот почему не делали, ну, откройте интернет и задайте вопрос, чем Россия торгует с Европой. Понимаете, мы думали, что нам это пригодится для того, чтобы продолжать торговлю с Европой, куда мы поставляем много чего. Ну, не буду я это раскручивать. Это
2: понятно, идея понятна. В принципе, да, посыл понятен. Благодарим вас, Виктор Николаевич. У нас время эфирное уже, к сожалению, просто поджимает. Спасибо вам огромное за комментарий. Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке, был в эфире «Радио Спутник».
0: В эфире «Радио Спутник».
2: Также президент России сегодня выступил на съезде партии «Единая Россия». Также зампред Совбеза Дмитрий Медведев сказал много чего интересного по поводу и будущего нашего, и то, как мы сейчас с Украиной взаимодействуем, продолжая первую нашу тему. Обсуждаем заявление с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным. Алексей Алексеевич, добрый вечер.
7: Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот приближаются выборы, у нас уже сентябрь не за горами, и президент вместе с Дмитрием Анатольевичем подняли достаточно важную тему, как перед этими выборами наше общество пытаются расшатать. Вот с вашей точки зрения, на что сейчас надеются в Киеве, и какие для этого конкретные действия, чтобы этому противостоять, мы можем сейчас предпринять?
7: Ну, действия мы все видим, и ваш предыдущий спикер, в принципе, все четко описал, что мы можем предпринять тоже. С другой стороны, ставят политические задачи. Основной целью является политическая стабильность и попытка создать политическую турбулентность перед выборами, чтобы создать видимость, в свою очередь, их нелегитимности, самого процесса и результатов. А сейчас гражданское общество должно проявить сознательность. Вот сейчас самое время. Осталось несколько недель до голосования, буквально пара недель до голосования, несколько недель до голосования, и общество должно четко определиться с приоритетами. Потому что как только появятся на улицах разные молодые люди из-за отмены списка, снятия списка «Яблоко», тут же западные медиа начнут кричать о том, что в России нет демократии и все вот такое прочее. Плюс, конечно, хакерских атак не избежать, но готовился практически весь год. Наша система выборная, она замкнута сама на себя, там практически нет иностранных комплектующих, поэтому в прошлом году удалось достаточно солидно отбить практически все хакерские атаки. То есть за целостность системы можно не волноваться, она даст релевантный результат. Ну и плюс, конечно, придется морально выдержать некоторые нападки, которые обязательно будут производиться со стороны. Собственно, президент и бывший президент Дмитрий Медведев, который возглавляет партию «Единая Россия», они на это, собственно, и намекнули. Сам Дмитрий Медведев выразил, на мой взгляд, такую гиперястребиную позицию, которая, в некоторых случаях, на мой взгляд, немножечко спорная, но, с другой стороны, она вполне понятная и очевидная. После террористических атак вглубь России и вообще просто террористической активности киевского режима, я так понимаю, ему не жить. Я так понимаю, что это консенсусное решение всего гражданского общества Российской Федерации.
3: Вы знаете, такой вопрос у меня в свое время. Мэр Москвы Сергей Собянин помог Алексею Навальному принять участие в выборах. Там с подписями, если я правильно помню. И тогда Навальный в Москве, даже достаточно протестном или там фрондирующем городе, набрал 20%, если я правильно опять-таки помню.
7: Зачем было? Нет, вы неправильно помните.
3: Вот поправьте меня, пожалуйста. Нет, я просто отсылаю сейчас к ситуации. Яблоко, какие-то жалкие доли процента набирает. А вот шумиха вокруг этого в западных и украинских СМИ, она выше крыши. Вот оно того стоило просто или нет? Я понимаю, что закон надо соблюдать.
7: Шумиха в западных СМИ оказывает яблоку медвежью услугу, потому что понятно. Понятно, в чьих интересах партия может действовать дальше. Это раз. Второе. Яблоко действительно отнюдь не популярная партия. Ей сделали, что называется, имя оппозиционное вот этими последними событиями. Это еще предстоит разбирать политологам и так далее. Что касается ситуации с Навальным в 2013 году, там действительно, была такая... Сергей Семенович решил полиберальничать. Он решил, в любом случае, допустить и Навального, кстати, иноген, террорист-экстремист.
3: Да, террорист-экстремист,
7: со смертью, но тем не менее, должны сказать. Так вот, ему добавили фактически, Единая Россия вынуждена была подписываться, члены Единой России, что вызвало у нее когнитивный диссонанс. Я видел вот этих несчастных единороссов, просто я внутри процесса немножечко был. Они говорят, зачем нас так унижать? Вот. Но ради демократии немножечко пострадать тоже полезно. Вот. И все равно Навальный получил минимум, несмотря на вот эту поддержку страны Сергея Семеновича Собянина и так далее, он получил минимум.
3: 27% все-таки.
7: 27%, да. Но между нами натянули его немножко. Так, между нами. Угу. Ему серьезно натянули, потому что, такой была концепция избирательной кампании. Но все равно проиграл. И, да, действительно, я сейчас, честно говоря, не очень понимаю вот эту логику снятия яблока, что раньше было не ясно, что это за ребята. Раньше было ясно, что они и пользуются финансированием извне. Конечно, пользуются финансированием извне. Но вот этот кунштюк, который был сделан, он, безусловно, оживил политический пейзаж. Он будет, этот кампания в результате будет проходить на нерве. Может быть, это было целью?
2: Может. По поводу как раз позиции Дмитрия Анатольевича и тех граждан, которые страну покинули. Вот выборы пройдут. Можем ли мы ожидать каких-то решений вот в эту сторону, учитывая эту риторику?
7: Я не знаю. Я бы поспорил с тезисом Дмитрия Анатольевича Медведева относительно того, что прощения не будет. Это не в нашей христианской вообще традиции не прощать. Но я говорю еще раз, его можно понять. Я это не разделяю, сразу скажу, хотя я и не единорос.
3: Среди них есть люди, которые осуждены, вот тут как?
7: Среди них есть люди, которые совершали или совершили уголовные преступления, они должны отвечать по закону. Это вообще даже не подвергается сомнению. А те люди, которые испугались и запутались, тем, конечно, нужно дать шанс.
2: Но перед этим провести обстоятельную проверку на предмет того, не отправляли ли они там, например, деньги, кому не следует.
3: Нет, это не про закон.
7: Такая проверка производится автоматически, я вам доложу, да.
3: Все должно быть по закону, да. Вот милосердие закона.
2: Так, и последний, наверное, у меня вопрос будет. Касается он голосования за рубежом. Вот в том направлении ожидать ли нам провокации, в каком виде они могут быть реализованы? Если можно, там коротко, меньше минутки у нас.
7: Да, гадалки не ходи, обязательно будут провокации. Но МИД наш подстраховался. Он письменно попросил серьезные страны, серьезное руководство стран, если вы, ребята, серьезные, давайте не устраивать провокации, давайте дадим гражданам спокойно проголосовать через посольство. Чтобы процесс был взвешенный, политически бесстрастный, да, чтобы получить релевантный результат. Но что-то мне подсказывает, что особенно недружественные страны и руководство их не внемлют этому, и нас ждет беснование у стен посольств.
2: Будем надеяться, конечно, на обратное, но что-то мне подсказывает, да, что так оно и будет. Благодарим вас, Алексей Алексеевич.
3: Спасибо.
2: Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был с нами на прямой связи. Вице-премьер Александр Новак рассказал, как на уровне государственной власти будет решаться вопрос, связанный с топливом. Это нас всех волнует. И вот нам успокаивают тем, что регионы будут подписывать соглашения с независимыми сетями АЗС по ценам на топливо, а Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба с малыми и средними НПЗ. Выясним, как это будет работать, как повлияет на ценообразование. С нашей студией на прямой связи директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
2: Скажите, пожалуйста, вот механизм, как это будет реализовано, насколько это поможет в ситуации, когда там отдельные независимые НПЗ, может быть, где-то цены задирали, или независимые автозаправочные станции, и насколько этот фактор сейчас решает?
8: Ну, смотрите, вот, давайте разделим АЗС и НПЗ. Значит, по АЗС у нас в стране независимых АЗС больше, чем АЗС, которые находятся в вертикально интегрированных компаниях. Соответственно, в некоторых регионах только независимые АЗС обеспечивают там большую часть объема продажи топлива. Поэтому для регионов важно, чтобы понимать, какие надбавки они делают в стоимости топлива, для того, чтобы эти надбавки не завышались. Поэтому вот ключевой момент именно в этих соглашениях именно определять, как эти надбавки будут устанавливаться, для того, чтобы не было завышения цены, и не приходилось каждый раз там обращаться там, в ФАС и бороться с этими ценами, потому что это достаточно сложно. Поэтому здесь механизм именно установления надбавок – это ключевой момент. Что касается НПЗ, мы говорим про малое и среднее НПЗ, то есть до 1 миллиона тонн переработки, то есть это не те, это те, которые не входят в большие вертикально интегрированные компании. Здесь на уровне Минэнерго и ФАС необходимо понимать, какой объем топлива они все-таки будут производить, как они будут это реализовывать, потому что, конечно, объемы там несоизмеримы с большими НПЗ, но на фоне того, что сейчас, условно, каждые несколько тысяч тонн важны, особенно для отдельных регионов, я думаю, что и малые, и средние НПЗ тоже могут играть важную роль для отдельных регионов.
3: Но это все было про цену, а про объем, про обеспеченность?
8: Ну, обеспеченность, повторюсь, малые могут давать, но это скорее такие локальные решения, потому что в целом, там, что по бензину, что по дизелю, они там в совокупности их объемы переработки, ну, наверное, в раз 20 меньше, чем остальных больших НПЗ. Поэтому в целом это, конечно, не самые большие объемы. Но, повторюсь, сейчас на фоне проблем даже эти объемы могут быть значимы, особенно для отдельных регионов.
2: Вот, в принципе, сейчас как будто бы маятник несколько качнулся в обратную сторону, потому что одно время, я вот просто лично вижу на заправках то, что вот в Подмосковье, в моем городе, например, сначала не был дизель, потом вернулся бензин, теперь опять только дизель. Вот в этом направлении, если совсем простым языком говорить, такие меры, они насколько будут эффективны?
8: Ну, смотрите, как бы дизель – это изначально у нас сырьевой товар, половина дизеля, который производится, уходил на экспорт, поэтому ситуация, когда у нас дизель остается внутри страны, у нас обеспеченность дизелем все-таки значительно больше, чем по бензину, поэтому с ним проблем гораздо меньше, они реже встречаются, чем по бензину. По бензину ситуация сложнее, объем переработки не сильно выше объема потребления, в нынешней ситуации, когда много чего не работает, и, допустим, неплановых ремонтов, то, конечно, это все становится проблемным и во многих-многих регионах, именно по бензину. Поэтому если малые НПЗ смогут что-то производить дополнительное, повторюсь, это может для кого-то быть даже значимым для отдельных регионов.
3: Сергей Сергеевич, я тут одного из глав регионов в эфире спрашивал, сказал, что вот есть прям аж совсем маленький НПЗ, около 30 миллионов рублей стоит, да, такая вот установка, да, по переработке нефти. А он мне сказал, откуда я нефть буду брать? Вот сейчас ситуация такая, то есть вертикально интегрированные компании с своими МПЗ в силу понятных причин не могут, мощностей не хватает, то есть они уменьшились, да? Вот есть ли вот желание сшить вот эти варианты, чтобы нефть поступала куда-то еще
9: на переработку
3: в другие какие-то вот места? Или это вообще сейчас не проблема, просто нефть скапливается и не перерабатывается, например?
8: Нет, нефть, конечно, скапливается, она продается на экспорт, потому что объемы продажи стали больше из-за того, что у нас объемы переработки, объемки снизились. Вот. Таким образом, просто необходимо действительно довозить этот ресурс до НПЗ малых. Но, понимаете, большие НПЗ-то, они в трубе присоединены, и поэтому они из трубы берут. Для них это просто получать нефть. А малые НПЗ, они иногда находятся чуть ли не в чистом поле. Там не то, что железные дороги, даже автотранспортом. Ну, понятно, дорога-то есть автомобильная, чтобы вывозить топливо. Но, как правило, для них это самый сложный момент. Вот, и никто, собственно, их этой части никогда не поддерживал. Поэтому, если есть задача развивать малые НПЗ, необходимо их определить, как они будут снабжаться именно сырой нефтью, да, и как потом вывозить свой товар, если эти объемы будут какие-то значимые. Для совсем микро НПЗ, наверное, там и можно и автотранспортом довозить, но, опять-таки, себестоимость довоза этой сырой нефти потом, надо понимать, что она сильно выше, чем то, что из трубы берется. Соответственно, товар у вас получается уже другой, по другой себестоимости, и у вас уже не выйдет те цены на заправках, которые мы хотели бы видеть там, на уровне федеральных сетевых заправок.
9: То есть в этом моменте тоже есть свои сложности, и там как минимум за 100 мы точно уйдем, да? Спасибо вам большое, Сергей Сергеевич. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, был в эфире «Радио Спутник». По поводу поддержки НПЗ тут еще есть пару заявлений от Новок, в том числе там планируют и перенести сроки ремонта, там договариваются с Минэнерго. Есть варианты обсудить и поддержку восстановления инфраструктуры тех НПЗ, у которых сейчас сложности, но это пока дела будущего. Михаил Алимов, Алексей Осин в эфире «Радио Спутник». Вернемся после выпуска новостей.

жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры.

0: которым еще не следует. Это уже не имеет значения.
1: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
1: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
1: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Россия обладает большим экспортным потенциалом в сфере агропромышленности, в том числе в экспорте зерновых. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о рисках мирового голода из-за сложностей с поставками украинского зерна на глобальный рынок. Ранее в Федеральном агентстве агроэкспорта сообщали, что Россия по итогам прошедшего сельхозсезона поставила за рубеж порядка 46,5 миллионов тонн пшеницы, сохранив лидерство среди экспортеров этой культуры. Российские войска нанесли удары по местам запуска беспилотников, портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что около Борисполя ракетами «Искандер» уничтожены до 40 автомобилей с пусковыми установками БПЛА дальнего действия. В порту Черноморска поражен сухогруз, доставлявший военную технику и вооружение, а также 7 резервуаров с топливом и объекты инфраструктуры. 16 беспилотников ВСУ сбиты в ходе отражения массированной воздушной атаки на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее он информировал, что число пострадавших при налете украинских дронов на город возросло до 10 человек. 4 человека пострадали в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в селе Никольское Белгородской области. Их доставляют в городскую больницу Белгорода. Об этом сообщает оперштаб региона. Уточняется, что в Белгородском округе после атаки дронов произошло возгорание на предприятии и поврежден коммерческий объект. В Красноярушском округе беспилотники нанесли урон частным домам, двум автомобилям и линии электропередачи, а в Волоконовском округе дрон повредил машину. В Шебекинском округе взорвавшийся дрон разбил окна частного дома и повредил автомобиль. Украинские боевики усилили атаки на мирные объекты населения Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, под удары противника в том числе попадают энергообъекты, зернохранилища, гражданский транспорт, комбайны, водонапорные башни, трансформаторные подстанции и школы. При этом глава региона подчеркнул, что в Херсонской области усиливается защита гражданских объектов. Обрушившаяся на центральную Словакию непогода оставила без света более 6 тысяч домохозяйств. По данным местных СМИ, специалисты зарегистрировали 14 повреждений линии электропередачи и порядка 200 трансформаторных станций вышли из строя. На данный момент проводятся восстановительные работы, которые могут продолжиться и в воскресенье. Отмечается, что в нескольких городах, где ночью сильный ветер сорвал крыши с домов и повалил деревья, местные власти объявили режим ЧС. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: «19:33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем еще раз здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Сегодня состоялась коллегия между Минтрансом и Минпромторгом, в котором обсуждалась наша транспортная стратегия и о том, что, в принципе, в этом направлении планируем делать, за счет чего достигать лидерства в мире. Обсуждаем эти заявления, а также в целом тему транспорта. С нами на прямой связи независимый аналитик по транспорту Дмитрий Адамидов. Дмитрий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, вот называются в качестве приоритетных направлений беспилотные технологии, а также бесшовный транспорт. Можете простыми словами, вот второе, что значит бесшовный и как мы это реализуем сейчас?
7: Ну, самый простой пример бесшовного транспорта – это как раз МЦД и МЦК, вот Московский транспортный узел, когда у вас транспорт-пересадочные узлы максимально простые, максимально

0: комфортный для пассажиров, вот, с минимальными зазорами в расписании. К сожалению, но это не везде так, безусловно. Вот, и, соответственно, это требует и очень четко ритмичной работы транспорта, и к беспилотным технологиям имеет отношение, потому что, собственно говоря, интеллектуально-транспортная система, ну, требует максимальной вот этой цифровизации, и если там беспилотные технологии себя покажут хорошо, то, конечно, мы получим когда-нибудь очень, очень современный, очень комфортный транспортный контур.
1: Вот я просто хочу привести пример. Буквально на днях, значит, я купил билет через одного из агрегаторов на пригородный электропоезд. Там от, условно, от города Александрова в Владимирской области там до одного из подмосковных городов. Вроде бы все хорошо, меня там пустили на турникет, я доехал до нужной мне станции, пытаюсь выйти, прикладываю нужный код к турникету, а меня он не пропускает. Не знаю, в чем дело. Может, я вроде человек не глупый, и так пробовал высшее образование, людей там не было, выйти я не могу, как позвать кого-то, не понимаю. Вот такие моменты мы решаем.
0: Ну, пока нет, вот как видите, ваши, ну, с другой стороны, если люди, значит, все-таки вот как-то вышли, вот, но в целом, да, это как раз основная проблема, ну, связанная с цифровизацией, что все-таки человек там нужен, потому что я тоже сталкивался с такими вещами, но там все-таки был человек, который, ну, смотрел на меня и говорил, ну ладно, этого надо выпустить, мы его пропустим.
2: Ну да, там вот, тоже поэтому... проблема, вы знаете, если уж о поездах речь идет, я один раз так, я сам ошибся, и мне заблокировали карту, по которой я ехал, потому что я, в общем, не в зоне действия билета. Это я был виноват, меня пропустили, но тем не менее, там тоже там все непросто.
0: Ну, конечно, но именно поэтому где-то апробация технологий занимает лет 10, потому что вот такие нюансы, которые не всегда понятны и не, ну, скажем, и не всегда очевидны для опытной эксплуатации, вот их приходится и ликвидировать. Но это как с любым программным обеспечением, его там дорабатывают какое-то время еще после первого выхода, так сказать, в промышленную эксплуатацию. Тут ничего не поделаешь, поэтому и длинные сроки этого всего. Не только потому, что там построить физически трудно столько транспортных средств, там структуру создать, но и интеллектуальная транспортная система тоже требует до долгого пути. В Москве она начала, по-моему, развиваться там году в 5-м, где-то только вот к ковиду, пожалуй, она закончили там уже и с камерами разобрались, и с автобусами, и с выделенными, так сказать, и с прочими вещами.
1: Говоря
0: это нормально.
1: О развитии транспорта, есть сумма в 15 миллиардов рублей, которую, как заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, только из средств от утилизбора намерены выделить на развитие транспортной системы. В масштабах страны что можно сделать на 15 миллиардов рублей? Какие направления у нас сейчас в приоритете? Может быть, не вся сумма, может, там больше будут выделять. Это только от утилизбора, которая...
0: Ну, как вам сказать, если мы ставим цель иметь... прямо современную транспортную систему, там, ориентированную на лучшие образцы, и иметь ее по всей стране, а не только в образцово-показательных маршрутах, то, конечно, нам нужно не 15 миллиардов, а 15 триллионов. Вот. И поэтому на 15 миллиардов можно там сделать, ну, какой-то проект, какую-то реконструкцию. На самом деле там крупный транспортно-пересадочный узел может столько стоить, если там под землей, там, допустим, пару этажей копать в сложных условиях. Поэтому здесь эта сумма, ну, как сказать, это просто...
2: Пощекотать самолюбие.
0: Ну да, да, видимо, в связи с утилизбором это возникла история. А в целом же, конечно, там, чтобы у нас это динамично развивалось, надо менять систему управления, потому что мы слишком переусложнили вот эту вот историю, что да, дороги мы ремонтируем только с дорожного фонда, там какие-то вещи делаем только с утилизбора, и поэтому это очень сильно тормозит развитие. Там вот эти лизинговые все тоже дела, они, в общем, скорее кормят банки, чем транспортников.
1: А как это должно быть реализовано тогда? То есть, допустим, создать некий единый фонд там для региона, из которого на оперативные нужды, может быть, там цифровой рубль подключить, который вот с сентября уже готовится ввести. Таким образом?
0: Ну, как вам сказать, я бы сказал, что скорее это просто прямой бюджетный заказ. То есть у нас, ну, в конце концов, вот военный сектор, у нас же нет такого, там, если Минобороны нужны какие-то средства, да, и в том числе, кстати, транспортные, то просто, ну, выделяется из бюджета деньги, размещается заказ в том объеме, в котором это необходимо. Вот, просто тут упростить, потому что у нас возникает очень много посредников, очень много чиновничьих. Понятно, что это все проектировалось, скажем так, в прежние времена, когда главное считалось деньги, а остальное очень важно. Что вот у нас есть деньги, мы на них там что-то построили. Там на полтора автобуса, купили полтора автобуса.
2: У меня такое ощущение по звуку, что мы перематываем пленку какую-то. Да, извините, пожалуйста, Дмитрий, у меня, знаете, такой вопрос. Меня вот, честно говоря, слова главы Минтранса Никитина несколько насторожили, я так скажу. Он произнес главный приоритет, и это уже чуть-чуть другая сфера, своевременное завершение сертификации и вывод в серию МС-21 самолета, Суперджет-100 и Ту-214. И кроме того, ускорение импортозамещения, ну и так далее. То есть получается, этого всего нам показывают иногда красивые кадры, а вот судя по этим словам, ничего этого в серии-то нету, или как, или есть.
0: Ну, понимаете, в чем дело? Там воздушное судно состоит из там, десятков тысяч узлов и элементов. Mm-hmm. Что-то сертифицировано, что-то нет. Что-то летает по параллельному импорту, что-то летает уже замещенное. Просто это, ну, проекты и МС-21, и Суперджет, так скажем, уже давно реализуются. Там было куча скандалов и... Ну, скажем, для чиновников это определенная такая проблема. Они давно на контроле, и поэтому, естественно, при каждом удобном случае там куча поручений на эту тему есть, и поэтому они всегда не устают напоминать, что да-да-да, мы делаем, у нас все в планах, то есть чтобы нас там счетная палата не наругалась, прокуратура там не спрашивала, что случилось. Это скорее просто болезнь, такая, знаете, как вот, ну, как заноза в пятке, вот, не вынул я вовремя там нарыв, и поэтому вот этот нарыв, он имеется. Там работа идет, поскольку концепции были достаточно, ну, скажем так, дискуссионные, и плюс это было делалось после большого перерыва, когда мы, откровенно говоря, утратили и инженерные компетенции, и вообще управленческие, то они, конечно, идут тяжело. То есть это вот как раз тот самый первый блин, который комом. Вот, ну, их два в данном случае. Поэтому здесь, ну, я надеюсь, что все-таки как-то это вот это... Тяжелая история восстановления гражданского авиастроения, она как-то выйдет на прямую дорогу. Но, возможно, это будет не в этом году и не в следующем. Возможно, потребуется еще какое-то время.
1: Благодарим вас, Дмитрий, за беседу. Дмитрий Адамидов, независимый аналитик по транспорту, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: С 1 сентября Министерство здравоохранения обновит порядок выдачи медицинских справок. Это следует из приказа ведомства, с которым ознакомились коллеги из РИА Новости. Какие изменения ждут россиян, насколько это упростит получение справок, обсудим с профессором, президентом Российской ассоциации общественного здоровья, экспертом ВОЗ Андреем Деминым. Андрей Константинович, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вот расскажите нам, пожалуйста, об изменениях. Ну, вот просто я, по, опять же, личной практике, там, помню, как у меня там мама или бабушка вставали ни свет ни заря, там в 6 утра занимали очередь, приходили ножками для того, чтобы эту справку получить, и ее еще могло там не оказаться. Вот сейчас насколько ситуация в этом плане поменялась, и что конкретно с этим приказом изменится?
1: И что за справки-то? Это ведь не бюллетени, да, по, так сказать, временной нетрудоспособности. Это что-то другое.
2: Да, да, действительно, время идет, жизнь меняется, появляются новые возможности. Мы видим, что в целом регламентация различных аспектов оказания медицинской помощи, она формализуется, уточняется. Вот действительно принят приказ, что с 1 сентября меняется порядок выдачи медицинских справок и заключений, не только справок, но и заключений. Эти справки и заключения выдаются медицинскими организациями, подведомственными с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2032 года, потому что очевидно, к 2032 году что-то у нас еще, какие-то изменения назреют. Теперь, значит, что там включается, что определяется четко совершенно, кто может получить эти справки и заключения, что это может быть пациент и законный представитель пациента, либо супруг, супруга, близкие родственники. Все это определено. Кроме того, здесь еще важный аспект – это разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. Это тоже момент здесь в этом приказе отражен. Что касается самого содержания справки, вы правильно спросили, справки могут запрашиваться о факте прохождения медосвидетельствований, медосмотров, о наличии отсутствия заболеваний, результатах обследований, лечения, профилактических прививках, о контакте с больными неинфекционными заболеваниями и так далее. Ну и, естественно, с учетом вот этой цифровизации, которая у нас ярко представлена и продолжает развиваться, эти справки могут выдаваться как на бумажном носителе в электронном виде. Если в электронном виде они используются усиленно квалифицированная электронная подпись медицинского работника, ну, а бумажные справки, привычные нам, они будут заверяться личной печатью врача только в случае наличия подписи. Если же, значит, это будет печать медорганизации, то уже здесь врачебной печати не потребуется.
1: Если, извините, если я хочу получить справку в бассейн и недавно проходил диспансеризацию, это можно сделать дистанционно, не мучая бабушек в очереди? Своим присутствием.
2: Да, что этот приказ позволяет расширять использование таких вот электронных справок. И я думаю, что это вполне возможно в последующем. Кроме того, здесь еще специально сделан такой аспект, что медицинские организации, оказывающие психиатрическую и наркологическую помощь лицам КВИЧ, лицам СВИЧ, они не указывают на своей печати профиль, оказываемый этой организацией медпомощи. Ну, по понятным причинам. Кроме того, все справки будут выдаваться на основании информации, содержащейся в медицинской документации пациента. Ну, собственно говоря, вот такая вот, такие изменения, которые ожидаются. Это медицина от этого только выигрывает, пациенты только от этого выигрывают, уменьшается бюрократизация. Более четкое содержание определено, определен круг людей, которые эти справки могут получать помимо пациента. Ну и видите, целый ряд других важных аспектов, которые в этим приказом регламентируются. Будем ожидать, как эти справки будут теперь, заключения будут внедряться. Может быть, какие-то еще будут дополнения, уточнения. Потому что такое происходит довольно часто по многим приказам. Так сказать, когда начинается их практическое применение, там какие-то могут появиться уточнения. А так ничего здесь плохого в этом приказе или чего-то такого для пациентов, усложняющего их жизнь, для медицинских работников, здесь я не вижу.
0: А вот как это будет отдельные пункты функционировать? Просто я вот здесь вижу, россияне смогут запрашивать информацию, я так понимаю, ее укажут непосредственно в справках, вот то, что вы перечислили, там, инфекционные, больные, оказание помощи медучреждений. Будет ли это отдельная справка, которую мы, допустим, можем там для работы запросить, что, мол, вчера я был в травмпункте, у меня там условно сломан палец на ноге, поэтому дайте мне, пожалуйста, удаленку, я вот сразу справку получил, и вам ее направляю. Или это какой-то отдельный вид справки, или это просто вот в рамках уже действующих каких-то справок, которые нужно было получать по окончании больничного там и так далее.
2: Понятно, что на все случаи жизни единых каких-то стандартизованных форм разработать не представляется возможным, поэтому форма справок остается достаточно свободной, но вот за исключением вот этих регламентирующих моментов, которые указаны в приказе.
1: Я просто хотел уточнить, вы об этом немножко упомянули, то есть я вот о справке в бассейн сказал, а многие еще получают справки, действительно, психоневрологический диспансер, кожно-венерический, чтобы в иных, так сказать, местах при приеме на работу их требуют, в частности, в педагогических учреждениях или там в торговых организациях, это все есть. Вот это касается данного вот приказа или нет? Или это другое?
2: Да, но здесь указано, что эти вот справки, они будут без указания на профиль организации медицинской, которая будет эту справку выдавать. Это тоже важный момент.
1: А почему это важно? Ну, а почему не написать там, не знаю, в ВУЗ или еще куда-нибудь, в магазин?
2: Дело в том, что здесь некая такая деликатность, что ли, проявляет, потому что мы знаем, что и диагнозы в больничных листах раньше в советское время указывались, и в свидетельствах о смерти указывались диагнозы. Теперь эта информация считается такой вот, которую необходимо закрывать.
0: Угу. Благодарим вас, Андрей Константинович. Андрей Демин, профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения, был на прямой связи с нашей студией.
1: Извините, просто хочу добавить, это будет потрясающе, если вот этих всех людей замечательных, всех нас, которые не болеют, просто им нужно подтвердить,
0: очередь,
1: что они здоровы.
0: Да,
1: они не будут создавать очередь за справками. Если это удастся реализовать, это просто здорово.
0: Да, эпоха, мне просто спросить, она двигается немножко назад уже. Да. Давайте к следующей теме. А следующая тема у нас тоже косвенно связана с медициной, потому что если неправильно хранить домашнюю консервацию, слишком долго ее хранить, то можно вполне потом и к врачу обратиться. Роскачество нас в этом плане бережет и предостерегает о том, что банки с домашними заготовками, которые простояли больше года, могут потенциально быть опасными. Обсуждаем эту тему с врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук Еленой Соломатиной. Елена Павловна, добрый вечер.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, насколько сейчас, вот, может, по вашей практике, популярна, в принципе, засолка такая домашняя? Потому что я недавно лично столкнулся, у меня родители стали активно консервировать, в этом году прям очень-очень активно.
3: Да, вы знаете, сейчас это набирает популярность, потому что одно время как-то это стало сходить, ну, не на нет, конечно, но, тем не менее, меньше стали делать, поскольку можно было купить, и вообще в магазинах и даже не сезонные овощи, фрукты, ягоды и зимой появлялись в большом количестве. И, в принципе, как-то вот эта мода на варенье, засолки, свою консервацию, она как-то уменьшилась. Но сейчас снова набирает популярность, я вижу, в общем, и, конечно же, люди интересуются. Уже многие там и забытые рецепты мам, бабушек. Ну, по крайней мере, да, вот свое органическое, полезное. Ну и в целях экономии в том числе, потому что мы знаем, что
1: ситуация нынче дорог,
3: меняется.
0: Да. А касаемо года, почему такой срок? Что происходит с продуктами после вот этого периода?
1: Да, ведь эта среда-то анаэробная, там кислорода нет, я насколько понимаю, да, или как?
3: Ну, если анаэробная совсем, да, хотя она должна быть, ну, опять же, это не касается, допустим, квашеной капусты или там моченых каких-то яблок или соленых, именно таких, знаете, именно соленых, моченых ближе огурцов, то есть там в основном, конечно же, лактобактерии и они, ну, как правило, там, ну, тоже до года, месяцев 8, и то в благоприятных условиях, там, все-таки в прохладном месте, определенной влажности и так далее. А вот те, которые, особенно грибы, особенно мясо, какая-нибудь своя тушенка, вот действительно это очень опасно. По какой причине? Потому что подготовить само сырье достаточно сложно. Если мы возьмем те же грибы, то клостриди, которые живут в земле, вот они могут попасть в этот гриб, особенно смотря какой он там трубчатый и так далее. И вот промыть этот гриб очень сложно. И, ну, там вываривают, но тем не менее, если, не дай бог, попали вот эти споры, они как раз размножаются в безвоздушной среде. И вот ботулотоксин, это, ну, мы недавно даже слышали все это на слуху, были смерти.
1: Это ботулизм, и вы имеете в виду, да?
3: Ботулизм, да. И фактически может даже вся семья съесть там каких-нибудь грибочков из баночки, а попасть он может одному человеку. Ну, то есть это не обязательно, чтобы все ели, все отравились. И тут вот действительно даже иногда диагнозы выставляют неправильно, то есть идет неврология, ну и не сразу начинают, вот, к сожалению, лечение. Поэтому вот здесь очень и очень опасно. Или почему мясные? Ну, потому что те же, ну, не знаю, там, корова съела траву, опять же, у нее попал именно вот в ее среду, как бы, и вот такие особенности, требухи, какие-то консервы, они достаточно опасны. Ну, вот такого плана.
0: А внешне это никак не определить, да? Только
3: никак, ни по запаху, ни по вздутости. Ну, конечно, мы так косвенно можем понять, что лучше, значит, эта банка там стояла или долго, но в принципе она может быть идеально выглядеть внешне. Ну, если там какие-то пузырьки пошли, там пена, это понятно, мы выбрасываем. А так нет ни запаха, ни ничего. Ну, просто знаем, что чем дольше стоит, тем больше рисков. Вот. Хотя это, конечно, риски, они могут быть и даже в свежих консервах. Ну, правильно.
1: Если пылью покрылся, надо выбрасывать, да?
3: Ну, да. Если проржавело, если мы видим, ну, бомбаш, это понятно, да, вздутая банка, это однозначно. Если ржавчина появилась на крышках там часто, или даже вот что на варенье. Варенье, вот, кстати, бывает очень долго, много сахара, долго варят, смотря еще какое варенье. Вот косточковое выбрасываем однозначно, только даже потому, что в косточках синильная кислота, то есть это вишни, сливы, абрикосы, вот такого плана, да, их долго не храним, опасно, ни компоты, ни варенье. А вот какие-то другие, и иногда, знаете, открыли крышку, вот наши бабушки делали, ну, плесень там, да, мы сейчас ее удалим, а варенье съедим. Нет, вот микотоксин, даже если он не вызовет вот такое симптоматику отравления, там, тошнота, рвота, а все равно нагрузка на печень, и, в принципе, все равно такое варенье есть нельзя. Споры уже проникли во всю банку, это однозначно.
0: Елена Павловна, у нас полторы минутки буквально. Вот если сейчас кто-то из слушателей наш эфир послушал, решил тоже заняться таким делом, хотя после услышанного я бы засомневался, но это так, лирика. С чего лучше начать? Где риск что-то сделать не так, что-то испортить минимален?
3: Нет, ну главное эти банки, во-первых, стерилизовать, хорошо мыть овощи, фрукты, и, собственно, делать по всем технологиям. И главное это съедать вовремя, не хранить вот это все годами, ни на солнце, ни в тепле. А если уж мы сомневаемся, ну тогда замораживать. Это вообще все витамины там практически сохраняются. Шоковую мы не можем, но 18 градусов, вот такая заморозка вполне. И съедать в течение зимы, там не держать ее.
1: А вот вы знаете, это не закрутки, как говорят в народе, а вот есть сейчас такие штуки, называются вакууматоры. То есть ты вот в пакет в какой-то кладешь, воздух откачиваешь, и вроде он там хранится. Это нормально или тоже надо опасаться?
3: Нет, ну это нормально, но это не бесконечно. То есть есть определенные, ну как стерилизации, или в вакууме бактерии не очень хорошо размножаются, да, или соль, сахар, уксус. Ну то есть есть различные консерванты тоже. Но нужно просто понимать, что это не стопроцентное. И если вдруг защита, если мы не съели вовремя, дальше со временем все равно могут начаться вот такие процессы. Это не обязательно, да, но все равно у каждого продукта, там разные продукты, есть свой вот срок.
0: Угу, да, запас
3: мы
0: прочности, да.
3: Продлеваем, но запас прочности мы же понимаем...
0: Елена Павловна, благодарим вас. Время к концу подходит, к сожалению. Елена Соломатина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, в эфире «Радио Спутник».
4: Смена политики США в Корее. Контекст. Дональд Трамп вновь изумил мировую общественность. Он приказал сократить учения США и Южной Кореи и похвалил Ким Чен Ына, напомнив о том, что у них великолепные отношения. Они встречались еще в первый президентский срок Трампа. По мнению американского лидера, маневры влетают в копеечку. Да и содержание 8 военных баз США в Южной Корее – дорогое и бессмысленное удовольствие. Эксперты в подобном неуважении Трампа к союзникам видят отголоски неудачной операции в Иране. Никто из них, и прежде всего страны НАТО, не откликнулся на призыв хозяина Белого дома оказать Соединенным Штатам военную поддержку или хотя бы предоставить свое воздушное пространство для транзита. В результате Трамп заявил о необходимости прекратить всю торговлю с Испанией, вызвавшей его особое раздражение. Другим европейским странам тоже досталось на орехи. Президент США, как и в случае с Европой, жестко настаивает, чтобы азиатские партнеры в лице Японии и Южной Кореи резко нарастили оборонные расходы, а прямой диалог с Пхеньяном хочет возобновить, чтобы сэкономить ресурсы и переключить внимание на другое внешнеполитическое направление, раз уж иранские и украинские вопросы зависли.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 вечера, в Оренбурге 22:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. 10 человек госпитализированы при атаке дронов в ВСУ по Севастополю. В Минсельхозе рассказали о рассматриваемых мерах поддержки на рынке зерна. Канцлера Мерца освистали на первом же публичном мероприятии после его выхода из отпуска. Теперь подробнее. Мужчина ранен в результате атаки БПЛА на Слободу Белую Беловского района Курской области. Первая помощь ему оказана. Его готовят к транспортировке в Курск. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. 10 пострадавших при атаке БПЛА госпитализированы в больнице Севастополя, в том числе один ребенок. Состояние двоих тяжелое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По состоянию пострадавших проводятся телемедицинские консультации. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава. Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что обломки сбитого беспилотника упали на рейсовый автобус. Нацисты-дроноводы, которые утратили нормы человечности, бьют по автобусам, охотясь за гражданским населением. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник. Оперативный штаб Белгородской области ранее информировал, что 4 человека пострадали в результате удара ВСУ по автобусе в селе Никольское. Также в поселке Дубовое в Белгородском регионе беспилотник атаковал еще один автобус. 3 человека пострадали. Минсельхоз России рассматривает возможность продления льготных кредитов для регионов, в которых сложная ситуация с вывозом зерна, субсидию на реализованную тонну, а также закупочные интервенции. В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных интервенций зерна, которые используются для стабилизации цен на зерновые культуры. В 2022 году запас интервенционного фонда был сформирован в объеме 3 миллионов тонн зерна, а осенью 2023 года Минсельхоз объявил о планах направить в фонд еще до 2 миллионов тонн. Правительство Владимира Зеленского – это правительство паразитов. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. Она также напомнила, что последнее дело о коррупции, в котором был задействован офис Зеленского, включало по меньшей мере 22,5 миллиона долларов. Это стоимость недвижимости, которую офис попытался завладеть через рейдерский захват. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины ранее сообщала, что в стране проходит спецоперация против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Рады и чиновников офиса Зеленского. Канцлера ФРГ Фридриха Мерца освистали на первом же публичном мероприятии после его выхода из отпуска. Политик столкнулся с критикой во время визита в деревню Гай, чье население ранее эвакуировали из-за лесного пожара. По данным опросов, Мерц продолжает терять поддержку, а его рейтинг опустился до критически низкого показателя. Концерт «Флаг моего государства» в честь Дня государственного флага Российской Федерации прошел в стенах Донецкой государственной академической филармонии республики. Напомню, День государственного флага отмечается ежегодно 22 августа. Он был установлен на основании указа президента от 20 августа 1994 года. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Добрый вечер, я диспетчер. Мне давно хотелось пошутить эту глупую шутку. Друзья, с вами ваш секс-культ-просвет. Конечно, мы тут всегда будем шутить глупые шутки, умные шутки, ну как получится. В студии журналист Лена Караева, писательница Вика Никифорова. И мы готовы быть с вами на протяжении следующего часа, обсуждая темы смешные, грустные, разнообразные. Начнем с такой темы, как бы сказать, ну, сложной достаточно, да? Будем говорить про матерей-одиночек. Это вот я сказала слово «мать-одиночка», и сразу какой-то образ, я не знаю, несчастной, растрёпанной, бедной женщины обязательно, да? Но ведь сейчас этот образ сильно изменился, мне кажется. Мне кажется, огромное количество женщин сейчас способны обеспечить себе финансовую независимость. Они прекрасно работают и занимают зачастую высокие посты. И зачастую жизнь складывается так, что именно у женщин, добившихся очень многого, большие проблемы в личной жизни. Действительно трудно найти достойного партнера, и они вынуждены выбирать быть, да, матерями-одиночками. Хотя это слово, мне кажется, сегодня потеряло многие негативные коннотации, которыми сопровождалось раньше. Но вот зачастую мы слышим спор о том, возникла такая тема, разрешает ли ЭКО искусственное оплодотворение матерям-одиночкам. Или женщина должна предъявить перед этой процедурой своего супруга, проштампелёванного, проштампованного, значит, с паспортом. Вот мой супруг, дайте нам, значит, возможность осуществить эту процедуру ЭКО. Я-то, конечно, на стороне матери-одиночек, хотя всю жизнь в браке прожила, потому что, ну, как-то у меня вызывают сочувствие эти женщины. Лен, а как ты вот думаешь? Сложная тема, правда?
3: Я не прожила в браке. Я родила ребенка одна, но я была в неких партнерских отношениях. Полугостевые какие-то были, так сказать, история была. Что я могу сказать? Это лучшее, наверное, что я сделала в своей жизни, приняв решение стать матерью. Но я стала матерью, скажем так, естественным путем. Мне не потребовались медицинские манипуляции и так далее.
2: Но прости, тебе уже было порядочно лет? Сколько?
3: Мне было 42.
2: Порядочно, да. И это были первые роды, да?
3: Да, это были первые роды, была первая беременность. Мне было 41,5. Родила я в 42 с месяцами. Это лучшее, просто самое правильное решение, которое я приняла, вне зависимости от труда, сил, нервов и так далее. Это дает такое количество энергии невероятной, позитивной. И, в общем, это такой залог бессмертия, на самом деле, моего, что я могу только это горячо рекомендовать. Что у меня вызывает, скажем так, не озабоченность, нет, а беспокойство – это то, что женщины идут и делают экстракорпоральное оплодотворение, ту самую ЭКО или подсадку, или как угодно. И цифры были опубликованы. На 50% возрос спрос вот на донорские сперматозоиды и на сперму. Это такое испытание для женского организма. Это такая, с медицинской точки зрения, тяжелая история, что я не готова быть за нее обеими руками. Вика.
2: Понимаешь, выход это, ну, не остается зачастую. Ну, вот женщина много работала, допустим, строила свою карьеру, не могла построить отношения с правильными мужчинами, потому что, посмотрим правде в глаза, в России огромный дефицит мужчин, тем более мужчин качественных, прекрасных, с которыми действительно хочется создавать семью. Да, там, любой прекрасный мужчина, он там уже 20 раз женат, отягощен огромным количеством любовниц, там, и просто продраться к нему представляется нереальным. Огромное число женщин красивых, успешных, прекрасных, умных, с двумя дипломами о высшем образовании, остаются одинокими. Иногда они дотягивают до такого возраста, когда, увы и ах, приходится прибегать действительно к каким-то искусственным процедурам, как бы они были тяжелы. Ну что ж поделаешь, Лен, если вот медицина дает шанс женщине уже там после 40 получить возможность обрести ребенка, обрести свое счастье, мне кажется, за эту возможность надо голосовать двумя руками, применять ее как можно шире. Потому что какая-то у нас альтернатива остается. Эта женщина останется одна на всю жизнь, бездетной. Лен, это не счастье, это горе, это обречь человека на страдания.
3: Я это понимаю, но, с другой стороны, я думаю, что все эти женщины, которые образованные, обеспеченные и так далее, ну, у них что, в этой жизни никогда не было мужчин? Ну, можно же залететь, ну, извините, да, все-таки это секс-культ-просвет, но можно же залететь от проезжего молодца, грубо говоря.
2: Ты же сама часто критикуешь качество спермы современных мужчин. Вот ты как специалист часто тут нам читаешь доклады научные на 40 минуточек, что качество спермы современных мужчин падает и падает с каждым годом. И залететь становится уже не так легко, как было в наше с тобой время, когда нам с тобой было по 20 лет. Ну и потом, ну, много других проблем может быть, да. Ну, вот не было, как бы сказать, времени и возможности на ребенка, там жилищный вопрос был не решен, еще что-то. Я не склонна тут кидать камень. Вот почему. Если в нашей стране действительно такой кризис рождаемости и по демографии не очень хорошие цифры, нам нужны дети любой ценой. Естественным образом, слава тебе, Господи, рожайте, пожалуйста, как это там говорится, беленьких, черненьких, серо-бурмаливеньких,
3: клеточку. И размножайтесь, конечно.
2: И если нет возможности естественным, давайте искусственным. Ну что поделать? Но медицина сейчас так развелась, что грех был бы просто не воспользоваться ее замечательным достижением.
3: Слушай, но это настолько физиологически тяжело, и это потом может такой дать рикошет на самом деле для здоровье этой матери, если ей одной тянуть ребенка, а ей тянуть этого ребенка, ну, минимум 25 лет. Ну, ты сама это прекрасно знаешь. Ты мать, я мать. Мы знаем, что дети не вырастают никогда, мы всегда им будем нужны и так далее. Но хотелось бы, чтобы мы были физически, физиологически валидны, а не наоборот. Ну что же обрекать ребенка на то, чтобы он становился или она становилась сиделкой при матери, у которых образуются из-за, в том числе, может быть, какие-то побочные эффекты от оплодотворения искусственного, недуги?
2: Нет, Лен, ты сейчас, вот знаешь, вот ту риторику мне напоминаешь, я ее еще застала, я что-то слышала такое. В 90-е годы какие-то были безумные бредни распространялись. Якобы после кесарево сечения дети рождаются какие-то не такие, там, с отставанием в развитии. Якобы эпидуральная анестезия способна вас парализовать и какими-то там ужасными эффектами для здоровья обладает. Это были ужасные, глупые бредни. Но каких-то девочек, возможно, тогда, они оттолкнули от идеи деторождения, они их напугали. Поэтому давайте сейчас не будем, значит, кошмарить людей с помощью темы ЭКО. Давайте скажем, что процедура эта медицинская сложна, со своими издержками, но результат-то от нее бывает, ну, волшебный, прекрасный. То есть рождается ребенок. Вот женщина обеспечивает себе счастье на всю оставшуюся жизнь. Да, это будет трудное счастье. Я развелась после там 23 лет брака, и мне, ну, как бы дети уже были достаточно взрослые. И вместе с тем это был самый сложный возраст, когда сыну там было 15, я понимаю, дочери 22. И вот это все свалилось на меня одну. То есть мне довелось побыть в шкуре матери-одиночки, это тяжело. Но это абсолютное счастье. Вот лиши меня этого, моя жизнь обессмыслится.
3: Я здесь тебя поддержу, потому что, конечно, материнство – это счастье. И забудьте тех кумушек, которые говорят, вы будете должны, должны, должны. Чушь. Когда женщина становится матерью, она никому ничего не должна. Она все делает, потому что она любит этого ребенка. И тогда, знаете, даст зайку, даст и лужайку, да, вот откуда-то образуется эта фантастическая энергия, и вы не считаете разы, сколько раз вы встаете там к ребенку, чтобы дать ему попить, переодеть, покормить и так далее. Вы эти усилия любви не считаете, вы их делаете, потому что вы ловите от этого кайф, это наслаждение на самом деле. Здесь у нас с тобой батлы и споры не получится. У нас есть расхождение, и оно, в общем, связано с моими всегдашними не очень большим доверием к медицине и знанием, что есть побочные эффекты. Вот от такого рода вторжения.
2: Ну, дорогая моя, будем честны, и от естественной беременности бывают побочные эффекты, естественные беременности протекают иногда тяжело, но уже вот когда ребенок появился на свет, мне кажется, это дает такой заряд бодрости, энергии, просто вот эндорфинов, окситоцина, вот всех этих гормонов радости и счастья, любви, что это уже само помогает женщине, во-первых, восстанавливаться, во-вторых, следить за своим здоровьем, в-третьих, даже если это возрастная мама, очень долго оставаться молодой. Это будет стимулировать ее, это будет давать ей цель в жизни. Да, это все тяжело, легко не будет. Современные дети, они лет до 25, страшно сказать. Дорогие друзья, вот у кого там маленькие дети, услышите меня. Современные дети лет до 25 остаются детьми, и вам придется и вкладываться, и опекать, и моральную поддержку оказывать. Но без этого жизнь не имеет смысла.
3: Я тут, ну что, я опять подписываюсь. Единственное, что я хочу сказать, что когда говорят, что вот давайте мы как-то, так сказать, будем разбираться с матерями-одиночками, мы не будем делать вид, что мы этого не знаем. Дело в том, что хорошие, настоящие, прекрасные, изумительные наши русские мужчины женятся на одиноких матерях, на вдовах, например, у которых там двое детей от предыдущих браков и с тремя детьми. Короче говоря, мужчина любит женщину, а потом он любит ее детей. Для мужчины, который любит женщину, дети никогда не бывают проблемы.
2: Более того, я скажу, я слышала такую точку зрения от мужчин, что вот, ну, допустим, он встречает там какую-то одинокую женщину лет там 35-40, если у нее нет детей, его это зачастую настораживает. Он думает, а что с ней не так? А почему, собственно говоря? Может быть, она там, у нее 20 кошек или у нее какие-то, ну, странные мысли. В общем, ему с ней как-то странно и не очень уютно. Но если у нее уже есть дети, она для него более уютный, домашний, родной человек. И ему более приятно вот принять ее, как бы сказать, в свой круг общения и наладить с ней по-настоящему долгие, партнерские, хорошие, живительное для обоих отношений. Вот есть такая интересная... У нас принято говорить, вот, там, разведёнка с прицепом. Нет, на самом деле, я вот от мужчин слышала, что как раз разведёнки-то с прицепом, с детьми, им кажутся более человечными, понятными, приятными. И к тому же, вот уже готовая семья на самом деле. И всё-таки, повторюсь, в нашей демографической ситуации у нас нет возможности выбирать. Вот этим женщинам мы проплатим ЭКО, они нам вот мужа показали, значит, там паспорт. А вот этим мы не проплатим ЭКО. Нет, я думаю, государство должно брать на себя все ЭКО для всех мам возрастных и нет, которые там испытывают проблемы вот с тем, чтобы забеременеть, и помогать им, потому что это же будут наши люди, это будут наши граждане, да мы их все любить будем.
3: Про любовь согласна, про то, что женщина, принимая решение там, о заморозке своих яйцеклеток и о том, чтобы оплодотворить их с помощью донорской спермы, у меня тут все-таки есть вопросы. Но что касается женщин с детьми, которых выбирают мужчины, слушайте, не могу быть более согласной с Викой. Вот просто потому, что у меня просто в моем окружении, у моих подруг, вторые, третьи браки, когда они были обременены, как принято говорить, детьми, а сейчас они живут и не тужат, родив ребенка, пусть поздно, от человека, который им встретился, который полюбил детей, который... Иногда стал отцом настоящим, иногда стал другом очень вдумчивым и так далее.
2: А это очень важно, кстати. Хотя бы другом, это очень важно для детей тоже.
3: Таким понимающим, да? Угу. И я хочу сказать, что, знаете, не бойтесь материнства никакого. Вот просто не бойтесь, потому что никто вас никогда не осудит за то, что у вас есть дети. И точно, абсолютно, здесь я с Викой, просто хочется ее расцеловать. Конечно, мужчина, видя женщину с ребенком, совершенно иные чувства к ней начинает испытывать.
2: Да, они глубже, да. Лена прям так прекрасно сказала, мне не хочется прям к следующей теме переходить. Тем более следующая тема, она противоречит теме деторождения. Я не понимаю, как может деторождение быть без того, чтобы спать в одной постели. Но вот Лена нам рассказала, что, оказывается, у современных зумеров молодого поколения новая мода, новый тренд спать в разных постелях. Ну, любовнику и любовнице, или там мужу и жене. Лена, я правильно поняла?
3: Да, а абсолютно.
2: Или я перепутала, как с этими голыми мужчинами? Я везде, Вика везде видит голых мужчин.
3: Потому что под одеждой они же голые.
2: Я ничего не перепутала.
3: Нет, ты ничего не перепутала. Это действительно новый тренд. Я, так сказать, с одной стороны, зумеры жалуются на то, что у них нет денег на недвижимость и на аренду, потому что им хочется чего-то большого и чистого. Но, тем не менее, значит, они хотят спать в разных спальнях и встречаться только для секса, а потом расходиться. Есть уже целые корпорации психологов, которые объясняют, как это здорово. Это, на самом деле, на мой взгляд, абсолютно губительная история. Психологов просто всех в расход и не печатать, и не давать им слово больше никогда. Пусть идут, моют улицы, становятся коммунальщиками, больше пользы принесут для общества. Но это, как я вижу, тот тренд, который подтачивает институт брака. Потому что невозможно в браке спать в разных постелях. Извини, ну вот так.
2: Ну, здрасте. То есть вот он храпит, сопит, и вот с этим вот спать в одной постели. Лен, да ты оцени, какая романтика. Вот вы в разных спальнях. Вы же встречаетесь там в гостиной, допустим, по вечерам. Ну, как вот любовники, которые увидели друг друга впервые. У вас же накал страсти. Ты купила какой-нибудь красивый там шелковый комплектик, кружавчатый комплект. И ты можешь демонстрировать эти комплекты, а он будет смотреть, а он удивляется, а он не видел этого комплекта, потому что он не видел тебя в халате и в том, как ты, значит, на себя натягиваешь все там эти чулочки, завязываешь бантики. И когда ты распахиваешь халатик, у него глаза горят. Он поражается. Мама, дорогая, думает он, откуда этот розовенький комплект, если был черненький, а то потом был сиреневенький. И у вас страсть, и у вас все кипит. И вы даже не дойдя до общей спальни, вы прямо на диване там, в гостиной куда-то сваливаетесь на диван, и вот оно счастье. И, кстати сказать, от этого рождаются дети.
3: От этого рождаются дети, и более того, на этом халатике, несомненно, должны быть перламутровые пуговицы, которые вот так вот красиво разлетаются.
2: Да-да-да-да-да.
3: Потому что они были плохо пришиты.
2: Это возможно только при раздельных спальнях.
3: Я думаю, что раздельная спальня – это червоточина, которая убьет отношения. Я объясню, почему. Потому что, когда вы спите вместе с человеком, у вас выброс окситоцина. Я про женщин сейчас говорю. говорю про мужчин, у них отдельная история. Хотя есть исследования, доказывающие, что мужчинам тоже хорошо спать с женщиной, с их любимой в одной постели, потому что их это успокаивает, и у них снижается уровень самого главного гормона агрессивности – кортизол.
2: Да мужчинам-то с женщинам всегда хорошо, это мы уже поняли.
3: А женщинам, ты говоришь, храпит. Цивилизация уже решила эту проблему. Вы покупаете беруши самое плотное, надеваете на морду маску шелковую, чтобы там свет, например, когда он встает в туалет, потому что мужчины физиологически, они не могут, так сказать, ночь провести без того, чтобы не зайти в туалет по-маленькому. Поэтому у вас, значит, там на морде маска, в ушах беруши, вы его не слышите, но вы его чувствуете.
2: Вот вообще никакой романтики, я, честно говоря, в этом не вижу. Мне кажется, романтично, когда действительно по разным комнатам разошлись. Но если вернуться в нашу скорбную реальность, Лен, я знаю, чем все это вызвано. 10 лет назад был противоположный тренд, я тебе просто зуб даю, да? 10 лет назад был тренд на то, чтобы зумеры брали в ипотеку крошечную такую студию, тогда еще было разрешено строить, знаешь, такие 18 квадратных метров, там где-нибудь под Питером, они такую брали себе в ипотечку. Там они ставили масенький такой узенький диванчик раскладной, и на ночь они его себе раскладывали, и там буквально вот друг на дружке, да, вот он шириной там, я не знаю, 1 метр и 9 сантиметров. Вот как-то они там мастились в обнимку, это было романтично. Почему? Потому что тогда цены на недвижимость в отношении к зарплатам зумеров позволяли молодым специалистам после вуза взять себе в ипотеку вот эту масюсенькую студию. Сейчас цены на недвижимость дошли до того, что зумеры, к сожалению, не могут со своими зарплатами взять в ипотеку даже масюсенькую студию. Цены на аренду тоже взлетели. Самая маленькая студия в Москве от 50 тысяч рублей, это без коммуналки, да? Поэтому что делают зумеры? Она живет с мамой и папой, он живет с мамой и папой, и они встречаются там где-нибудь, занимаются любовью они где-нибудь там, условно говоря, в гостинице или у друзей там, или где-нибудь. А спят они, разумеется, не только по разным комнатам, они спят по разным квартирам. Она спит в квартире у мамы с папой, и он спит там в доме, допустим, у мамы с папой. И так они живут лет до 30, что у них нет денег на то, чтобы вот это вот, то, что ты описываешь, там большая спальня, там большая кровать, вот эти беруши, маски, денег нету.
3: Слушай, подожди, но ты же описываешь на самом деле, что до зумеров дотянулся тот, кого они ненавидят, то есть Советский Союз. Собственно, а как строились любовные отношения сексуальные в Советском Союзе?
2: За стеночкой. Очень тихо.
3: За стеночкой. Если повезло, и если у девочки или у мальчика была своя спальня, которую переоборудовали из детской, и если родители были достаточно прогрессивные, чтобы, так сказать, позволять незарегистрированно совокупляться.
2: Они шли в кино, в кинотеатр повторного фильма. Родители.
3: А родители, да.
2: А, еще ехали на дачу. Вот это вот было.
3: Ну, конечно. Причем я не открою, наверное, большого секрета, если скажу, что это было повсеместно для всех социальных страт. И даже в воспоминаниях о нашем великом актере Андрее Миронове, его подруги, многочисленные, значит, решившие подзаработать, описывали, как его мама Марья Владимировна и папа уезжали на дачу для того, чтобы Андрюшенька приводил к себе своих подруг. Он жил с родителями очень долго.
2: Погоди, погоди. То есть Андрей Миронов уже был раскрученным, известным артистом и продолжал жить в одной квартире со своими родителями. Я просто хочу донести до наших слушателей, среди них, может быть, есть молодежь. Может быть, эта молодежь идеализирует Советский Союз, в том числе с нашей подачи. Дорогие друзья, вот осознайте этот факт. Андрей Миронов уже был звездой, суперзвездой. Его обожала вся Москва, его обожал весь Советский Союз. И он жил в одной квартире с мамой и папой. Единственная роскошь, которую мог себе позволить, это был, наверное, автомобиль советский, да, но он не мог позволить себе купить квартиру, дорогие друзья, когда вы ностальгируете по Советскому Союзу, вы вот такие вещи тоже понимаете, да, это очень важно объяснять.
3: Ну, разумеется, значит, это была квартира где-то в районе Петровки, и его подруги, я не проверяла эту информацию, но они описывали эту ситуацию как нечто рутинное и, я бы сказала, обыкновенное. А кооператив был построен или куплен, или, так сказать, что-то там поменяли они тогда, когда Андрей Александрович женился в первый раз.
2: О, давайте я еще раз проведу ликбез. В Советском Союзе можно было заплатить достаточно большие деньги, там несколько тысяч рублей, и купить себе в рассрочку так называемую кооперативную квартиру. Я, Лен, рассказываю это нашим слушателям, потому что, ну, я думаю, не все это знают, да? это был аналог вот современной ипотеки. Плюс был в том, что ты не переплачивал бешеные проценты, как сейчас вот по ипотеке ты отдаешь там 2-3 стоимости квартиры. Но все равно это были серьезные деньги. Это было несколько тысяч рублей, например, советских. То есть там это много копилось. Обычно там скидывались родители. И обычно действительно квартира такая кооперативная начинала покупаться, строиться, когда человек женился.
3: Потому что нужна была для молодых...
2: Для секса.
3: Ну, для секса, да. Я приоткрою дверь в мое темное прошлое, и я хочу сказать, что когда мне было там за 20, и когда, значит, уже начались некие серьезные отношения, только у одного моего возлюбленного была собственная квартира, которая ему досталась, потому что бабушка умерла. И он отселился, соответственно, от родителей в эту бабушкину квартиру. Короче говоря, он был единственный в нашей огромной компании, кто жил уже отдельно от родителей, ему было 26 лет, и в этой связи он был очень завидным, я бы сказала, таким ухажером, потому что не нужно было отправлять родителей никуда. Сейчас зумеры пропагандируют, точнее, психологи, нанятые большими корпорациями, разумеется, публикующиеся в глянце, который спонсируется крупными корпорациями, пропагандируют практически советскую модель отношений, которая, на мой взгляд, убийственна для вот этих самых отношений.
2: Ну, корпорации ведь бешеным образом задирают цены вот на ту же самую недвижимость. И вот сейчас ипотечный кредит в России, к сожалению, прям, ну, стал вообще невыносимым. Хотя зумер находит выход. Я знаю, сейчас люди предпочитают покупать домишечки себе, типа дачек, ну, там, 100 километров от большого города, допустим, больше. Где-то совсем в захолустье, потому что там еще можно купить по каким-то совершенно реальным ценам, там, меньше миллиона рублей. Большим спросом стали пользоваться небольшие квартиры в городах типа Воркуты, я тебя удивлю, потому что там до сих пор можно купить квартиру меньше, чем за миллион рублей. Наверное, люди, ну, покупают, потом как-то сдают ее. Возможно, они едут туда и на удаленке работают. Но вот это вот среди зумеров интересная тенденция. Но пока, конечно, с недвижимостью этот вопрос не будет решен, да, с ценами на нее, пока не будет, не знаю, какая-то новая льготная ипотека запущена, не знаю, пока не снизятся эти проценты, до сих пор, конечно, зумерам трудно будет заниматься сексом, а если им будет трудно заниматься сексом, значит, будут проблемы, друзья, с деторождением, простите. Я понимаю, что у нас часто там чиновники делают вид, что мы живем в позднем Советском Союзе и какими-то этими спорами размножаемся или клонами. Нет, друзья, нужна квартира, да, нужна спальня. В этой спальне должна стоять большая кровать, которую в эпоху моей молодости называли сексодром, да? И вот там будут создаваться новые граждане Российской Федерации. Давайте как-то всей страной напряжемся и нашей молодежи, ну, поможем с тем, чтобы у них была квартира, в ней спальня, а в спальне сексодром. Скажи, это хорошая цель, да, вот цель, которую стоит построить и добиваться.
3: Её. А я считаю, что вообще в Советском Союзе нужно брать пример в том смысле, в котором там тогда молодым специалистам давали квартиры.
2: Да.
3: Или были семейные общежития, что, конечно, не айс, но, тем не менее, люди могли жить вместе. Жить в том числе и в сексуальном смысле. Чиновники и наши замечательные профильные министры, люди, которые отвечают в том числе за демографию, должны понимать, что дети – это самое главное, что, в общем, есть у страны сегодня. Потому что детьми может прогресс измеряться, благополучие измеряться. А что мы так, обезлюдим, что ли?
2: Кстати, на заметку, в Нижегородской области, насколько я понимаю, приняли прекрасное простое решение безо всяких условий давать по миллиону рублей тем, кто заводит ребенка. Просто безо всяких условий. Вот ты получаешь миллион, ты можешь, например, сдать его на аренду хорошего дома или большой квартиры, да, или как-то вложить. Без условий. Рождаемость моментально пошла вверх, сразу. То есть вот очень просто, на самом деле, есть такие материальные рычаги в виде домов, квартир, денег. Друзья у нас все готовы как бы создавать большие семьи, и мы будем их создавать.
3: Спать вместе обязательно, Вика.
2: Я думаю, все-таки цель, знаешь, вот большой дом, спальни и так встречаться где-то. Ну, кто как хочет. Друзья, спите вместе, спите раздельно, храпите, не храпите, маски, сопите. А мы пока «Секс, культ, просвет» уйдет на новости. 2-3 минуты нас не будет в эфире, а вы нас не забывайте, мы к вам вернемся и будем обсуждать еще разные смешные и не очень темы.
0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Есть что сказать? Говорите.
4: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
4: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа.

0: Плюс 7 495 950 6065.
1: Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Киевский режим цинично попирает Женевские конвенции по обращению с военнопленными. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она напомнила, что документ категорически запрещает жестокое обращение, пытки пленных, неоказание медицинской помощи и лишение пищи. Омбудсмен добавила, что условия международных соглашений по обращению с военнопленными должны неукоснительно выполняться всеми сторонами. Минобороны ранее сообщала, что с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 103 российских военнослужащих. Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа, призвал власти страны ограничить проход через турецкие проливы для судов, связанных с Украиной, после очередной атаки на турецкие коммерческие суда в Черном море. Ранее посол в Турции Сергей Вершинин заявлял, что атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками. В Кремле атаки на танкеры назвали посягательством на суверенитет Турции. Генштаб вооруженных сил Ирана призвал Красный Крест направить в Катар самолет, чтобы перевести на сушу пленных иранских летчиков. Там также отметили, что в месте содержания раненых летчиков на воде нет надлежащих условий для поддержания их здоровья. Иран ранее сообщил, что три пилота иранских Су-24 после крушения бомбардировщиков в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен в Катаре. Катар, в свою очередь, опроверг эти заявления. Самолеты направлялись в сторону базы, на которой размещалось около 10 тысяч американцев. Американских военнослужащих. На перехват цели были подняты истребители F-15, сбитые иранские самолеты упали в море. Временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов введено в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Деловая программа Восточного экономического форума в текущем году нацелена на появление новых механизмов развития, которые будут повышать качество жизни людей на Дальнем Востоке. Об этом заявил советник президента, ответственный секретарь Организационного комитета мероприятия Антон Кобяков. Он отметил, что деловая программа форума в текущем году разделена на 5 тематических блоков. Объемы инвестиций в экономику региона, по словам Кобякова, уже превышают запланированные показатели. Россиянин Евгений Бутусов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 и 17 лет в Приштине. Россиянка Елена Габеева завоевала серебро в весовой категории до 53 килограммов среди спортсменок до 15 лет. Чемпионат Европы завершится 27 августа. Российские спортсмены выступают там с национальной символикой. Новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Секс, культ, просвет.
3: Еще раз здравствуйте, друзья. Это опять с вами ваш секс-культ-просвет. Лена Караева в студии, и я, Вика Никифорова. Мы продолжаем наш выпуск вечной темой. Вот есть, да, какие-то русские вечные темы. Что делать? Кто виноват? Зачем Анна Каренина бросилась под поезд? К таким вечным темам относится противостояние Москвы и Петербурга. Петрограда, Питера, Ленинграда, вот как хотите, Санкт-Петербурга. Люди, которые любят Москву и любят Питер, любят их со страстью маньяков. Вот как кто болеет за «Зенит», а кто болеет за ЦСКА. У нашей семьи всю жизнь болеет за ЦСКА. И это просто какая-то болезнь, да? Вот мы не можем поступиться своими принципами. И я всю жизнь, несмотря на то, что я постоянно езжу в Питер, что огромная часть моей жизни была связана с Питером, часть моей семьи живет в Петербурге, я все равно, как вот я коренная москвичка, я фанат Москвы. Для меня Москва вот полностью соответствует моему духу. Питер для меня, несмотря на все свои красоты, остался чужд. Лена, Москва или Питер?
4: Питер, конечно. Нет, в Москве удобнее, в Москве приятнее, в Москве быстрее. В Москве, как бы, ну, это все свое, это как домашние тапочки, в которые ты, так сказать, всовываешь ноги, когда приходишь. А Питер – это шпильки, Питер – это роскошь, Питер – это блеск, Питер – это невероятная красота в любое время дня и ночи, как и в любой сезон. Ну, конечно, Питер. Ну, потому что когда вот ты идешь от Московского вокзала, ты идешь по

0: правой стороне. Ты сворачиваешь направо на мойку, проходишь по набережной мойке, через мостик переходишь, сворачивая налево. И ты выходишь на Дворцовую площадь с Александрийским столпом. И ты понимаешь, что Россия – империя. В хорошем смысле слова. Огромная и сильная – это там. А Москва, она такая, она, так сказать, веселая, она богатая, она купеческая. Но она отсель не грозит шведам. А Питер отсель грозит шведам, как писал наш все Александр Сергеевич Пушкин.
1: Вкусно, вкусно рассказываешь. Трудно с тобой спорить, но я поспорю. Москва, правильно сказал, это домашний уют. Это вот как Лев Николаевич Толстой описывает, Пьер Безухов приехал из Питера в Москву, словно он надел на себя старый разношенный домашний халат. Вот это сравнение на все времена. Да, Москва – это домашний уют. В Москве до сих пор, вот я вижу, например, остатки вот этой чисто деревенской застройки, когда отдельные поместья, усадьбы, особнячки, деревянные дома. В Москве до сих пор очень много деревянных, нормальных домов. В них живут люди, в них есть музеи, в них есть офисы. Они окружены вот этими лохматыми кустами сирени, которые у нас тут в мае цветут так, что с одуряющим запахом, да. Там какие-то деревья, там какие-то лужайки. То есть Москва – это деревня, в сущности говоря. И проехав там 20 минут на метро из центра, вы выходите, вы даже попадаете не в парк, друзья, вы попадаете в лес. Вот настоящий лес с какими-то оврагами, во оврагах ручьи, там соловьи, какой-то пастернак сплошной, все это, значит, кипит, блещет. Это лес, понимаете? Вы окружены природой. Мне этого страшно не хватает в Питере, который весь каменный, еще это серая вода и небо. Вот это вот бескрайнее питерское небо, огромное. Я там потеряна, и в этом камне мне холодно.
0: А мне там не холодно, мне там торжественно и гулко, понимаешь? Мне в этом во всем видится мощь, и мне так приятно и так круто по ощущениям к этой мощи принадлежать, да, будучи там, не знаю, половинкой песчинки, да, понимая там, собственно, так сказать, хрупкость и краткость. Но когда я смотрю, ты говоришь, свинцовое небо, а мне оно кажется хрустальным, акварельным, каким-то божественным просто. И когда вот ты на все это смотришь, с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые, это Адмиралтейство и биржа, да, через Неву глубокого, красивого сине-серого цвета. Ты видишь Кунсткамеру, то есть Кунсткамеру. Ты видишь Растральные колонны, ты видишь этот мост и еще панораму мостов. И ты понимаешь, какая же у нас потрясающая страна, способная тогда, больше 300 лет назад, это чудо воплотить.
1: Душа моя, ты разговариваешь вот как туристка классическая, да? Я каждый год вижу в Питере вот эти вот толпы туристов, которые со всей России, со всего мира приезжают туда, потому что действительно это красивейший город на свете. И, возможно, Дворцовая площадь, ну ладно, после Красной площади, она красивейшая площадь мира. Но вот я тебе такой вопрос сейчас задам на засыпку. Вот я даже не знаю, как ты ответишь. Туризм – это прекрасно. Приезжать, останавливаться в Асторе, там в баре, выпить немного коньяку и пойти на спектакль в Мариинском театре – божественно, согласна. А вот могла бы ты купить квартиру или там снять ее на несколько лет вперед и жить в Питере вот с этим невыносимым климатом, с этими тяжелейшими зимними ночами, которые длятся бесконечно, и где-то к полудню выходит красное солнце в эти морозы, и в 2 часа дня оно уже закатывается, и ты живешь в темноте. Вот совсем с этим, с тяжелой, на самом деле, инфраструктурой, потому что никакого общественного транспорта, там хороший общественный транспорт, но в расстояниях питерских ты все равно вынужден постоянно ходить пешком или там как-то передвигаться под этим дождем, под этим снегом. Вот жить постоянно, на постоянной основе, ты могла бы в Питере?
0: Слушай, снег и ветер, еще лучше, если это мокрый снег и северо-восточный ветер в лицо. Это просто реально любимая погода. Я так долго жила при плюс 15 всегда и при голубом небе, что у меня сейчас на много-много лет вперед есть дефицит непокрытой вот этой жажды, чтобы была плохая, как ты считаешь, погода. Для меня она просто полный кайф.
1: Ты уходишь от ответа, дорогая.
0: Могла бы жить под этим небом, лежащим на плечах, в этих не очень светлых дворах, колодцах, квартирах с такими сводами, с высокими потолками. И у меня там родственники очень близкие жили. Как же мне нравилось, что ванна стоит на кухне. Я не понимала, что это наоборот от нищеты, точнее, вот от неумения, так сказать, выстроить это пространство. Но эта ванна на кухне на меня производила какое-то впечатление. Я не хотела просто этой кухни выходить и вылезать из этой ванны, потому что это было прекрасно. Короче говоря, в Питере, конечно, я могла бы жить столько, сколько потребуется, если бы меня кто-то туда пригласил. Или даже если бы у меня было желание вот снять эту квартиру навсегда. Ну, на какое-то время. Или даже купить.
1: У меня воспоминания юности страшные, когда я впервые попробовала в Питере что-то снять, жилье, приехала на Московский вокзал, а там тогда стояли старушки с такими картоночками, и они предлагали там что-то арендовать, комнату или квартиру. Я пошла с одной такой бабулькой. Квартира была недалеко от Московского вокзала, недалеко от Невского проспекта. По-моему, на Староневском проспекте она была. И дом был вполне себе такой основательный, стиль модерн, все красиво. Мы поднялись по чуть ли не мраморной лестнице. Там была коммунальная квартира. Комнату я даже не пошла смотреть, потому что первое, что я увидела, это огромная зачуханная кухня. А посреди кухни действительно, друзья, безо всяких ширм, без занавесок стоит ванна на ножках. Я помню, я просто ословела. Я из небогатой интеллигентской семьи, не то что у меня тогда, вот в 90-е годы, какой-то был евроремонт в квартире, но все-таки, чтобы в коммунальной квартире вот эта ванна на ножках стояла на кухне, среди плит, кухонных столов, покрытых слоем жира, это был тогда колоссальный шок. Я помню, молча развернулась, ушла, все, и больше не предпринимала попыток у бабушек что-то там такое арендовать. Но в Питере вот до сих пор сохранились какие-то очень странные бытовые привычки. Я так мягко скажу, но многие мои интеллигентные друзья в Питере, ну, как-то странно относятся к своим квартирам и содержат их, я бы сказала, не в самом лучшем виде. Ты не обращала внимания на такую типичную питерскую неряшливость, да, когда все так заставлено и заброшено?
0: Слушай, ну, это просто стиль жизни, к которому, так сказать, я отношусь как к праву людей жить так, как они считают нужным, может быть, ходить в засаленных халатах по утрам. Меня не это подбадривает, а вот это потрясающий воздух. Там воздух пахнет иначе, чем в Москве.
1: Да.
0: Там совсем другой запах, аромат, я бы сказала, да? Там другие выражения у жителей, лица, я имею в виду. Там вообще все другое. Это как другая страна, это как другая сторона Луны. И вот хорошо же Иосиф Александрович сказал, ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Он не пришел умирать, он упокоился на кладбище Сан-Микеле в Венеции, но интенция была понятна. Наверное, ему хотелось все-таки быть в Питере. И я в этом смысле с Бродским, хотя я с ним не всегда солидарна, но здесь я его полностью поддерживаю.
1: Не знаю, Лен, когда я вижу, что ты действительно переехала в Питер, я тебе поверю, потому что я много ходила по тому же Васильевскому острову и на полном серьезе присматривалась, где бы там купить или арендовать себе квартирку и долго пожить в Питере, прям по-настоящему долго. И я все-таки так и не решилась, потому что я все время испытывала то же самое, что вот Раскольников на мосту через Неву. Он остановился, там любой на этом мосту сейчас может пройти, остановиться, сзади там Академия художеств, впереди Исаакиевский собор. И вот ты стоишь абсолютно подавленный, значит, сверху это прекрасное небо, соглашусь с тобой, оно прекрасное, да. Внизу оно отражается в этой Неве, вечно изменчивой, такой зыбкой, зыбучей, бегущей куда-то. И ты чувствуешь себя просто раздавленным этими стихиями. Никогда ничего подобного я не чувствую в Москве. В Москве мне хочется делать успех и успешный успех. В Москве я все время работаю, в Москве я куда-то бегу, в Москве я общаюсь с тобой, со всеми своими друзьями, с коллегами. В Питере я романтически блуждаю одна и постепенно чувствую, как меня накрывает депрессия и меланхолия. В Москве мне стоит выйти, вот просто пройтись по улицам, господи, да как же у нас весело. Даже в самую сумрачную погоду купола Василия Блаженного горят, вот они мне в зимние дни особенно напоминают, в сумерках особенно, какой-то вечный костер, вот который вот горит вот этими яркими сполохами, который теплый, который заряжает все. Москва теплая. Вот если Питер это такой холодный северный джентльмен, такой в черном или в сером, очень застегнутый на все пуговицы, то Москва, конечно, это баба. Это такая купеческая баба, купчиха, кустодиевская, малявинская, да, такая очень щедрая, траватая, толстая, наверное, веселая. Мне в объятиях этой бабы спокойно, как будто это вот моя мамка, да, вот я возвращаюсь, она меня шалью так укутает, я согреюсь рядом с собором Василия Блаженного и пойду к себе домой по этим московским улицам. Я воспринимаю вот центральные московские улицы, особенно летом, когда вот ты не надеваешь обувь, там это шубу, там платок, а просто вот это ноги в тапочки такие, в шлепанцы всунул и пошел, значит, это как Большой Лебовский такой за йогуртом пошел, значит, в магаз ближайший. И тут я выхожу и иду по этим улицам, и мне навстречу идет экскурсия. И я думаю, божечки боже, вот люди там чего-то фотографируют, смотрят, а я здесь живу. Вот нигде, как в Москве, у меня нет вот этого волшебного чувства. Я знаю, что парижане, нью-йоркцы, там, не знаю, жители Шанхая, коренные уроженцы вот этих вот мест, они любят вот так же вот свои города. Вот я также люблю вот этот вот центр Москвы. Как будто ко мне в гости пришли эти экскурсии, вот они ходят, а я просто иду по коридору своей квартиры, сейчас куплю йогурт и пойду к себе, значит, домой. Нигде нет такого чувства. Поэтому где бы я ни ездила, я возвращаюсь в Москву. Но не в Питер.
0: Ты знаешь, я вот в Питере была и осенью, я была и летом, я была и такой совсем поздней осенью. Как же мне там хорошо. Психологически. Я не знаю, может быть, потому что как-то очень вот эта его гармоничность архитектурная, просчитанность, эта строгая как бы перпендикулярность линий, которая в центре, она меня успокаивает, она меня не раздражает. В Москве дойдите до Кривоколенного, значит, там поверните, а еще потом поверните налево. Кривоколенное, мы сразу понимаем, что там что-то, да? Вот, а тут все прямо, красиво, Невская перспектива. Это все можно наблюдать, это все можно зрить, это все можно ощущать, и мне от этого спокойно делается. Понимаешь,
1: да, понимаю. Представляю, как ты должна была любить Париж, потому что мне вот визуально Париж сильно очень Петербург всегда напоминал. И когда я гуляла по Парижу, для меня одним из самых родных каких-то близких мне мест было консьержери. Это такая тюрьма, да, которую ты можешь видеть с набережной Сены, такое огромное здание. Почему она мне казалась такой родной? Потому что в одной из камер консьержери сидел Люсьен де Рюбампре, герой «Утраченных иллюзий» и «Блеска и нищеты куртизанок». Дилогии такой знаменитой Бальзака. В одной из этих камер он повесился, как известно, на своем шелковом галстуке, что было очень глупым поступком с его стороны. И когда я читала эти романы, когда я читала Бальзака вообще в детстве, ну, там, не знаю, 13-14 лет, и для меня Люсьен де Рюбампре остался, ну, абсолютно живым человеком, вот реально существовавшим, и всякий раз, бывая в Париже, я посматриваю на консьержери, думаю, ага, вот здесь все это происходило. Точно так же, как герои Александра Дюма, точно так же, как герои Ги де Мопассана и Гюстава Флобера. Для меня вот французская литература была одним из самых сильных впечатлений детства, юности, молодости. И, наверное, во многом определила меня как человека, потому что, прочитав в «Утраченных иллюзиях», как Люсьен пишет театральную рецензию, он пишет очень остроумную, смешную рецензию на спектакль, я подумала, что, во-первых, я буду журналистом, там очень сочно описано журналист, во-вторых, скорее всего, я буду писать театральные рецензии. И спустя 10 лет действительно это так и произошло. То есть великая французская литература, она меняет судьбы людей, влияет на всю нашу жизнь. Лен, вот ты как человек, проживший во Франции почти половину жизни, вот ты согласна с моим мнением, что величайшая литература на самом деле?
0: Я бы чуть-чуть скорректировала. Я бы сказала, что тебя сформировала не столько великая французская литература, сколько великие русские переводчики, которые перевели великую французскую литературу.
1: Достоевский тоже переводил Бальзака, настолько он любил его.
0: Я не могу читать Дюма на французском языке. Это невозможно. Это пухло, это непружинисто, это клякло, это неинтересно. То есть не в смысле неинтересно, потому что сюжетно, а в смысле языка ты в нем тонешь, в каких-то вот этих извивах, изгибах, в этой прихотливости. А когда я беру «Три мушкетера» в переводе, я рыдаю от счастья, потому что гениально переведено. Когда я читаю, соответственно, Растана, этого самого Сирано де Бержерака, слушайте, ну, по-русски там звучит знаменитый монолог. Ведь я же говорил же вам, что попаду в конце посылки. По-французски это звучит просто как брань. Ну, не как брань, но как-то это очень просто. И финальман же тушь, то есть вот попаду в конце посылки. Это гораздо круче, на мой взгляд. Поэтому наша любовь к французской литературе не потому, что она гениальная, эта литература. С этим, наверное, никто не будет спорить. Они все-таки, так сказать, там основоположники много в чем. Но она плод таланта тех русских переводчиков, билингвальных чаще всего, которые это все написали своими ручками.
1: Вот за что я люблю с тобой разговаривать, ты самые ожидаемые темы видишь в каком-то совершенно неожиданном ключе и открываешь для нас действительно очень много нового. И слушая тебя, я подумала, а ведь правда, вот самая знаменитая строчка русского Сирано, да, как называется?
0: Русского Сирано. Сирано де Бержерак.
1: Русской пьесы.
0: Растана, да. Растана его звали.
1: Самая знаменитая строчка звучит «Мы созданы солнцем в крови». Она принадлежит Щепкину и Купернику. У Эдмона Растана этого нет. То есть она придумала, дописала и своим замечательным слогом изложила эту, ну, хорошую пьесу. Слушай, неужели так совсем?
0: Так абсолютно совсем. Насколько потрясающий, обожаемый мною Бальзак, просто прочитанный десятки раз, это собрание сочинений 24 тома темно-зеленые,
1: да.
0: Ну, конечно, прочитанное просто хронологически в голове выстроено. Еще тогда не было никаких гуглов спросить было, поэтому нужно было все читать, а потом, так сказать, эту 30-летнюю женщину вставлять в этот цикл, смотреть, где она, что она, потому что там же это все архитектурно очень богато, вся эта человеческая комедия, которую написал наш любимый Оноре, его невозможно читать на французском. Сейчас просто невозможно. Невозможно читать даже такого тончайшего стилиста, как Флобера, который написал знаменитую «Мадам Бовари». Невозможно. Вся литература, вообще вся зарубежная литература, английская такая же, она создана великими. Вот, кстати, тема для нашей, возможно, может быть, будущего разговора.
1: Но мы отчасти ее уже затрагивали. Я как раз тогда критиковала наши советские переводы Хемингуэя, которые всю грубость его слога сгладили, сделали глянцевой и превратили в каких-то тургеневских девушек его героев, чего на самом деле не было. Хемингуэй грубый, такой мужской, мачо, самец-писатель. Его герои разговаривают как тургеневские девушки, и мне кажется, это проколом наших советских переводчиков.
0: Ты знаешь что? Вот есть еще такой, значит, замечательный врач французский, на самом деле. Он работал и жил в Лионе, и даже там, так сказать, я бывала в этом госпитале, Отель Дю, как Франсуа Рабле. Его физиологизм на французском непереносим. Просто непереносим.
1: Почему? А смешно же, нет?
0: А на русском это поэзия.
1: Вот Николай, такая... Николай Любимов переводил, насколько я помню, «Гарганзёя Пантагрюэля».
0: Да, понимаете, поэтому... Ну вот тут такая ситуация.
1: Знаешь, я с тобой вспомнила, как могу поспорить. Начала я читать со своим французским, будешь смеяться, но я начала читать Марселя Пруста по-французски. И мне очень понравилась его интонация, и она мне показалась очень отличающейся от того, что я вижу в переводах Николая Любимова. Как бы это сформулировать? У Любимова очень такая гладенькая, такая вот приглаженная интонация, вот, которая, ну, своеобразие интонации Марселя Пруста убивает. А Пруст пишет, как будто говорит. Там у него каждая фраза полна какого-то сухого такого французского юмора и по-своему сатирично. Вот в ней есть какой-то такой излом, которого я не вижу в переводе. Поэтому сравнивать очень интересно. «Мадам Бовари» Флобера, мне кажется, переведена тоже не совсем так, как он это замышлял. Мне тоже вот кажется, что Флобер под сатирическим углом смотрел на своих героев, да? Более такую черную комедию про них писал. Мне кажется, это сгладилось в переводе.
0: Я тут готова с тобой спорить, с одной стороны, может быть, касательно Флобера, но готова согласиться и с тем, что ты сказала про Пруста. Потому что Камю, мой самый любимый французский писатель, потому что он был совестлив, на самом деле человек, который в очень многом определил мое самосознание, вообще, так сказать, понимание выбора, существования и так далее, он на французском точно лучше. Просто железно лучше, потому что это живая, потрясающая речь, это страдание, это кровь и это плоть. В русском языке это очень отстраненно, очень холодно.
1: Академично.
0: Да, точное слово. Очень академично. А на самом деле Камю, Альбер Камю, он полыхает, его плоть полыхает, его мозг полыхает, его внутренние органы его полыхают. И он, в общем, писал условно, ну, я так скажу, так сказать, может быть, это грубовато покажется, но он писал своими всеми жидкостями. Вот это видно, да? Он писал кровью, он писал, простите, спермой, он писал, так сказать, лимфой мозга
1: этого
0: и так далее.
1: Этого не чувствуется. Этого не чувствуется в русском.
0: А во французском это есть. Mm-hmm. Во французском это прорывается, потому что там другой ритм, там другие образы, там иная метафорика, а в русском языке это отсутствует. И, например, там тот же посторонний, это очень такая скучная, в общем.
1: Согласна. Повесть. Да, посторонний читать скучно на русском языке. И, кстати сказать, вот кто не дочитал до конца, посмотрите, неплохой очень вышел фильм Франсуа Озона, вот экранизация этого постороннего. Главное достоинство в том, что она очень детально, подробно и честно передает всю эту книжку, вот буквально вот как для школьника. И это интереснее, чем читать по-русски. Ну или попробуйте почитать по-французски. Та же проблема, что с Камю, мне кажется, с русскими переводами Селина, который очень ярко писал, который, собственно говоря, создал себе имя и карьеру на том, что поломал к чертовой матери академизма французского письма, такой приглаженный, да, и ввел абсолютно живую разговорную устную речь. Потом там и Жан Жене за ним это наследовал, но вот Селин был первый. И вот этот момент мощной такой устной разговорной речи, причем самого такого простонародья, дна людей, вот гопоты, как мы сказали бы сегодня, вот он тоже в русском переводе грешит некоторым академизмом, да, вот как бы сказать, переводчик сидит, и слишком видно вот это вот высшее литературное образование, с которым, значит, он передает все оттенки стиля. Селин живее, согласись.
0: Конечно. И на французском, конечно, желательно читать Франсуазу Саган, которая на самом деле во Франции. Если читать ее на французском, вы понимаете, что вы имеете дело не просто с беллетристкой, а с настоящим большим писателем.
1: Вот это ты глаза мне открываешь. Мне казалось, что она просто, ну, такая дамочка.
0: Нет. Вот на французском, и там очень простой язык, но он очень глубокий, он очень многослойный, он очень такой раскрытый миру. А в русском языке это что-то такое очень поверхностное, на самом деле, очень суетное, очень такое...
1: Дамское.
0: Дамское, да. А на самом деле это не так, как и у Камю. Это тоже написано кровью, это тоже написано колоссальными проблемами, это тоже написано испытанными страданиями, физическими в том числе. И мне кажется, что, конечно, вот Саган, она должна в нашем сознании, ну, у кого есть время и возможности, естественно, все-таки обрести тот статус, который она заслуживает.
1: Слушай, а вот мы тем самым ставим интересную задачу современным переводчикам. Мне кажется, очень интересная, вдохновляющая задача — это попробовать создать новые переводы вот всех этих шедевров и познакомить публику вот с тем, как реально писали французские писатели. Меня очень вдохновляет, вот как ты хорошо сказала, эта глубокая, насыщенная простота лучшей французской прозы и поэзии 20 века, того же вот Жака Превера взять, моего любимого поэта, это просто самые простые слова, самые понятные фразы. Вот когда начинаешь учить французский, всегда начинаешь со стихов Превера, потому что буквально школьники могут понять то, что он написал. Но сколько же глубины, смысла, порой трагедии, порой отчаяния, порой самых сложных эмоций скрывают эти простые слова, правда?
0: Да, и, собственно, ну вот начните с «Опавших листьев», во французском это называется «Осенние листья». Просто почитайте, там на самом деле, я не знаю, там 20 слов, которые меняются в строфах, но за этим большая человеческая драма потери любви.
1: Как я люблю те моменты, когда мы с тобой разговариваем о музыке, о поэзии, о литературе. Друзья, читайте французскую литературу, читайте русскую литературу, читайте. Главное, не забывайте вот это волшебное ощущение, когда ты снимаешь с полки книгу, открываешь ее, перелистываешь страницы и погружаешься в абсолютно иной мир, предельно далекий от нашего. С этим пожеланием «Секскульт-просвет» расстается с вами. До новых встреч. Если вы не успели послушать нашу программу или вам интересно послушать, что было в начале, найдите нас на сайте «Радио Спутник». Там все наши программы «Секскульт-просвета» собраны. А мы обнимаем вас и желаем вам самых лучших впечатлений от литературы.
2: Узнать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит: звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Екатеринбурге 23.00, в Бишкеке полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Доля топлива более низкого экологического класса в России будет незначительной. Власти Молдавии поднимают налоги, чтобы не урезать расходы на госаппарат. В Болгарии открыли мемориал в честь русских воинов и болгарских ополченцев. Теперь подробнее. Доля топлива более низкого экологического класса в России будет незначительной. Сейчас она составляет около 10%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что крупные нефтяные компании не планируют производить топливо более низкого экологического класса. Правительство России разрешило до июля следующего года производить, ввозить и выпускать в обращение в стране бензин экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Минэнерго объясняло, что это временная мера. Она направлена на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка топливом и предотвращение возможного дефицита. Власти Молдавии поднимают налоги для рядовых граждан, чтобы не пришлось урезать расходы на госаппарат. Так считает оппозиционная либерал-демократическая партия. Оппозиция отмечает, что в последние годы бюрократический аппарат страны расширился, а доход министров, депутатов и членов правящей партии «Действие и солидарность» постоянно становится предметом общественных споров. Либерал-демократы полагают, что в подобной ситуации более высокие издержки перекладываются на фермеров, предпринимателей и рядовых граждан. Правительство Молдавии 6 августа предложило пакет налоговой реформы на 2027 год, предусматривающий повышение ряда налогов и акцизов, а также изменение ставок НДС для населения. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль не исключил вводу общеевропейских санкций против Израиля из-за недавних спорных заявлений правительства страны. Газета Financial Times писала, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявлял, что израильским военным в секторе Газа следует совершать от 30 до 40 точечных убийств за ночь. Министр добавил, что некоторые люди в Газе якобы не заслуживают жизни. С октября прошлого года в секторе Газа действует режим прекращения огня, однако израильская армия продолжает наносить удар по палестинской территории, заявляя, что их цели – это объекты и участники Хамас. Памятную плиту в честь русских воинов и болгарских ополченцев открыли в Габровской области в Болгарии. Мероприятие посетила посол России в стране Элеонор Митрофанова. Она отметила, что этот мемориал напоминает о людях, которые почти 150 лет назад боролись за свободу болгарского народа. Посол добавила, что в разных уголках Болгарии русские воины и болгарские ополченцы стояли плечом к плечу, подчеркнув, что это наше общее прошлое невозможно изменить. Мощный шторм обрушился на Калининградскую область. На Куршской косе порывы достигали 25 метров в секунду, а отдыхающих буквально сносило потоками воды. Также шторм повалил деревья в разных районах области. В поселке Рассвет дерево упало на проезжающий автомобиль. Пострадал 53-летний водитель. В регионе действует штормовое предупреждение. Кадры непогоды можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Пока это все новости. К данной минуте мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты и я, ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с музыкального привета и зоны специальной военной операции.
3: Мой позывной «Малой» передаю большой привет маме и своей сестре и прошу поставить песню «Баста, мама».

0: поисках пути. Для любимых женщин был музыкальный привет, который отправляется в зону специальной военной операции. Действительно, так много людей, которые сегодня проявляют заботу о наших бойцах, но прежде всего и на самой передней линии находятся военные врачи. И сегодня у нас в гостях военный врач с позывным «Беркут», только-только приехавший из зоны проведения специальной военной операции, активист Народного фронта. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: «Беркут», давайте я вас буду по позывному, а вы меня по имени.
1: Хорошо.
0: Так будет, наверное, проще. Расскажите, пожалуйста, во-первых, как там наши?
1: С нашими все хорошо. Живем, работаем, выполняем свои задачи с оптимизмом.
0: Как у ребят боевой дух, как они вообще сейчас? Какое настроение?
1: Летнее настроение, сейчас же лето.
0: Летнее?
1: Конечно.
0: Класс.
1: Солнце.
0: Вы мне перед эфиром какой-то показали ролик, я увидела, да, лето, солнце, но, правда, конечно, не летние там сюжеты. Скажите, пожалуйста, как так случилось, что вы выбрали такую профессию, военный врач?
1: История, на самом деле, хорошая. До 10 класса я постоянно смотрел патриотические фильмы там про вооруженные силы, про ВДВ и тому подобное.
0: Да какие, например?
1: «Девятый рота», та же самая, «Прорыв». Тот же самый фильм «Прорыв», я его просматриваю каждый месяц, потому что реально очень хороший фильм. И вот до 10 класса мечтал стать военным. А вот в 10 классе к нам приехали из местной академии медицинской, и я увидел медицину другими глазами. Они привозили препараты всякие, и в 10 классе я загорелся стать медиком. А в конце 10 класса я узнал о существовании военно-медицинской академии. И совместил приятное с полезным. Вот такая удивительная история.
0: Класс.
1: В 16 году удалось поступить.
0: В 16-м поступили, и выпуск у вас был?
1: В 22-м.
0: То есть вы прям с корабля на бал, да?
1: Это мне больше всего нравится.
0: Да, то есть прям без промедления сразу на линию боевого соприкосновения. А где, с чего началась ваша специальная военная операция? Как география ваша строилась?
1: На самом деле я побывал на всех уже присоединенных территориях, но началось конкретно именно с Херсонской области. Там немножко поработали. Затем переместились на Донецкое, Луганское направление, а на Запорожье чуть поработали. И так помаленьку, потихоньку во всех направлениях. Вот по сей день работаем, трудимся.
0: По сей день. Скажите, пожалуйста, вот вы приезжаете домой, да, иногда. Как у вас перестройка происходит? Вот вы чувствуете, вот мир там, за ленточкой, и вот здесь мир совсем другой.
1: Но я бы не сказал, что совсем другой. Я скажу по-другому. На самом деле все зависит от самого человека. Я вот сам по себе человек максимально позитивный. В любой ситуации, какова бы реально не была ситуация, на передке, либо в тылу, я всегда отношусь ко всему с позитивом, с юмором. И даже элементарно недавно я был в отпуске, и в первую очередь я заезжаю всегда к бабушке, перед родителями. Это прям святая святых. И когда я к ней заезжаю, она просто выдает фразу, то что вот ты прям как будто вчера уехал, и сегодня приехал. Уже особой разницы нету. Поэтому это все зависит от человека, все на контрасте на самом деле.
0: То есть у вас в целом, да, что там, что здесь, все примерно одинаковое ощущение внутреннее, да? Да,
1: совершенно верно.
0: Класс. Это удивительно. Обычно люди говорят про такое непростой период адаптации. Мы сегодня поговорим про адаптацию в том числе и про ключевые вызовы, которые стоят перед врачами сегодня. Но возвращаясь к вашему началу пути, все-таки что такое специальная военная операция с точки зрения медицины? Какие ключевые вызовы перед вами стоят? Какие специфические задачи, к которым вы изначально, может быть, были не готовы или приходилось с колес как-то, да, адаптироваться? Что такое СВО глазами врача?
1: СВО глазами врача, вопрос такой интересный. Миссия, функция, задача любого врача, что касается военного, что касается гражданского, это сохранение жизни и здоровья, в моем случае, военнослужащих, превалирующее количество военнослужащих. Хотя и были и гражданские пациенты тоже с различными ранениями. Можно ответить расширенно, развернуто, но можно сказать в двух словах. Это спасти человека.
0: Угу.
1: И больше, на самом деле, ничего. Были интересные моменты, интересные задачи.
0: Расскажите, пожалуйста.
1: Допустим...
0: Про самую интересную и самую сложную.
1: Я не скажу, что это самое сложное, я скажу, что она самая интересная, так как первая. У любого военнослужащего есть такое понятие, как боевое крещение. Мне после этого случая поздравляли с боевым крещением. Это у нас группа заходила на задачу, и в результате тогда еще минометного обстрела, тогда у них особо таких БПЛА, как FPV, не было. И было, на самом деле, очень-очень хорошо, а не то, что сейчас. Сейчас уже эти БПЛА какие-то неинтересные. Вот. Ну да. Да. А тогда у нас группа, ну, появились там раненые, им поступила команда выдвинуться, забрать раненых, оказать им первую, ну, в моем случае, первую врачебную помощь. И во время эвакуации тоже интересный момент был, подорвались на мине, на бронетранспортере. И дальнейший путь эвакуации раненых происходил на себе. То есть, ну, допустим, я на тот момент весил 65 килограмм. Соответственно, бронежилет, вот эта вся разгрузка, оружие вместе с рюкзаком, это, ну, в сумме 100 килограмм. Еще вот этот раненый. Благо, единственное, повезло то, что они все были худые. Ну, тоже где-то 60-65 килограмм.
0: И сколько, какой маршрут преодолели?
1: В одну сторону 1,5 километра.
0: Ничего себе.
1: Да.
0: И сколько человек?
1: 7. Ну да. Да. Да, самое веселое было, когда, получается, ну, вот такой вес, это в сумме 160 килограмм. Это вместе с раненым, потому что на себе пришлось таскать. А тогда была весна. Весна, соответственно, слякоть.
0: Слякоть, да, вот это все.
1: И было такое то, что где-то вот ноги где-то еще на 20 сантиметров уходили вниз.
0: Вот грязь.
1: Да.
0: Что это прям вот такая классическая картинка из фильмов про Великую Отечественную войну.
1: Ну, типа того, на самом деле.
0: Так, ну, у меня перед глазами что-то такое. И вот после этого вас поздравляли, да, с боевым крещением?
1: После этого, да. Ну, самое такое было, это когда я прибежал к самому тяжело раненому бойцу, и он был по факту уже бледный. Ну, то есть вот-вот, прям на грани, на волоске. Я ему быстренько поставил капельницу, всю систему, влил необходимые растворы, и он на глазах начал розоветь. И в этот момент начались минометные обстрелы. Прилетел «Мавик», вот его видно было, отстреливали коллеги «Мавик», а я в этот момент оказывал помощь, и начался прям минометный обстрел. А на тот момент, вот что хорошо, западные страны, они молодцы, на самом деле, в этом плане. Из 3 прилетов был только один разрыв. Вот поставляли прям нужные боеприпасы для нас.
0: Количество неработающих боеприпасов, да.
1: Огромное им спасибо за это. Да, и был случай, когда вот я оказываю помощь, и во время каждого прилета я, ну, раненого товарища накрывал собой, ну, просто ложился прямо на него. И высота блиндажа, не блиндажа, а окопа, была, наверное, ну, 50 сантиметров. То есть, ну, не спрятаться, ничего, только вот накрыть его. И был момент, когда я вот слышу то, что именно вот сюда... прям сюда летит. И рядом со мной еще тоже был санитар, который, ну, подавал то бинты, подавал то системы и тому подобное, растворы. И в этот момент вот я слышу, что прям сюда летит. Я такой накрываю раненого, ну, чтобы хотя бы его спасти. И прилет, я такой глаза открываю, смотрю на своего санитара, я говорю, типа, что? И он такой, командир, и пальцем показывает. Я такую голову поднимаю, и вот край окопа. И буквально в 20 сантиметров вот торчит она, снаряд торчит.
0: Не взорвалась.
1: Да, не взорвалась. Именно в этот момент, да и, в принципе, после этого каждый раз я говорю то, что боженька на моей стороне.
0: Да, это точно совершенно. Тут не то, что прям точно совершенно боженька на вашей стороне.
1: Да, мы пошутили то, что все, боженька на нашей стороне, и побежали дальше.
0: Спасли?
1: Конечно. Все, по сей день ходит, гуляет, ходит, радуется, гуляет жизни. Мы иногда, да, созваниваемся.
0: А особенно на первых порах проведения специальной военной операции, наверное, вы были в Мариуполе где-то, вот, нет, там не были, с мирными как-то взаимодействовали?
1: С мирным населением?
0: Да, с мирным населением. Вы помогаете мирному населению в случае, если раненый мирный?
1: Да, конечно. Единственное, помогаем так, чтобы не раскрывать наши позиции. То есть мы, если случается, появляется раненый, то мы сами выдвигаемся, на месте оказываем помощь и эвакуируем его именно в гражданское лечебное учреждение. В больничку местную и тому подобное. И, ну, много случаев было. Тоже вот случай интересный был, на самом деле, священник. Также минометный обстрел, прям населенный пункт начали обстреливать. Но мы сразу в укрытие, а там священник ежедневно на велосипеде привозил по провизию. Ну, бабушкам, дедушкам, которые там живут, и лекарства. Вот, и он попал под этот минометный обстрел. А группа на меня вышла по рации и сообщила, что такой-то раненый появился, священник. И сказали, что ранение в область сердца. Ну, тут без промедления. В такие моменты человек не думает о том, что где-то что-то безопасно. Но еще что помогает, это реально холодная голова. Вот холодная голова, то есть вот один прилет, и ты примерно считаешь, через сколько секунд, либо, ну...
0: А удается сохранить холодную голову? Нет вот этого, знаете, такого ажиотажа? Как пойдет, так пойдет, короче, была, не была, вот такое. Или холодная голова, удается ее как-то...
1: Ну, в моем случае удается. Ну, из-за позитива, я же говорю. Вот ну, реально позитив вот превалирует в моем случае. И поэтому даже все движения, все манипуляции по оказанию медицинской помощи, они бывают, ну, четкими, прям именно шаг за шагом. И также под минометным обстрелом я подбежал к священнику. Там расстояние где-то, ну, 500 метров было через населенник во время минометного обстрела. И подбежал к нему и говорю, что где? Показывает ранение в область сердца. Я говорю, раздевайтесь. Смотрю, а там реально осколок около верхушки сердца, прям подкожно лежит. Я говорю, хорошо, все, это не жизнь угрожающая подкожа, потому что я пропальпировал, ну, осколок подкожно лежит. Я говорю, хорошо, где еще? Он говорит, вот на руке где-то. Смотрю, именно в области лучевой артерии ранение. Ну, то есть лучевую артерию задело бы, и если бы сам себе не оказал, либо окружающие бы не оказали, то могло бы случиться все немного печально из-за кровотечения. И я говорю, хорошо, все перебинтовали, там тоже повезло ему. Вот. И третье ранение, говорю, еще где-нибудь есть, и показывает в области виска. Я такой говорю, вот батюшка, вот вы реально батюшка. Потому что три ранения, все в области жизненно важных структур, то есть висок, это мозг, самая тонкая структура, височная кость, то есть спокойно могло быть проникающее. Второе, это область лучевой артерии, и третье, область сердца. И везде вот реально повезло. Да, вот боженька, вот да. И с ним больше, на самом деле, был. Да. И, ну, такие интересные случаи были. Вот это мне просто больше всего запомнилось. То, что батюшка говорит, вот, каждый день, говорит, молитесь, ходите вот в церковь по возможности. И, ну, и по сей день, на самом деле, вера есть на передке.
0: Как это организовано? Как вообще вот у бойцов, ребят, есть возможность пообщаться с батюшками? У, наверное, медиков тоже есть такой запрос. Сходить помолиться, причаститься.
1: Да, а у каждой же воинской части есть, ну,
0: просто
1: помощники.
0: Просто мне понять, как это на ЛБС организовано, да? Ну, когда передок, когда вот там...
1: Ну, в данный, именно сейчас мы их на передок не пускаем, потому что, ну, опасно, как бы можно и получить ранение. Они сейчас в основном работают именно в тыловых районах. То есть именно когда военнослужащая, ну, группа меняется на передке, они выходят в тыловой район. Там создаются, ну, для них все условия, это баня,
0: да, понятно.
1: Еда, и там как раз, ну, приезжает к ним батюшка и вот начинает работать именно вот с личным составом. И в каждом, именно вот если взять в масштабном понятии, то в роте, в каждом батальоне есть именно вот свои подземные уголки, где можно помолиться. Вот туда батюшка приезжает, ну, и уже начинает работать с личным составом. Это тоже все работает.
0: Вот когда мы говорим про то, как устроена сейчас инфраструктура, да, вот эти все подземные
1: ходы сооружения,
0: да, я была в Васильевке и, в общем, видела, как это все устроено. Много про это говорят, да, про то, что есть, ну, ранение как бы физическое, да, а есть ранение моральное, когда человек вот психологически травмирован. А как военный врач это видит? И вообще входит ли это в вашу прерогативу, помимо поддержания физического здоровья, еще психическое здоровье бойцов поддерживать?
1: Ну, это и входит в элемент оказания медицинской помощи, поэтому да. Да, были случаи, когда военнослужащие, так сказать, теряли контроль. Это вот и на передке было, и когда их привозят на передовую медицинскую группу в уже на следующий этап эвакуации. И там самое главное, это даже не знаю, как сказать, подать плечо поддержки. Именно вот поставить плечо, успокоить этого самого военнослужащего. Это делается перед тем, как вливать какие-то растворы, какие-то инъекции делать внутримышечные. Сначала сами военнослужащие беседуют. И он уже после беседы, вот ты ему говоришь, что братишка, успокойся, все, уже все нормально, все самое страшное позади. Дальше следующий этап эвакуации, госпиталь, там все нормально, отдохнешь, успокоишься. И уже человек начинает потихоньку в себя приходить. А после этого делаем всякие, ну, медицинские манипуляции, то есть успокаивающие и тому подобное, и спокойно отправляем на следующий этап эвакуации. В основном это Ну, на моей практике это более молодые военнослужащие, потому что, ну, прям под впечатлением они были. То есть именно первый прилет, первая атака была противника. И они, можно сказать, на видео, по телевизору, там в интернете одно видели, а в реальности это, ну, совершенно другое. Именно поэтому мы стараемся всех наших военнослужащих, вот, ну, кто входит в наше подчинение, ну, я конкретно про свое соединение говорю, готовить к этому. То есть на полигоне более тщательно заниматься, чтобы в последующем, во время...
0: Психологическая именно... подготовка, насколько важна, насколько нужна вот на полигоне, что... показывать, как на самом деле будет на поле боя, без прикрас, без... Вот насколько это важно?
1: Это, на самом деле, настолько же важно,
0: насколько это поставлено, что... я имею в виду, насколько это организован процесс?
1: Наравне с боевой подготовкой, занятием по тактической медицине, там, саперным делом и тому подобное. Это прямо вот наравне лежит. Угу. То есть именно нужно человека подготовить к дальнейшим мероприятиям, которые его ожидают. И на самом деле это дает свои плоды.
0: Специфика специальной военной операции, которая сильно отличает ее от Великой Отечественной войны, это как бы у нас не так много, да, у нас в голове нашего социального тела не так много примеров, с которыми сравнивать, в том, что в основном это минно-взрывные ранения. И главный вопрос, как вы, как врач, сообщаете бойцам эту информацию, и как ребята вообще, ну, принимают это? Вот тяжелая же тема, да, она всегда тяжелая, когда таких ранений действительно много. Я оставлю этот вопрос таким недосказанным, уверена, что вы подберете пример и расскажете, какие, может быть, есть правила тоже, как ребятам об этом сообщают.
1: Это даже не правило, это лайфхак, я бы сказал. Не, на самом деле, вот каждого бойца, как есть, говорим, да.
0: Очень позитивный доктор у нас сегодня.
1: Ну, так и есть, да. На самом деле. Перед тем, как приступить именно к медицинским манипуляциям, это не считая, к ним не относятся именно тяжело раненые военнослужащие, а которые вот, ну, в сознании с тобой разговаривают, могут поддержать беседу. Всегда перед всеми медицинскими манипуляциями нужно настроить военнослужащего, раненого военнослужащего, на оптимизм. То, что вот, о, братишка, ты здесь, вот, все, ты попал в нужные руки, сейчас мы сделаем вот это, сейчас сделаем то, а где ты был, а что случилось, тебя собака укусила, что ли? Ну, вот такие прям. Он сразу уже ловит волну оптимизма. И в дальнейшем даже работа сама складывается намного-намного лучше и приятнее. Даже в ходе операции, когда делается спинальная анестезия и что-то, ну, мероприятие осуществляется на нижних конечностях, либо периферические блокады, можно и верхние конечности, то параллельно мы, ну, вот я свою команду учу и тренирую, чтобы они постоянно разговаривали с самими военнослужащими. Объясняем то, что... и постоянно реально вот юмор присутствует. Вот даже в ходе операции делаем определенные мероприятия и говорим: о, а сейчас мы пойдем с тобой куда-нибудь подальше. А, ну, военнослужащий сам понимает, что вот у него ноги анестезированы, он их не чувствует, они пройдут где-то через 5 часов. И, допустим, мы закончили, а анестезия пройдет где-то через 3 часа. Я говорю: ну все, братишка, теперь вставай и иди. Он такой, да, все, ловит тоже волну, говорит: ну ладно, ты мне, говорит, самое главное, чуть-чуть подсоби. Я такой беру его за руку, он привстает, ну, именно садится. Вот. Я говорю: все, дальше сам, я тебе, говорю, помогать больше не буду. И... ну, многое, понятное дело, не могу рассказать, ну, таких мелочах, и даже в ходе операции мы объясняем то, что тебе дальше нужно будет делать вот это. Самое главное – не терять боевой дух и выполнять все рекомендации, которые вот мы даем. То есть, если ты сделаешь вот так, у тебя сложится прям идеальная судьба в дальнейшем, что на гражданке, что во время службы.
0: Все-таки, если приходится столкнуться с... потери конечности.
1: Ну, мы им объясняем реально саму ситуацию, то, что вот сейчас делается на самом деле очень хорошие протезы. И настраиваем, знаете, вот даже в чем смысл именно психологической поддержки в этот момент? То, что чтобы человек не отчаялся, а дальше выполнял, я же говорю, именно рекомендации, чтобы в дальнейшем вот именно реабилитацию хорошо проходил и тому подобное. Именно в ходе операции мы это и настраиваем. Ну, я ему, допустим, говорю то, что братишка, вот смотри, вот в дальнейшем, говорю, ты пойдешь в госпиталь, чуть-чуть по ранке полечится, и затем тебе дадут хороший протез. И после этого мы с тобой выйдем на пробежку, я тебя к себе приглашу домой, мы в горах будем печь пироги и, говорю, жарить мясо. Но, говорю, за мясом ты пойдешь. ты вот, допустим, принесешь мясо, ну, поймаешь, зарежь, и говорю, мясо с тебя, я тебе помогать не буду. И он сразу, ну, знаете, вот каждый, я за все время, ну, с самого начала в зоне проведения специальной военной операции, ни один человек не паник. У всех было реально оптимистичное настроение. Понятное дело, за всеми невозможно уследить, но есть определенная когорта, вот именно интересные люди.
0: А вы поддерживаете потом отношения с какими-то ребятами, с бойцами, которых лечили?
1: Да, вот даже после комиссации они, ну, на гражданке периодически пишут, приглашают в гости, на баню, на шлыки, на походы всякие. Ну, вот реально вот этот оптимизм, и для нас это на самом деле мотивация, именно вот для военных медиков. Это большая мотивация, то, что да, спасена еще одна жизнь, с которой в дальнейшем можно поддержать диалог. То есть оказание нашей медицинской помощи не заканчивается на этапе вот передовой медицинской группы. Она продолжается на протяжении всей жизни. И это вот реально относится ко всем моим коллегам. То есть где бы ни был, пройдет год, два, три, пять, десять, именно вот это продолжается. И вот есть же вот многонациональная страна.
0: Да.
1: И кем бы ни был там буря...
0: Вот единство народов России в этом году у нас. Мы как раз про это много говорим, о том, что наша большая многонациональная и многоконфессиональная страна.
1: Да, и это так и есть, на самом деле. И благодаря вот нашему общению, ну, не только с ранеными, а вообще с остальными военнослужащими разных родов войск и служб, поддерживается именно вот дружеские отношения, ну, в данном случае именно с ранеными. То есть вот ты с ними общаешься, они говорят, о, вот этот медик мне оказал помощь, и мы до сих пор вот с ним общаемся, потом по видеозвонку созваниваемся, как дела, что делаешь. Он показывает то, что вот, смотри, у меня нога еще лучше стала, я еще больше мероприятий могу делать. Некоторые, ну, видим же то, что некоторые даже спортом занимаются активно при потере конечности. Самое главное – это мотивация и общение. Общение именно вот с ранеными военнослужащими, которые в дальнейшем.
0: Это человеческое душевное присутствие.
1: Очень большое.
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ее ведущая, Александра Бокова. Сегодня у нас в гостях военный врач с позывным «Беркут». Мы говорим о том, как важно сохранять позитивный настрой в любых обстоятельствах. Прервемся на новости.
2: Вы только ждите нас!

пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам

0: предусматривает автоматического продления срока службы добровольца, а также исключает его принудительный перевод в иные подразделения. Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал жителей региона быть внимательными вне населенных пунктов, в лесных массивах, а также обращать внимание на подозрительных лиц с акцентом. Он добавил, что также обращать внимание необходимо на подозрительные предметы, такие как БПЛА, тайники и схроны с имуществом, закамуфлированные средства видеонаблюдения и передачи радиосигналов, места стоянок в лесах и заброшенных зданиях со свежими следами пребывания. Глава региона попросил жителей ни в коем случае не подходить близко к подозрительным находкам и не пытаться что-то трогать, передвигать или разбирать. Европа осознает, что не получит обратно выданные в кредит киевскому режиму деньги, так считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он добавил, что это вызывает определенное раздражение у европейских бюрократов, поскольку они осознают, что средства европейских и американских налогоплательщиков грубо разворовываются. По словам Азарова, на Украине создана организованная преступная группировка по разворовыванию бюджетных кредитных ресурсов, и европейские страны об этом знают. Россия в июле пятый месяц подряд наращивает закупки шин и покрышек для разных видов транспорта у Южной Кореи, обновив максимум с декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные южнокорейской статслужбы. Всего за месяц Республика Корея экспортировала шин более чем на 316 миллионов долларов. Россия среди основных покупателей сохранила за собой четвертое место. Кроме нее, в пятерку вошли Штаты, Германия, Нидерланды и Турция. Атлет-экстремал Денис Вовка в силовом упражнении «Трекпул» смог сдвинуть подводную лодку проекта «Варшавянка» в Кронштадте весом более 3500 тонн. Об этом сообщила администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Вовка – один из сильнейших людей России в дисциплине «Силовой экстрим» в категории до 90 килограммов, многократный участник российских и международных соревнований. Из его рекордов – трекпул самолета Airbus A319, поезда «Сапсан», корвета «Сообразительный» и футбольного поле стадиона «Газпром-арена». Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: Это были новости на радио «Спутник». Мы продолжаем разговор с самым позитивным военным врачом, который сейчас работает в зоне проведения специальной военной операции с позывным «Беркут». Скажите, пожалуйста, у вас на груди написано «Народный фронт». Как вы работаете с ребятами?
3: Наше первое знакомство с представителями Народного фронта – это... Вроде, да, в 23-м году было. Было таким интересным. Тогда вот старший начальник сказал то, что вот к нам приедут вот наши благодетели, наши друзья, близкие. Я, как всегда, это как представитель кавказской национальности, у нас что? Первое – это гостеприимство. Сразу накрыл хороший стол, все организовал, подготовился. И думал, приедут мужчины. Мужчины, да. А приехали три прекрасные феи. Ну, имена не будем тоже озвучивать, хотя... Их многие знают, очень-очень многие, они очень-очень много помогают. И тогда мы с ними познакомились, и по сей день поддерживаем общение. Вот футболочку мне опять подарили.
2: Это приятно.
3: Да, это очень приятно, на самом деле, постоянно их забота. Они, на самом деле, вот огромная дань уважения к данной организации, потому что они работают со всеми видами родов войск и служб. А не только, вот как я, не только по медицине, так как я являюсь представителем медицинской службы, а, в принципе, вот со всеми. То есть и птички поставляют, и транспорт поставляют, и медицину поставляют, и все-все-все на свете. А еще вот, что мне больше всего нравится, они являются инициаторами, инноваторами всяких новых идей, которые появляются вот на фронте. Те же самые тележки эвакуационные, те же самые надувные плавательные средства для эвакуации раненых, которые мы с удовольствием, с радостью принимаем, тестируем, даем обратную связь. И таким образом вот количество патентов, количество вот всяких новых произведений, изобретений, оно растет с каждым днем все больше и больше. И вот огромное спасибо каждому представителю Народного фронта за поддержку,

0: которые они оказывают нам, обычным российским солдатам.
1: Знаете, на самом деле, я очень с вами согласна, потому что вот сколько уже мы 2,5 года выходим в эфир, очень много ребят от Народного фронта к нам приезжало, очень много людей, которые активно участвуют в поддержке бойцов. Не так давно состоялась встреча с президентом актива Народного фронта, и для меня было невероятной честью и гордостью тоже там присутствовать и видеть, насколько невероятные истории людей. Вот не только те, кто были на сцене. Пожалуй, те, кто были на сцене, я знала чуть-чуть, да, где-то слышала про эти истории. А вот те, кто были в зале. Просто люди рассказывали друг другу, и про каждого можно писать книгу. Это когда мы говорим, да, что у нас движение помощи, движение соучастия, по-настоящему такой построенный тыл. Потому что сейчас нет тыла, нет фронта. У нас везде более-менее фронт. Где-то информационный, где-то неинформационный, где-то экономический, где-то более боя. Но более-менее все находимся в равных условиях. И Народный фронт — это как раз та сила, которая объединяет людей вокруг, да, это возможность от своих проблем немножко отойти и сфокусироваться на помощи другому человеку. Всем немножко легче становится. Просто чуть-чуть легче жить.
0: А еще нереально все бесстрашные. Вот, допустим, ну, приезжали к нам вот девочки, говорит, а поедем туда. Я говорю, да успокойся ты. Говорит, вот там тебе, говорю, точно делать нечего. Они постоянно вот ищут приключения какие-то. Вот им объясняем.
1: Скорее даже не приключение, а у них такое внутреннее большое желание помочь, что они очень-очень хотят это делать, не думая в какой-то момент о том, что действительно там может быть опасно. Но в этом смысле очень важно сохранять холодную голову, и здорово, что у них есть такие наставники, которые помогают удержать себя от таких опасных экспериментов, потому что волонтеры очень нужны в мирной жизни, чтобы организовывать процесс, чтобы бойцам было с кем общаться и чувствовать помощь.
0: Совершенно верно. Вот огромное человеческое спасибо и низкий поклон.
1: Давайте еще один музыкальный привет послушаем из зоны специальной военной операции.
2: Мой позывной удмурт. Хочу передать привет семье, маме, папе, сыну, жене, сестрам. Вернемся с победой. Прошу поставить песню «Последний вальс». Привет.

Мне так хочется помнить себя такой. Жизнь пробегает, как черная кошка с белым пятном на груди. Я полюбила.

спросив нас зачем, взгляды взрослеют быстрее речи. Больше, чем завтра, ближе, чем звезды, мы раньше, чем глупо и поздно. Ты сон на рассвете, когда не уснуть, я память в ладонях, что трудно вернуть. Свет между строк, дыхание в ответ, мы шепот надежды на фоне кометы.

0: Саундтрек к кинофильму «Ландыши», последний вальс для бойца с позывным «Удмурт», у которого такая большая прекрасная семья, которая его обязательно ждет дома и ждет с победой. А как у вас дома воспринимают и относятся к вашим постоянным командировкам? Не говорят уже: «Дорогой Беркут, не пора ли тебе домой?» Расскажите немножко про родителей, может быть, супруга есть, может быть, семья успела состояться до начала событий?
1: Нет.
0: Не успели?
1: Не успел. Ну, тут больше...
0: То есть у вас еще все впереди?
1: Да, да. Ну, вот родители, как бы, когда я каждый раз приезжаю домой, ну, конечно же, каждый родитель беспокоится о своем ребенке, чтобы он был в безопасности, в уютном гнезде. А я, ну, человек такой, то, что я не могу бросить вот своих ребят, которые на передке, поэтому даже иногда вот не две недели провожу, а чуть раньше возвращаюсь, чтобы раз-раз-раз поддержать моральный дух бойцов, ну, именно своих товарищей, подчиненных и тому подобное. А родители, да, они беспокоятся, и мне на самом деле вот очень-очень их жалко, то, что у них есть такой сын, вот, потому что я же говорю, приезжаю, говорю, ну, во-первых, я им никогда не рассказываю правду. Каждый раз, когда я приезжаю, вообще каждый вот сосед, родственник, все же спрашивают.
0: Сейчас они это услышат у нас в эфире, что им никогда не рассказывают правду, и будут говорить: так, сынок, говори, да, как есть.
1: Именно поэтому мы и начали с самого начала не по имени, а по позывному «Беркут». Да. А беркутов много, так что нормально все. Мы с вами прорвемся. И они очень сильно переживают, каждый раз просят хотя бы даже не в зоне проведения, а не то, что домой вернуться, а хотя бы в пункте постоянной дислокации работать. А не могу я вот сидеть в тылу, когда мои ребята вот спереди. Даже вот сейчас, я вчера там был, сегодня я здесь нахожусь. Я вот каждую минуту с ними переписываюсь, общаюсь, созваниваемся, что, как, где, что выполнено. И постоянно вот консультирую. И даже вот когда я бываю на передке, по личному составу видно, ну, угу, группы, я их меняю, и сам, ну, практически постоянно там нахожусь, на передовой линии. И по личному составу видно то, что вот когда командир вместе с тобой, это вот касается любого вообще командира, то им, они чувствуют себя намного увереннее.
0: Ну, конечно.
1: Да. И я же говорю, мне вот реально жалко родителей, то, что вот у них есть такой сын, за которого стоит переживать. Ой, не то, что стоит, не надо, да, переживать, за которого они иногда, ну, постоянно переживают.
0: Понятно, у которых все время обстоятельства, с которыми приходится сталкиваться.
1: Да, и вот вы же спросили, угу, как там обстановка, я говорю, весело.
0: Да.
1: И вот дома все то же самое я всегда рассказываю. Там весело, там, говорю, загораем, расслабляемся, там, жарим шашлыки.
0: А что-нибудь, правда, вот многие ребята приезжают, говорят, да, была забавная история. Есть у вас забавная история, которую можно рассказать?
1: Забавная история.
0: Да, это сложно задать вопрос военному врачу. Забавная история. Говорят, юмор спасает.
1: Ну, у меня, получается, вообще все случаи забавные.
0: Это хорошо. Ладно, хорошо, тогда давайте в незабавное сходим еще немножечко в незабавное, а потом про систему вообще поговорим. Скажите, пожалуйста, вот много говорят про ПТСР, вызовы посттравматического стрессового расстройства. Что про это говорит наука военной медицины? Что является ПТСР, что ПТСР не является? Что за зверь такой?
1: ПТСР, ну, это... Все то же самое. ПТСР в основном возникает после боевого крещения, о чем вот мы с вами разговаривали. То есть это вот первый прилет, именно первая боевая сдача, когда человек на себе реально прочувствовал, что такое вот именно специальная военная операция. И тут уже, знаете, работа не только медиков, но и командиров. Но так как мы медики в большинстве своем являемся командирами, то это постоянная работа, разговоры, беседы с личным составом. Это постоянные какие-то коллективные занятия, чтобы человек отошел от реалий и окунулся.
0: Я вот, знаете, уточню, потому что, может, тут несколько раз про это, этого касаемся, я не вполне поняла. То есть у вас есть личный состав, но это же врачи, правильно?
1: Не только лично. Врачи, ну, то есть... водители, санитары, санитары.
0: Да, обычные. Я имею в виду, что это медицинская служба, да?
1: Да, да.
0: Вы командуете медицинской службой, да? Потому что я просто как-то так подумала, вдруг еще какие-то смежные есть зоны ответственности. Угу. Поняла. Итак, это задача командира и медиков.
1: Да, да, совершенно верно. Отвлекать.
0: Что это такое? Что значит? Какие критерии есть? Вот у человека, не знаю, просто испугался, и вот это вот прям, это ПТСР.
1: Можно сказать, человек перестает быть таким же, как и был до, так сказать, первой боевой
0: сдачи.
1: То есть
0: это какое-то изменение структуры личности?
1: Психологически, именно психологии, угу, самого человека. То есть он начинает чего-то бояться. Это на самом деле, да, это страшная вещь. Вот сейчас тоже, ну, как бы мы тоже пользуемся интернетом, начинают готовить тех же самых психологов для того, чтобы они работали с участниками специальной военной операции, и в особенности даже именно с теми, которые уже комиссовались, чтобы они после специальной военной операции, когда переходят именно вот все на
0: в мирное
1: время, они, так сказать, перестали бояться. Вот именно чувствовали себя более расслабленно. То есть ПТСР, они, это военнослужащие, которые перенесли именно психологическую травму и постоянно чего-то опасаются, боятся, то есть оборачиваются, даже элементарно.
0: Флэшбэки какие-то?
1: Флэшбэки, да, да. Это вот у меня тоже было, когда вот именно после... Это в первый отпуск. То есть я сходил там в первый отпуск, и там же постоянно птички, ну, FPV-дроны, разведывательные дроны. И когда мы их видим, мы же обычно все на рефлексе, всегда прячемся, занимаем вот именно определенные позиции, определенные места. И когда вот человек даже уедет в первый отпуск и видит обычную птицу, вот, ну, просто обычная птица взлетела, либо, вот, допустим, газонокосилка заработала, сразу вот этот шум в голове, и сразу вот возникает реакция, то, что, все, опасность. И ПТСР в этом и проявляется. То есть нужно отвлекать людей от того, что было там. Это необходимо проводить в каждый отпуск, даже не то, что в каждый отпуск, а каждый раз, когда военнослужащий выходит в тыловой район. Именно для этого есть вот кафедра замполитов, ну, командиров и именно нас, врачей. К нам приходят, мы с ними беседуем, отвлекаем их от реалий, можно сказать, даже играемся с ними именно вот психологически и тому подобное. И человек реально вот на глазах меняется. То есть все то, что было на передке, парень, забудь об этом. Вот сейчас ты в безопасности, сейчас ты в моих руках. Тебе ничего больше не угрожает. И в основном в этом и проявляется то, что человек чувствует дальше опасность. Вот именно вот ПТСР в этом и проявляется. И нужно убирать эту опасность.
0: А
1: именно...
0: как семьям адаптироваться? Есть ли какие-то рекомендации в медицине, в военной медицине? Как семьям вот готовиться к тому, что вернется боец, и у него может такое случиться. Какие формы проявления, да, у этого есть? То есть вот он боится, и он начинает как-то странно себя вести?
1: Да, то есть человек перестает быть таким, каким он уходил из дома.
0: Мне кажется, все бойцы, которые вернулись, они будут немножко другие.
1: Я же яркий пример.
0: Да, вы яркий, но я не знаю, какие вы были, понимаете? Может быть, там...
1: Не, вот все мои друзья, товарищи всегда скажут, что я всегда был на позитиве. И знаете, вот, допустим, бывают люди, которые тоже ушел на задачу, и чтобы отвлечься, пьют. Вот, ушли в отпуск, и чтобы, ну, отвлечься там от каких-то таких флэшбэков, и они начинают пить ради того, чтобы вот все забыть. А я считаю...
0: Это помогает? Мне кажется, что алкоголь — это же прямой депрессант, он, наоборот, ну, подавляет психику.
1: Вот прям с языка сняли, я считаю, что это максимально неправильно, нужно именно психологически подходить к этому вопросу. Я вот человек, который никогда в жизни не выпил, никогда в жизни не скурил ни одной сигареты, и он побывал в таких ситуациях.
0: Ну, понятно, да, я даже представлять себе не могу и, пожалуй, даже
1: да,
0: не буду.
1: Поэтому и нужно заранее готовить именно военнослужащих еще на этапе полигона. Да даже не на этапе полигона, а на этапе военкоматов. Перед тем, как они вот подписывают контракт, то, что сразу заранее подогревают то, что вот такие-то определенные условия, нужно готовиться к этому. А семьям нужно оставаться точно такими же, какими они провожали бойца на войну.
0: Это тоже непросто.
1: А кто сказал, что будет легко?
0: Да, время много, все-таки уже 4 года, поэтому тут как бы семьи, которые ждут, наверное, сильно меняется быт, да?
1: Я согласен, но при этом военнослужащие же все равно дистанционно поддерживают общение, и семья должна понимать и проявлять вот эту всю ответственность, и они должны встречать военнослужащего, своего кормильца, именно таким, каким они его отпускали. Не надо там вот, чтобы он приезжал сразу в слезы, вот, не уходи, не бросай нас больше. Это огромная ошибка. И при этом каждый человек индивидуален. Вот, допустим, я позитивный, но не все же такие люди. И когда такой человек приезжает, его сразу окружает вот именно такая грустная обстановка, плачевная такая, что вот не уезжай, все, не оставляй нас больше, оставайся здесь и тому подобное. И военнослужащий сам начинает уже вдумываться в эти все мысли и думает, а может быть реально вот здесь остаться, вот не хочу бросать вот это. Нет, нужно именно грамотно, позитивно и со всей ответственностью подходить к этой ситуации, чтобы не было ни ПТСРов, ни каких-либо других психологических проявлений у людей. Поэтому тут тоже, да, огромная роль лежит в устранении этого ПТСР именно у семей. Самих военнослужащих. Это прям очень огромная роль. И постоянно поддерживать. Вот сейчас очень большое количество поддержек. Что в школах, в садиках и тому подобное.
0: Как вы считаете, вот музыка и кино про специальную военную операцию, вообще культура поддерживает ребят?
1: Конечно.
0: Семьи?
1: Вот как только появляется какой-то новый военный фильм, патриотический... Вот...
0: Что вы смотрели и что вам понравилось?
1: Самый крайний смотрел «Малыш».
0: Понравился?
1: Да. Да.
0: Недавно встречались как раз с Глебом Калюжным, обсуждали, что это, конечно, большая, классная работа в его жизни.
1: На самом деле, да, одно уважение к Глебу. Хотел бы тоже с ним в жизни познакомиться. Ну, время есть, еще свидимся.
0: Я думаю, что это вполне реально.
1: Да, совершенно верно. Проделана огромная работа, которая вот реально раскрывает все моменты, всю суть именно специальной военной операции. Я даже именно тот момент, когда вот дедушка взял гранату, там подошли нацисты, и он дернул чеку, это тоже, ну, говорит о многом. И все песни, которые сочиняются самим военнослужащим, сейчас же их настолько...
0: А что еще смотрели? Давайте мы туда сходим, кроме «Малыша». «Ландыши» понравились?
1: Да.
0: Первые,
1: ну, честно говоря, второй сезон не смотрел, ну, просто времени ограничено. Первый сезон тоже посмотрел, ну, реально очень хороший фильм. Это сериал, когда человек вот только выпускается с военного училища и попадает именно в военный фронт. Нет, вру, я смотрел одну серию второго сезона, ну, первую серию.
0: Первую серию, да, понятно, где там FPV вот этот над ними летает.
1: Да, где вот из головы вылетело имя актрисы. Тоже...
0: Ника Здорик.
1: Здорик, да. Молодец прям, восхищаюсь ей. Она так прям иронично, так хорошо сыграла эту роль, вошла прям в роль спутницы героя. Ну, прям очень сильно понравилось. И когда у человека начинает смотреть такие фильмы, сразу появляется именно вот какое-то... вот как во время физической подготовки, второе дыхание. Вот прям такая гордость.
0: А бывает время в тыловых зонах, где ребята что-то смотрят, обсуждают, может быть, слушают какую-то музыку сами?
1: Совершенно верно. Для этого и отведено вот и время отдыха. То есть там это когда люди выходят, это не сразу боевая подготовка. Вот у нас командир в предыдущем моем подразделении говорил так: вот у вас есть 3 дня, вот люди выходят в тыловой район, первый день отдохнуть, второй день прийти в себя, то есть первый день там культурно-массовые мероприятия, культурно-массовые, да, второй день помывка, стирка, и третий день это сразу уже люди на полигоне. Это вот у нас всегда вот такое железное правило было, и все вот огромное уважение командиру, я просто до сих пор в его подчинении, это огромная роль именно принадлежит командиру, как он построит вот это именно время отдыха. И да, вот люди смотрят всякие культурно-массовые мероприятия. Сейчас же есть уже и портативные проекторы. Там устраиваем, там садятся где-то в блиндаже по 3-4 человека и смотрим вот такие всякие фильмы.
0: Я же говорю, ну, вот... И все, что выходит, короче, тоже попадает в фокус внимания, да, там и 20-20, вот эти вот все...
1: Мы идем в ногу со временем.
0: Класс. Это прекрасно. Это очень вдохновляет тех, кто работает над такими фильмами, потому что кажется, что и это и нужно. Какое кино вообще хотели бы видеть бойцы? Вот есть ощущение, что вы снимаете больше? Снимаете больше про Великую Отечественную войну. Много фильмов снималось во время. Есть вот этот запрос на то, чтобы культурный фронт еще более активно включался в жизнь? Или есть ощущение, что вот есть там мирная жизнь, она отдельная какая-то?
1: Нет. Просто каждое подразделение хочет, чтобы про это подразделение сняли фильм. А таких подразделений уйма. Вот, ну, в принципе, и по сей день же снимаются фильмы про Великую Отечественную войну. И их мы тоже смотрим именно в ногу со временем. Это тоже очень патриотично. И на самом деле, да, вот, было бы очень приятно, чтобы патриотичных фильмов про специальную военную операцию было намного больше. Потому что, ну, все смотрят. Ни один фильм не упускаем.
0: Класс. Это очень вдохновляющая информация. Давайте послушаем крайний привет из зоны специальной военной операции от бойца, и будет у меня к вам финальный вопрос.
2: Мой позывной «Пожар». Передаю привет своей маме. Прошу поставить песню «Олег Газманов. Мои ясные дни».

0: тоже, очевидно, позитивный боец у нас, и песню позитивную, и позывной у него «Пожар». Просто огонь, какой огонь, да ты пожар! Помните, это цитата из классиков, по-моему, из «Бригады», да? Итак, кто он, герой нашего времени?
1: Обычный простой военнослужащий, самый простой, который вот только пришел в военкомат, осознал всю суть, поехал в зону проведения специальной военной операции, не боясь ничего, и кругом его, кругом поддержка, вместе с поддержкой, и спокойно, с холодной головой и с уверенностью выполняет свои задачи. Это абсолютно любой военнослужащий, начиная с рядового и заканчивая командующими. В данный момент, да. Просто любой военнослужащий.
0: Просто солдат. Обычный русский солдат.
1: Обычный русский солдат.
0: Спасибо вам огромное. В эфире программы «Позывной спутник» был военный врач с позывным «Беркут». Человек, который своим позитивом, очевидно, совершенно заряжает все пространство вокруг себя. Я очень надеюсь, что ровно с таким же настроением после победы вы вернетесь домой, и у вас будет время и на семью, и на детей, чтобы таких позитивных людей у нас становилось больше. Программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Будем на связи.
2: Только ждите нас!

0: Ослабление рубля. Контекст. С начала августа национальная валюта потеряла в цене порядка 8%. Текущий курс может принести в бюджет до конца года дополнительные 0,5 триллиона. Среди причин ослабления рубля – рост спроса на валюту для приобретения бензина за рубежом, увеличение ее покупки Минфином, ухудшение условий логистики и смягчение денежно-кредитной политики Центробанком. Экономисты также отмечают, что доходность рублевых инструментов стала хуже компенсировать финансовые риски. Держать средства в рублях для клиентов становится менее выгодно. После ряда всплесков из-за событий в Ормузском проливе пошли вниз цены на нефть. Еще один фактор давления на отечественные деньги – сокращение продажи иностранной валюты экспортерами, находящимися под санкциями. Наконец, в сезон отпусков традиционно увеличивается спрос на доллары, евро и юани. По словам Владимира Путина, в целом потребность российской экономики в иностранной валюте сейчас ниже, чем была раньше. И укрепление национальной валюты, которое наблюдалось в последние годы, не несет прежних рисков для экономики. Несмотря на текущую волатильность, рубль остается одной из самых крепких денежных единиц на рынке с начала 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Екатеринбурге полночь, в Новосибирске 2 часа ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин назвал целью Запада и Киева развал российского государства. Налог на сверхприбыль нефтяных компаний из-за войны США и Ирана хотят ввести в Евросоюзе. В Госдуме поддержали иск ВК к компании Apple. Подробности далее. Украина публично заявляла целью ударов подрыв единства российского народа и сплоченности российского общества, заявил президент России в разговоре с Павлом Зарубиным. Владимир Путин назвал авантюрой попытку нанести России поражение за счет 40 дней ударов ракетами и БПЛА. Киев не добился перелома в противостоянии с Москвой, начав атаки по гражданским объектам. Россия же нарастила удары по предприятиям Украины в ответ, отметил он. Глава государства подчеркнул, что Киев сам открыл ящик Пандоры, начав удары по объектам экономики. По его словам, атаки вооруженных сил России по украинской инфраструктуре эффективны и своевременны. Они помогают бойцам решать стоящие перед ними боевые задачи и самым прямым и позитивным образом сказываются на ведении боевых действий. 6 европейских стран выступили с инициативой ввести специальный налог для нефтяных компаний на фоне роста их прибыли. Это произошло из-за резкого увеличения цен на нефть после начала войны США и Израиля против Ирана, сообщило агентство AFP. По его данным, письмо с таким предложением министры экономики и финансов Австрии, Германии, Испании, Польши и Португалии направили главе Минфина Ирландии, который сейчас председательствует в Евросоюзе. Почти 660 населенных пунктов Белоруссии остаются без электричества из-за непогоды, сообщает пресс-служба Минэнерго Республики. Наиболее сложная обстановка складывается в Минской, Витебской и Гродненской областях. Основная причина повреждений – падение деревьев и веток на линии электропередачи вследствие сильнейшего ветра до 27 метров в секунду из-за прохождения циклона Приска. Грузовое судно с 24 людьми на борту затонуло в Бенгальском заливе, передает агентство Press Trust of India со ссылкой на чиновников. Береговая охрана Индии проводит спасательную операцию. По данным журналистов, инцидент произошел в 1500 километров от побережья индийского города Одиша. О состоянии пострадавших и жертвах пока не сообщалось. Решение техногиганта ВК подать в суд на Apple поддержали в Комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Об этом заявил его председатель Сергей Боярский. Он подчеркнул, что в отличие от некоторых западных компаний, российский бизнес действует в рамках закона. По мнению политика, таким образом требования российской компании к американской IT-фирме полностью оправданы. Напомню, ВК в своем иске требует от Apple вернуть приложение компании в их фирменный магазин. Помимо этого, суд просит восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в размере 58 миллионов рублей в день в случае неисполнения его решения. Российские борцы вольного стиля Магомед Магомедов и Исмаил Ханиев завоевали золотые медали чемпионата мира среди юниоров. Первый победил в весовой категории до 57 килограммов, второй же одолел соперников в классе до 79. Еще один россиянин, Зелимхан Умаров, стал бронзовым призером первенства. На турнире наши атлеты выступают с флагом и гимном. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, в студии Рузана Арушанян. Как всегда, мы слушаем исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник».
3: Рузанна, наши уважаемые радиослушатели, привет, папа. Действительно, исторический ликбез. И сегодня мы будем продолжать изучать эпоху дворцовых переворотов, которая оказалась вот необычайно любима и вызвала огромный интерес у нашей аудитории. И многие просят рассказать про личность императрицы Анны Иоанновны, потому что это такая загадка. Императрица. С одной стороны, за ней закрепился демонический образ в русской истории, а с другой стороны, в наших роликах, в наших программах мы неоднократно неоднократно упоминали, что этот образ искажен елизаветинской пропагандой. Пропагандой Елизаветы Петровны, которая взошла на престол в 1741 году, свергнув недолговременного наследника Анны Иоанновны, Иоанна Антоновича, да, сына ее племянницы. И дальше все правление этой императрицы было объявлено временем, эпохой немецкого засилья, национального унижения. И вот это стало мейнстримом не только царства Елизаветы Петровны, но и последующей российской историографии. И вот в каком-то смысле апогеем этих взглядов стал знаменитый роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Иван Ложечников – это один из первых русских исторических писателей, довольно популярный, который жил во времена Александра Сергеевича Пушкина. И вот роман «Ледяной дом» вызвал довольно жгучую полемику в литературных кругах 30-х годов XIX века, в которую наш знаменитый поэт активно включился. И хотя поэт признавал за Ложечникова, несомненно, литературный талант, он, безусловно, был, но, тем не менее, Александр Сергеевич подверг эту книгу некоторой критике. И с его точки зрения ряд персонажей, представленных в этом романе, был описан недостоверно с исторической точки зрения, и это действительно так. В частности, образ знаменитого поэта Василия Кирилловича Третьяковского изображен там в карикатурном виде. Мы об этом чуть попозже поговорим. Но вот что обращает наше внимание: Пушкин заступился за знаменитого фаворита Анны Иоанновны, курляндского герцога Эрнста Иоганна Берона, по имени которого вообще эпоха Анны Иоанновны называется Бероновщиной. То есть все самое гнусное, самое отвратительное, самое противное якобы было связано с этим человеком. И вдруг Пушкин, которого Николай I не без оснований назвал самым умным человеком России в ту эпоху, берется Берона защищать. Что он пишет? Он, то есть Берон, имел несчастье быть немцем. На него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты. Но вот такое определение зрелого Пушкина, оно уже достаточно для того, чтобы мы усомнились и в репутации Берона, которая была сформирована пропагандой Елизаветы Петровны, с одной стороны, и вообще во всем образе этого царствования, потому что оно гораздо шире, гораздо интереснее и гораздо разнообразнее, чем пыталась представить это, так сказать, елизаветинская агитация, и чем та слишком прямолинейная картина, которая, к сожалению, закрепилась в общественном сознании. И сегодня мы будем говорить о личности императрицы Анны Иоанновны, сегодня и, может быть, в следующий раз, потому что эта фигура довольно любопытная и нуждается в обстоятельном разговоре.
2: Но я бы хотела здесь небольшое уточнение сделать. Вот когда говорят о том, что Анна Иоанновна, она приводила очень много людей, иностранцев, да, к российскому двору, было засилье немцев, насколько это оправдано? Ведь, пожалуй, всегда были при дворе иностранцы.
3: Ну, мы уже говорили об этом в прошлых программах, что три главных иностранца при дворе Анны Иоанновны – это, собственно, Берон, которого она действительно привезла с собой из Курляндии. Да. Сейчас мы объясним, почему и какую роль он играл. А также Андрей Иванович Остерман и Христофор Антонович Миних. Так вот, Христофор Антонович Миних и Андрей Иванович Остерман – это не люди Анны Иоанновны, это люди Петра Великого, которые уже успели себя проявить при Петре. Андрей Иванович Остерман – выдающийся дипломат. Это человек, который вместе с Яковом Брюсом подписал нештатский мир, то есть тот самый мир, который завершил Северную войну, и по которому Россия обрела значительные территории. Это Ингерманландия, то есть территория, на которой мы с вами сейчас находимся, да, где был построен Петербург, Приневье и восточный берег Финского залива. Это значительная часть Прибалтики, портовые города Ревель и Рига. И на севере тоже Россия расширилась, приобретя Выборг и его окрестности. И именно благодаря этим приобретениям Россия была провозглашена, в конце концов, империей. Переговоры были не такими простыми, и вот это первый, наверное, акт, в котором Остерман показал себя очень хорошо, и впоследствии он будет много лет руководить внешней политикой Российской империи. Это человек выдающийся, несмотря на то, что он немец. Его великолепно, кстати, играл Владимир Ильин в знаменитом сериале «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой. Ну, а что касается Миниха, то про него у нас была отдельная программа. Я думаю, что мы там исчерпывающе осветили титаническую личность этого человека. Я думаю, что вообще было бы правильно поставить ему памятник. Ну, и действительно, это правильная постановка вопроса. Немцев было много и при Петре, при Анне Иоанновне их больше не стало. Вопрос в том, какой была политика. Политика была петровской, безусловно. Но, как мы сегодня покажем, Анна Иоанновна очень энергично, хитро и умно скорректировала тот культ Петра Великого, который сформировался уже при жизни Петра и который поддерживался при его преемниках, особенно при Екатерине I. И это было неизбежно, потому что Анна Иоанновна все-таки не была дочерью Петра, она была его племянницей. Если бы при этом у Петра не осталось прямых наследников по его линии, то, может быть, Анна Иоанновна и по-другому бы себя вела. Но поскольку была жива Елизавета Петровна, которая в течение всего царствования Анны Иоанновны выглядела как соперница, поскольку был жив Карл Петр Ульрих, который потом станет Петром III, внук Петра, сын галштинского герцога и его старшей дочери Анны, то Анна Иоанновна просто не имела возможности политической игнорировать это. И она, как мы покажем, это очень интересный момент, она всему миру, всей России, всему российскому миру непрестанно напоминала про своего отца Ивана V, который скончался молодым человеком, ему было всего 30 лет, и про своего деда Алексея Михайловича. И она не ограничивала российскую имперскую традицию Петром. Она показывала, что в истории России были другие великие монархи, на память о которых она тоже опирается. Вот это было важно. Ну и конечно, вот мы говорим о какой-то большой политике, но важно понимать, что каждый монарх был человеком. И у него были какие-то свои собственные переживания, свои собственные трагедии. И в силу того, что государство было самодержавным, эти трагедии и прорывались тоже в большой политике. Не только какие-то глобальные расчеты, не только рациональные, но и эмоциональные. Вот в случае с Анной Иоанновной это тоже было. И, честно говоря, Анну Иоанновну есть за что пожалеть, потому что жизнь ее, она не была усыпана розами. И ничто долгое время не предвещало ее воцарение, и она имела полное право на то, чтобы чувствовать себя униженной. Ну вот давайте поговорим об этой, на самом деле, интересной женщине, которой я, безусловно, не восхищаюсь. У нее было много неприглядных черт, но, на мой взгляд, она не была тем исчадием ада, который из нее потом создали. И мы сейчас объясним, почему создали. Она сама, в общем, тоже создавала.
2: Репутацию такую создавала.
3: Да, она создавала репутацию Елизавете Петровне, а Елизавета Петровна потом создавала репутацию ей. Вот. Это была вражда двух двоюродных сестер. Ну, как случилось? Ну, я напомню, значит, что вообще Анна Иоанновна – это дочь так называемого старшего царя Ивана V. Мы говорили о том, что в московском государстве установилась в конце XVII века такая диархия. Да? Было два государя. Это был компромисс, возникший после смерти царя Федора Алексеевича, когда осталось два царевича. Царевич Иван, ему было 15 лет, и царевич Петр, которому было 10. Это были мальчики, сыновья царя Алексея Михайловича от разных матерей, от первой и второй жены. Иван Алексеевич с юных лет был чрезвычайно болезненным, и о нем писали как о слабоумном человеке. Возможно, что это определение было преувеличено, но то, что, может быть, он был аутистом, да, непонятно точно, какие у него были отклонения, но очевидно, что своим видом и поведением он не передавал царственного достоинства. И, основываясь на этом, Нарышкины попытались посадить на трон после смерти Федора своего мальчика, то есть Петра. Вот. У них это не получилось, потому что представители конкурирующего клана, родственники матери Ивана, Милославские, они подняли стрелецкий бунт, который приобрел такие масштабы, что в качестве компромисса было принято решение посадить на трон сразу двух мальчиков, но победили в этом противоборстве Милославские, потому что регентом при царях стала царевна Софья, которая была родной сестрой Ивана и только единокровной сестрой Петра. То есть она тоже была по матери Милославская. И царевна Софья, она любой ценой стремилась Петра извести. Но она убить его не могла, Поэтому она хотела снизить его политическое влияние. И для этого ей нужен был наследник Ивана. То есть она хотела, чтобы у Ивана появился свой собственный сын, при котором она в случае смерти Ивана, которого она могла бы провозгласить царем, и при нем она была бы регентом в дальнейшем. То есть царевну Софью интересовало сохранение своей политической власти. Ну, раз нужен наследник, то это значит, что Ивану нужна жена. И был объявлен традиционный для московского государства смотр невест, на котором в качестве супруги царя была выбрана Прасковья Салтыкова. Она вообще была Прасковья Александровна Салтыкова. Вот. Но ее переименовали в Прасковью Федоровну. Очень многие русские царицы, потом императрицы, носили отчество Федоровна в честь иконы Федоровской Божьей Матери, которая была, так сказать, родовой реликвией Романовых. И по этому случаю отца Прасковьи Александровны переименовали в Федора. Ходили слухи по Москве, что Прасковья, бывшая одной из самых видных боярских красавиц, очень не хотела замуж за царя, но потому что вот царь больной. И даже говорила о том, что она лучше умрет, чем согласится на этот брак. Но, по большому счету, Прасковью Федоровну никто не спрашивал, да и достоверность этих слухов под вопросом. И вот брак состоялся. Прасковья забеременела. Иван Алексеевич вполне себе мог выполнять свои супружеские обязанности. И впоследствии в этом браке родятся вообще 5 дочерей, но выживут 3. Странно, что рождались одни девочки. Но это было большой удачей для Петра.
2: Ну, в общем-то, 3, да.
3: Да, потому что большая удача для Петра, потому что, с одной стороны, не родился мальчик, который был бы петровским прямым конкурентом, а с другой стороны, родились девочки, которых можно было с большой выгодой для государства выдать замуж. Это был очень хороший актив. Когда первый раз Прасковья Федоровна забеременела, то Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра, она была этим обстоятельством очень обеспокоена. Именно это подтолкнуло ее поскорее к тому, чтобы поскорее женить самого Петра, женой которого стала Евдокия Лопухина. Брак Петра с Евдокией оказался, как мы знаем, несчастливым. И, в конце концов, Петр вынудил Евдокию постричься в монахини, чтобы получить развод.
2: Сурово.
3: Очень сурово, но это была единственная форма развода, которая тогда существовала. Что касается Ивана V, он не участвовал ни в каких политических действиях, он участвовал только в церемониях, был очень религиозен, и, в конце концов, он вполне себе мирно скончался в 1696 году в возрасте 30 лет, как мы уже поняли, не оставив мужского потомства. И вот как сложилась дальнейшая судьба Прасковьи Федоровны. Прасковья Федоровна продемонстрировала, в общем, такой нетривиальный ум, потому что она, в отличие от Евдокии Лопухиной, публично объявила, что она поддерживает все реформы своего энергичного деверя. Несмотря на то, что Прасковья Федоровна была вот выходцем из той же самой среды, что и Евдокия Лопухина, ее воспитывали в строгом московском благочестии, тем не менее она сумела оценить выгоды, которые петровские преобразования давали лично ей, а петровские реформы, они ведь были отчасти связаны с женской эмансипацией, что мы хорошо можем проследить по образу Саньки Бровкиной в романе Алексея Николаевича Толстого «Петр I». Это там замечательно показано. И Прасковье Федоровне чрезвычайно нравились вот эти балы, чрезвычайно нравились европейские платья, духи, всякие увеселения. И Прасковья Федоровна, в общем, в первую очередь именно поэтому объявила, что ну прекрасно все.
2: Свобода.
3: Вот ее очень нравятся петровские реформы, все великолепно, она поддерживает. Вот. И это была неожиданная поддержка для Петра, полученная из своей семьи. И Петру это тоже понравилось. Он проникся к Прасковье Федоровне глубокими чувствами, тем более, что до его второго брака, до венчания с Екатериной Алексеевной в 1712 году, то есть в течение 16 лет, Прасковья Федоровна была вдовствующей царицей. То есть была еще вдовствующая царица, старшая жена покойного брата Федора, старшего, она тоже еще была жива, но у нее детей не было. А у Прасковьи Федоровны дети были. Это были настоящие дочери, это были настоящие царевны,
2: да.
3: Вполне законные. Они пользовались формально всеми правами царевен. Ну и когда в 1708 году Петр начал уже строить такой имперский центр Петербурга, он, можно сказать, пригласил, а можно сказать, и повелел семье Прасковьи Федоровны переселиться на берега Невы. И в конце концов для этой царицы был построен дворец, между прочим, на стрелке Васильевского острова. Это то место, где сейчас находится Южный Пагаус биржи, то есть рядом с растральными колоннами. Для него был построен прекрасный дворец, и вот туда Петр периодически наезжал в гости и пребывал там в лоне своей семьи. С Прасковьей Федоровной у него были очень тесные и, можно сказать, дружеские отношения, там он отдыхал. Но вот все-таки идиллическую картину я бы здесь не рисовал.
2: Почему?
3: Потому что, уважая свою вот родственницу, он очень холодно и поверхностно относился к племяннице, во всяком случае, к Анне Иоанновне, хотя он был ее крестным отцом. Она родилась в 1693 году, в январе, по старому стилю, в феврале, по новому. В 1710-м ей исполнялось 17 лет, и вот к этому моменту Петр уже мыслит категориями династических браков. Задача Петра, как мы с вами помним, это прорубить окно в Европу. Часть Прибалтики он рассчитывает присоединить, еще пока не присоединил, хотя уже завоевал, но еще не присоединил официально. А другую часть Прибалтики он хочет поставить под свой контроль путем династических браков. И когда возник его проект брака какой-то русской царевны с курляндским герцогом, Курляндия – это нынешняя Южная Латвия, небольшое герцогство, но с выходом к морю, вассальная от Речи Посполитой, но Речь Посполитая сама по себе слабое государство, и в тот момент там правит Август II, сильный саксонский курфюрст, который, ну, по сути, является ставленником Петра. То есть вообще Август проиграл войну Карлу XII, и Карл XII добился его свержения в Польше. Он остался только саксонским курфюрстом, но после Полтавы удалось Августа II на престол вернуть. Но это был человек, который, конечно, имел гораздо меньшее политическое влияние, чем Петр. Петр это политическое влияние наращивал, а Август II его терял. Вот. Поэтому у Петра зреет мысль, что Курляндия должна быть прорусской, и, соответственно, необходимо скрепить вот эту вот свою позицию, закрепить династическим браком. А в Курляндии тогда правил молодой герцог, который был племянником прусского короля, а прусский король – это союзник и друг Петра, и удалось договориться о браке. Но Петр вообще не предрешал, какую именно русскую царевну он отправит в Метаву. Он приехал к Прасковье Федоровне и прямо поставил перед ней вопрос, ну, можно его сформулировать так, какую из дочерей не жалко.
2: То есть ему было все равно, кто отправится.
3: Он, ну, в какой-то степени относился к своим племянницам как к пешкам его большой политической игре. Это вот поразительно, потому что Петр, он много таких, сказать, омажей отдавал Прасковье Федоровне, то есть он подчеркивал, и потом, когда подчеркивал, что это царица, и когда она умрет, то он устроит очень пышные похороны, там это будет большой церемониал. Но вот племянницы для него были какими-то второстепенными членами семьи. И потом при дворе говорили, что их даже не называют царевнами, называют просто Ивановнами, ну или Иоанновнами. Ну давайте немножко про царевен поговорим, их было три. Значит, старшая Екатерина, она была любимицей матери. Мать просто души не чаяла в Катеньке и ни в коем случае не хотела ее отпускать. Младшая дочь Прасковья была женщиной спокойной, тихого нрава. Она была горбата. Вот, то есть она как бы по внешним
2: замуж
3: качествам, но это было бы сложно, да. Вот, значит, ну и оставалась Анна, тем более, что с Анной у Прасковьи Федоровны были отношения натянутые. Анна, видимо, с юных лет отличалась своенравием, и существовала, может быть, какая-то ревность между Екатериной и Анной, хотя мы точно этого не знаем. Короче, Говоря, Прасковья Федоровна сказала Петру, что выдаем вот Аннушку.
2: Ну, Аннушку, естественно, никто не спрашивал.
3: Нет, естественно, конечно, и не собирался никто спрашивать. Вот. Ее выдали замуж за курлянского герцога. Эта свадьба проходила в Петербурге, в Меньшиковском дворце. Она была очень пышная. Ну и вот во время этой свадьбы Петр спаивал фактически праздную сей брак, спаивал жениха, состоявшегося мужа, до состояния пьяного немца. Вот. И в итоге, конечно, у этого были плохие последствия, потому что курлянский герцог умер, не доехав до Метавы. Но, видимо, да, от этих возлияний, не доехав до родной Метавы. И Анна Иоанновна, она, не став фактически женой, превратилась во вдову. И у нее был шок и паника. Здесь ее можно понять. Девушке 17 лет. Она юная, невинная, мира и жизни не видела. Ее отправляют куда-то за 3-9 земель. Муж умер, кошмар какой-то. Она вернулась назад в Петербург. Но Петр заставил ее поехать все-таки в Метаву и пребывать там, потому что она должна была стать символом русского присутствия в Курляндии. Вместе с ней и рядом с ней присутствовал русский резидент Петр Бестужев. И именно он должен был проводить русскую политику, русское влияние вот в этом герцогстве. Хотя формально Анна Иоанновна правительницей не была, потому что она всего лишь вдовствующая герцогиня. Курлянское дворянство должно было избрать нового герцога. И вот вопрос о том, кто будет новым герцогом, он, в общем, был открытым и довольно острым, потому что Россия никак не могла допустить появление на Курлянском престоле человека ей недружественного. И это создаст в скором времени целый ряд серьезных проблем. Значит, Анна Иоанновна жила там в крайне стесненных обстоятельствах и постоянно писала дядюшке-батюшке, как она называла Петра, письма с просьбой помочь ей. Ну, Петр выделял на ее содержание какие-то деньги, но она была, в общем, невластной. Во-первых, денег было немного. Во-вторых, она даже не имела возможности покинуть Курляндию без разрешения своего дяди.
2: То есть она, получается, в такой тюрьме оказалась?
3: Да, да, это тюрьма, причем это не золотая клетка, это просто клетка.
2: Ну что ж, давайте уйдем на несколько минут, а потом вернемся.
3: Давайте.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Три человека, в том числе 17-летняя девушка, пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области. Налеты были совершены на поселок Красная Руга, город Грайворон и село Сурково, сообщил оперативный штаб региона. Там также отметили, что в городе Шебекино повреждены автомобили, а в Алексеевке нанесен урон 7 частным домам и социальному объекту. В поселке Уразово, в свою очередь, дрон повредил коммерческий.

0: процентов больше, чем в прошлом году, и, например, почти вдвое превышает уровень 2022. Документ, по словам чиновника, углубляет сотрудничество в таких областях, как финансовые технологии, здравоохранение, транспорт, логистика и профессиональные услуги, создавая более предсказуемую и богатую возможностями среду для бизнеса и инвесторов с обеих сторон. Около сотни туристов из разных стран оказались заблокированы на Камчатском вулкане из-за паводка. В правительстве региона пообещали оказать застрявшим на вулкане людям всю необходимую помощь, прорабатываются варианты эвакуации. Однако окончательное решение примут завтра, и оно будет зависеть от погодных условий. Ключевский парк временно закрыт в связи с паводком. На отдельных участках сильно повреждено дорожное полотно. Проезд невозможен, сообщили в сети природных парков «Вулканы Камчатки». Гала-концерт Всероссийского фестиваля «Поколение своих», проходивший в Севастополе, закончился минутой молчания в память о погибших из-за падения обломков БПЛА на рейсовый автобус, передает корреспондент РИА Новости. Напомню, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за падения обломков дрона на автобус погибли 2 человека, еще 10 получили ранения. В конце мероприятия на сцену вышли ведущие и напомнили о трагедии, которая произошла в городе. А в этот момент на сцене находились все участники. Российские фигуристы победили во всех дисциплинах на этапе юниорского гран-при в Китае, который завершился сегодня в городе Сиань. В женском одиночном катании победила София Цзепко, в мужском – Лев Лазарев. Полина Шешевелева и Егор Карнаухов выиграли в парном катании, Мария Фефелова и Артем Валов – в танцах на льду. Отечественные фигуристы выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Сегодня мы говорим об Анне Иоанновне. Еще раз здравствуйте.
3: Да, всем привет. Еще раз. В конце прошлого блока мы остановились на том, что Анну Иоанновну отправили в Курляндию, хотя ее муж, курляндский герцог, скончался в начале 1711 года. Но вот несчастная молодая девушка оказалась, в общем, в далеком от России, относительно, конечно, далеком от России месте. Это медвежий угол Европы, это такая настоящая дыра, глубокая провинция, где у нее нет денег, нет поддержки, и она, такое ощущение, пребывала в состоянии самого беспримесного такого шока.
2: Ее можно понять.
3: Но Петру в его расчетах нужно было, чтобы она там присутствовала. Ну, что ей делать? Она пытается найти опору в том человеке, который находится рядом. Это Петр Бестужев-Рюбин, русский резидент в Курляндии, которого мы уже упоминали. Судя по всему, он становится ее первым возлюбленным, сердечным другом. И слухи об этом очень быстро достигают Петербурга. И когда об этом узнает царица Прасковья Федоровна, она приходит в ярость. С ее точки зрения, это ужасный разврат. И она посылает в Метаву обличительные письма, требует у дочери одуматься, грозит ей карами, отправляет своего брата Салтыкова разбираться. И в конце концов конфликт между матерью и дочерью заканчивается проклятием, которое Прасковья Федоровна отправляет в Метаву. Фактически она отрекается от Анны Иоанновны. То есть там вот такой токсичный семейный конфликт. Причем совершенно непонятно, а что это Прасковья Федоровна так взъярилась, потому что сама-то она тоже образцом добродетелей не была. Естественно, муж уже умер давно, у нее был свой собственный сердечный друг. Правда, она всячески...
2: Отрицала?
3: Она скрывала, видимо, это она не хотела это афишировать. Но у нее был свой собственный сердечный друг Василий Юшков, ее управляющий, связь с которым продлилась много лет. И с этим связана одна из мрачных страниц биографии Прасковьи Федоровны, потому что, ну, естественно, она состояла в переписке со своим фаворитом. И вот одно из ее любовных писем к Юшкову выкрал другой ее служащий, подьячий Василий Деревнин. И он попытался царицу этим шантажировать, играя на ее вот таком показном благачестве,

0: Царица пришла в ярость. За Деревниным началась настоящая охота. Он был схвачен и оказался в тайной канцелярии. И вот она туда, в тайную канцелярию, явилась со своими слугами, избила Деревнина клюкой, а дальше приказала облить его водкой и поджечь. Ну, фактически сжечь заживо. Да? То есть это показывает нам, что в Прасковье Федоровне сосчитались как бы черты нового времени и самого лютого средневековья.
1: Очень жестокая женщина.
0: Вот. И она Деревнина бы, наверное, бы совсем извела, но внезапно примчался генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский, который, в конце концов, все-таки этого человека спас. Потому что это было уже какое-то лютое самоуправство. Вот. Значит, и когда об этом доложили Петру, Петр разобрался очень любопытно. Он приказал слуг Прасковьи Федоровны, которые в этом соучаствовали, жестоко наказать, высечь их. Но самой Прасковье Федоровне ничего за это не было, как мы понимаем. И вот также люто она относилась к Анне Иоанновне. И, в общем, прокляла ее. Анна Иоанновна просила заступничества Екатерины Алексеевны, которая как раз стала официальной супругой Петра. И надо сказать, что Екатерина Алексеевна – это, пожалуй, единственный человек в царской семье, который демонстрировал дружеское участие в жизни Анны Иоанновны. И впоследствии Анна, пока она была курляндской герцогиней, она всегда обращалась к заступничеству тетушки-матушки. Вот она Петра называла дядюшка-батюшка, а Екатерину – тетушка-матушка. Ну и постепенно у Петра подрастали свои собственные дочери – Анна и Елизавета. Они родились до брака, как мы знаем, это важно. Но потом, когда Петр обвенчался с Екатериной Алексеевной, все-таки он признал дочерей официальными принцессами, и Анна Иоанновна с ними тоже общалась. Причем, судя по всему, у нее возникли, ну, первое время какие-то теплые отношения с Анной Петровной, со своей тезкой. И потом Анна Иоанновна неоднократно будет уже к Анне Петровне обращаться с разными просьбами.
1: Можно сказать, что была между ними дружба?
0: Ничего мы про это не знаем, что они там внутри себя чувствовали. Но со стороны Анны Петровны возможно. Что касается Анны Иоанновны, когда она станет императрицей, она резко изменит отношения. Но Анна Петровна очень быстро умрет после смерти Петра. И надо сказать, что она не застанет воцарение Анны Иоанновны, а к Елизавету будут держать на расстоянии. То есть каких-то там таких теплых семейных отношений точно не было. Потому что Анна Иоанновна, она чувствует себя униженной. Вот она все-таки дочь царя, но она чувствует себя униженной. Ей играют как пешкой, ей вертят как хотят. И ей, конечно, это очень неприятно. Хотя она выдерживает политес, она пишет Петру очень подобострастные письма, а потом она пишет подобострастные письма и Екатерине Первой. Но вот я обращу внимание на один факт. Вот вроде бы ты говоришь дружба, да? Дружба дружбой, но, например, Анну Иоанновну даже не приглашают на бракосочетание, на венчание Анны Петровны с герцогом Галштинским.
1: Но это унизительно.
0: Который проходит в Петербурге. Хотя вот вроде бы, да, это двоюродная сестра, это дочь царя, это член семьи, но ее не зовут. А она ж не имеет права поехать сама без разрешения. И запрещено уезжать из Курляндии самой. И она пишет письмо Екатерине Первой с просьбой приехать. А Екатерина Первая ей отвечает, что нет, но вы можете повеселиться и не присутствуя в Петербурге, и порадоваться за Анну Петровну. Поэтому это, конечно, она чувствовала себя униженной. И это сказалось на ее дальнейшей политике. К тому же и новые унижения прибавились. Дело в том, что Анна Иоанновна, пребывая в Курляндии, но она все-таки официальная вдовствующая герцогиня курлянская, и она притягивает к себе взоры разных потенциальных женихов, которые метят на курлянский престол. И вот самым таким перспективным женихом становится Морец Саксонский. Это очень яркий персонаж. Это сын Августа Сильного, короля Речи Посполитой, и одновременно саксонского курфюрста. Но я напомню, что в Речи Посполитой он выборный король и постоянно воюет с Сеймом, а в Саксонии он курфюрст полноправный. И цель Польши, она заключается в том, чтобы Курляндию поглотить окончательно. Сейчас это вассал, причем такой очень сомнительный. Сейм хотел бы поглотить Курляндию. А саксонский курфюрст Август Сильный, при том, что он король Польши, но он, наоборот, хочет независимости Курляндии, но с сильным саксонским влиянием в ней. Поэтому он хочет посадить туда на престол своего сына. И Морец Саксонский начинает, говоря современным языком и низким стилем, просто подбивать клинья к Анне. Морец был красавчик, как и его отец. Морец был храбрый боевой командир, уже заслуживший себе репутацию, лихой парень. И Анна Иоанновна, кажется, пала перед его чарами. И написала в Петербург письмо Екатерине I с намеком, что вот вообще ей очень плохо здесь, одиноко, скучно, денег нету, а сей принц мне не противен.
1: Но это даже не намек, она, в общем-то, сказала, что она хочет.
0: Да, но в Петербурге думали иначе. В Петербурге к этому времени всю власть фактически в свои руки прибрал Александр Данилович Меньшиков. Был недолгий период его вот воистину полудержавного властелинства. И Александр Данилович Меньшиков вообще-то сам хотел стать курлянским герцогом. Была у него такая мысль. Поэтому, когда он узнал, что курлянское дворянство уже избрало Морица Саксонского курлянским герцогом, то Меньшиков пришел в ярость и, ну, как это часто бывает, в Курляндию отправились русские войска для того, чтобы провести второй тур голосования. И дальше, в общем, произошло сразу две трагедии. С одной стороны, Анна Иоанновна разочаровалась в Морице, потому что однажды она увидела, как он буквально на своем, он жил уже в Курляндии, и он на своем горбу тащил очередную свою какую-то любовницу в свои покои, оттащил он ее на горбу для того, чтобы она не оставила следов на снегу. И поняв, что это еще тот бабник, Анна Иоанновна в нем, видимо, сильно разочаровалась.
1: Разбили ей сердце.
0: Да, и сердце ее было разбито. Но, значит, тут еще пришли русские войска. Морец был мужчина не промах, он удрал, на лодке уплыл, в общем, выскользнул из рук Меньшикова. Вот. Но концепция брака, она была похоронена, концепция Морица как герцога курлянского тоже была похоронена, и Анна Иоанновна, ну и Меньшиков тоже в курлянские герцоги не пролез, и Анна Иоанновна вернулась к вот этому своему абсолютно такому беспросветному существованию. Ей было чрезвычайно там тяжело, поэтому совершенно неудивительно, что когда ей повстречался молодой, симпатичный, очень распорядительный курлянский дворянин Эрнст Иоганн Берон, которого впоследствии елизаветинская, опять же, пропаганда пыталась представить каким-то простолюдином, сыном конюха. Берон не был сыном конюха, хотя он очень много лет занимался коневодством, но он сыном конюха не был. Он был все-таки дворянином, но не из самых видных, и курлянское дворянство смотрело на него свысока. Однако он был обходительный, и между Анной Иоанновной и Бероном возникла какая-то эмоциональная связь. И Берон сумел оказывать Анне Иоанновне услуги, но о ней заботился, и умел находить деньги для нее, что было немаловажно. Это в известной степени разбило сердце Петру Бестужеву-Рюмину. Это, кстати, отец Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, того самого вице-канцлера, а потом и канцлера знаменитого Погрономарина вперед. Он очень переживал. Но делать было нечего. Молодой и энергичный Берон занял его место в сердце Анны Иоанновны. То есть Анна Иоанновна, у нас ее любят изображать, какую-то ужасную, совершенно страшную, такую необъятных размеров женщину. Анна Иоанновна в молодости была в известной степени привлекательна, и вот ни один мужчина пленялся ее очарованием, что нам, конечно, надо иметь в виду. Но вот рядом с ней появляется Берон, и Анна Иоанновна утешается в его объятиях, и тут в Москве умирает Петр II. В январе 1730 года умирает прямой внук Петра Великого. И, как мы уже знаем из нашего цикла про дворцовые перевороты, может быть, и школьные программы.
1: Детей не было.
0: Да, Анну Иоанновну приглашают на царствование в Россию. Приглашают ее в Верховный Тайный Совет, потому что она выглядит наиболее выгодной для Верховного Тайного Совета правительницей. Во многих отношениях она была интересна Верховному Тайному Совету. Конечно, в том смысле, что она была слабой фигурой, и ее можно было вынудить подписать так называемые кондиции. Но вот что интересно также с другой точки зрения, что обсуждалось на заседании Верховного Тайного Совета. Вот позже Елизавета Петровна придет к власти под лозунгами как бы национального освобождения от немецкого засилья. Вот парадокс заключается в том, что Анна Иоанновна тоже приходила к власти во всяком случае, в разговорах Верховного Тайного Совета это было. Она тоже приходила к власти под лозунгом национального освобождения от немецкого засилья, потому что верховники прямо обсуждали, что вот это дочь царя, рожденная от русской матери, что она тесно связана с нашим народным национальным телом, да? Она связана с старым боярством, она связана со старым дворянством. Вот такую нам надо государыню. Потому что это здесь в этом, конечно, был намек на то, что Елизавета, другая претендентка, она была дочерью какой-то случайной женщины, иноземки, которая не была ни царского, ни даже дворянского рода, обычная прачка, которая вознеслась к вершине власти только благодаря благоволению сильного государя Петра. И вот Анна Иоанновна приезжает в Москву, ей тут дают подписать так называемые кондиции, ограничивающие ее власть. Но здесь она понимает, что далеко не все заинтересованы в ограничении самодержавия. Очень многие недовольны возвышением родов, которые состоят в Верховном Тайном Совете. Это Голицын и Долгорукий. Поэтому, в конце концов, она кондиции порвала и вернула самодержавное правление, а Верховный Тайный Совет отправился в Сибирь. Но об этом мы уже говорили. Интересно здесь немного порассуждать на тему, как Анна Иоанновна отнеслась к исторической политике, к памяти своего дяди и к памяти своего отца, и как изменилось ее отношение в семье. Вот на этом я сегодня хотел бы дальнейший акцент сделать, это очень любопытно. Анна Иоанновна возвращается в Петербург. В Москве она чувствует себя под контролем и в клетке старых московских родов. Ей нужно выйти на оперативный простор. Поэтому она уезжает из Москвы, куда вновь перевел столицу Петр II, и возвращается в Петербург, таким образом возобновляя петербургский вектор русской истории. А если она приехала в Петербург, то она уже не может не поддерживать культ Петра, потому что все в Петербурге связано с Петром.
1: Конечно.
0: Поэтому она с самого начала делает несколько демонстративных шагов. Достроен Петропавловский собор. Это собор, который находится в центре Петропавловской крепости, и там происходит пышное захоронение останков Петра Великого и Екатерины I. Это символический жест.
1: Но вот это символический жест, или все-таки в этом было какое-то отношение действительно человечное, родственное, или мы про это сказать не можем?
0: Думаю, что нет. Ну, мы про это сказать не можем. Естественно, что Анна Иоанновна никогда публично Петра Великого не осуждала. Она всячески подчеркивала, что она продолжает петровскую линию. Ну, а рядом с этим она начинает создавать такие мини-культы своего отца, своего деда Алексея Михайловича. И Петр оказывается не единственным. То есть Петр как бы не создатель Российской империи, Петр продолжатель. Вот в этом главная коррекция. Причем она была сделана довольно так незаметно и осторожно. Почести воздаются. То есть вот это пышное перезахоронение. Да. Дальше Анна Иоанновна, это очень важный момент, Анна Иоанновна начинает возрождать русский флот. Это может прозвучать неожиданно, но Петровский флот действительно сгнил, а Петр II им совершенно не интересовался, но от Петра Великого осталась инфраструктура, верфи, которые воспроизводили флот. Анна Иоанновна с самого начала начинает заниматься, ее окружение начинает заниматься возрождением русского флота.
1: Ну, то есть продолжает петровские традиции.
0: Да, петровские традиции в этом отношении продолжаются. Анна Иоанновна посещает Кунсткамеру. В Кунсткамере открыт мемориал Петра Великого. Там представлена его восковая фигура, сделанная отцом Франческо Бартоломео Растрелли. То есть все эти вещи, они показывают, что Анна Иоанновна как бы почтение по отношению к великому дяде всячески выражает. Но, вот как я уже сказал, есть инновация. Вместе с тем она, например, выражает почтение к Евдокии Лопухиной. И вот это может прозвучать неожиданно. Значит, Евдокия Лопухина, бывшая царица опальная, да, мать царевича Алексея, бабушка Петра II, она Петром II была освобождена. И Анна Иоанновна выражает ей почтение и повелевает на церковных службах поминать ее второй после себя, как старшего члена семьи.
1: В этом тоже какой-то был расчет?
0: Но это была шпилька в пику потомкам Петра от Екатерины I. То есть Екатерина I, она как бы уходит в тень, а вот Евдокия Лопухина – это законная государыня. Это как бы напоминание, опять же, напоминание о том, что мы не от Петра ведем нашу как историческую родословную, а из допетровских времен. И вот Евдокия Лопухина – это наша царица и член семьи. Дальше, ну, Евдокия проживет не очень долго, после этого она как раз в 1731 году умрет, но это очень показательно. А кого последние упоминают из царской семьи? Вот Анну Иоанновну, потом Евдокию Лопухину, а кого последние? Елизавету Петровну. То есть Елизавета Петровна, она как бы уходит в тень. Начинается такая паскудная придворная пропаганда. Если раньше Анна Иоанновна подобострастно общалась даже с Елизаветой, то теперь начинается такая придворная пропаганда о том, что именно потомки Ивана V – это законные наследники русского престола, потому что и Елизавета, и Анна незаконно рожденные, и какими только их словами там не называют. Они не настоящие, не природные принцессы.
1: Ну, а мне кажется, во многом, ну, вот, со стороны, да, взгляд после вашего рассказа, в ней говорила какая-то просто человеческая женская обида, и это прослеживалось во многих ее решениях,
0: да,
1: и поступках.
0: И с этого я совершенно верно, и с этого я и начал, что какие-то эмоциональные решения, они тоже отражаются на большой политике. Ну, например, Анна Иоанновна сокращает расходы на Елизавету Петровну и ее двор. Если Петр II выделял 100 тысяч в год, 100 тысяч рублей, то Анна Иоанновна сокращает их до 30 тысяч. Елизавета Петровна напрямую к Анне Иоанновне старается не обращаться. Обращается через ее сестер. То есть Анна Иоанновна сразу же ставит такую дистанцию. Это тоже такая достаточно очевидная вещь. Анна Иоанновна создает культ, ну, не культ, но, скажем так, она очень бережно относится к памяти своего отца. В Петропавловской крепости строится новый Равелин, да, оборонительное сооружение. Равелин получает название Иоанновский Равелин. Вообще своего папы. Напоминает про папу. Она начинает искать портреты своих родственников. Ее интересует, сохранились ли портреты отца. Ну вот, кстати, любопытный факт, что Прасковья Федоровна, несмотря на то, что она в молодости была не очень довольна этим браком, но она всегда подчеркивала очень почтительное отношение к покойному мужу. Она ездила в Москву, в Архангельский собор, как она писала дочерям, повидаться с вашим батюшкой. То есть она у гроба мужа сидела. Она, когда вышла книга такого, значит, западного автора Пуффендорфа, в которой про Ивана V как раз было написано, что он слабоумный, там, значит, и именно поэтому всем вынужден был управлять Петр. Когда Прасковья Федоровна об этом узнала, ее это страшно взбесило, и она Петру сообщила свое крайнее недовольство, и потом при Анне Иоанновне эту книгу сожгут. То есть заботилась об исторической политике Анна Иоанновна. И когда Прасковья Федоровна умирала, кстати, она попросила изображение, портрет мужа положить к ней в гробу.
1: Но можно ли сказать о том, что, в общем-то, фигура Анны Иоанновны во многом получается оболгана, потому что для страны она сделала немало. Но в то же время говорят, вот, что она вела какой-то праздный образ жизни, что вот эта бероновщина при ней была. Насколько это, вот, обобщая, да, все, о чем мы говорили, справедливо или несправедливо?
0: Это несправедливо. При Анне Иоанновне продолжалась петровская политика. Анна Иоанновна сделала немало, и мы в следующей программе поговорим о том, что конкретно она сделала. Но так вот навскидку очень быстро мы можем сказать, что при Анне Иоанновне очень активно развивалась торговля, активно развивался Петербургский порт, экономическая политика империи. При Анне Иоанновне была организована вторая экспедиция Беринга. При Анне Иоанновне продолжали работать очень энергично те институты, которые были созданы Петром. Ну, достаточно сказать, что, например, Михаил Васильевич Ломоносов в Европу когда едет учиться? Он едет учиться при Анне Иоанновне. Про внешнюю политику мы уже немного говорили в программе о Минихе. Это петровская политика, вне всяких сомнений. То есть Анна Иоанновна вела страну по тем рельсам, которые проложил Петр. Другое дело, что в ней, безусловно, сочетались, как в ее матери, сочетались черты нового времени и лютого средневековья. И вот ледяной свадьбы шутов в ледяном доме, о которой мы будем говорить в следующий раз, она была как раз признаком вот этого такого не самого привлекательного синтеза. Но, тем не менее, безусловно, мы говорили об эмоциональном в исторической политике, семейной политике Анны Иоанновны. Когда Елизавета Петровна придет к власти, у нее тоже эмоциональное будет, и она будет мстить за то унижение, которому же Анна ее подвергла. То есть Анна мстила за свое унижение, а Елизавета Петровна будет мстить за свое. Потому что Елизавете очень повезло. Анна Иоанновна всерьез рассматривала варианты ее пострига в монахине. Или был вариант лайт, как бы мы сегодня сказали, выдать замуж за чужестранного принца. Что было не так-то просто, потому что происхождение не очень у Елизаветы Петровны, как мы с вами уже поняли. Вот. Но Елизавета Петровна пошла по кромочке, потому что Анна Иоанновна могла и хотела, но все-таки не лишила ее возможности, в конце концов, бороться за свои права. А могла бы. Ну, а обо всем этом мы поговорим
1: уже в следующий раз. Субботу, но, честно говоря, очень интересна ее фигура, она неоднозначная, поэтому я уверена, что слушателям будет интересно еще больше узнать про Анну Иоанновну. Но в следующий раз действительно уже об этом поговорим. Напоминаю, что это был исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Ждем следующего выпуска.
0: До новых встреч, друзья.

Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 вечера, в Самаре полночь, в Омске 2 часа ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Новые пострадавшие атак ВСУ в Белгородской области. Украинский конфликт не завершится из-за коррупции в высших кабинетах Киева. Десятая часть населения Литвы осталась без света из-за урагана. Подробности далее. Две мирные жительницы пострадали в результате детонации украинского дрона в поселке Дубовое в Белгородской области. Их доставляют в больницу, сообщил оперативный штаб региона. Уточняется, что одна женщина получила осколочное ранение ноги, у другой предварительно акубаротравма. Там также отметили, что в городе Шебекино повреждены автомобили, а в Алексеевке нанесен урон 7 частным домам и социальному объекту. В поселке Уразово, в свою очередь, дрон повредил коммерческий объект, другой БПЛА ударил по предприятию. Объем ненефтяной торговли между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией превысил 20 миллиардов долларов, передает эмиратское информагентство ВОЭМ. Подобные цифры назвали исключительным ростом. Как пишут журналисты, вступившие в силу соглашения о торговле услугами и инвестициях двух стран позволит укрепить сотрудничество в быстрорастущих секторах в сфере услуг и снизит барьеры для выхода на рынки обоих государств. Закончить конфликт на Украине невозможно из-за высокого уровня коррупции в государстве, заявил экс-глава Минобороны страны Михаил Федоров. В пример он привел спецоперацию против преступной организации, которая действовала при участии депутатов Рады и офиса Владимира Зеленского. Чиновник еще 18 августа призвал к проведению выборов на Украине. Он напомнил, что Зеленский, чей срок полномочий истек еще в 2024 году, выборы отменил и новые пока не назначает. Ряд нефтеперерабатывающих заводов возобновили работу после ремонтов, что может способствовать увеличению объемов поставок топлива на внутренний рынок, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак. По словам чиновника, ожидаемая динамика будет зависеть в том числе от организации перевозок. Он добавил, что власти намерены балансировать российский рынок топлива за счет импорта, а его объем будет меняться. Один человек погиб, еще 256 тысяч остались без электричества в Литве из-за бури, сообщает портал ЛРТ. Наиболее сложная ситуация сложилась в Каунасской и Утенской областях. Сотни бригад оператора энергораспределения работают над устранением последствий аварии, но работе мешают сложные погодные условия. Отмечается, что полиция начала досудебное расследование по факту смерти мужчины из-за падения на него дерева. 6 человек, в том числе 4 детей, пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла в Киришском районе на автодороге Зуево-Новая Ладога. Между «Шевроле Лачетти» и «Вольксваген Поло» зафиксировали боковое столкновение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, водитель американского авто выехал на перекресток, не уступив дорогу немецкой иномарке. ЦСКА одолел «Локомотив» в московском дерби в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла сегодня на домашней арене армейцев и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3-2. У ЦСКА отличились Лусяно Гондо, Кирилл Данилов и Матео Салвес. У «Локомотива» мячи забили Александр Сильянов и Сергей Пеняев. Набрав 3 очка, армейцы вышли на второе место в турнирной таблице. Железнодорожники, не одержавшие ни одной победы в 5 стартовых турах, располагаются на 13-й строчке. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, в эфире радио «Спутник», африканское турне. С вами в студии работает российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня Турал Керимов, африканский час традиционно в это время у нас в эфире. Два блока, будем говорить преимущественно про Западную Африку, про Северную Африку. Есть темы, которые обязательно нужно будет упомянуть. Ну и, естественно, про российско-африканские отношения, про отношения с рядом африканских государств, как обычно, традиционно. Сегодня тоже расскажем. В первом втором блоке, кстати, будем говорить про Гану. На этой неделе глава Министерства иностранных дел этой африканской страны прибыл в Москву, провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Викторовичем Лавровым. Самуэль Окензета Аблаква был принят уже не в первый раз, кстати, да, в нашей столице. Одним из итогов, сразу скажу, этого визита можно назвать подтверждение участия лидера Ганы в предстоящем саммите Россия-Африка осенью этого года. Ну и важные вопросы сотрудничества между нашими странами также обсуждались. Есть, конечно, и темы, которые вызывают спекуляции у ряда наших бывших партнеров, ну и некогда метрополий африканских колоний. Будем об этом сейчас подробно говорить. С нами уже на связи Владимир Анатольевич Байков, чрезвычайно полномочный посол Российской Федерации в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо в 16-22 годах, зав. Кафедры международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Рады, что нашли время. Спасибо, что присоединились. Спасибо. Гана не та страна, к сожалению, о которой мы часто говорим, но при этом играет значительную роль в Западной Африке и в наших отношениях с этим регионом. Наше присутствие там увеличивается, наши контакты укрепляются. У нас есть, не побоюсь этого слова, союзники. Это альянс государств Сахеля, Мали, Нигер, Буркина-Фасо, о которых мы достаточно часто говорим. Есть государства, с которыми мы также активно развиваем наши отношения, и которые являются, кстати, соседними с Ганой. Ну, допустим, тот же небезызвестный и близкий для вас Кот-д'Ивуар, где вы долгие годы работали. Владимир Анатольевич, позвольте спросить, как нынешний этап отношений наших с Ганой нужно правильно оценить, что нужно понимать в наших отношениях с этой страной. Ну и хотелось бы все-таки для этого понимания попросить вас про историю развития наших отношений также нам напомнить.
3: Спасибо. Ну, с учетом даже этого эфира, коротко хочу напомнить уважаемым слушателям, что Гана наряду с Гвинеей и Конакри – это та африканская страна, с которой традиционно еще во времена Советского Союза были налажены очень тесные, я не побоюсь этого слова, дружеские отношения в хорошем смысле этого слова. Гана являлась в определенной степени форпостом борьбы за освобождение африканских стран, африканских народов от колониального ига, не только политического, но и экономического. И известный в истории Африки и Ганы деятель, как Кваме Нкрума, вот, был в советское время большинству населения нашей страны хорошо известен. Вот, и поэтому у нас очень хороший исторический задел. И очень важно отметить, что Гана страна экономически довольно развитая. Прежнее название этой страны для наших слушателей тоже будет это интересно. Золотой берег. Если Кот-д'Ивуар переводится как берег слоновой кости, то вот соседняя Гана – это Золотой берег. То есть основа экономики страны составляла золотодобыча. И выращивание какао-бобо, кстати, как и в Кот-д'Ивуар. Эти обе страны обеспечивает, на минуточку, 2/3 всего мирового производства какао-бобов. Любителям шоколада это, видимо, очень важно тоже иметь в виду. Значит, с точки зрения развития, вот исторического развития наших двусторонних отношений, хотел бы отметить, что, ну, понятно, во времена Кваме Нкрумы там большую роль играл идеологический фактор. Мы очень активно тогда, я имею в виду в советское время, шли в Африку, иногда не совсем даже понимая ее специфику, но мы за счет вот нашей внятной и понятной идеологии вот, были для африканцев надежными и выверенными партнерами, невзирая на наши скромные в то время экономические возможности. И вот этот задел, который с того времени остался, он, кстати, в Гане очень заметен и помогает в настоящее время вот уже Российской Федерации. Кстати, сегодня, как мы сами знаем, большой день у нас в истории, да, день российского флага, поздравляю.
2: С чем мы всех и поздравляем, да.
3: Спасибо, и вас. Вот. И хотелось в этой связи отметить, что Гана, как страна, как я уже отметил, экономически довольно развитая по своему объему, да, она сейчас фактически конкурирует с Кот-д'Ивуаром, о которой я долго уже в свое время рассказывал. Вот по оценкам Всемирного банка, если считать по паритету покупательной способности, то за прошлый год при населении в 35 миллионов в Гане, значит, объем ВВП составил более 113 миллиардов долларов. Это более 3000 долларов на человека, на душу населения, просто для понимания. Где-то столько же вот и в Кот-д'Ивуар. То есть это две страны, они в какой-то мере сопоставимы и по своей истории в свое время, кстати, и там большую часть населения составляет народы, относящиеся вот к этой этнической группе Акан, что тоже немаловажно. Вот. Но с точки зрения, если мы смотрим на историческое, идеологическое, конечно, Гана нам ближе. И невзирая на все перипетии, которые были в истории этой страны и в истории наших отношений, у нас с Ганой сохраняется очень ровный характер двухсторонних отношений. Вот, несмотря на то, что недавно сменился, пришел старый новый президент, он в свое время уже занимал этот пост в 2012-2017 годах, Джон Махама. Вот, а с января 25-го, значит, вот сейчас у него второй срок, он победил на честных выборах, но демократически, так сказать, вернулся. Вот. И этот лидер сохраняет настрой на развитие отношений с нашей страной. И наглядным свидетельством это является недавний визит, как вы упомянули, министра иностранных дел, тоже нового, Самуэля Аблакова в нашу страну. И вот переговоры с Сергеем Викторовичем Лавровым 17 августа.
2: Владимир Анатольевич, я вот в этой связи, раз мы уже перешли к подробностям, да, тех встреч, которые в Москве проводились, хотел бы про актуальное состояние наших отношений спросить. Мы часто говорим про Западную Африку в контексте стран, значит, альянса стран Сахеля, и очень, кстати, часто в этом же контексте упоминаем и Алжир, и Сенегал, и Гвинею, значит, Конакри, Гвинею-Бисау, Кот-д'Ивуар также, да, часто оказывается в центре нашего внимания. А вот Гана, она как-то не часто упоминается вообще в целом. Это потому, что у нас приоритеты немного направлены, скажем так, распределены по соседям больше, чем это достается Гане. Или потому что, ну, там достаточно ровные отношения, и корректировать ничего не нужно. Или же у нас сейчас какой-то новый этап строительства отношений?
3: Вы уже, видимо, обратили внимание, я специально углубился в исторические вот эти все, значит, подробности, да, для того, чтобы мы понимали, что с Ганой у нас как раз очень плотное взаимодействие по политической линии, и военно-технической, и экономической, и гуманитарной. Вот. Гана для нас, как я уже говорил, наряду с Гвинеей и Конакри, это вот одна из стран, если мы говорим про государство южнее Сахары, да, флагманов вот, в развитии отношений. Просто, видимо, это в какой-то мере, ну, не хочу вас лично критиковать, и уважаемые радиостанции, может, наша сами недоработка, я имею в виду, с российской стороны.
2: Будем исправляться.
3: Мы мало просто говорим, и спасибо, что вот вы, как раз благодаря вашим передачам, позволяете слушателям, да, как-то понимать реально, что из себя представляет Африка. Я же не случайно упомянул вот эту цифру насчет валового внутреннего продукта, насчет объема ВВП на душу населения. Понимаете, наши вот эти ранние представления, что там все плохо, нищета, да. В той же Гане, например, более 30% населения живут на меньше, чем 2 доллара в день, да, с одной стороны. Но, с другой стороны, страна развивается, извините меня, и является определенным локомотивом для Западной Африки. Поэтому, если мы говорим о том, что как-то мы забываем Гану, Гана сама себе напоминает. Например, в рамках Организации Объединенных Наций именно Гана была в числе инициаторов очень важной резолюции, ну, которую мы, кстати, тоже, естественно, поддержали, но от африканских стран Гана была в роли этого закопильщика, да, резолюция, которая была принята Генеральной Ассамблеей, вот, с осуждением работорговли, так называемой трансатлантической. Мы же знаем эту историю, о чем стыдливо умалчивают, кстати, на Западе, да, когда десятки миллионов африканцев были вывезены и в Северную, и в Южную Америку. Многие из них скончались и в пути, и от этого действительно рабского труда. Вот поэтому сейчас Гана вот эту тему очень активно продвигает, получая соответствующую помощь и поддержку. И потом другой важный момент. Сергей Викторович Лавров, кстати, это отметил. Гана одна из немногих стран Африки, которые активно участвуют реально в обеспечении миротворческих операций ООН, то есть предоставляя своих военнослужащих. Вот ганцы входят по количеству где-то в первую, по-моему, пятерку. На первом месте, насколько я помню, Бангладеш, а вот среди африканских стран, кстати, ганские военнослужащие на первом месте. Вот, по-моему, в 8 или 9 миротворческих операциях сейчас они участвуют. Поэтому Гана, страна активная в Африке, кстати, очень важный для нас момент. В следующем году Гана будет председательствовать в Африканском Союзе в течение года. И, естественно, нам придется очень плотно взаимодействовать с ее руководством и по внешнеполитической линии. Вот. И с учетом от предстоящего в конце года, в октябре, 3-го саммита, мы там, я думаю, будем очень активно обсуждать эти вопросы с ганскими партнерами. Тем более, что президент Джон Махама, как мы поняли вот по итогам визита министра иностранных дел, подтвердил свое участие в этом саммите. Кстати, на предыдущем саммите, надо сказать, они были довольно скромно представлены на уровне министра национальной безопасности. Хотя на первом саммите прежний президент Акуфо Аддо все-таки присутствовал.
2: Владимир Анатольевич, у нас очень часто принято как-то классифицировать страны в вопросах, касающихся международных отношений и их внешних связей, на условно прозападные или же антизападные. И очень часто у нас забывают вот такую категорию, как страны, которые ориентированы на свои интересы, свои национальные приоритеты. И это не в том плане, что вот как-то неправильно мы их классифицируем, да, для себя, а в том плане, что информационное пространство очень часто любит упрощение. Вот в плане Ганы и в рамках Африки, да и вообще в целом, да, в глобальных масштабах, если судить, как ее правильно будет оценить? Она больше про себя или же, может, она проафриканская? Это, кстати, в Африке сейчас очень популярно.
3: Да.
2: Или же как-то вот еще?
3: Смотрите, я уже это упомянул насчет инициативы Ганы, связанные с продвижением резолюции Генеральной Ассамблеи по осуждению трансатлантической работорговли. Да, и, кстати, там содержатся и требования соответствующих компенсаций африканским государствам и народам за вот этот ущерб, да, колоссальный, который понесла Африка от этого явления гнусного, как работорговля. Вот. А сейчас Гана позиционирует себя, как, кстати, большинство государств африканских, с точки зрения того, что в приоритете своей дипломатии, да, они ставят прежде всего экономическую составляющую. Вот это означает привлечение прямых инвестиций в экономику страны, это означает, соответственно, диверсификацию экспорта и по партнерам, и по, так сказать, по товарам экспортным. Это означает усилия по локализации, обработки тех сырьевых товаров, которые, как в данном случае, например, с какао-бобами, да, вот, являются основными для экономики страны и для ее экспорта. Поэтому Гана в этом плане, она, как и говорю, многие другие африканские страны Южной Сахары, ничем таким вот не выделяется особо, так сказать, в принципиальном отношении. Но что мы замечаем с вами, Гана развивает ровные отношения и со своими традиционными западными партнерами. Это, понятно, исторически Великобритания, куда без Соединенных Штатов, естественно, хотя в последнее время американская администрация как-то утрачивала интерес к Черному континенту, надо прямо признать. Вот особенно вот при администрации Трампа это было явно, да. А с Францией, уже по остаточному принципу, естественно, Китай, потом страны, арабские страны Персидского залива, вот эти нефтедобывающие монархии, у которых тогда сейчас своих проблем хватает, но тем не менее они довольно серьезно и активно работают на африканском направлении. Это та же Индия. Ну и, естественно, Российская Федерация, как правопреемник Советского Союза, я не скажу, что мы прям самых первых рядах, да? Но, по крайней мере, могу сказать, что в первой пятерке партнеров Ганы, да, мы присутствуем. Это, ну, я уже отмечал, прежде всего, касается нашего взаимодействия на площадках Организации Объединенных Наций. Это вот и контакты, связанные с нашим активным продвижением на африканском континенте и наше взаимодействие с Африканским Союзом. Это и наши торгово-экономические отношения, скажем так, скромненько. Вот за последние годы оборот составлял, если в долларах, это где-то 250 миллионов, вот общий оборот, да. Исключением явился, если не ошибаюсь, 23-й год, когда были большие поставки нашего продовольствия, и оборот вырос чуть ли не в 3 раза, да. А так вот где-то вот в таком, да, параметре 250 миллионов долларов. Но при этом мы все-таки имеем активное и военно-техническое сотрудничество с Ганой, между прочим, вот. Тоже исторически это уже еще с советских времен было налажено. И, что немаловажно, я вот в предыдущих комментариях, когда мы с вами уже встречались, говорил об этом. Сейчас активно мы развиваем гуманитарную составляющую. Вот министр отметил, наш министр, что мы сейчас увеличим почти в 2 раза количество стипендий по государственной линии. По-моему, за прошлый год было 120, а сейчас порядка 200 стипендий по линии нашего федерального бюджета мы выделяем для Ганы. И общее количество обучающихся в России ганских граждан превышает 1000 человек. Более 4,5 тысяч выпускников ганцев, которые учились и в советских, и в российских вузах, вот, занимают многие из них довольно важные посты и в государственной администрации, и являются влиятельными и в сфере бизнеса, культуры. Поэтому вот это направление, я думаю, продвижение русского языка, кстати, вот, в Гане для этого существуют вполне благоприятные условия. В отличие от ряда стран, где нам мешают открыто наши бывшие партнеры, да, в Гане все-таки надо отдать должное, они вот в этом отношении занимают такую очень вполне уравновешенную позицию, не мешают. Ну, я не скажу, что прям активно продвигают, но не мешают вот этой работе. В какой-то мере, наоборот, даже, так сказать, считают, что это помогает уравновешивать, может, дисбаланс в гуманитарных контактах с Западом.
2: Владимир Анатольевич, вы верно подметили, я как раз хотел к этой теме перейти, о том, что нам действительно активно мешают, и не только в отношениях с Ганой, как вы сказали, но и в целом очень часто на просторах Африки, и не только, мы сталкиваемся с достаточно серьезным и организованным противодействием. С 22 года это противодействие кратно увеличилось, и, кстати, в 22 году были попытки со стороны киевского режима некие провокации устроить, дипломатические провокации. Скандал международный между Россией и Ганой, тогда эту ситуацию быстро урегулировали, потому что каких-то причин и почвы для того, чтобы этот искусственно создаваемый в информационном пространстве кризис стал реальностью, не было. И, кстати, во время визита министра иностранных дел Ганы в Москву вопрос был поднят в западных СМИ об добровольном участии уроженцев ряда африканских государств в СВО. И многие туда идут, не скрывая, по идеологическим мотивам, кто-то идет по финансовым соображениям. Ну, какая-то желчь была абсолютная и в Киеве, и в той же Франции, в ряде других государств на этот счет. И, мне кажется, достаточно четко ответили на эту тему, да, во время встречи министров. Но все-таки, как вам кажется, почему вот такая реакция наблюдается? Казалось бы, ну, кому там вообще это комментировать? Уже и в нашем эфире вы сегодня тоже об этом сказали. Десятки миллионов африканцев в свое время погибло из-за колониализма, работорговли и других связанных с этими прелестей западной цивилизации, в кавычках. И вот теперь же почему-то вдруг решили учить жизни. И ну, нас-то мы уже привыкли, что они постоянно пытаются этим заниматься, но почему-то в этом контексте еще и африканцев решили учить жизни.
3: Ну, тут видите, как говорят, на варе шапка горит, потому что понятно, что неоколониализм в Африке терпит серьезные неудачи, да, потому что молодежь, особенно африканская молодежь, она прекрасно понимает и видит, вот, и знает цену вот этим всем демократическим обещаниям, посулам со стороны западных держав, со стороны особенно бывших метрополий. И поэтому западники сейчас пытаются использовать все возможности и средства для того, чтобы очернить наше государство. Используя, в частности, если тему специальной военной операции, подводя это якобы к тому, что вот бедные несчастные африканцы оказываются там жертвами, их заманивают в какие-то там сети, вот, чуть ли не какая-то новая, как вот вы упомянули, да, про работорговлю, да, теперь пытаются на нас это повесить. Но вы совершенно справедливо отметили, что если и наблюдаются вот эти случаи, примеры участия африканских граждан, в том числе и из Ганы, значит, в СВО, то это, как правило, значит, идет на чисто добровольной основе. Часто это и мотивировано в определенной мере идеологически, но, естественно, мы должны быть сами реалистами. Это и, так сказать, связано с финансовыми интересами. Но если, извините, у нас в стране, мы же не скрываем, призывая на контрактную службу, рассказывая, какие существуют, так сказать, финансовые стимулы для этого, да, и с точки зрения, так сказать, вот всяких вот этих авансов, там, потом всяких льгот и так далее. Ну, не вдаваясь в детали, в общем, вы понимаете, что, в принципе, с учетом того, что молодежи в Африке много, и это люди тоже пассионарные, и они хотят и иметь возможность и материально себя как-то поставить на ноги, я думаю, что те предложения, которые они получают вот в отношении возможности принять участие, значит, в том, что происходит сейчас в зоне СВО, находят благоприятный отклик. Как это происходит? Через какие-то там, так сказать, структуры африканские и прочее?
2: Владимир Анатольевич Байков у нас был в гостях. Напомню, говорили мы про Гану. Очень важный момент, собственно говоря, про участие африканских уроженцев стран Африки, да, и африканских граждан ряда государств африканских в зоне СВО на стороне российской армии вызывает действительно, я бы сказал, просто тупо зависть. Потому что то, о чем идет речь, находит отклик, и там понимают, с чем здесь борются. Они хотят вложить свой, скажем так, принести пользу и свой вклад в это внести. Владимир Анатольевич Байков, чрезвычайный полномочный посол РФ в Кот-д'Ивуаре, Буркина-Фасо, в 2016-2022 году, завкафедры международных отношений, дипломатии Московского гуманитарного университета, был с нами в первой части. В студии для вас работает Урал Керимов.

0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Ленту новостей листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Женщина пострадала в анапском селе Суко из-за падения обломков дрона ВСУ. Ей оказана необходимая помощь, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Отмечается, что на месте падения обломков работают оперативные и специальные службы. Напомню, ранее сегодня Минобороны нашей страны отчиталось о том, что средствами ПВО над регионами России за день сбили более 250 беспилотников. Штормовой ветер в Калининградской области повалил 148 деревьев и повредил 7 автомобилей. При этом никто из жителей не пострадал, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС. В области прошедшим днем шел очень сильный дождь, местами сильный ливень, гроза и ветер до 24 метров в секунду. В связи с этим был закрыт Калининградский морской судоходный канал и остановлены рейсы парома из Балтийска на Балтийскую косу. Минобороны Украины готовит изменения призывного возраста и другие радикальные меры в мерах мобилизации, заявил секретарь комитета

0: Понять статус-кво в отношениях с Анкарой. Напомню, ранее Израиль нанес авиаудары по сирийской авиабазе Абу-эд-Духур близ Алеппо. Она расположена неподалеку от турецкой границы. Канцелярия Нетаньяху объясняла эту атаку тем, что Сирия якобы находится на грани нарушения договоренностей в сфере безопасности, допустив размещение турецких военных на этой авиабазе. Такси и автобус столкнулись на юго-востоке Москвы. Находившийся в такси человек погиб, еще один госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Как уточнили журналистам в правоохранительных органах, предварительно скончался именно пассажир такси. ДТП произошло на юго-восточной Хорде на Кабельной улице. Информации о пострадавших в автобусе не поступало. Россиянин Ростислав Новолоцкий стал победителем «Омниума» на юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке в Бельгии. В женской гонке по очкам серебро завоевала россиянка Ольга Костина. Еще одна представительница России Вероника Солозобова завоевала бронзу в гике на 1 километр. В соревнованиях, которые завершатся завтра, российские атлеты принимают участие в нейтральном статусе. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Африканское турне.
2: Друзья, продолжаем африканское турне. В студии по-прежнему Турал Керимов, российский африканист, выступает советник медиагруппы «Россия сегодня». Вторая часть эфира также посвящена будет в каком-то смысле, на самом деле, Западной Африке. Ну, то есть, территориально это действительно Запад Африки, но принято все-таки считать, что это Северная Африка, точнее, Магриб. А Магриб, кстати, на арабском и означает Запад. Ну, то есть, Северо-Западная Африка. Давайте на этом уж сойдемся. Будем говорить про Марокко, но не только. Будем говорить про Марокко в контексте Испании. Про деколонизацию, кстати, мы сегодня уже упоминали. Но нужно сказать, что я вот, кстати, всегда, когда с коллегами говорю на этот счет, делаю оговорку, что в Африке на самом деле не 54 государства. И я сейчас не про Западную Сахару, которую, кстати, Марокко, да, оспаривает и считает своей территорией, но и про Испанию. Про Испанию, спросите вы, почему Испанию? Испания — это же... Берийский полуостров, это Европа, какое отношение имеет? Последний раз они с Африкой были в одном государстве при Альморавидах, если я вспоминаю, да, если мои воспоминания меня не обманывают. А как теперь-то, почему? Ну, вообще-то есть у Испании анклавы. Значит, на севере Африки это две территории, значит, Сеута, Мелилья, и не только они, кстати, вот об этом тоже, да, многие забывают, там есть еще маленькие, совсем крохотные, крошечные архипелаги недалеко от, значит, марокканского побережья. Почему об этом говорим? Последние недели наблюдается кризис миграционный в этих двух заморских территориях, испанских и в Сеуте, и в Мелилье. Тысячи африканцев ринулись через пограничные заградительные сооружения на территорию этих анклавов, что вызвало по-настоящему кризис. И гуманитарный кризис, и политический кризис. Ну и на этом фоне в Марокко вспомнили, что испанское присутствие на этих территориях является не таким уж и безоговорочным, и бесспорным, как считают в Рабате. Были, кстати, даже официальные заявления на этот счет. Вот сейчас будем об этом говорить. Министр юстиции королевства Абдель-Латиф Вахаби в пятницу заявил об исторических географических правах своей страны на два этих автономных города. Правительство Санчеса, кстати, очень жестко и оперативно на это реагирует. И на прошлой неделе они об этом говорили, и на это и уже заявили, что это суперэспанские, вот дословно цитирую, суперэспанские территории, и это никогда не будет пересмотрено, никаких переговоров на этот счет вестись не будет. Марокканцы, кстати, предложили создать некий механизм диалога о будущем Сеута и Мелильи. В общем, об историческом контексте и о возможных перспективах этого вопроса будем говорить с человеком, который много раз в нашем эфире говорил про Магриб, одним из лучших специалистов по арабскому миру, исламскому миру, Северной Африке, ну и моему хорошему другу, с Григорием Лукьяновым. Григорий, приветствую. Научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии Наук, заместитель декана Восточного факультета ГАУГН. Представлю для тех, кто не знает. Гриша, привет.
3: Приветствую, Турал.
2: Спасибо, что нашел время. Рад тебя видеть.

0: Ну и опять по горячим следам, как мы с тобой уже добрая традиция у нас и на развороте на восток, и в африканском турне. Есть ли сразу в лоб, да, не буду, я уже тут такую подводку дал достаточно широкую. Есть ли какие-то перспективы с точки зрения международного права, на твой взгляд, на эту ситуацию, во-первых? А во-вторых, почему сейчас Марокко об этом вспомнил? Мне кажется, наоборот, вот в этой ситуации лучше бы вообще об этом не говорить, потому что, ну тогда, ну, допустим, я бы, будучи обывателем, подумал бы, что Рабат сам это все организовал, весь этот кризис, для того, чтобы актуализировать этот вопрос и, собственно говоря, поднять эту тему. Это первое. А второе, не могу не вспомнить про позицию Мадрида, которую мы наблюдаем 2 года уже без малого по вопросу сектора Газы, который нашел, конечно, отклик в арабском мире, и даже были призывы включить Испанию в Лигу арабских государств. И, кстати, говорили о том, что Испания арабской-то была в 2 раза дольше, чем она является сейчас испанской. И, мол, есть у Испании на это даже исторические права, как преемница Аль-Андалуса. И что теперь, все, закончилась эта дружба или как?
1: Да нет, дружба, она никуда не денется. Все-таки границы общие, есть не только общее прошлое, но есть и общее настоящее, и, безусловно, будет общее будущее. Связано это во многом с тем, что Испания и Марокко в том числе взаимозаинтересованы в том, чтобы максимально использовать свое географическое положение, свое географическое соседство для получения реальной экономической прибыли, выгоды от этого самого соседства. Речь идет и о торговле, речь идет и о возможных перспективных проектах транзита газа, транзита нефти, транзита электроэнергии с африканского континента в Европу. Речь идет и о контроле над миграционными потоками. Все это так или иначе может приносить не только обеспокоенность, не только проблемы, но и колоссальную прибыль как для государств, так и для множества негосударственных акторов. Почему сейчас и почему заговорили вдруг об исторических взаимных претензиях, да, ведь вот на фоне возникшей этой кризисной ситуации с мигрантами, прорвавшимися на территорию анклава Сеута, заговорили, потому что о чем? Заговорили с одной стороны, на марокканской стороне, о том, что это бывшие территории Великого Марокко, которые все должны быть консолидированы под властью нынешнего марокканского государства, а в Испании, точнее в Европе и даже в некоторых европейских столицах, удаленных от юга европейского континента, заговорили о том, что вот варвары снова на границах Европы, так же, как это было во времена еще Римской империи. Почему заговорили об истории? Потому что, наверное, нужно нынешнюю ситуацию как-то представить для массового обывателя и тем самым взять под контроль эту самую ситуацию, да, поместив ее в русло более-менее привычного, приемлемого дискурса о взаимоотношениях между Западом и Востоком, а в данном случае между севером и югом. Можно сказать, что таким образом политики по обе стороны границы, по разным стороны Гибралтара, скажем так, пытаются ситуацию взять под контроль. При всех разговорах о том, что марокканские власти спланировали данную акцию, существуют серьезные возражения и серьезные причины сомневаться в этом. Во-первых, время выбрано, с одной стороны, после визита Санчеса в Алжир, а с другой стороны, в непосредственной близости от одного из важнейших праздников, государственных праздников Марокко, это День революции народа и короля, который отмечается 20 августа. И это главный государственный праздник, который демонстрирует единство монархии и народа. И в этих условиях, в это время, конечно, такого рода кризисная ситуация совсем-совсем не к месту. С другой стороны, очень важный и, можно сказать, симптоматичный фактор – это то, что из 70 тысяч человек, которые 72 тысяч человек, которые были определены как люди, которые пересекли границу и оказались в Сеуте, По нынешним данным, около 70 уже возвращены на марокканскую территорию. И сделать это максимально быстро позволило то, что это были марокканские граждане. То есть это не транзитные мигранты из стран Африки южнее Сахары, где во многих государствах продолжаются конфликты, войны, существуют серьезные проблемы неравенства, бедности. И это позволяет и многим из них позиционировать себя в качестве беженцев. Здесь же речь шла о мигрантах с территории именно Марокко, марокканских гражданах, многие из которых стремились попасть в Сеуту не для того, чтобы дальше переместиться в Европу, а в том числе в том, чтобы похулиганить, победокурить, показать себя. И это, конечно, затрагивает другую важную проблему, что Марокко – это страна очень молодая, с точки зрения населения, население молодое, многочисленное, растущее. И у этого населения много запросов, не все из которых государственная власть способна удовлетворить. Существует практика, в общем-то, достаточно масштабных социальных протестов. Ровно год назад, осенью 2025 года, в Марокко прошли масштабные волнения. Мы с тобой, кстати, Дурал, тогда их тоже обсуждали. Да. И вот выступления, которые обозначали как выступление нового поколения, выступление поколения Z, выступление поколения цифровых социальных сетей. И тогда запрос у молодежи был вполне понятный. Лучшее, более высокое качество соцобеспечения, здравоохранения, гарантии для тех, кто учится, что они получат работу, достойную их образования, их знаний, их квалификации. И это не касается напрямую вопроса миграции. Они хотели всего этого получить внутри Марокко, внутри самого королевства. И несмотря на очевидные, очень мощные, заметные внешнеполитические успехи Марокко последних лет, у марокканских властей нет быстрых решений, ответов на эти вопросы со стороны собственного населения. Отсюда существует, конечно, большое искушение перенаправить протестные настроения вовне. И вот в рамках этой конфликтной ситуации, сложившейся в результате того, что по той или иной причине контроль с марокканской стороны границы был не таким, как крепким, каким он стал, например, сейчас, не таким мощным, не таким внимательным, не таким обеспеченным. И на этом фоне надо было этой самой молодежи показать, что, в общем-то, у нас есть и проблемы, кроме социальных. Это наша гордость, это территории, которые, вот они окружены со всех сторон марокканской землей, но почему-то не являются марокканскими. Безусловно, понятно, что разрешить этот вопрос о принадлежности Сеута и Мелильи в правовом поле, в рамках нынешних общепринятых норм международного права, с международными институтами, со всей системой ООН, в основе которой лежит принцип нерушимости границ, в общем-то, сделать ничего нельзя, ничего невозможно. Но перенаправить на это общественное внимание, часть этого общественного внимания, умонастроение молодежи, это позволит как минимум в преддверии празднования Дня Трона, с другой стороны, в преддверии осеннего периода, когда всегда после, в связи с климатическими условиями, народ более активно выходит на различные протестные акции, вот здесь как бы внимание перенаправить. И, так сказать, появился клапан, да, можно клапан, через который можно снять часть общественного напряжения. С другой стороны, под благовидным предлогом затянуть гайки, привлечь иностранную помощь, в том числе со стороны той же Испании, со стороны Европейского Союза, помощь, которая будет направлена на укрепление кордона миграционного контроля, а де-факто будет потрачена на обеспечение национальных интересов Марокко. И в этом марокканских властей. И в этом отношении марокканские политики, марокканские государственные деятели стараются из ситуации, которая возникла, так уж и быть, она возникла, вытащить для себя максимально много. Это еще раз демонстрирует виртуозный уровень дипломатии от королевского двора. Вот марокканская монархия, она за свой период своего существования а это очень долгий период, да, и мы вспомним, что короли Марокко, они считаются прямыми потомками рода пророка Мухаммеда, что обеспечивает им очень высокий уровень легитимности в глазах мусульманского населения, научились маневрировать при значительной ограниченности ресурсов между сложными группами населения собственной страны. Здесь и долгое время очень важным фактором были кочевники, кочевое население с мощной военной силой. Было больше 5 крупных городов с их собственными торговыми элитами. Помимо арабов здесь проживали и проживают берберы. Существует большое количество приходящих народов с Африки южнее Сахары, и во всем этом многообразии при ограниченных ресурсах марокканская власть умудряется сохранять стабильность и устойчивость. И в этом отношении на мировой уровень международной политики Марокко умело переносит вот эти практики, эти решения, эти умения и добивается своего. Как в вопросе Западной Сахары, так и в вопросе позиционирования себя в региональной и глобальной политике. Вспомним здесь близкие отношения Марокко с Соединенными Штатами. При Дональде Трампе США признали фактически претензии Марокко на Западную Сахару. Кроме того, Марокко стало одним из подписантов Авраамовых соглашений и установило дипломатические отношения с Израилем. И на фоне всех тех турбулентных событий 2023 и до 2026 года, которые привели к сокращению к минимуму торгового оборота Израиля со соседями, с арабскими странами, с тем же самым Египтом, с Иорданией, с Турцией, то с Марокко товарооборот вырос в разы. И Марокко тоже на этом активно зарабатывало и зарабатывает по сей день, имея колоссальную выгоду от тех решений, которые принимаются на внешнеполитической арене. И вопрос исторической памяти, исторического прошлого, вопрос принадлежности тех или иных территорий тоже будет использован. Не обязательно бороться за эти территории. Нужно обозначить интерес, и тогда у вас появляется еще одна карта, которую можно разыграть, и в нужный момент ее можно сбросить. Но сбросить не просто так, а в обмен на экономическую помощь, технологии, инвестиции, и либо позицию по Западной Сахаре или по Алжиру. В этом отношении Марокко есть, как ты правильно отметил, Турал, чем быть недовольным в политике Санчеса по палестинскому вопросу, но куда важнее по Алжиру. По Алжиру, где, собственно, с которым Санчес хочет дружить. Это в Марокко воспринимается как нежелательный сценарий развития событий. И этому необходимо препятствовать любыми доступными способами.
0: Я вот, Гриш, перед эфиром посмотрел самые разные, ну, скажем так, мнения и публикации на этот счет. Есть, конечно, совсем экзотические. Видел статью о том, что, мол, Марокко чуть ли не пытается вариант Гонконга каким-то образом актуализировать и, мол, забрать их себе, хотя, ну, там совсем другая история была. Там и договор был 99 лет, и все остальное между Китаем и Великобританией. Есть мнение, кстати, очень популярное в арабском мире, знаю, что ты о нем тоже слышал, о том, что... И ты, кстати, упомянул, да, в контексте этих отношений, о том, что США и Израиль, как две страны, имеющие такие привилегированные отношения с Рабатом, специально это все устроили, а Рабат был не против, собственно, по многим причинам, для того, чтобы насолить Санчесу. Ну, то есть вот совпало так очень удачно, и чемпионат мира закончился, можно теперь на этом заострить свое внимание. Видел, кстати, в Азии популярное мнение о том, что на общем фоне этих геополитических потрясений, которые мы сейчас наблюдаем практически во всех регионах, субрегионах мира, ну вот теперь докатилась эта волна и до Северо-Западной Африки, до Магриба, где снова бывшие линии, которые были прочерчены там по итогам мировых войн или холодной войны, тоже перестают быть актуальными, и страны начинают заново ставить вопрос. вопросы о собственных интересах и собственных приоритетах. Вот в этом контексте скажи, пожалуйста, насколько вообще в Африке и в арабском мире действия Марокко могут найти отклик, ну, потому что тренд на деколонизацию или неодеколонизацию, он всем известен, является очень популярным, с одной стороны. А с другой стороны, ну, опять же, это в понимании, да, и вот в том качестве, в котором в Марокко об этом говорят, это арабские территории некогда, которые находятся под управлением, ну, буду нейтральный выбирать определение, Испании, их нужно вернуть. И, конечно же, опять же, не могу не спросить в контексте Алжира, трубопроводов, газа, которые поставляются, насколько вообще в этом смысле могут старые болячки, которых очень много, да, и не только между Марокко и Испанией, а вообще между, в том числе и странами Магриба, и европейскими государствами, ну, то противостояние, которое развивается, допустим, между Алжиром и Францией, вот эти вот американские горки, которые мы постоянно наблюдаем в их отношениях, ну, наверное, разве что только ленивый, да, не слышал об этом, не говорит об этом в этом контексте. Есть ли вообще перспектива практическая вот этого напряжения? Будет ли какая-то новая теперь такая нормальность, назовем ее, наверное, электролизованной, если хочешь, да, ну, то есть когда всегда будет какой-то элемент, наверное, адреналина, что ли, вот в этих отношениях теперь?
1: Турал, ты задал мне три мощных вопроса, и у меня осталось меньше 3 минут, чтобы на них ответить, но я постараюсь. Про Гонконг. Мне кажется, вполне уместно это сравнение, ты прав, но мне кажется, здесь нужно отметить, что прелесть Гонконга была в том, что он долгое время был в таком нейтральном сером статусе. И сегодня статус Сеуты в нынешнем виде позволяет в большей степени выиграть. Да? Испания была вынуждена в большей степени идти на уступки перед Марокко, понимая, что Сеута и Мелилья, вот они там, и просто так отгородиться морской преградой от Африки просто физически невозможно, имея такие анклавы. Очень большое количество людей зарабатывает на этих территориях, обеспечивая контрабанду, обеспечивая работу, приработку, такую сезонную миграцию и обеспечивая нелегальный поток миграции, конечно, зарабатывая на нем тоже. Второй тезис о том, что вот Соединенные Штаты и Израиль это все использовали в свою пользу, чтобы накосячить Санчесу, мне кажется, не стоит переоценивать роль Испании вообще в принципе в региональной мировой политике. Позиция Испании, она, конечно, известна, но ты помнишь, мы с тобой часто это затрагивали эту тему, что вот этот парад критических суждений в адрес Израиля со стороны ряда европейских государств, мягко скажем, никак не повлиял на израильскую внешнюю политику и на позицию США по поддержке израильских действий в Газе, в отношении Ирана, Сирии, Ливана и так далее. Ну и третье, конечно, мне кажется, стоит больше внимания, ты прав, обращать внимание на этот регион. Африканские государства, конечно, при такой постановке вопроса автоматически будут становиться на позицию поддержки Марокко, поскольку в унисон выступают за преодоление всего наследия колониализма. С точки зрения ситуации с Алжиром, мне кажется, это одна из потенциально очень опасных, значимых региональных горячих точек. Ведь отношения между странами очень сложные, между ними находится граница, которая до сих пор не определена, и эти стороны постоянно неустанно милитаризируются последние несколько лет.
0: Гриш, наше время закончилось, но это значит, что мы еще раз встретимся и еще не раз об этом поговорим. С нами на связи был Григорий Лукьянов, один из лучших специалистов по Магрибу в нашей стране, научный сотрудник Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета ГАУГУН. В студии для вас работал Турал Керимов. Африканское турне заканчивается. Увидимся через неделю. Спасибо.
2: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо». Что? Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
3: Ой, то не вечер, то не вечер.
2: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Бесплатные операции с цифровым рублем. Контекст. До 300 тысяч рублей ежемесячно смогут переводить граждане России со своих счетов на цифровой кошелек с 1 сентября. Распоряжаться этими средствами можно будет без любых ограничений. В Центробанке заявили, практика и статистика демонстрируют, что этот лимит адекватен потребностям клиентов. Никаких дополнительных ограничений на операции с цифровой валютой вводить регулятор не планирует. Крупнейшие системно значимые банки будут обязаны обеспечить расчеты с ее помощью. Все они подтвердили готовность к работе с новым финансовым инструментом. Доступ к кошелькам россияне получат через мобильные приложения финансово-кредитных организаций. Никакой конкуренции цифрового рубля с наличной и безналичной формами нацвалюты не ожидается. Изменится лишь баланс между тремя категориями денег. И то со временем. При этом от широкого внедрения цифрового рубля выиграют все. Государство будет эффективнее контролировать финансовые потоки. Упростятся расчеты в бизнесе. Гражданам станет удобнее получать и отправлять деньги. В отличие от криптовалют, цифровые рубли выпускаются и регулируются Банком России. Они имеют статус законного платежного средства и не подвержены волатильности. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
4: Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве полночь, в Калининграде 11 вечера, в Челябинске 2 часа ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. По делу о хищении 700 миллионов рублей на поставках в зону СВО допросили двух главных фигурантов. Иран готов к экономической войне с союзниками США. В Штатах отменили запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию. Подробности далее. Бывшего начальника управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России полковника Виктора Таразевича и предпринимателя Дмитрия Мизгира допросили по уголовному делу о хищении 700 миллионов рублей на поставках некачественной тушенки в зону СВО, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования. Оба фигуранта арестованы. Вместе с ними по делу проходит еще четверо подозреваемых. По версии следствия, обвиняемые снизили стоимость тушенки за счет более дешевых ингредиентов, которые не были предусмотрены стандартами. При этом свою вину никто из задержанных по-прежнему не признает. Иран нанесет удары по интересам соседних стран, которые присоединятся к экономической операции США против Исламской Республики. Об этом заявил секретарь Высшего Совета национальной безопасности Мохсен Резаи. Он отметил, что также в этом случае ни одна капля нефти не покинет Персидский залив и Тегеран будет наносить удары по другим нефтеэкспортным маршрутам из Персидского залива. Помимо этого, чиновник добавил, что Иран полностью готов атаковать американские нефтяные и другие компании на Ближнем Востоке. Федеральный суд штата Нью-Йорк признал незаконной и отменил приостановку выдачи иммиграционных виз, введенную администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters. Судья Жанет Варгас, назначенная еще Джо Байденом, сочла, что госсекретарь штатов Марко Рубио превысил свои полномочия. По ее словам, введенный порядок приостановки выдачи виз исключительно на основании гражданства заявителя был явно незаконным и противоречил американскому законодательству. Напомню, в январе Госдеп приостановил выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в том числе россиянам, сославшись на риск того, что заявители станут зависеть от государственных ресурсов США. Россиянин Сергей Бойцов установил новый мировой рекорд по стратосферному прыжку с аэростата. Для подъема использовали крупнейший отечественный тепловой аэростат объемом 10 тысяч кубометров. Скорость свободного падения превысила 500 км в час, а прыжок выполнялся в высотном скафандре с автономной подачей кислорода, написал глава Минспорта России Михаил Дегтярев у себя в телеграм-канале. Мюнхенская «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сигнал» и «Дуна Парк» и завершилась победа гостей со счетом 2-1. В составе победителей забили Натаниэль Браун и Майкл Алисе. У дортмундцев отличился голом престижа Фабио Силва. «Бавария» завоевала Суперкубок Германии в 12-й раз в своей истории, что является рекордом соревнований. «Боруссия» с 6 титулами занимает 2-е место по числу побед. Соперники в 10-й раз разыграли почетный трофей между собой. Мюнхенцы при этом выиграли 10 раз и 4 раза проиграли дортмундцам. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
4: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
1: Друзья, с вами ваш секс, культ, просвет. Конечно, мы тут всегда будем шутить глупые шутки, умные шутки, ну как получится. В студии журналист Лена Караева, писательница Вик Никифорова, и мы готовы быть с вами на протяжении следующего часа, обсуждая темы смешные, грустные, разнообразные. Начнем с такой темы, как бы сказать, ну, сложной достаточно, да? Будем говорить про матерей-одиночек. Это вот я сказала слово «мать-одиночка», и сразу какой-то образ, я не знаю, несчастной, растрёпанной, бедной женщины обязательно, да? Но ведь сейчас этот образ сильно изменился, мне кажется. Мне кажется, огромное количество женщин сейчас способны обеспечить себе финансовую независимость. Они прекрасно работают и занимают зачастую высокие посты. И зачастую жизнь складывается так, что именно у женщин, добившихся очень многого, большие проблемы в личной жизни. Действительно трудно найти достойного партнера, и они вынуждены выбирать быть, да, матерями-одиночками. Хотя это слово, мне кажется, сегодня потеряло многие негативные коннотации, которыми сопровождалось раньше. Ну вот, зачастую мы слышим спор о том, возникла такая тема, разрешать ли ЭКО, искусственное оплодотворение, матерям-одиночкам. Или женщина должна предъявить перед этой процедурой своего супруга, проштампелёванного, проштампованного, значит, с паспортом. Вот мой супруг, дайте нам, значит, возможность осуществить эту процедуру ЭКО. Я-то, конечно, на стороне матери-одиночек, хотя всю жизнь в браке прожила, потому что, ну, как-то у меня вызывают сочувствие эти женщины. Лен, а как ты вот думаешь? Сложная тема, правда?
6: Я не прожила в браке, я родила ребенка одна, но я была в неких партнерских отношениях. Полугостевые какие-то были, так сказать, история была. Что я могу сказать? Это лучшее, наверное, что я сделала в своей жизни, приняв решение стать матерью. Но я стала матерью, скажем так, естественным путем. Мне не потребовались медицинские манипуляции и так далее.
1: Но прости, тебе уже было порядочно лет? Сколько?
6: Мне было 42.
1: Порядочно, да. И это были первые роды, да?
6: Да, это были первые роды, была первая беременность. Мне было 41,5. Родила я в 42 с месяцами. Это лучшее, просто самое правильное решение, которое я приняла, вне зависимости от труда, сил, нервов и так далее. Это дает такое количество энергии невероятной, позитивной, и, в общем, это такой залог бессмертия, на самом деле, моего, что я могу только это горячо рекомендовать. Что у меня вызывает, скажем так, не озабоченность, нет, а беспокойство, это то, что женщины идут и делают экстракорпоральное оплодотворение, ту самую ЭКО или подсадку, или как угодно. И цифры были опубликованы. На 50% возрос спрос вот на донорские сперматозоиды и на сперму. Это такое испытание для женского организма. Это такая, с медицинской точки зрения, тяжелая история, что я не готова быть за нее обеими руками. Вика.
1: Понимаешь, выход это, ну, не остается зачастую. Ну, вот женщина много работала, допустим, строила свою карьеру, не могла построить отношения с правильными мужчинами, потому что, посмотрим правде в глаза, в России огромный дефицит мужчин. Тем более мужчин качественных, прекрасных, с которыми действительно хочется создавать семью. Да, там, любой прекрасный мужчина, он там уже 20 раз женат, отягощен огромным количеством любовниц, там, и просто продраться к нему представляется нереальным. Огромное число женщин красивых, успешных, прекрасных, умных, с двумя дипломами о высшем образовании, остаются одинокими. Иногда они дотягивают до такого возраста, когда, увы и ах, приходится прибегать действительно к каким-то искусственным процедурам, как бы они были тяжелы. Ну что ж поделаешь, Лен, если вот медицина дает шанс женщине уже там после 40 получить возможность обрести ребенка, обрести свое счастье, мне кажется, за эту возможность надо голосовать двумя руками, применять ее как можно шире. Потому что какая-то у нас альтернатива остается. Эта женщина останется одна на всю жизнь, бездетной. Лен, это не счастье, это горе, это обречь человека на страдания.
6: Я это понимаю, но, с другой стороны, я думаю, что все эти женщины, которые образованные, обеспеченные и так далее, ну, у них что, в этой жизни никогда не было мужчин? Ну, можно же залететь, ну, извините, да, все-таки это секс-культ-просвет, но можно же залететь от проезжего молодца, грубо говоря.
1: Ты же сама часто критикуешь качество спермы современных мужчин. Вот ты как специалист часто тут нам читаешь доклады научные на 40 минуточек, что качество спермы современных мужчин падает и падает с каждым годом. И залететь становится уже не так легко, как было в наше с тобой время, когда нам с тобой было по 20 лет. Ну и потом, ну, много других проблем может быть, да. Ну, вот не было, как бы сказать, времени и возможности на ребенка, там жилищный вопрос был не решен, еще что-то. Я не склонна тут кидать камень. Вот почему. Если в нашей стране действительно такой кризис рождаемости и по демографии не очень хорошие цифры, нам нужны дети любой ценой. Естественным образом, слава тебе, Господи, рожайте, пожалуйста, как это там говорится, беленьких, черненьких, серо-бурмаливеньких, клеточку.
6: И размножайтесь, конечно.
1: И если нет возможности естественным, давайте искусственным. Ну что поделать? Но медицина сейчас так развелась, что грех был бы просто не воспользоваться ее замечательным достижением.
6: Слушай, но это настолько физиологически тяжело, и это потом может такой дать рикошет на самом деле для здоровья этой матери, если ей одной тянуть ребенка, а ей тянуть этого ребенка, ну, минимум 25 лет. Ну, ты сама это прекрасно знаешь, ты мать, я мать. Мы знаем, что дети не вырастают никогда, мы всегда им будем нужны и так далее. Но хотелось бы, чтобы мы были физически, физиологически валидны, а не наоборот. Ну что же обрекать ребенка на то, чтобы он становился или она становилась сиделкой при матери, у которых образуются из-за, в том числе, может быть, какие-то побочные эффекты от оплодотворения искусственного недуги?
1: Нет, Лен, ты сейчас, вот знаешь, вот ту риторику мне напоминаешь, я ее еще застала, что-то слышала такое, в 90-е годы какие-то были безумные бредни распространялись, якобы после кесарево сечения дети рождаются какие-то не такие, там, с отставанием в развитии, якобы эпидуральная анестезия способна вас парализовать и какими-то там ужасными эффектами для здоровья обладает. Это были ужасные, глупые бредни, но каких-то девочек, возможно, тогда они оттолкнули от идеи деторождения, они их напугали. Поэтому давайте сейчас не будем, значит, кошмарить людей с помощью темы ЭКО. Давайте скажем, что процедура эта медицинская сложная, со своими издержками, но результат-то от нее бывает, ну, волшебный, прекрасный. То есть рождается ребенок. Вот женщина обеспечивает себе счастье на всю оставшуюся жизнь. Да, это будет трудное счастье. Я развелась после, там, 23 лет брака, и мне, ну, как бы дети уже были достаточно взрослые, и вместе с тем это был самый сложный возраст, когда сыну там было 15, я понимаю, дочери 22, И вот это все свалилось на меня одну. То есть мне довелось побыть в шкуре матери-одиночки, это тяжело, но это абсолютное счастье. Вот лиши меня этого, моя жизнь обессмыслится.
6: Я здесь тебя поддержу, потому что, конечно, материнство — это счастье. И забудьте тех кумушек, которые говорят, вы будете должны, должны, должны. Чушь. Когда женщина становится матерью, она никому ничего не должна. Она все делает, потому что она любит этого ребенка. И тогда... Знаете, даст зайку, даст лужайку, да, вот откуда-то образуется эта фантастическая энергия, и вы не считаете разы, сколько раз вы встаете там к ребенку, чтобы дать ему попить, переодеть, покормить и так далее. Вы эти усилия любви не считаете, вы их делаете, потому что вы ловите от этого кайф, это наслаждение на самом деле. Здесь у нас с тобой батлы и споры не получится. У нас есть расхождение, и оно, в общем, связано с моими всегдашними не очень большим доверием к медицине и знанием, что есть побочные эффекты. Вот от такого рода вторжения.
1: Ну, дорогая моя, будем честны, и от естественной беременности бывают побочные эффекты, естественные беременности протекают иногда тяжело, но уже вот когда ребенок появился на свет, мне кажется, это дает такой заряд бодрости, энергии, просто вот эндорфинов, окситоцина, вот всех этих гормонов радости и счастья, любви, что это уже само помогает женщине, во-первых, восстанавливаться, во-вторых, следить за своим здоровьем, в-третьих, даже если это возрастная мама, очень долго оставаться молодой. Это будет стимулировать ее, это будет давать ей цель в жизни. Да, это все тяжело, легко не будет. Современные дети, они лет до 25, страшно сказать. Дорогие друзья, вот у кого там маленькие дети, услышите меня. Современные дети лет до 25 остаются детьми, и вам придется и вкладываться, и опекать, и моральную поддержку оказывать. Но без этого жизнь не имеет смысла.
6: Я тут, ну что, я опять подписываюсь. Единственное, что я хочу сказать, что когда говорят, что вот давайте мы как-то, так сказать, будем разбираться с матерями-одиночками, мы не будем делать вид, что мы этого не знаем. Дело в том, что хорошие, настоящие, прекрасные, изумительные наши русские мужчины женятся на одиноких матерях, на вдовах, например, у которых там двое детей от предыдущих браков и с тремя детьми. Короче говоря, мужчина любит женщину, а потом он любит ее детей. Для мужчины, который любит женщину, дети никогда не бывают проблемой.
1: Более того, я скажу, я слышала такую точку зрения от мужчин, что вот, ну, допустим, он встречает там какую-то одинокую женщину лет там 35-40, если у нее нет детей, его это зачастую настораживает. Он думает, а что с ней не так? А почему, собственно говоря? Может быть, она там, у нее 20 кошек или у нее какие-то, ну, странные мысли. В общем, ему с ней как-то странно и не очень уютно. Но если у нее уже есть дети, она для него более уютный, домашний, родной человек. И ему более приятно вот принять ее, как бы сказать, в свой круг общения и наладить с ней по-настоящему долгие, партнерские, хорошие, живительные для обоих отношения. Вот есть такая интересная... У нас принято говорить, вот там разведенка с прицепом. Нет, на самом деле я вот от мужчин слышала, что как раз разведенки-то с прицепом, с детьми, им кажутся более человечными, понятными, приятными. И к тому же вот уже готовая семья на самом деле. И все-таки повторюсь, в нашей демографической ситуации у нас нет возможности выбирать. Вот этим женщинам мы проплатим ЭКО, они нам вот мужа показали, значит, там паспорт. А вот этим мы не проплатим ЭКО. Нет, я думаю, государство должно брать на себя все ЭКО, для всех мам возрастных и нет, которые там испытывают проблемы вот с тем, чтобы забеременеть, и помогать им, потому что это же будут наши люди, это будут наши граждане, да мы их все любить будем.
6: Про любовь согласна, про то, что женщина, принимая решение там, о заморозке своих яйцеклеток и о том, чтобы оплодотворить их с помощью донорской спермы, у меня тут все-таки есть вопросы. Но что касается женщин с детьми, которых выбирают мужчины, слушайте, не могу быть более согласной с Викой. Вот просто потому, что у меня просто в моем окружении, у моих подруг, вторые, третьи браки, когда они были обременены, как принято говорить, детьми, а сейчас они живут и не тужат, родив ребенка, пусть поздно, от человека, который им встретился, который полюбил детей, который иногда стал отцом настоящим, иногда стал другом очень вдумчивым и так далее.
1: А это очень важно, кстати. Хотя бы другом, это очень важно для детей тоже.
6: Таким понимающим, да? Угу. И я хочу сказать, что, знаете, не бойтесь материнства никакого. Вот просто не бойтесь, потому что Никто вас никогда не осудит за то, что у вас есть дети. И точно, абсолютно, здесь я с Викой, просто хочется ее расцеловать. Конечно, мужчина, видя женщину с ребенком, совершенно иные чувства к ней начинает испытывать.
1: Да, они глубже, да. Лена прям так прекрасно сказала, мне не хочется прям к следующей теме переходить. Тем более следующая тема, она противоречит теме деторождения. Я не понимаю, как может деторождение быть без того, чтобы спать в одной постели. Но вот Лена нам рассказала, что, оказывается, у современных зумеров молодого поколения новая мода, новый тренд спать в разных постелях. Ну, любовнику и любовнице, или там мужу и жене. Лена, я правильно поняла?
6: Да, а абсолютно.
1: Или я перепутала, как с этими голыми мужчинами? Я везде, Вика везде видит голых мужчин.
6: Потому что под одеждой, они же голые.
1: Я ничего не перепутала.
6: Нет, ты ничего не перепутала. Это действительно новый тренд. Я, так сказать, с одной стороны, зумеры жалуются на то, что у них нет денег на недвижимость и на аренду, потому что им хочется чего-то большого и чистого. Но, тем не менее, значит, они хотят спать в разных спальнях и встречаться только для секса, а потом расходиться. Есть уже целые корпорации психологов, которые объясняют, как это здорово. Это, на самом деле, на мой взгляд, абсолютно губительная история. Психологов просто всех в расход, и не печатайте, и не давать им слово больше никогда. Пусть идут, моют улицы, становятся коммунальщиками, больше пользы принесут для общества. Но это, как я вижу, тот тренд, который подтачивает институт брака. Потому что невозможно в браке спать в разных постелях. Извини, ну вот так.
1: Ну, здрасте. То есть вот он храпит, сопит, и вот с этим вот спать в одной постели. Лен, да ты оцени, какая романтика. Вот вы в разных спальнях. Вы же встречаетесь там в гостиной, допустим, по вечерам. Ну, как вот любовники, которые увидели друг друга впервые. У вас же накал страсти. Ты купила какой-нибудь красивый там шелковый комплектик, кружавчатый комплект. И ты можешь демонстрировать эти комплекты, а он будет смотреть, а он удивляется, а он не видел этого комплектика, потому что он не видел тебя в халате и в том, как ты, значит, на себя натягиваешь все там эти чулочки, завязываешь бантики. И когда ты распахиваешь халатик, у него глаза горят, он поражается. Мама дорогая, думает он, откуда этот розовенький комплектик, если был черненький, а то был сиреневенький. И у вас страсть, и у вас все кипит. И вы даже не дойдя до общей спальни, вы прямо на диване там в гостиной куда-то сваливаетесь на диван, и вот оно счастье. И, кстати сказать, от этого рождаются дети.
6: От этого рождаются дети, и более того, на этом халатике, несомненно, должны быть перламутровые пуговицы, которые вот так вот красиво разлетаются.
1: Да-да-да.
6: Потому что они были плохо пришиты.
1: Это возможно только при раздельных спальнях.
6: Я думаю, что раздельная спальня — это червоточина, которая убьет отношения. Я объясню, почему. Потому что, когда вы спите вместе с человеком, у вас выброс окситоцина. Я про женщин сейчас говорю, про мужчин у них отдельная история, хотя есть исследования, доказывающие, что мужчинам тоже хорошо спать с женщиной, с их любимой в одной постели, потому что их это успокаивает, и у них снижается уровень самого главного гормона агрессивности – кортизол.
1: Да мужчинам-то с женщинами всегда хорошо, это мы уже поняли.
6: А женщинам, ты говоришь, храпит. Цивилизация уже решила эту проблему. Вы покупаете беруши самое плотное, надеваете на морду маску шелковую, чтобы там свет, например, когда он встает в туалет, потому что мужчины физиологически, они не могут, так сказать, ночь провести без того, чтобы не зайти в туалет по-маленькому. Поэтому у вас, значит, там на морде маска, в ушах беруши, вы его не слышите, но вы его чувствуете.
1: Вот вообще никакой романтики, я, честно говоря, в этом не вижу. Мне кажется, романтично, когда действительно по разным комнатам разошлись. Но если вернуться в нашу скорбную реальность, Лен, я знаю, чем все это вызвано. 10 лет назад был противоположный тренд, я тебе просто зуб даю, да? 10 лет назад был тренд на то, чтобы зумеры брали в ипотеку крошечную такую студию, тогда еще было разрешено строить, знаешь, такие 18 квадратных метров там где-нибудь под Питером, они такую брали себе в ипотечку. Там они ставили масенький такой узенький диванчик раскладной, и на ночь они его себе раскладывали, и там буквально вот друг на дружке, да, вот он шириной там, я не знаю, 1 метр и 9 сантиметров. Вот как-то они там мастились в обнимку, это было романтично. Почему? Потому что тогда цены на недвижимость в отношении к зарплатам зумеров позволяли молодым специалистам после вуза взять себе в ипотеку вот эту масюсенькую студию. Сейчас цены на недвижимость дошли до того, что зумеры, к сожалению, не могут со своими зарплатами взять в ипотеку даже масюсенькую студию. Цены на аренду тоже взлетели. Самая маленькая студия в Москве от 50 тысяч рублей, это без коммуналки, да? Поэтому что делают зумеры? Она живет с мамой и папой, он живет с мамой и папой, и они встречаются там где-нибудь, занимаются любовью, они где-нибудь там, условно говоря, в гостинице или у друзей там, или где-нибудь, А спят они, разумеется, не только по разным комнатам, они спят по разным квартирам. Она спит в квартире у мамы с папой, и он спит там в доме, допустим, у мамы с папой. И так они живут лет до 30, что у них нет денег на то, чтобы вот это вот, то, что ты описываешь, там большая спальня, там большая кровать, вот эти беруши, маски, денег нету.
6: Слушай, подожди, но ты же описываешь на самом деле, что до зумеров дотянулся тот, кого они ненавидят, то есть Советский Союз. Собственно, а как строились любовные отношения сексуальные в Советском Союзе?
1: За стеночкой. Очень тихо.
6: За стеночкой. Если повезло, и если у девочки или у мальчика была своя спальня, которую переоборудовали из детской, и если родители были достаточно прогрессивные, чтобы, так сказать, позволять незарегистрированно совокупляться.
1: Они шли в кино, в кинотеатр повторного фильма. Родители.
6: А родители, да.
1: А, еще ехали на дачу. Вот это вот было.
6: Ну, конечно. Причем я не открою, наверное, большого секрета, если скажу, что это было повсеместно для всех социальных страт. И даже в воспоминаниях о нашем великом актере Андрее Миронове, его подруги, многочисленные, значит, решившие подзаработать, описывали, как его мама Марья Владимировна и папа уезжали на дачу для того, чтобы Андрюшенька приводил к себе своих подруг. Он жил с родителями очень долго.
1: Погоди, погоди. То есть Андрей Миронов уже был раскрученным, известным артистом и продолжал жить в одной квартире со своими родителями. Я просто хочу донести до наших слушателей, среди них, может быть, есть молодежь. Может быть, эта молодежь идеализирует Советский Союз, в том числе с нашей подачи. Дорогие друзья, вот осознайте этот факт. Андрей Миронов уже был звездой, суперзвездой. Его обожала вся Москва, его обожал весь Советский Союз. И он жил в одной квартире с мамой и папой. Единственная роскошь, которую мог себе позволить, это был, наверное, автомобиль советский, да, но он не мог позволить себе купить квартиру, дорогие друзья, когда вы ностальгируете по Советскому Союзу, вы вот такие вещи тоже понимаете, да, это очень важно объяснять.
6: Ну, разумеется, значит, это была квартира где-то в районе Петровки, и его подруги, я не проверяла эту информацию, но они описывали эту ситуацию как нечто рутинное и, я бы сказала, обыкновенное. А кооператив был построен или куплен, или, так сказать, что-то там поменяли они тогда, когда Андрей Александрович женился в первый раз.
1: О, давайте я еще раз проведу ликбез. В Советском Союзе можно было заплатить достаточно большие деньги, там несколько тысяч рублей, и купить себе в рассрочку так называемую кооперативную квартиру. Я, Лен, рассказываю это нашим слушателям, потому что, ну, я думаю, не все это знают, да? Это был аналог вот современной ипотеки. Плюс был в том, что ты не переплачивал бешеные проценты, как сейчас вот по ипотеке ты отдаешь там 2-3 стоимости квартиры. Но все равно это были серьезные деньги. Это было несколько тысяч рублей, например, советских. То есть там это много копилось. Обычно там скидывались родители. И обычно действительно квартира такая кооперативная начинала покупаться, строиться, когда человек женился.
6: Потому что нужна была для молодых. Ну, для секса, да. Я приоткрою дверь в мое темное прошлое, и я хочу сказать, что когда мне было там за 20, и когда, значит, уже начались некие серьезные отношения, только у одного моего возлюбленного была собственная квартира, которая ему досталась, потому что бабушка умерла. И он отселился, соответственно, от родителей в эту бабушкину квартиру. Короче говоря, он был единственный в нашей огромной компании, кто жил уже отдельно от родителей, ему было 26 лет, и в этой связи он был очень завидным, я бы сказала, таким ухажером, потому что не нужно было отправлять родителей никуда. Сейчас зумеры пропагандируют, точнее, психологи, нанятые большими корпорациями, разумеется, публикующиеся в глянце, который спонсируются крупными корпорациями, пропагандируют практически советскую модель отношений, которая, на мой взгляд, убийственна для вот этих самых отношений.
1: Ну, корпорации ведь бешеным образом задирают цены вот на ту же самую недвижимость. И вот сейчас ипотечный кредит в России, к сожалению, прям, ну, стал вообще невыносимым. Хотя зумер находит выход. Я знаю, сейчас люди предпочитают покупать домишечки себе, типа дачек, ну, там, 100 километров от большого города, допустим, больше. Где-то совсем в захолустье, потому что там еще можно купить по каким-то совершенно реальным ценам, там, меньше миллиона рублей. Большим спросом стали пользоваться небольшие квартиры в городах типа Воркуты, я тебя удивлю, потому что там до сих пор можно купить квартиру меньше, чем за миллион рублей. Наверное, люди, ну, покупают, потом как-то сдают ее. Возможно, они едут туда и на удаленке работают. Но вот это вот среди зумеров интересная тенденция. Но пока, конечно, с недвижимостью этот вопрос не будет решен, да, с ценами на нее, пока не будет, не знаю, какая-то новая льготная ипотека запущена, не знаю, пока не снизятся эти проценты. До сих пор, конечно, зумерам трудно будет заниматься сексом. А если им будет трудно заниматься сексом, значит, будут проблемы, друзья, с деторождением, простите. Я понимаю, что у нас часто там чиновники делают вид, что мы живем в позднем Советском Союзе и какими-то этими спорами размножаемся или клонами. Нет, друзья, нужна квартира, да, нужна спальня. В этой спальне должна стоять большая кровать, которую в эпоху моей молодости называли сексодром. Да? И вот там будут создаваться новые граждане Российской Федерации. Давайте как-то всей страной напряжемся и нашей молодежи, ну, поможем с тем, чтобы у них была квартира, в ней спальня, а в спальне сексодром. Скажи, это хорошая цель, да, вот цель, которую стоит построить и добиваться
6: ее. А я считаю, что вообще в Советском Союзе нужно брать пример в том смысле, в котором там тогда молодым специалистам давали квартиры.
1: Да.
6: Или были семейные общежития, что, конечно, не айс, но, тем не менее, люди могли жить вместе. Жить в том числе и в сексуальном смысле. Чиновники и наши замечательные, профильные министры, люди, которые отвечают в том числе за демографию, должны понимать, что дети – это самое главное, что, в общем, есть у страны сегодня. Потому что детьми может прогресс измеряться, благополучие измеряться. А что мы так, обезлюдим, что ли?
1: Кстати, на заметку, в Нижегородской области, насколько я понимаю, приняли прекрасное простое решение безо всяких условий давать по 1 000 000 рублей тем, кто заводит ребенка. Просто безо всяких условий. Вот ты получаешь 1 000 000, ты можешь, например, сдать его на аренду хорошего дома или большой квартиры, да, или как-то вложить. Без условий. Рождаемость моментально пошла вверх, сразу. То есть вот очень просто, на самом деле, есть такие материальные рычаги в виде домов, квартир, денег. Друзья у нас все готовы как бы создавать большие семьи, мы будем их создавать.
6: Спать вместе обязательно, Вика.
1: Я думаю, все-таки цель, знаешь, вот большой дом, спальни и так встречаться где-то. Ну, кто как хочет. Друзья, спите вместе, спите раздельно, храпите, не храпите, маски, сопите. А мы пока, секс-культ просвет, 2-3 минуты нас не будет в эфире, а вы нас не забывайте, мы к вам вернемся и будем обсуждать еще разные смешные и не очень темы.
2: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
7: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
7: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
8: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
7: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
9: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Секс, культ, просвет.
4: Еще раз здравствуйте, друзья. Это опять с вами ваш «Секс, культ, просвет». Лена Караева в студии и я, Вика Никифорова. Мы продолжаем наш выпуск вечной темой. Вот есть, да, какие-то русские вечные темы. Что делать? Кто виноват? Зачем Анна Каренина бросилась под поезд? К таким вечным темам относится противостояние Москвы и Петербурга. Петрограда, Питера, Ленинграда, вот как хотите, Санкт-Петербурга. Люди, которые любят Москву и любят Питер, любят их со страстью маньяка. Вот как кто болеет за «Зенит», а кто болеет за ЦСКА. У нашей семьи всю жизнь болеет за ЦСКА. И это просто какая-то болезнь, да? Вот мы не можем поступить со своими принципами. И я всю жизнь, несмотря на то, что я постоянно езжу в Питер, что огромная часть моей жизни была связана с Питером, часть моей семьи живет в Петербурге, я все равно, как вот я коренная москвичка, я фанат Москвы. Для меня Москва вот полностью соответствует моему духу. Питер для меня, несмотря на все свои красоты, остался чужд. Лена, Москва или Питер?
5: Питер, конечно. Нет, в Москве удобнее, в Москве приятнее, в Москве быстрее. В Москве, как бы, ну, это все свое, это как домашние тапочки, в которые ты, так сказать, всовываешь ноги,

0: В хорошем смысле слова. Огромная и сильная – это там. А Москва, она такая, она, так сказать, веселая, она богатая, она купеческая. Но она отсель не грозит шведам. А Питер отсель грозит шведам, как писал наш все Александр Сергеевич Пушкин.
1: Вкусно, вкусно рассказываешь. Трудно с тобой спорить, но я поспорю. Москва, правильно сказал, это домашний уют. Это вот как Лев Николаевич Толстой описывает, Пьер Безухов приехал из Питера в Москву, словно он надел на себя старый разношенный домашний халат. Вот это сравнение на все времена. Да, Москва – это домашний уют. В Москве до сих пор, вот я вижу, например, остатки вот этой чисто деревенской застройки, когда отдельные поместья, усадьбы, особнячки, деревянные дома. В Москве до сих пор очень много деревянных, нормальных домов. В них живут люди, в них есть музеи, в них есть офисы. Они окружены вот этими лохматыми кустами сирени, которые у нас тут в мае цветут так, что с одуряющим запахом, да? Там какие-то деревья, там какие-то лужайки. То есть Москва – это деревня, в сущности говоря. И проехав там 20 минут на метро из центра, вы выходите, вы даже попадаете не в парк, друзья, вы попадаете в лес. Вот настоящий лес с какими-то оврагами, в оврагах ручьи, там соловьи, какой-то пастернак сплошной, все это, значит, кипит, блещет. Это лес, понимаете? Вы окружены природой. Мне этого страшно не хватает в Питере, который весь каменный, и еще это серая вода и небо. Вот это вот бескрайнее питерское небо, огромное. Я там потеряна, и в этом камне мне холодно.
0: А мне там не холодно, мне там торжественно и гулко. Понимаешь? Мне в этом во всем видится мощь. И мне так приятно и так круто по ощущениям к этой мощи принадлежать. Да, будучи там, не знаю, половинкой песчинки. Да, понимая там, собственно, так сказать, хрупкость и краткость. Но когда я смотрю, ты говоришь, свинцовое небо, а мне оно кажется хрустальным, акварельным, каким-то божественным просто. И когда вот ты на все это смотришь, с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые. Это Адмиралтейство и биржа, да, через Неву глубокого, красивого сине-серого цвета. Ты видишь Кунсткамеру, то есть Кунсткамеру. Ты видишь растральные колонны, ты видишь этот мост и еще панораму мостов. И ты понимаешь, какая же у нас потрясающая страна, способная тогда, больше 300 лет назад, это чудо воплотить.
1: Душа моя, ты разговариваешь вот как туристка классическая, да? Я каждый год вижу в Питере вот эти вот толпы туристов, которые со всей России, со всего мира приезжают туда, потому что действительно это красивейший город на свете. И, возможно, Дворцовая площадь, ну ладно, после Красной площади, она красивейшая площадь мира. Но вот я тебе такой вопрос сейчас задам на засыпку. Вот я даже не знаю, как ты ответишь. Туризм – это прекрасно. Приезжать, останавливаться в Асторе, там в баре, выпить немного коньяку и пойти на спектакль в Мариинском театре – божественно, согласна. А вот могла бы ты купить квартиру или там снять ее на несколько лет вперед и жить в Питере вот с этим невыносимым климатом, с этими тяжелейшими зимними ночами, которые длятся бесконечно, и где-то к полудню выходит красное солнце в эти морозы, и в 2 часа дня оно уже закатывается, и ты живешь в темноте. Вот совсем с этим, с тяжелой, на самом деле, инфраструктурой, потому что никакого общественного транспорта, там хороший общественный транспорт, но в расстояниях питерских ты все равно вынужден постоянно ходить пешком или там как-то передвигаться под этим дождем, под этим снегом. Вот жить постоянно, на постоянной основе, ты могла бы в Питере?
0: Слушай, снег и ветер, еще лучше, если это мокрый снег и северо-восточный ветер в лицо. Это просто реально любимая погода. Я так долго жила при плюс 15 всегда и при голубом небе, что у меня сейчас на много-много лет вперед есть дефицит непокрытой вот этой жажды, чтобы была плохая, как ты считаешь, погода. Для меня она просто полный кайф.
1: Ты уходишь от ответа, дорогая.
0: Могла бы жить под этим небом, лежащим на плечах, в этих не очень светлых дворах-колодцах, квартирах с такими сводами, с высокими потолками. И у меня там родственники очень близкие жили. Как же мне нравилось, что ванна стоит на кухне. Я не понимала, что это наоборот от нищеты, точнее, вот от неумения, так сказать, выстроить это пространство. Но эта ванна на кухне на меня производила какое-то впечатление. Я не хотела просто этой кухни выходить и вылезать из этой ванны, потому что это было прекрасно. Короче говоря, в Питере, конечно, я могла бы жить столько, сколько потребуется, если бы меня кто-то туда пригласил. Или даже если бы у меня было желание вот снять это.

0: квартиру навсегда, ну, на какое-то время, или даже купить.
1: У меня воспоминания юности страшные, когда я впервые попробовала в Питере что-то снять, жилье, когда приехала на Московский вокзал, а там тогда стояли старушки с такими картоночками, и они предлагали там что-то арендовать, комнату или квартиру. Я пошла с одной такой бабулькой, квартира была недалеко от Московского вокзала, недалеко от Невского проспекта, по-моему, на Староневском проспекте она была, и дом был вполне себе такой основательный, стиль модерн, все красиво, мы поднялись по чуть ли не мраморной лестнице. Там была коммунальная квартира. Комнату я даже не пошла смотреть, потому что первое, что я увидела, это огромная зачуханная кухня, а посреди кухни действительно, друзья, безо всяких ширм, без занавесок стоит ванна на ножках. Я помню, я просто ословела. Я из небогатой интеллигентской семьи, не то что у меня тогда вот в 90-е годы какой-то был евроремонт в квартире, но все-таки, чтобы в коммунальной квартире вот эта ванна на ножках стояла на кухне среди плит, кухонных столов, покрытых слоем жира, это был тогда колоссальный шок. Я помню, молча развернулась, ушла, все, и больше не предпринимала попыток у бабушек что-то там такое арендовать. Но в Питере вот до сих пор сохранились какие-то очень странные бытовые привычки. Я так мягко скажу, но многие мои интеллигентные друзья в Питере, ну, как-то странно относятся к своим квартирам, и содержит их, я бы сказала, не в самом лучшем виде. Ты не обращала внимания на такую типичную питерскую неряшливость, да, когда все так заставлено, ну, и заброшено?
0: Слушай, ну, это просто стиль жизни, к которому, так сказать, я отношусь как к праву людей жить так, как они считают нужным, может быть, ходить в засаленных халатах по утрам. Меня не это подбадривает, а вот это потрясающий воздух. Там воздух пахнет иначе, чем в Москве.
1: Да.
0: Там совсем другой запах, аромат, я бы сказала, да? Там другие выражения у жителей, лица, я имею в виду. Там вообще все другое. Это как другая страна, это как другая сторона Луны. И вот хорошо же Иосиф Александрович сказал, ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Он не пришел умирать, он упокоился на кладбище Сан-Микеле в Венеции, но интенция была понятна. Наверное, ему хотелось все-таки быть в Питере. И я в этом смысле с Бродским, хотя я с ним не всегда солидарна, но здесь я его полностью поддерживаю.
1: Не знаю, Лен, когда я вижу, что ты действительно переехала в Питер, я тебе поверю, потому что я много ходила по тому же Васильевскому острову и на полном серьезе присматривалась, где бы там купить или арендовать себе квартирку и долго пожить в Питере, прям по-настоящему долго. И я все-таки так и не решилась, потому что я все время испытывала то же самое, что вот Раскольников на мосту через Неву. Он остановился, там любой на этом мосту сейчас может пройти, остановиться, сзади там Академия художеств, впереди Исаакиевский собор. И вот ты стоишь абсолютно подавленный, значит, сверху это прекрасное небо, соглашусь с тобой, оно прекрасное, да. Внизу оно отражается в этой Неве, вечно изменчивой, такой зыбкой, зыбучей, бегущей куда-то. И ты чувствуешь себя просто раздавленным этими стихиями. Никогда ничего подобного я не чувствую в Москве. В Москве мне хочется делать успех и успешный успех. В Москве я все время работаю, в Москве я куда-то бегу, в Москве общаюсь с тобой, со всеми своими друзьями, с коллегами. В Питере я романтически блуждаю одна и постепенно чувствую, как меня накрывает депрессия и меланхолия. В Москве мне стоит выйти, вот просто пройтись по улицам, господи, да как же у нас весело. Даже в самую сумрачную погоду купола Василия Блаженного горят, вот они мне в зимние дни особенно напоминают, в сумерках особенно, какой-то вечный костер, вот который вот горит вот этими яркими сполохами, который теплый, который озаряет все. Москва теплая. Вот если Питер это такой холодный северный джентльмен, такой в черном или в сером, очень застегнутый на все пуговицы, то Москва, конечно, это баба. Это такая купеческая баба, купчиха, кустодиевская, малявинская, да, такая очень щедрая, траватая, толстая, наверное, веселая. Мне в объятиях этой бабы спокойно, как будто это вот моя мамка, да, вот я возвращаюсь, она меня шалью так укутает, я согреюсь рядом с собором Василия Блаженного и пойду к себе домой по этим московским улицам. Я воспринимаю вот центральные московские улицы, особенно летом, когда вот ты не надеваешь обувь, там это шубу, там платок, а просто вот это ноги в тапочки такие, в шлепанцы всунул и пошел, значит, это как Большой Любовский такой за йогуртом пошел, значит, в магаз ближайший. И тут я выхожу и иду по этим улицам, и мне навстречу идет экскурсия. И я думаю, божечки боже, вот люди там чего-то фотографируют, смотрят, а я здесь живу. Вот нигде, как в Москве, у меня нет вот этого волшебного чувства. Я знаю, что парижане, нью-йоркцы, там, не знаю, жители Шанхая, коренные уроженцы вот этих вот мест, они любят вот так же вот свои города. Вот я также люблю вот этот вот центр Москвы. Как будто ко мне в гости пришли эти экскурсии, вот они ходят, а я просто иду по коридору своей квартиры, сейчас куплю йогурт и пойду к себе, значит, домой. Нигде нет такого чувства. Поэтому, где бы я ни ездила, я возвращаюсь в Москву, но не в Питер.
0: Ты знаешь, я вот в Питере была и осенью, я была и летом. Я была и такой совсем поздней осенью. Как же мне там хорошо. Психологически. Я не знаю, может быть, потому что как-то очень вот эта его гармоничность архитектурная, просчитанность, эта строгая как бы перпендикулярность линий, которая в центре, она меня успокаивает, она меня не раздражает. В Москве дойдите до Кривоколенного, значит, там поверните, а еще потом поверните налево. Кривоколенное, мы сразу понимаем, что там что-то, да? Вот. А тут все прямо, красиво, Невская перспектива. Это все можно наблюдать, это все можно зрить, это все можно ощущать, и мне от этого спокойно делается. Понимаешь,
1: да, понимаю. Представляю, как ты должна была любить Париж, потому что мне вот визуально Париж сильно очень Петербург всегда напоминал. И когда я гуляла по Парижу, для меня одним из самых родных каких-то близких мне мест было консьержери. Это такая тюрьма, да, которую ты можешь видеть с набережной Сены, такое огромное здание. Почему она мне казалась такой родной? Потому что в одной из камер консьержери сидел Люсьен де Рюбампре, герой «Утраченных иллюзий» и «Блеска и нищеты куртизанок». Дилогии такой знаменитой Бальзака. В одной из этих камер он повесился, как известно, на своем шелковом галстуке, что было очень глупым поступком с его стороны. И когда я читала эти романы, когда я читала Бальзака вообще в детстве, ну, там, не знаю, 13-14 лет, и для меня Люсьен де Рюбампре остался, ну, абсолютно живым человеком, вот реально существовавшим, и всякий раз, бывая в Париже, я посматриваю на консьержери, думаю, ага, вот здесь все это происходило. Точно так же, как герои Александра Дюма, точно так же, как герои Ги де Мопассана и Гюстава Флобера. Для меня вот французская литература была одним из самых сильных впечатлений детства, юности, молодости. И, наверное, во многом определила меня как человека, потому что, прочитав в «Утраченных иллюзиях», как Люсьен пишет театральную рецензию, он пишет очень остроумную, смешную рецензию на спектакль, я подумала, что, во-первых, я буду журналистом, там очень сочно описано журналистика, во-вторых, скорее всего, я буду писать театральные рецензии. И спустя 10 лет действительно это так и произошло. То есть великая французская литература, она меняет судьбы людей, влияет на всю нашу жизнь. Лен, вот ты как человек, проживший во Франции почти половину жизни, вот ты согласна с моим мнением, что величайшая литература на самом деле?
0: Я бы чуть-чуть скорректировала. Я бы сказала, что тебя сформировала не столько великая французская литература, сколько великие русские переводчики, которые перевели великую французскую литературу.
1: Достоевский тоже переводил Бальзака, настолько он любил его.
0: Я не могу читать Дюма на французском языке. Это невозможно. Это пухло, это непружинисто, это клякло, это неинтересно. То есть не в смысле неинтересно, потому что сюжетно, а в смысле языка ты в нем тонешь, в каких-то вот этих извивах, изгибах, в этой прихотливости. А когда я беру «Три мушкетера» в переводе, я рыдаю от счастья, потому что гениально переведено. Когда я читаю, соответственно, Растана, этого самого Сирано де Бержерака, слушайте, ну, по-русски там звучит знаменитый монолог. Ведь я же говорил же вам, что попаду в конце посылки. По-французски это звучит просто как брань. Ну, не как брань, ну, как-то это очень просто. И финальман же тушь, то есть вот попаду в конце посылки. Это гораздо круче, на мой взгляд. Поэтому наша любовь к французской литературе не потому, что она гениальная, эта литература. С этим, наверное, никто не будет спорить. Они все-таки, так сказать, там основоположники много в чем. Но она плод таланта тех русских переводчиков, билингвальных чаще всего, которые это все написали своими ручками.
1: Вот за что я люблю с тобой разговаривать, ты самые ожидаемые темы видишь в каком-то совершенно неожиданном ключе и открываешь для нас действительно очень много нового. И слушая тебя, я подумала, а ведь правда, вот самая знаменитая строчка русского Сирано, да, как называется?
0: Русского Сирано. Сирано де Бержерак.
1: Русской пьесы.
0: Растана, да. Растана его звали.
1: Самая знаменитая строчка звучит: «Мы созданы солнцем в крови». Она принадлежит Щепкину и Купернику. У Эдмона Растана этого нет. То есть она придумала, дописала и своим замечательным слогом изложила эту, ну, хорошую пьесу. Слушай, неужели так совсем?
0: Так абсолютно совсем. Насколько потрясающей обожаемый мною Бальзак, просто прочитанный десятки раз. Это собрание сочинений 24 тома темно-зеленые.
1: Да.
0: Ну, конечно. Прочитанное просто хронологически в голове выстроено. Еще тогда не было никаких гуглов спросить было, поэтому нужно было все читать. А потом, так сказать, эту 30-летнюю женщину вставлять в этот цикл, смотреть, где она, что она, потому что там же это все архитектурно очень богато, вся эта человеческая комедия, которую написал наш любимый Оноре, его невозможно читать на французском. Сейчас просто невозможно. Невозможно читать даже такого тончайшего стилиста, как Флобера, который написал знаменитую «Мадам Бовари». Невозможно. Вся литература, вообще вся зарубежная литература, английская такая же, она создана великими. Вот, кстати, тема для нашей, возможно, может быть, будущего разговора.
1: Но мы отчасти ее уже затрагивали. Я как раз тогда критиковала наши советские переводы Хемингуэя, которые всю грубость его слога сгладили, сделали глянцевой и превратили в каких-то тургеневских девушек его героев, чего на самом деле не было. Хемингуэй грубый, такой мужской, мачо, самец, писатель. Его герои разговаривают как тургеневские девушки, и мне кажется, это проколом наших советских переводчиков.
0: Ты знаешь что? Вот есть еще такой, значит, замечательный врач французский, на самом деле. Он работал и жил в Лионе, и даже там, так сказать, я бывала в этом госпитале, Отель Дю, как Франсуа Рабле. Его физиологизм на французском непереносим. Просто непереносим.
1: Почему? А смешно же, нет?
0: А на русском это поэзия.
1: Вот Николай, такая... Николай Любимов переводил, насколько я помню, Гарнизоя
0: Пантагрюэля. Да. Понимаете, поэтому... Ну, вот тут такая ситуация.
1: Знаешь, я с тобой вспомнила, как могу поспорить. Начала я читать со своим французским, будешь смеяться, но я начала читать Марселя Пруста по-французски. И мне очень понравилась его интонация, и она мне показалась очень отличающейся от того, что я вижу в переводах Николая Любимова. Как бы это сформулировать? У Любимова очень такая гладенькая, такая вот приглаженная интонация, вот, которая, ну, своеобразие интонации Марселя Пруста убивает. А Пруст пишет, как будто говорит. Там у него каждая фраза полна какого-то сухого такого французского юмора и по-своему сатирично. Вот в ней есть какой-то такой излом, которого я не вижу в переводе. Поэтому сравнивать очень интересно. «Мадам Бовари» Флобера, мне кажется, переведена тоже не совсем так, как он это замышлял. Мне тоже вот кажется, что Флобер под сатирическим углом смотрел на своих героев. Да? Более такую черную комедию про них писал. Мне кажется, это сгладилось в переводе.
0: Я тут готова с тобой спорить, с одной стороны, может быть, касательно Флобера, но готова согласиться и с тем, что ты сказала про Пруста. Потому что Камю, мой самый любимый французский писатель, потому что он был совестлив, на самом деле человек, который в очень многом определил мое самосознание, вообще, так сказать, понимание выбора, существования и так далее, он на французском точно лучше. Просто железно лучше, потому что это живая, потрясающая речь, это страдание, это кровь и это плоть. В русском языке это очень отстраненно, очень холодно.
1: Академично.
0: Да, точное слово. Очень академично. А на самом деле Камю, Альбер Камю, он полыхает, его плоть полыхает, его мозг полыхает, его внутренние органы его полыхают. И он, в общем, писал условно, ну, я так скажу, так сказать, может быть, это грубовато покажется, но он писал своими всеми жидкостями. Вот это видно, да? Он писал кровью, он писал, простите, спермой, он писал, так сказать, лимфой мозга
1: этого
0: и так далее.
1: Этого не чувствуется. Этого не чувствуется в русском.
0: А во французском это есть. Mm-hmm. Во французском это прорывается, потому что там другой ритм, там другие образы, там иная метафорика, а в русском языке это отсутствует. И, например, там тот же «Посторонний» — это очень такая скучная, в общем.
1: Согласна.
0: Повесть.
1: Да, «Посторонний» читать скучно на русском языке. И, кстати сказать, вот кто не дочитал до конца, посмотрите, неплохой очень вышел фильм Франсуа Озона, вот экранизация этого «Постороннего». Главное достоинство в том, что она очень детально, подробно и честно передает всю эту книжку, вот буквально вот как для школьника. И это интереснее, чем читать по-русски. Ну или попробуйте почитать по-французски. Та же проблема, что с Камю, мне кажется, с русским переводом Селина, который очень ярко писал, который, собственно говоря, создал себе имя и карьеру на том, что поломал к чертовой матери академизма французского письма, такой приглаженный, да, и ввел абсолютно живую разговорную устную речь. Потом там и Жан Жене за ним это наследовал, но вот Селин был первый. И вот этот момент мощной такой устной разговорной речи, причем самого такого простонародья, дна людей, вот гопоты, как мы сказали бы сегодня, вот он тоже в русском переводе грешит некоторым академизмом, да, вот как бы сказать, переводчик сидит, и слишком видно вот это вот высшее литературное образование, с которым, значит, он передает все оттенки стиля. Селин живее, согласись,
0: конечно, по-французски. И на французском, конечно, желательно читать Франсуазу Саган, которая на самом деле во Франции. Если читать ее на французском, вы понимаете, что вы имеете дело не просто с беллетристкой, а с настоящим большим писателем.
1: Вот это ты глаза мне открываешь. Мне казалось, что она просто, ну, такая дамочка.
0: Нет, вот на французском, и там очень простой язык, но он очень глубокий, он очень многослойный, он очень такой раскрытый миру. А в русском языке это что-то такое очень поверхностное, на самом деле, очень суетное, очень такое...
1: Дамское.
0: Дамское, да. А на самом деле это не так, как и у Камю. Это тоже написано кровью, это тоже написано колоссальными проблемами, это тоже написано испытанными страданиями, физическими в том числе. И мне кажется, что, конечно, вот Саган, она должна в нашем сознании, ну, у кого есть время и возможности, естественно, все-таки обрести тот статус, который она заслуживает.
1: Слушай, а вот мы тем самым ставим интересную задачу современным переводчикам. Мне кажется, очень интересная, вдохновляющая задача — это попробовать создать новые переводы вот всех этих шедевров и познакомить публику вот с тем, как реально писали французские писатели. Меня очень вдохновляет, вот как ты хорошо сказала, эта глубокая, насыщенная простота лучшей французской прозы и поэзии 20 века, того же вот Жака Превера взять, моего любимого поэта, это просто самые простые слова, самые понятные фразы. Вот когда начинаешь учить французский, всегда начинаешь со стихов Превера, потому что буквально школьники могут понять то, что он написал. Но сколько же глубины, смысла, порой трагедии, порой отчаяния, порой самых сложных эмоций скрывают эти простые слова, правда?
0: Да, и, собственно, ну вот начните с «Опавших листьев», в французском это называется «Осенние листья». Просто почитайте, там на самом деле, не знаю, там 20 слов, которые меняются в строфах, но за этим большая человеческая драма потери любви.
1: Как я люблю те моменты, когда мы с тобой разговариваем о музыке, о поэзии, о литературе. Друзья, читайте французскую литературу, читайте русскую литературу, читайте. Главное, не забывайте вот это волшебное ощущение, когда ты снимаешь с полки книгу, открываешь ее, перелистываешь страницы и погружаешься в абсолютно иной мир, предельно далекий от нашего. С этим пожеланием «Секс.Культпросвет» расстается с вами. До новых встреч. Если вы не успели послушать нашу программу или вам интересно послушать, что было в начале, найдите нас на сайте «Радио Спутник». Там все наши программы «Секс.Культпросвета» собраны. А мы обнимаем вас и желаем вам самых лучших впечатлений от литературы.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
4: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Узнать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит: звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.
5: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галы – 0. Русский. Русский на 100%.
4: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Ослабление рубля. Контекст. С начала августа национальная валюта потеряла в цене порядка 8%. Текущий курс может принести в бюджет до конца года дополнительные 0,5 триллиона. Среди причин ослабления рубля – рост спроса на валюту для приобретения бензина за рубежом, увеличение ее покупки Минфином, ухудшение условий логистики и смягчение денежно-кредитной политики Центробанком. Экономисты также отмечают, что доходность рублевых инструментов стала хуже компенсировать финансовые риски. Держать средства в рублях для клиентов становится менее выгодно. После ряда всплесков из-за событий в Ормузском проливе пошли вниз цены на нефть. Еще один фактор давления на отечественные деньги – сокращение продажи иностранной валюты экспортерами, находящимися под санкциями. Наконец, в сезон отпусков традиционно увеличивается спрос на доллары, евро и юани. По словам Владимира Путина, в целом потребность российской экономики в иностранной валюте сейчас ниже, чем была раньше. И укрепление национальной валюты, которое наблюдалось в последние годы, не несет прежних рисков для экономики. Несмотря на текущую волатильность, рубль остается одной из самых крепких денежных единиц на рынке с начала 2026 года.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, столько же в Мурманске и Майкопе. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Новые пострадавшие от атак ВСУ в Белгородской области. В Казахстане стартуют первые в истории страны выборы нового парламента. Вспышка легионеллеза не грозит нашей стране, заявили в Роспотребнадзоре. Подробности далее. Три человека, в том числе 17-летняя девушка, пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области. Налеты были совершены на поселок Красная Яруга, город Грайворон и село Сурково, сообщил оперативный штаб региона. Там также отметили, что в городе Шебекино повреждены автомобили, а в Алексеевке нанесен урон 7 частным домам и социальному объекту. В поселке Уразово дрон повредил коммерческий объект, другой БПЛА ударил по предприятию. 6 европейских стран выступили с инициативой ввести специальный налог для нефтяных компаний на фоне роста их прибыли. Это произошло из-за резкого увеличения цен на нефть после начала войны США и Израиля против Ирана, сообщило агентство AFP. По его данным, письмо с таким предложением министра экономики и финансов Австрии, Германии, Испании, Польши и Португалии направили главе Минфина Ирландии, который сейчас председательствует в Евросоюзе. Первые в истории Казахстана выборы депутатов нового однопалатного парламента пройдут в воскресенье во всех городах республики. По итогам голосования в Курултай по партийным спискам будут избраны 145 человек. В республике утром откроются более 10 тысяч избирательных участков для 12,5 миллионов человек. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев назвал происходящие в стране политические процессы по-настоящему эпохальным периодом, закладывающим фундамент развития государства на многие годы вперед. Почти 150 тысяч домохозяйств на северо-востоке Польши остались без электричества из-за непогоды, сообщает радиостанция РМФ-ФМ. По данным журналистов, накануне только в Подляском воеводстве спасателям пришлось более 800 раз выезжать для устранения аварий, связанных с поваленными деревьями и другими последствиями сильного ветра. Самая сложная ситуация наблюдается в районе Белостока, где без электричества осталось 71 тысяча домов. Российские специалисты следят за информацией о вспышке легионеллеза в Австрии. Для диагностики инфекции в нашей стране есть ПЦР-тесты, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведется постоянный мониторинг качества воды в системах холодного и горячего водоснабжения, уточнили в ведомстве. Напомню, ранее в районе австрийского города Линц зафиксировали вспышку опасной инфекции. По данным органов здравоохранения Австрии, на данный момент известно о 26 заболевших, трое из них скончались. Легионеллы были обнаружены в системе охлаждения. При этом болезнь не передается от человека к человеку. Большой фестиваль бега пройдет в Москве в воскресенье. Его маршруты будут проложены по Садовому кольцу. Профессиональные спортсмены и подготовленные любители смогут попробовать свои силы на дистанциях 5 и 10 километров. Для тех, кто сомневается в своих силах или не может присоединиться к основной группе бегунов по каким-либо причинам, в программе предусмотрен фестиваль движения, также на дистанциях 5 и 10 километров. В этом году к мероприятию присоединятся любители скандинавской ходьбы. Они смогут преодолеть дистанцию в 5 километров. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, и это итоги недели с Дмитрием Никотиным. Как и всегда, будем рассказывать о самых актуальных и самых ярких новостях за последнюю неделю. Сегодня у нас целых 5 новостей. 5, 4, 3, 2 и 1 место будем обсуждать. Дмитрий Никотин, политолог, с нами на связи. Дмитрий, приветствую.
3: Да, Александр, здравствуйте. Ну, у нас еще, я думаю, будет дополнительная новость, которую мы обсудим в самом конце, которая у нас будет связана с самыми последними заявлениями президента России. Максимально важная геополитическая новость, но смотрите, Друзья, у нас такой формат, что мы начинаем, да, от новостей, безусловно, важных, и постепенно двигаемся к самым важным новостям за прошедшую неделю. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами от самого начала до самого конца. Вот, и в самом конце самая главная новость. То есть формат именно такой. Ну что ж, Александр, давайте тогда начнем.
2: Да, первая, но и стоит не забывать еще о том, что надо подписаться на наши соцсети. РутубВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас и в комментариях начинайте писать предположения, какие вы считаете новости мы расставили, какое первое место, какое второе. А может быть, ваш собственный топ предлагаете. А у меня есть один вопрос перед тем, как мы перейдем к нашей первой новости. Был ли любимый мультик в детстве?
3: Даже не знаю, наверное, все нравились в детстве мультики.
2: Все нравились. Ну, у меня вот был «Ушастик», да. Назывался этот мультик, а я знаю, что огромное количество людей по всему миру, не обязательно детей, в восторге от мультика «Смешарики». Вот, собственно, о нем и поговорим.
0: Пятое место.
3: Тема-то у нас политическая, к сожалению, в контексте смешариков. Лучше бы, наверное, обсуждать успехи российской мультипликации на международных рынках, но мы с вами обсудим, наверное, новость, которая очень быстро просто выстрелила. Это ситуация в Тульской области, где в одном из муниципалитетов у нас решили местные чиновники продемонстрировать все свои полномочия и объявили опасную преступницу, в кавычках, да, практически в розыск за вандализм, за порчу имущества, за рисунок с изображением персонажей из смешариков на резиновом покрытии детской площадки.
2: Но вот это правда, это что ли гиперответственность или что это такое? У нас все равно законы, они, конечно, должны соблюдаться, все должно быть четко, все должно быть правильно, но разве это не пересекает вот эту самую грань между законом и простой детской творчеством? Ну вот творчеством детским.
3: Вот я бы здесь даже с точки зрения закона разобрал эту ситуацию, потому что вот я люблю всегда ситуации разбирать так. Вот есть сторонники и защитники администрации, есть, естественно, противники. Я вот был в ряду как бы противников, и тут все просто, да, детский рисунок, как бы что вы творите, вы ребенка опубликовали там фотографию, призвали срочно явиться с повинной, и тогда у вас будет смягчающее обстоятельство. Не просто мы все исправим, а именно смягчающее, то есть мы вас все равно накажем, вы придите сами. Но ведь нужно эту позицию, как бы понятно, мы сейчас разберем, но есть ведь и сторонники, да, администрации, которых нужно разобрать, это важнее. Они говорят, ну как, вот есть же резиновое покрытие, что вот на нем как бы рисовать? И тут мы с вами, не будучи, конечно же, профессиональными юристами, но любой может открыть и узнать, что такое вандализм. И вот я для себя здесь отметил, администрация именно же в вандализме попыталась 14-летнюю прекрасную юную художницу, да, обвинить. Значит, смотрите, для того, чтобы у нас был вандализм, должно быть продемонстрировано неуважение к обществу. И я думаю, любой юрист, да, он бы очень легко защитил в случае судебного процесса, то есть мотив должен быть какой? Цинизм, дерзость, неуважение к обществу. То есть если бы там, извините, пастельными, вот этими вот пастелью были какие-то слова из обсессивной лексики, да, нецензурную брань там бы кто-то решил изобразить, это одно дело, это бы демонстрировало неуважение к обществу, но высококлассная художественная работа не может быть неуважением к обществу. То есть тут местная администрация демонстрирует еще и юридические пробелы и торопится и бежит, да, как бы впереди паровоза. Но у нас...
2: Но вот тут опять еще... же, как мне кажется, есть вопрос квалификации. Ну, точнее, даже не квалификации, а того, как мы воспринимаем этот самый рисунок. Может быть, там такая ярая ненависть к смешарикам, ну вот настолько много их посмотрели, что уже вот прям та шнить начинает. Увидели, подумали, это неуважение к обществу, нам это не нравится, и многим другим это не нравится. Ну, понятно, звучит смешно, но по сути, может быть, оно так и является.
3: Не-не, тут именно проблема, что мы видим классическую некомпетентность администрации, то есть некомпетентность юридическую, это первую, а вторую некомпетентность коммуникационную. То есть как выстроено, да, общение, не было никакой. То есть почему народ И эта история разлетелась до федерального масштаба. Просто люди, наверное, сейчас, те, кто не следили, они скажут, что это вообще тут обсуждаете. Эта тема вышла на федеральный уровень очень быстро. Уполномоченная по правам ребенка выступала, тульский губернатор подключился, федеральные там политики подключились. То есть... Почему? Потому что в обществе есть, особенно в российском обществе, нам присущ вот этот вот запрос на справедливость. И когда мы видим вот это вот вопиющее нарушение справедливости и такого здравого смысла, мы же очень часто смеемся над абсурдными законами, например, там в Европе, когда вот именно абсурдные законы. И европеец их все равно воспринимает по-другому. У нас же очень часто все-таки вот к таким абсурдным законам, к такому буквоедству, еще раз, историческая такая неприязнь. Но, еще раз, коммуникационная проблема. Как был выстроен диалог? То есть почему коммуникационная некомпетентность? Сразу жесткий наезд, объявили преступницей, фотографию опубликовали с места преступления. И тут эти смешарики. То есть человек просто читает, у него глаза, извините, на лоб лезут. Естественно, здесь еще раз вот формально, почему я первую позицию разобрал сразу, что вот это не является вандализмом. Человек же может зацепиться за то, что администрация говорит, ну резиновое покрытие, мол, вот рисовать нельзя. Да, но вопрос, как вы решаете эту проблему. То есть вы не решили проблему, вы ее создали гораздо больше, чем она была. То есть гораздо проще было бы, если бы администрация сказала, смотрите, какой в городе у нас произошел вот момент. Прекрасные картинки, но, дорогие друзья, мы объявляем вот конкурс на асфальте нарисовать, да, мелками, а на резиновом покрытии давайте не будем, потому что там пастель там не отмывается с этого резинового покрытия. Все, то есть и вы закрыли сразу, чтобы не рисовали на резиновом покрытии, вы показали как бы художество, вы провели конкурс, чтобы детям было где рисовать. Причем, ну, отыграть можно было намного лучше.
2: Плюс да? Показали свое хорошее отношение. Почему бы и нет?
3: Да, тут потом как ситуация развивалась. А потом, когда начался тот самый народный гнев, администрация еще и пригрозила всем комментаторам. Естественно, там, наверное, были оскорбления, ну, потому что у нас люди, естественно, по-разному реагируют. Есть те, кто более эмоционально. Не исключаю, что в комментариях там были и не самые лицеприятные в адрес администрации выражения, но вот опять же, выдергивает администрация какую-нибудь там одну цитатку, которая мне понравилась, а угрожает она всем. И что важно, что чиновник любой должен понимать, любой госслужащий, вот каждый ваш поступок, он откладывается на всей государственной системе. То есть каждый чиновник, он представляет все государство, всех чиновников. Вы когда сами, вот представьте, приходите там в какой-нибудь магазин, какой-нибудь бренд, да, и сотрудники этого бренда также влияют на весь бренд, их действия. Также и здесь чиновники, госслужащие и их действия, они влияют на весь бренд под названием, да, государство либо госслужба. Вот. И вот когда они угрожают, это воспринимает, опять же, народ как угроза всем, да, то есть за любые вещи. И с учетом, что сейчас еще у нас не самая простая ситуация, я думаю, что в какое-то другое время это могло бы вызвать там меньше резонанс. Общество у нас довольно сейчас по всей социологии тревожное. Последние данные ВЦИОМа как бы об этом говорят. То есть тревожность, она как бы на высоком уровне. И нужно аккуратно сейчас действовать чиновникам, чтобы не, опять же, создавать такие вот триггеры. То есть у меня часто даже люди спрашивают, ну вот мы же все можем что-то делать, но вот мы не можем напрямую там повлиять на какие-то процессы. Что мы можем делать? Теория, да, малых дел. Ну, на каждом человеке есть своя доля ответственности. Учителя, врачи, сотрудники там МЧС, полицейские, госслужащие, сотрудники там госпредприятий и так далее. Каждый человек своими действиями, он может чуть-чуть исправлять текущую непростую ситуацию. А тут это все было вот ровно наоборот вообще. Усугубили вот по всем фронтам.
2: Ну вот на самом деле новость-то в какой-то степени смешная, а с той точки зрения, что это разлетелось действительно на такой федеральный масштаб, она уже приобретает совсем другую окраску. И у меня тут вспомнилась одна история. Совсем недавно с развитием искусственного интеллекта начали в том числе вот со смешариками делать такие, ну так скажем, авторские проекты, где смешарики превращались из такой доброй сказки, доброй истории в кошмары, страшный такой, например, Крош или Нюша, и вот все они там вместе куда-то отправились. справлялись, а у нас вот здесь представлено, как будто это, не знаю, какой-то ОПГ смешариков. Сейчас Крош начнет там, не знаю, строить свой домик или лавочку, и ему впаяют за неправильное строительство или там за что-то еще. Там ежику за то, что он собирает эти фантики и продает, контрабанда фантиков. Всякое можно здесь приплести, но это звучит действительно как такой сюр. Но вот есть еще один вопрос, буквально по этой теме, максимально быстро. Если нарисует человек, не обязательно ребенок и не обязательно там какую-то детскую картинку, а просто вот достаточно красивое, предположим, граффити, но в том месте, где нельзя. Вот где определить, это искусство или это вандализм?
3: Это очень сложная, тонкая грань. Ну, смотрите, у нас есть, давайте так, я думаю, любой человек с толикой здравого смысла, он понимает, что, во-первых, есть там мемориальные объекты, где рисовать точно не надо, да, если мы говорим про там комплексы, например, вот в Волгограде есть Мамаев курган, но не место для проявления уличной культуры. То есть давайте украшать те места, где есть что преобразить, где вот вы можете добавить что-то свое, а не исправлять то, что уже задумано авторами. То есть есть мемориальные комплексы, там центральные улицы городов, вот сюда не нужно. Уличную культуру, если мы говорим про граффити, проявляйте там, где есть необходимость. Может быть, там вот те самые гаражи не просто так становятся предметом, да, художества.
2: Но они тоже могут быть частными. И поэтому здесь надо быть тоже внимательным. Но если уж подводить итог, то действительно у нас сейчас мир демонстрирует вот такую странную тенденцию. То, что кажется абсолютно невинным или абсурдным, оно вот в Туле, например, разрастается вот таким скандалом вокруг смешариков. А вот что действительно масштабно и что действительно крайне серьезно, это то, что прямо сейчас происходит на Ближнем Востоке. Это там нет места для иронии. На кону уже не детские рисунки, а целые экономики, возможность полномасштабной войны. Поэтому здесь будем говорить уже совсем о другом.
0: Четвертое место.
2: Собственно, здесь пугает одно громкое, наверное, заявление, которое в том числе, кстати, было как таковым не произнесено Ираном, но стало ясно во многом из многих сообщений СМИ, а также из упоминаний некоторых источников, готовящийся удар Ирана по Европе, ну а точнее по американским базам. Тут сразу все всполошились, особенно понимая, насколько сейчас вот эта ситуация острая на Ближнем Востоке, там США подгоняют свой новый авианосец, прошлый отправили обратно домой. А вот прямо сейчас непонятно. Трамп угрожает экономически. Новый авианосец — возможность прямого нападения. И кроме того, возможное включение Европы вот в это противостояние. Первое, что хотелось бы спросить, насколько возможно, что Иран действительно нанесет удары по Европе? Ведь это слишком опасно, это подключение всего блока НАТО.
3: Ну, я думаю, что мы не увидим такого развития событий. То есть Иран и по Украине там мог удары нанести после того, как Украина нанесла удары по иранским морякам в Каспийском море. Гипотетическая возможность у Ирана есть. То есть дальность ракет позволяет, но в реальности Ирану это просто не нужно. То есть есть всегда у вас выбор, на что вы можете потратить свои ракеты. Вы можете потратить на монархии залива, которые также являются союзниками США. Можете попытаться втягивать европейцев, дать им возможность объяснить своим избирателям, зачем им нужно включиться в войну США, в которой они не приняли участие. Поэтому, ну, я считаю, что вероятность там этого события условно там 0,001%, что там иранская ракета полетит по какому-то европейскому объекту.
2: Но, предположим, вот этот 0,001% сработал, и все-таки иранская ракета полетела по американской базе, скажем, где-нибудь во Франции или там, не знаю, в Германии. Ну, давайте лучше даже возьмем Германию.
3: И... Ну, туда просто не долетит.
2: Вот. Нет, почему? До Великобритании же летел. Ну, потенциально. Да. Но
3: слишком
2: в любом случае
3: много нужно преодолевать воздушных пространств, там турецкое.
2: Ну хорошо, любое другое. Предположим, турецкое даже. Вот турецкое воздушное пространство.
3: Турция, да.
2: Так,
3: ну,
2: вот, если долетело.
3: Ситуация кошмарная для Ирана просто.
2: Абсолютно. Но посмотреть с той точки зрения, что Европа воспримет это как опасность нахождения американских баз на нашей территории и еще больше раскол в НАТО внесет. Такая вероятность?
3: Ну, Еще раз, считаю, что вероятность этих ударов практически нулевая. Если уж говорить про то, что это бы произошло, к чему бы это привело, опять же, для Ирана, Иран это не будет делать с рациональной точки зрения, да, потому что втягивать там ту же Турцию нельзя, потому что Турция теперь находится в Мекканском пакте, это новый пакт, куда вошла Саудовская Аравия и Пакистан. Пакистан — ядерная держава, а вот этот вот пакт, который они заключили, он работает по аналогии с 5-й статьей НАТО. То есть это будет включение в войну там, Пакистана. Ну, вот Саудовская Аравия и так формально участвует, потому что по ней Иран бил. Вот. Но, еще раз, это вот настолько нерационально. На территории, вот смотрите, есть еще понятие случайных прилетов. Такое было. Другое дело как бы преднамеренное. Например, на территории Турции уже падали обломки, беспилотники, и украинские, и иранские были такие моменты. И на территории Азербайджана что-то тоже падало, и там да, непонятно, чье это. То ли это Израиль что-то замышляет, такие вот false flag operations, то ли это Иран случайно что-то запустил. То есть Ирану не нужно втягивать никого, кроме создавать давление на монархии залива, которые заинтересованы в том теперь, да, чтобы Трамп побыстрее договорился. То есть они несут самые большие издержки сейчас, не США, а самые большие издержки несут именно вот Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, там Катар, Кувейт. Не нравится то, что происходит, понимаете, многим сейчас там условно. Ты сидишь, планируешь, как твоя страна будет развиваться, тебе нужен инвестиционный климат, и тут приплыли американские авианосцы, разворошили весь Ближний Восток, создали какой-то нереальный хаос, там воздушное пространство было закрыто. Туризм теперь нужно как-то возрождать. Короче, им это вот настолько не нравится, что они абсолютно не заинтересованы в том, чтобы Трамп пытался продолжать войну. Но, еще раз, повлиять на Трампа крайне трудно. То есть настолько непредсказуемый политик на втором своем сроке, он еще более непредсказуемый, чем был на первом. То есть первый срок Трампа, он был очень, все-таки, ну, извините, первый президентский срок. Он пришел, команда непонятно откуда собрана. В общем, не чувствовал он себя в президентском кресле хозяином Белого дома. А теперь он чувствует себя хозяином Белого дома. У него все на цыпочках вокруг него должны ходить. Плюс у него был успех с Венесуэлой. Он поверил, что теперь у него будет успех с Ираном. Но вляпался. Вот хуже не представишь. Перед промежуточными выборами это самая, наверное, сложная ситуация, потому что вот сейчас из-за того, что создал Трамп, мировая инфляция идет, кризис с долларом, да, то есть там непонятно, что делать ФРС, цены на золото то падают, то растут, высокая волатильность золота, то есть и все это из-за Ормузского пролива. Ну, извините, 20% там мировой нефти. Задействовано количество игроков просто запредельное. Это не только весь Ближний Восток, но это еще и Китай, естественно. Это еще и Индия, и Пакистан, там ядерные державы. Все монархии залива. Йемен задействован, потому что он помогает Ирану. И тогда задействован второй способ доставки грузов. Это через, соответственно, Баб-эль-Мандебский пролив. И, соответственно, Суэцкий канал, значит, потому что если ты через вот этот пролив проходишь, дальше у тебя Суэц. Это втягивает Египет. То есть, а это значит вопрос еще продовольственной безопасности. Тут накладывается то, что происходит у нас в Черном море с ударами Украины по российским сухогрузам и танкерам, по зерновым терминалам. То есть, вот он просто открыл вот тот самый ящик Пандоры, Трамп, последствия еще будем разбирать там неопределенное количество времени.
2: Но вот тут, я считаю, вы абсолютно правильно сказали. Игроки, тем более сам Трамп, очень любит пользоваться вот этими, скажем, игральными эпитетами, говоря о том, что у вас там есть такие карты, у нас есть такие карты, он играет в покер. Буквально играет в покер, где он залетает вот с такими, я бы сказал, очень амбициозными криками, это вот всегда есть за покерным столом, один, кто сидит и молчит с покерфейс, а другой, который постоянно говорит, и непонятно, какие у него эмоции. Вот Трамп из тех, который постоянно говорит. И сейчас он сказал, вы все маньяки, я на вас накладываю экономические санкции невероятного масштаба, плюс вот это военное давление. Ну и, соответственно, вот был момент, когда вы сказали о том, что ждут, пока договорится Трамп. Ну вот те самые как раз королевства и весь Ближний Восток. Договорится? А действительно он это собирается делать или все-таки планы у него немного другие? Вот этот двойной удар, экономический и военный, он на что в итоге направлен?
3: Ну, смотрите, во-первых, ситуация такая, что Иран, ведь мы, в общем, надо понимать субъектность. Трамп что-то делает, Иран что-то делает. То есть нет такого, что у нас только Трамп принимает решение. Если Трамп решит договариваться, значит, что он автоматически договорится. Иран прекрасно понимает, что скоро ноябрь, скоро выборы у Трампа, и он будет настаивать на максимально выгодных условиях для себя, потому что Трамп как бы сам сорвал предыдущую сделку, и у Трампа сейчас нет возможности выйти, уже сохранив лицо. То есть то, что Трамп потерял лицо с Ираном, это вот 100%. Он формально добился в начале, на первом этапе там, тактического успеха, уничтожив военно-политическое руководство Ирана, но в войне он не побеждает. И вот даже недавно Иран он заявил, что Иран заявил? Он говорит, это понятно всем. Ну то есть можно Трампу писать его посты, но все в мире прекрасно понимают, условный там наследный принц Саудовской Аравии Бин Салман, он понимает, что Трамп не побеждает. Он понимает, что Трамп сейчас просто тянет время, но у него нет никакой стратегии. То есть как можно задушить Иран, когда ты и так уже ввел все возможные просто санкции, блокируешь Армуз, с другой стороны, не давая, да, выходить танкерам, которые могли бы иранскую нефть в Китай, соответственно, отгонять и пугать экономическим днем Д. Еще раз, вот он может пытаться напугать там условно Китай, но у него с Китаем вторичными санкциями за иранскую нефть, но у него с Китаем торговое перемирие тоже до ноября этого 26 года. Пойдет он что, на торговую войну с Китаем? То есть еще сильнее разбалансировать. Это также вот этот законопроект, который обсуждается сейчас, выйдет Конгресс, в общем, с каникулы в сентябре, они будут вот законопроект об адских санкциях против России и Ирана. И вот я понимаю, что, ну, они не примут, они его, скорее всего, точнее, примут, но от того, что они его примут, кардинально ничего не изменится, потому что он не будет начинать новую торговую войну с Китаем. Максимум, конечно, риск определенный есть с Индией. То есть вот что все-таки на Индию они будут пытаться этим влиять, чтобы Индия не покупала нашу нефть. Но еще раз, вот все эти экономические пугалки для Ирана, они, ну, не сработают. Просто страна на самом деле в ужасном экономическом положении, тоже надо реалистично как бы тоже говорить, но это не значит, что они пойдут сдадутся американцам. То есть нужно понимать, что такое иранский режим, нужно понимать, кто сейчас там находится у власти. У власти находится корпус стражи исламской революции и сын убитого Хомейни. То есть представьте, если, соответственно, погибший, да, точнее, сын погибшего лидера Ирана сейчас пойдет на какую-то позорную сделку с США, что будет с его вообще авторитетом внутри страны? Они будут, естественно, до последнего теперь дожимать США, не выходить из этой ситуации с какими-то поблажками для Трампа.
0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
2: Дорогие друзья, продолжаем. Вот прямо сейчас мы говорили о Тегеране, говорили о том, что же ждет в этом противостоянии между Соединенными Штатами и Ираном. Но и пока над Тегераном действительно сгущаются эти самые тучи, хотя Тегеран очень хорошо, что обзавелся зонтиками и с этим вполне себе хорошо справляется, в Европе настоящий фарс, драмы, как всегда, скандалы, все с этим связано. А тут заговорили о северных потоках, особенно в том ключе, что, ну, крайне странно звучит от официальных представителей, а именно от премьер-министра Польши Туска, который сказал, что нужно обращаться именно к производителю и к создателю тех самых северных потоков. Тоже касается тех самых северных потоков. В Хорватии арестовали подозреваемого в причастности к подрыву. И дальше вот все вроде бы вполне себе логично. Надо понести за это ответственность. Вот, собственно, прямо сейчас Дмитрий к нам вернулся. Дмитрий.
3: Да, я и не уходил, в принципе.
2: Да, что ж.
3: Ну, ничего страшного у нас, да. Я-то вас прекрасно слышал, бывает. Тут задел немножечко микрофон. Так, ну, у нас тема с поляками, традиционная, наверное, тема. Значит, Туск про подрыв северных потоков в привычной, наверное, для поляков манере. Ну, смотрите, что здесь добавить? Ну, маски в Европе, в принципе, сброшены давно. Нет, наверное, ни одного уже европейского политика, кто как-то, наверное, теперь вынужден скрывать свою там русофобию. Не вот особенно поляки, они дождались вот этого момента, когда они могут открыть.

0: немцев с французами и лидерство они внутри ЕС без американцев поделить не могут. То есть вот если вот мы убираем фактор США, вот если американцы, вот, а сейчас они удаляются, да, от Европы, мы видим, что европейцы не придут к тому, что вот все, Франция нас ведет или Германия нас ведет. Им для этого нужно будет сначала растоптать национальные идентичности немцев, французов, превратить всех в европейцев, и тогда уже они тогда смогли бы выстроить некую вот структуру. Но, например, такие страны, как Польша, они на это не согласны. Польша — это очень консервативное общество, очень там крепок, скажем так, национализм. Они не хотят из поляков превращаться в европейцев таких вот абстрактных. И в этом плане поляки, они всегда выступают, да, против России, но они одновременно выступают против того, чтобы ЕС забирал суверенитет у национальных государств и выступают против вот этого вот превращения поляков, немцев там таким же образом, да, в европейцев. Но вот недавно был у нас, к сожалению, ушедший там Виктор Орбан с поста премьера Венгрии, который придерживался тех же взглядов, да, он боролся с Евросоюзом. Еще раз, в ЕС сильны позиции правых, которые вот будут выступать против вот такого вот забора суверенитета, поэтому будем надеяться, что вот максимум, что останется европейским политикам, что они не превратятся, да, во-первых, в такой единый имперский Евросоюз, но будут вот так вот, как Туск, периодически свою русофобию проявлять, но это не выльется в какие-то интеграционные у них процессы. То есть нужно понять простую мысль. В интересах России не единая Европа. То есть нам нужно, чтобы она была максимально дезинтегрирована, чтобы была там вот националистическая крепкая Германия. Это в наших интересах, потому что тогда они будут о том, что там с поляками им сделать, да? Что там от Франции там исходит, какая у них угроза дополнительная.
1: Вспомнить старые обиды. Очень старые обиды.
0: Но они помнят. Я прерву вас. Репарации недавно. Поляки же хотели с немцев стрясти еще репарации. То есть темы не забыты. То есть вот все европейские войны, они забыты только в головах вот евробюрократов. А как только к власти приходят где-то такие националистические партии, они сразу вспомнят все. То есть придет АДГ в Германию, они вспомнят французов и поляков, все претензии, ответят на все претензии. В Англии, если вдруг каким-то чудом к власти там придут правые, они перестанут такое количество мигрантов принимать, как принимают сейчас. Эти потоки куда-то будут направлять. Другим странам это будет не нравиться. То есть у Европы тоже очень много проблем.
1: Можно как долго и всегда, просто на эту как тему, и всегда, да. В том-то и дело. Но сама вот по себе вот эта история с северными потоками, она вызывает улыбку уже, даже не какое-то расстройство, а действительно улыбку. Хочется посмеяться. Человек говорит, надо винить не того, кто, я не знаю, там камень кинул в окно, а того, кто это окно как-то сотворил и создал. Почему оно оказалось таким хрупким или что-то в этом роде?
0: Немцев. Потому что они, поляки, не любят немцев. Да, да. То есть это вот, понимаете, у них этот конфликт, он никуда не уходит. У Польши, кто бы ни пришел к власти, сейчас там у них правый президент, до этого был там такого больше глобалистского там толка. Но премьер у них сейчас наоборот глобалист, а был до этого правый премьер. Просто там надо устройство понимать. Польша — это больше, конечно, парламентская республика, поэтому там у премьера как бы побольше, скажем так, полномочий. Вот. Но традиционно для польской политики всегда русофобия остается и германофобия. То есть она никуда не исчезает. А тут у них, понимаете, возможность комбо у него собрать. Он и радуется, что северные потоки были взорваны, и немцев заодно вот пинает за то, что они с Россией экономическое сотрудничество реализовывали.
1: Да, абсолютно так и есть. Ну, а, собственно, пока в Варшаве там абсурд ограничивается вот этими нелепыми словами, по большей части в отношении России и вот русофобскими выпадами, то в Киеве он становится вот этой самой повседневной реальностью, которая разрывает саму государственную систему. На фото там вот попыток как-то выстоять, попыток организовать всю администрацию прямо сейчас на Украине, ничего не получается. С одной стороны говорят о выборах, с другой стороны говорят, что Рада уже полностью распадается, ну и все это подкрепляется нападками на БУ и САП. Вот как раз и будем говорить об Украине прямо сейчас.
2: Второе место.
0: Так, ну у нас тема с задержанием замглавы офиса Зеленского. И я думаю, сюда же мы добавим с вами экс-министра обороны Федоров, который демонстрирует теперь уже всем свои президентские амбиции, призывает провести выборы. Ну, это, конечно, квинтэссенция.

0: наверное, политической украинской жизни, она потихоньку возвращается к норме. То есть, вот, понимаете,
1: давно не видели, ну правда, соскучились уже.
0: Да. Шоу это на Украине, оно, понимаете, это вот то, что ее не было, это было аномалией, а сейчас это все возвращается.
1: Очередная такой перемога, мем, не иначе.
0: Да, такой мем классный разошелся. Вот помните кинофильм, по-моему, там «Волк с Уолл-стрит», где Ди Каприо там просил кого-то ручку продать. А это вот разошелся мем, где там Зеленский, он там «Укради у меня эту ручку». Это такое собеседование на должность в администрацию Зеленского. То есть я напомню, что у них был сначала убран Ермак, который возглавлял, значит, офис Зеленского и был ближайшим его соратником, который считался серым кардиналом Украины. Коррупция. Значит, теперь у нас, соответственно, замглавы офиса Зеленского, Ирина там Мудрая, вот тоже, естественно, коррупция, пленки эти легендарные, где там советы, значит, что коррупцию нужно не победить, а возглавить. В общем, все, естественно, воруют, но Зеленский типа не в курсе, то есть абсурд как бы с этой стороны.
1: Он в домике.
0: Прикольно.
1: Ну, он правда,
0: да,
1: в домике.
0: Прикольно это все накладывается, что там все его друзья воруют. Ермак воровал, там Миндич воровал. Его бывшая пресс-секретарь рассказывает на интервью Такеру, как он там, извините, кокаин там употребляет. Все вот нет, все врут. Зеленский с его точки зрения такой кристально чистый. Ничего не происходит. Все воруют, все наркотики употребляют, кроме, соответственно, Зеленского, все его окружение. Люди, конечно, все больше это понимают, но, к сожалению, такого Майдана я не жду именно с целью там свергнуть там Зеленского, потому что не допустит он этого, конечно, но вот здесь наложение факторов. Вот, во-первых, вот эти вот коррупционные дела расследуют, и одновременно Федоров заявляет о своих президентских амбициях, предлагая провести выборы. То есть Федоров наносит Зеленскому...
1: Это к тому, не в пользу ли Федорова проходят вот эти расследования?
0: Вот, конечно, они взаимосвязаны, я считаю, потому что есть определенные элитные группы. У них был консенсус, что вот Зеленского не трогаем пока. Этот консенсус, он уже был давно нарушен, когда стали убирать Ермака. Когда Ермака убрали, потому что Ермак, он фактически, еще раз, был серым кардиналом Украины и фактически управлял Украиной ООН, а Зеленский формально, да, он президент, но все назначения, все согласования шли через Ермака. То есть получить должность без согласования Ермака было нельзя. И по Зеленскому это был очень сильный удар, когда ему пришлось убрать Ермака. Он, я напомню, на тот момент он долго не назначал нового главу, соответственно, своего офиса. У них офис президента — это как у нас администрация президента. Он так просто назвал, так модно, типа офис. Вот такой подход у него, что вот у меня не администрация, как у вас, а у меня вот офис будет.
1: Я молодой, я вот такой, да, наглый, да, в этом плане.
0: Я могу, да, пройти по улице, съесть шаурму, и посмотрите, какой модный европейский политик. Там с охраны, там все равно эти кадры были смешные, где он там все равно куча охраны стоит, а он идет, снимает себя на смартфон, типа вот видите, я снимаю себя сам на селфи-камеру, и в кадр не попадает огромное количество охраны, которая находится вокруг него. Ну так вот, конечно, Федоров здесь выступает в союзе с какими-то силами, которые находятся вот в этих вот антикоррупционных органах, но это не значит, что им так легко будет скинуть Зеленского. Зеленского пока все рычаги управления сохраняются. То есть идет борьба. К какому результату она приведет, пока неизвестно. Федорову нужна будет в первую очередь международная поддержка. В первую очередь американская. То есть он сейчас собирается в турне в США, чтобы там кто-то условно дал ему добро. Ну, это, знаете, как, короче, вот за ярлыком он хочет съездить.
1: Хану,
0: как русские,
1: да,
0: друзья вынуждены,
1: дорогой
0: были
1: хан, дорогой
0: период
1: Дональд,
0: в нашей истории отправляться, соответственно, в Орду за ярлыком. Вот он хочет поехать, соответственно, в Вашингтон, чтобы там кто-то ему дал добро условно убирать Зеленского. Если он это добро бы получил, тогда мы, возможно, увидим какие-то новые дела. Если,
1: ну, а каков шанс,
0: пока,
1: что он получит?
0: Ну, мы же тут не можем, да, с вероятностью.
1: Ну, если смотреть вот на нынешнюю ситуацию, может быть, Зеленский уже не столь выгодный, не столь хороший управленец, как кажется на Западе, ну, из разряда не такая удобная пешка, и хотелось бы поменять на другую.
0: Зеленский тоже не так прост, как многим кажется. Он, конечно, безусловно, там выглядит комично, но, еще раз, он за власть держится. То есть он власть просто так, без боя, условно, не отдаст. И он будет что делать? То есть Федоров поедет в США, Зеленский с европейцами. И то есть даже если Федоров получит европейскую поддержку, у Зеленского, ну, очень теплые отношения с Макроном. Мы видели, как они там обнимаются, там с меняющимися британскими премьерами, он со всеми друг, от Бориса Джонсона.
1: Тут важно отметить меняющимися. Вот
0: да-да-да, меняются так быстро, что я уверен, что наши слушатели не успевают запоминать их фамилии. Вот. Да можно и не запоминать, новый премьер тоже недолго, я думаю, просидит в своем кресле, то есть там 90%, что мы потом увидим нового опять британского премьера. И вообще, конечно, ротация власти — это нормально, но она в Британии слишком часто происходит, это говорит скорее о нестабильности. Вот, и мы не можем, да, как бы предсказать, как у него пройдут у Федорова там переговоры в США. Он будет встречаться, очевидно, с представителями демократической партии, потом с республиканцами, попытается добиться, возможно, там тет-а-тет, ну, не с Трампом. С Трампом ему встретиться 100% не дадут, но он бы хотел там с условным, может быть, Рубио там госсекретарем встретиться. Но, как бы, предсказать, как у него пройдут эти встречи, нельзя. А параллельно Зеленский, естественно, будет искать дальше поддержку среди европейцев. То есть там он с Каи Каллас, с эстонской вот ведьмочкой, которая теперь глава евродипломатии, на одной ноге они, да. То есть они прям на волне русофобии сблизились с Зеленским.
1: Ну, это вообще моя любимица. Я ее обожаю. Да. Каждое ее высказывание можно просто на стену вешать и каждый раз себе напоминать: я умный, по сравнению с главой евродипломатии.
0: Интересный факт, что ее отец занимал должность в Сбербанке, по-моему, советского образца. То есть она, в принципе, плоть от плоти еще советской номенклатуры, но настолько вот не любят они Советский Союз и прошлое. Хотя вся их, ее в том числе, карьера обусловлена карьерой отца в той самой советской бюрократии и номенклатуре. Вот. То есть, конечно, для многих европейских политиков это просто такая удобная такая почва вот, критиковать все российское, все советское для того, чтобы там как-то себя вот позиционировать. Потому что нельзя сейчас в Европе политику выйти и сказать, что он там за нормальные отношения с Россией. Это ты сразу, ты что, себя к ДГ относишь там условно в Германии? Ты что, нацист? Ты что, фашист? Они сразу клеймят только так. Ярлыки раздают. Агент Кремля, нацисты, фашисты, АДГ там заклеймили вообще мам не горюй. На выборах они, правда, добиваются успехов. Вот сейчас вот региональные там у них были выборы. Парламентский неплохой результат. Но надо вот еще бы нам выборы в Германии. Вот на следующем электоральном цикле, я думаю, АДГ может и первое место вполне взять.
1: Ну вот подождем вот, и посмотрим. А пока вот есть одна, да, я не знаю, что ли, красивая борьба украинская с вот этим хаосом, которая как-то почему-то проявляется в борьбе с мультсериалом «Маша и Медведь», нашим российским, но не будем на этом акцентировать внимание, они с ним борются, ну ладно, хорошо, как-то их внутренний хаос, видимо, разберется сам. Но у нас есть собственные изменения, действительно такой, я бы назвал, вызов, вызов всем вот этим отменам, всем запретам, которые на нас Запад накидывает, не останавливаясь, но мы вот прям буквально можно взять и на английском сказать «That don't kill me can only make me stronger». И я думаю, вы сразу поймете, о ком мы сейчас будем говорить.
2: Первое место.
0: Тот самый настоящий черный американец.
1: Тот самый черный. Вот тут надо прям с акцентом это буквально именно сказать. Но вот «They don't kill me can only make me stronger» — это действительно вот то, что я... ассоциируется, что у меня вот с этим исполнителем Kanye West, его
0: трек,
1: выступлением в Санкт-Петербурге.
0: Я, кстати, вспомнил, но я, честно говоря, даже не знал, что это именно Kanye West.
1: Kanye West, да! Много... Вот, в том-то и дело. Я сам недавно разговаривал, и в том числе с коллегами, и они говорили: да мы вообще Kanye West никогда не слушали. Я говорил: да, правда? Включаю песню, они говорят: а, так я это слышал. Потом еще одну, и я это слышал. И кажется, что Kanye West очень много всего создал, а про его треки многие хоть и знают, но не знают, что это он.
0: Но просто там очень много черных африканских рэперов, их всех, естественно, не перепомнишь. Мы запоминаем, может быть, там где-то треки на фоне, там они у людей играют. Ну, конечно, там популярность, судя по проданным билетам, есть, да, там 100 тысяч билетов там улетели, но тема крайне непростая, я вам так скажу.
1: Дискуссионная, что вот... кстати.
0: Если бы, да, не то, что он делал, вот я, например, свою позицию обрисую, потому что я выступил как бы с какой позиции? Вот есть персонаж, и есть определенная грань, которая переходить как бы нельзя. Он ее перешел, и вот мы находимся в ситуации, где мы можем перечислять плюсы от его концерта, да, и минусы от его концерта. И как бы плюсы, что мы таким образом покажем, посмотрите, мы не изолированы, к нам приехал американский вот тот самый известный рэп-исполнитель, вот сам мировая звезда. Мировая звезда? Да, мировая звезда. Но есть и минусы, и тут как бы это будет не ситуация, знаете, вот win-win, да, что только плюсы. Если он выступает, его концерт состоится, наносится другой удар, как бы удар по репутации, по идеологической системе, которая выстраивалась. Почему? Потому что он делал очень провокационные высказывания на тему симпатии к Гитлеру. Он продавал футболки со свастикой, то есть это вот, ну, как бы факты. Потом он извинился и сказал, что это все была моя биполярочка, как бы вот простите меня.
1: Вот, кстати,
0: меня,
1: очень
0: там...
1: многие, кто оправдывают, кто как раз положительно выступают за вот этот концерт, они и приходят к тому, что он же психически нездоров. Зачем на него вот таким образом обращать внимание? Вот как к этому относиться? Все-таки воспринимать, что, ну, человек, да, немного так с придурью, но музыкальный гений. Или вот не должно быть такого?
0: Ну вот у нас, например, есть уголовные статьи за то, что он, соответственно, сделал. То есть если бы он был гражданином России, за то, что он сделал, ему бы не получилось просто извиниться. Ему бы пришлось сесть в тюрьму лет, так я считал, там на 5-8. То есть там прям статьи у него, там реабилитация нацизма, отрицание Холокоста, продажа запрещенной символики, там демонстрация этой экстремистской символики и так далее. То есть, опять же, по нашему законодательству то, что он делал, подпадает, внимание, под уголовные статьи. И вот тут мы в ситуации, что мы должны закрыть глаза на то, что он фрик, и он просто хайповал, да, вот решил вот так вот хайповать, но, еще раз говорю, это вот такая... дилемма, да, где нет стопроцентно выигрышного решения. Если он выступает, мы вот эти пункты закрываем, типа там к нам приехала мировая звезда, посмотрите. Но если он выступает, мы одновременно принимаем то, что он делал, и как бы закрываем на это глаза.
1: Вердикт вот, каков? Куда лучше? В какую сторону нам склониться? В то, что показать, ну, не работает отмена? Или все-таки, что идеология наша крепка?
0: Я не знаю, это очень сложная ситуация. То есть, с одной стороны... От того, что он у нас выступит, ему отменяли концерты в Европе. Например, не во всех странах он выступил. То есть какие-то страны его принимали, какие-то не принимали. В США к нему тоже непростое отношение, но он сам такой протрамповский персонаж. Еще раз, ну я не знаю, очень сложно измерить... С одной стороны, там определенная аудитория, там, более молодая, она и такая все-таки аполитичная, скажет, ну там вот это же то, что он делал, он же извинился, это ради хайпа, но вот это вот, еще раз, тонкая грань, но если ты это сделаешь, ты отправишься в тюрьму, да, то есть вот как это тогда воспринимать для, в принципе, там, правоприменения в стране? То есть подрывается здесь очень много таких вот позиций. Еще раз говорю, очень тонкая тема. То есть если бы это была другая звезда без вот этого бэкграунда, было бы намного проще. А с учетом, что он делал, ну, очень токсичный, то есть как бы персонаж, плюс Петербург, ну, любой город, да, вот люди тоже пишут, ну, Петербург, блокадный Ленинград, а тут приезжает человек, который восхвалял Гитлера типа в шуточку, не знаю, еще раз, очень скользкая, очень такая неприятная тема. То есть вот был бы это какой-то другой персонаж, я, наоборот, противник там запретов и так далее, и мы должны интегрироваться там в мировую культуру, но...
1: Ну вот как раз поэтому это и первое место, потому что максимально тема дискуссионная и очень активно освещаемая вообще со всех сторон. Но что касается того самого места в нетопе.
0: Да, я, знаете, думал еще добавить нам самое последнее заявление президента в наш эфир и коротко, да, как бы охарактеризовать, что у нас... в военном плане происходит. Какой у нас тут расклад? Значит, максимально жесткая сегодня была риторика в адрес Украины, что Россия будет наращивать свою эскалацию в ответ на то, что происходит с ударами по гражданской инфраструктуре у нас. То есть Украина бьет по складам Wildberries уже давно. Сегодня был нанесен удар по складу Озона. Плюс, естественно, есть всегда огромное количество такого накопленного уже, наверное, эффекта злости, такой, такого праведного гнева со стороны граждан, что «а что там, да? Почему мы не отвечаем жестко?» И вот сегодня мы-то отвечаем, но пока не выступил президент на эту тему, вот реакция другая. Значит, сегодня президент, видя, видимо, что народный вот этот вот гнев, что нужно ответить Украине жестче и сильнее, он как бы нарастает, прокомментировал там такие яркие цитаты, что Украина открыла вот эту вот бутылку с джином, его выпустила. В общем, ждите новые массированные ракетные кампании по Украине, если коротко весь этот это послание перевести. В целом, просто часто спрашивают, да, к чему мы придем, ну, эскалация нарастает, никакого переговорного процесса в ближайшее время, я думаю, не будет, поэтому и жестче выступает Лавров в последнее время с таких ястребиных позиций, но это вот где-то до весны, мне кажется, может продлиться. Мы не пойдем на какое-то, я думаю, осеннее там перемирие, потому что ближе к зиме будет реализовываться российская кампания по украинской энергетике. Вот, к сожалению, наверное, это самое такое непростое время, потому что эскалация нарастает с обоих сторон. Так что здесь прям тяжелые времена нас ждут в какой-то степени, потому что по Украине будет очень жестко прилетать. Это прям после слов президента, это теперь вот как бы гарантия, будет еще жестче, чем было.
1: Ну и, собственно, здесь можно только в очередной раз пожелать успехов нашим военным, нашим артиллеристам, нашим пилотам и нашим бойцам, вот абсолютно всем. Если тут перечислять, то мы даже, я думаю, устанем. И, как всегда, будем завершать наш сегодняшний выпуск. Вот такой у нас итог получился, вот такой топ новостей. Предлагайте свои варианты и, конечно, подписывайтесь на наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Дорогие друзья, всегда вас всех ждем. А с вами были Александр Букарев и политолог Дмитрий Никотин. Увидимся на следующей неделе.
2: Итоги недели с Дмитрием Никотиным. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник».
3: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».

Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла. А печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого «жучка», использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. Конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Саратове 3:00, в Якутске 8 утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске... Новые пострадавшие от атак ВСУ в Донецкой Народной Республике. Прямые авиарейсы из Тель-Авива в Санкт-Петербург запустят в ближайшее время. Застрявшие на Камчатке туристы остаются в центре внимания местных властей. Подробности далее. Вооруженные формирования Украины 8 раз атаковали поселение ДНР в пятницу. Пострадали 2 мирных жителей, сообщает управление администрации главы и правительство республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Кроме того, в результате вооруженных атак за сутки повреждены 6 жилых домов, 3 объекта гражданской инфраструктуры и автомобиль. Иран нанесет удары по интересам соседних стран, которые присоединятся к экономической операции США против Исламской Республики. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Ризаи. Он отметил, что также в этом случае ни одна капля нефти не покинет Персидский залив, и Тегеран будет наносить удары по другим нефтеэкспортным маршрутам из Персидского залива. Помимо этого, чиновник добавил, что Иран полностью готов атаковать американские нефтяные и другие компании на Ближнем Востоке. Число пользователей госуслуг достигло 120 миллионов, а ежедневная аудитория платформы составляет 14 миллионов человек, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Минцифры. По данным ведомства, портал помогает как физическим, так и юридическим лицам ускорить получение услуг, тем самым экономя время. Там также подчеркнули, что цифровой помощник «Робот Макс» провел уже более 4 миллиардов консультаций. Ежедневно к нему за помощью обращаются около 2 миллионов пользователей. Израильская авиакомпания «Эль-Аль» рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Тель-Авива в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости глава представительства Министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова. Глава правительства Министерства туризма Израиля в Москве отметила, что более детальную и точную информацию по этому маршруту смогут озвучить уже в начале следующего месяца. Застрявшие в районе вулкана Толбачек на Камчатке из-за размыва дороги туристы обеспечены продуктами, некоторые размещены в отапливаемых палатках. Угрозы их жизни нет, сообщили в правительстве Камчатского края. Прорабатываются альтернативные способы вызволения людей. Ранее власти региона сообщили, что туристы не могут выехать из природного парка вулкана Камчатки из-за размытой дороги. В сети природных парков уточнили РИА Новости, что в районе вулкана Плоский Толбачек оказались заблокированы более 100 туристов. Хакеры на несколько дней вывели из строя электростанцию в Британии, сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на источники. Издание пишет, что инцидент произошел в июле и утверждает, что за кибератакой якобы стояли лица из Ирана, хотя официально это не подтверждено. По информации журналистов, речь идет о небольшой электростанции. Приостановка ее работы не сказалась на генерации электроэнергии в королевстве. Россиянин Сергей Бойцов установил новый мировой рекорд по стратосферному прыжку с аэростата. Для подъема использовали крупнейший отечественный тепловой аэростат объемом 10 тысяч кубометров. Скорость свободного падения превысила 500 км в час. Прыжок выполнялся в высотном скафандре с автономной подачей кислорода, написал глава Минспорта России Михаил Дегтярев у себя в телеграм-канале. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Большим о маленьких.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. Обязательно напомню, Макс-канал, радио нижнее подчеркивание «Спутник». В телеге тоже можно все еще оставаться. Ну а так, ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб, все работает. Сайт radiosputnik.ru. Там можно и посмотреть города, где мы в FM-е вещаем. А так, основной, наверное, да, 91.2 Москва, 91.5 Санкт-Петербург. Самая интересная, самая важная и значимая передача на радио «Спутник». Прямо сейчас педиатр Антон Равнин с нами на связи. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Алексей, всех приветствую.
2: Огромное количество разных сложных вопросов, тем, как обычно, будем разбирать в ближайший час подробно.
3: Как никогда куча таких слов, от которых хочется
2: абстрагироваться. Потому что одно дело там, что там, солнце, загар или вирусы, или инфекции. А вот как насчет дислексии? Что это же огромный спектр всего, если я правильно понимаю. И вот как это у ребенка выявляется?
3: Это масштабно, фундаментально. Ну, давайте для начала поймем, что такое вообще дислексия. Да? Если по-простому, то это нарушение, при котором человеку сложно соотнести визуальный образ с тем, что он должен представлять. То есть вот он смотрит на букву, а какой звук эта буква означает, он не совсем готов увязать это одно с другим. То есть буква А, которая нарисована, и звук А, который он должен при этом произнести, они у него могут не соотноситься. Это как раз вот те люди, про которые говорят, смотришь в книгу, видишь фигу.
2: А да? Можно я сразу уточню один момент, возможно, в будущее? Вот, условно говоря, когда ребенок в написании Б и Д путает. Ну, или вот схожие прям. Как
3: это тоже. Туда же. Это тоже, да. Одна из частей таких вот дислексии. Они могут путать слоги, переставлять местами, звуки, да. Но это чуть-чуть попроще. Это такая... более просто обратимая, скажем так, ситуация. Они могут зеркалить, да, они писать не ДЕ, а ЕД,
2: да, и например.
3: Вообще никакой разницы.
2: Е и З, наверное, вы имели в виду.
3: А не важно, там еду, не еду, там, а деду,
2: да. В слове писать. Менять местами.
3: В слове, да. Даже не в произношении, они при написании тоже этим страдают. Могут зеркалить так называемые буквы, так называемое зеркалить, в смысле, да, буквы. Но дело в том, что у части детей это может быть, в принципе, вариантом нормы, да, у дошкольников, например, там лет до 6, они в норме могут зеркалить, то есть это не всегда проблема. Дети с дислексией могут испытывать, они будут испытывать проблемы при освоении навыков чтения, письма, естественно, даже более банально, при освоении алфавита, да, просто и при изучении алфавита. Им будет сложно это запомнить, потому что для них эта буква – это просто картинка, и с этим звуком она может не соотноситься. Мы сейчас не говорим про детей с умственной отсталостью. Да? Там вообще другая песня. Они, в принципе, ничего не способны освоить, не только алфавит. Это умные, интеллектуальные, сохранные интеллектуально абсолютно детки. Где-то даже прям, может, и гениальные детки. С ними все прекрасно. Но вот с буквами не дружат. Да? Это вот дислексия. Если у вашего ребенка есть какие-то сложности с изучением алфавита, с произношением каких-то звуков, мы сейчас говорим не про дефекты произношения, да, когда он там шепелявит, картавит, это само собой разумеющаяся вещь, там все вроде всем и так очевидно, что он либо подрастет и все сам исправит, либо надо сходить к логопеду, и тот поставит ему грамотно речи и звуки. Исправит. Нет, я говорю про произношение, когда он там путает местами эти буквы, звуки и так далее. То, конечно, надо абсолютно точно обратиться к специалисту для того, чтобы подтвердить, если это все-таки дислексия, или, может, вам все-таки показалось. И начинать заниматься как можно раньше для того, чтобы к школе этот ребенок сильно не выделялся из окружения и... не упускал драгоценные годы жизни, обучался вместе со всеми, а не надомничал и замыкался.
2: Какой-нибудь обязательный возраст есть, когда это нужно проверить прям 100%? Или, грубо говоря, что подождем, пройдет.
3: Все зависит на самом деле от того, в какой форме эта дислексия проявляется. Да? Если это тяжелая история, то вы реально там года в два уже заметите это. Если это легкая история, то вы можете на это обратить внимание только когда ребенок там в первом-втором классе будет, вам учитель скажет: слушайте, что он там тут местами что-то переставляет. Ну, какая-то есть особенность. Сходите, пожалуйста, вот там пообщайтесь. Надо там с ребеночком позаниматься. Да, просто там обратят на ваше внимание педагоги. Реально я вот от и до вот таких ситуаций я встречал, да, и когда в одну сторону, когда это очень тяжело, и когда в другую сторону, когда вообще никто ничего не замечал, реально все было хорошо и замечательно, ребенок нормально все осваивал, а потом вот в школе, когда уже именно перешли к написанию слов, да, и букв этих, то уже как бы стало это более очевидным. Ну, реально разный возраст, нет такого, что вот проверь в 3 года, иначе потом пожалеешь. Да нет, ничего такого, конечно, не существует.
4: В любом случае, есть что-нибудь еще сюда добавить такого специфического? Потому что вот это действительно, это с одной стороны вроде бы, ну вот ты понимаешь мозгами, что это, а с другой стороны, это ну, очень широкая ситуация, которая даже не совсем понятна.
3: Абсолютно точно.
4: Понимать хочется на уровне вот этого. Это физический вопрос, это психологический вопрос, потому что идти с этим к обычному педиатру. Или, например, нужен какой-нибудь психолог. А может быть, если вообще это еще куда-нибудь серьезнее, как нейрофизиологу, я сейчас подумал, такое слово даже вспомнил, если это действительно проблема какая-то с мозгом. И вот правда, на каком уровне это может быть? Потому что я уверен, что ну, многие дети, вот, например, на уровне чего-то бытового, правда, путают, куда вот эту закорючку поставить. Он еще не привык просто как писать, или это вот где-то здесь находится. Антон, в завершении, это вот больше физическое,
3: да,
4: психологическое.
3: Вот это больше психологическая история. Совершенно правильно вы говорите, что в части случаев это может быть нормальным. Значит, смотрите, вот как у Джерома, Кей Джерома, да, когда читал справочник терапевта, нашел все, кроме родовой горячки. Медленное, послоговое, побуквенное чтение. Может быть вариантом нормы у детей, но, естественно, если он только учится читать. Абсолютно точно. Путаница, перестановка букв, слогов в словах. Может, да может, он вот читает и периодически там вот путает, потому что сконцентрирован на том, чтобы его там похвалили, там звук произнести, а в какой последовательности уже не важно. Угадывающее чтение, когда вот мысль бежит впереди паровоза, да, он еще не дочитал слово и решил его угадать по первым 3 буквам, да, как в игре «Угадай мелодию», да, я угадаю с 3 нот. Ну вот то же самое. Пропускает какие-то звуки, слова. Да, дети через строчку читают иногда. Почему они пальчиком водят или под линеечку читают? Потому что взгляд перескакивает, да, пока вот ты еще неопытный и много книг не прочитал, ты не глазами эти строчки отслеживаешь, а пальчиком водишь, да. Ну, это же стандартная такая достаточно ситуация. Сложности с запоминанием букв. Ну, да, есть такое. Некоторые и во взрослом возрасте таблицу умножения не знают. И таких людей я тоже встречал. А к стыду можно еще признать, что у нас, наверное, 1/3 россиян алфавит русский не знают. Не могут его от А до Я полностью все буковки перечислить. Да? Ну, пару раз потренировавшись, вспомнят, конечно, освежат, но вот так по факту, я не знаю. Ну, в общем, есть вот такие истории. С рифмами у них бывают проблемы, да, они не могут эту рифму найти, подобрать и так далее. Да, трудности с пониманием смысла. Вот то, о чем я говорил. Смотрю в книгу, вижу фигу. То есть он механически, может, и прочитал, но что там было написано, он настолько был сконцентрирован, чтобы произнести четко все звуки правильно, по буковкам, да, что даже вообще не понял вообще, про что там было написано. Да? Слово вообще может быть не похоже на слово. Мы же понимаем, что в слове есть ударение, да, есть собранность некоторых звуков, когда мы буквы собираем между собой, и звук меняется. Мы же не буковки по отдельности в слове читаем, а вот если по отдельности читать, то как будто бы человек иностранец, который чуть-чуть коверкает русский язык, и какая-то каша получается. Да? Ошибки на письме, то, о чем мы говорили, буквы местами могут переставляться, да, пропускать какие-то буквы может, потому что вообще для них у него в голове не существует, особенно вот в каком-то определенном звуке, да, или заменять эти буквы. Это все дислексия. Если хоть что-нибудь из этого есть, Пообщайтесь с доктором, пообщайтесь с неврологом, с нейропсихологом, подумайте, надо ли вообще что-то из этого лечить, или это вариант абсолютной нормы у конкретно вашего малыша в конкретном возрасте, у всех бывает, со временем пройдет, и тогда ничего делать не нужно, ну просто ждем и занимаемся дальше с ребенком, все будет замечательно.
4: А вот что уж точно не у каждого и не у всех бывает, это следующая проблема – ихтиоз.
3: Красивое
4: вообще,
3: слово.
4: Если просто, ну, слово-то красиво, а вот если гугльнуть, посмотреть, что это такое, становится страшновато. Ну,
3: там орликины всегда показывают на этих картинках.
4: Но это самый страшный, ихтиоз орликины, если я
3: потому
4: правильно
3: что,
4: понимаю, да?
3: Да. Совершенно вот. Верно, это такой врожденный ихтиоз плода. Они, конечно, ужасающе визуально выглядят, несчастные детки абсолютно. Жалко их безумно.
4: Давайте расскажем то, что заявляется это как профилактика, а можно ли профилактировать генетические болезни-то? Ихтиоз, если я правильно понимаю, генетический.
3: Да, совершенно верно, вы правильно понимаете, это генетическое заболевание, и не совсем правильно говорить про профилактику, просто давайте попробуем подтянуть матчасть. Значит, врожденное заболевание, при котором есть определенного рода проблемы с кожей, когда она становится более грубой, более шершавой, и вот эти чешуйки начинают образовываться, напоминающие рыбью чешую. Ихтио, да, это и есть вот
4: рыба,
3: та самая рыба, да. То есть, ну, такие, как бы, люди-ихтиандры, да, люди-рыбы. С кожей такой грубой, с чешуйками. И бывают достаточно легкие, условно, формы ихтиоза. Бывают вот тяжелые, наподобие того самого несчастного орликина. Это, ну, такой синдром практически, да, когда кожа новорожденного покрыта очень толстыми такими чешуйками, напоминающие какой-то панцирь или костюм орликина. И между этими чешуйками трещины в коже с обнажением такой вот розовой, ну, как будто бы слизистой, да. И это выглядит, конечно, ну, вот, ты смотришь на него и понимаешь, что, ну, на это даже смотреть больно, а насколько больно этому бедному новорожденному ребенку даже представить себе сложно. Ну, вот от легких до вот таких форм. И если мы говорим про профилактику, то здесь можно говорить только не про профилактику заболевания, а только про профилактику тяжести течения, да, этого заболевания. Да, мы можем посоветовать только какие-то уходовые вещи. Да? Какие шампуни мы будем использовать, какие моющие средства мы будем использовать. Да? Ну и, естественно, там, бережный уход за кожей – это основная история при ихтиозе. Да? Естественно, это какие-то гипоаллергенные всегда в любом случае моющие средства без агрессивных кислот, щелочей, там, без каких-то отдушек, которые могут усугублять эту историю. Да? Мы избегаем мытья слишком горячей водой. То есть любители вот это вот погорячее или в баньку, в сауну сходить, это не для людей с ихтиозом. Да? После любого контакта с водой, будь то легкий душ летний, купание в водоеме, ванна или бассейн, да, мы сразу же наносим на кожу увлажняющие крема. Естественно, это не просто детский крем, а обязательно должен быть крем-эмолент, который особым образом, мы уже про эмоленты много раз говорили, особым образом увлажняет кожу. Да. Они содержат, ну, давайте так попробуем неким образом сказать, пластификаторы, которые цементируют межклеточное пространство и закрывают влагу внутри кожи. Да? То есть они не дают этой влаге выходить, тем самым они дают такое полноценное увлажнение. Основное применение эмолентов – это у людей, страдающих атопическим дерматитом. Да? Иногда назначают кератолитические различные крема, содержащие, например, мочевину, да, для того, чтобы размягчать как раз вот эти чешуйки. Ну, крема с мочевиной очень многие используют, ну, девушки знают, девушкам привычнее эта история для крема для пяточек, вот это вот наше все, да, с мочевиной, которые размягчают более грубую кожу на пятках и делают ее такой более мягкой и более комфортной для ухода, да. Вот такая вот история. Естественно, мы следим за микроклиматом, увлажнение воздуха, Да, это вроде как бы банальная вещь, но тем не менее очень-очень нужно.
4: Естественно... А разрешите такой микровопрос вскользь. Угу. Я же правильно понимаю, вы сейчас говорите больше про легкое протекание заболевания, с которым ну, детей, я хотел сказать, людей, наверное, да, детей тоже и людей тоже отпускают. Да мы, собственно, не живут как бы в обычной жизни, просто вот с определенным обстоятельством. Потому что если говорить про тяжелые течения заболевания, там, наверное, все очень жестко, очень под контролем
3: и небольшой срок жизни. Да, и не для радиоэфира, это грустная тема. Это, ну, наверное, не стоит это обсуждать, мне кажется. Не совсем правильно, это такая беда, которая приходит в некоторые семьи, и, к счастью, достаточно редкая. Ну, наверное, это не то, с чем вот, ну, можно там часто сталкиваться.
4: Просто вот, опять же, те картинки, которые человек может найти, вот, вбивая в Google ихтиоз, это, наверное, все-таки, да, про серьезные заболевания. Про серьезные, а вы сейчас чаще. Больше про то, ну, вот с чем, ну, извините, уж банально можно вещи. Жить, да.
3: Совершенно справедливо, да, это носитель вот этих генетических поломок, не в тяжелой форме, здесь, конечно, надо и с генетиками пообщаться на будущее, чтобы понимать, этому человеку уже захочется создать семью рано или поздно, и он имеет на это полное право, а семья подразумевает потомство, да, и вот для того, чтобы людям было проще планировать там беременность, надо понимать, соотносить все риски, потому что, ну, ни один человек, имеющий какое-то серьезное генетическое или хроническое заболевание, никогда не пожелает, чтобы его ребенок...
4: Ну, страдал же, как минимум от того же, да.
3: Конечно, 100%. Поэтому, конечно, здесь работа с генетиками абсолютно точно необходима. И вплоть до того, что потом можно прибегать к вспомогательным репродуктивным технологиям, когда абсолютно полностью ваш генетический ребенок будет создан. Простите уж, как это звучит, наверное, не здорово, ну, как есть. Да, берется яйцеклетка мамы, сперматозоид папы, оплодотворяется, получается эмбриончик, все эти эмбриончики генетически исследуются, и тот эмбриончик, который генетически нам подходит, он уже подсаживается маме, и мама носит спокойненько эту беременность. То есть, ну, как бы вот все как надо, но только с небольшим контролем и вмешательством со стороны человека. И зачастую это прям вот единственное спасение. Но это отдельная тема. Мы сейчас не про репродуктологию. Вот. Что еще из профилактики? Ну, про микроклимат сказали, да. Климат не только микро, но и макроклимат. Если это слишком жаркий регион, ну да, конечно, стоит подумать, если есть такая возможность, конечно, о том, чтобы сменить климат, потому что в крайнюю жару, как и в крайний холод, естественно, проблемы с кожей будут обостряться. Да, агрессивная бытовая химия, контакты с шерстью там каких-нибудь животных тоже могут усугублять эти проблемы. Ну, часть из них, она будет постепенно отсеиваться в течение жизни после неудачного опыта, скажем так. Да, купили хомячка, после хомячка кожа стала хуже. Мы поняли, что хомячков нам не надо, и, в принципе, наверное, с шерстяными животными, пожалуй, стоит... не контактировать, да, ну вот, да, опыт и опыт, да, вот примерно так. Поэтому ихтиоз, к счастью, встречается достаточно редко, к счастью, тяжелых форм тоже достаточно мало, и если есть подозрения, консультация врача, дерматолога и консультация генетика для подтверждения или исключения данного диагноза.
4: Антон, а вот у нас 2 минутки остается. Вместо того, чтобы новую тему начинать, я вот ваше мнение такое чисто человеческое хотел бы узнать. Много говорится про возможное вмешательство в геном человека. Якобы несколько лет назад в Китае это было произведено. Правда, человек сразу же осудили, потому что это, ну, везде запрещено и всякими конвенциями и прочим. Но вот буквально недели ранее про животных была такая тема. Генные вмешательства. Вот вы у собак, по-моему, какой-то ген. А, аллерген убрали у собак. То есть собака гипоаллергенна абсолютно. Вот как вы относитесь к возможному будущему редактированию генома? Опять же, начнем с того, чтобы удалять болезнь, а там дальше, ну и до выведения идеального человека недалеко.
3: Вы знаете, идея сама по себе хороша. Это как идея со стволовыми клетками, которые сейчас массово сохраняются после беременности, выделяются из плаценты, и банки стволовых клеток создаются. Мы пока еще не полностью понимаем, как их до конца можно будет использовать. Потому что, по сути, это прародитель любой клетки твоего организма. Ты можешь из этой клетки вырастить все, что угодно. Но как вот это сделать? Сложный вопрос. Про геном вмешательства. Это, наверное, как атом. Да, вот есть мирный атом, который помогает нашей энергетике. И это здорово, замечательно. И куда бы мы без него. А можно использовать это для военных целей. И это уже плачевная и совсем-совсем другая история. Наверное, здесь, как у любой медали, есть две стороны. Да? Мы можем использовать это во благо, чтобы избавить человечество от страданий, длительных болезней и неизлечимых заболеваний. И это, конечно, превосходит все возможные ожидания. А можем сделать, наоборот, какой-то вид людей, которые будут суперпослушными, ну, скажем так, рабами. Да, тут в какую сторону не подумай, с одной стороны хорошо, с другой стороны очень-очень страшно. Поэтому, ну, все должно быть, наверное, регламентировано какими-то проектами, законами и контролироваться определенными структурами.
0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
5: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
6: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
7: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
7: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радио «Спутник.ру».

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
4: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
4: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
4: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
0: Большим о маленьких.
6: Давайте продолжать. Большим о маленьких на радио «Спутник». Передача про детское здоровье, а иногда и не про детское, иногда и про нездоровье. Педиатр Антон Равдин с нами на связи, как всегда в это время. Антон, здравствуйте еще раз.
7: Хотел бы сказать про недетское здоровье.
6: Недетское, знаете, в смысле чтобы, хорошее.
7: В смысле, да,
6: вот
7: именно.
6: Прям
7: именно,
6: вот чтобы именно с лихвой, так, прям да. Вот чтобы даже с горочкой
7: чтобы
6: было.
7: У чтобы детей было недетское здоровье. Вот так.
6: У нас в этот день прям чередуются вопросы от достаточно распространенных до прям очень и очень редких. Давайте перейдем к такому тоже достаточно распространенному, что каждый, может быть, знает или считает, что знает. Речь про БАДы. Вот эти самые добавки, которые везде, где ни попадя, продаются, которые пытаются зарегулировать, продажу которых зарегулировать, но, тем не менее, вопрос достаточно такой широкий. Впереди учебный год, и уж наверняка точно приходит мыслишка, вот как-нибудь бы каких-нибудь витаминок или этих добавок, чтобы поучиться лучше и для иммунитета, вот у меня тоже указано в описании темы, тем более начало года святое дело, когда все дети обменяются вирусами, переболеют чужими болезнями и укрепят тем самым свой иммунитет на будущее.
7: Да, и знаете, всегда можно найти какую-нибудь женщину, которая рассказывает страшные истории о том, как ее ребенок в прошлом году лихо болел, весь сентябрь просто не вылезал из соплей, там с сентября по май практически, весь учебный год, вот как в сентябре заболел, так и все, а потом она ему на следующий год дала чудо мишек каких-то жевательных, которые... Просто потом перевернули весь ее мир, да. И он не болел вообще ни разу. Ну, там пару раз буквально температура была за год. Но это вообще в сравнении с тем, что было тогда, это вообще ни о чем. При этом никто не делает никаких анализов. Анализов, даже не вывода, а анализов.
6: Для начала хоть
7: того, с чем это еще может быть связано. Может быть, просто в тот год, когда он не болел, вы с ним куда-то съездили? На море, там, может, не питался более полноценно. Или, может быть, тот год, когда он тяжело болел, часто болел, это был новый для него коллектив, он перешел в новую школу или поменял класс, да. Ну, как бы это же мелочи, на это никто внимания не обращает. Все дело именно в чудо-мишках, конечно же, естественно.
6: А вы какие-то конкретно имеете в виду мишки?
7: Нет, никаких конкретных, это просто очень популярная форма жевательных мармеладов, которые выпускаются, и туда можно запихнуть что угодно, и витамины, и железо.
6: Думал, это уж скрытая реклама или антиреклама?
7: Никаких реклам, это просто форма выпуска, да, не упаси боже. Значит, ребят, иммунитет – это не что-то конкретное, это не мышцы, ее нельзя прокачать. Это сложный, тонко регулируемый механизм. Его невозможно усилить. Да, его можно поддержать, если есть нехватка каких-то веществ, которые могут быть задействованы в регуляции этих процессов. Если ваш ребенок живет в условиях крайнего севера и питается только строганиной, то да, ему нужны БАДы. Ну, правда, потому что всех витаминов из мороженой рыбы, ну, как бы не возьмешь. Глистов больше найдешь там, чем витаминов. Если ваш ребенок живет в условиях полярной ночи и не видит белого света, ну, конечно, однозначно, абсолютно, ему нужен витамин D, и в БАДах он будет или в лекарственной форме. Это не настолько принципиально, главное, чтобы он там, ну, реально был. И еще в советское время этому уделяли

образа жизни БАДами. Это, знаете, как вместо прогулки на детскую площадку дать ребенку телефон, чтобы он просто от тебя отстал. Вот это примерно так же с БАДами. Да? Вместо того, чтобы организовать ребенку здоровый образ жизни, правильное питание, вы просто дадите ему БАД. Он не заменит всего. Однозначно, абсолютно, 100%. Да, если он полноценно, нормально питается, много времени проводит на свежем воздухе, занимается какими-то физически активными видами спорта, не обязательно тяжелыми, да, просто чтобы он вот, ну, как бы физически в них участвовал. Я имею в виду не только интеллектуальные в виде там шахмат, хотя против шахмат абсолютно ничего не имею. Вот. А у этого ребенка будет правильнее работать весь организм, и кишечник, и гастроэнтеролог вообще этого ребенка не встретит никогда на своем профессиональном пути. А если ребенок будет просто пить БАДы для того, чтобы получать все эти вещества, то, во-первых, все вещества он в любом случае не получит, а во-вторых, органы, конечно, рано или поздно скажут привет. Ну, точнее, рано скажут привет. Не так поздно, как хотелось бы, да, не в старости, а в довольно юном возрасте дадут о себе знать, да, в нехорошем ключе. В норме человек по утрам просыпается, и у него все хорошо. Он не чувствует, как бьется его сердце, он не знает, где находится его желудок, и уж точно не чувствует свой кишечник. А вот когда он все это начинает ощущать, это говорит о том, что с этими органами что-то не в порядке. Вот БАДы к этому могут привести. Не напрямую, потому что вы их дали, и они вас там каким-то образом отравят. Не, ну не так все плохо, конечно, я не буду здесь сгущать краски вокруг БАДов. Нет, абсолютно. Но создавая иллюзию того, что мы БАДами можем заменить образ своей жизни, да, правильный, хороший образ жизни, мы получаем вот такой негативный эффект, опосредованный, скажем так, да. Когда оправдан прием БАДов? Если есть доказанный дефицит каких-то витаминов, минералов. Это как извечный вопрос. А нужно ли пить пробиотики после антибиотика? Да? Все смотрели рекламу. Все знают, что нужно. Но на самом-то деле нет, ребята. Представляете, как страшен этот мир. Нас кругом обманывают. Если нету никаких проявлений того самого, прости Господи, дисбактериоза кишечника, то и никаких пробиотиков не нужно. Значит, ваш организм справился. От того, что вы выпьете этот пробиотик и сходите им потом, простите, в туалет, в вашей жизни ничего не изменится, только фармацевт станет богаче и более счастливым и довольным. И все. Если у этого ребенка невозможно закрыть потребности в определенных витаминах, вспоминаем мальчика, питающегося строганиной. Да, конечно, ну, есть такой момент. Если у человека повышены какие-то физические нагрузки, ну, это парень, который нехило увлекся, или девушка, да, нехило увлеклись спортом. И вот прям у них 6 дней в неделю тренировки, по 4 часа в день. Ну, действительно, столько съесть пищи, чтобы закрыть все потребности, ну, просто невозможно. Ну, правда, давайте посмотрим правде в глаза. Да? Ну, или если это ребенок, который перенес тяжелое заболевание, инфекционное какое-то, да, и у него есть нервное истощение после этой болезни. Да, у него есть слабость выраженная, быстрая утомляемость. Мы можем поддержать его организм, немножечко помочь ему ускорить эту реабилитацию, это восстановление при помощи БАДов в том числе. Но я сейчас не называю каких-то конкретных БАДов, не говорю про какие-то конкретные препараты или там вещества, это все индивидуально и в каждом случае, да, абсолютно точно. Нету супер мишки, которого можно заживать, этого чудо мармелада, да, и стать непоправимо невыносимо здоровым. Не бывает так, к сожалению. Мы, сообщество врачей, мы не тайная масонская ложа, которая имеет какие-то знания, которые мы от вас, ото всех скрываем. Да? Мы такие же люди, также подвержены ошибаться и гробить свое здоровье

0: сожалению. И поверьте, если бы мы обладали этим знанием, ну, по крайней мере, себя и своих близких, которые непременно бы разболтали всем по большому секрету, мы бы, естественно, этим знанием бы тоже наградили. В общем, нет, нету такого чудо-бада, который нужно было бы пропить перед началом учебного года, и ваш ребенок стал бы самым лучшим по успеваемости в классе, самым усидчивым. А как же характер, ребята? Не забывайте. Да, гены пальцем не задавишь. Если это не усидчивый
1: Старинная
0: ребенок...
1: врачебная поговорка.
0: Да, конечно. Если это неусидчивый от природы ребенок, синдром дефицита внимания и гиперактивности в какой-нибудь достаточно легкой форме, он станет, возможно, потом каким-нибудь гением, откроет миллиардный бизнес, да, но вы никаким бадом в жизни не заставите его в школе сидеть ровно 15 минут без движения, хотя бы 15 минут. Не-не, это головная боль учителя, к сожалению, она так и будет головной болью, пока он школу эту не закончит. Не бады этим, к сожалению, управляют.
1: Не могу удержаться от упоминания своих любимых, ну вот в своих областях, волшебных чехословацких таблеток, которых не бывает, как бы этого
0: А
1: не хотелось,
0: кремлевская.
1: естественно, а которые диеты, мне кажется,
0: Кремлевская ее по
1: да,
0: второму разу, когда пьешь, она
1: конечно.
0: еще больше тебя
1: По
0: оздоравливает.
1: второму разу пьешь кремлевскую таблетку, это очень хорошо. Давайте
0: Да.
1: дальше к темам. Юмором. А дети, помимо того, что прекрасные вообще, самое лучшее, что есть на свете, еще и самые злые люди на свете. И очень от этого страдают те, кто рано, слишком рано лишаются волос. И речь не об облысении, речь вот о такой проблеме, как алопеция. Это тоже что-то генетическое. Это не просто, когда
0: Ну, не
1: облысение...
0: всегда,
1: А,
0: да.
1: не всегда. Вот, да, расскажите подробнее, что, как бывает, почему возникают, можно ли заранее это узнать, потому что, на самом деле, кому-то приходит попозже, кому-то приходит прямо совсем чуть не с самого детства. И историй тоже много разных на эту тему высказано, и наверняка многие читали, вот, грубо говоря, что с этим делать, можно ли лечить, нужно ли лечить.
0: Ну, по сути, алопеция, да, это выпадение волос. Это может быть локально, это может быть глобально, то есть могут выпадать в каком-то очишке эти волосики, да, а могут быть по всей голове эти редкие-редкие волосы. И алопеция – это, ну, такое большое понятие, да, она может быть физиологической, когда у ребенка новорожденного, потому что он очень много лежит. У него на затылке естественным образом вытираются волосы. Да? Ну и это нормально абсолютно. Это очень частый вопрос на приемах. Да, что вот, смотрите, вот тут затылочек лысенький. А если в интернете начинаешь гуглить лысый затылок у малыша, то, к сожалению, до сих пор периодически ты натыкаешься на информацию о рахите. Естественно, родители приходят, ну, лысый затылок у малыша, это же рахит. Доктор, вы что,
1: Пацаны в
0: вы не в
1: интернете
0: курсе?
1: никогда не врут, факт.
0: Да, вообще, там пацаны-мужики вообще, они фигню не скажут. Они за базар отвечают. Говоришь, не, ребят, ну, рахит это немножко не то, там же, ну, витамина D нету, ребенок на солнце не находится, как правило, там зимние детки, на крайнем севере, когда там строганина только...
1: У нас этот ребенок уже икает столько, я не могу.
0: Бедный, бедный, несчастный,
1: Да
0: да.
1: здоровый, классный, ему все хорошо, просто ему дополнительная чехословацкая таблетка, и вот что сейчас с этими с волосами, мы сейчас выясним.
0: Чехословацкая, кремлевскую по второму разу, и витамин D, и все, и он счастливый. Значит, объясняешь все это, говоришь, не, ну он просто лежит, он пока, к сожалению, не может сам перевернуться. Да, если бы вот он переворачивался бы на животик сам, когда хочет, у него бы волосики естественным образом уже отросли бы. А так он лежит на затылочке, он головой влево-право смотрит и, естественно, просто вытирает ее. Но родители все равно беспокоятся. А есть детки, которые тревожные. И они эти волосы у себя в процессе вот этой вот, скажем так, тревоги, они у себя, ну, вырывают, к сожалению. Да, бывают брови вырывают. Бывает прям, ну, на голове, на пальчик накручивают и дергают. Да, есть такое. да, состояние, когда дети поедают эти волосы тоже, да, вот ему надо что-то жевать, он жует волосы. После перенесенных каких-то инфекционных заболеваний, как системных, вирусных каких-то, бывают тяжелые формы, после которых выпадают волосы. Там все восстанавливается, они потом отрастают. Бывают грибковые поражения, но это уже кожные поражения, это уже дерматологическая проблема, когда какой-то грибок и вот очаг, который был поражен этим грибком, на этом очаге выпадают волосы и, ну, алопеция. Да, инфекционное, грибковое. Дефицитные состояния различные, когда не хватает витаминов В, витамина D того самого, да, там вспоминаем северного ребенка, фолиевой кислоты не хватает. И да, у них могут хуже расти или выпадать волосы, когда уж совсем, совсем беда какая-то. Эндокринные нарушения, но это один из симптомов, да, заболевания щитовидной железы при гипо или там гипертиреозе в том числе. Нарушается просто цикл роста этих волос, и мы видим редкую растительность на голове. Да? Гнездная алопеция, так называемая, это аутоиммунное заболевание. Да? Чаще всего встречается у людей, которые параллельно с этим страдают атопическим дерматитом или витилиго. Да? Лекарственные какие-то проблемы, это как побочное действие лекарственного препарата, да, и это прописано, да, что при приеме, длительном приеме данного лекарства могут наблюдаться, может наблюдаться лекарственная алопеция. Ну, лечение не должно быть тяжелее болезни, смотря что мы лечим, да, иногда, ну, химиотерапия, вспомним химиотерапию при онкологии. Все знают прекрасно, что если ты пьешь химиотерапевтические препараты, то, ну, наверное, проще сразу наголо побриться, потому что, ну, иначе ты будешь выглядеть, ну, совсем не шикарно, да, и зачастую эти люди просто бреют голову наголо и носят парики, ну, или косыночки, какие-то головные уборы, ну, просто кто что выбирает. После окончания лекарственной терапии данной, а волосы спокойно дальше отрастают, и все возвращается на круги своя. Ну, и есть там различного рода генетические факторы, которые, естественно, это обуславливают, да, редкие различные там формы, которые нарушают рост этих волос. Все это называется алопецией. Да, вот все, про что мы говорили, это все и есть алопеция. И что именно вызвало? Ну, естественно, должен доктор-трихолог этим заниматься. Ну, можно начать с дерматолога. Да, просто трихология – это такая и более узкая специализация в дерматологии. Да, это трихологи – это люди, которые занимаются как раз вот волосами. Да, и всем, что связано с волосами и с ростом этих волос. Вот примерно так.
1: Еще попробуем, давайте тему успеть.
0: Давайте.
1: Впереди, опять же, 1 сентября, большая старая традиция. Учителя
0: Ого.
1: домой идут вот с такими огромными букетами,
0: Никогда этого не понимал вообще.
1: букетами цветов. Тут важно уточнить то, что передача про
0: Да.
1: здоровье. Вот и про опять, кстати, про аллерген слово упоминалось уже сегодня. Вот как правильно что-то выбирать в плане цветов? Есть какой-нибудь стандартный гарантированный букет, опять же, цветов от врачей, который от совет в плане совета, который и по деньгам, и по дальнейшему эффекту прям вот тютелька в тютельку.
0: Мне вот всегда, честное слово, вот еще со своего детства, там, с первого класса было это непонятно. А зачем? Вот, ну, просто правда, чего ради? День продавца цветов, если вот озвучить, день продавца цветов. Это праздник дважды в году.
1: 7
0: 8
1: марта,
0: марта
1: да.
0: и 1 сентября,
1: Ну,
0: да?
1: да, я думал за день до, но вы
0: Ну,
1: точнее
0: хорошо,
1: тоже, да.
0: 7 марта и
1: Ну,
0: 31 августа, да?
1: да.
0: Ну, окей, пусть так. Ну, условно, да, это приурочено к 8 марта и к 1 сентября. Цена на эти цветы просто куда-то в космос улетает. А что происходит дальше с этими цветами? Ну, весь класс, там ведра какие-то стоят с этими цветами. Дай бог, если пару букетов этот учитель заберет домой, потому что они ему особо понравились, а остальные, которые, ну, не особо понравились, они будут доживать свой век в классе. И еще неделю пахнуть, ну, абсолютно по-разному и непредсказуемо, на весь этот класс этих маленьких учеников, да, начальной школы чаще всего. Так вот, для чего вы это делаете, люди? Вы мне объясните, вы хотите ублажить учителя? Да многие, наоборот, скажут спасибо, если им цветы эти не принесут, потому что, ну, за ними, если ты ответственный человек, как бы ухаживать надо, да, воду там менять, подрезать, а что делать больше нечего, ну, реально. Приятно-то оно приятно, но поверьте, если вы всем своим родительским сообществом примете какое-то другое решение, сделать приятно педагогу, вы запомнитесь куда больше, чем все те, кто дарили этому педагогу цветы. Ну, вот правда, реально. Канцтоваров очень часто бывает, не хватает. Да? Может быть, просто спросить у педагога, чего ему в жизни не хватает, ну, для работы. Мы сейчас не говорим про какие-то личные материальные блага, там, естественно, нет. А про рабочие какие-то моменты. А может, человеку было бы круто, если бы у него в школе, в его, где еще не шагнула цифровизация, появился бы какой-то интерактивный там девайс в виде проектора, да, или какой-то электронной доски. Я думаю, что если скинуться всем классам, посчитать, сколько вы денег на цветы выкинули, ну, как бы на проектор точно наберется. 100%. Да? Какие-то учебные материалы и пособия, с которыми преподавателю было бы удобно работать. Или скинуться, мы вот обсуждали в прошлой передаче, чтобы спина у детей не отваливалась, да? А скинуться, купить многофункциональное
1: Шкафчики
0: устройство
1: какие-нибудь, да.
0: какое-то, шкафчики купить, да, там, ну, принтер, лазер, копир, шкафчики, там, поверьте, много всего вообще в этой жизни можно предложить. И после вас следующему поколению это останется. И вы представьте, что каждое поколение учеников что-то новое будет привносить. Это ж как же ж мы же заживем лет через 5-10, когда каждый что-то в этот класс купит, поставит, а не только будем думать о реформах образования, какие все нерадивые. Да вы, блин, денег на цветы выкидываете, вы сами нерадивые. Есть акции «Дети вместо цветов». Погуглите, посмотрите. Да, вы можете вместо цветов просто перевести скромную благотворительную сумму на лечение тяжело больных детей. И тем самым, да, подарив там, сертификат педагогу, ему тоже будет приятно, что он вот вместо того, чтобы ухаживать за этими цветами и выкинуть их в итоге, а их выкинуть еще тоже надо, да? Ну, это вот до мусорки донести. Представляете, вот это вот 50 букетов вот этих там. Ну, хорошо, ладно, не 50, нет у нас столько детей в классе, ну, 30. Ну, все равно много, да? Донести
1: Антон,
0: объемно
1: я
0: тяжело, ну,
1: прошу
0: в общем.
1: прощения, у нас прям 1,5 минутки остается. Все-таки, если решились с цветами, вот что, как, потому что, ну,
0: Не
1: правда, это ж пыльца,
0: угадаете,
1: а,
0: не
1: не угадать.
0: угадаете, потому что
1: Угу.
0: аллергия, если у вашего конкретного ребенка нету аллергии, то у одноклассников вы не угадаете. Да, аллергия на пыльцу может быть на абсолютно, абсолютно любую. Да, любая пыльца, это все равно, она содержит белок, который может вызывать истинную аллергию в виде бронхоспазма, в виде ринок-конъюнктивального синдрома, который характерен при поленозе, вот там, когда береза цвести начинает, да, глаза текут, нос не дышит, чихаешь, ходишь, ну, все прелести, свербит, зудит в носоглотке. Очень некомфортная, неприятная ситуация. Невозможно угадать, к сожалению, у кого будет на гладиолус, у кого на орхидею, у кого на розу, да. Ну, безопасных букетов в этом отношении, к величайшему сожалению, их не бывает. Ну, правда, вот как бы не хотелось, но это невозможно. И это еще один из поводов, из-за которых, пожалуй, стоит отказаться от стандартного поздравления учителя на 1 сентября и подарить ему что-то, ну, действительно, ну, более стоящее. Подушку ортопедическую для сидения подарите, чтобы спинка у педагога не уставала. Будет круто.
1: Антон, время, к сожалению, заканчивается слишком быстро. Вам традиционно спасибо огромное. Это передача «Большим о маленьких» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников.
2: Большим о маленьких. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс. Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Гражданская авиация появилась в Советской России в 1923 году. Инженеры из Центрального аэродинамического института сконструировали первый пассажирский четырехместный аэроплан. Он развивал скорость до 150 км в час и летал по маршруту Москва-Казань. Через несколько месяцев первый полет совершил самолет цельнометаллической конструкции «Ант-2». Над ним работал великий Андрей Туполев. Скоро появилась и первая авиакомпания. Ее назвали «Добролет». На развитие гражданской авиации деньги собирали в специальный фонд всем миром, от наркомов до рабочих. А рекламировал ее поэт Владимир Маяковский. Сначала, наряду с созданием отечественных самолетов, покупали немецкие «Юнкерсы». Но было принято решение не зависеть от импорта. Уже через год советские воздушные суда летали в Среднюю Азию, Крым, Поволжье, Германию и Китай. Летчики стали настоящими героями того времени. Авиация стала символом возрождения страны и одним из государственных приоритетов. Примечательно, но советскому правительству удалось воплотить в жизнь замысел, который в то время был не под силу целому ряду крупных западных держав.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Экономическая война США против Ирана. Контекст. Дональд Трамп объявил о начале невиданной за всю историю самой сокрушительной экономической операции против Исламской Республики, об изоляции беспрецедентного масштаба и призвал союзников встать плечом к плечу с Соединенными Штатами. Все переговоры с Тегераном прекращены. Трамп также пригрозил странам, сотрудничающим с ним, огромными последствиями. В подтверждение серьезности намерений американский лидер отправил на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем Джордж Вашингтон. На этих новостях нефть снова подскочила в цене, достигнув уровня месячной давности – около $95 за бочку. Одновременно Белый дом усилил давление на своих партнеров в Персидском заливе, принуждая тех прекратить любое взаимодействие с Тегераном. Объединенные Арабские Эмираты уже заявили о заморозке сотрудничества. Иран, в свою очередь, намерен прорвать морскую блокаду, которую установили США в Ормузском проливе. В КСИР и иранской армии заявляют, что хорошо подготовились к возможному возобновлению боевых действий. В них будет использоваться более мощное, точное и технологичное вооружение, чем в предыдущую горячую фазу конфликта США.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, столько же в Нижнем Новгороде и Воронеже. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Утвержден план спасения людей с вулкана на Камчатке. Роспотребнадзор предупредил о тлетворном влиянии гаджетов на сон школьников. Российские юниоры доминируют на чемпионате мира по велоспорту. Подробности далее. Спасательная операция по вывозу туристов с вулкана Толбачек начнется сегодня с использованием вертолетов и автобусов, сообщили в правительстве Камчатского края. План эвакуации утвержден краевым штабом под руководством зампреда местного кабмина Дмитрия Шпицына. Людей будут вывозить вертолетами до проезжей части, а затем автобусами доставлять в Петропавловск-Камчатский. Как отметили в правительстве, всем туристам необходимо оставаться в местах текущей дислокации и не предпринимать попыток выбраться самостоятельно. Напомню, со вчерашнего дня в национальном парке вулканы Камчатки заблокированы более 100 туристов из разных стран мира. Минобороны Украины готовят изменения призывного возраста и другие радикальные меры в области мобилизации, заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко. Подробности он раскрывать не стал, отметив лишь, что соответствующая работа уже ведется и официально о нововведениях должны объявить позднее. Напомню, ранее призыву в стране подлежали мужчины от 27 до 60 лет, но в апреле позапрошлого года возраст мобилизации уже и так был снижен до 25 лет. Российский импорт арбузов из Грузии в июле этого года достиг рекордных для взаимной торговли 766 тысяч долларов, следует из данных грузинской таможни. С ними ознакомилась РИА Новости. Поставки в денежном выражении оказались вдвое выше аналогичного периода прошлого года. Россия является одним из ключевых рынков сбыта грузинской ягоды. В отчетном месяце страна потребила 72% соответствующего экспорта. Кроме России, Грузия поставляла арбузы еще на 2 зарубежных рынка – это Армения и Беларусь. Чрезмерное использование смартфонов, планшетов и компьютеров, особенно в вечернее время, негативно влияет на качество сна и правильного режима для школьников, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по организации Дня учащихся. Также ведомстве подчеркнули, что важно правильно распределять учебную нагрузку и время отдыха. Чередование умственной деятельности и отдыха способствует поддержанию концентрации внимания и снижению утомляемости. Более того, там добавили, что обязательной частью дня должны оставаться физическая активность и соблюдение режима питания. Полицейский застрелил вооруженного ножом мужчину в Санта-Монике, штат Калифорния, сообщают местные власти. Он сам неожиданно набросился на блюстителей закона. Медики оказали нападавшему экстренную помощь на месте, после чего мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Никто из сотрудников охраны правопорядка или гражданских лиц не пострадал, следует из заявления. Полиция продолжит расследование. На данный момент информация о погибшем не раскрывается. Россиянин Ростислав Новолоцкий стал победителем «Омниума» на юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке в Бельгии. В женской гонке по очкам серебро завоевала россиянка Ольга Костина. Еще одна